0: Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в 56 километрах от города Валенсия. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1, однако затем пересмотрела в большую сторону до 7,5 и 7,2, уточнив, что было две серии толчков. Пользователи соцсетей публикуют кадры последствий стихии. На них видны повреждения отдельных зданий, обрушение стен и облака пыли над некоторыми районами Каракаса. По данным корреспондента РИА Новости, есть погибшие. Кроме того, американская геологическая служба прогнозирует в Венесуэле многочисленные жертвы и масштабные разрушения. Отмечается, что землетрясение потребует реагирования как на национальном, так и на международном уровне. Тем временем на атомных электростанциях Фукусима-1 и Фукусима-2 на северо-востоке Японии нештатных ситуаций не выявлено, сообщил оператор станции. Обе станции в настоящее время остановлены. Сильное землетрясение магнитудой 6,9 произошло в море в районе префектуры Иваты. Опасности цунами нет, очаг залегал на глубине 50 километров. Толчки ощущались в Токио. Японское правительство создало экстренный штаб в связи с землетрясением. Информация о разрушениях и жертвах пока нет. США усилили модернизацию своей ядерной триады под предлогом военно-ядерного продвижения России и КНР. Об этом заявил в интервью РИА Новости российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, на реализацию программы штатов, по оценкам американских экспертов, понадобится выделить в ближайшие 10 лет не менее триллиона долларов. Гатилов также отметил, что предусмотренные Вашингтоном мероприятия по обновлению соответствующей инфраструктуры затрагивают и испытательный полигон в Неваде. На это, по заявлениям американского Национального агентства по ядерной безопасности, выделено 350 миллионов долларов. Прорастающим в современной Европе всходом нацизма противостоят лучшие сыны и дочери России, заявил российский посол в США Александр Дорчеев на мероприятии в Дипмиссии. В посольстве также представили выставку в память о погибших от ударов ВСУ по колледжу в Старобельске. На черно-белых снимках юноши и девушки, потерявшие жизни в результате террористической атаки. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщила о террористической атаке ВСУ по колледжу в Старобельске. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Российские космонавты в ходе экспериментов на МКС в июле выведут 24-е и 25-е поколение мукдрозофил, предки которых были рождены в космосе, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией биофизики клетки Института медиобиологических проблем РАН Ирина Огнева. Новых насекомых доставят на МКС корабль «Союз МС-29». Его полет запланирован на 14 июля. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом.
2: Здравствуйте, друзья. Дмитрий Василец, политический и общественный деятель в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Я вас приветствую, Дмитрий.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну, вот давайте начнем. Вот, мне кажется, очень показательная штука. Опрос Киевского международного института социологии. Он там какие-то странные, мы, по-моему, в прошлый раз обсуждали, какие-то странные он опросы выдавал, какие-то нехарактерные для состояния современного украинского общества. Так вот, значит, вот этот кейс с поляками, когда все швырялись друг друга орденами, у простых людей орденов нет, они начали из холодильника выбрасывать польскую там колбасу, я не знаю, что, консервы какие-то на помойку носить. Ну, в общем, вот в политическом раже, я бы сказал. Так вот, 90% украинцев стремятся к конструктивному сотрудничеству с поляками. Это с одной стороны. Но при этом почти 60% считают, что каждая нация может иметь своих героев. Ну, то есть, как бы вот с одной стороны, вроде как нам все должны, а с другой мы такие упрямые, ни шагу назад не сделаем. Чего им эти, не знаю, коновальцы, мельники, бандеры и прочее? Вот мы будем за них драться, а поляки нам все равно должны.
3: Не, ну, дело в том, что здесь, опять же, вот гадалка на кофейной гуще будет рисовать проценты гораздо более правдиво, нежели... Вот это бредятина в отношении того, что там 60% рассказывают про какие-то свои там исторические воззрения и так далее. И здесь прям вот чувствуется, что различные там пулу вот чаморошные в оборочном состоянии, различные политтехнологи Зеленского весь этот бред писали. Причем те персонажи, которым, судя по всему, их натовские хозяева поставили задачу натянуть сову на глобус. Потому что создание мифологии под некое украинство – это очень и очень, на самом-то деле, сложная задача. И если, например, смотреть в суть того, что они сейчас закладывают в героизацию, и на чем они, собственно, хотят приподнять, так сказать, вот этот проект Украины, который де-факто уже закрыт на самом-то деле. Если мы просто посмотрим в суть, то, конечно же, там просто черт ногу сломит в прямом смысле слова. Потому что ведь я же много раз пересекался с различными вот радикальными националистами, там, правый сектор, Азов и прочие там террористические организации, и у них там в голове полный швах. Потому что ведь, если так, по сути, вот посмотреть, то путь этого так называемого украинского националиста, так называемого украинства, вот этого самого-самого ядреного, то получается, что это путь из Советского Союза в Евросоюз. Потому что, получается, они же вписали курс в Евросоюз и в НАТО. Вот они сейчас, по сути, еще и вот все нетрадиционные ценности также вот себе сюда вот плюсанули. И получается, что в Евросоюзе их воспринимают на правах обслуги рабов, в прямом смысле слова, потому что им даже не гражданство дают, а временную защиту, потому что раб должен быть всегда в подвешенном состоянии, и в любой момент раба можно так и выбросить куда-нибудь, депортировать и так далее. И вот в этом состоянии, получается, вот эта вся история вот функционирует. И вот как вот можно себе вот в голову предположить, вот как вот националист, вроде теоретически он должен там за землю, там за родину, там, а у них нету родины. У них нету земли своей, потому что на Украине националист – это тот, кто получает гранты с посольств Большой Семерки, понимаете? Вот в этом парадокс. И когда мне говорят о том, что вот там украинские националисты, у них какая-то идеология, да мне смешно. Какая идеология? Сходить в посольство, получить зарплату? Это что, идеология такая?
2: Ну, провести день в вышиванке, ходить с...
3: Не, подождите, то, что выделяют бюджеты, их надо отработать и понаснимать красивых фотографий, это да, ну, массовики-затейники этим занимаются там исправные, там десятилетия, олигархи уже натренировали целое поколение вот этих вот массовиков-затейников, которые там организовывают различные флешмобы, там парады и все остальное. Им без разницы, что организовывать, хоть день вышиванки, хоть марш ЛГБТ, запрещенная, которая в России организация и так далее, им без разницы. И поэтому, если серьезно говорить с так называемыми украинскими националистами, почему они боятся выходить в прямой эфир, в прямую дискуссию всегда, и почему они страшно боялись, когда вот попадали со мной в студию? Потому что, когда начинаешь разбираться, в чем суть этого так называемого украинства, кто там ваши герои, что они там сделали такого и так далее, то здесь у них очень тонкий лед, потому что... Получается, у них натовские хозяева, им сказали, героизируйте вот этих вот подонков, которые помогали Гитлеру, которые отметились тем, героизм их заключается в том, что они убивали своих безоружных, женщин, детей, пенсионеров, ну, и так
2: поляков,
3: далее.
2: Поляков, они тоже очень хорошо...
3: Там и поляков мирных, и вот на территории Беларуси современной, и Западной Украины, то есть... А как может психически здоровый человек, не какой-то там сатанист, сектант или там невменяемый шизофреник, вот поверить в то, что вот этот персонаж, который убивал мирных, причем в больших количествах, и причем именно этим он и отметился, он не участвовал в боях против там Красной Армии, если бы теоретически он там ненавидел коммунистов. Нет. Он отметился тем, что помогал Гитлеру, убивая своих соотечественников. И этого персонажа каким-то образом нужно героизировать, и когда эта задача спускается с натовского генштаба в администрацию Зеленского, то, конечно же, без очень больших доз запрещенных веществ, алкоголя и всего остального, там просто невозможно каким-то образом это вот двинуть. И поэтому максимум, что они могут, так это вот дернуть пару вот этих социологов с пониженной социальной ответственностью, с потолка взять какие-то проценты и вот нарисовать подобного рода смешные на самом-то деле отчеты.
2: А если вот так взглянуть в историческую перспективу, то сначала они боролись за незалежность вместе со шведами в, там, в 18 веке, потом они в 20-м вначале боролись с немцами, с кайзеровцами, да? Потом
3: Подождите, вот это вот «они», вот здесь вот поподробнее, потому что вот эфемерные «они» тут нет. Если вот так разобраться, откуда, в принципе, взялся вот этот украинский концепт, когда из части русского языка начали потихоньку вычленять, так сказать, отдельную какую-то группу, так сказать, словесную, и вот формировать больше вот то, что вот на окраине Руси, собственно, вот там какой диалект был и так далее. И по факту, вот тогда это все не было как-то выражено в какие-то вот идеологические рамки там, какого-то государства или проекта. Это были конкретно вот цели ослабить Российскую империю. Ну, а когда, собственно, вот уже случились события, когда Российская империя развалилась, то тогда, естественно, вот вакуум власти был. И получается...
2: Какое-то время.
3: Какое-то время. И, конечно же, этим временем кто воспользовался? Тот, кто очень хорошо любил грабить. И, естественно, получается, преступные элементы, которые формировались долгое время, они получили зеленую. У них, можно сказать, власть в руках привалила, вот у них упала. И какое-то время у них эта власть вот лежала. Им нужно было эту власть как-то зафиксировать. А с учетом того, что у преступников, у них мышление что? Им надо, главное, побольше денег. А для того, чтобы продать то, что им свалилось в руки, то есть территория, которую они контролируют, население какое, у них логика какая? Нужно продать максимально. И поэтому все вот эти вот преступные элементы дернули различную там профессуру, которую спонсировали вот австро-венгерские там различные спецслужбы и так далее. Взяли вот эту надстройку, говорит, давайте, запишите там пару каких-то умных там текстов, что мы там какая-то республика и так далее. И как только им сделали вот эти вот профессуры некую надстройку, все эти преступные элементы побежали сразу продавать все это дело там полякам и далее по списку. Успели за полтора года продать половину, если так разобраться. Вот, то есть, по сути, вот они занимались вот продажей того, что им на голову упало, с учетом того, что Российская империя тогда прекратила свое существование. Но потом, естественно, пришла Красная армия, и все это дело у них, как говорится, преступная малина закончилась, и вот за все пришлось отвечать. И то, что тогда сформировали они две структуры, ОНР и ЗУНР, так извините, там не было никакой идеологии, не было там никакой государственности, потому что это преступные элементы просто решили подзаработать денег. А сейчас вот эти процессы выдают за некие, знаете, чуть ли не государствообразующие документы, которые там в основе украинства лежат. Хотя по факту в основе украинства, если так вот философски посмотреть, что лежит на основе вот этих вот процессов? Жажда наживы, продажа своих соотечественников, продажа своей земли. То есть это для нас, для славян, это очень серьезные преступления, потому что для нас земля, там, мать, это вообще невозможно так вот продать, там, это исключено. Продать своих, ну, это всегда во всех культурах, это считается самый вот такой низший и вот позорный поступок. И получается, если так разобраться философски, то в основе конкретно вот этого украинства лежит вот, вот эта основа – продать своих, предать свою родину, предать свою мать фактически, землю, и предков, таким образом, говоря, чтобы на жажде наживы фактически вот царевать. Причем в конечном итоге перед вот поляками там и прочими там этими народами, они, естественно, будут всегда в рамках холопов, Ну, а, собственно, кого там продадут, это, значит, их проблемы. То есть это, на самом-то деле, если вот так разобраться, в основе вот этой вот государственности, так называемой, которая, опять же, на голову свалилась в 91-м году после распада Советского Союза, вот, лежит именно вот это, если мы смотрим конкретно в суть того, что сейчас демонстрируют как некие идеологические основы Украины, как вот государственного субъекта. Ну, если вот разбираться, то а вот это основа.
2: А с поляками они игрушечно ругаются? Ну, так, или по-настоящему?
3: Подождите, ну давайте вот объективно. Если бы ругались по-настоящему, если бы хозяин разрешил полякам ругаться по-настоящему, что, давайте просто пофантазируем, а что бы поляки сделали?
2: Ну, Жешу бы закрыли.
3: Ну, наверное, заблокировали бы 90 миллиардов кредита. Ну, это элементарное, что только может быть, потому что Польша, она же в еврозоне. Естественно, Польша может вставить палку в колесо этим деньгам. И где эта палка? Ой, поляки, получается, говорят, что финансировать натовскую частную военную компанию ВСУ, в которой подразделения называются именами нацистских преступников, которые убивали поляков. И, получается, поляки своим согласием финансируют с государственного бюджета Польши через вот эти 90 миллиардов весь этот процесс и режим Зеленского. И меня кто-то хочет убедить в том, что Польша серьезно конфликтует с режимом Зеленского? Да это просто глупость.
2: Ну, они сами не могут между собой разобраться, потому что, например, премьер Гданьской конференции по восстановлению Украины не будет ни президента Польши Карла Навроцкого, ни президента в общем, не Зеленского тоже не будет, да? И Туск говорит такие вещи, что, дескать, проведем мероприятие без Зеленского, несмотря на то, кто портит нашу работу в Варшаве или Киеве. И Туск еще дальше говорит, что-то тут вот поторопился товарищ Навроцкий с этими орденами, можно было там как-то помягче. Так что, в общем, ваша теория это подтверждается.
3: Нет, ну так подождите, вот хозяин смотрит в медийном поле, там какая-то возня, кто-то орденами там кидается друг друга, теми медальками, которые там понараздавали. Ну, естественно, спускает команду, разберитесь там, а кто исполнительная власть? Вот Туск, премьер. Вот ему эта задача прилетела, и вот он изображает бурную деятельность и пытается примирить двух сотрудников в одной фирме, которые работают в одном отделе, по сути, но между собой вот конфликтуют в строго ограниченных рамках, но, видимо, эти рамки медийные также мешают натовскому генштабу строить планы. Потому что, если так разобраться, тема, которую поднимает Навроцкий, она неудобная, потому что, получается, в натовском генштабе сидят такие и думают, подождите, мы сейчас, получается, должны уровень невежества поднять максимально, потому что кто может в здравом уме верить в то, что Бандера, там, Шухевич, там, вот эти все мельники, герои, они же ведь убивали мирных. Они вот отметились своим героизмом, в кавычках, в убийстве мирных жителей. Если, получается, поляки эту тему подымут, то мы этот миф, тогда он у нас уже разбаливается, понимаете, в чем дело? Мы тут, получается, говорим, что они герои, только так ласково, памятники ставим, какие-то церемонии они там режимниками Зеленского проводят. Вот. Они, так сказать, постепенно начинают героизировать всех вот этих преступников, которые продавали своих, которые продавали родину, потому что им нужно ТЦКшников и полицаев немножко приподнять вот в глазах общества, потому что их все ненавидят, и как ненавидели там Бандеру, Мельника и прочую вот эту мразь, точно так же ненавидят и ТСКшников, и полицаев сейчас на Украине. И объективно с этим нужно что-то делать. И они скрупулезно начинают выстраивать эту работу, начинают этот YouTube заливать огромным количеством видео, там, где рассказывают про различные там космические дали и про то, что Бандера там на самом-то деле, он не только там, значит, вот кошек душил и, собственно, вот главенствовал.
2: Комфортно сидел в Заксенхаузе.
3: В убийствах, собственно, своих соотечественников. соотечественников, что он еще, знаете, цветочки садил. И вот этот, это все делается, этот вот концепт сохранения вот этого украинства, и вот недаром же Трамп сказал, что ему надо сохранить украинское государство. Это Трампа цель. И британского монарха, и Урсулы фон дер Ляйен, они об этом публично заявляли многократно. И тут получается, вот они себе вот этот вот концерн, концепт из говна и палок делают, а в конечном итоге тут Навроцкий говорит, подождите, так это же все преступники. Ну, конечно, у НАТОвского генштаба, кто отдел, который этим занимается, у них там... Этот момент сразу выскочил красной тряпкой. Они пожаловались в вышестоящую свою инстанцию. И сейчас вот понадавали щелбанов этим польским гауляйтерам. И вот теперь они отплясывают. Туск в этом плане конкретно. Он как исполнительная власть четко исполняет то, что ему там понадавали сейчас Лондона и Вашингтона. Поэтому здесь на самом-то деле просто вот элементарно этот пазл складывается. И действия Польши, они просто ярко этому свидетельствуют. Потому что Польша могла бы просто закрыть границу. Могла бы заблокировать базу.
2: Навроцкий-то почему вылез с этой всей... Он же тоже исполнительная власть. И президент, и премьер — это исполнительная власть. Законодательная — это Сейм. Насколько я понимаю.
3: Дело в том, что у них президент больше — это вот такая номинальная фигура, больше власти у премьера. И в этом плане здесь очевидно, что Навроцкий, он решил на вот этой националистической теме себе подзаработать хайпа. Ну и, конечно, начал делать шаги, которые этому способствуют. Но, очевидно, с генеральной натовской линией эта вся история очень не вяжется, потому что изначально, получается, вроде как и польский национализм нужно подстегивать западным элитам.
2: А он противоречит украинскому.
3: А тут получился сразу конфликт, потому что, очевидно, только начинаешь эту тему двигать, а вот начинают, как только поляки разбираться, то становится понятно, что суть украинства — это, по сути, убийство своих соотечественников, что там никакого героизма нет, что там везде предательство, продажа родины и, собственно, далее по списку. Поэтому здесь, я думаю, что Зеленскому даже могут спустить скоро команду, поставить памятник ТЦКшнику. Да, я вот... Можно пофантазировать примерно, как он будет выглядеть, который там избивает мирного жителя. Вот. Ну, вернее, там не получится одному поставить, потому что там всегда банда ездит. И там обычно вот памятник должен выглядеть так, как вот пять вот этих ТЦКшников, жирных таких, больших, с автоматами, с бронежилетами, в касках. Они забивают какого-то одного гражданина, вот как они там бьют женщину, собственно, которая пытается им помешать. И вот этот вот памятник, я думаю, что режиму Зеленского надо прям на Евромайдане поставить, там вот рядом с Крещатиком, чтобы бесправные рабы это вот лицезрели и поняли, что на самом-то деле вот натовская оккупация, она от гитлеровской мало чем отличается.
2: Там места нет, там фотографии, флажки и фотографии погибших.
3: Нет, уже там места хватает, хватает, конечно.
2: Хватит, да. Но говорят, что, вот, например, Львовское кладбище видно уже из космоса. Такая вот информация была. Но вопрос в чем? А почему одернули-то поляков, а не украинцев?
3: Нет, так понимаете, в чем дело? Сейчас натовская частная военная компания ВСУ – это инструмент. И режим Зеленского – это тоже инструмент. И поэтому, собственно, приоритет сейчас, конечно же, дается инструментарию, который задействован максимально. Поляки сейчас не ведут боевые действия, поляки сейчас несут ограниченный финансовый ущерб. И, собственно, поэтому поляков, понятное дело, поставили на второе место, потому что... Сейчас вот на Зеленском много задач, он суфлера читает тексты, вот ему прислали суфлера вот, угрожать Беларуси, он угрожает, ему прислали суфлера вот, сказать, что он кого-то там победил в виртуальном бою, он вот сказал, ну и вот эта история, она... имеет очень такое вот серьезное продолжение, потому что ведь бои продолжаются, удары продолжаются по территории Российской Федерации. По сути, это удары от США и Британии, если так разобраться. Потому что вот как Евросоюз является прокси-силой только в таком глобальном масштабе, ну а Зеленский и натовская частная военная компания ВСУ – это прокси-сила уже в таком локальном масштабе, конкретно на остатках Украины.
2: Я понимаю, что опираться на слова одного из депутатов Сейма, занятие бесперспективное, но тем не менее мысль прозвучала: отменить привилегии для беженцев и запустить программу депортации. Реальная штука, будут высылать обратно на Украину?
3: Ну, дело в том, что здесь...
2: Нет, как раз за, чтобы они оставались, пусть там сидят.
3: Дело в том, что вот депутат Сейма, это все-таки вот мелкая сошка, и вообще этот вопрос не в Польше решается, потому что этот вопрос, он решается в Брюсселе. И законодательство, которое обозначается с Брюсселя, оно стоит в приоритете. Польское законодательство, оно под этим стоит. То есть, поэтому в любом случае, даже если весь Сейм захочет что-то поменять, то, естественно, ничего у них не получится, потому что объективная реальность, она другая. Потому что так называемые международные обязательства или международное законодательство в Польше, оно стоит в приоритете над национальным. У нас, как мы знаем, с 2020 года все по-другому, потому что мы субъектная страна, мы фактически страна-цивилизация. Ну а Польша сейчас это самая натуральная такая колония, которую для того, чтобы, знаете... удобнее было администрировать, накачивают абсолютным бредом в отношении того, что Польша это такая страна, там где так развит национализм, и вот этот национализм вот так вот потешно выглядит, когда мы видим конкретно практический конфликт между Зеленским и, собственно, польским руководством, и, естественно, все это дело очень забавное.
2: А, так, ну ладно, пусть не в Польше, но это решение, с вашей точки зрения, будет принято или нет? Как считаете?
3: Ну, так, безусловно, в Брюсселе это решение не будет принято, потому что позиция по вот, статусу граждан Украины в Евросоюзе, она неизменна. И насколько есть информация в публичном поле, после 27-го года, в марте, если я не ошибаюсь, планируют еще на год это продлить. Статус временной защиты и так далее, потому что в еврозоне выгодно граждан Украины держать в таком подвешенном состоянии. И, собственно, вот, чтобы сроки пребывания на территории Евросоюза, они не засчитывались в срок получения гражданства. Потому что в некоторых странах еврозоны, если там человек живет там, 5-10 лет с официальным статусом, то он имеет право подаваться на гражданство. Для того, чтобы у него не получалось подать на этот статус, его держат в статусе временной защиты, который ничего не значит.
2: Прервемся. Дмитрий Василец, политический общественный деятель в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
1: Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
4: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
1: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
1: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
1: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
1: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
1: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
1: Не пропустите. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
8: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
9: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
10: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Четко, понятно. с Дмитрием Васильцом.
2: Продолжаем разговор. Политический общественный деятель Дмитрий Василец в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Ну, в общем, порадовал историческими перспективами Сергей Викторович Лавров, наш министр иностранных дел, который сказал, что ввод стабилизационных войск, ну, вот тот самый, который должен, по идее, наступить, когда будет достигнуто прекращение огня, приведет к созданию новой Берлинской стены, причем навеки вечной. И Россию, как добавил Сергей Викторович, это не устраивает. Но там как-то Берлин-то не очень у нас большой город, а вот если городить вот эти стены, то сразу вспоминается и история Яценюка, и там финские, кстати говоря, тоже пытались какие-то там строить подобные вещи. Вот что скажете?
3: Ну, дело в том, что здесь нужно понимать, вот натовских войск – это гарантия будущей войны. Потому что очевидно, что изначально вот специальная военная операция началась для того, чтобы на территории Украины не было натовских баз, натовской инфраструктуры, натовских войск. Если они появляются, значит, это уже, собственно, вот цель СВО в том числе, и поэтому боевые действия могут просто продолжиться, пока это не изменится. Если даже рассматривать альтернативные какие-то сценарии, вот, допускаю также историю, что в НАТОвском генштабе крепко рассуждают на тему того, чтобы каким-то образом вот остановить разрушение натовской частной военной компании ВСУ, нужно ввести официально натовские войска, и они станут неким таким вот сдерживающим фактором и вот гарантом того, что боевые действия не начнутся. Это очень ложная история.
2: Вот наивная, извиняюсь, конечно.
3: И очень наивная тоже история, потому что подобные ситуации в мировой практике уже были. Особенно это было в Сирии при Асаде, потому что когда вот турки разместили вот на территории подконтрольной террористам свои блокпосты для того, чтобы, так сказать, укрепить местные там различные полутеррористические организации, чтобы не допустить продвижения армии Асада вперед, то эти все просто турецкие блокпосты армия Асада просто обошла. А вот этим военным, которые там находились, им просто сказали, как только вы откроете огонь, то вас уничтожат. Хотите? Давайте. Не хотите? Ну, тогда сидите спокойно. Вот мы вам свет и воду не отключаем. Будьте благодарны. И вся вот эта турецкая инфраструктура военная, в конечном итоге, она оказалась в глубоком тылу. И, естественно, там никто особо не стрелял. И поэтому эти войска аккуратненько потом собрались и отправились в Турцию. Поэтому здесь может быть аналогичная история. И вот боевые действия пойдут дальше. Ну, а там, где натовские войска будут находиться, гипотетически в тот момент, то им просто будет обозначено. Вы там пока посидите, пока боевые действия идут, и никуда не бегайте, не ходите, потому что, знаете, вот жизнь, она один раз человеку дается. И таким образом они могут просто в свое время собраться, да, поехать себе в освояси. Но мне почему-то кажется, что этот сценарий такой максимально реалистичен, даже если вот горячие головы в еврозоне все-таки решат таким образом рискнуть официально ввести натовские войска на остатки Украины и таким образом в их головах что-то зафиксировать, хотя по факту это, конечно же, бред.
2: Я прошу прощения, а не более ли реальный сценарий, когда вот некие подразделения пересекают украинскую границу в нашем направлении, туда что-нибудь прилетает, нет? Сразу прям, вот без вот их размещения где-то, где их надо обходить, окружать, там вот это все, нет?
3: Ну, я думаю,
2: может, что... Может, я кровожадный какой-то?
3: Ну, я думаю, что эта история, она тоже имеет место. Просто, как практика показывает, они обычно, если и вот заводят подразделения вот натовские различные, эта же история, она еще с 21-го года даже присутствует, они же вот делают это очень скрытно. И селятся в частной застройке, в жилых домах, в подвалах. То есть их на самом-то деле, чтобы оттуда выбить дронами и ракетами, это очень надо филигранно работать и ждать, пока они переберутся в тот объект, где, собственно, нету гражданских, чтобы их обнулять. Потому что, как-никак, они же понимают, что живой щит для них – это некая гарантия их безопасности, потому что на Украине там, естественно, русские люди, и они этим пользуются, поэтому нам нужно же понимать эти вот элементарные аспекты, и, к сожалению, ситуация пока такая.
2: Любопытный скандал. Значит, оказывается, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, далее немецкий канцлер Фридрих Мерц, французский президент Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджо Мелони, Кир Стармер, теперь уже бывший британский премьер, Зеленский. Вот вся эта компания, оказывается, заседала в неком групповом чате, который был секретным. И там они обсуждали, значит, что им сделать с Дональдом Трампом. Сразу вспоминается Маугли, там он называл тебя земляным червяком. И что-нибудь в этом роде. И почему-то европейский омбудсмен Тереза... Омбудсмен, простите, лишняя буква выскочила. Тереза Ажинио инициировала расследование по этому поводу. Оказывается, что нужно было сообщать всем, что творится в секретном чате. Что тут они теперь командуют лидерами крупнейших европейских стран, ну, плюс там примкнувшим гражданам.
3: С учетом того, что действия Урсулы фон дер Ляйен при Трампе, они максимально проамериканские, полагаю, здесь мы видим просто классическую схему контроля страновых элит, так называемых, потому что все-таки в еврозоне процент внешнего контроля над различными странами, которые находятся в Евросоюзе, он разный. Где-то больше, где-то меньше. Где-то вроде как бы и много процентов контроля, но тем не менее есть определенные группы, которые могут блокировать ряд решений. И в любом случае в Вашингтоне и Лондоне понимают, что эти страновые элиты представляют определенного рода угрозу, потому что в любой момент они могут, с учетом их ресурса, организовать какой-нибудь дворцовый переворот, вот, хуторской, и на этом фоне поломать систему управления, потому что они во многом имплементированы в ряд систем управления внутри стран Евросоюза. И для того, чтобы мерить всегда температуру по палате, то вполне логично, что Урсула фон дер Ляйен сама инициировала создание некого такого чата, вот, для того, чтобы консолидировать вот, страны еврозоны против якобы США, тем самым посмотреть, а кто конкретно из страновых элит действительно выступает против США. Ну и, конечно же, таким образом просто срисовать максимально всю понятийку в этом отношении, идентифицировать примерно через кого работает страновая элита и, естественно, уже действовать против этих людей. Потому что ведь в современном мире верить словам абсолютно неблагодарная затея. Нужно все-таки фактам. А если мы посмотрим на факты, вот Урсула фон дер Ляйен на американской корпорации Pfizer помогла заработать огромное состояние. Это коррупционная абсолютная история, но, тем не менее, это факт. Второй факт. Сейчас около 64% рынка газа занимают Соединенные Штаты Америки. И этому тоже поспособствовало, по удивительному случаю, стечению обстоятельств, конкретно Урсула фон дер Ляйен. То есть, по факту, санкциями, подрывами различных там, газопроводов и так далее, различной вот этой истерией и так далее. То есть, по сути, эта гигантская работа была проведена конкретно вот Урсулой фон дер Ляйен, Еврокомиссией. И, собственно, такая же ситуация и по пошлинам, потому что соглашение, которое между США и еврозоной заключено, оно четко действует в интересах США, там вообще нету интересов еврозоны. Поэтому с учетом таких фактов, что бы ни говорила Урсула фон дер Ляйен, но по ее действиям уже очевидно понятно, что это просто агент ЦРУ на должности вот главы Еврокомиссии. И этот факт может кому-то нравиться, кому-то не нравиться. И поэтому, когда вот всплывает такая переписка, скорее всего, просто идет просто борьба с страновыми элитами в еврозоне для того, чтобы страны, которые входят в Евросоюз, и дальше оставались под внешним управлением Вашингтона и Лондона.
2: То есть она информацию слила, да?
3: Как ну, вы если, считаете, да? Если вот такой процесс идет, значит, в любом случае он именно вот с этой стороны его нужно рассматривать.
2: А теперь о ситуации, об изменении, скажем так, некого климата в европейской прессе, в заявлениях украинских лидеров. То есть там уже постпред Украины при Совете Безопасности ООН Мельник сказал, что, кстати, совпадение, однофамилец, да, сказал, что теперь даже заморозка по линии боевого соприкосновения не устраивает, это слишком оптимистично, значит, теперь пишут о том, что Трамп качнулся в сторону Украины, теперь, значит, вот будет сильно помогать, ну и так далее. Вот если все это разбирать, то что, как, что надо об этом знать, с вашей точки зрения?
3: Ну, дело в том, что Трамп никуда от Украины не отходил, у него это приоритет, он, собственно, его даже и поставили президентом, в первую очередь, вопрос решать по Украине, потому что там, как-никак, интересы американских корпораций напрямую, там территория полностью под внешним контролем, там долгов наплодили на 600, уже скоро будет под 700 миллиардов, эти долги надо обязательно сохранить команде Трампа. Естественно, недра и земля тоже частная собственность западных корпораций. Любое продвижение русской армии, это означает, что у американских корпораций теряются недра и теряется земля из частной собственности. Это не какая-то фигура речи, это объективный факт. То есть русская армия освободила поселок, этот поселок, он же на земле находится. Окружающая вся территория, это то, что... По документам американские корпорации давным-давно записали себе в частную собственность при условии сохранения Украины как государства. Именно поэтому Трамп, как только зашел на пост президента США, все отбросил и сказал, я буду делать все, чтобы сохранить Украину как государство. Это его прямая цитата, это же ни для кого не секрет. Естественно, он... будет защищать американские вот финансовые интересы, потому что они эту страну оккупировали, они там провели госпереворот в 2014 году, они туда потратили десятки, а то и сотни миллиардов, чтобы все это было в конечном итоге по документам их собственностью. Тем более это еще и плацдарм для нападения на Россию, поэтому тут в любом случае это высший приоритет для западной цивилизации. И говорить или рассуждать на тему того, что Трамп поменял мнение, и вот теперь...
2: Хорошо, риторику поменял же.
3: И теперь это якобы как-то по-другому будет? Не будет никак по-другому. Политика западной цивилизации и США, и Британии, и оккупированных территорий, имеется в виду там Евросоюз, Украины, остатки... Канада, Австралия, Новая Зеландия. Это все территории, которые по факту подконтрольны западной цивилизации, так или иначе. И в этом отношении, там у них политика в отношении России расписана на годы, а то и на десятилетия вперед. Там не будет никаких изменений, и там вообще ничего не зависит от настроения или отношения Трампа. У него конкретно задача стоит любыми путями этого добиться. Для этого неограниченное количество ресурсов, печатный станок, долларов, евро, фунтов стерлингов, вот, космические бюджеты военные, военная промышленность еврозоны в распоряжении, ну и далее по списку, вплоть до искусственного интеллекта, который сейчас активно вот, разрабатывается с точки зрения вот, наращивания возможностей с учетом гигантского строительства дата-центров. Потому что сейчас, как мы знаем, об этом же публично говорят, что искусственный интеллект Пентагон использует по полной программе. Это означает, что искусственная вот эта вот история, вот она сейчас максимально присутствует и в натовской частной военной компании ВСУ. И цели также выбираются вот, с учетом анализа данных с помощью искусственного интеллекта.
2: Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что показателем чего-то там будет визит Кушнера и Уиткофа. Если они перед тем, как появятся в Москве, завернут в Киев, вот тогда действительно все вот это произошло. Вы вот в эти приметы помните, как значит, вот на Мавзолее они стояли, наши руководители, все смотрели, значит, кто где стоит, кто справа, кто слева, кто через одного человека, кто рядом, и делали такие далеко идущие политические выводы. Вот здесь вот по порядок заезда Уиткофа и Кушнера имеет значение?
3: Вот я думаю, что если мы будем опускаться до уровня вот аналитики Кулебы, то все-таки, чтобы повысить вероятность, так сказать, наших прогнозов и расчетов, нужно все-таки больше обращать на наши русские приметы. Ну, например, когда там бабушка с пустыми ведрами дорогу перешла, либо там кошка черная перебежала. Это все-таки хоть наш фольклор на самом-то деле такой, а если ориентироваться по вот Дмитрию Кулебе, то, безусловно, с учетом его уровня аналитики, мы ничего хорошего в эфире явно не скажем. Потому что ведь очевидно, когда речь идет о глобальных процессах, то и у Трампа, и у многих персонажей там есть определенный вот коридор возможностей. И от их личных каких-то предпочтений или там, собственно, вот, дружеских отношений, возможно, ничего не зависит.
2: Ну хорошо, а вот то, что их в эйфорию вгоняет, ну вот удары вглубь России, в том числе там Москва, Питер, там бензиновые проблемы, Крым пытаются сделать островом, вот это все, этим же они активно торгуют, а мы в ответ, ну мы говорим, конечно, что там Константиновка, Лиман уже, так сказать, вот днями, вопрос дней, но получается, что у них как-то громче и ярче, хотя мы-то вот отвечаем даже на их удары вглубь России, ну, кратно не, ну, больше.
3: Безусловно, сейчас, если просто сравнивать, удары ВКС РФ, они просто на несколько порядков сейчас более разрушительные, нежели вот могут себе позволить наемники из частной военной компании ВСУ. Однако есть вот такие вот слабые вот объекты, как НПЗ. Их объективно тяжело защитить. Мало того, часть НПЗ, они частные. И некоторые частники, они почему-то думали, что их прокси-война против блока НАТО не коснется по наивности. И сейчас они за эту наивность серьезно платят. И, конечно, вот у нас действительно в России серьезно просела переработка нефти, чтобы вот у нас поставки дизеля и бензина шли вот как раньше. Сейчас действительно есть определенные перебои. И при этом всем, если брать в целом, на нашу экономику эта вся история не сильно влияет. И потому что, если даже посмотреть западную аналитику, сейчас у нас колоссальные поставки сырой нефти за границу. Сейчас, как известно, цены на очень высоком уровне, и мы поставляем гораздо больше нефти в последние месяцы за границу, потому что наши НПЗ не могут из этой нефти, которые вот пострадали от ударов, переработать эту нефть в бензин и дизель. Как следствие, получается, нам сейчас приходится на международном рынке продавать нефть, и часть дохода от переработки нефти тратить, чтобы, собственно, закупать уже на международном рынке недостающий объем бензина и дизеля. И таким образом выравнивать ситуацию. А с учетом того, что логистика все-таки у нас это тысячи километров, то вся эта история, чтобы перестроить логистику огромных объемов дизеля и бензина, это время. Поэтому объективно сейчас вот есть определенные трудности. Но, тем не менее, это вопрос времени, когда эти все трудности мы преодолеем, потому что здесь нету какого-то экономического коллапса или еще какой-то ахинеи, которую сейчас активно пытаются разогнать натовские пропагандисты. Вот. Есть определенная проблема в Крыму, потому что там, конечно, с логистикой все посложнее с учетом географии. И ряд экономических вопросов в регионе, он также завязан на вот отсутствие топлива в нашем случае. И это действительно экономически будет иметь определенные последствия. Но они все равно будут локальные. То есть в целом для нашей российской экономики это серьезный урон. Но сказать, что он какой-то там критический, серьезный, глобальный, замечательный, вот как это пытаются выставить натовские пропагандисты, это, очевидно, ерунда, и постепенно уже это уже подтверждается цифрами, потому что уже даже различные также вот американские эксперты обозначают, что все эти удары по НПЗ, и все эти вот перебои временные с топливом, да, это все просчитали, да, учитывали, что на НПЗ вторичная очистка вот топлива, она в основном проходила через оборудование, которое закупали на Западе. И поэтому восстановление этих заводов, оно занимает месяцы. То есть, понятное дело, нехитрым расчетом просчитали, что по этим слабым точкам, если бить, будет определенный, так сказать, сбой, и нужно будет восстанавливать серьезным образом логистику. Но сказать, что это что-то критическое, сейчас уже аналитики американские обозначают, что для российской экономики это особо погоды не сделает.
2: Мне, кстати, очень понравился флешмоб такой крымский, когда, ну, потому что мы что знаем, мы слышим там Аксенова, Развожаева, то есть руководителей там Севастополя и Крыма, и они официально так четко рассказывают, что происходит, не отрицая проблем, все у них нормально. Но это как-то вот народ не все, ну, мы же такие все, мы читаем между строк, мы сомневаемся. Тут выходит крымский.

0: когда различные девочки с Житомира, Киева, там, Днепропетровска, вот, на фоне вот кафешек рассказывают, что вы знаете, какие серьезные перебои с топливом, топливом в Москве, вот, в Крыму, в Краснодарском крае, в Тюмени, везде, в общем, жуткие проблемы и так далее. И когда все это дело вот, мы разоблачаем, то становится, конечно, сильно неудобно, но, тем не менее, сейчас вот таким образом, конечно же, натовская пропаганда отрабатывает эту тему, потому что, на самом-то деле, это очень-очень серьезная, в первую очередь, информационная спецоперация. Ведь вот это фактически потрачено на это тысячи дронов. То есть военная машина блока НАТО серьезным образом к этому всему готовилась, просчитывала маршруты полетов, а также просчитывала информационную кампанию давления. Потому что ведь с военной точки зрения, например, удары дронами по мостам, которые ведут в Крым, ну, это глупость, потому что их там просто за несколько часов спецтехника просто убирает, да и машины дальше себе пошли ехать. Но они каждый вечер, каждое утро пытаются туда посылать дроны, и десятки дронов и бьют в одну точку, лишь бы вот каким-то образом хотя бы на время как-то это все дело заблокировать. Мы видим, что просто на подстанции различные также наносятся удары и так далее. То есть это работа такая вот максимальная системная. И на информационном плане, это, конечно же, это также ведется с точки зрения именно военной. Поэтому все вот эти фейки, которые мы сейчас вот разоблачаем, это конкретно также история, которая централизованно делается, потому что таких историй сейчас по различным социальным сетям летит просто десятки тысяч. И вот то, что удается разоблачать, мы просто показываем, что это часть информационной кампании. И главная цель такой информационной кампании – паника, демотивация, вот, ну и далее по списку.
1: Так что да, держитесь. Помним, 22-й год был непросто, там и Херсон пришлось оставить, и Харьковскую область. Ну, вот вернули ситуацию под контроль, и все более-менее нормально. В Крыму, кстати, тогда электричества не было, и воду отключили, им канал перекрыли. Спасибо большое. Дмитрий Василец, политический общественный деятель в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7.

и более 1000 шагов в день. Это доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк. Город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Москва настаивает на надежных гарантиях безопасности для России в договоре по Украине. Глава МВД Венесуэлы сообщила об обрушении зданий в результате землетрясения. Дагестан планирует принять на отдых детей из обстрелянных районов Ирана. Подробности далее. Москва настаивает на надежных гарантиях безопасности для России в юридически обязывающем договоре, который может быть заключен в контексте украинского урегулирования. Важен не формат, а содержание договоренности, заявил газете «Известия» замглавы российского МИД Александр Грушко. Президент Владимир Путин во вторник заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Украиной. Он также раскрыл, на каких принципах Россия готова к переговорам с Киевом, указав на реалии на земле, на стамбульские договоренности 22 года, понимание, достигнутое в ходе саммита на Аляске, а также основные тезисы своего выступления в российском МИД в 2024 году. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии пока предметно не обсуждались в рамках организации договора о коллективной безопасности, рассказал РИА Новости председатель постоянного совета ОДКБ по спрет России при организации Виктор Васильев. Он также отметил, что ситуация на белорусско-украинской границе в целом рассматривается в ОДКБ в закрытом режиме. Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Белоруссии атаками якобы из-за техники на приграничной территории. Европейский парламент и парламентская ассамблея Совета Европы фактически не признают суверенитет Грузии, волю грузинского народа, выраженную на выборах 2024 года. Об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили в интервью местной телекомпании. По его мнению, часть европейских политиков руководствуется собственными представлениями о том, каким должно быть грузинское общество и политическая система, вместо того, чтобы учитывать реальную волю избирателей. Пассия накануне приняла очередную резолюцию по Грузии. В документе утверждается, что демократический регресс в стране продолжается. Несколько зданий, домов и жилых построек обрушились в Венесуэле в результате сильного землетрясения, сообщил министр внутренних дел, юстиции и мира страны Диосдадо Кабельо. По его словам, жители массово вышли на улицы после подземных толчков. Тем временем мэр венесуэльского муниципалитета Чакао сообщил о погибших в результате землетрясения. По его словам, к настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под обрушившихся конструкций 16 человек. В Венесуэле произошло две серии мощных подземных толчков. По данным геологической службы США, их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Землетрясения произошли в 16 километрах от города Марон и 24 километрах от Сан-Филиппа. Власти Дагестана прорабатывают возможность принимать на отдых в республике детей из атакованных иранских районов. Об этом сообщил в РИО глава региона Федор Щукин по итогам встречи с представителем дагестанского правительства при торговом представительстве России в Иране Андреем Танаевым. Он отметил, что планов много, например, в ближайшее время провести соревнования по вольной борьбе и организовать фотовыставку о Дагестане в Реште. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Комиссар исчезает.
2: Дмитрий Альшанский, публицист в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Дмитрий, приветствую.
3: Алексей, добрый вечер. Всем добрый вечер.
2: Ну, давайте начнем к этому с этого маятника, да, то он туда качнется, то сюда, то Трамп говорит так, то эдак, теперь стали говорить, что он склоняется в сторону Киева, будет активнее давление оказывать на Москву, ну и в Киеве видят признаки вот этого присутствующего после заседания там саммита «семерки», да, ну и пишут, что менее приятно, потому что говорить-то он говорит, то пусть говорит, но некий прогресс достигнут в поставках ракет-перехватчиков, то есть Патриот, видимо, и лицензии на оружие, все тот же Патриот, который Киев у них выпрашивает.
3: Да, понимаете, Трамп, тут понятная ситуация, Трамп хочет быстрого результата, вот он с Ираном как, да? Он попытался, значит, решить иранский вопрос силовым путем. Как мы знаем, ничего не вышло. Но он не стал в это влезать-то с головой, да, полностью. И раз он видит, что ничего не получилось, он тогда быстренько попытался, так сказать, сообразить какой-то мирный договор, который, ну, как понимают знающие люди, естественно, для Америки совершенно не является победным, не является выгодным. Но Трамп усиленно изображает, что это какая-то великая победа. Но главное, он как бы с хорошей миной на лице быстренько закругляет эту историю. Он успеха на самом деле не добился. Я думаю, что он это понимает все-таки, да, он на таком уровне наверняка все-таки соображает все. Вот. Но главное, раз-раз, тогда, значит, убытки зафиксировали, что-то такое прокричали и поехали дальше. Вот. А что у нас? А у нас очень сложная, долгосрочная, стратегическая такая ситуация, да, потому что Россия и Украина – это не Америка и Иран, потому что с точки зрения Америки победил Трамп в Иране, проиграл Трамп в Иране. Это, ну, это что-то значит для очень небольшого круга людей, то есть для профессионалов из Пентагона, из спецслужб, из специалистов, там, дипломатов и так далее, да, политологов, которые занимаются осмыслением какой-то роли Америки в мире, там вот это имеет значение. Но с точки зрения американского обывателя, подробности этих договоренностей, ну, понимаете, кто сколько будет денег брать за проход через Ормузский пролив или не будет брать, да, и какие там будут, извините, условия обогащения урана или не будут его обогащать, да, это ведь не та ситуация, что у Америки с Ираном была бы огромная сухопутная граница, да? При этом Иран поддерживал бы, там, не знаю, 38 государств, которые бы снабжали его там разными ресурсами. При этом иранские беспилотники бы периодически атаковали там Вашингтон, Нью-Йорк, там, и Чикаго, и Майами, да? И так далее, и так далее. И были бы спорные какие-то территории между ними, были бы миллионы людей на этих территориях, чья судьба бы зависела, да, от этих договоренностей, у которых бы в одном кармане был бы там иранский паспорт, а в другом уже американский, например, да. И они бы сидели и думали, что что будет, мы будем жить-поживать, добра наживать, или нас придут убивать. Вот, то есть у Америки вообще таких конфликтов по естественным причинам практически нет, потому что Канада не та страна, которая станет чем-то подобным по отношению к Америке. Ну, а Мексика, вот им повезло, что на самом деле пока не нашлось такого. Даже Советский Союз как-то не смог, да, сделать из Мексики базу мировой революции и атаковать через реку Рио-Гранде Соединенные Штаты. Это, кстати, вот интересный вопрос, да, что ни Советский Союз, ни Китай, никто не, никогда, нигде, ни там Фидель Кастро, там, с Уго Чавесом, никто никогда в Мексике, несмотря на очень сложное положение мексиканской экономики традиционно, да, вопросы безопасности в Мексике, там, наркоторговли, там очень много разных проблем, да, но как-то вот они ухитряются все-таки удерживать Мексику в каких-то рамках. Вот. Но это я, конечно, немножко ушел в сторону. А реально мы возвращаемся к тому, что наша ситуация, как мы понимаем, принципиально отличается от американских вот этих внешнеполитических конфликтов. Но, естественно, что Трампу до этого нет никакого дела, потому что это совершенно не его проблема. Какие у нас там где сухопутные границы, миллионы людей, какие-то территории, которые куда-то перешли под другую юрисдикцию,
2: побыстрее
3: беспилотники, да. Он просто хочет побыстрее добить какой-то результат и объявить, что он в этом, в достижении этого результата сыграл ведущую роль. Он молодец. Вот, поэтому, соответственно, до какого-то момента он верил в то, что, там, может быть, вот когда была эта встреча в Анкоридже и так далее, он верил в то, что Россия достаточно быстро принесет ему этот результат. И надеялся, что вот сейчас раз-раз, там, русские там немножко еще пройдут вперед, и все, это закончится. Дальше он понял, что это не работает. Почему? Потому что, во-первых, Украина не согласна ни на какие уступки, и у него нет никаких инструментов всерьез, чтобы Украину принудить к этим уступкам.
2: Почему нет? Старлинг отключить?
3: Нет, он не может это сделать. Объясню. Извините. если он выключит Starlink или заставит заблокировать передачу также разведданных каких-то,
2: ну,
3: и так далее.
2: Я это
3: заставит, да, заблокировать, например...
2: Все, весь комплекс, да.
3: Да, заблокирует, например, даже продажу американского оружия, да, тех же патриотов и прочего, да, даже продажу заблокирует. Скажет, мы вам не продаем эмбарго, не продаем Украине оружие, даже не без американских денег вообще не продаем, да. Ну, не продают же Америка Северной Корее там оружие, например, ну, или еще кому-то, ну, вот.
2: Китаю.
3: Да, формально он может это сделать, но реально нет, потому что он тем самым, там дальше же как, он делает что-то подобное, да? Значит, Россия, естественно, на этом деле получает огромное преимущество, да? Ну, представьте, украинцы остаются там без связи, без разведки, там, без ПВО, там, и так далее. У них же подавляющее большинство всего этого, так сказать, на вынос, да? Там, все это они у себя сделать не могут. Европейцы закрыть все эти нужды тоже что-то могут, но не особенно. Значит, огромное преимущество. Россия реализует это преимущество. Что получает от этого Трамп? Он получает от этого абсолютно стопроцентно доминирующий в этом случае в западных медиа, значит, тезис о том, что он, будучи агентом Путина, да, помог бесплатно России побеждать в этой войне, слил, так сказать, союзника западного, так сказать, да, точно так же, как даже хуже, чем Байден, который слил Афганистан, потому что если Байден просто слил Афганистан от своей какой-то возрастной, как бы, допустим, вот сейчас мы так вот будем говорить, как будто бы он слил Афганистан просто потому, что вот какой-то слабый пожилой президент, там то да сё, да? А Трамп, он еще хуже, скажут тогда, потому что он специально своему другу Путину отдал Украину, понимаете? То есть и Трамп это прекрасно понимает, да, что он не может, так сказать, всерьез нам подыгрывать, потому что, ну, как бы, ему тогда могут, вообще говоря, импичмент объявить, потому что в республиканской партии существует некоторое крыло весьма значимое, которое настроено совершенно не так, как там Такер Карлсон или кто-то еще, да, традиционных республиканцев, которые поддерживают Трампа, потому что Трамп им обещает, помогает в каких-то вещах внутри страны важных. Ну, там, не знаю, какое-то сдерживание там, политики, связанные с абортами, назначение каких-то консервативных судей, да, там, в тот же Верховный суд или куда-то, да, противостояние каким-то вот этим гуманитарным программам, связанным вот с этими нашими всякими запрещенными движениями и тому подобным, да, ну и прочие-прочие вопросы, да, вот. Поэтому они его как бы поддерживают, но в этих внешнеполитических вопросах они, эти люди находятся совершенно в другом русле. Если он таким вопиющим образом бы нам подыграл, то они могли бы и переметнуться, понимаете, при таком скандале. Он это тоже все понимает. Поэтому нам подыгрывать он не будет сколько-нибудь серьезно. Он как бы так потыкал носком ботинка тему Донбасса, что, мол, наверняка, я думаю, что там они закидывали этот вопрос, что давайте ВСУ уйдут с как бы части вот этой Донецкой области. Но понятно, что поскольку Украина ощущает за спиной европейскую поддержку, от этого, естественно, отказалась, да? И надо признать, что она правильно сделала, что отказалась, если мы встанем на точку зрения Украины как государства, как власти, да?
2: Ну, это
3: ну потому что если какая-то власть начинает без боя просто так вот, просто так выводить свои войска и государственные органы со той территории, которую она официально считает своей, то, ну, это крах просто. Просто крах.
2: Махновщина начнется.
3: Ну да, но это вот как Брестский мир, вот эпоха Брест начала 18-го года там в России, вот это вот такое, да, конец Первой мировой войны, да? Вот это вот это. Поэтому, или как вот там Третий Рейх там, вот, уходил, там, не знаю, из Восточной Пруссии. Ну, вот, вот что-то такое, понимаете? Вот, поэтому Украина, естественно, этого не сделала. Вот, значит, подыгрывать нам так всерьез он тоже не может. Поэтому теперь наверняка он решил, что он будет с другой, с противоположной стороны заходить. То есть он теперь попробует нас поддавливать, потому что в этом-то вопросе с ним никто не будет спорить, понимаете? Ну, может, тут кроме Такера Карлсона или там еще какого-нибудь борца за мир, да? Вот,
2: а третий вариант невозможен? Вот сделать как есть. Вот у него там Иран, все дела, Гренландия, и как бы вот оно идет и идет. Вот мы делаем то, что мы делаем.
3: Ну, он же, понимаете, он же все-таки представитель земного шара, да, потому что тоже не надо забывать, что, да, я тоже вот здесь в эфирах это не раз говорил, что президент Соединенных Штатов Америки, на самом деле, вот если вдуматься в эту должность, да, это министр иностранных дел США на самом деле, да, потому по большому. То есть у него какие-то есть полномочия внутри страны, но по нашим меркам, к тому, что мы привыкли, да, и при царях, и при генсеках, и при президентах, это, ну, смешно. Понимаете, что он там может, ничего он там не может. Поэтому любой президент, кроме тех немногих американских президентов, которые создавали себе очень сильную коалицию внутри страны, состоящую из сенаторов, конгрессменов, так сказать, губернаторов там, и так далее, и далее, и далее, и далее. Вот кроме таких вот президентов типа Рейгана, не, совсем непробиваемых, любой президент, другой, менее удачный, он может отличиться только внешнеполитическими какими-то вещами, да? Потому что внутри страны его не пустят. Поэтому Трамп, как мы видим, он не только в Иране, а он вообще рыскает по всему миру в поисках сюжета.
2: Перемоги.
3: Да, в поисках сюжета. Гренландия, Венесуэла, Куба. И вот, а Россия, понятно, что происходящее с Россией и Украиной намного больше волнует мир, нежели происходящее с там, Кубой или Венесуэлой, или тоже Гренландией, с которой вообще ничего не происходит. Да? Там просто ходят пингвины или кто. Да?
2: Белые пингвины медведи. С другой стороны.
3: Ну, неважно. Хорошо, значит, пингвины не ходят. Но так или иначе. Да? Поэтому понятно, что он будет нажимать. Он будет нажимать. Ну, а наше дело, конечно, сопротивляться. И тут надо сказать, что нам-то особенно деваться некуда, потому что, ну, понятно, что уж, по крайней мере, в любом случае территорию ДНР наша армия в любом случае должна освободить. Ну, потому что иначе-то как, да? Иначе-то никак, понимаете? То есть можно выдвигать какие угодно построения политические относительно Украины в целом, да, можно говорить о том, что есть конституционная территория России, которая включает также в себя полностью Запорожскую и Херсонскую, например, область, да, но уж территория ДНР, это вообще все-таки та вещь, которой была адресация, это немаловажный факт. Именно к проблемам ДНР и вообще Донбасса, скажем так, да, была адресация в тех выступлениях Владимира Владимировича, да, Путина, вот когда СВО начиналось. Понимаете? Потому что если мы вспомним, о чем он там говорил, не вообще про ход развития истории, там, Советский Союз, то да сё, а вот про конкретные вещи, как бы результативная какая-то часть, да, вот как бы к чему мы ведем-то это все, да, то он говорил про Донбасс, конечно, там. Прежде всего про Донбасс. Он говорил не про что бы то ни было другое, да? Все да, остальное да, это из, уже да, как из, бы... Да.
2: Извиняюсь, вот смотрите тогда, значит, в ответ на вот этих всех мы теперь побеждаем. С той стороны, наши-то руководители все тоже говорят, что вот-вот на волоске, то есть вот эти шахматные часы уже на флажке висят.
3: Ну, смотрите.
2: Или нет?
3: Ну, или это как ну смотрите, это... ну вот сейчас там действительно, видимо, завершается освобождение города Константиновка. Но, слава богу, хорошо, замечательно, каких-то, так сказать, мирных людей несчастных оттуда выводят, которые там сидели, я не понимаю вообще как, да, вот, окей, но дальше там Алексеева-Дружковка, дальше Краматорск, дальше Славянск, дальше Светогорск, еще там есть Доброполье, это мы сейчас деревни какие-то не перечисляем, слишком долго будет, вот это только города, понимаете? Ну, сколько это займет? Это дается тяжело при нынешней-то войне, вот этой дроновой, да, вот этой вот войне, где по одному-два человека люди, штурмовики вот эти, и перебежками, да, значит, по каким-то подвалам, по каким-то укрытиям, по каким-то вот руинам, где их не видно ни, или не там, да, ну, как-то пользуясь, может быть, каким-то погодой какой-то или временем суток, когда хуже дрон ориентируется, да, вот они так перебежками, понимаете, вместо, не то, что мы привыкли в фильмах про Великую Отечественную войну, когда там 100 тысяч человек с криком «Ура!», понимаете, побежали куда-то, да, там особо никто не побежит и не поедет танковыми колоннами, да, уже.
2: Ну, то есть наши руководители преувеличивают.
3: Нет. Ну, понятно, что большие политики всегда, как бы, ну, понимаете, говорят все так, как должны быть большие политики. Понимаете, они же не будут, но они, а их дело правильно настраивать тех, кто их слушает. И они правильно говорят, что действительно наша армия идет вперед. Так и есть.
2: Она идет вперед. Они даже не только так говорят, они прям говорят, что там швах-швах.
3: Ну, понимаете, может быть и швах. Понимаете, что я буду же с ними спорить, да? Но просто я думаю о том, что реальное продвижение, конечно, идет очень сложно, потому что, ну, там просто именно в силу специфики, да, боевых действий современных, да, что каждые 100, 200, 300 метров даются с большим трудом. То есть никто никакими вот этими танковыми клиниями там или какими-то, понимаете, группами армии, да, не освобождает по 100 километров там за раз, да? Вот и все. То есть это я так говорю к тому, что, конечно, даже вот эта ближайшая задача, первая из возможных, освобождение ДНР, она пока еще все-таки, понимаете, ну, как бы за холмом находится, да? Она находится не под ногами.
2: Ваше мнение, у меня нет мнения на этот счет. У меня тоже те же вопросы возникают, как и у вас, конечно же. Но если, так сказать, вдруг посчитать, что дефицит кадров, например, какой-нибудь, да, вот тут уже, если помножить на эти все сослагаемые, ну, или, то тогда ситуация может быть другой. Она может быть там на... держится на последнем чем-нибудь или нет?
3: Вы знаете, мы не можем, конечно, исключать такого варианта, что с Украины в какой-то момент произойдет то, что произошло с Германией в ноябре 1918 года. Такое вот иногда тоже в истории бывает, когда какое-то государство, которое вот как бы стояло, воевало, вдруг там происходит какой-то психологический, политический надлом, понимаете, солдаты устают воевать, политики начинают метаться, начинается какой-то хаос, и как бы на пусто... Откуда потом Гитлер-то, да, что Гитлер, он же всегда... Один из его тезисов, так сказать, таких вот ярких, состоял в том, что нам ударили в спину, да, в Первой мировой войне, что мы ее не проиграли, говорил Гитлер. Почему он так говорил? Потому что понятно, почему. Потому что никто не брал штурмом никакие Берлины, Гамбурги, Кёльны и Мюнхены. Да? Армии стояли, так сказать, противников стояли где-то там в районе государственной границы Германии. А Германия взяла и оп, и рухнула.
2: Ну и Россия, да? Примерно так же империя.
3: Да, да, и Россия то же самое, правильно, да. Но в России хотя бы какая-то была более такая революция, понимаете, более радикальная. И в Германии-то и революция носила такой все-таки достаточно камерный характер, скажем так, да? Вот. Но так или иначе, мы не можем исключать, что с Украиной может случиться что-то подобное. Конечно, нам бы сильно повезло в этой ситуации, да? Но я предлагаю на это не рассчитывать.
2: Согласен.
3: Да, исходить из реалий. Реалии непростые. То есть, безусловно, на поле боя, так сказать, инициатива принадлежит России. Это очень хорошо. Но, конечно, это все дается непросто. Поэтому, прежде чем мы придем к какой-то первой развилке, на которой, как мне кажется, возможны какие-то конструктивные переговоры, да, переговоры, что вот остановка боевых действий или не остановка боевых действий, да, вот до этого еще идти. Вот и все.
2: Ну, спора нет, да. Спора нет. Будем смотреть, как будет с Константином, кстати, Красным Лиманом, от которого до Славянска километров 10-15, если
3: правильно. Там недалеко, да, недалеко. Но что это за километры, понимаете, это не те километры, которые мы сами можем выйти и в хорошую погоду пешочком пройтись несколько часов.
2: Это можно орудие поставить, даже не дрон, а пушку, которая
3: будет
2: добивать. Можно,
3: да, но проблема, опять же, состоит в том, что если вы поставите эти пушки, да, вы там разнесете какую-то инфраструктуру, но в подвалах все равно будут сидеть БПЛАшники, понимаете, и сейчас вообще, ну, как бы мизерное соотношение людей, то есть, условно говоря, у вас сейчас на этой войне, понимаете, очень небольшое количество людей могут оборонять значительный сектор именно за счет того, что они устраивают вот эту киллзону. Ну, и все, понимаете? То есть им там толпа-то не нужна.
2: Понял, да, хорошо. Теперь наша любимая, да. Отличились у нас руководители Министерства юстиции своими блистательными высказываниями. Вот второй из них, да, глава ведомства Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме сказал, что в 90-е годы права и свобода граждан были приоритетом. Ну, тут я бы тоже посомневался, ну да ладно. А сейчас говорить об этом не совсем правильно. И либерализм, и цитирую, да, должен уравновешиваться в пользу государства. Вот такая вот ситуация. Триада – защита прав и законных интересов граждан, верховенство закона и укрепление государственности. Где-то вот эти понятия друг с другом немножко конфликтуют. Больше свобод, может быть, менее сильное государство. С другой стороны, у него сильный аргумент. Он говорит, что при слабом государстве, что было в 90-е, права и свободы граждан защищаются хреново. Просто извините меня за такое слово, потому что если ты вышел на улицу и тебя могли кирпичом по голове ударить, то какие тебе там свободы, тебе и не нужны там высказываться в прессе. Вот что...
3: Да, что... понимаете, я с вами совершенно согласен. Действительно, что касается там конца 20 века, то с правами и свободами было все не, глубоко неоднозначно, потому что свобод, может быть, было достаточно много, а вот прав-то, по сути, не было никаких. Потому что мы помним все, что тогда происходило, и приватизацию, как она шла, и расстрел Белого дома, и всякие гангстерские разборки, которые происходили везде, да, и, соответственно, какие тогда были права у людей, которые которые могли стать жертвой каких бы то ни было, так сказать, тоже таких криминальных махинаций, ну и много-много чего еще, да, вот, и первая чеченская, ну, все мы, так сказать, как бы знаем. Поэтому, конечно, с правами тогда было не очень. А что касается нынешнего момента, то сейчас, конечно, на мой взгляд, это все звучит, ну, очень сомнительно, потому что мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас уже прямо, ну, очень большой перебор с правами государства, понимаете, правами и возможностями государства. У нас их уже так много, да, уже настолько у нас под каждым кустом сидит государство, оно уже у нас, понимаете, и в стиральной машине, и в посудомойке, понимаете, и в холодильнике, оно везде, понимаете. Вот, поэтому, честно говоря, ну, хочется, чтобы все-таки люди, которые представляют право в нашей стране, право, закон там и так далее, они все-таки задумались бы о том, что не потеряли ли мы по дороге все-таки, ну, какие-то другие ценности, которые, в общем, тоже важны, кроме, что-нибудь кроме государства. Потому что у нас, конечно, сейчас с этим, ну, давайте честно говорить, плохо у нас с этим, плохо у нас сейчас с правами личности. Вот. И что касается вот этого противопоставления, которое как бы очень охотно тиражируется пропагандой, что вот вы так не хотите, а вот тогда будет, значит, вот так. Тут это как бы ложное противопоставление, потому что спецификой 90-х годов были как бы не большие права человека, которые, повторюсь, не было таких прав человека, а была полная дезориентация, был некий социальный распад, потому что те механизмы взаимодействия людей, которые образовались в годы советской власти, мы сейчас не будем обсуждать, хороши они были, плохи, потому что это отдельная другая тема большая. Но те, которые были, они развалились. И люди остались дезориентированные, да, дезориентированные. И вот этих дезориентированных людей, их как бы и грабили, и что только с ними не происходило. Да? Но правильным путем является не, так сказать, доминирование только государства и ничего кроме. Но с другой стороны, и не доминирование просто вот такого хаоса, да. А правильное устройство – это когда у вас есть какие-то добровольно организованные, да, самоорганизованные общественные силы, да, которые как бы утрамбовываются со временем, проходят некую проверку, да, жизненным опытом. И вот от них как раз и исходит, понимаете, здоровое устройство общества. То есть когда есть некоторые гражданские сообщества, там разные, любые, да, вот эти гражданские сообщества, вот это и есть некоторый здоровый компромисс между казенщиной с одной стороны и каким-то какой-то анархией с другой, понимаете? Потому что такие сообщества с одной стороны состоят из людей, которые в них вступили по какому-то своему, так сказать, по своей какой-то свободной воле, но с другой стороны у них есть регуляция, понимаете, у них есть правила и так далее. Так что я выступаю за гражданское общество.
2: За баланс.
3: А не только, да, а не только за одно сплошное государство.
2: Ну, я с вами спорить не буду, тем более примеров много. Может, приведем их во второй половине беседы. Дмитрий Ольшанский, публицист, студия «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Комиссар исчезает. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Комиссар исчезает.
2: Продолжаем разговор. Дмитрий Ольшанский, публицист в студии «Радио «Спутник». Ну и, соответственно, к следующей теме. Вот любопытно вы их выбираете, она как-то проскользнула мимо. Значит, рассматривается возможность выдавать беспроцентные кредиты бизнесменам, которые бизнес которых пострадал от беспилотников. Таких, наверное, действительно много. Ну и, соответственно, в субсидии регионам будет включаться, если идея пройдет, компенсация процентной ставки. То есть, значит, соответственно, 14... Опять банкам достанется. Мироедам.
3: Да, нет, ну, на самом деле, сама идея-то хорошая, вы понимаете. Она хорошая, потому что совершенно понятно, что все эти дроновые атаки, это же такое стихийное бедствие для людей, да, потому что, ну, одно дело, происходящее на поле боя, да, это понятная какая-то там есть своя логика. А совершенно другое дело, это когда все происходит в тылу, и совершенно непонятно, куда, когда, что, кто от этого может пострадать и так далее, да. А, тем более, что какие-то, понятно, что могут быть также дроны, которые просто, ну, летят в одном направлении, а потом они где-то могут в другом месте приземлиться, да, что угодно может быть, да. Вот, поэтому я думаю, что таких людей, их довольно много, и кто же знает, сколько их еще будет. Вот, но боюсь, что, конечно, в реальности, понимаете, так я вот это заметил, чтобы похвалить такую идею, ну, конечно, это не пройдет, конечно, за это не будут голосовать, как мы понимаем, почему, да, потому что, ну как, ну это же расходы, зачем расходы-то нам, понимаете, я боюсь, что нет.
2: Ну, это смотря сколько, а мне, знаете, здесь что нравится? Мне нравится здесь, что все-таки, если это пройдет, то это будут инвестиции, пусть государства, в нашу же экономику. Потому что с такой процентной ставкой крайне сложно бизнес поднимать. А тут люди вроде организовали какое-то дело, оно у них идет, и вот оно так пострадало, если поддержать, да, там рабочие места и нужные...
3: Конечно, замечательная идея, правильно, да. Но именно потому, что она замечательная, мы понимаем, что она не очень реалистична, потому что гораздо интереснее поддержать лучше банки у нас, понимаете? Банки надо поддерживать. Ну и всякие другие структуры, которые тоже заслуживают осуждения.
2: Михаил Леонидович Хазин разложил по полочкам. Вот смотрите, вам дают, предположим, даже под 10% ипотеку. Угу. Значит, на 20 лет, стало быть, две квартиры вы отдаете банку. И он спросил, и очень логично, меня просто поразила простота. А почему не может государство купить эти две квартиры людям отдать, люди будут возвращать, пусть без тех же процентов. Угу. А банки куда-то там вот...
3: Ну, тогда не будут они миллиардерами, понимаете?
2: Да? Вот такая штука. То есть вот государство тратит эти деньги, отдает их банкам.
3: Да,
2: может,
3: да.
2: Может, можно людям
3: там,
2: отдать?
3: Да там вообще очень такой сговор множественный, потому что там, с одной стороны, есть всякие действительно чиновники, которые за это отвечают, с другой стороны, есть банки, но с третьей стороны еще есть и застройщики, понимаете? Потому что, опять же, все эти ипотечные программы, там же что написано всегда, да? Там написано, что они прежде всего распространяются на так называемую первичку, да? То есть на что? На
2: старичку тоже дают, есть
3: ну,
2: такие
3: бывает,
2: программы.
3: Бывает, да. Но нет, вообще-то ипотеку дают. Но я имею в виду, что они стараются, когда они делают льготные программы и так далее, то есть что-то такое вот, да? И это все туда. То есть на самом деле для чего? Для того, чтобы поддержать строителей вот этих ужасных совершенно, понимаете, башен, да?
2: Ну, так строят, что ж теперь поделаешь.
3: Да.
2: А может быть, кстати говоря, вот на эти цели пойдут средства от реализации жилья, которое конфисковано у коррупционеров. Таких вот 3000 квартир сейчас у Росимущества. Значит, это как у Райкина. 10 тысяч зрителей по 1 рублю, сумасшедшие деньги. Угу. Вот это чем вас заинтересовало?
3: Ну да, что они там упрощают, там про что новость, да? Про то, что они упрощают как бы методику продажи конфискованных квартир, да? Ну, я просто подумал о том, что есть там официально сейчас у них на балансе вот 3000 конфискованных квартир, а сколько на самом деле таких квартир? Понимаете, вот я задумался, понимаете? Это же страшно себе представить, да?
2: То есть это 3000 уголовных дел, получается?
3: Нет, просто вот я меньше, имею в виду, что 3000 это вот именно то, что возбудили уголовное дело, провели расследование, суд, вынесли приговор, конфисковали там какое-то имущество, надо там его продавать там с каких-то торгов и так далее, да? Угу. То есть некая состоялась история. А сколько таких историй не состоялось пока, понимаете? Вот о чем я думаю, да?
2: Но, может, у нас правоохранительные органы хорошо
3: потому
2: работают.
3: Потому что, смотрите, ну вот хорошо, ну, конечно, прекрасно работают. Что же мы будем ругать наши правоохранительные органы? Не будем, да? Но давайте задумаемся. Вот посмотрите на Москву, вот чтобы далеко-то не ходить. Вот то, что на окраинах Москвы происходит, там понятная история. Там действительно вот строят эти коробки нескончаемые на каждом бывшем колхозном поле или на каком-то месте, где какие-то склады были, там что-то такое, какая-то промышленная площадка, не знаю что, пустыри. Они застраивают коробками. Понятно, ипотека, там что-то еще, какие-то люди собрали деньги, там бабушкину квартиру там продали, здесь заняли, что-то еще, и вот это купили, переехали, значит, к Москве поближе. Но что в центре Москвы происходит? Ну, по крайней мере, внутри Третьего кольца мы видим огромное количество все время строительства каких-то безумно роскошных каких-то вот этих резиденций там и чего там, апартаментов премиум-класса и так далее. Я вижу просто, ну, в том числе прямо рядом с Кремлем, например, да, вот прямо рядом с Кремлем происходит тоже огромная стройка, между прочим, да, между там Никольской и Варваркой, там, за ГУМом, да, ну и так далее. В Замоскворечье происходят огромные какие-то безумные стройки и так далее. Везде они происходят. И я вот сейчас думаю, значит, сколько стоят квартиры там? Да?
2: Ну, миллионов 100 минимум.
3: Да, если бы, понимаете, это минимум. А на самом деле они могут где-то 300 миллионов и 500 миллионов квартиры. Да? Там квартиры взлетают в небеса. И теперь следующий вопрос. А кто их покупает? Понимаете, кто? Дональд Трамп?
2: Нет. Ну что же вы сразу на коррупционеров? У нас, может, бизнесмены успешные.
3: Ну вот я вот думаю, понимаете, вот сколько таких вот есть у нас успешных бизнесменов, которые за сотни миллионов покупают квартиры? Вот из тех, кто еще не купил, да? Это же какая-то машина, понимаете, она сейчас что такое? Невероятно удачное время для бизнеса, да? Расцвет у нас происходит в деловой жизни, да? Что все эти люди зарабатывают безумные деньги и вкладывают их в квартиры. Я что-то в этом сомневаюсь. Что-то мне подсказывает, что главным покупателем такого рода квартир является или родственник, или какой-то, понимаете, тайный деловой партнер, доверенное лицо и так далее. Какого-нибудь человека, который где-то там находится на официальной службе и участвует в освоении каких-то схем. Да? Вот у него есть жена, любовница, дети, там, не знаю, племянники, понимаете, какие-то одноклассники, там, и так далее, и так далее. И вот они, как бы участвуя с ним в каких-то, значит, жизненных, так сказать, распилах, вот они и покупают. Мне кажется, это так, понимаете? Ну, так вот, у меня нет доказательств, я никого не обвиняю конкретно. Я просто исхожу из какого-то элементарного жизненного опыта и какого-то представления о жизни, да?
2: Ну, давайте так, часть, конечно, наверное, да. Это уж совершенно, ну, вряд ли все.
3: Более того, каждый раз, когда всплывает очередное громкое дело, понимаете, какого-то судьи, там, какого-то вице-губернатора, ну, какого-то вот очередного берут, а это же часто происходит, понимаете, по несколько раз в месяц такие громкие дела. Там каждый раз, это не обязательно в Москве, но тоже все время там у него конфисковывают там что-то 36 квартир, 28 земельных участков, парк автомобилей, что-то там только что не золотые слитки рассованы, понимаете, по бачкам унитаза, да?
2: Ну, то есть существенно меньше трех там дел уголовных получается, да, если много он по каждому...
3: Ну, то есть я имею в виду, что, конечно, понятно, что на самом деле, да, вот, вот этими делами можно заниматься просто отсюда и до страшного суда, понятно, до конца света. Можно заниматься этими делами, так, так этого всего много. И каждый раз, когда вот приоткрывается эта завеса и начинается громкое расследование очередное, да, мы как бы видим масштаб вот по каждому такому человеку. А эти дела, ну вы же знаете, что эти дела регулярно происходят, да?
2: Бывает, да. Да. Ничего не скажешь. Ну хорошо, хоть раскрываются, да. А, новая модель высшего образования анонсировал и Валерий Фальков, глава, собственно, Минпроса высшего, да, Министерства просвещения. Я, правда, не понял, в чем дело, потому что был у нас некоторое время, слава богу, я не заставил, бакалавриат, там 4 года, магистратура, там 6, а теперь будет базовая и специализированная. В чем разница, не очень пока понятно. Ну, говорят, что глобальных каких-то пертурбаций не будет. 17 вузов уже проводят эксперимент, в числе, например, МАИ и МИСИС из московских, да, Томский государственный университет. Вот тут что, опять переделываем, да?
3: Вы знаете, да, я когда увидел само это словосочетание про то, что переход к какой-то новой модели, у меня просто это вызывает, знаете, какой-то горький смех просто, понимаете? Потому что сколько было этих моделей, и сколько вот этого всего непрерывно происходит, и к чему все это приводит, понимаете? У нас вообще с этими министрами образования, ну, это такое горе, горькое всегда, да? Потому что есть какие-то базовые тенденции, всегда вот одни и те же десятилетиями, да? Значит, перечислим эти тенденции. Первая тенденция состоит в том, что бесплатные места неуклонно сокращаются и радикально сокращаются. Бесплатных мест во многих вузах, таких как бы серьезных, можно сказать, нету. То есть они распределяются среди олимпийских победителей, то есть каких-то таких не просто пятерочников, а суперпятерочников, людей, которые подлежат какому-то льготному набору по одному, по какой-то категории, да, ну, у нас есть категории, естественно, это правильно, я с этим не спорю, да, вот, ну, и так далее, да, то есть реально обычные дети на, в многих местах уже ни на какое бесплатное образование рассчитывать не могут, вот, это первый момент. Второй момент. Очень низкие зарплаты преподавателей вузов во многих местах при больших нагрузках и очень большой бюрократизации этого процесса. То есть у нас преподаватель университета в некоторых случаях зарабатывает меньше, подчеркиваю, меньше, знаю это на практике, чем работник коммунальных служб, приехавших нам в гости из далекой южной страны. Да? Вот реально, вот он дворником пойдет, и он будет жить лучше, чем если он читает лекции. Это касается, естественно, не всех вузов, не всегда, не всех. Там понятно, что бывают ситуации, когда работает там и какая-то выслуга, и там звание, и там это, да, прибавки, премии, там бывают какие-то коэффициенты. Но реально вот эти все зарплаты очень многих людей, а очень низкие, позорно низкие. Дальше следующая тенденция. Чиновники от образования зарабатывают огромные деньги. То есть вот люди, которые руководят этими вузами, не лекции там читают, а руководят на административных должностях. У них зарплаты, понимаете, топ-менеджеров корпораций. Огромные бюджеты. Ну, это не говоря про то, что они там еще зарабатывают, как бы в кавычках прячут себе в карман за счет каких-то схем. Я подозреваю, что это тоже все имеет место по полной программе. Но тут уж я свечку не держал, только мои подозрения. А вот то, что у них огромная разница в зарплатах с рядовыми преподавателями, это чистая правда. Да? Кроме того, вообще полное засилье, понимаете, государства над ученым, да, у нас в образовании. Потому что у нас университет, это, понимаете, что такое на самом деле университет? Университет – это некий, ну, как бы светский гражданский орден, да, на самом деле, вот в мировой культуре. То есть как вот были там францисканцы, понимаете, доминиканцы, бенедиктинцы, да, католические монахи, соединенные вот в эти союзы. Вот так и тут, понимаете, специалисты по разным наукам, они как бы соединены в университет, да, со своим там уставом, со своими правилами, со своей особой жизнью, понимаете? И человек в юности на несколько лет должен как бы занырнуть в этот университет, чтобы получить там некий опыт освоения, постижения мира, да, освоения как бы вот реальности, узнавать про то, про это, сводить знакомства, так сказать, как бы расширять свой кругозор. И дальше оттуда выходить и чем-то заниматься, понимаете, опираясь на этот фундамент. Вместо этого у нас университет – это просто бюрократическая контора. Ну, вот как есть всевозможные там МФЦ, Росреестры, там это, там Госрос, там это. Вот какие-то вот заведения, которые вот справки дают, понимаете, в окошке. Вот университет в нашей стране дает справку, да, он… Это не творческая институция, у нее нет никаких университетских свобод, никаких там выборов, там ректоров, там это, ничего нет.
2: Почему есть?
3: Ну, нету, реально нету, понимаете, там абсолютная вертикаль. Это совершенно вертикальная бюрократическая у нас инстанция. У нас что-то похожее на вот этот изначальный принцип университета, который идет еще из Средневековья, было в такой как бы пореформенной предреволюционной России. Тогда действительно были университеты, там была профессура, эта профессура была окружена прям вот славой и реноме, и она там требовала каких-то своих прав, а если царская власть пыталась что-то забрать, они там хлопали дверью, там уходили, то есть там была такая вот бурная, студенты там гордились своей причастностью, так сказать, к студенческой корпорации, это все было всерьез. Но это продолжалось вот несколько десятилетий, понимаете, при последних трех царях. А потом, естественно, закончилось после 17-го года и уже больше никогда не вернулось, и только у нас разные формы бюрократического пресса на все это дело, да? Значит, кроме этого, да, опять же, значит, какая-то безумная идея, которая владеет всеми как бы уже генерациями этих министерств обороны. А, извините, министерство образования. Про министерство обороны мы не будем. Значит, министерство образования любое у нас все время рассказывает, что образование должно служить интересам рынка труда. Понимаете, это любимая тема. Есть рынок труда, который там специалистов востребует, таких-то, таких-то, значит, надо сейчас... Это глупость несусветная, понимаете? Хотя бы уже потому, что за то время, пока человек, который сейчас находится в старших классах и с родителями вместе обдумывает свое будущее, и до того момента, когда он закончит университет и уже там куда-то определится, будет там работать и делать карьеру, вот за эти годы уже рынок труда изменится опять, понимаете? То есть вот я на своей, так сказать, памяти даже, как бы не самой долгой, помню там несколько совершенно разных, как бы, итераций, понимаете, этого всего рынка. И сначала было одно, потом другое. Сначала все хотели быть, понимаете, бандитами и проститутками, потом все хотели быть юристами и экономистами, потом все хотели быть пиарщиками и рекламщиками, потом надо стало быть айтишниками, потом еще будет кто-то, да, и так далее, и так далее. Понимаете, воспитателями роботов, я не знаю, что будет.
2: Ну,
3: да?
2: Сейчас государство же заказывает.
3: Ну, то есть, иными словами, высшее образование нужно не для того, чтобы готовить специалистов для рынка труда. Рынок сам себя отрегулирует в том смысле, что он как бы вбирает людей методами, так сказать, привлечения этих кадров. Да? Существует небольшое некоторое количество специальностей, которые жестко завязаны на образование. Ну, там, я не знаю, если вы там инженер-конструктор каких-то турбин, или вы врач, там делаете операции на сердце или что-то еще, да? Там жесткая ситуация. Но на самом деле удельный вес таких профессий, он не так велик. Это очень серьезные специалисты, их очень не так уж много, понимаете? А огромные миллионы людей на самом деле работают в тех сферах, где они могут учиться одному, потом они поработают там, потом они позанимаются этим, да, понимаете? И уж сколько было таких судеб и после Советского Союза и так далее, вообще люди, которые получали образование в СССР, кем они только потом не работали в 90-е, нулевые и так далее, да? То есть задача хорошего образования – это воспитать кругозор человека. Это как бы, ну, как бы вдохнуть в него жизнь, как в культурного, образованного, гуманитарно, и не только гуманитарно, может быть, технически развитую какую-то личность. Понимаете? У нас совершенно об этом не думают. У нас все только сиюминутные прагматические потребности. Вот сейчас у нас задул ветер вот такой, мы все бежим, значит, вот сюда. Прошло несколько лет, понимаете, государство повернулось в другую сторону, или бизнес, или какие-то корпорации повернулись, значит, мы теперь все будем опять переделывать, да. То же самое касается этих моделей образования, когда они сначала вводят вот эту болонскую систему, там все эти бакалавриаты, магистраты, там то да сё. Потом они берут, разворачиваются на 180 градусов, значит, отменять все это, да. Каждый раз возникает вопрос, как бы, что будет с признанием, непризнанием каких-то документов людей, которые закончили по одной системе, да, потом уже другая система, понимаете, и так далее, да, как все это соотносится там с мировыми какими-то, значит, параметрами, да, в общем, к сожалению, у нас все, что связано с образованием, это либо какой-то крайне недобросовестный бизнес, либо какая-то площадка для крайне неудачных экспериментов, к сожалению, и хотя я не люблю Советский Союз как политическую систему, я вынужден признать, что то образование, которое было в Советском Союзе, да, ну, по крайней мере, не гуманитарное образование, но местами даже и гуманитарное, оно, конечно, уж по крайней мере было, естественно, намного лучше и в большей степени, в общем, давало этот фундаментальный подход. Тем более, что мы знаем, что после него выходили люди, которые замечательно разбирались в одном, в другом, в 15-м, то есть у них был какой-то довольно широкий профиль, и поэтому они смогли, когда все рухнуло, когда жизнь страшно радикально поменялась, они, многие из них, смогли себя найти в самых неожиданных областях, в том числе и в тех, которые, может быть, не совсем соотносились с законом.
2: А, нет, я не про закон, но я на самом деле дипломированный геолог, а всю жизнь практически работаю журналистом.
3: Вот, да, да, да, конечно, конечно. Поэтому это значит, что у вас было хорошее геологическое образование, в том числе, потому что и среда это была правильная, потому что она вам что-то такое дала, понимаете, после чего вы вообще в другом, может быть, вместе, понимаете, себя правильно поставили.
2: У меня было шутливое резюме, там было написано, значит, все 5 лет я успешно занимался КВН, что, где, когда, театральной студии. Но почему-то мне на выходе дали диплом инженера-геолога.
3: У нас вообще, на самом деле, я думаю, что я не знаю, насколько нас вообще могла бы слушать молодежь, но молодые люди сейчас, наверное, им требуется уже специальное объяснение того, что вообще геология в Советском Союзе, да, это была не просто геология, да, потому что это была такая профессия-символ, да, потому да. что на самом деле это был символ определенного какого-то вот отношения к жизни, да. За этим стояла такая вот 60-ническая романтика и многое-многое другое, и многие замечательные деятели советской культуры, включая, например, там Иосифа Бродского даже самого, да, они ездили в молодости в геологические экспедиции.
2: Гродницкий тот же самый.
3: Да, они как бы под с одной стороны денег да. подзаработать, а с другой стороны, понимаете, вдохнуть какой-то такой вот другой жизни.
2: Ну, да, да.
3: Вот это вот вдохнуть другой жизни, это и есть то, зачем нужно образование.
2: Ну, могу с своей стороны сказать, я же вернулся, я преподаю свою... оставленную была специальность. Мне очень нравится, я не за деньги это делаю. Угу. Платить действительно не скажешь, что прям там очень много, но стали существенно лучше платить, угу. да, по крайней мере, вот в нашем вузе. И я думаю, что есть, так сказать, неприходящие вот специальности. Для нашей страны, конечно, все, что связано с нефтяной и газовой отраслью, это просто угу. фундамент, и я не думаю, что там что-то изменится в ближайшие угу. 20 лет. То же самое можно про мед сказать, про пед, это при любой власти. Угу. А вот какие-то такие, да, ну, тут, наверное, да. Ну, надо над этим думать. А насчет чиновников, ну да, они стараются показать, что они зачем-то нужны, поэтому придумывают
3: сверхмеры. И мы этого плачем горькими слезами.
2: Всякую иногда, не всегда, но ерунду. И вот действительно, вот спасибо вам, и, кстати говоря, Егору Холмогорову, вы, значит, меня, ну, не заставили, так скажем, я с удовольствием ознакомился с таким понятием, как зданием, вернее, электрозавод. Там над ним нависла угроза сноса, а это

0: Ну, это так, замечательный индустриальный памятник. И вообще, я хочу сказать, что то, как у нас строили заводы и фабрики тогда, в 19-м, начале 20 века, вот сейчас посмотришь и просто будешь рыдать, потому что, конечно, сейчас никто ничего такого строить не будет, да? Все экономят, все сплошной бетон да пластик, пластик да бетон. И совершенно безликие помещения, а тогда вот эта индустриальная архитектура, это было просто, понимаете, ну, это вот настоящее большое произведение искусства. Поэтому их не так уж много, в принципе, да, так сказать, не все дожило до наших дней. Поэтому, конечно, хочется, пользуясь возможностью, воззвать в эфире к тому, чтобы одумались люди, что нельзя это сносить, тем более, что есть столько примеров, когда вот эти вот дореволюционные разные корпуса и фабричные площадки и так далее прекрасно все используются под магазины, выставочные центры, там бары, там все на свете, понимаете? И все очень даже хорошо, всем это нравится, это очень востребовано, приятно, и под лофты какие-то тоже там апартаменты. Ну, миллион разного, на разных назначений есть у всех этих пространств, потому что все это здорово сделано, это толстые стены кирпичные, красиво, модно, и нет, всегда модно, причем всегда, да? Вот, поэтому давайте будем надеяться, что все-таки какие-то тоже авторитетные люди скажут свое слово и как-то спасут бедный электрозавод, который этого заслуживает.
1: Ну да, то, что я забыл, как называется, то, что рядом с Ударником, там же вот сделали комплекс
0: Да,
1: хороший.
0: ГЭС, да, конечно, ну и,
1: Да.
0: так сказать, Артплей, там винзавод,
1: Винзавод,
0: Арма,
1: да, точно.
0: винзавод на Курской, да, Арма, ну, вообще много есть комплексов по Москве, к счастью. Это стало такой своего рода традицией, и очень надеюсь, что электрозавод тоже мог бы быть в этом ряду.
1: Да, так что, Сергей Семенович, пожалуйста, электрозавод
0: Да,
1: не
0: обращаемся,
1: разрушайте.
0: да.
1: Спасибо
0: Да, на
1: большое.
0: этой ноте заканчиваем. Спасибо вам, Алексей. Спасибо
1: Спасибо,
0: всем.
1: Дмитрий. Дмитрий Ольшанский, публицист, был в студии «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение.
5: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
6: А где тут бродит жираф на озере Чат?
5: Хочу увидеть снега Килимпопо.

отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Когда говорят о миллиардерах, в подавляющем большинстве случаев фигурируют мужские имена. В списке самых богатых людей планеты есть, впрочем, и женщины. Как правило, наследницы крупнейших бизнес-империй, созданных представителями предыдущего поколения. Родившаяся в Массачусетсе в 1834 году Хэтти Грин всего добилась сама. Времена тогда были жесткими, а она оказалась дамой с железным характером и стала самой богатой женщиной Америки. Сейчас ее состояние оценили бы в 6 миллиардов долларов, что неплохо даже для наших времен. Грин занималась недвижимостью, инвестировала в железные дороги и шахты, давала деньги под проценты, приобретала многочисленные ипотечные кредиты. Власти Нью-Йорка несколько раз обращались к ней за займами, чтобы удержать город на плаву. Особенно во время паники 1907 года, вызванной падением биржи и стремительным финансовым кризисом. Современники вспоминали ее как большую скромницу. Но никто так и не узнает, была ли скромность чертой характера или продуманным ходом в бизнесе. Но одно известно точно. Хэтти умело пользовалась любой ситуацией и превращала каждый вложенный цент в прибыль. Она получила прозвище «Ведьма с Уолл-стрит» за любовь к черной одежде.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, в этом выпуске. Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после землетрясения. Найдено возможное местонахождение пропавшего в Приморье вертолета. Подробности далее. Системой ПВО Минобороны России уничтожен беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саратова и Пензы, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Посольство России после землетрясения в Венесуэле призвало соотечественников, проживающих в стране, соблюдать спокойствие и меры личной безопасности, сообщила Дипмиссия в телеграм-канале. Там порекомендовали следовать указаниям компетентных органов власти, подготовить небольшую сумку с документами, деньгами, средствами первой необходимости, зарядными устройствами, питьевой водой и необходимой одеждой. В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. По данным геологической службы США, их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Как сообщил уполномоченный президент страны Делси Родригес, обращаясь к нации, Венесуэла вводит чрезвычайное положение. Она отметила, что главный аэропорт страны Майкетия закрыт из-за серьезных повреждений. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк занимает откровенно проукраинскую позицию. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при организации в Женеве Геннадий Гатилов. Он отметил, что посредство, тем не менее, продолжает активную работу с верховным комиссаром, требуя давать более объективные и политически нейтральные оценки происходящего. В конце мая управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что изучило данные об ударе ВСУ по общежитию в Старобельске, но в его заявлении не было осуждения этой атаки Киева. Соучастие НАТО в агрессии против Ирана является грубейшим нарушением международного права и основных принципов устава ООН, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Их жертвами стали более 3000 человек. США продолжают усиливать давление на Кубу, поскольку не смогли добиться ее поражения, заявил президент республики Мигель Диас-Канель на фоне новых американских санкций против кубинских компаний. По его словам, каждая мера Вашингтона направлена на то, чтобы лишить страну возможности удовлетворять основные потребности населения посредством атак на источники доходов, доступ к финмеханизмам, поставки топлива и передачи технологий. Во вторник госсекретарь штатов Марко Рубио объявил о введении санкций против 5 кубинских организаций, которые, по утверждению Вашингтона, обеспечивают доходы кубинскому государству. Ограничения также затронули одного из дальних родственников семьи Кастро. Возможное местонахождение пропавшего в Приморье вертолета установлено на севере края. Туда отправились спасатели, сообщил краевое главное управление МЧС. В Тернейском районе 21 июня была утеряна связь с экипажем вертолета, выполнявшим лесоавиационные работы. На борту были женщины-пилот и летчик-наблюдатель. Поиски проводятся в воскресенье с воздуха, приостанавливая их каждый вечер с наступлением темноты. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Холмогорская резьба.
2: Здравствуйте, друзья. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Егор Станиславович, я вас приветствую.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели.
2: Ну, давайте с политики начнем. Вот обычно Сергей Викторович Лавров просто безукоризненен в формулировках. Я каждый раз действительно восхищаюсь тем, как он, так скажем, как он обрисовывает вот отдельные ситуации. Но тут вот я не понял, может быть, вы объясните. Вот смотрите, противникам нельзя бесконечно и безнаказанно игнорировать наши ясно выраженные предупреждения о недопустимости создания неприемлемых угроз национальной безопасности. Ну, дальше еще идет фраза, может быть, я потом процитирую. Это он сказал на примаковских чтениях. Что я не понял, в частности, если противники создают постоянно, а мы их все время об этом предупреждаем, неприемлемые угрозы, то есть уже есть неприемлемая угроза, почему на эту неприемлемую угрозу как-то вот никак мы не реагируем? Угрозы, ладно, еще там как-то, но они же неприемлемые.
3: Ну, на самом деле это действительно очень хороший вопрос, который возникает, конечно, не столько к Сергею Викторовичу, потому что он все-таки отвечает за дипломатию, в частности, за дипломатичность высказываний, за, скажем так, какие-то послания, шифрованные иногда нашим внешнеполитическим партнерам и оппонентам, сколько в целом как бы у нас возникает вопрос. Вот мы говорили про дух анкориджа. Уже почти год, как прошла эта анкориджская встреча, и вот вчера Лавров сказал, что как бы не, что он не хочет даже думать о том, что вот этот вот анкоридж был использован только для того, чтобы довооружить Украину. Вот. У меня в этой связи вопрос: а что нам мешало использовать этот год для того, чтобы довооружить нашу армию, создать систему беспилотников, дополнительное развитие силы ПВО в большей степени и так далее.
2: А мы этого, а мы этого не делали разве? Вот,
3: как бы судя по тому, что сейчас мы говорим о неприемлемых угрозах, видимо, можно было сделать больше. И я как бы, знаю немалое количество, скажем, там, чиновников, немалое количество историй, когда как бы проводили такие мастер-классы в конце прошлого года и в начале этого, что вот в 2026 году мы подпишем мир с Украиной, самое главное это убедить народ, что как бы мы, что все хорошо, что мы победили и так далее. То есть у части нашей бюрократии сформировалась без всяких на то, скажем, указаний со стороны президента. А если так можно выразиться, демобилизационное сознание. И вот сегодня мы за это демобилизационное сознание серьезно расплачиваемся, потому что мы видим, скажем, элементы как бы проблем с топливом, у нас целые регионы под постоянной атакой, нам нужно срочно наращивать военную промышленность, нам нужно срочно развивать дроновую промышленность, создавать какие-то системы, скажем, удаленного управления дронами. Здесь же как интересно, вот 2 года назад я написал такое размышление о дроновой революции в военном деле, где сделал такой как бы вывод, что в течение 10-15 лет примерно будет создана система управления дронами, в которую будут вовлечены инвалиды неходячие, будут вовлечены школьники. Вот он пришел, что называется, с уроков, включил компьютер, включил интернет, может войти в систему и, скажем, поуправлять дроном, который за сотни километров от него или тысячи километров от него находится, фактически в режиме видеоигры. Только это при этом реальная война. Но мне это казалось перспективами 10-15-летней давности. И вот сейчас, по тому, что сообщают военблогеры, очень серьезные, украинские пленные рассказывают о том, что у них уже задача просто расставить на позициях дроны, которыми кто-то там будет дистанционно за тысячи километров управлять. То есть то, что казалось еще не так давно перспективой как бы десятилетий, вот оно вот уже реализовалось за 2 года. То есть, грубо говоря, сейчас, очевидно, процессы идут с той скоростью, что любую паузу нужно воспринимать не как возможность для демобилизации, не как возможность расслабиться, заняться тем, что там прокручивать себе какие-то дырочки на пиджаке для планируемых наград и так далее, а как, наоборот, возможность для дополнительной мобилизации. И сейчас я скажу такую вещь, что нам нужен, что называется, еще какой-нибудь анкоридж, но уже в нашу пользу, в том смысле, чтобы Запад хоть немножко расслабился, а мы бы вот эту паузу использовали бы для наращивания своих военных усилий, для наращивания своей военной промышленности, для перестройки, возможно, принципов, скажем, снабжения армии такими высокотехнологическими вооружениями, потому что сейчас, скажем, у нас все гиперцентрализовано, об этом говорят очень многие, что гиперцентрализация, огромное количество всевозможных комиссий, некоторые критерии из этих комиссий, они совершенно не очевидны, вот, а в то время как нужно на максимум выводить частную инициативу. Потому что у нас есть большое количество, скажем, компаний и групп, которые так или иначе занимаются развитием тех же самых дронов. Вот. Но сейчас фактически им, что называется, не дают всерьез разгуляться. Им нужно дать разгуляться, потому что очевидно, что это отрасль-локомотив не только военпрома, но и, в принципе, новых технологий в целом.
2: Я вот не совсем понял, но смотрите, давайте Украину за скобки вынесем, ну то есть, условно говоря, пусть в 26-м году, как вот эти вот вертители дырок на пиджаках говорили, значит, конфликт закончился и так далее, но после этого-то очевидно, что Европа вооружается. Европа делает...
3: Совершенно
2: вот...
3: верно.
2: Так а тогда какое может быть остановка?
3: Если бы даже, скажем так, вот этот вот анкоридский план, вот, а здесь же тоже, опять же, интересно, мы же никто не знаем, в чем он состоял. Ну, то есть, конечно, Сергей Викторович знает, Владимир Владимирович знает, а мы с вами не знаем. То есть это странная, необнародованная, возможно, даже письменно не зафиксированная договоренность. Честно говоря, ну, примеров таких договоренностей джентльменских, их не так много успешных в истории. Я, например, могу сходу припомнить только один раз, когда Кеннеди после Карибского кризиса пообещал Хрущеву, что американские ракеты будут выведены из Турции. Они действительно были выведены из Турции и больше там не появлялись. При том, что как бы никакого письменного документа об этом не было. Но это единственный раз, и этот мир должен был оказаться на грани ядерной войны, чтобы начали вот такие неписанные договоренности действовать. А все другие неписанные договоренности, которые мы вспоминаем, нас от них прошибает холодный пот. Вспомним, например, бесчисленные обещания не двигать НАТО на восток. Ну, то есть всерьез принять это обещание без какого-то письменного документа, ну, было очень смешно и наивно в свое время со стороны как Горбачева, так и Ельцина. И вот здесь вот тоже мы себе представим, допустим, даже были реализованы вот в полной мере эти неизвестные нам анкоридские договоренности. Но это было бы действительно только перемирие между Россией и Украиной, только как бы смягчение отношений между Россией и США. Евросоюз, он находился вообще вне рамок этого процесса, и вот все те усилия, которые сейчас Европа предпринимает, потому чтобы самостоятельно уже подготовиться к конфликту к России, то там появляются журналы, вспоминающие 1941 год с названием «Наша война с Россией». Вот, очень интересно, что, с одной стороны, кстати, вот этот вот номер Шпигеля, он вызвал большое возмущение у нас, а с другой стороны, он вызвал большое возмущение в Германии прямо с противоположных позиций. Типа, те начали кричать, что вот, эта война не с Россией была, эта война была с СССР, а в СССР там были и Украина, и Белоруссия, и все в том же духе, и так далее. То есть такое лицемерие на уровне вот этих вот украинских бредовых конструкций, что никакая Россия в войне не воевала, потому что были украинские фронты, белорусские фронты и прибалтийские фронты, а никаких российских фронтов не было. Вот. Так что действительно, любая, даже если мы будем говорить всерьез о каких-то перемириях, договоренность – это просто передышка. И вот в этом смысле очень важно, чтобы в случае, если вдруг эти передышки появятся, то есть сейчас, как я понимаю, нам вообще не до передышек, то есть страна под масштабным ударом, скажем, помощник президента Ушаков прямо сказал, что нам сейчас не до переговоров, наша задача победа. Владимир Владимирович вчера подчеркнул, что мы готовы к переговорам, но дальше он выставил такой длинный перечень как бы тех условий, на которых должны идти переговоры, которые для Украины сейчас они заведомо неприемлемы. Потому что на сегодняшний момент Зеленский воображает себя победителем. Это, конечно, очень опасный самообман с его стороны. Но пусть он продолжается какое-то время, он себя им хорошо закопает. Но в любом случае, любая передышка – это повод не для демобилизации, а вот для того самого довооружения. Вот то, что сказал Лавров, что как бы что Анкоридж был использован для довооружения Украины, вот любой возможный Анкоридж, который может попасться нам впереди на пути, должен быть использован для масштабного нашего довооружения, для готовности ко всевозможным будущим неприятностям, а эти неприятности, как говорилось в этом котенке по имени Гав, они же ждут.
2: Нет, ну вот вы знаете, на самом деле, хоть постоянно поминается Анкоридж или Аляска, там как угодно, но тем не менее, давайте будем честны хотя бы перед собой, мы-то тоже обрадовались, потому что от нас отстанут с этими бесконечными разговорами о перемириях и дадут заниматься тем, чем мы, собственно, и занимались, и мы хорошо это время использовали все-таки. С какой точки зрения? Потому что было масштабное наступление в 25-м году зимой и в 24-м да. Осенью, так что нельзя сказать, что мы просто это время совсем уж разбазарили, правда ведь?
3: Нет, или я не согласен. Я согласен абсолютно. Ну, грубо говоря, было ошибкой думать, что Запад при помощи Украины не перебежит очередные красные линии и не начнет наносить удары вглубь российской территории по гражданской инфраструктуре, по гражданским объектам, когда, скажем, сейчас на героический Севастополь вот навалилось сегодня, там очень восстанавливается электроснабжение, восстанавливается водоснабжение. Ну, конечно, людям непросто. То есть фактически сейчас Севастополь переживает такую третью осаду в своей истории. По счастью, это дистанционная осада. То есть, грубо говоря, рядом вражеские войска стоять, я думаю, не будут. Но при этом потери серьезные, начиная от панорамы, заканчивая действительно вот постоянным пребыванием в бомбоубежище, недостатком бензина, всего и так далее.
2: Ну да, и срыв курортного сезона, плюс еще детей вывозят, что, наверное, правильно. Но вот тут смотрите, получается, что у наших соперников куда более хороший в этом смысле пиар, потому что каждый день разносит Киев. И Киев вообще всю зиму сидел где-то там в метро, у него канализация не работала и прочее. Но получается так, что это вроде как само собой разумеется, хотя за этим стоит огромная военная работа. А вот то, когда бьют по нам, это прям ужас-ужас, и весь мир уже говорит, что мы проиграли и прочее. И вот тут даже теперь они начали, обзванивают теперь жителей того же Севастополя, говорят, там, уезжайте, потому что завтра начнется там уже операция, вот все мы тут не мы, вернее, а от имени Росгвардии. И тут всех захватят и прочее. То есть панику они умеют создавать. А вот мы как-то все вот в этом плане как-то, может быть, не очень результативно работаем. Я так мягко скажу.
3: Ну да, то есть, безусловно, в этом смысле удары России по Украине гораздо сильнее, чем все, что может себе позволить Украина в отношении России, но при этом, скажем, действительно, за редким исключением, например, и наше общество не обращает на них внимания, и западное общество, оно, если обращает внимание, то в смысле возмущаться Россией, а не в смысле того, чтобы констатировать, что Украина не выдерживает эту ситуацию. Мы, в общем-то, при первых же таких вот серьезных неприятных ударах у нас начинается как бы в благосфере такое легкое паническое движение. С этим паническим движением, безусловно, надо бороться. Между прочим, граждане наши на рядовом уровне с ним уже борются, то есть фактически по Крыму, по Севастополю запустили, что называется, движение блогеров, которые снимают как бы видео о том, что в магазинах все есть, что в целом ситуация нормальная, что никакой катастрофы не происходит. И здесь, конечно, у меня большой вопрос, скажем, к нашим борцам с интернетом государственным. А вы понимаете, что вы затормозили эффективность этой кампании тем, что многие просто, скажем, ее в Телеграме не видят, потому что не видят самого Телеграм. То есть нам как раз были нужны максимально эффективные коммуникационные инструменты, а не их торможение. Вот. То есть, в принципе, речь идет именно о попытке создания психоза. То есть, и здесь очень важно, чтобы в этой ситуации, скажем, с нашей стороны, со стороны государства, со стороны чиновников и так далее, была максимальная разумная позиция, с одной стороны, поддержки страдающих регионов, с другой стороны, недопущение расползания этого психоза, не создание каких-то дополнительных поводов для тревожности у граждан. Потому что, фактически, что мы видим? Мы видим, что враг в течение этого года зафиксировал этот рост тревожности в нашем обществе, о котором мы с вами неоднократно в течение этого года говорили, разбирали причины роста этой тревожности и так далее. Они просто решили эту ситуацию разыграть. Они просто вообразили, что если наносить удары, если парализовать энергетику, снабжение и так далее, пытаться разгонять панику, в том числе с помощью деятельности этого так называемого ЦЕПСО украинского, то Россия зашатается изнутри. Ну, по счастью, то, о чем, опять же, я уже говорил в прошлых передачах, здесь у Зеленского срабатывает эффект собаки из анекдота про собаку и покер. То есть она начинает слишком активно дрыгать хвостом каждый раз, когда видит хорошую карту. То есть, грубо говоря, они уже пережали в этой ситуации, они уже, уже всему, в общем-то, русскому обществу на сегодняшний момент очевидно, что речь идет о нашей внутренней раскачке. Что речь идет об агрессивном как бы накручивании нас на панику, и люди, разумеется, в этой ситуации уже сами начинают себя успокаивать без всякого начальства, сами начинают брать как бы в тех или иных ситуациях дело в свои руки. Но здесь очень важно на самом деле, чтобы государство вот этой вот самоорганизации людей не мешало, чтобы оно ей способствовало, чтобы оно ее поддерживало, чтобы оно шло на диалог, а не как бы типа мы без вас разберемся, мы без вас решим, без комментариев, все нормально и так далее. Потому что вот это вот все нормально в ситуации, когда люди видят, что нормально, мягко говоря, не все, вот это тот способ разогнать панику, который, он самый эффективный из всех. Никакие удары, никакое ЦЕПСО не справится так, как справится как бы неадекватный чиновник, который будет всем рассказывать, что все нормально. Вот. Ну и, конечно, нужны практические меры под это дело, потому что, скажем, есть вещи, которые, мне кажется, наше государство может решить достаточно легко, пусть с какими-то, ну, как бы нетривиальными решениями. Например, враг бьет по переправам в Крым, как бы из Новороссии, не по Крымскому мосту, а по Чингару, по Перекопу и так далее, он бьет по мостам. Ну, значит, что надо сделать? Там очень узкие перешейки, их надо просто закопать, хотя бы временно. Да, как бы экология Севаши пострадает, но, извините, так как она пострадала после перекрытия Крымского канала, вот, она уже не пострадает сильнее. Вот, но зато, по крайней мере, у нас будет как бы сплошное сухопутное сообщение с Крымом. То есть, грубо говоря, мы этому украинскому министру, как бы Федорову в Ирусе, на его заявление, что Крым будет островом, как бы ликвидируем наконец-то историческое, фактически островное положение Крыма. То есть, да, то есть, грубо говоря, я уверен, что наш стройкомплекс, для него это плевая задача закопать буквально, что называется, несколько протоков в этом смысле, а эффект будет колоссальный, то есть там просто невозможно будет после этого ударами нарушить сообщение.
2: Ну и прежде чем, так сказать, мы прервемся на новости, обнаружил в одном из наших изданий цитату Зеленского. Я уже этим летом, давно сказано, лично буду кормить рыбу у причала в Крыму. Но вот покормить рыбу, это другой совершенно смысл возникает. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, в эфире «Радио Спутник», в студии Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.

0: Холмогорская резьба.
1: Продолжаем беседу с Егором Холмогоровым, публицистом, членом Союза писателей России, в студии Алексей Осин. Еще я не понял Егор Станиславович Дмитрия Сергеевича Пескова. Он сказал, что по многим параметрам, кроме ядерного сдерживания в сфере безопасности глобальной, у нас ничего не осталось в мире. Но сдерживание чего? Вот вопрос тогда. Потому что конфликты идут и здесь, и там. Ядерное оружие никто не применяет, а зато лупит друг по другу. Ну, не только у нас, да, и по Ирану, и по Израилю, и по странам залива, и, соответственно, по России, и по Украине. Чего ж тогда сдерживает ядерное оружие? Как считаете?
2: Ну, вот на самом деле действительно это интересный вопрос, что если... С 1949 года, с момента появления ядерного оружия у Советского Союза, действительно был феномен ядерного сдерживания, о нем писались серьезные статьи, книги, создавались доктрины, что вот как бы классические войны в современном смысле теперь между великими державами невозможны, потому что они быстро перейдут ядерный порог. Вот. Но на самом деле, как оказалось, на сегодняшний момент получается, что ядерное оружие, оно не сдерживает фактически ничего. Ну, то есть, наверное, если, скажем, американцы высадят 100-тысячную армию, скажем, в Одессе и попытаются прорваться там через Курск к Москве, наверное, в этом случае ядерный удар последует. Но... практически во всех остальных случаях, как бы, ну, нанесли удары, как бы, даже по столице. Ну, применили даже новейшие американские и британские ракеты по Воронежу. Там у меня знакомые, как бы, что называется, были в двух шагах от этого взрыва, чудом просто остались живы. Вот. А вроде как это все еще не повод для применения ядерного оружия. И, соответственно, вот таким вот способом можно вот эти пресловутые красные линии двигать все дальше, как бы. Но непонятно тогда следующее, непонятно тогда то, почему мы играем в эту игру в одни ворота. Вот. Почему тогда, грубо говоря, Россия не может, например, ударить по прямо поддерживающим Украину странам НАТО и спросить, а вы будете применять ядерное оружие из-за того, чтобы там прилетело по Латвии или по Эстонии? Ну, и, наверное, наши оппоненты тоже задумаются, что они не будут все-таки применять ядерное оружие в такой связи. Вот. То есть, грубо говоря, тогда нам надо просто искать... То есть все это время мы немножко, скажем так, молились на эти красные линии и показывали, вот, уго, вот к красной линии приближаетесь. А наши противники, соответственно, приближались и говорили, ну и что? Вот. Я думаю, что мы упустили много хороших возможностей проделать тот же самый трюк, но надо все-таки отказываться от того, чтобы эти возможности упускать и самим их проделать. Потому что, ну, при этом, что интересно, те, кто к нам поближе, они уже начинают осознавать, как бы, что начинает пахнуть жареным. Посмотрите на поведение Польши, очень странное, которое, несмотря на всю русофобию, начинает прямо демонстративно ссориться с Украиной. Эти демонстративные лишения орденов Зеленского, там взаимные швыряния орденами и так далее. Я, кстати, хотел бы напомнить на всякий случай об одном простом факте, что орден Белого Орла имеет право вручать или лишать его исключительно император всероссийский. То есть с 1831 года это орден Российской империи. Вот. И, соответственно, когда они там дискутируют по поводу этого ордена, это, в общем-то, немножко самозванчество. Вот. Подумаешь, учредили какую-то одноименную с имперским орденом награду. Вот. То есть, видно, что поляки чувствуют, что на них уже начинает тянуть жареное. Что, скажем, попытки Зеленского провоцировать Белоруссию, они показывают, что Польша тоже в этом случае втянет во что-то серьезное. А уже со стороны России прозвучала однозначная совершенно реакция, что если как бы будет нападение на Белоруссию, то ее мы готовы защищать ядерным оружием. Как бы это наш союзник, мы находимся в едином союзном государстве. Вот, и как бы и это будет чистая агрессия по отношению к Белоруссии. Все это отлично понимают. Вот, то есть наступает как бы такой вот стопроцентный как бы ядерный казус белли. Вот, соответственно, я уверен, что если соседи Украины и России начнут ощущать, что в их сторону тянет за жареным всерьез, они, ну, очень многие начнут отползать, либо символически, как Польша, либо, может быть, и в реальном практическом плане. То есть, грубо говоря, значительная часть вот этих нарушений порога, они именно от системной безнаказанности. А системная безнаказанность, да, вырастает во многом из вот этой риторики, но не будете же вы применять ядерное оружие по такому мелкому поводу. Ну вот мы постепенно начинаем подползать к серьезным историям, когда уже и поводы становятся серьезными.
1: Ну и да, понятно. Я, кстати говоря, не знаю насчет, как насчет ядерного оружия, но я бы дроны над территорией прибалтийских стран бы сбивал лично. Вот, а вот тут они точно ничего нам не сделают. Покричат и успокоятся. Еще одна политическая, затем наши такие хорошие темы сегодня, мне очень нравятся. Отставка Стармера, ну то есть евро, как там, евро-тройка стала временно евро-двойкой. Помните, да, был, когда телевизор, да, и видеомагнитофон в одном лице. Это называлось двойка, да. Вот, так, ну понятно, что тот, кто ручкается с Зеленским, политическое его будущее печально, но Стармер, все-таки надо отдать должное, он продержался гораздо больше, чем 3 или 4 премьера до него, но ушел, так сказать, говорят, с позором. Вот что можно по этому поводу сказать?
2: Ну, с одной стороны, я бы вообще, конечно, вот у нас как-то так пишут журналисты залихватские, что вот чехарда британских премьер-министров, ссылки на этого с Даунинг-стрит кота Ларри, который написал в своем твиттере якобы, что вот я уже устал запоминать их лица, и в том же духе. Но дело в том, что если смотреть на британскую политическую систему, где личность премьер-министра вообще никак не привязана ни к выборам, ни к чему, то есть это просто представитель своей парламентской фракции в парламенте. И все зависит от того, может он получить в парламенте большинство, вот он доверие, или же не может. Вот. И на самом деле в истории английских премьер-министров огромное количество вот таких вот полос чехарды, когда менялось по 5, по 6 премьер-министров там, за 5, за 6 лет. Иногда несколько премьеров в течение года. Да, конечно, вот эта вот Лиз Трасс, она была в этом смысле уникумом, продержавшись всего несколько месяцев. Вот, бабушку уморила и ушла в отставку, что называется, вот на эту тему много шутили, вот, но в целом британская система, она себе это позволяет и может позволить. Ну, значит, вот сейчас период такой чехарды, а потом, скажем, случаются какие-то, наоборот, очень долгие премьерства, скажем, Уильям Питт-младший был премьером 18 лет, Маргарет Тэтчер была премьером 11 лет. Просто вот наше поколение все привыкло к тому, что там была Тэтчер долго, потом Мейджор долго, потом Блэр долго, и мы стали это воспринимать как норму, хотя это совершенно не норма. Вот. Что же касается фигуры Стармера, то он действительно уходит с позором. Уникальный случай, когда партия, которая набрала хорошее большинство на всеобщих выборах, сейчас она уже фактически на грани уничтожения. То есть вот если бы выборы состоялись прямо сейчас, то и консерваторы, и лейбористы как партии были бы по сути уничтожены. То есть была бы мощная фракция «Реформируем Соединенное Королевство» Найджела Фараджа и мощная фракция партии «Зеленых». А это такие вот уже крайние, что называется, леваки с таким еще очень мощным душком поддержки со стороны мигрантов и так далее. Собственно, главное, на чем провалился Стармер, это на миграционном вопросе. То есть, по большому счету, он значительной частью населения Великобритании, прежде всего англичан, начал восприниматься как оккупационная администрация, при которой людей сажают в тюрьму за минимально критические высказывания по отношению к миграционному наплыву.
1: За то, что их зарезали, был и такой случай.
2: Да. Когда начали штрафовать за британский флаг, потому что британский флаг вывесить — это признак нетолерантности. Вот. И все в том же духе. Когда начали, что называется, предъявлять претензии за то, что человек заказывает в общественном питании свинину. Типа он хочет демонстративно тем самым оскорбить мусульман. Вот. То есть, грубо говоря, реально англичане начали ощущать, что они оккупированы, что они находятся под оккупацией в своей стране. А на самом деле в английской литературе есть довольно много произведений, посвященных тому, что вот в Англию вторглись чужаки и ее оккупировали, навязали свои порядки и так далее. Именно потому, что с англичанами этого давно не было, вот, у них такой панический страх на эту тему, что однажды это все произойдет. Вот. Ну и в итоге, после откровенной совершенно катастрофы на местных выборах, когда действительно вот эти реформисты Фараджа, когда-то, кстати, очень пророссийски высказывавшегося, но теперь он тоже под Трампа прогнулся под общую такую вот русофобскую проукраинскую линию, так что если фараджевцы победят, нам тоже особо ничего хорошего не светит. Ну вот, чтобы хоть как-то спастись, лейбористы выдвинули вот этого Энди Бернема. Он будет, что интересно, первым британским премьер-министром, католиком за всю историю, потому что, собственно, английская история в 16 веке начала, как бы, была реформация Генриха VIII, было отвержение католицизма, и до фактически 20 века, ну, до 19-го, ну, а последние уже следы исчезли только в 20-м, католики были очень жестко юридически дискриминированы. Католик не мог вступить в парламент достаточно долгое время, потому что там требовалась присяга не только королю, но и англиканской церкви. Потом начали делать исключения для ирландцев, потом все это начало смягчаться, но в целом англокатолики, при том, что это достаточно важная страта в британском обществе, они ни разу поста премьер-министра не занимали. Скажем, Тони Блэр, он перешел в католики уже после того, как оставил свой пост. И вот, а вот Бернем, он родился в католической семье, у него братья в числе духовенства, и вот он будет первым католиком на посту английского премьер-министра, но при этом это ультралиберальный католик, который в свое время к покойному папе Франциску обращался с просьбой как бы поддержать как бы сексуальных извращенцев и так далее. То есть, в принципе, это, ну, такой, как бы, если Стармер – это такой безликий политический чиновник, Бернем – это такой, как бы, более близкий к народу персонаж, который управлял неплохо городом Манчестером, но при этом это ультралиберал, умеренный, если так можно выразиться, социалист. То есть, ну, без каких-то сверх... Сейчас вообще, как бы, на Западе, особенно по реакции на Трампа, пошла волна таких вот, как бы, что называется, успехов социалистических деятелей, у которых во главе повестки, что называется, опять же, там, не извращенцы, не экология, а именно, как бы, отнять и поделить, если так можно выразиться. Вот. В Америке очень много таких кандидатов проходит на предстоящие выборы в Конгрессе. В Британии пошла такая волна. Но одно совершенно очевидно. Русофобская политика Британии при Бернаме никак не изменится ни на йоту.
1: Так ни при ком, ни при ком не изменится.
2: Нас совершенно верно. Совершенно верно, что, грубо говоря, вот русофобия – это базовый принцип британской политики уже не одну сотню лет.
1: Кстати, вот вы сами мостик проложили к следующей теме, про отнять и поделить. Геннадий Андреевич Зюганов, вот забыли вообще, как он выглядит, но выглядит хорошо, слава богу, дай бог ему здоровья. На съезде Коммунистической партии Российской Федерации сказал, что в банках лежат 130 миллионов пополам почти средств граждан, триллионов, я правильно сказал, да?
2: Миллионов, да.
1: Да-да, триллионов граждан и предприятий и не работают на экономику. Банки наживаются, это полное безобразие, ну, то есть, получается, тоже отнять и поделить. Народ очень взбудоражился, значит, решив, что, значит, Геннадий Андреевич хочет заморозить, там, изъять наши денежки, вот, и по этому поводу такая волна практически всю неделю идет.
2: Ну, это прозвучало именно так, и сколько бы там, скажем так, пресс-служба КПРФ в интернете не говорила, что типа вот нас оклеветали, вот не так поняли, что это все информационная волна, что там антикоммунисты Холмогоровы разгоняют и так далее. Вы понимаете, наоборот, я когда впервые прочел эту новость, я вот просто человеку, который мне ее прислал, написал, ну это украинцы разгоняют, это просто чисто психологическая операция. А потом мне присылают видео, и я понимаю, что нет, это не украинцы, это не психологическая операция, это вот реально лидер КПРФ зачем-то такое сказанул. Но прежде всего, это абсолютно безответственно. Это абсолютно безответственно. КПРФ – крупная парламентская партия. Соответственно, когда ее лидер высказывается подобным образом, граждане начинают думать, что либо это может превратиться в закон, либо что это кто-то из правительства прощупывает почву при помощи Геннадия Андреевича. И начинается паника. У нас сейчас в обществе достаточно поводов для тревоги. И когда, ну, крупная партия, да, от которой действительно ты ждешь посыла отнять и поделить, никуда от этого не денешься, вот как бы история коммунистов в этом смысле весьма показательна, и что случилось, скажем, с вкладами граждан в начале 20 века хорошо известно, и что, когда как бы коммунисты, которые стали изображать из себя антикоммунистов, сделали с вкладами в 90-е годы, тоже хорошо известно, то ты начинаешь испытывать тревогу. Поэтому вот мой совет и Геннадию Андреевичу, и всему тамошнему партийному аппарату и так далее. Прежде чем вот формулировать такие провокационные посылы, надо понимать, как они скажутся на общей внутриполитической обстановке в стране. Потому что они, ну, откровенно говоря, вот это сейчас прозвучало на фоне там атак на Воронеж, на фоне всех наших переживаний за бензин и так далее, но просто как работа на врага. Потому что, ну, не скрывает ни Зеленский, ни те, кто за ним стоит, базовые идеи, что они хотят раскачать Россию на революционные, на протестные события. И вот пугать сразу десятки миллионов людей, у всех так или иначе есть вклады в банках, вот, на такой вот уровень беспокойства запредельный, ну, это, ну, я не знаю, действительно, чем надо было в этой ситуации думать.
1: Как там было?
2: Это, конечно, ну, колоссальные удары и по рейтингу КПРФ тоже не будем забывать.
1: Дай бог, вот, кстати это... говоря, извините, я вот так скажу, дай бог, чтобы они потеряли процентов 5 от своей...
2: Но с другой стороны, скажем, например, есть замечательная партия «Новые люди», которая пытается протолкнуть как бы закон так называемый о домашнем насилии, который фактически превратится в закон о репрессировании, что называется, семей. Вот. И еще больше подорвет наш брачный потенциал в стране. То есть сейчас вот у нас один из руководителей Минюста, опять же, к вопросу о безответственных высказываниях, начал тут нападать, что вот, сожительство без регистрации, это угроза национальной безопасности. То есть, ну вот, опять же, нервировать людей на пустом месте. Ну, хорошо, если он считает это угрозой национальной безопасности, то понятное дело, что после принятия как бы таких по западному политкорректному образцу этих законов, вот, а вместо того, чтобы интенсифицировать применение уголовного кодекса там, где действительно по-настоящему это насилие есть, то значит люди будут еще меньше регистрировать отношения. Потому что вот практика, скажем, вот испанских законов на эту тему, она однозначно показала, что фактически жертвы в результате вот этих вот законов мужчина, например, лишается собственного жилья. То есть мужчина селится с женщиной, потом она подает на него жалобу, что он якобы применяет насилие, причем, опять же, по этим абсурдным европейским принципам под насилием имеется в виду в том числе какие-то словесные высказывания, какое-то выражение недовольства и так далее. И ему запрещают приближаться к этой женщине. Что это значит? Это означает, что его выкидывают из собственного же жилья, как вот так называемого абьюзера. То есть, грубо говоря, нужно очень тщательно прорабатывать юридический инструментарий, чтобы у нас не повторилась такая же ситуация. А пока этой проработки не будет, но все такие законодательные инициативы, они будут вести только к тому, что количество браков, количество деторождений еще будет снижаться, потому что люди будут бояться официальной регистрации отношений и юридически обязывающих действий. Ну, зачем нам это нужно? Я, кстати... Поэтому, грубо говоря, ничего хорошего, с одной стороны, не желаю КПРФ, но некоторые альтернативы бывают не лучше.
1: Ну, я вообще не понимаю, с какой стати заместитель главы Минюста начинает о браке рассуждать. Ну, вот ты говори о своем. Где ты профессионал? Но, может, обсудим еще. Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России, был в эфире «Радио Спутник».

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. –

Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? «Давайте осудим». Ой, не то. «Давайте обсудим». Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Пожар возник на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА. В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после землетрясения. Минпросвещение России подготовит новые учебники по всем школьным предметам. Подробности далее. Возгорание произошло на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. Он добавил, что на месте работают экстренные оперативные службы. Украина сосредоточила свои усилия на ударах по гражданским объектам и населению. Об этом заявил газете «Известия» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, в последние 3 недели произошел серьезный рост числа пострадавших среди мирных жителей, что связано с массированными атаками украинской стороны именно на граждан. Санкции, вводимые странами Запада против партнеров России, не снижают интереса к сотрудничеству с Москвой. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД, курирующий вопросы взаимодействия подсанкционных стран Александр Трофимов. Он подчеркнул, что даже в условиях рестрикций всегда можно найти механизмы взаимодействия. По словам Трофимова, в рамках такого сотрудничества налаживаются новые логистические каналы, предпринимаются усилия для расчета в национальных валютах. Запад санкционирует. Санкциями пытался исключить Россию из созданной им системы, однако у нее есть партнеры по всему миру, от Никарагуа до Китая, заключил дипломат. Венесуэла вводит чрезвычайное положение после сильного землетрясения. Об этом заявила уполномоченный президент страны Делси Родригес, обращаясь к нации. По ее словам, несколько регионов серьезно повреждены. В стране зафиксированы обрушения зданий и перебои в работе отдельных коммунальных служб. Страна отменяет занятия в школах до конца недели. В Венесуэле произошло 2 серии мощных подземных толчков. По данным геологической службы США, их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Администрация президента США Дональда Трампа просит 672 миллиона долларов на финансирование мероприятий по вывозу иранских ядерных материалов. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник из Белого дома. Запрос также предусматривает финансирование американских проверок на территории Ирана, поддержку инспекции МАГАТЭ, усиление мер по выявлению контрабанды ядерных материалов и расширение деятельности группы аварийного ядерного реагирования на Ближнем Востоке. Ранее газета Wall Street Journal писала, что Пентагон требует от Конгресса выделить дополнительные 80 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с операцией в Иране, а также иных затрат. Минпросвещение России подготовит единые учебники по всем школьным предметам. До конца года в федеральный перечень могут войти новые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11 классов, а также по труду для 5-9 классов. Об этом заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, что учебник истории уже получил высокую оценку у педагогического сообщества. Более того, завершена подготовка единых государственных учебников по обществу. Знанию. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Спутник.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Сенатор Клишас. Да, тот самый.
2: Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь нахожусь я, Алексей Осин. Здравствуйте, Андрей Александрович.
3: Добрый вечер, Алексей. Всем добрый вечер.
2: Ну, много любопытного на этой неделе было услышано на Питерском международном юридическом форуме. Я бы, знаете, с чего начал? Я бы начал с, скажем так, темой пленарного заседания. Звучит она так: международное право, привилегия первых или право равных. Ну, понятно, что хотелось бы ответить, собственно, что это право равных. Но вроде как получается, что привилегия первых. Или вы думаете как-то иначе? И есть ли оно вообще сейчас, международное право?
3: Наверное, международное право есть. Это же совокупность норм, да, которые регулируют отношения межгосударственные. Есть, правда, страны, которые совершенно откровенно заявляют о том, что никакими нормами международного права они себя не считают связанными. Да? Ну, Соединенные Штаты Америки в первую очередь. Они считают, что у них одно ограничение. Это устами они своего президента, собственно говоря, сообщили. Что вот только их моральные какие-то представления о должном ограничивают их действия. Ну, собственно говоря, это отказ, по сути дела, от одного из ключевых, безусловно, ключевых игроков мировых, Соединенных Штатов, отказ от соблюдения норм международного права. И, наверное, так вот как раз последствия этого как раз стоит переосмыслить. Поэтому и тема такая у пленарного заседания.
2: Ну, а вот если рассматривать это право первых или право равных, привилегия первых или право равных?
3: Ну, в различные периоды исторически было по-разному. Сейчас очевидно, что это привилегия первых. Сейчас, в данный момент времени, потому что ни о каком праве равных нет речи, потому что есть государства, которые откровенно говорят, что мы делаем, что хотим, а вы делаете то, что мы позволяем. Ни о каком равенстве здесь речи не идет. Безусловно, это так.
2: Ну да, в этой формуле, получается, заложена война, выходит, что так, потому что если вторые...
3: В этой формуле заложен хаос, да, как минимум, такой глобальный мировой хаос, потому что не бывает таких норм, которые должны соблюдать одни и могут игнорировать другие на международном уровне, во всяком случае. Все будут исходить из того, что если ты можешь, делай, да, так как Соединенные Штаты сейчас исходят, можешь, делай. Почему ты это сделал? Да потому что могу. И мне никакие больше ограничения не нужны. Это касается там известной ситуации в Венесуэле с агрессией и похищением президента. Это касается блокады Кубы, да и всех прочих ситуаций, не говоря уже про тот санкционный режим, который введен в отношении России и действует уже много лет.
2: Да, прикоснулись к политике. Ну, просто я о чем говорю? Если вот эти вот, которые не первые, а вот вторая, так сказать, страта такая государств...
3: Так называемые равные.
2: Ну, вроде как равные, которые должны быть. Если они считают, что они могут отстоять свое право, тогда это вот такой вот, если хотите, казус белли, потому что первые будут их принуждать, заставлять и так далее. В том числе и военные силы, разве нет?
3: Ну, смотрите, если они могут отстоять свое право, они, наверное, автоматически переходят в разряд первых. Да? А вот кто не может отстоять, тот уже становится страдальцем. Есть другое слово для этого, но не будем его использовать в эфире.
2: Да, имеет раз уж смысл. Ну, получилось, что мы вот на политические темы, хотя в конце вроде собирался я их затронуть, но выходит, что Иран становится первым тогда. Если вот
3: Иран, по крайней мере, очень достойно выдержал мощнейшее военное давление Соединенных Штатов и показал, что с ним, в том числе с его ядерной программой, с его вооруженными силами, с устойчивостью его экономики, приходится считаться. Да, может быть, это не, скажем так, мировая элита, да, но это точно государство, которое оказывает существенное влияние на тот регион, где оно находится. То есть это мощная региональная держава.
2: Ну, это совершенно очевидно. В этот список мог бы еще внести Вьетнам, например, или Афганистан. Хотя он вроде слаб экономически, люди там не очень хорошо живут, да, но тем не менее они же отстояли свое право. Мы сейчас не рассуждаем, какое оно, как хотят они жить, но вот они это сделали тоже ведь.
3: Я соглашусь в отношении Вьетнама, безусловно. Это очень динамично вообще развивающееся государство. Очень мощная экономика, которая выстраивает такие экономические связи буквально со всеми частями света. Да, в отношении Вьетнама соглашусь. В отношении Афганистана, ну, большие вопросы. Да, Афганистан отстоял свой суверенитет. Да, и, безусловно, бегство американцев из Афганистана добавило политического веса тому политическому режиму, который сейчас есть в Афганистане. Просто экономическое влияние Афганистана даже на соседей, оно, ну, пока, наверное, согласимся с тем, что оно крайне-крайне ограничено. Да. А вот Иран, перекрывая Армузский пролив, в состоянии потрясать мировую экономику, скажем так.
2: Много говорили, кстати, о ценностях разнообразных, а то это, можно даже сказать, идеологической основе нашего общества. В частности, была дискуссия о том, что демократизм превращается в коллективизм, а затем в соборность, вот соотношение какое-то этих понятий. И была даже дискуссия о том, что, может быть, стоит какие-то понятия включить, вот, по их поводу принять федеральный конституционный закон, на что вы, кстати говоря, ответили. Вот если начать просто вот с этих формулировок, чем демократизм отличается от коллективизма и соборности? Вроде бы как одно и то же, то есть большинство решает...
3: Я понятия не имею, надо спрашивать авторов этих инициатив, чем одно отличается от другого. Знаете, я как бы небольшой... Я понимаю важность и значимость этой темы. Возможно, что это хорошая история для каких-то программных документов, но закон, не говоря уже о федеральном конституционном законе, должен содержать нормы права. Да? Нормы права. Это не место, где просто дают определение каким-то понятиям, раскрывают содержание каких-то терминов, смыслов и так далее. Закон не про это. Закон — это акт, который содержит нормы права. А норма права, есть базовое определение, это предписание какому-то субъекту совершить какие-то действия или кому-то отказаться от совершения каких-то действий. То есть там есть всегда субъекты действия или призыв воздержаться от совершения такого действия. Вот что такое норма права, да? Я, честно говоря, плохо представляю закон, в котором собраны некие определения, понятия, даже очень важные, даже фундаментальные. Но законы для этого не пишутся. Не говоря уже про конституционные законы, с ними совершенно другая проблема.
2: Ну, в свое время у нас была же 5-я статья Конституции, которая говорила о том, что коммунистическая партия определяет там в стране многое.
3: А Конституция — это политико-правовой документ. Наличие политических деклараций в Конституции — это общепринятая норма. Да? Наличие таких деклараций — Российская Федерация — правовое демократическое государство. Да, это тоже это нормы цели. Да? Конституция пишется по-другому. Там есть нормы цели, нормы принципы, есть нормы конкретного действия, о которых я говорю. Да? Предписание субъекту совершать действие или воздержаться от совершения. Но Конституция — это уникальная. Она и поэтому и называется политико-правовой документ. Это еще и декларация определенного рода. Это провозглашение определенных политических целей, намерений, тех идеалов, которые общество перед собой ставит. Вот это Конституция. А федеральный закон или федеральный конституционный закон должен содержать нормы права.
2: А почему вы, вот, так сказать, выступили с критикой вот эту идею о том, что придать статус, ну, то есть разработать федеральный конституционный закон, соответственно, вот по этим темам, о традиционных ценностях?
3: Потому что это ущемляет полномочия президента.
2: В какой части? Просто объясните, не все же понимают.
3: Смотрите, Конституция сконструирована определенным образом, где есть баланс полномочий между всеми конституционными органами власти. И достаточно подробно и детально продуман баланс полномочий во взаимоотношениях президента и парламента. Да? Угу. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, которые прямо указаны в Конституции. Угу. 71-я статья — это вопросы исключительного ведения федерации. Исключительного ведения федерации. И все федеральные конституционные законы принимаются по вопросам исключительного ведения федерации. Это так. То есть по вопросам совместного ведения, 72-я статья Конституции, мы уже не принимаем конституционные законы, мы принимаем обычные федеральные законы. Но и по большинству вопросов, которые относятся к 71-й статье, исключительная федеральная компетенция, тоже принимаются не конституционные, а обычные федеральные законы. Да? А конституционные, повторю, чтобы было всем понятно, а конституционные принимаются только по вопросам, которые прямо указаны в Конституции. Там герб, там и так далее. Там есть перечень специальных этих законов. Если вы откроете текст Конституции, вы можете прочитать. По данному вопросу принимается федеральный конституционный закон. Точка. Да? Прямое указание. Если допустить, что Государственная Дума начнет принимать конституционные законы по любым вопросам из перечня федеральной компетенции исключительной, это нарушит баланс взаимоотношений с президентом, потому что, в отличие от федеральных законов, по поводу федеральных конституционных законов у президента нет вето. То есть получается, что любой вопрос исключительной федеральной компетенции можно изъять из-под президентского вето, если допустить, что по этому вопросу может быть принят федеральный конституционный закон. Это юридический вопрос, но он очень значимый с точки зрения конституционного права, потому что Конституция сконструирована так, что у президента нет права вето только по федеральным конституционным законам. И если ты произвольно расширяешь перечень конституционных законов, это значит, ты произвольно расширяешь перечень вопросов, по которым у президента нет вето. А это нарушение баланса между конституционными органами власти. Конституция написана не так.
2: Ну, да, да,
3: поэтому я против.
2: Тогда поэтому я против. Получается, что, так сказать, вот эти весы, они качнутся в сторону законодательной власти, да? Ну, если они...
3: Ну, в сторону законодательной власти, но давайте так, более все-таки четко скажем, в сторону Государственной Думы. В сторону Государственной Думы, потому что на этой стадии будет приниматься решение, принимать конституционный закон или не принимать. Государственная Дума принимает, да, как бы законы. Но что касается конституционных законов, там вообще закон считается принятым только после того, как его одобрит Дума, там другая терминология, то есть Конституция сразу переходит на другую терминологию, когда речь идет о конституционных законах, поскольку, ну, это такой юридически достаточно важный вопрос, если как бы это интересно, я могу до конца его объяснить. Угу. Когда речь идет о федеральных законах, Конституция говорит, Дума принимает закон, а Совет Федерации одобряет. И это принципиальная разница. Да? Дума принимает, значит, Совет Федерации отклонил федеральный закон, но Дума может преодолеть вето Совета Федерации. Да? То есть закон считается принятым, когда за него проголосовала Государственная Дума. Он уже все, он принят. И, например, если вето Совета Федерации преодолено, то он отправляется на подпись президенту, и президент его подписывает. Федеральные конституционные законы принимаются не так. Там самая главная разница состоит не в том, что там квалифицированное большинство депутатов и сенаторов, а главная разница в принятии конституционных законов состоит в том, что закон считается принятым после того, как, внимание, его одобрила Государственная Дума и одобрил Совет Федерации. То есть принятием конституционного закона считается одобрение в двух палатах. Понятно, да?
2: Да.
3: То есть невозможно преодолеть Совет Федерации, если это конституционный закон. Потому что закон просто не принят, он просто не поступит на подпись президенту. Да? Но у президента не будет вето на этот закон. Он уже не сможет наложить вето. По обычному закону федеральному принимает Дума, вето Совета Федерации может быть преодолено, и у президента есть вето на федеральные законы. Поэтому, когда ты свободно перемещаешь вопросы уровня федерального закона на конституционный, ты не просто получаешь более красивое название, а давайте по какому-нибудь вопросу традиционных ценностей примем конституционный закон. Это значит, что этот закон может быть принят только через одобрение двумя палатами, и он изъят из-под президентского вето. А это существенное нарушение конституционного баланса.
2: Это ясно, это очевидно. Но, кстати, вот еще одна из этих ценностей, это ценности семейные. Насколько я понимаю, в Конституции они отражение нашли, потому что мы вот когда в 2020 году же семья – это союз мужчины и женщины, такая же форма в Конституции появилась, наверняка и другие какие-то есть.
3: Ни в коем случае, нет? Ни в коем случае, Алексей. Вот это заблуждение, с которым очень долго все боролись,
2: так.
3: Было огромное количество протестов со стороны граждан. Не семья – это союз мужчины и женщины, а брак
2: –
3: это
2: брак,
3: союз
2: да.
3: мужчины и женщины. Вот с этим мы очень долго и очень внимательно разбирали.
2: А, брак — это то, что зарегистрировано, ну ладно, это наверняка сейчас...
3: Нет, но там про регистрацию в Конституции ничего не написано.
2: Это понятно, да.
3: Просто брак — это союз мужчины и женщины. А семья, она может состоять из матери и детей, отца и детей, и бабушки, да, как бы. Семья — это вот другое немного понятие.
2: Ну вот, ну хорошо, да, я не то что оговорился, но неправильно использовал слово. Хорошо, брак, пусть будет брак, это все-таки то, что государство поддерживает. Наш зампред Государственной Думы, бывший омбудсмен, кстати говоря, Анна Кузнецова, сказала, что 31 закон об укреплении семейных ценностей принят. И вот тоже в этой связи, насколько нужно продвигать вот эту тему, вот эту повестку дня, с вашей точки зрения, закреплять ее в законах, вот именно о семейных ценностях?
3: Я не понимаю, о чем идет в данном случае речь, как ее можно закреплять в законах. Понимаете, ценности — это есть ценности, это внутренние установки людей. Они законами не формулируются, эти внутренние установки. Если вы хотите семье или брачной паре, которые зарегистрированы официально, дать какие-то льготы, дайте, это укрепит семейный союз, брачный союз? Наверное, да. Да?
2: Наверное,
3: если
2: вы
3: установите
2: да.
3: какие-то более льготные вопросы, связанные с наследованием имущества там, одного из супругов законных, да, наверное, тоже это хорошо. Еще дадите какие-то льготы. Это будет укреплять семейные отношения. Но, знаете, я далек от того, чтобы осуждать людей, которые живут в гражданском браке, может быть, не регистрируют свои отношения, но при этом имеют детей, ведут общее хозяйство, проживают совместно, да, воспитывают вместе своих детей. Ну, осуждать их, если они выбрали по каким-то причинам такую форму жизни, такой образ жизни, я не готов, например. Говорить, что это угроза национальной безопасности, уж не готов тем более.
2: Ну да, это зампред...
3: Да, кстати, на форуме тоже звучали подобного рода вещи.
2: Министерство юстиции Вадим Баланин взорвал информационное пространство этим заявлением, хотя я, честно говоря, не понимаю, как это может угрожать национальной безопасности.
3: Я тоже не понимаю, как это может угрожать национальной безопасности. Тут сразу возникли вопросы, а что, если это угрожает национальной безопасности, ну принимайте меры тогда, да? Ну тогда, не знаю, штрафуйте, запрещайте это. Ну, слава богу, об этом речи не идет. И я абсолютно уверен, что никаких санкций в отношении таких людей, таких семей нет и не будет.
2: Ну да, это потому что у нас иногда бывает, как скажут что-нибудь, а потом всей страной разбираются. Причем бывает, что лиц, которые достаточно высоко в политической или властной иерархии стоят, они вот неосторожным словом могут просто ситуацию поменять буквально в стране, вызвать конкретные совершенно действия людей. Раз уж мы, так сказать, об этом заговорили, это вот то, о чем Геннадий Андреевич Зюганов на съезде КПРФ сказал. Там можно по-разному трактовать, но многие увидели в его словах о том, что деньги, лежащие в банках на счетах как граждан, так и предприятий, не работают, и нужно заставить их работать. И все сочли, многие, вернее, все, конечно, я не могу ручаться, да, многие сочли, что это, так сказать, призыв к тому, чтобы эти средства либо изъять, либо заморозить, и потом и КПРФ пришлось оправдываться, и все по этому поводу стали высказываться. Вот как здесь с ответственностью, Андрей Александрович, как считаете?
3: Вот знаете, все бы ничего, да, я как бы посмотрел, что там говорил Геннадий Андреевич, он, конечно, ну, я не могу однозначно сделать вывод, что он предложил конфисковать денежные средства там предприятий и граждан. Это сложно сделать такой вывод, но при желании можно это так интерпретировать. Но если Геннадий Андреевич этого не говорил, да, он не говорил или не имел это в виду, или имел в виду что-то совсем другое, но если люди так поняли его слова, то не кто-то там в КПРФ, а Геннадий Андреевич должен лично выйти и сказать: вы меня неправильно поняли. КПРФ — это парламентская партия, она уважает Конституцию, уважает право собственности граждан, да, и денежные средства граждан находятся в безопасности. Государство отвечает за сохранность этих денежных средств, да, и специальный закон о определенных объемах, да, ответственности. Но я, к сожалению, может быть, я пропустил. Я, к сожалению, такого заявления Геннадия Андреевича тоже не слышал.
2: Да, а мне казалось, на сайте что-то появилось, да, что он не имел.
3: Если появилось, слава богу. Если появилось, слава богу. Но Геннадий Андреевич очень опытный политик. Очень опытный политик. И если его слова были так интерпретированы, а он, ну как бы, так же ярко, как он умеет, не посчитал нужным опровергнуть это, у меня, честно говоря, возникают сомнения, а в чем все-таки позиция Геннадия Андреевича? Да? Он все-таки считает, что денежные средства надо изъять, что ли, или так не считает? Но если не считает и уважает право собственности людей, ну, надо немедленно выйти и сказать, вы меня неправильно поняли, я имел в виду совершенно другое. Мне бы, честно говоря, хотелось услышать такое заявление лидера одной из крупнейших парламентских партий.
2: Ну да, в особенности, если какие-то граждане побежали сразу в банк и начали закрывать вклады, чтобы, так сказать, стеклянные банки...
3: Особенно, если
2: другие...
3: это так. Да, особенно, если это так.
2: Ну вот, да, особенно в такой ситуации, когда, в общем, ну, в стране, скажем так, некая тревожность появилась в последнее время. Ну, я не
3: появилась,
2: знаю.
3: Появилась, конечно, но это совершенно очевидно. У людей возникло беспокойство. Слушайте, на это обратил внимание президент, обратил внимание правительство, да? Вот буквально в ходе вчерашнего совещания. Что нужно минимизировать последствия тех атак, которые совершили вооруженные силы Украины, да, здесь, на нашей территории. Тех террористических актов. И этим это задача, которая стоит перед всеми органами власти. Не дополнительно дестабилизировать людей и вносить такого рода истории, вбрасывать, да, ну, действительно, пытаться стабилизировать эту ситуацию не только разговорами, да. Президент сказал, за это отвечает Министерство обороны и правительство, да. Сделайте так, чтобы последствия этого были минимизированы в кратчайшие сроки. Да? Но мы же видим проблему, ее же невозможно скрыть, невозможно об этом не говорить. Детей из Крыма эвакуируют из детских лагерей. Да? Ну, это тоже, люди видят это. И в такой ситуации нам еще дают очень такую сомнительную интерпретацию слов одного из лидеров крупнейшей парламентской партии.
2: Ну, кстати, да, сейчас вот уйдем уже на новости. Мне очень понравилась инициатива крымчан, которые стали массово выкладывать, значит, видео, что у них нормально, что они держатся. Нет, мы понимаем, что проблема есть, но тем не менее там никакого уныния и паники, они хотят это доказать, не присутствует.
3: Это очень правильно. Это очень правильно, потому что жизнь, несмотря ни на что, продолжается. Конечно, есть сложности, но если на это обратил внимание вот непосредственно дал указание президент в ходе совещания с членами правительства. Это показано по всем федеральным каналам. Но поверьте, все делают все, что от них зависит.
2: Постараемся, да. Ну, прервемся. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В эфире «Радио Спутник». Оставайтесь на орбите.

Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».

0: Сенатор Клишас. Да, тот самый.
1: Андрей Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Андрей Александрович, ну вот в первой части говорили, но, видимо, так сказать, по моей вине как-то, может быть, хаотично, у вас очень верная, с моей точки зрения, мысль прозвучала о том, что государство, например, может помогать укреплению семьи, ну, давать льготы, там, ипотеку, значит, пособия на детей, организовывать там кружки, секции и так далее. Но вот укоренить в головах людей какую-то идею достаточно сложно. Это тоже можно поддерживать, там, не знаю, писать книги, создавать кинофильмы и прочее. Но все равно это как-то формируется само. Правда ведь, вот если
2: я
1: так оценить?
2: Я с этим согласен. Я ровно так и считаю. Я считаю, что если люди видят в институте брака, а это очень древний институт, да, и правовой институт, и социальный, некую ценность, да, и стремятся к официально регистрировать брак, это государство должно всячески поддерживать, и поддерживая это, давать людям, ну, какие-то льготы, преференции и так далее. Но заставить людей любить брак как таковой, мне кажется, государству будет очень сложно.
1: Ну вот, по-моему, то же самое касается и коллегиальности, вот этой коллективизма, соборности и вот таких,
2: да,
1: вещей.
2: Понимаете, тут, просто да. Когда мы говорим о соборности, тут уже вступают, мы сразу вспоминаем тексты русских философов религиозных, да, там 19 века, и у этих всех понятий, я не против соборности, я за. У этих всех понятий есть своя история, свой определенный шлейф, да, и просто так манипулировать ими, менять одно на другое, если в этом резон какой-то, особенно если мы с вами ведем речь о каких-то нормативных актах.
1: Да, совершенно верно. Ну, кстати, вот тут тоже еще одна законодательная инициатива, насколько я понимаю, партия «Новые люди» обсуждает или намеревается, так сказать, внести законопроект, ну, в общем, как-то эта идея это баражирует в умах, уголовную ответственность за насилие в отношении близких или родных людей, которое выразилось в причинении боли, но при этом не привела к серьезной утрате трудоспособности. Там аж до 2 лет тюремного заключения полагается, да, ну, в ряде случаев. У меня вот всегда в таких случаях возникает вопрос, а разве нет в Уголовном кодексе уже статьи, что бить людей нельзя?
2: Конечно, есть.
1: А чем отличаются там близкие они и не близкие?
2: Ничем не отличается. И смысл введения каких-то специальных норм только в том, чтобы ввести, ну, какие-то дополнительные квалифицированные составы. Мы ведь несколько раз, Алексей, к этой теме серьезно подступались. Да? Несколько раз серьезно подступались. И административная ответственность предлагалась, и уголовная ответственность предлагалась. Но каждый раз, во-первых, мы упирались в объективные вещи. Ну, во-первых, то, что вы говорите, это совершенно справедливо. А что, у нас разве есть какая-то разница, что разве мужа или детей бить можно, как бы, а других нельзя, да? Ну, как бы, Уголовный кодекс не делает ничего подобного, никаких исключений, да? И мы знаем, что когда есть семьи, к сожалению, где над детьми, например, совершается насилие, да? И таких родителей привлекают к ответственности, да? Тут речь идет о чем еще дополнительно? Какая практика складывалась? Вот представьте себе, ну, давайте такую картинку нарисуем, не очень красивую, но все понимают, что такое бывает в жизни. Вот муж выпил сильно, пришел домой, занялся рукоприкладством. Женщина могла пострадать, ну, супруга, дети могли пострадать, да? На него она подает заявление. Домашнее насилие. Ну, как бы у нас же вся эта история была. Что потом происходит через день? Ну, заберут его. Дадут какой-то штраф, выпишут, административный. Ну, еще не дай бог, если вот уголовную ответственность ввести, ну, отправят, немножко посидит. Что, как только женщина осознает, что в результате этого не только, ну, да извините, там, отец в семье злоупотребляет алкоголем, это часто ситуации, связанные, к сожалению, с алкоголем, не только он злоупотребляет, не только она пострадала, он мог нанести ей какие-то там травмы, ну или просто вся эта ситуация, она крайне неприятная, и, конечно, насилие, дети. Но еще и из семейного бюджета надо отдать энную сумму, потому что ему штраф административный выписали. Что делает женщина в этой ситуации? Она бежит забирать заявление. Она говорит, ой, перепутали, ничего не было, извините, что-то там не то. А если его отправят в тюрьму, а кто будет кормить ее детей? Кто будет работать, кормить ее? То есть, понимаете, сразу встает такое количество вопросов, которые делают это, ну, если не бессмысленным, то действенность таких норм делают крайне сомнительным. Люди очень часто отказывались потом от заявлений. И не хотели, чтобы привлекали, неважно, отца, мать, там, кого-то из близких, к административной, к уголовной ответственности. Потому что это наносило вред семье. Наносило вред семье. И поэтому я с уважением отношусь к партии «Новые люди». Я понимаю, что они поднимают проблему, которая реально есть. Есть проблема, когда в ряде семей происходят такие вещи. Но нужно ли для этого специально вводить административные или уголовные статьи? Для меня пока это большой вопрос.
1: А вот смотрите, если решают в обществе, условно говоря, вот живут эти люди в многоквартирном доме, и хорошо бы они друг друга знали. И все знают, что вот на четвертом этаже есть такая квартира, оттуда крики разносятся. Вот почему не прийти с депутацией и сказать, ты, товарищ, а и женщина с синяками
2: ну,
1: ходит.
2: Ну, это уже вопрос не к юристу, да?
1: Можно нет, это не к юристу, я как человеку. Вот мы же говорим
2: можно,
1: о коллективизме.
2: Можно прийти с депутацией, с чем угодно, но просто этот человек откроет дверь и скажет, это моя квартира, это моя семья, это мой дом, не вмешивайтесь в жизнь моей семьи, свободно. И вполне традиционным ценностям такой вопрос, как ни парадоксально, будет соответствовать.
1: Нет, но можно же так сказать, что он сильно задумается. Вот если в следующий раз мы тут услышим эти крики, то ты подумай. Я не буду ни на что намекать, но а почему нет? Это общество решает, но если так... нельзя же к нему приставить...
2: Алексей, я нисколько не возражаю, чтобы соседи, друзья, знакомые, родственники призвали такого человека к порядку. Я просто в действенности этих мер тоже так же очень сильно сомневаюсь. Потому что он пойдет в полицию, если, скажем так, определенными качествами обладает, и напишет заявление, что ему угрожали соседи. И разбираться будут с ними.
1: Ну, тот тоже вариант, конечно, да. Хотя иногда действенным бывают эти подобные меры.
2: Бывает, бывает. Общественные, мы же помним с вами очень, в общем, ну, для кого-то хорошую, для кого-то нет. Практику, когда прорабатывали там дебоширов на предприятиях, собрания трудового коллектива и так далее, на кого-то действовало.
1: Что у нас по Борщеву, помните, да?
2: Вполне, да, вполне верил, что такого рода методы тоже на кого-то оказывают должное влияние.
1: Еще одно дело, дошло оно до Конституционного суда ни много ни мало, дело о сроках давности. Значит, у мужчины, мошенники каким-то образом выудили достаточную сумму денег, за 2 года мошенников не нашли и потом прекратили, насколько я понял, дело за истечением срока давности. Ну, потом шли вот бесконечные инстанции и, значит, соответственно, остановились на том, что если фигурант не установлен, то согласие на то, чтобы возобновить дело, не требуется. Ну, то есть, их же не нашли, не знают, кто это, и поэтому, значит, вот вроде как дело возобновить нельзя. Вот насколько я понял, если из моего сбивчивого рассказа.
2: Это вы фабулу рассказываете.
1: Да.
2: Был заседание Конституционного суда на прошлой неделе. Я поэтому даже тоже разместил в Максе и в Телеграме тоже пост на эту тему, объяснил позицию этой федерации. Фабулу правильно рассказываете, но спорили не об этом, не о сроках давности спорили. Никто не собирался менять сроки давности. Вопрос не в этом был в Конституционном суде. Вопрос был в том, по большому счету, суть этого дела сводится к следующему. Если не установлен обвиняемый, подозреваемый по делу, то есть ли для препятствия после истечения срока искового давности для того, чтобы возобновить производство? Вот о чем идет речь. Для того, чтобы возобновить производство по делу. могут быть разные причины для возобновления. Не выполнены какие-то экспертизы по какому-то уголовному делу, не произведен опрос свидетелей, неважно, какие причины, неважно. Важно, что сейчас ряд судов заняли такую позицию, что если сроки истекли привлечения к уголовной ответственности, то на этом основании дело не возобновляется. А требования, связанные с тем, что прекращается производство по делу, ну да, вы правильно сформулировали, если нет обвиняемого, то, в общем, и согласия его не нужно. Да? В этом состоял вопрос, и мы пока не знаем, какое будет решение Конституционного суда. Но, на мой взгляд, проблема состояла в том, что если мы встанем на ту позицию, которую вот так последовательно отстаивает МВД, что, ну да, вот истекли сроки, и все, не установлен подозреваемый, обвиняемый по делу, и все, пусть они подают, потерпевшие, пусть подают в рамках гражданского производства, гражданский иск, и там взыскивают, ну это действительно в основном-то дела по мошенничеству.
1: Ну да.
2: И пусть они взыскивают эти средства в рамках уже гражданского процесса. Но проблема-то состоит в том, что не с кого взыскать. Да, то есть потерпевший не знает, кому предъявить их, потому что не установлено лицо. Да, мы же хорошо понимаем все эти ситуации с мошенничеством, но вы, наверное, каждый день видите новости разного рода, где вам рассказывают эти все
1: ситуации. Да мне каждый день звонят уж, извините.
2: Вот вам каждый день звонят, но я думаю, не для того, чтобы вам помочь, а для того, чтобы как-то развести, да, на такого рода историю. Поэтому это дело о правах потерпевшего. Как в условиях, когда государство не установило виновного в совершении преступления, не смогло его установить. Что делать потерпевшему? Как ему восстановить свое нарушенное право? Вот о чем идет дело. И мы будем ждать решения Конституционного суда, но ну, я думаю, что в течение месяца будет вынесено.
1: Я просто как обыватель понимаю, что, вот, например, взялись вроде искать этих мошенников, а и выгодно тем, кто ищет, ну, как бы не очень рьяно это делать. Вот 2 года пройдет, мы это дело спишем, еще им заниматься иногда. У нас и без этого проблем хватает. Вот это меня
2: Алексей,
1: как-то...
2: иногда и так бывает. Иногда и так бывает, вы совершенно правы, да? Иногда бывает и так, что если какое-то преступление совершено, по нему низкие сроки привлечения к уголовной ответственности, они истекают, и все, давайте как бы забудем об этом, и вроде как мы все свою работу якобы сделали, и к нам никаких вопросов нет.
1: Еще...
2: Это дело о правах потерпевших.
1: Еще одно тоже где-то юридическое дело, а может быть не только, в Питере на станции Парк Победы, которая открывается после капитального ремонта, там ряд плит, по которым люди будут ходить, сделаны из переплавленной техники времен Великой Отечественной войны. Это нормально. С другой стороны, там хотят как-то то ли выгравировать, но, в общем, будут видны шевроны подразделений на вермахта, да, или нацистской, так сказать, нацистских каких-то подразделений. Вот здесь возникает вопрос. Вроде бы, с одной стороны, у нас, по-моему, уже приняты законы, что нельзя там экстремистскую информацию в интернете искать, и законы о том, что вот если ты у себя разместишь, ну, условно говоря, Штирлица на рукаве со свастикой, тебе тоже могут, так сказать, претензии быть у правоохранительных органов. А здесь, получается, само государство использует эти вот, пусть, может быть, даже с такой нормальной пропагандистской целью, но тем не менее. Вот как здесь быть, с вашей точки зрения?
2: Ну, надо как здесь быть? Слушайте, надо понимать всегда содержание закона, да, на что закон направлен. Использование этой символики направлено на то, чтобы исключить пропаганду подобного рода идеологии, с которой она ассоциируется, эта символика. Угу. Да? Но разве когда попирают ногами эту символику, это разве ее пропаганда? Ну, я бы, например, никаких претензий к людям, которые это сделают, не предъявлял, да, если люди будут просто ходить и топтать ногами эти символы. Но тогда давайте кинохронику запретим, где с фашистских знаменок мавзолею Ленина швыряют, да, там очень хорошо все видно. Солдаты идут с ними, да, представьте себе, солдаты маршируют по Красной площади с этими знаменами, ну, они как бы наклонены, да, мы все хорошо знаем, mm-hmm. легендарные совершенно кадры парада 45-го года, И что, его надо запретить, эту хронику? Вот маршируют со знаменами, на которых фашистские символы размещены.
1: А вы знаете, что нас иногда заблюривают? Вот Штирлиц идет.
2: Да, совершенно Штирлиц верно.
1: Шел. А зачем? Зачем?
2: Я даже знаю, что в каких-то учебниках пытались там типа чуть ли не заштриховывать эти все как бы абсурд. Но так закон не для этого написан, и не надо доходить до... В некотором смысле это, знаете, доведение закона до его противоположности. Настолько можно абсурдно извратить практику его применения.
1: Тоже, кстати говоря, тема, о которой вы высказывались, сегодня министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сказал, что я бы вышел, ну, в смысле, если бы он принимал решение, он бы вышел из ОБСЕ, но решение будет принимать президент, и какое примет, такое, собственно говоря, и примет. Сергей Викторович назвал ОБСЕ полумертвой организацией, но вот тут такая ситуация. Причина, по которой мы не выходим, он ее озвучил. Значит, нас поливают грязью, мы в ответ предоставляем факты, у нас есть площадка для, собственно, дискуссий, но вот зачем нужна площадка, где тебя обливают грязью? И вообще вот со многим таких подобных организаций, вот вроде мы в них состоим, а зачем состоим, непонятно. Вот ваша позиция какова?
2: Смотрите, моя позиция следующая. Если у тебя есть возможность в этой организации высказываться, предоставлять действительно факты, говорить о своих взглядах, давать свои оценки ситуации, хочешь, не хочешь, они вынуждены это слышать и слушать. Это важно. Остаются документы, остаются протоколы, стенограммы этих заседаний, где высказывается наша позиция. Любая площадка, через которую ты можешь донести свою позицию, она имеет определенную ценность. Я тоже считаю ОБСЕ абсолютно излившей себя организацией, бессмысленной, кроме вот этого аспекта. Мы до сих пор можем доносить свою позицию до тех, кто ее готов услышать. Это не Совет Европы, где, если вы помните, лишали просто голоса российскую делегацию, сказали, вы там вообще ничего не говорить не будете, да? Ну, то оттуда надо просто сразу покидать было эту организацию, потому что они боятся даже выслушать то, что ты им говоришь. ОБСЕ пока это не так. Но я думаю, что они скатятся к этому состоянию, и нам так или иначе придется тоже из этой организации уйти, потому что она, Лавров абсолютно прав, изжила себя и абсолютно бессмысленно с точки зрения тех целей, ради которых эта организация создавалась. Поэтому мой подход такой. Если вы можете через площадку любую доносить свою позицию, делайте это, пока можете. Если не можете, ассоциировать себя и оставаться на этой площадке дальше для вас нет никаких причин.
1: Ну, просто у нас многие думают, что вот красиво встать, хлопнуть дверью, чтобы штукатурка осыпалась, это политически более
2: иногда
1: действенно.
2: Иногда они ровно этого хотят. Иногда они ровно этого хотят, чтобы твой голос не звучал.
1: Ну, понятно, нет, позиция понятна, да. Сергей Викторович же сказал, что отныне теперь наша страна не будет доверять на слово и не позволит никому жульничать. Это, видимо, вокруг дискуссии о так называемом духе Анкориджа, да? Но я, в общем, не считаю, что... И вот вы оцените там мою, так сказать, фразу в данном случае. Я не считаю, что мы доверяли кому-то на слово. Там действительно какие-то слова прозвучали в Анкоридже, да, на Аляске. Были какие-то, может быть, даже договоренности. Но потом мы же не стали останавливать боевые действия, хотя, может быть, нас об этом просили, да? Мы продолжали вести ту политику, которую вели, понимая, что, ну, там были слова, вот если они будут подкреплены делами, тогда можно дальше разговаривать. Поэтому зачем себя выставлять такими опять наивными какими-то людьми, которых снова обманули? Вот мне это не совсем понятно.
2: А кто тебя выставляет наивными людьми? Я просто не очень понял.
1: Ну, Сергей Викторович говорит, что мы не позволим себя, не позволим жульничать. Иногда мы бываем наивными, но сейчас мы на чеку. Вот такие слова же прозвучали.
2: Я не знаю, что имел в виду Сергей Викторович. Угу. Я считаю, что мы, конечно же, столкнулись с тем, с чем давно, скажем так, не сталкивались. Да? Это началось с 2014 года, когда в Киеве подписывали гаранты европейские, да? Мы, в общем, исходим из того, что есть какое-то представление о правилах поведения, о дипломатии, о договоренностях международных. Вы помните гарантов, которые подписали Януковичу, что остановится, как бы, да, эта вся вакханалия, и дальше уже в рамках конституционного процесса они там перейдут к новым выборам и так далее. Гаранты были.
1: Ну да,
2: европейские гаранты.
1: Министры иностранных дел, да.
2: Угу. Да, про эта вся ситуация просуществовала, по-моему, двое суток.
1: Не, потом меньше Минск. Суток пошли на штурм суток, резиденции, да, да. Да, Януковича.
2: Да, да, может быть. Может быть. Потом Минск-1, Минск-2 и так далее, и так далее. Каждый раз мы подписывали соглашение. Мы не то что верили на слово. Каждый раз мы подписывали соглашение. Потом европейские политики, знаете, какая-то смена, такая глобальная смена подходов, что ли, произошла. Потому что они потом откровенно признавались и не испытывали никакого дискомфорта от этого, что самое поразительное. То есть что Меркель, что Оланд признавались, что да, все это был обман, мы просто хотели выиграть время для Украины, нужно было ее вооружить и так далее, да? Это невероятная совершенно вещь. И они как-то не любят на это обращать внимание, это обсуждать, но это так. И сейчас я согласен, в Анкоридже, по-моему, мы уже не подписали никаких обязывающих документов, да, потому что не было повода для того, чтобы не было формата такого подписания. Но там были сформулированы подходы, которых стороны намерены дальше придерживаться, потому что предстояли переговоры с участием Украины, да, как бы Соединенных Штатов и Российской Федерации. Я не считаю, что мы проявили какую-то наивность в Анкоридже. Нас, в общем, отучили доверять на слово. И вы правы, Алексей, мы не остановили боевые действия, хотя этого сначала очень хотела добиться Украина, да? Опять же, для того, чтобы просто собраться с силами. Но, и поэтому я не знаю, почему такая оценка слов Лаврова. Ну, наверное, можно его так интерпретировать. Но мне кажется, что он, наоборот, подчеркнул, что мы давно отошли от доверия на слово тем, кого когда-то считали партнерами европейскими.
1: Да это даже не то, что Сергей Викторович, это так у нас бродит вот в информационном пространстве, дескать, ага, значит, опять нас надули. Да где надули? Мы ничего не сделали.
2: Я не вижу ничего, чтобы нас как раз не смогли убедить и продавить на, очевидно, невыгодные для нас решения. Да, и президент был по итогам Анкориджа очень последователен, тверд, спокоен, да, в том, что цели специальной военной операции должны быть выполнены. И мы совсем недавно слышали из уст президента те же самые слова.
1: Ну, а теперь о гарантах разных соглашений. В данном случае о судьбе Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании. В общем, удалось убедить его уйти в отставку, но, надо сказать, что продержался он дольше, чем другие персонажи, имена которых мы уже стали забывать. Там Ли Страс, Фиона Мэй, по-моему, еще кто-то. Ну, в общем, как-то он вот, вам больше года
2: Тереза,
1: даже.
2: Тереза Мэй, да.
1: А, Тереза. Фиона Мэй — это скрипачка, да, совершенно верно. Вот. Значит, и вот в этой ситуации вопрос такой. Насколько я понимаю, по предыдущим случаям, ничего в политике Великобритании от этого не изменится. И поэтому вообще...
2: Я так считаю, да. Тоже так считаю, ничего не изменится абсолютно.
1: При всех тех проблемах, которые у них есть, на самом деле, да. Очень серьезных.
2: Да, но их проблемы в основном, они внутри страны. Они зачем-то целенаправленно разрушают, что называется, британскую идентичность. Прям целенаправленно разрушают, начиная от символов, да, когда мы видим дела, по которым просто запрещают гражданам вывешивать символы британские. Британский флаг, например, запрещают, да, вывешивать. Но боятся снимать палестинские флаги, да. Я не поклонник, как вы понимаете, британского флага, но мне кажется крайне странным, что такое разрушение идентичности санкционировано официально властями и даже судом британским. Да? Ну, это одно. Второе, они просто допускают убийство собственных граждан безнаказанно, изнасилование детей, если это мигранты.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».

Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутренние повреждения.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: «Зарядка» с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не

0: просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 часов утра, в Севастополе и Минске столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Экономические потери Венесуэлы после землетрясения могут составить до 5% ВВП страны. Лидер Судана планирует обсудить сотрудничество с Москвой на саммите «Россия-Африка». Сборная ЮАР впервые пробилась в плей-офф чемпионата мира. Подробности далее. Экономические потери Венесуэлы после землетрясения могут составить до 5% ВВП. Об этом заявила геологическая служба США. Накануне в стране произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй 7,5. Введено чрезвычайное положение. По словам уполномоченного президента Дельси Родригес, несколько регионов серьезно разрушены, зафиксированы обрушения зданий и перебои в работе отдельных коммунальных служб, отменены занятия в школах до конца недели. Российские бойцы используют ложные позиции, приманки и сети для охоты за тяжелыми дронами типа «Баба-Яга». Об этом рассказал РИА Новости командир взвода группировки «Центр». По его словам, развитие технологий на линии боевого соприкосновения заставляет обе стороны постоянно искать новые способы противодействия беспилотным системам. Кроме того, российские подразделения устраивают засады на тяжелые дроны противника. Важную роль в борьбе с вражескими беспилотниками играют FPV-дроны. США пытаются запугать Россию и КНР и заставить их участвовать в инициативе в многосторонних переговорах по контролю над ядерными вооружениями. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По его словам, в этих условиях Россия предпринимает все необходимые действия для поддержания эффективности своего ядерного арсенала в интересах обеспечения национальной безопасности и никогда не поддастся на ядерный шантаж. Лидер Судана планирует обсудить сотрудничество с Москвой на саммите «Россия-Африка». Об этом сообщил РИА Новости посол африканской страны Мухаммед Сирадж. Президент Абдель Фатах Аль-Бурхан планирует приехать в октябре и провести переговоры о контактах в разных сферах. По мнению посла, для властей Судана это будет хорошая возможность выразить благодарность России за постоянную поддержку страны во время кризиса. Третий саммит «Россия-Африка» пройдет в Москве 28 и 29 октября. Дистанционное электронное голосование пройдет в 33 регионах России. Для москвичей оно будет доступно на региональном портале. Об этом рассказала Минцифры. Отмечается, что проголосовать дистанционно смогут более 48 миллионов человек. 86% из них уже имеют подтвержденную учетную запись на портале госуслуги. Она необходима, чтобы зарегистрироваться на ДЭК в этих регионах. Кроме того, чтобы проголосовать онлайн, гражданину необходимо предварительно подать заявление на госуслугах. Запись откроется за 45 дней до голосования. Сборная ЮАР по футболу победила команду Южной Кореи в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира и впервые пробилась в плей-офф. Встреча завершилась со счетом 1-0. Сборная ЮАР набрала 4 очка и заняла второе место в группе. Южноафриканцы принимают участие в мировом первенстве в четвертый раз. В 1/16 финала турнира они в воскресенье сыграют против канадцев, которые также ранее из группы на чемпионатах мира не выходили. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». «Экспрессо».
4: 7:04 московское время. В эфире радио «Спутник Экспресса». Как обычно, Екатерина Кириберева, Константин Придыбайло в студии. Доброе утро.
5: Доброе утро, друзья.
4: 25 июня уже на дворе. Все, считай, почти первый месяц лета пропал. Все. Угу. Осталось-то всего ничего. Тут вот рукой подать и июль, и все. И похолодало еще в Москве у нас. Вообще грусть.
5: А грусть тебе? Или тебе комфортнее с такой температурой?
4: Если бы не капало ничего, то было бы хорошо. А вот капает — это грусть.
5: Mm-hmm. Я пару недель назад была на фестивале вот «Времена и эпохи», тут в Москве проходит, и была так... Я была в Коломенском, и была такая жара сумасшедшая. Ну, то есть было настолько жарко, и там еще от асфальта вот это парит, что туда с утра пришло, ну, там, знаешь, буквально 2-3 человека, потому что там было невыносимо находиться. И вот ты пьешь воду, ты обливаешься этой водой, ешь мороженое, и все равно какой-то тепловой удар солнечный получаешь, так или иначе.
4: Ну, у нас-то так мало летних деньков, что, наверное, стоит и потерпеть все-таки жару. Хотя вот не капало бы, было бы хорошо. А у нас тут новости интересные накапали. Отбивкой поехали. Вчера вечером, буквально в прямом эфире, мы видели, ну, я бы даже сказал, это запрещенное в России действо, мне кажется. То, как генсек НАТО Рютте облизывал Трампа. Мне кажется, в России эти кадры нужно запретить реально. У нас же запрещена пропаганда вот этих вот...
5: Отношений.
4: Рютте так вытанцовывал перед Дональдом Фредовичем, что, мам дорогая, он слайды подготовил, самое смешное. Встреча проходила в Белом доме. И приехал туда Рютте, раскритиковал Британию, Трамп раскритиковал Германию, Францию, Испанию, но Рютте принес картинки, распечатал, поставил на мольберты, ну, как подставку использовали, видимо, и все, и там золотыми буквами, самое интересное, там золотыми буквами написано было «Успехи при Трампе», там какие-то бюджеты при Трампе. Там настолько это все было забавно выглядело, что даже стыдно смотреть.
5: Ну вот тебе, пожалуйста, все это про денежки. Чем больше выделяют, вернее, чем меньше выделяют денег, тем крупнее становятся золотые буквы на презентациях. И так, ну дайте нам еще, ну чуть-чуть золотишко, ну немножечко.
4: Да, да. Трамп говорил, итальянцы ничего не сделали нам, когда была операция в Иране. Рютте тихонечко говорит, ну подождите, ну ведь... Когда шла ваша великолепная операция «Эпическая ярость», потрясающие 500 американских самолетов, самые лучшие самолеты в мире, использовали итальянские базы. Трамп говорит, все равно они ничего не сделали. Союзники по НАТО подвели США. Но Рютте, нет, давайте я вам слайды покажу. Вот, смотрите, вот это обороноспособность. В общем, это ужасно было. Это, знаете, кто постарше помнит фильмы, которые были на телеканале РЕН-ТВ после полуночи. Вот это примерно то же самое было у нас. Фильм РЕН-ТВ «После полуночи».
5: Эротика там была, кто не помнит, я вам напомню. Ну, Трамп-то всеми там был разочарован. И знаешь, интересно, что когда ты слушаешь вот эти высказывания Трампа, они кажутся очень экспрессивными и, ну, такой импровизацией. А тут, судя по тому, что Рютте подготовил аж презентацию, то есть он был готов к тому, что ему надо будет оправдываться. А Трамп-то говорит, я разочарован не только Италией, но и Великобританией, и Германией, и Францией, и вообще всеми. И Испания — это просто кошмар. Ну вот как-то он так...
4: Ну, Рюта вибрировала, конечно, на этой встрече. Также обсудили они, один из самых страшных моментов того конфликта в Иране. Это удар по женской школе для девочек в Минабе. Американский президент сказал, что это не мы. Не думаю, что это были мы. В то время выпускалось много ракет, сказал он об итогах расследования Пентагона по обстоятельствам обстрела школы. То есть, получается, на Израиль он скидывает, я так понимаю, всю эту историю.
5: Вообще удобная схема. Не думаю, что это были мы, президент. По таким вопросам военным, геополитическим, вы скажете, да это, наверное, не мы. Мы бы вообще так не поступили. Мы, ребята, хорошие. Вот смотрите, я тут перед вами, и прическа у меня красивая, и вообще я с вами разговариваю. Ну, не мог бы я так сделать же, конечно.
4: Ну, вот мы все думаем, ну как, не мы. Здесь еще понимаешь, какая может быть история? Он говорит, это не мы, то есть не американские граждане. А искусственный интеллект, созданный американскими гражданами, он же не имеет гражданства американского.
5: И интеллекта, собственно, тоже он не
4: да,
5: имеет.
4: Да, ну вот мы же все знаем, что они использовали тогда наработки вот этого Palantir, и сейчас на Украине активно используется это. И тут вот меня сегодня, честно признаюсь, ехал на эфир, слушал коллег с одной дружественной медиакомпании, их прямой эфир слушал, и у меня возникла мысль. Вот был удар по автобусу с детьми из Беларуси, которые ехали по Брянской области, туда прилетел беспилотник. У меня возникла мысль, а может быть, это тоже принял решение искусственный интеллект ударить? Ведь все прекрасно понимают, все видели эти кадры пораженного автобуса, что там абсолютно прозрачные окна, автобус понятно с кем был, то есть там видно было, что там внутри дети. И тут беспилотник принимает решение, ну, как оператор беспилотника принимает решение нанести удар. Ну, и будь это человек, ну, я надеюсь, в глубине души, будь это взрослый мужик, он бы не нанес удар по детям-футболистам. Но искусственный интеллект ему по барабану. Вот мы видим, что, да, женскую школу в Минабе уничтожил, на мой взгляд, искусственный интеллект. Может быть, вот теперь это большая проблема войны?
5: Ты так веришь в людей, да? Ты говоришь, что мужчина взрослый не стал бы. Ну, знаешь, я смотрю видео постоянно, ну, не то, что постоянно смотрю, но просто их очень много в интернете, о том, что происходит в Ливане, например, что там израильские военные делают. То есть они заходят в дома, квартиры, мародерствуют, там наряжаются в женские, в детские платья, одежды, снимают там себя, смеются, что-то рвут их. И то есть ты, когда видишь такое, ты понимаешь, что ну, там нет отношений человеческих. То есть там действительно произошло уже настолько расчеловечивание врага, что они не видят в нем ничего ну, вот, равного себе. И это, конечно, очень грустно. А вот, к слову, о школе. Трамп заявил, что вообще к атаке причастны иранцы, а при этом многие именно американские СМИ говорят, что как раз это американские военные. Ну, то есть, да, вот сколько они писали по этому поводу. Например, «Нью-Йорк Таймс» писали, что удар по школе был нанесен американской ракетой «Томагавк». Ну, опять вот из-за этой ошибки, что искусственный интеллект, что мы тут ни при чем.
4: Ну вот у меня такая версия в голове крутится, что, возможно, и по белорусским детям ударил искусственный интеллект. Это только моя версия. Она противоречит тому, что сказал Следственный комитет России. Следственный комитет установил виновных. Это глава ГУР Украины, по-моему, да, или СБУ, я уже запутался. Это тот самый Матьяр, который руководит, террорист, экстремист, упырь, который управляет как раз-таки вот этой армии дронов украинской. И там прям еще несколько фамилий. Вестимо, это те люди, которые управляли теми самыми дронами, потому что их был не один дрон. И белорусская сторона, и наши следователи сказали, что после атаки, после того, как автобус остановился, дети начали выходить из автобуса, потом начали забирать свои вещи, там, разбегаться и так далее, то в небе кружило еще 2-3 беспилотника. И вот, видимо, наши следователи установили операторов дронов. Это противоречит, да, моя фраза противоречит Следственному комитету, ни в коем случае я с ним не спорю. Я просто предполагаю, что, возможно, они пользовались в том числе как вспомогательным инструментом, вот там, тем самым палантиром, в частности, который мог им проанализировать и дать рекомендацию нанести удар. Ну, как мы пользуемся искусственным интеллектом? Мы в чем-то сомневаемся, у него спрашиваем. Ну, по крайней мере, мне так кажется, в основном люди. Я вчера, например, по приколу, сколько раз я в эфире говорил, что я не пользуюсь искусственным интеллектом с точки зрения медицины.
5: А, вот-вот-вот, пришло и твое время.
4: Я признаюсь, совершу такое признание в прямом эфире. Вчера я насдавал кучу анализов, у меня тут какая-то аллергия появилась на даче. Думаю, ну, никогда не было, добрый вечер. Я насдавал кучу анализов, и вот вчера они мне начали приходить. Моя кровушка проанализирована.
5: Так сам Бог велел их загрузить в искусственный интеллект.
4: Как бы, и меня первый раз в жизни посетила мысль, ну, не ждать, когда я приду к врачу и спрошу, что это значит, а спросить искусственный интеллект. В общем, я спросил, на что мне искусственный интеллект сказал. Да, у тебя есть капли аллергена какого-то внутри, а в целом ты здоров как бык, иди не ной, работай, паши дальше.
5: Капля аллергена убивает лошадь, а ты здоров как бык. Да, тебе примерно.
4: Ну, то есть вот, поэтому я думаю, у меня есть такая мысль в голове. Ни в коем случае не спорю с нашим следственным комитетом.
5: Там еще, знаешь, вот... Пара слов по поводу ООН, Организации Объединенных Наций. Они требуют от Вашингтона и Тель-Авива обнародовать все детали следствия и наказать виновных. На что США продолжает не давать как это, взносы да, свои в ООН. И официальное расследование в США, оно такое, ну, мы еще продолжаем. Мы еще точно не знаем, что у нас там происходит. Поэтому как выясним, так вам и сообщим.
4: Да. Предлагаю к Европе немножко перейти. Там смешная новость, которую я до сих пор не смог переварить. Может быть, вы, наши слушатели и зрители, поможете. Пишите комментарии в видеотрансляции, в Рутюбе, ВКонтакте, под Телеграмом или, например, в приложении можете тоже писать «Радио Спутник». Скандал, который я уж точно не ожидал увидеть в таком виде. Тут против Урсулы фон дер Ляйен разворачивается прям настоящее дело. Понимаешь?
5: Это...
4: Аж европейский омбудсмен Тереза Анжиньо возбудилась. Да. Издание Берлинер Цейтунг пишет, что, оказывается, у Урсулы, нашей гинекологини, был секретный групповой, не то, что вы подумали, секретный групповой чат с рядом европейских политиков. Отмечается, что фон дер Ляйен вела секретную переписку в чате с канцлером Германии Мерцем, с президентом Франции Макроном, премьером Джорджией Мелони и премьером Италии. Там же был Зеленский и уходящий премьер Великобритании Кир Стармер. Поводом для этого расследования разбирательства стало то, что Еврокомиссия отказалась обнародовать содержимое переписки в данном чате после запроса, направленного голландской организацией, одной из, и начали расследование в отношении текстовых сообщений. Понимаешь?
5: Нельзя, значит, общаться. И получается, что где этот чат был? В Телеграме или в каком мессенджере? То есть нету все-таки у них...
4: А я, кстати, не нашел, в каком мессенджере.
5: Ага, я тоже не нашла. И то есть у них нет доступа к ключам, и все-таки получается, что наш Паша Дур... Почему наш? Ну, короче.
4: А может, в Сигнале? Они Сигналом любят пользоваться.
5: Ага. Ну, то есть, да. То есть от каких-то соцсетей нет у них ключей, и ну, они не смогли получить
4: точно
5: переписку.
4: Вот они любят Сигналом пользоваться. Я знаю, это не реклама, я просто знаю, что многие европейские политики пользуются Сигналом. Ну, я просто видел какие-то фотографии заседаний. Давным-давно это было. В общем, фотографы встали таким образом, что было видно, что у европолитиков на телефоне. И там прям какая-то статья была, что у многих одновременно на одном и том же заседании был открыт Сигнал как мессенджер. Вот. Поэтому я думаю, они общались там. Получается-то что? Я вот просто не совсем вот в этом разобрался. Как ты думаешь, получается, Урсуле фон дер Ляйен запрещено тайно переписываться со всеми вот этими Макронами, Мерцами и Зеленскими?
5: А еще интересно, про кого они там судачили? То есть ты создаешь секретный чатик со своими дружбанами и включаешь туда Мерца, Зеленского, Стармера, ну, такой дружеский чатик.
4: Да.
5: Про кого они там судачат, спрашивается? Уж не про заокеанского ли лидера?
4: Ну вот в том-то и дело, они... В чем вопрос? Расследование касается не того, о чем они писали, а того, не нарушила ли Еврокомиссия правила прозрачности, отказав в доступе к этой переписке. О существовании чата стало известно еще давно, полгода назад, в январе. После этого нидерландская компания запросила доступ. Еврокомиссия отклонила под предлогом, что публикация могла бы нанести ущерб международным отношениям ЕС с третьими странами. Вот как раз-таки по данным журналиста в чате могли обсуждаться стратегии взаимодействия с тем самым Дональдом Трампом.
5: Ну, даже не удивительно, что именно с ним. Хотя могли бы поудалять там сообщения. Что, нельзя удалить сообщения из чата? Он во многих мессенджерах можно. Поудаляли, почистили, написали новые сообщения и радостно предоставили доступ, нет?
4: Ну, вот получается, ну, такой крысиный чатик. Вот у каждой...
5: Да.
4: Вот в любом коллективе есть чат без начальника. В любом. То есть есть чат с начальником.
5: А есть еще без некоторых коллег.
4: Вот. Видишь, получается, это чат без начальника, без Трампа.
5: Это буквально.
4: Мы понимаем, да? Это чат без некоторых коллег, потому что, ну, Евросоюз больше, чем Франция, Италия и... А, кстати, внимание, вопрос.
5: Зато с Зеленским.
4: С Зеленским и, самое интересное, с Киром Стармером. Мы вчера в программе с Марией Захаровой в ее эфире обсуждали, подождите. А что Британия делает в чате с Евросоюзом?
5: Вот именно.
4: Она же это, брекситнулась уже давно, причем еще это, 5 премьер-министров назад практически брекситнулась. А как так вышло? Что там, они в чатике?
5: Там еще по поводу стран Запада есть еще одна новость. Там Владимир Владимирович на встрече с выпускниками военных вузов сказал, что современные...
4: Ну, это давно было.
5: Давно,
4: это позавчера,
5: да?
4: Было,
5: я поняла,
4: да.
5: Так, что это... Ну, позавчера, в общем-то, тоже раз не обсуждали, да, что современная международная ситуация далека от стабильной, конфликтный потенциал повысился в целом ряде регионов мира. Ну и, короче говоря, Запад использует лживые заявления о том, что Россия опять военную угрозу какую-то для них представляет, для того, чтобы милитаризоваться. И опять же мы продолжаем разговоры о том, что идет милитаризация и угроза миру нарастает.
4: Ну, это давно было, на самом деле, уже обсудили много раз, и в эфире «Радио Спутник» тоже об этом говорили. Я бы продолжил тему тайных чатиков, потому что тут разоблачили другое тайное сообщество. Я не знаю, есть ли там Кир Стармер в этом, но вряд ли. Разоблачено тайное сообщество богачей, политиков и военных. Они говорят о создании сект и Третьей мировой. Это в Америке все произошло, состав клуба раскрыли, основал его создатель одной из самых влиятельных и закрытых IT-компаний в мире, вырос он среди нацистов, мечтает о возрождении рабства и тихонечко готовится к концу света. Почти 20 лет члены сообщества и темы собраний скрывались в тайне, пока их не... обличила банальная небрежность. Вот так вот сообщается.
5: Питер Тиль оказался создателем, это IT-инвестор и основатель Палантира.
4: Вот. Тот самый Палантир.
5: Ой, там вообще-то такая секта хитрая. Вступительный взнос составляет от 16 тысяч долларов. Ну, если в рублях, то это 1,2 миллиона рублей. И до нескольких десятков тысяч долларов. При этом, в зависимости от взноса, ты попадаешь в одну из трех категорий. Самые влиятельные и богатые в категории С. Большинство, вот те, кто смог себе позволить там участие, категория Б. А такие... Ну, наименее полезные для них. Это категория А. Ну, такие масоны опять.
4: Ну, тут интересно, кто в составе этого клуба. Там любимый многими дурачками, на мой взгляд, Илон Маск. Зять Трампа Джаред Кушнер. На минуточку. Экс-глава Google Эрик Шмидт. Президент OpenAI. Опять же, искусственный интеллект. Да, Грег Брокман, сооснователь Палантира того же самого, о котором я уже говорил сегодня. Джо Лонсдейл. Также там министр финансов США, министр, получается, армии, вот так написали, министр армии США, интересно, у них же, получается, министерство
5: войны.
4: Да, сенаторы, военные и так далее.
5: Главком
4: в общем, члены королевской семьи из Саудовской Аравии и политики из Японии, Британии. Кая Каллас там, на самом деле. Хотя в Еврокомиссии опровергают ее членство в этом тайном клубе.
5: Эпштейна вот ты... они приглашали в 2014 году, между прочим.
4: Ну, конечно, куда же без него.
5: Пообщаться и объединить, видимо, их всех. Без него никак объединение
4: ты
5: не происходит.
4: Ты веришь в такие тайные клубы? Я да.
5: Конечно. А ты знаешь, у меня нет сомнений. То есть я понимаю объективные источники, откуда все это берется. То есть понятно, что это все вырастает из монополизации, из экономики, из того, что у тебя определенные компании оказываются, ну, вот на вершине власти. Им действительно нужно осуществлять эту власть. А уж чего они там придумывают себе вот этого метафизического для того, чтобы объединиться, конечно же, есть эти масонские общества. Просто здесь надо понимать...
4: Масоны же вроде не вредные.
5: А ты понимаешь, в чем дело? здесь надо понимать, что чем влияет, виляет, хвост собака или собака хвостом. То есть очевидно, что на первом месте стоит экономика, и есть объективная причина, почему эти люди выделились. А то, что они себе там уже напридумали в голове, что они там избранные и так далее, и на основании чего они объединились в свое общество, ну, это уже такое второстепенное. То есть они стали не крутыми не потому, что они масоны, а они стали масонами, потому что они оказались вот на этом месте в экономической
4: что
5: пирамиде.
4: Что там делает Кая Каллас тогда? Ну как, я не верю, что там Кая Каллас находится.
5: А мне кажется, знаешь, что
4: ну,
5: просто те люди...
4: не может сидеть Илон Маск и Кая Каллас на одном месте. Ну вот в одном ряду.
5: Ну, а может быть, они в разных вот этих вот когортах А, Б, С.
4: Ну, Кая Каллас — это позор. Она прям... Ну, это клуб пятерочки получается тогда, если брать Кая Каллас. Ну, тот самый, я не знаю, скидочные карты, понимаешь? Ну, Кая Каллас — нет, я не верю.
5: Но есть ощущение, что...
4: глупая.
5: Ну, наверное, просто есть ощущение, что все те, у кого есть определенная власть, они туда так или иначе включены, приглашены для того, чтобы как раз то, что она глупая, может, это и хорошо. То есть ты можешь управлять человеком и через него иметь большую власть и влияние.
4: Ну, не знаю, посмотрим. Кая Каллас, кстати, там на грани уже увольнения, тоже интересный момент разворачивается. Но посмотрим, когда колокол по ней прозвенит. Тут больше вопрос к тебе, Катерина. Тут Бессент, министр финансов Америки, считает, что Россия вернется к доллару после завершения специальной военной операции. Захочет, говорит, вернуться в долларовую систему, так как доллар — это ликвидность, ну, ему так кажется. И американские рынки капитала все хотят быть здесь, сказал самоуверенный Бессент. Что ты скажешь?
5: Я думаю, что уже, во-первых, не провернешь этот фарш назад. Ну, то есть все, та система финансовая, которая была построена там после Второй мировой войны, она уже не вернется. То есть уже вот эта дедолларизация, она постепенно происходит. Да, это не та система, которая может взять и рухнуть там с 80% обеспечения сделок долларов до там 3% за год. Конечно, нет. Но постепенно это происходит, и к доллару уже потеряно фактически доверие. Но с другой стороны, те решения, которые могут приниматься у нас наверху, они иногда бывают тоже непредсказуемые.
4: Но президент России же сказал, что американцы совершили самую главную ошибку, они стали использовать доллар как политическое оружие.
5: Очень зря, да.
4: Все.
5: И поэтому сейчас как раз создаются и вот эти валюты БРИКС, и поэтому говорят о цифровых валютах и о целых пакетах валют, которые будут использованы между там дружественными странами. Поэтому я надеюсь, что все-таки придут к соглашению там те же Индия, Китай, Россия, Иран и многие другие
4: страны.
5: Знаешь,
4: в чем прикольный аргумент этого Бессента? Он говорит, вот один из примеров, почему все вернутся к доллару. Иран, например, выставил Америке счет за нанесенный ущерб в долларах. Я, когда это увидел, думаю, ну а в чем еще вам выставлять-то? Счет вы разрушили, ну, в долларах будете платить, вам так понятно. Я думаю, Иран в любой валюте мог бы это сделать. А у нас новости и реклама на радио «Спутник». «Экспресс» вернется.
5: Да.
6: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
7: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
6: Бесценное от второстепенного.
7: Просто не надо себе врать.
6: Найти баланс посреди хаоса.
7: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
6: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
7: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
6: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей.
8: доказана программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. США отправили спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом для помощи Венесуэле, которая пострадала от землетрясения. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя министра по вопросам внешней помощи, гуманитарных дел и свободы вероисповедания при Госдепартаменте США Джереми Левин. Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау также отметил, что Вашингтон находится на связи с Каракасом и готов оказать помощь стране после серии мощных толчков. Гуманитарный груз к отправке готовят власти Эквадора, Бразилии и Доминиканы. Накануне в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй 7,5. Введено чрезвычайное положение. Стадия консультации сторон по иску против стран Балтии за расовую дискриминацию русскоязычных граждан подходит к завершению. Об этом сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума глава правового департамента МИДа России Максим Мисухин. Он подтвердил, что саму подачу иска можно ожидать до конца этого года. Как отмечал официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, русский язык в Прибалтике вытеснили уже из всех сфер жизни. Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами. Партия «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна приглашает соратников на встречу для обсуждения предстоящих шагов в пятницу, в день рассмотрения исков, которые оспаривают итоги парламентских выборов 7 июня. После встречи сторонники партии направятся к зданию суда. Об этом сообщил представитель политсилы Нарек Карапетян. Ранее в суд с исками обратились несколько оппозиционных блоков, которые не согласны с итогами голосования. Первый после 6-летнего перерыва пассажирский поезд из Москвы отправился в Душанбе. Это следует из онлайн-данных РЖД, которые изучила РИА Новости. Курсирование состава между этими городами было приостановлено из-за пандемии COVID-19 в 2020 году. Время в пути между конечными точками составляет около 4 суток. Маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. В составе поезда плацкартные и купейные вагоны. Россия в апреле почти на 40% увеличила импорт кофе из Нидерландов. Это подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Так, в середине весны российские компании ввезли нидерландский кофе почти на 7 миллионов евро против 5 миллионов в апреле прошлого года. В результате, по итогам апреля, Нидерланды сохранили за собой статус главного в Евросоюзе поставщика кофе на российский рынок. В топ-3 европейских экспортеров также вошли Италия и Германия. Следующий выпуск новостей через полчаса.
9: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
5: Разберемся. Константин Фридбайл, Кирверёк, Катерина, Экспрессо вернулась после новостей.
4: Да, доброе утро. Еще раз напомню тем, кто только проснулся. Сегодня 25 июня, 7 часов 33 минут московское время. Где-то у вас может быть побольше, где-то может быть поменьше время, смотря откуда вы нас смотрите и слушаете. Предлагаю к нашим новостям перейти от этих всяких тайных чатиков и клубов.
5: Ой, ну это было хорошо.
4: Европы. А у нас, а ты веришь, вот у нас есть такие чайные сообщества? Чайные в том числе и тайные сообщества.
5: Ну, я уверена, что есть. То есть это просто чаты тех людей, у которых есть власти, которые принимают политические в том числе решения. Ну, они, как, насколько они тайные, насколько они там в капюшонах ходят и надевают маски рептилоидов, это, конечно, у меня под сомнением. Но, с другой стороны, мы же видим постоянно, что там, ну, многие эксперты и в СМИ говорят о том, что есть тайные там какие-то...
4: Я не верю. Да, у нас по-любому есть чатики, но все же люди. Просто у нас иногда, знаешь, складывается ощущение, вот смотрят там люди по телевизору, не знаю, там на министров наших, там на каких-нибудь высоких чиновников, еще что-то, и думают, вот они, это же министры, это же чиновники, они такие же люди. Абсолютно такие же.
5: Ну, чатик-то у них может быть.
4: Конечно, я про это говорю. Но вопрос, насколько тайный и насколько он серьезный. Но я вполне...
5: А ты думаешь, они мемчики пересылают друг другу?
4: 100%. Шлют мемы, 100%. Договариваются о шашлыках, 100%. Вот это самое активное обсуждение у нас есть. Это я вот, ну, зуб даю.
5: Да?
4: Я уверен, что наши министры, те, кто дружат, помимо того, что они вместе работают... У многих друг с другом достаточно теплые отношения. Об этом нужно признать. Да слушай, я уверен, вот клянусь, есть чатик, где в этом чатике находится президент Казахстана и Сергей Лавров.
5: Ага, и они такие 6-7, 6-7.
4: 100%. Они перекидывают мемы, 100%. Может быть, еще кто-то. Объясню, почему. Потому что президент Казахстана и наш министр иностранных дел, они учились вместе. У них даже есть старые фотки, где они молодые, стилевые такие, Лавров вот вообще на стиле в таких очках классных, в рубашечках там все. То есть они, ну, по сути, однокашники. Ну, они не могут не общаться вне протокола, то есть в любом случае. Ну, когда вы росли вместе, там, дружили, еще что-то, футбол вместе играли, мы точно знаем. Я 100% уверен, а в этом чате есть еще кто-то. А кто-то, может быть, министр там в другой стране. Они же все из разных республик тогда учились. Это 100%.
5: Ну, Дмитрий Медведев там по-любому. Они, знаешь, там вместе все генерируют мемы, и потом они расходятся по интернету.
4: У Медведева 100% есть чатик с кем-то.
5: Вот это, наверное, есть источник всех тех политических мемов, которые мы все друг другу пересылаем. Знаешь? Вот тебе тайное сообщество рептилоидов, которые генерируют мемы на самом деле все.
4: Стоп. Вот смотри, вчера Владимир Мединский, кстати, программа Мединского есть на радио «Спутник», тоже. Владимир Мединский сказал, что Дмитрий Медведев сам вносит правки в новый учебник обществознания, потому что он его редактором стал. Я уверен, что есть чат, где есть Мединский, Медведев и еще какие-то там люди, которые этот учебник вместе создают. Что, они мемы не пересылают друг? 100% пересылают. 100%. 1000000% говорю. Потому что и у Дмитрия Анатольевича, и у Владимира Ростиславовича прекрасное чувство юмора.
5: Дмитрий Анатольевич и остальные товарищи, пожалуйста, сообщите нам про мемы, которые вы пересылаете. Мы хотим знать.
4: Да. Ну, ладно, тут новости есть серьезные. Например, ну, раз уж мы начали про чатики говорить, я уверен, есть в том числе чате, где присутствует Александр Григорьевич Лукашенко, Владимир Путин, ну и еще кто-то 100%. Вчера случилось неимоверное. Зеленский поговорил сам с собой. 3 дня он сам с собой разговаривал. Несколько дней назад он говорил о том, что в Беларуси находится оружие, которое что-то там по Украине. Потом такой, нет, это не оружие, это некие ретрансляторы. Я не знаю, 5G ретранслятор. Что у него там ретранслирует? Это у него в голове надо узнавать. Вчера вечером Зеленский говорит, все, ретрансляторов нет.
5: Я сказал Лукашенко, чтобы он выключил ретрансляторы. Он их выключил, вопросов нет. Все в порядке.
4: Ну, вот серьезно. Вот как можно относиться к этому человеку серьезно? Он сам придумал какие-то ретрансляторы. Александр Лукашенко никак на это не реагировал. Просто, знаешь, мне кажется, вот сидит президент Беларуси такой, Зеленский что-то про ретрансляторы, он такой, господи боже мой, ну проспится, протрезвеет, может, придет в себя. Прошло там 3-4 дня, Зеленский, все, ретрансляторов нет. Что ему там ретранслируют, кто ретранслирует, непонятно. Угрожал же, говорил, если вы их не выключите, мы сами выключим. И тут говорит, а все, уже нет их.
5: Еще давным-давно я видела исследование о том, что когда ты вкидываешь какой-то фейк, и неважно, там про ретрансляторы или еще про что-то, про то, что там кто-то ест детей, абсолютно неважно, этот фейк расходится по сети, его услышат, ну, условно, да, там какие-то 70% вот всех они его воспринимают как правду. А потом, каким бы масштабным ни было разоблачение этого фейка, все равно не дойдет до всех, кто поверил в фейк. То есть там где-то 40% его услышат, и поймут, что да, вот нас обманули. А все равно сама вот эта вот новость, сам обман, он будет более популярен, да, и больше разойдется в обществе.
4: Да, так всегда работает. Ой, много таких фейков. Вот в последнее время у нас стали вспоминать в разном контексте. Вот Владимир Путин его сам вспомнил, не называя, правда, фамилии, вот Романа Абрамовича вспомнили. И сейчас периодические новости его подталкивают. И вот существует фейк, запущенный украинской стороной аж там давным-давно о том, что там Роман Аркадьевич какие-то айфоны кому-то покупал, вот этим там азовцам, не азовцам, все признаны экстремистами, террористами, какими-то там их стейками кормил и так далее. Абсолютнейший фейк. Никаких айфонов не было, никаких стейков не было. Украинская сторона это вбросила. Все. И наши тут некие турбопатриоты бегают, трясут руками, говорят, как только всплывает Абрамович в качестве там одного из членов расширенной, скажем так, переговорной нашей группы, все, говорит, а вот айфоны, а вот стейки, не было ничего. Ну, это вот такой эффект, понимаешь? Вот бросили хохлы.
5: Ну, а про Бучу? Ну, то есть этих историй можно какое-то бесконечное количество найти. Просто самые вопиющие вот про ту же Бучу, это же уже... Да сколько их? Об этом уже говорено-переговорено, а все равно сколько людей, которые говорят, а вот Буча...
4: Ну, это уже пропаганда, понимаешь? Из белорусских приколов, тоже распространенные в интернете, встречаешь, в Беларуси задерживают за носки красно-белого цвета. Боже мой, я не покажу, конечно, я так ногу не задеру.
5: Но у тебя футболка.
4: Я не Волочкова, но у меня кроссовки красно-белые, футболка красно-белая. Я болельщик «Спартака», я еще скажу больше. В самый разгар событий 2020 года я ездил на мотоцикле в белой футболке с красным шлемом. Меня никто не трогал. Но вот есть вот эти мифы, да, они вот вбрасываются и существуют. В общем, надо включать трезвую какую-то сторону мозга. И, возможно, такая сторона мозга у Международного олимпийского комитета там зашевелилась в этой что-то стороне мозга. Международный олимпийский комитет принял поправки в олимпийскую хартию, которые касаются политической нейтральности. Там написано, что пункт 5 олимпийской хартии. Спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время.
5: Ну, понятно. Нейтралитет и команды, которые не приветствуются, будут выступать под нейтральным флагом.
4: Думаешь? А мне кажется, наоборот. Мне кажется, наоборот, что ну, не надо политику вмешивать и оставлять все как есть.
5: Ну, хочется верить, что именно это здесь имеется в виду, но просто, видишь, новые законы поворачиваются любым боком, как кому удобно. И получается, что у нас спорт нейтрален, спорт аполитичен, а потом выясняется, что этот там кому-то руку не пожал, здесь флаг не разрешили, тут начали обыскивать спортсменов, еще кому-то проверяют, там миллион допинг-проб делают, одной команде, а другой нет. Ну вот так это все и выливается в итоге. Там вот мы стали говорить про Россию, Белоруссию, Казахстан в том числе, и есть новость, что они проведут совместное учение по новейшим видам оружия. Маневры в рамках ОДКБ. Это сентябрь-октябрь. На территории трех стран пройдут эти учения.
4: Ну, это регулярные учения проходят. Ну, что остается только посмотреть, как на это будет реагировать западная пропаганда. Тут Григорий Эл спрашивает, а почему про Абрамовича заговорили сейчас, что это фейк? Я про Абрамовича говорю, что это фейк в тот же день, когда его вбросили, потому что практически передо мной стоял Роман Аркадьевич в этот день, и когда все это понеслось, и я такой, да камон, серьезно? Ну, просто, ну, это такие эффекты, да, существуют. Как эффект Стрейзанд?
5: Это что?
4: Есть же такой эффект Стрейзанд.
5: Это что по-моему, значит?
4: Эффект Стрейзанд. Это когда... всем кажется, что оно было, а оно не было.
5: А, да-да-да-да-да-да.
4: По-моему, так.
5: Было-было, да, что-то такое.
4: Вот, нет, это нет, наоборот, это попытка скрыть, удалить или запретить информацию приводит к обратному эффекту. Она становится более популярной.
5: Да, там фотку ее некрасивую выложили, да, в интернет, да. Она типа удалите, нельзя, чтобы она была, и там наоборот ее начали пересылать изо всех сил, и теперь, если кто там постит фотографии Стрейзанд, то именно вот эти некомплиментарные.
4: А вот эффект, который я имел в виду, это эффект Манделы, феномен, при котором у большого количества людей совпадают ложные воспоминания, которые противоречат тем или иным фактом.
5: Ну, вот это и есть те самые фейки, о которых мы говорим.
4: Ну вот, да, много таких примеров из разряда. Вот что там говорил волк из мультфильма «Жил-был пес». Ну, ты это, заходи, если что.
5: Да.
4: Или заходи, если что.
5: Ну, ты это.
4: Ну, вот, видишь.
5: Нет, неправильно.
4: А еще про «Пять минут» песню популярно. «Пять минут». Что?
5: Это много или мало? Или из другой строчки?
4: Вот, а там не было как раз-таки это много или мало?
5: Как это не было?
4: Да.
5: Боже мой. Ладно, хорошо.
4: Пять минут, бой часов раздаться вскоре.
5: Это много или мало?
4: Да, пять минут, помиритесь все, кто в ссоре. Пять минут, разобраться, если строго. Даже в эти пять минут можно сделать очень много. Строчки пять минут, это много или мало? Нет в этой песне. Это эффект... Стрейзанд, Манделы. А еще вот Дмитрия Анатольевича вспоминали, Медведева.
5: Постпропагандистский вот, эффект пишет.
4: Помнишь «денег нет, но вы держитесь» фразу?
5: Да.
4: Но он так не говорил.
5: Говорил.
4: Нет.
5: Ну, говорил на встрече с кем-то, было
4: с
5: видео.
4: С учителями, не говорил. Он говорил, просто денег нет сейчас, найдем деньги, сделаем индексацию. Он не говорил фразы «денег нет, но вы держитесь». Понимаешь?
5: Да.
4: Там, ну, много таких историй, эффект Манделы называется, например...
5: Да вон с Зюгановым пару дней назад была эта история, что там все такие, все, Зюганов сказал забирать деньги, что государство должно забрать деньги граждан. Там даже кто-то побежал в банк и говорит, а, все, Зюганов сказал, значит, да, точно да, сейчас да. Заберут, надо быстрее снимать.
4: Ну и последний, наверное, для... Вот вчера вспоминали в программе Захаровой старуху Шапокляк, она не носила пенсне или очки. Она была, ну, у нее было хорошее зрение. У нее была шляпка такая, длинный нос, и не было очков. Ну, и рожа у тебя Шарапов, тоже распространенная фраза. Не говорил так Жеглов.
5: Слушай, класс. Но есть сейчас много вот этих коротких видео, где песни переслушивают и говорят, да вы же помните, что там была другая строчка. Да, есть такое,
4: вот,
5: да.
4: Ну и рожа у тебя Шарапов, Жеглов не говорил. Он говорил, ну и видок у тебя, Шарапов. А потом сказал, ну и рожа у тебя, Володя. Так что вот то же самое с этой историей. Ладно.
5: Здорово. Потом разносится где-то. То есть кто-то один повторит, и это уже становится, ну-ка, я не знаю, так мемом, крылатой фразой.
4: Да, и не имеет отношения к реальности. Так что такие дела. Тут новости есть серьезные. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. И мне кажется, эта новость на самом деле хорошая. Это новый банковский инструмент, который предназначен для того, чтобы мы с вами могли копить деньги на жилье. Исключительно на жилье, и с него можно будет перевести на счет, который будет связан с покупкой жилья, финансирование строительства или погашение ипотеки. Договор будет заключаться на срок не менее 3 лет, пополнять можно будет в любое время любыми лицами, как владельцу, так и кому-то со стороны, то есть договор по факту целевой. В случае досрочного расторжения договора проценты не сгорают, если как раз-таки деньги уходят на счет, связанный с недвижимостью.
5: Ну вот это, наверное, основное, да, что если даже ты досрочно расторгаешь этот договор, то проценты не сгорят.
4: Но а опять... самое важное, здесь, мне кажется, другое что? Немножко, что государство обеспечивает страхование этого сберегательного вклада 100% суммы до 10 миллионов рублей. У нас же страхование вкладов работает только до 1 400 000.
5: Да, поменьше там сумма.
4: Ну, в 10 раз практически.
5: Ну да, понятно. И на 3 года получается этот вклад. Но опять же, вот у меня каждый раз...
4: Почему 3? От? Ну, минимум,
5: от 3 лет. Угу. Да-да-да. У меня каждый раз включается внутренний калькулятор такой в голове. Я думаю, так, поскольку надо откладывать в месяц, чтобы накопить там на квартиру за там сколько-то лет? И у меня получается какая-то невообразимая сумма обычно.
4: Да, ну это интересный ход, потому что как раз-таки для первого вклада, мне кажется, это и можно будет использовать. То есть ты открываешь счет, и как раньше было, например, ты хочешь накопить там какую-то большую сумму. Многие так делали, открывали, например, один счет, доходили до лимита страхового, там, ну, 1 300 000 держали на счету. И на случай, если вдруг, ну, знаешь, у каждого свои страхи, хочется сохранить деньги, открывался другой счет,
5: да.
4: И начинали копить.
5: И опять в другом
4: там,
5: банке,
4: до 1 300 000 – 1 400 000, чтобы вот эта страховая сумма сработала. А сейчас вот на жилье можно будет копить в одном банке. Мне кажется, это удобно.
5: Ну хорошо, да, еще бы жилье было более доступным, было бы вообще прекрасно. И опять же, ипотека та же самая, хотелось бы, чтобы была более доступной, потому что сейчас как-то, ну я не знаю, в моей картине мира стало нереально купить жилье. Дай бог, если кто-то может.
4: Ну, тут еще новые условия по семейной ипотеке с 1 июля вступят в силу. Я, если честно, вообще не экономист, но говорят, что стало немножко хуже, если честно. Срок семейной ипотеки сократят с 30 до 15 лет. Угу. По истечении этого периода ставка поднимается до рыночного уровня. По формуле ключевая ставка плюс 2%.
5: Угу.
4: То есть, если ты берешь, например, в столице, то у тебя ставка от 12 до 4%, то есть если один ребенок, ну, ставка 12%, два ребенка 10, три ребенка 8, четыре ребенка 6, 5 и более детей 4%, первоначальный взнос от 20% от самой суммы. И льготная ставка действует только 15 лет.
5: То есть она была 6%, эта ставка, сейчас будет при одном ребенке 12, а чтобы 6% получить, тебе надо 4 ребенка.
4: Да.
5: И при этом у тебя лимит до 18 миллионов, ты должен...
4: От 3 и более детей.
5: Ну вот да, если 3 и более детей. 15 лет у тебя это действует, то есть ты 18 миллионов должен за 15 лет. Ой.
4: Ну, в общем, да что-то такое непонятное, если честно. Я думаю, что экономисты, в том числе в эфире «Радио Спутник», это разберут. Я бы не стал лезть, потому что я ничего не понимаю.
5: Ну, то есть она просто становится менее доступной. Очевидно, что если у тебя выше процент и меньше срок тебе дают на погашение этой ипотеки, за 30 лет у тебя хоть ну, какой-то разумный получается платеж. Не,
4: ну, смотри.
5: Но при этом переплата там
4: смотри,
5: в 4 раза.
4: Смотри, схема какая. Вот ты решаешь брать ипотеку, у тебя один ребенок. Вы семья, один ребенок. Вы берете ипотеку под 12% на 30 лет. Но льготная ставка будет только 15 работать.
5: Да.
4: Потом вы рожаете второго ребенка.
5: Ага.
4: Вы рефинансируете ипотечный кредит. Он у вас с 12% падает до 10%. А льготная вот эта 10% будет продолжать оставаться дальше. Если вы рожаете третьего, четвертого, вы все это можете рефинансировать спокойно.
5: Но 15 лет от рождения третьего ребенка будут исчисляться или от рождения первого 15 лет?
4: Вот хороший вопрос. Мне кажется, наверное, все-таки от первого. Но я не гарантирую это.
5: Ну да.
4: Ну и дальше. А мы же не знаем, что будет со ставкой через 16 лет.
5: А
4: ну,
5: вот смотри,
4: факту.
5: Тут есть еще, если у тебя есть 50% взноса, то есть если, например, ты расширяешь квартиру, то у тебя вне зависимости от числа детей от региона будет все равно 6%.
4: Ну, ну, в общем,
5: сейчас.
4: Это все очень, очень сложно, и этим надо заниматься, разбираться. Но прежде чем пойти за семейной ипотекой, нужно семью создать. У нас, кстати, мало времени остается. Я предлагаю сразу открыть нашу линию для звонков. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. Потому что здесь у нас в нашем эфире «Радио Спутник» сенатор Андрей Клиша заявил, что семейные ценности невозможно закрепить законами, поскольку это внутренние установки человека. А чуть ранее на юридическом форуме заявили, что сожительство без регистрации брака несет угрозу безопасности страны. Я предлагаю спросить наших слушателей. Друзья, плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Вопрос такой. Действительно ли сожительство без официального брака несет вред нашей стране? Все идем в ЗАГС. Как ты думаешь?
5: Я-то думаю, да.
4: Надо фиксировать брак?
5: Я вообще за семьи, за создание вот этих вот ячеек общества. Я думаю, что это прекрасно, что, во-первых, это создает, ну, как бы и психологическую стабильность, и опору, и материальную опору, и возможность планировать будущее.
4: А я вот вообще думаю, что люди должны... что штамп в браке, по сути, не определяет отношения. Вот сенатор-то наш сказал.
5: Но определяет материальные условия жизни. То есть, когда... Ну, вот смотри, просто брак — это что такое? Это когда у тебя женщина так или иначе, ну, скорее всего, женщина, может, и мужчина, конечно, какое-то достаточно продолжительное время находится в декрете, то есть сидит с детьми. У нее при этом, или у мужчины, ставится на паузу карьера. Может ли без какого-то штампа в паспорте чувствовать себя безопасно,
4: конечно,
5: вот этот человек?
4: А может и со штампом чувствовать небезопасно?
5: Более безопасно.
4: Это не гарантия, об этом Клишес и говорит, что нельзя нравственные какие-то и моральные нормы закрепить законами. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, радио «Спутник». Звоните, высказывайте свое мнение. Согласны ли вы с тем, что нам всем нужно обязательно регистрироваться?

0: крепкая многодетная семья. И чем нам повредило то, что мы сожительствовали 6 лет до брака?
1: И родине ничем не повредило, тем более вот вы многодетная семья. Согласен. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Звоните ей вы +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира.
2: Ну, я вот еще комментарий читаю. Алла пишет, что согласна с тобой, считает, что гражданский брак не несет угрозы стране. А Григорий Алла правильно замечает, что когда вы живете вне брака, выгоднее, потому что там и государство матерям-одиночкам помогает,
1: тихо,
2: и как эти денежку получат.
1: Тихо, эта схема очень популярна в некоторых регионах. Подают на матери-одиночек, получают всякие выплаты, при этом живут гражданским браком. Я вот считаю против. Я против этого. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. Есть такая схема, люди не оформляют отношения, женщина рожает ребенка, они живут вместе, они счастливы, у них все хорошо. Она подает документы на то, что она мать-одиночка, видите ли, получает какие-то субсидии, льготы, при этом они счастливо живут вместе. Я считаю, так нельзя. И здесь нам нужно включить соседский контроль.
2: А
1: видишь,
2: еще муж... Ага, говори.
1: Ну, вот соседский контроль, объясню. Видишь, что они живут вместе счастливы, и зная, что она получает субсидии как мать-одиночка, позвони, доложи, придут соцслужбы, увидят, тапки мужские стоят в доме, знаешь, понимаешь, молоток лежит, мужик какой-то розетку чинит.
2: Ужасно, Кость.
1: Значит, не мать-одиночка, а это, оказывается, еще и биологический отец ребенка. Все, льгот лишить.
2: А еще представляешь себе, если отец чиновник, и он там позаписывал на постороннего человека, с которым он даже не женат, там какое-то имущество, еще на мать, еще на остальных там родственников вот этой жены незаконной, вот тебе и новая схема.
1: Ну, схема старая, на самом деле,
2: да.
1: Но да. У нас
2: новая
1: есть звонок
2: для нашего эфира.
1: Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
3: Доброе утро, радиослушатели, радиоведущие. По поводу брака могу так сказать, что тут как бы несколько вещей важных. Первое, это я вот вообще считаю, что правильно, необходимо жениться или выходить замуж. А в первую очередь мужику надо как бы жениться, предлагать руку. Две вещи. Первое – это уважение перед родственниками всеми, чтобы все понимали, что за статус, чтобы никто не переживал, понимали, что происходит, да, вообще, в принципе, в их отношениях. Они уже не переживают, зная, что, слава богу, у них все как бы, они строят семью, они муж с женой. Это первое – это уважение перед родственниками. Второе – это уважение перед непосредственно, вот если как мужчина, вот я да, рассуждаю, уважение перед девушкой, да, перед будущей женой или вообще в принципе. Почему? Потому что ты берешь на себя ответственность.
1: Вот ответственность, это слово часто всплывает. Спасибо большое, заканчивается эфир у нас, к сожалению.
2: 10 секунд буквально
1: в комментариях
2: осталось.
1: Говорят, тут написали, вы же оба бездетные, без второй половины. Нет, Катерина счастлива замужем и дети есть. А я да, раздаю советы бездетные и не в браке.
2: Так это и хорошо, что мы тут разные, и у нас как раз разная позиция.
1: Завтра встретимся. Катерина Кирберева, Константин Придыбайло. Пока.
2: Пока.
4: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
4: Приключений, развлечений.
5: Люди занимаются дуростью откровенной.
4: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
4: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
4: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 часов утра, в Самаре и Ереване 9. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. США хотят помочь Венесуэле после землетрясения, заявил Дональд Трамп. Международное право пытаются превратить в инструмент эскалации конфликтов. Опыт последних лет показал Индонезии необходимость развития прямых торговых связей с Россией. Подробности далее. Два человека погибли, 700 получили ранения после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Дельси Родригес. Президент США Дональд Трамп на фоне землетрясения заявил, что дал указание всем правительственным агентствам быть готовыми действовать быстро для помощи стране. Накануне в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй 7,5. Введено чрезвычайное положение. Объединенная двигательно-строительная корпорация «Ростеха» начала сборку первых серийных двигателей ПД-8 для региональных самолетов «Суперджет». Об этом сообщили в госкорпорации. Чтобы модернизировать и ускорить производство, введено в эксплуатацию порядка 100 единиц промышленного оборудования. Первые серийные силовые установки будут переданы заказчику в ближайшие месяцы. Международное право пытаются превратить в инструмент эскалации конфликтов. Из-за этого Россия последовательно разворачивает юридический купол для защиты граждан. Об этом рассказал в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума глава Минюста Константин Чуйченко. Он отметил, что борьба за сохранение международного права как права равных для защиты многообразия мира не должна вестись в одиночку, добавил он. Министр также отметил, что международное право дает только базовый каркас для принятия высоких политических решений. Полноценный результат возможен лишь при слаженном обращении ко всем отраслям права. Опыт последних лет показал Индонезии необходимость развития прямых торговых и промышленных связей с Россией на фоне уязвимости глобальных цепочек поставок. Об этом заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиван Картасасмита. По словам министра, несколько лет назад мировая экономика столкнулась с серьезными нарушениями логистических и производственных цепочек. Картасасмита добавил, что нарушения в мировой логистике напрямую отразились на индонезийской промышленности. Пятеро пассажиров рейса из Конго, на котором летел заразившийся Эболой врач гуманитарной организации, помещены в изоляцию. Об этом заявила министр здравоохранения Франции Стефани Рист. По ее словам, сам врач также изолирован на 21 день, что является периодом инкубации Эболы. Ранее газета «Паризьен» писала, что французский Минздрав выявил Эболу у врача, который вернулся из Конго. Это стало первым случаем заболевания в стране. Первый зампред парламентской фракции «Грузинская мечта» Ливан Мачавариани, комментируя резолюцию ПАСЕ, заявил, что западные структуры стремятся привести к власти в Грузии агентуру, чтобы использовать страну в качестве прокси-государства. По словам депутата, очередная резолюция ПАСЕ не содержит ничего нового и является очередным проявлением поддержки радикальной оппозиции со стороны европейских структур. Накануне ПАСЕ приняла очередную резолюцию по Грузии, в которой выразила беспокойность политической ситуация в стране, призвала к проведению демократических реформ и вновь подвергла критике действия грузинских властей. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Стас разберется.
4: Вы слушаете «Радио Спутник». У микрофона ведущий Денис Воробьев. Здравствуйте. Программа «Стас разберется». Комментируем эфир по трансляции в нашей группе ВКонтакте «Радио Спутник» на Рутьюбе, а в Телеграме «Макс» следите за новостями и важными анонсами. Стас Васильев, Стас, и как просто, в ближайшие минуты будет с нами на прямой связи, на прямой линии. Ну, в общем-то, ждем. Ничего страшного. Да, уже коллеги говорят, что нужно совсем немного времени. Технические моменты, прямой эфир такой был. бывает, друзья, ничего страшного. Еще раз здравствуйте. Будем обсуждать сегодня такую, если позволите, интересную многоходовочку вокруг северных потоков. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров заявил, что Штаты хотят купить европейскую часть северных потоков, ну и, собственно, восстановить, по всей видимости, за свой счет, взять под контроль. Но вся фишка этой истории в том, что кроме нашего российского газа закачивать туда ничего нельзя по факту. А в чем выгода для Соединенных Штатов? Так это перепродажа европейцам, ну, с определенной наценкой. Хочется спросить, во-первых, Стаса, а нужно ли вообще нам таким образом торговать с Европой, которая вроде бы как, учитывая санкционную политику, все их заявления, коалицию желающих и прочее, прочее, европейцев мы тоже сегодня будем обсуждать, и очень много, вот со всеми этими заявлениями, а нужно ли вообще? Потому что много говорили и про Ближний Восток, про контекст энергетики, что вот, мол, Европе будет не сладко, цены будут огромны, американцы начнут продавать СПГ по каким-то невероятным заоблачным ценам. Ну и понятно, что ищутся определенные альтернативные пути, маршруты, поставки, логистика. Ну, понятно, что нужно каким-либо образом экономить. И таким образом, чтобы не было возмущения непосредственно территории стран Евросоюза. Но если мы таким образом сможем заключить сделку с Соединенными Штатами, насколько это коррелируется с той политикой, которую проводим еще и непосредственно мы. Стас на прямой связи. Стас, салют, доброе утро.
5: Да, доброе утро, только интернет что-то подводит. Ну, конечно, Казань — это столица плохого интернета.
4: Сейчас вроде вижу тебя, слышу хорошо. Ну, давай попробуем, да, поработаем. Слушай, ты слышал вот этот мой небольшой спич на первую тему? Или повторить еще раз, чтобы тебя в контекст ввести? Да. Ну, короче говоря, американцы собираются покупать европейскую часть северных потоков. Условно, наш газ они смогут перепродавать.
5: Да, я читал, готовился. Да,
4: да. Вот как ты считаешь, учитывая, что Европа целенаправленно вроде бы как отказывается от нашего газа, а если тут будут американцы в виде посредников продавать наценкой, это насколько окей, на твой взгляд?
5: Слушай, это совсем окей, учитывая, что американцы при этом, они будут еще обеспечивать безопасность, да, то есть, если это российские трубы, ну, по ним можно бахнуть, можно провести теракт, можно что-нибудь, сейчас я как-то чуть-чуть поближе поставлю, а можно что-нибудь такое сделать, вот выкинуть такую историю, но если там в этом предприятии будут американцы, то, конечно же, ничего такого уже сделать нельзя, во всяком случае, пока у них окончательно как-то не испортились отношения, но я даже не знаю, на какой стадии они должны находиться, до чего они должны дойти, чтобы американцам, по американцам бахнули европейцы и разрушили северные потоки в очередной раз. Поэтому я думаю, что для России это лучше, чем ничего. Это стандартная американская стратегия. Например, я вот вчера лежал, когда читал эту новость, я, знаешь, о чем думал? Вот история с Мохаммедом Массадыком, а не было ли такого, что эту революцию, на самом деле, и национализацию спровоцировали сами американцы? Потому что как получилось? Вот есть компания BP. BP, British Petroleum, владеет всей иранской нефтью. После этого приходит вот этот вот человек, которого все нарекают социалистом, Мохаммед Массадык. Он национализирует нефтяные вышки Ирана. Они теперь в собственности государства. И делается что? Прогоняются оттуда все британские специалисты. После этого приезжает Кермит Рузвельт, Аякс устраивает операцию, забирает эти нефтяные вышки, но теперь они уже в собственности и Америки, и Британии. То есть, если до этого это были полностью британские нефтяные вышки, то теперь они и британские, и американские, ну и в какой-то там десятой уже степени иранские. И здесь то же самое. Американцы руками украинцев провели теракт, они все это обеспечили, обеспечили Старлинки и все остальное. И теперь они входят в это предприятие, будут иметь свой процент с северных потоков, и, возможно, этот уже достаточно большим.
4: Слушай, ну такая реально многоходовочка получается, схема целая. Ну, тут, понимаешь, еще в контексте действующей власти надо эту историю разбирать, потому что при Байдене говорили, что магистрали эти работать вообще никогда не будут. И, понятно, впереди там выборы в Конгресс, да, там продержатся республиканцы или нет. Вот как ты считаешь, вне зависимости от того, кто у руля, какая партия в Америке, эта история с восстановлением и покупкой европейской части Северных потоков, она равноценно выгодна и тем, и другим? Так, у нас, видимо, небольшая задержка в эфире.
5: Ну, нам она выгодна, потому что без этого они вообще работать не будут. Да, выгодно, потому что без американцев этого вообще не будет. Да, смысла это чинить, тем более с европейской стороны. Даже если мы как-то договоримся, они возьмут просто и еще раз подорвут. Подорвут это, и все, опять деньги потрачены в никуда, опять все это дело не работает. Но если вот так вот переступить, так сказать, через себя, то через американцев хотя бы, которые все это дело подчинят, но опять же подчиним мы, они обеспечат безопасность, но какие-то деньги мы с этого будем получать. Все-таки были вложены очень большие суммы, и так вот хоть что-то будет идти. Так что, ну, с этой точки зрения это достаточно неплохо, то есть лучше, чем ничего. А то, что говорили при Байдене, ну, так американская политика не меняется в зависимости от президентов. Внутренне меняется, внешне остается абсолютно прежней. То есть она может быть чуть агрессивнее или не чуть, да, может быть более такой демократической, казалось бы, но слушай, что при Обаме войны начинались с помощью радикалов, что при Трампе, просто Трамп действует более радикально, он приходит, и все то, что они раньше делали в крысу, он теперь делает напрямую и открыто об этом говорит. Вот. Что касается еще, знаешь, что хотел сказать там? Что касается вот потоков там и вот этого. Они изначально планировали, что это очень сильно подорвет экономику России, и Россия проиграет, но не проиграла, а поэтому надо как-то вот так вот способы заработать.
4: Слушай, а как ты считаешь, контроль над европейцами усиливается, ну, со стороны Соединенных Штатов, учитывая, что, ну, получается, Штаты главный поставщик энергоносителей? Ну, один из главных, так скажем. Так, а у нас что-то... Давайте попробуем перезвонить и попробовать наладить связь, потому что уже в комментариях тоже люди пишут, жалуются на звук. Я вот, например, сейчас Стаса не вижу и не слышу. Давайте попробуем эту историю решить, разобраться. Но действительно возникает вопрос. Тут дело даже не столько в том, выгодно это нам или невыгодно, но, наверное, в любом случае я тут отчасти со Стасом соглашусь. Тут уже вступает в вопрос больше политическая мотивированность этого всего момента. Но, возвращаясь к истории возможной зависимости Европы от Соединенных Штатов, это интересно. Интересно и в том плане, что это может усилить, ну, некое противостояние. Вот Стас, конечно, не видится история с тем, чтобы Европа вступала прямую конфронтацию с Соединенными Штатами, но, с другой стороны, если предположим, да, это информация такая на уровне конспирологии, Штаты действительно задействовали силами ВСУ подрыв северных потоков, почему Европа не может сделать абсолютно то же самое, симметрично задействуя ВСУ? Все максимально, на мой взгляд, просто, и здесь уже сложно будет обвинить напрямую Европу в этой возможной диверсии, в этой атаке, но а как будет решаться судьба Украины, учитывая определенные договоренности между Лондоном и Киевом, Вашингтоном и Киевом, то есть настолько здесь все эти перипетии тесно сплетены, что возникает очень много вопросов. В общем-то, если цены будут взвинчены со стороны Соединенных Штатов на газ, но невыносимо для Европейского Союза, возможно, будет применено вот такое давление, военное давление в том числе, очень подлое, потому что от американцев и от британцев тоже может быть вообще все самое разное. Мы уже таким историям, честно говоря, не удивляемся, но для американцев это может быть определенным новым витком эскалации. Ну ладно, это все история, которая на уровне предположений. Важен сейчас пока лишь только сам факт. Теоретически американцы могут, значит, приобрести эту часть европейскую северных потоков. По факту будем смотреть. Потому что и про тоннель говорили много, и про Анкоридж говорили, но все-таки по факту нужно смотреть на действия. И про возвращение бизнеса говорили, и будем, по всей видимости, говорить. Но давайте смотреть на практике. Все-таки сейчас история очень деликатная, требующая запредельного уровня дипломатии. Плюс, опять же, многие сейчас говорят, американисты, политологи, скоро выборы в Конгресс. Скоро нужно Трампу обрести такую, ну, некую победу, которую можно преподнести внутреннему избирателю. Например, да, там это касается и энергоносителей. В частности, многие говорили, вот если конфликт на Ближнем Востоке скажется на ценах на бензин, то, безусловно, это, ну, несколько взбудоражит население. Трамп уже выступает с определенными заявлениями, что будет компании контролировать, регулировать. И понятно, что сейчас это противостояние, оно только нарастает. Но есть еще одна тема. Пока мы ждем Стаса, я думаю, что... Ну, посмотрим, коллеги сообщат. А сейчас мы перейдем к следующей теме. Это саммит НАТО в столице Германии. Непосредственно лидеры 5 европейских государств. Некоторые издания называют их Европейской партией войны. Ну и в этот формат Е5 входят руководители, соответственно, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Франции. Но тут, честно говоря, история в том, чтобы, ну, цель этого саммита, как пишут журналисты, выработать консолидированную позицию и прибыть на будущие международные переговоры единым фронтом. Вот вроде бы всегда говорили, объединенная Европа, объединенный Запад. Сколько же вот этого, знаете, было на протяжении последних лет? А по факту история несколько иная. Мы видим, тут, ну, надо пальцы загибать, мы видели коалицию желающих, мы видели Евротройку, теперь пятерка. Все это, ну, с точки зрения вот таких определенных надстроек. Это НАТО, но с НАТО тоже сложно, потому что на Ближнем Востоке договориться о разблокировке Ормузского пролива не получилось. Следовательно, европейцам хочется, ну, обрести такую некую независимость от Соединенных Штатов. А с учетом предыдущей темы это представить достаточно сложно. Но, тем не менее, встречаются, о чем-то договариваются. Договариваются договариваться. Уж простите за такие бесконечные повторения, но это все выглядит на самом деле как анекдот. И если вот раньше как раз говорить от имени Европы хотели Франция, Германия, Британия, и обосновывали они тем, что вот они в авангарде, они формируют эту самую коалицию желающих, они в числе первых выступали за отправку, соответственно, миротворческих сил на территорию Украины. Ну, в общем, самые такие, да, ну, наверное, в прямом смысле этого слова ястребы. Но мы видим, что достаточно много стран, лидеров стран, которые тоже хотят, ну, свою часть пирога получить. Вот после истории с Римом и Варшавой тоже, знаете, пригласили к столу переговоров. Ну, понятно, что, ну, наверное, чувствуя определенную попытку, возможность, окно возможности на давление на Россию, попытку этого самого давления, понятно, что вот на этом кураже многие допускают очень опасные, очень дерзкие заявления, которые, безусловно, фиксируются, анализируются, ну и просто так без внимания эта история не остается. Стаса в то же время мы ждем, продолжая мой собственный монолог, но мы видим, что Берлинский саммит на самом деле, он демонстрирует то, о чем я говорил, это дробление крупных форматов. Если мы будем смотреть и на НАТО, и на Евросоюз, на более такие мелкие. Но если не могут договориться такие структуры, не говоря уже о суперогромных, в числе ООН, это возникает, ну, как бы это наводит на определенные мысли деградации международного права и дипломатии как таковой, учитывая, что сейчас особенно активно на этом настаивают европейцы выделить определенного переговорщика с Россией, Но это тоже, знаете, неоднократно обсуждалось. Невозможно найти сейчас общие точки соприкосновения. Почему? Потому что Россия, понятно и это логично, видит одних переговорщиков, да, там в лице, там уже обсуждалась эта история, простите, у меня вылетела из головы, то в том числе Коста собирается выступить тем самым переговорщиком, но беда, Шрёдер, вот, вспомнил наконец-то, простите. Естественно, Евросоюз на это не пойдет. Не пойдет почему? По очень простой причине, потому что нарративы конструктивного диалога, нарративы определенного партнерства, сотрудничества, не говоря уже о сближении, это то, что вообще никак не вяжется с идеологией Евросоюза, потому что будет очень сложно таким образом взять и объяснить своему населению те мотивы, которые, собственно, у лидеров Евросоюза присутствовали. Стас, давай еще раз проверим связь.
5: Максимальное терпение подключаем, я считаю, и продолжаем.
4: Да. Ну, слушай, будь здоров. Уже обсуждаем, да, вот эту историю с саммитом НАТО. И, честно говоря...
5: С
4: коалицией желающих, Евротройкой, Европятеркой. Слушай, вот этот... Ну, понятно, что не хочется недооценивать противника, но вот этот цирк, когда то одни за столом переговоров, то другие обижаются, тоже хотят. Как это можно вообще описать? Ну, вот в целом. Сейчас не вдаваясь в конкретику, а про сами процессы.
5: Ну, можно над этим, конечно, посмеяться. Это действительно со стороны может выглядеть смешно. Но по факту-то они собираются, решая, как они будут нас убивать, как они будут уничтожать Россию, и делают это в открытую. И рано или поздно-то война все равно произойдет, война случится. И вопрос только в том, насколько подготовленными мы и насколько подготовленными они войдут в это противостояние, да? И здесь уже видно будет, кто какие ошибки совершал на десятилетия, ну, все прошедшие 10 или все прошедшие 20 лет, да? То есть весна покажет, кто где ходил по-большому на улице, потому что когда все это начнется, то вскроются все вот ошибки, вся коррупция, вся вот эта вот технологическая зависимость от других стран, с какими союзниками ты выстраивал отношения, насколько дальновидно или нет, дальновидно была твоя политика. Так что по поводу этого саммита, ну то, что они встречаются, это уже далеко не первая встреча, и они действительно там обсуждают, как и что делать. И вопросов, что рано или поздно это произойдет, нет никаких. Это уже происходит. Вот. Так что, ну, как клоунаде к этому, конечно, можно относиться. Просто, знаешь, здесь тяжело как-то интересно тоже прокомментировать, потому что встречаются они каждый год. Вот эта вот коалиция желающих, они и к Зеленскому в Украину ездят и обсуждают там, как и что сделать. Они выстраивают свою собственную систему оружейную, и здесь уже нет как бы никаких вопросов по этому поводу. Все идет к большой войне, войне, которую они на словах так боялись, что сами в итоге и спровоцировали, расширяя границы еще с 91 года. Еще с речи Буша-старшего там про цыпленка по-киевски, с рейгановской политики и с развала Союза, с обмана по поводу непродвижения НАТО, с мюнхенской речи Путина и прочее, прочее, прочее.
4: Ну, слушай, а не возникает вопросов, ну, когда, слушай, ну, организовать саммит, нужны там деньги, нужны ресурсы, нужно время, и вот когда такие встречи происходят, ну, бесконечно, раз за разом, это не вызывает вопросов, ну, мол, а где эффективность этих самых встречающихся, желающих, или это вообще, как бы, история, за которой даже не наблюдают рядовые европейцы?
5: Ну, они наблюдают, они поголтят, да и успокоятся, ну, потратили там сколько-то денег, эти патриции встретились, что-то там порешали. А кого это вообще волнует-то?
4: Ну, так-то с другой стороны, да.
5: У европейцев намного больше проблем, да. У них намного больше внутренних проблем, но вот этот внешний враг в виде России, да, хотя, конечно, ты там зайдешь в рилсы, там нас либералы уверяют, что да что вы русские, да что про какую русофобию рассказываете, всем на вас плевать, можно совершенно спокойно приехать и всякое делать. Но это, знаешь, это как вот, наверное, если бы мы жили во времена там Третьего Рейха, и внезапно там бы появился интернет, то те же самые люди рассказывали, евреи, да чего вы переживаете, никто вас не притесняет. Ну так, ну притесняют, а законы-то принимаются, конкретно носящие русофобский характер, запреты российских флагов, запреты георгиевских лент и вот этих вот, ну, любых российских символов. Да, мне интересно, если кто-то додумается там 9-8 мая выйти с советским флагом, чем для него это закончится, да, там нацисты, я думаю, быстро достаточно.
4: Ну, мы знаем эту историю, как людей, ну, в любом случае, где-то штрафы, а то, что на Украине происходит, это вообще отдельная история. Пока налаживаем связь в очередной раз, тут важно понимать для слушателей, потому что, возможно, тут и я, может, оговорился в потоке этого монолога, сам, значит, саммит состоится, ну, он запланирован, по крайней мере, на начало июля, год текущего, в турецкой Анкаре. Вот, соответственно, сейчас единственные встречи вот, в формате таких расширенных встреч лидеров Евросоюза. Ну, а главная интрига, возможно, да, почему этот саммит называют самым жарким, самым горячим, это намерение Штатов выходить из этой всей истории. Ну, понятно, что да, там, представить формальный юридический выход Соединенных Штатов из НАТО очень сложно. Это было бы что-то вообще, знаете, на грани фантастики. Но снижение своего вклада, своего определенного финансового сосредоточения капитала, вот это вполне себе может быть. И потянет ли эту военную машину Европа, учитывая до этого саммит, в Гааге, где завершился он совместным намерением стран НАТО выделять больше процент ВВП, это, ну, честно говоря, вот наталкивает на определенное не то что опасения за Европу, за них-то нам чего опасаться, а невозможность отдельных стран, членов Североатлантического альянса, эту самую историю оплачивать без Штатов, опять же повторюсь. Но, говоря о берлинской повестке, да, ну, все-таки центральный вопрос, то, что активно обсуждается, Стас это тоже сказал, да, как убивать русских и прочее, ну, конечно, военная поддержка Киева на фоне как раз возможного военного сокращения американского финансирования. Поэтому здесь, понятно, приходится решать, а что делать? Кто будет в очередной раз отдавать свои последние ракеты, танки, истребители, как будут формироваться эти новые масштабные пакеты военной помощи. Но в целом все, что мы видим, и это подтверждает западная аналитика, ожидаются поставки дефицитных боеприпасов, это ракеты для патриотов. Видно, что сейчас очень активно Украина, Киев на эту историю болезненно реагируют в случае нехватки этих самых ракет ПВО, сбивают далеко не все, и поэтому вооруженные силы Российской Федерации, у них еще большее окно возможностей для того, чтобы выбивать предприятия ВПК Украины и весь тот сектор, который непосредственно эти самые предприятия питает. Поэтому здесь для нас история позитивная, но в то же время, да, пока они договариваются, наши военные работают. Здесь им низкий поклон, безусловно. У нас сейчас небольшой перерыв на новости, продолжим, оставайтесь с нами, друзья.

0: нас разберется. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Сколько ни ищу, все не то.
5: Ага.
4: Нужен и мужественный, и заботливый.
5: Ага.
4: Чтобы говорил интересно.
5: Ага.
4: И с чувством юмора.
5: Ага.
4: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Российские военные сбили 269 беспилотников ВСУ на территории России за ночь. Об этом сообщила Минобороны. Системы ПВО работали над территориями, в том числе Белгородской, Брянской, Ростовской, Тульской областей, а также Краснодарского края. В этом регионе, в станице Полтавской, обломки упали на нефтебазу. Начался сильный пожар. Отмечается, что на месте работают экстренные оперативные службы. Пострадавших нет. 32 человека погибли, 700 получили ранения после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента страны Дельси Родригес. Глава Белого дома на фоне землетрясения заявил, что дал указание всем правительственным агентствам быть готовыми действовать быстро для помощи стране. Накануне в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй 7,5. Введено чрезвычайное положение. Свыше 200 судов, которые работают в Северном бассейне, должны обновить в ближайшие 15 лет. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, на текущий момент ведется работа над обеспечением единого оператора Северного морского завоза «Росатом Арктика» первыми собственными целевыми судами. Со следующего года суда должны выйти на линию непосредственно под управлением «Росатома». Недавний конфликт между премьер-министром Италии Джорджо Мелони и президентом США Дональдом Трампом может дать возможности Риму и Парижу сблизиться. Об этом пишет издание «Политика». Телеканал BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец ранее сообщил, что сегодня состоится первый двусторонний саммит между президентом Франции и премьером Италии на юге страны, что позволит углубить сотрудничество двух стран в нескольких стратегических областях, в том числе в энергетике и обороне. Московский фестиваль танцев пройдет в парке искусств «Музеон» 11 июля. В программу войдут выступления артистов, мастер-классы и шоу. На территории парка будут работать 4 танцевальные площадки, где можно будет познакомиться с различными хореографическими направлениями от академического вальса и танго до хип-хопа и самбы. Сотрудники зоопарка китайского города Цюйфу перекрасили собак породы чао-чао в черно-белый цвет, чтобы они выглядели как панды. Подобная уловка вызвала критику со стороны общественности. Об этом пишет издание Хэбэй Дэйли. В администрации добавили, что у зоопарка нет лицензии на содержание настоящих панд, поэтому принято решение заселить панд собак для повышения внимания. Это далеко не первый случай в Китае, когда зоопарки перекрашивают собак или других домашних животных с целью привлечения посетителей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
5: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, микрофон ведущий Денис Воробьев. А в ближайшие минуты мы ждем на прямой связи со студией политолога и журналиста Юрия Светова. В то же время до этого обсуждали очень активно Е5, да, вот саммит 5 европейских государств. Повторяться не буду, но есть уже определенные заявления отдельных лидеров этих самых, этой самой Евро. Пятерки. Значит, что говорит Туск? Расходы Польши на закупку оружия и на оборону достигли почти 7% ВВП. Заявление это было произнесено по итогам переговоров лидеров Е5 в Берлине. Но вот что очень важно, продолжая нашу мысль предыдущей полчасовки. Он выразил надежду на то, что на саммите НАТО в Анкаре вновь прозвучит призыв к увеличению оборонного потенциала Европы. Сразу два вопроса. За чей счет, точнее, этот банкет будет оплачиваться? И не треснут ли бюджеты у Евросоюза, говоря вот о таком, о таких процентах ВВП? Понятно, что отдельные страны, может быть, и могут эту историю потянуть, а вот за отдельное, честно говоря, не ручаюсь. Юрий Ильич нужен прямой связи с нами. Я рад вас приветствовать. Здравствуйте, доброе утро.
7: Доброе утро, Денис.
5: Вы не против, если обсудим вот эту Европятерку с вами? Начнем с этого, по крайней мере. Да, вот, пожалуйста, вот Туск говорит, да, 7% ВВП. Желание раздувать оборонные расходы до каких-то, по всей видимости, космических сумм. На ваш взгляд, а чем обусловлена такая уверенность? Ну, вот, знаете, с энергетикой вроде как проблемы, беда. Есть много своих там вопросов, противоречий. А при этом, вот, что незыблемо, так это повышение расходов на оборонку.
7: Старая русская присказка: амбиции выше амуниции. Ведь Польша давно заявила, что она собирается сделать крупнейшую армию в Европе. То есть они хотят обогнать Турцию, которая пока в НАТО вторая после США по размерам армия. Они немножко сбавили, там шла речь про 500 000, теперь вроде там 350-400 тысяч хотят делать. Массовые закупки были вооружений. Помните, когда они громко говорили, что в Южной Корее они купили более 1000 современных танков и боевых машин его пехоты, дескать, советское старье мы сбагрили на поля Украины, а теперь вот у нас будут новейшие танки. Теперь оказалось, что танки-то не совсем то. Вот они, разговоры о беспилотниках, о самолетах и так далее. И больше всего их подогревает наличие вот этого хаба в Жешуве. Они считают, что они настолько необходимы и Соединенным Штатам, и НАТО, что вот можно претендовать на особую роль. Все-таки у Европы и у Туска в том числе есть ощущение, что не пора ли Польше стать главной державой Европы. Дескать, с арены уходят такие государства, как там Франция, Испания, может быть, даже Германия, их место займет Польша. Денис, помните, она сколько создавала структур? Там и Вышнеградская четверка, еще там какие-то, все время претендуя на главную роль.
5: Вот, знаете, вот в таком контексте, понимая, что большая часть, ну, поставок вооружений на Украину как раз идет через Польшу, будут ли, ну, насколько вам видится возможное вот это обострение политическое между двумя странами? Ну, может ли чисто гипотетически, теоретически произойти так, что Польша обрубит эти самые поставки? Простите за мой, возможно, излишний оптимизм, но или тут Польша...
7: Я думаю, при всех амбициях Польши в этих вопросах она не вполне самостоятельна. Да. Они же все-таки ориентируются прежде всего на Соединенные Штаты Америки. Их предложение, чтобы войска, которые американцы выводят из Германии, оказались на территории Польши. Поэтому, если от американцев будет приказ, они будут этот приказ выполнять. Но конфликты с Украиной неизбежны, ибо у этих двух стран есть противоречия коренные, и прежде всего, Денис, в экономической области. У них же они конкуренты по сельскому хозяйству. Да. Чьи бунтовали в первую очередь фермеры? Польские конкуренции в области сельского хозяйства. В промышленных вопросах, по полезным ископаемым. И там уголь одна из ключевых позиций. Ну, правда, Украина теперь Донбасса лишилась. Но, тем не менее, эти противоречия есть, и накладываясь на исторические претензии, ведь в общественном сознании Польши Львов – это по-прежнему польский город. И они претендуют на Западную Украину, проклиная Сталина, что он вот отдал Львов Украине, при этом скромно забывая, что благодаря Сталину они получили значительную часть Германии. То, что наше, а в вашем мы поторгуемся. Поэтому я повторяю, противоречия неизбежны. И вступление Украины в Европейский Союз Польши невыгодно, потому что они прекрасно знают на собственном примере, сколько денег понадобится на то, чтобы привести Украину к этим пресловутым европейским стандартам. А от кого, значит, эти деньги будут забирать? От других государств и от Польши в том числе.
5: То есть, несмотря на такое обилие противоречий и все то, о чем вы уже сказали, как бы страны, возможно, даже ненавидели друг друга, но если американцы дают указание отправлять эти транши военной помощи, они, значит, будут отправляться.
7: Ну, Денис, тут не обойдешься без исторических параллелей. Мы сейчас, вот, когда говорим про события перед Второй мировой войной, ведь Польша действовала с ориентацией на Францию и Великобританию. Что те говорили, то она и выполняла. Когда она отказалась пропускать советские войска для защиты Чехословакии, то ни французы, ни англичане не оказали на нее никакого давления, чтобы она это выполнила. И она исторически ошиблась, сделала ставку и на то, что у нее с Германией нормальные отношения, и то, что ее защитят Франция и Великобритания, этого же не произошло. Виноват в этом, конечно, был Советский Союз. Точно так сейчас вот эта святая уверенность, что Соединенные Штаты Америки готовы пожертвовать Вашингтоном ради защиты Варшавы в вероятной этой Третьей мировой войне. Вот откуда это убеждение берется? Откуда оно взялось?
5: Но убеждение, это, наверное, у лиц, принимающих решения, все-таки во время Великой Отечественной войны такие руководства-то польское, да, понятно, страну оставили, а, извините, да. В Британию-то бежали.
7: Сидели в Лондоне, правительство в изгнании там было, это верно. Но сейчас отсидеться вряд ли удастся.
5: Да, в свою очередь, американский президент Дональд Трамп, что, да, значит, передает Fox News, был разочарован в как раз Италии, Германии, Франции, значит, Испании, поскольку те в конфликте с Ираном его не поддержали. И вот, да, многие говорят, что будет очень жаркий грядущий саммит на НАТО. На ваш взгляд, противоречия здесь, на уровне объединений, на уровне блоков и надстроек определенных, оно усиливается, это противостояние, если мы сейчас не про конкретные страны.
7: И прежде всего спор будет идти, конечно, про деньги. Но вот вы говорили о противоречиях, которые усиливаются. Вот эта всплывшая история, что Урсула фон дер Ляйен проводила секретные переговоры с лидерами ведущих стран НАТО о том, как противостоять Трампу, он, конечно, этого не спустит. Но я твердо убежден, американцы никогда не уйдут из НАТО, они будут делать другое. Ну, пока НАТО существует, они будут делать другое, они будут заставлять их платить. Сейчас опять Трамп вспомнил, уже теперь сумму назвал, 600 миллиардов долларов, которые при Байдене якобы были потрачены на НАТО. Вот давайте возмещайте эти деньги. Они не скрывают того, что, простите, в кавычках это слово, отбили часть денег, которые были потрачены на военную помощь Украине, заставив Европу за это платить. И дальше он будет настаивать на том, чтобы Европа несла адекватные расходы на оборону коллективную, раз, и второе, чтобы они беспрекословно выполняли то, что требуется Соединенным Штатам. Что вот я вам говорил про Польшу, которая именно этим симпатична Трампу, что они выполняют, что им приказывают. И он будет требовать, Соединенные Штаты Америки вам гарантируют защиту, а что же вы не гарантируете безусловную поддержку любой авантюры Соединенных Штатов?
5: Ну, здесь наводит это на определенные мысли. Если, вот, знаете, разные западные журналисты говорят о том, что, возможно, Штаты на грядущем саммите будут заявлять о своем, ну, скажем так, убывающем интересе, финансовом интересе к Альянсу, не выходя из него, безусловно, а сохраняя присутствие, но не в том объеме, в котором это было. Это, опять же, только предположение журналистов. При этом страны Запада открыто готовятся к войне с Россией. Это уже заявление Владимира Владимировича Путина. На ваш взгляд, вот эту линию, линию максимальной конфронтации с Россией, она сопряжена с Соединенными Штатами или нет? Или вот от этой истории, не под видом НАТО, как раз американцы хотят выйти?
7: Нет, безусловно, она никуда не ушла. Я для себя называю Трампа, ну, и Соединенные Штаты, ну, не буду говорить враг, но старинное русское слово «недруг», «супостат». На Русь идет супостат. Так вот они такие. Не случайно всегда вчера Сергей Лавров сказал, что Соединенные Штаты Америки, пока разговоры шли про дух Анкориджа, выступили к нам с требованием новых уступок. Лавров говорит, мы ничего не уступали и в Анкоридже, но сейчас говорят, вы уступите. Европа от нас требует, немедленно остановитесь по линии боевого соприкосновения. Думаю, американцы тоже что-то требуют. Ежели же говорить о саммите НАТО, то давайте вспомним, что там кроме 32 государств НАТО приглашены к участию еще 10 государств. Из них 4 – Бахрейн, Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, связаны с Турцией, так называемым Стамбульским меморандумом о взаимодействии в военной отрасли, а остальные 6 государств из Юго-Восточной Азии. То есть мы не можем исключать того, что американцы, перебрасывая свое внимание на Китай, на тот регион, НАТО будут подтягивать и туда. То есть порка за Иран сводится к тому, что если мы свяжемся с Китаем, то вы должны вот здесь у нашей правой ноги все стоять.
5: Mm-hmm. Ну, в свою очередь, Владимир Владимирович Путин говорит, Россия готова оперативно, адекватно отвечать на любые внешние и внутренние угрозы. Но вот возникают, знаете, извечные два вопроса. Как быть, что делать? Ну, вот мы видим, да, вполне себе четкий милитаристский курс. Еще большую поддержку Украины, ну, судя по, опять же, повестке на саммита НАТО. Вот здесь в таком случае, да, Юрий Ильич, как быть? Как реагировать?
7: Первое. Продолжать наступление российской армии. То есть мы вроде бы почти разобрались с Константиновкой, впереди Славянск, Дружковка и Краматорск. Завершение освобождения Донбасса, продолжение освобождения Запорожской, Херсонской области. Это первое. Продвижение на земле, о том, что говорит Путин, надо учитывать реальное положение на земле. Второй вопрос – это поиск России новых методов защиты себя в военной отрасли. Это встречи Путина, которые были с людьми, разрабатывающими новую военную технику. Вчерашнее посещение авиационного летно-испытательного института имени Громова. То есть мы технологически должны преодолевать их, опережать. И второе – своим единством, своей решимостью достичь победы. Другого выхода нет.
5: Но учитывая, что противник очень активно пытается раскачивать ситуацию информационными средствами ведения борьбы, я думаю, это уже тоже можно, да, вот много терминов мы видим скоро.
7: Да, конечно. Но я думаю, что наши что-то в этом отношении делают. Вот эта история, что хакеры взломали там секретные серверы на Украине, обнаружили там подлинные списки потерь украинцев, 2,4 миллиона человек потерь, это огромнейшая цифра. И вот об этом будут говорить и раскручивать. Но у меня есть только одно обстоятельство. Когда страна задушена такой идеологией, как нацистская, Очень трудно ее преодолевать, ведь немцы до конца бились за Гитлера, до конца. Наши войска были у Берлина, они считали, что они защищают свою родину от жидо-большевиков и этих негритянских хорд. Вот эти термины тогда употреблялись. И сейчас это же та же вещь, когда Зеленский твердит раз за разом, они на передовой линии защиты демократии в Европе. И, к сожалению, есть люди, которые в это верят у них на Украине.
5: Ну да, здесь, видимо, действительно реалиями на земле. Но в таком случае не отклоняет дипломатию. Но вот я смотрю, что вот Россия все-таки очень последовательна, очень конструктивно, несмотря там на разные ситуации, разные обстоятельства, вот все равно готовность любого государства продолжать переговоры во что бы то ни стало, но при этом на выгодных ей условиях, это же тоже говорит об определенном, ну скажем так, стержне уверенности.
7: Да, но для этого должны быть такие политики. Вот сегодня опубликовано интервью с министром иностранных дел Индонезии, который говорит, уроки вот этих последних лет показали, что Индонезии нужны прямые контакты со странами, которые могут помочь ей в обеспечении ресурсами, там, углеводородами и прочее. И первая страна, с которой Индонезия хочет достигнуть таких соглашений, это Российская Федерация. Между прочим, Индонезия 300 миллионов населения, крупнейшая мусульманская страна мира и страна, которая бурно развивается. И страна, которая помнит, что когда они обрели независимость от Нидерландов, то первыми к ним на помощь пришел Советский Союз. Вот это прозрение или осознание реалий, оно, к сожалению, у европейцев, мы не просматриваем этого. Нет ни одного европейского лидера, который нашел бы в себе мужество сказать, ну, не будем говорить про Фицо, да, у него есть, но тот, который бы сказал, граждане, коллеги, давайте пытаться искать разговоры с Россией, ведь попытался председатель этого Евросовета кое-что позондировать почву, что надо разговаривать с Россией. Тут же на него цыкнули, и что он заявляет? Мы на стороне Украины, мы должны оказывать давление на Россию. Все слова вот эти последние дни мы слышим только про давление на Россию. И вчерашнее выступление канцлера Меркса опять об этом. Давайте давить. Смотрите, давление приводит к тому, что крышка слетает. А так пока да, мы готовы к переговорам.
5: Угу. А если Россия вот заявит, мы отказываемся от переговоров, все дальше военным путем, это тоже будут пытаться европейцы выставить, ну, как таким определенным очерняющим, да, тезисом поведения России.
7: Давайте объективно скажем. Кирилл Викторович Лавров давно уже сказал, мы предпочитаем дипломатический путь. Не выйдет, решаем военным путем. Это и факт. Мы это делаем.
5: Да, но здесь, безусловно, но я так полагаю, европейцы, они же провоцируют. Говоря о том, что вот мы хотим отправить своего кандидата, который будет представлять Евросоюз, понятно, что он не выгоден Российской Федерации. То есть это для них это пиар, для них это провокация, все это в одном флаконе.
7: О том, что выгоден или не выгоден, наша позиция такая. Будем разговаривать с любым человеком, там условия сказаны, чтобы это не был тот человек, который всячески оскорблял Россию. Например, как госпожа Кая Каллас или Урсула фон дер Ляйен. Ведь очевидно, представителем от ЕС должно быть одно из трех официальных лиц. Или Антонио Кошту, как председатель их там в должностных регалиях. Либо Урсула фон дер Ляйен, верховный комиссар, либо Кая Каллас, как верховный комиссар по международным делам. Ни один из них не годится, потому что они зарекомендовали себя публично русофобами и ненавистниками России. Остальных пусть кого угодно предлагают. Важно ведь, им нужно понять другое. Может, в глубине души понимают. Об Украине мы с ними не собираемся разговаривать. Мы с ними будем говорить в целом об обстановке в Европе, об улучшении отношений или нормализации отношений России и европейских стран. Об Украине мы будем разговаривать либо с Соединенными Штатами Америки, либо языком оружия на поле боя с Украиной.
5: В свою очередь, Россия, Беларусь, Казахстан проведут совместное учение по новейшим видам оружия. Это заявление представителя Объединенного штаба ОДКБ. Пройдут они уже в сентябре-октябре на территории трех стран. Здесь, я так полагаю, тоже будет очень активное внимание пристальное.
7: Да, конечно, это ответ на ситуацию, на угрозы Зеленского и там его командующего беспилотными системами, про 500 целей на территории Белоруссии, до которых они готовы дотянуться. Вот это вот реальные такие ответы на эти вещи.
5: Вот знаете, читаю я вопрос от слушателей, если позволите, да, озвучу. Потому что это очень вот многих, знаете, беспокоит. А Виктор Дмитриевич спрашивает, а не является ли констатация факта подготовки европейцев к нападению на нас сигналом к упреждающим ударам? Ну, в данном случае вопрошающий спрашивает о ядерных ударах. Зачем нам ждать нового 22 июня 1941 года? Это уже говоря о параллелях.
7: Я слышал точно такие же вопросы, но я всегда для себя так отвечаю. Лично о себе говорю. Я диванный стратег, который, да, рассуждает в терминах «хорошо бы», «да кабы», «да дабы». Есть верховный главнокомандующий, есть руководство страны, которое просчитывает все варианты того, что будет, если предпринять тот или иной шаг. И как бы там ни критиковали Сталина за то, что он не дал удара, не нанес упреждающий удар или оказался вроде бы как не готовым, все время опасаясь провокаций, я думаю, что он тоже просчитывал последствия от этого. Да, можно нанести упреждающий удар. А какой силы будет ответный удар? Вот ведь в чем вопрос. Поэтому хочется быстрее и все, но отдадим должное нашему президенту. Он не приукрашивает ситуацию, он говорит, что нужно помимо всего.

0: розы, ну, то же самое там размещение орешника у союзного государства, да, то есть я говорю о том, что, в принципе-то, Россия тоже ведет очень последовательную, не на словах, а подготовку к возможным этим самым угрозам. Просто напомнить слушателям.
1: Да, конечно, конечно, мы для Белоруссии, мы разместили на территории Белоруссии ядерное оружие, у нас была принципиальная позиция, в принципе, этого не делать, но ситуация изменилась, да, орешник на украинской территории, на белорусской территории, Белоруссия свою армию готовит, изучая последовательно опыт введения боевых действий в ходе специальной военной операции. Что же касается распространения ядерного оружия, у меня есть своя точка зрения. Я убежден, что Соединенные Штаты не допустят получения ядерного оружия любой другой страной. И в этом плане они искренни, потому что они считают, получение ядерного оружия любой страной ослабляет возможности Соединенных Штатов Америки. И когда Южная Корея, она в два захода пыталась ядерное оружие обзавестись, она может это сделать, на нее американцы жестко цыкнули и сказали, вот есть наш ядерный зонтик, и сидите под ним. И точно так же Япония может создать ядерное оружие. Американцы этого не допустят. История с тем, что якобы Германия будет создавать ядерную бомбу, не будет этого. Вот пока в нынешних реалиях этого не произойдет. И потом давайте не забывать, что все-таки, если говорить о пресловутом мировом международном порядке, который все больше и больше загибается, то только 5 стран легитимно имеют ядерное оружие. Постоянные члены Совета Безопасности. Остальные создали это оружие, в общем-то, в нарушение существующего порядка. Ну, таковы реалии.
0: Да, здесь это уже отдельная история. А если под размещение ядерного оружия будет под юрисдикцией НАТО, у нас остается 20 секунд, пожалуйста. Такой сценарий тоже американцы не рассматривают?
1: В составе НАТО 3 страны имеют ядерное оружие, но на территории других государств размещено только американское оружие. 6, по-моему, точек в Европе, на которых это делается.
0: Юрий Ильич, спасибо вам огромнейшее за оперативное включение, за очень подробнейший комментарий на текущие события. Юрий Светов, политолог, журналист, был в эфире «Радио Спутник».

0: «Знать за 90 секунд». Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личности он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды Герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 часов утра, в Саратове и Баку 10. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Нью-Йоркский штат Лагуайра объявлен зона бедствия после землетрясения. Блогерам разрешат освещать мероприятия с высокопоставленными лидерами Евросоюза. Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти из захваченного танкера «Смерта». С подробностями далее. Венесуэльский штат Лагуайра объявлен зона бедствия после землетрясения и разрушения десятков зданий. Об этом сообщает телеканал Телесур. Отмечается, что местные власти отменили занятия в школах, организовали временное убежище для пострадавших в гостиницах. В Каракасе интернет и мобильная связь работают с перебоями. Из-за землетрясения рейс Стамбул-Каракас вынужден осел в Панаме. Ночью в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первая составила 7,2, а второй 7,5. Погибли 32 человека, пострадали более 700. Введено чрезвычайное положение. Глава МИДа Кубы Бруно Родригес выразил соболезнования народу и правительству страны. Несколько стран заявили о готовности оказать Венесуэле помощь. США по поручению президента направляют спасателей, медиков и гуманитарную помощь, заявил госсекретарь Марко Рубио. Россия и Белоруссия на сессии Совета по правам человека ООН представят доклад о плачевной правозащитной ситуации в государствах коллективного Запада. Об этом заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Он подчеркнул, что Россия продолжает бороться против политизации правозащитной тематики и ее использования в качестве повода для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Блогерам разрешат освещать мероприятия с высокопоставленными лидерами Евросоюза при условии, что они не будут выступать против ценностей блока. Об этом сообщает издание «Политика». Согласно руководству, страны Евросоюза должны выбрать блогеров с большой аудиторией, которые создают контент о политике, в частности, политике Евросоюза. Неназванный дипломат Евросоюза подчеркнул, что документ нашел поддержку среди некоторых стран. Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смертос» и использовать средства для поддержки Украины. Об этом сообщает газета «Телеграф». Отмечается, что британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит Лондону и могут устроить аукцион для ее продажи. Британия 14 июня задержала в Ла-Манше нефтяной танкер под флагом Камеруна. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как сообщили РИА Новости, в посольстве России в Лондоне граждан нашей страны на борту нет. Выставка работ жен и матерей участников спецоперации «Золотые руки женских сердец России» открылся окружной фестиваль-конкурс «Женское сердце России» в Улан-Удэ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В столице Бурятии проходит окружной этап Всероссийского творческого фестиваля-конкурса для семей участников СВО. Участие в нем принимают представительницы 11 регионов Дальневосточного федерального округа. Началось мероприятие с открытия выставки, далее пройдет гала-концерт. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. Ранее генсек РФС Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что ФИФА допустит российскую команду на новый турнир. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Все верно, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Здравствуйте, у микрофона ведущий Денис Воробьев. А в ближайшие полчаса с нашей студией на прямой связи редактор «Aftershock.news», политолог Сергей Прикотин. Сергей, искренне рад вас приветствовать. Здравствуйте.
3: Денис, доброе утро, аналогично.
2: Ну что ж, с Америки начнем. Да куда же без нее, как обычно, но тем не менее. Вот знаете, когда вот я вижу заявление из разряда, процитирую, доллар — это ликвидность, американские рынки капитала, все хотят быть здесь. Для меня это не столько политическое заявление, сколько вот это, знаете, это культура, это напыщенность, это вот попытка быть крутыми парнями. Это были слова Бессента, министра финансов Соединенных Штатов. Он, конечно, убежден, что Россия вернется, точнее, захочет вернуться в долларовую систему. Но я думаю, здесь можно парировать, да, вот это высказывание господина Бессента. Какие у вас мысли на этот счет?
3: Денис, ну, на самом деле, я, с одной стороны, конечно, чуть позже парирую, но в первую очередь я бы хотел отметить, что эти слова не лишены логики.
2: Согласен.
3: На самом деле, до сих пор американский рынок является крупнейшим рынком для многих продуктов по многим отраслям. Учитывая огромное влияние США, в первую очередь, на Европу, ну и, в принципе, на весь западный мир, и там Японию, Индию и многие другие страны, влияние США и их санкции действительно для многих очень опасны. Я просто из личной жизни приведу пример, что когда сначала вводили санкции против компании, где я работал, нефтегазовой, нам сначала все говорили: ребят, ну, тут все нормально, мы вам в любом случае сервисное оборудование будем поставлять, все понимают, а в крайнем случае будем через Индию там, или еще через какие-то страны гнать. Прошло месяца два, такие те же самые люди, причем, прошу заметить, граждане России, подходили, говорили: ребят, извините, но нам придется все-таки ограничить доступ. Mm-hmm. Потому что компания не хочет потерять рынок США. Рынок США для них действительно приоритетный, а получение санкций на рынке США было вполне реально. Это не одна, это причем несколько компаний, то есть последовательно, все они сначала говорили: да, мы что-нибудь придумаем, там какие-то обновления вам так будем скидывать. А потом оказывается, что нет, действительно, санкции будем вводить, и действительно мы вам ограничим доступ оборудования. И здесь есть в этом проблема. Но реальность, опять же, состоит в том, что Соединенные Штаты пока что еще сохраняют достаточно сильное финансовое влияние, ну и политическое, конечно, потому что, ну, чего уж там греха таить, в мире ньюсмейкер номер один — это, конечно, Трамп. То есть, ну, здесь это как бы отрицать это сложно. Но в реальном мире, в реальной экономике США уже давно не тот гигант, каким он себя позиционирует и каким считает. Экономика, если мы говорим про промышленность, Китая, она уже примерно в два раза, а то и больше, ну, как оценивать, да, критерии оценки разные бывают, но по разным оценкам это 2-2,5 раза промышленность Китая уже больше американской. Это разница катастрофическая. Никто не оценивает экономику в долларах в Соединенных Штатах. Там, я, кстати, даже, честно скажу, настолько мне этот показатель кажется бессмысленным, что я давно его не смотрел. Но, по-моему, Соединенные Штаты по этому показателю, если оценивать просто в долларах США, они на первом месте. Но если оценивать по паритету покупательной способности, а это и лучше отображает, не идеально, но все-таки более качественный показатель о размере экономики, Китай их уже давно обошел, там лет 8 как. И здесь, опять же, да, то есть большая семерка уже давно не большая семерка, потому что экономики 1, 3 и 4 — это Китай, Индия и Россия — это уже не в большой семерке. Но они до сих пор живут в той же самой парадигме. По размеру экономики БРИКС их давно обошел, Китай их давно обошел, а за размером экономики с небольшим лагом следует и экономическое, и политическое, и финансовое влияние. Поэтому они до сих пор держатся за доллар, за инструмент, но фундаментально показатели доллара у экономики Соединенных Штатов, они, конечно, идут на спад. То есть мы долго, уже много лет говорим о гигантском долге, да, там еще 10 лет назад говорили, что его уже там невозможно обслуживать. Но это как ситуация всегда когда-то всегда ухудшается, и в какой-то момент травинка ломает хребет верблюду. Так и тут уже, понимаете, у них только обслуживание госдолга США, только проценты, даже не погашение его, там в районе триллиона долларов. При всем бюджете там в размере 6. Ну, это уже катастрофичные цифры даже для Америки. Поэтому пока что такие утверждения еще имеют смысл, но они уже не столь категоричны, не столь опасны. И, как показывает практика, Россия под санкциями, без доступа к SWIFT, вполне себе спокойно дальше развивается. И переоценивать уже доллар, недооценивать тоже не надо, и рынок США, но переоценивать его тоже не стоит.
2: Вот, позвольте здесь я тоже вклинюсь своей репликой. Как здесь, на ваш взгляд, и закроем потом эту тему, нащупать вот этот золотой баланс между, с одной стороны, доступом к рынку, с другой стороны, избавлением страны от его влияния. И, ну вот, например, да, вот на ПМЭФе мы видели заявление господина Силуанова. Россия достигла финансового суверенитета. Это важно? Да важно, конечно, безусловно. Наши производители, которые заняли ниши по импортозамещению, тоже, знаете, переживают. А вот вернутся гиганты, а нам чего? Мы опять будем где-то там в стороне, на задворках. Вот, и поэтому, почему я вот решил с этой темы начать, потому что она очень важная. Здесь понятно, ну, если мы получим обратно этот доступ, он в любом случае принесет дополнительную выгоду стране, государству. Но условия-то, наверное, будут тоже другие совсем. С нашей стороны, я говорю.
3: Безусловно, я тут с вами полностью согласен. Более того, этот вопрос на самом деле очень широкий, емкий. У меня огромное количество материалов по нему, потому что, ну, я все-таки пришел в медиасферу из реальной промышленности и много лет занимался реальной промышленностью, бухгалтерией, то есть анализом себестоимости. Ну, то есть знаю как бы внутрянку нефтегазовой отрасли и изнутри, знаю ее достаточно хорошо. И условия очень часто были слишком приоритетные для наших заокеанских непартнеров. Это касается и доступа к программному обеспечению, у них был приоритетный доступ. И зачастую российские аналоги, наоборот, просто они не могли никак конкурировать, потому что их душили, да, то есть приоритетный режим для западных компаний, как внедрение, например, западной ERP для выхода на IPO. Ну, бред полный, как бы. Никаких фундаментальных показателей для этого не было, но большая четверка в своих аудиторских отчетах везде писала, внедрение западной ERP является обязательным. И были угроблены российские, та же 1С даже не пыталась в то время выходить на рынок ERP, ну, объективно. А российские аналоги, они, в общем-то, на тот момент сильные, более качественные для российского рынка, они фактически были уничтожены. Компании понесли серьезные финансовые потери. И это куда ни плюнь, везде практически то же самое есть. А российские компании даже не то, что, как сказать, получили доступ, они как минимум в последнее время хотя бы получили конкурентные преимущества при доступе ко многим компаниям. Внутри России самое обидное, понимаете? А вот. Более того, сейчас, конечно, режим защиты российских приложений, российских продуктов, это уже не пустые слова. Если там в 18-19 году, я помню, ходил, Russian Party у нас там, знаете как, идет тендер между российским и западным приложением, я у специалистов спрашиваю, говорю, коллеги, скажите, у иностранного приложения есть преимущества? Мне говорят, преимущества есть у обоих приложений, какие-то у российских, какие-то у западных. Но западное стоит в 4 раза дороже. Я говорю, ребята, мы на текущий момент под санкциями. Я говорю, я вообще понять не могу, мы что вообще обсуждаем? Мне говорят, нет, ну ты не понимаешь, как бы, понятное дело, там есть более сложная сфера. То есть тогда это был пустой звук, это еще 18-й год, когда мы уже были давно под санкциями. Uh-huh. А вот сейчас ситуация, конечно, она будет приоритетна для российской, но даже тут я бы сказал, что российские компании, они в принципе неплохо жили в условиях конкуренции. Конкуренция, она часто нужна.
2: Да.
3: Она как бы тебя мотивирует развивать, ты начинаешь заниматься более высокими стандартами, стремиться к лучшим показателям, к лучшим решениям на рынке. Это вещь полезная, но здесь всегда нужна мера и надо понимание. Да, как в случае, допустим, с теми же запрещенными в Российской Федерации приложениями, как Инстаграм, например, когда человека помещают в информационный пузырь, а потом этот информационный пузырь потихоньку смещают.
2: Да. Да, прекрасно.
3: И тут понимаю. И тут инструмент влияния, и это уже не пустые слова, то, как проводят эксперименты в том же Гугле, да, в той же запрещенной в Российской Федерации Мете, это же не секрет, это уже наша текущая реальность. И как человек, много лет проработавший с большими данными, с нейросетями и прочими алгоритмами, я прекрасно понимаю, как можно перепрограммировать человека. постепенно смещать. И тот конфликт с Cambridge Analytics, который был на Западе у Соединенных Штатов еще 10 лет назад, он прекрасно показывает, насколько сильны эти инструменты влияния. Поэтому здесь нужен всегда выборочный подход. Надо всегда логически рассуждать, то есть по всем решениям. Есть российский аналог, нет, то приоритетный доступ для российского приложения.
2: Ну да. Здесь понятно, да, спасибо большое. Мне было важно вот эту позицию услышать и закрепить. И зацепился я за вашу мысль о тех западных, да, вот, ну, как это можно, я бы назвал ретрансляторами, но это цифровые сервисы, продукты, мессенджеры, соцсети, действительно, вот те продукты, которые очень сильно влияют, ну, будем откровенны, алгоритмы настраиваются таким образом, что там, условно, любое попадание со стороны ВСУ по территории Российской Федерации начинает тиражироваться, монтироваться и распространяться просто в каких-то невероятных там количествах, и все это уже понятно, для чего делается. Президент в курсе об этом говорил, все это огромное давление. Но вот, да, есть новость, на мой взгляд, это громкая новость о том, как кибергруппировки определенные получили доступ к закрытым базам Генштаба ВСУ. И вполне открыто опубликовали данные. Численность, значит, потерь превысила 2 миллиона человек за 4 года. Но я так полагаю, пробиться вот с этой информацией, да, особенно среди западных ресурсов, будет, наверное, практически невозможно, да, учитывая, что это вот очень такая тоже, ну, это практически информационный фронт. Как вы считаете?
3: Конечно. И опять же, возвращаясь к моему предыдущему тезису, да. Нас всех поместили в информационный пузырь. Ну, как работают социальные сети? Они вам показывают тот материал, который вам интересен. Да, это понятно, под каждого человека выбирается набор тематик, его приоритетов. И, условно говоря, там Google знает вас, меня гораздо лучше, чем мы сами себя знаем. Ну, это факт. То, что мы ищем в интернете, сколько времени мы зависаем над каждым конкретным текстом, заметкой, сколько мы смотрим те или иные видео, они очень хорошо говорят о психотипе человека, что мы пишем в комментариях. И на основе всей собранной информации они как раз-таки нам и рекомендуют систему. Это очень сложно, это очень длительные алгоритмы, которые много лет тестировались, дорабатывались. Да? Почему Рутуб и ВК не могут, да, там все говорят, что нельзя было за столько лет сделать аналог? Нет, ребят, нельзя было, потому что там работали десятки тысяч программистов за огромные деньги, собранные со всей планеты. У Рутуба и ВК и близко таких ресурсов даже хотя бы сказать сопоставимых не было. Там отличие не на порядок, на порядке. Это очень серьезные поисковые машины с отлаженными алгоритмами, которые как раз-таки формируют тот самый информационный пузырь. А уже в рамках вот этого информационного пузыря люди же говорят, ну как, нам же вот показывают, мне вот в ленте показывают, там и Путина показывают, и да, показывают, потому что вам подобрали изначально под вас. Под вас конкретно информационный пузырь. Но если мы чуть-чуть меняем процентовку для смещения рекомендательной системы, мы вам начинаем пихать еще и антироссийский материал. Условно говоря, ваш информационный пузырь 20% антироссийского, 80% российского, да, что ну, все жумные, я, говорит, готов сам оценивать. А если вам вместо 20% начать подсовывать 25%, вы, по сути-то, и не заметите разницы. Но постепенно, постепенно вот это вот перепрограммирование, капание на мозг, оно перепрошивает сознание многолетнее. И вот это недооценивать не стоит, потому что в этом заключается главная проблема — постепенное смещение ситуации. Вот тут как бы вот эти опасности есть. И то есть возвращаясь, да, то есть, конечно, когда мы попали в информационный пузырь, вот в рамках этого пузыря такую глобальную конкретную новость ее просто блокируют. Если мы где-то по чуть-чуть смещаем процентовочку, да, вот это одно, а когда надо что-то заблокировать, ну на это просто делается стоп, на это пессимизация, и даже, грубо говоря, не рекомендуется даже тем подписчикам, которые, ну, всегда смотрят твои материалы. Более того, эти материалы, они просто банятся, удаляются. Мало того, что формируется информационный пузырь, так еще прекрасно известно, что постоянно удаляются пророссийские каналы.
2: Это факт.
3: У меня только 8 каналов удалили, мы уже у Гугла суд выиграли, да, то есть там под миллион подписчиков, но ВОЗ и ныне там, никто, конечно, не разблокирует. И с одной стороны, у нас как в казино, да, то есть почему нельзя выиграть у казино? А там процентовка также чуть-чуть больше, там где-то 49 на 51%. где-то 48 на 52, да, в пользу казино. А здесь у нас, с одной стороны, идет вот такое вот казино в информационной повестке, с другой стороны, то, что надо, вообще просто вырезать. И вот в этом как бы инфополе формируется восприятие россиян. Конечно, это все надо запрещать. И у меня позиция более радикальная. Надо именно блокировать все, то есть как доступные официальные VPN-сервисы, их надо просто блокировать, чтобы через VPN нельзя было смотреть все эти запрещенные сети. Да. Я понимаю, что эта позиция сильно радикальная, она потребует как бы достаточно большого, как сказать, много неудобств тем, кто попадет под различные виды ограничений, много белых сервисов, естественно, залетит. Но да. Делать это надо.
2: Здесь позиция понятна тоже. Благодарю за нее. И про политику тоже поговорим. Много вспоминали Анкоридж, в частности, да, вот Сергей Викторович Лавров, глава нашего российского МИДа, вот тоже говорит, что договоренности на Аляске уже были компромиссом. Сейчас снова штаты склоняют к тому, чтобы, вот прямая цитата, слушайте, не получается пока, давайте вот еще раз что-нибудь уступите. А вот эта вот попытка уже, вот знаете, мы про информационное вот перепрошивание, дипломатически они тоже пытаются, да, вот так вот по чуть-чуть, но, понятно, позиция России незыблема, но я так полагаю, они этих попыток не будут оставлять вплоть до самого конца, то есть до победы России, да?
3: Ну, конечно, Денис, это же реал-политик. Но, опять же, метод ведения переговоров тебя постоянно пытаются пушить. Тебя всегда пытаются подвинуть в твои позиции, и это, в общем-то, вообще везде, в принципе, где бы ты как бы не участвовал, что в бизнесе, что там в дружеских отношениях частенько, там в семейных, в конце концов.
2: Просто возможно ли переобувание? Вот, простите, что перебиваю, да, вот может ли так раз на 180 перевернуться вся эта история, развернуться?
3: Ну, учитывая, что у Трампа буквально в течение там дня бывает несколько взаимоисключающих заявлений, то есть я абсолютно такого не исключаю. И резкое переобувание. Но фундаментально, как бы, Россия очень удобный враг, которого надо разделить, как, то есть есть такое, как американцы считают же, каким образом. У них очень много природных ресурсов, нефти, газа, угля и далее по списку, но над всем этим почему-то по ошибке находится какая-то Российская Федерация. И пока она не будет раздроблена и перестанут все вот эти вот батустаны спорить, то есть они не прекратят вот этих попыток разделить, раздербанить, получить бесплатно. Поэтому здесь такой спор достаточно длительный. Но в целом, почему бы не поменять позицию? В какой-то момент может быть, но я бы не стал на это рассчитывать в ближайшее время. Слишком много они поставили на это. Им сейчас очень сложно принять. Опять же, позицию они, скорее всего, будут постепенно менять, более приближенную к реальности. Но это, знаете, это как можно все что угодно говорить, да, то есть рассказывать, но если на земле у тебя, если мы возьмем, условно говоря, там Харьков, возьмем другие города, ну будет спорить очень сложно. И когда мы займем, наконец, уже полностью все четыре региона, то как бы тут ответ будет, в общем-то, однозначный, им придется смириться с текущей реальностью.
2: И обеспечим безопасность этих регионов, это тоже такая формулировка-то. Знаете ли.
3: Да, зона милитаризации, да.
2: Но говоря вот о таком, ну и не то что о переобувании, а в целом о влиянии информации, заявлений и всего прочего, вот что заявил Трамп, вот прям процитирую. У Зеленского дела идут неплохо. Послушайте, как ни посмотри, у него дела идут неплохо. По крайней мере, он держится, но гибнет много людей. То есть вот я так полагаю, вот подобное отношение, сейчас дело не в персонале и Трампа, а в целом. И то, что я сказал до этого про хакеров, которые вскрыли истинные масштабы потерь. Ну, слушайте, вот когда вот настолько открыто говорят о огромном количестве жертв, и воспринимается это, ну, просто как, ну, ресурс, по факту ресурс. Неужели вот на Украине такая информационная блокада, что вообще никак не считаются с этими потерями? Я уже на такую внутриукраинскую повестку перехожу, но просто раз уж мы в этом контексте говорим, это интересно, на мой взгляд.
3: Ну, если брать ситуацию сегодня, ну, давайте согласимся с тем фактом, что сейчас даже нельзя выйти на Майдан, потому что всех майдановцев быстро заберут ИЦКшники, упакуют и отправят на линию боевого соприкосновения.
2: Но тем более попытались недавно, как раз там были митинги против ТЦК.
3: Да, и как бы результат, в общем-то, очевиден. Все, кого вычислили, да, к ним пришли в гости быстренько. Это уже тоталитарное государство абсолютно, да, где нет никакой свободы слова, ни там ничего-то еще. Поэтому мнение украинцев, по сути, уже никого не интересует. Благодаря Зеленскому Запад получил тотальный контроль над государством и добился того факта, как это же был анекдот, воевать до последнего украинца, да, то есть Запад готов воевать до последнего украинца, но к огромнейшему горю, то есть это катастрофа, но реальность так и случилась. 2 400 000 – это же огромная цифра.
2: Безусловно.
3: Если бы, когда Зеленский приходил к власти, он говорил, ребят, я убью 2 400 000 представителей нашего государства, еще там 15 миллионов сбежит за границу, ну кто бы его выбрал? А сейчас все уже как бы текущая реальность такова. У самого Зеленского в этом плане мобилизационный потенциал Украины не исчерпан. Еще очень много мужчин, подростков, которым исполняется там по 18-20 лет, да, которые пойдут служить. Мужчин, которых можно мобилизовать теми или иными средствами. Они уже давно не выступают как государство. С точки зрения экономики, производства, там все очень печально давным-давно. Они уже давно не могут сами себя обеспечивать. А вопрос как прокси против России, которая воюет. Угу. Мобилизационный ресурс у них есть. Власти Украины на этом наживаются, да, безусловно. Размеры хищений тоже регулярно всплывают, да, там. Поэтому самого Зеленского, да, у него все отлично. Он имеет неограниченную власть внутри Украины. Ему рукоплескают, хлопают по плечу в Европе. Он постоянно становится шоуменом, постоянно попадает в мировые новости. Вот. А что надо медийному человеку? Попадать в новостную политику, ну, то есть новостную повестку. То есть у него все прекрасно. И в этом плане я, да, согласен с Трампом. Чё? У Зеленского все прекрасно. Он мультимиллионер, наверняка уже миллиардер. Супруга его там тратит какие-то баснословные деньги, когда захочет, да, приезжает иногда пофотаться и назад уезжает. Поэтому у него-то все прекрасно. И еще несколько лет они могут жить в том же режиме, потому что, ну, мобилизационный потенциал, кого можно согнать на ЛБС, он точно еще не исчерпан. И рассчитывать на то, что там через месяц, 3-5 у них не будет людей, чтобы идти умирать против русских, ну, на это рассчитывать пока что не приходится.
2: Слушайте, а как-то европейцы стали поменьше говорить про отправку там миротворческого контингента и так далее? Или я, может, ошибаюсь, конечно, но вот скоро же саммит НАТО, и как-то вот, когда была встреча Европятерки, они в основном про поставки, там, про транши и так далее. А вот эта тема как-то на нет сходит. Или, может, я ошибаюсь?
3: Они уже определились моделью, которая им выгодна. То есть они печатают деньги, рисуют их. Потому что у них бюджеты дефицитные у всех давным-давно. То есть, чтобы обеспечить свой бюджет и текущий уровень жизни, они все занимают. Ну, подумаешь, займут чуть-чуть больше. Все равно же никто эти деньги отдавать не будет.
2: Ну, да.
3: То есть они печатают деньги, отдают их Украине. Украина на эти деньги уйдет, умирает. Но какое-то количество русских они убивают.
2: Сергей, простите, ради бога, давайте прервемся на новости и продолжим буквально через пару минут. Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
7: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
8: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
9: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Два человека погибли, в том числе ребенок, во время ночных атак дронов ВСУ в селе Денисовка Симферопольского района. Еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Ночью российские военные сбили на территории российских регионов 267 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Системы ПВО работали над территориями, в том числе Белгородской, Брянской, Ростовской, Тульской областей, Московского региона, а также Краснодарского края. В этом регионе, в станице Полтавской, обломки упали на нефтебазу, начался сильный пожар. Удар ВСУ по детям, семьям и мирному населению – это терроризм против самых уязвимых людей, что недопустимо. Об этом заявила РИА Новости на полях Петербургского международного юридического форума уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что наша страна не видит реакции международных структур на удары боевиков по детям, обращение к ним голоса впустую. Ранее киевский режим совершил сразу несколько атак по детям. 17 июня в Брянской области боевики запустили беспилотник самолетного типа по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля. Погиб один человек, 8 пострадали, в том числе 6 детей. 22 мая ВСУ ударили по общежитию в Старобельске в ЛНР. Погиб 21 человек, более 40 пострадали. Восьмиэтажный отель, расположенный на побережье штата Ла-Гуайра на севере Венесуэлы, обрушился в результате землетрясения. Об этом сообщает телеканал CNN. Ранее штат объявили зону бедствия. Тем временем, по данным Ассоциации туроператоров России, информация о пострадавших от землетрясения в Венесуэле организованных туристах из нашей страны на данный момент нет. Очередной повторный подземный толчок зафиксирован в Каракасе, передает телеканал Global Vision. Нефтяная инфраструктура Венесуэлы, вероятно, не пострадала в результате сильного землетрясение, пишет агентство Рейтер. Геологическая служба США с вероятностью 98% прогнозирует, что в течение следующей недели произойдут афтершоки. Ночью в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй 7,5. Погибли 32 человека, пострадали более 700. Введено чрезвычайное положение. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что президента США есть основания быть разочарованным действиями европейских союзников, однако заявил, что многие страны Европы выполнили свои двусторонние обязательства перед Вашингтоном. При этом генсек НАТО уточнил, что речь идет об отдельных случаях, тогда как в целом европейские страны, по его словам, выполнили обещания перед Штатами. Он добавил, что это позволило обеспечить от 4 до 5 тысяч вылетов американских самолетов из Европы. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы продолжаем работать для вас в прямом эфире. Напоминаю, на прямой линии со студией редактор «Aftershock.News», политолог Сергей Брикотин. Сергей, продолжай. Интересная тема, она вот бушует уже и не только там, в наших медиаресурсах, в западных, безусловно. Это такой, ну, некий закрытый клуб, тайное общество миллиардеров. Ну, мы же прекрасно понимаем, люди любят и конспирологию, и реальные факты, когда они вскрываются. Но, в общем-то, закрытый клуб под названием «Диалог». Целый список участников журналисты опубликовали. Там Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент, которого мы уже вспоминали в предыдущие полчаса, члены саудовской королевской семьи, представители Японии и Британии. Ну и, в общем-то, примечательно, запрещено участникам разглашать темы заседаний. Но там, видимо, чуть ли не сценарий Третьей мировой войны обсуждаются. Но, в общем-то, самые разные те геополитические вызовы, которые сейчас вполне себе актуальны, а собирают все этой истории, заведует инвестор Питер Тиль. На ваш взгляд, во-первых, насколько вы верите в влияние подобных клубов, а во-вторых, действительно ли для таких величин политических, ну и в целом, не то что политических, а имеющих инструменты влияния, необходимы такие тайные общества со своими строгими правилами и прочим?
4: Ну, мое личное мнение, что подобные сообщества в том или ином виде есть. И как бы, ну, это, в общем-то, логично. Я думаю, ни для кого не секрет, что общаться, как правило, интересно с теми людьми, с кем ты находишься в том или ином кругу. Ну, то есть твоего круга люди. Поэтому миллиардерам, мультимиллиардерам, которые оперируют такими огромными компаниями, да, и, ну, и реально влияют в том или ином виде на судьбу цивилизации, им между собой общаться, конечно, интереснее, ну, как минимум для многих из них это уж точно. И наличие подобных клубов, ну, почему нет? Другой момент, что эти клубы не являются какой-то доминирующей силой. Два человека, ну, как вы с приятелем с каким-нибудь вот поговорите, вы что-то обсудили, но это же не значит, что если он говорит, пошли воевать против Путина, вы пойдете. У вас где-то совпадают интересы, где-то просто приятно провести время, пообщаться с людьми. Потому что я, допустим, знаю, у нас в России есть очень обеспеченные люди, которые, ну, предпочитают, ну, частенько общаются с такими же, как они, в подобных же закрытых клубах, потому что, ну, это как бы интересное общение. Насколько они влияют на судьбу цивилизации? Ну, давайте просто вот так вот вспомним в Соединенных Штатах, да. Вроде мы, для нас Соединенные Штаты выступают, ну, это вот страна, который по факту сейчас противник, но даже внутри Соединенных Штатов есть демократы, есть республиканцы, которые между собой спорят и очень сильно конфликтуют. Внутри каждой из партий есть определенные группировки. Эти группировки в том или ином виде спонсируют разные финансовые группы. Ну, это секрет Полишинеля, что за всеми политиками в Соединенных Штатах стоят финансовые группы, да, и сколько у тебя политиков там и влияние определяется степенью как бы влияния компании. Чем больше политиков ты лоббируешь, спонсируешь в том или ином виде. Причем там же не обязательно спонсировать напрямую. Это же как элемент. То есть не говорится, что кто-то платит сенатору напрямую, допустим. Ты просто берешь и размещаешь производство на заводах в его округе, в его штате. И вот это является как бы, да, то есть, а если ты разместил, сенатор заявляет после этого, смотрите, я добился рабочие места, вот такая крутая компания у меня в регионе работает. Вот, здесь даже не обязательно напрямую деньгами давать, хотя и деньгами, чего уж там, они тоже хорошо спонсируют.
3: Благотворительный фонд запустить, ну, всякое такое.
4: Да, поэтому у всех групп всегда есть интерес, у многих компаний эти интересы противоположны, и говорить, что это вот, ну, некое такое общество, которое там решает судьбу человечества, да, там, ну, я бы, конечно, не стал. Общество есть, наверняка есть. Общаются, да, конечно, общаются, почему нет? Но и их влияние, значение, ну, я не сильно подвержен конспирологии, да, как бы.
3: Ну, на ваш взгляд, ну, и сейчас завершим эту историю. Очень часто, особенно на примере острова Эпштейна, когда такие клубы формируются, в них есть очень жесткие, ну, скажем так, правила поведения, которые подразумевают собой, ну, определенную компрометирующую базу. Ну, вот условно, если ты попал в этот клуб, выйти из него ты практически уже не можешь, потому что на тебя есть все. там условно сразу пачка уголовных дел, там развратные там ролики, фотографии и все прочее. А в целом, на ваш взгляд, действительно ли вот, это, вот этот механизм удержания элит в подобных клубах, он действенен, на ваш взгляд? Или вот после острова Эпштейна, возможно, что-то изменилось? Можно такие вообще параллели проводить?
4: Я, знаете, я более того в этом абсолютно уверен. Потому что если посмотреть на сегодняшний день на европейских политиков, ну какая-то серая однородная масса непонятных людей, того же Макрона, вспомни, да, как, какой-то непонятный чиновник в каком-то банке, ну то есть какая-то менеджер в банке какой-то. Потом бац, становится президентом Франции. Ну елки-палки, ну это как вообще? То есть понятное дело, что это фигура, как бы, которую лоббировали в том или ином виде транснациональные корпорации. И понимая, что сейчас происходит с руководством в Европе, ну, конечно, однозначно можно констатировать, что на большинство из этих политиков есть свой компромат. А на тех, на кого компромата нету, им всегда можно подсунуть горничную, вот как в известной ситуации. И даже при отсутствии компромата его несложно сделать, особенно в наш век дипфейков. И прочего, слежения за людьми. Опять же, если вернуться к тем же самым мессенджерам, вот просто вдумайтесь, Денис, если кто-то, ваш враг, который человек вам хочет нанести максимальный вред вам лично, получает доступ к вашему смартфону и может читать ваш Телеграм, Макс и ваш почтовый ящик, сможет он вам неприятности сделать?
3: Да, конечно, начиная, в любом случае.
4: Начиная там от паролей к банковским счетам, ну и заканчивая с тем, что там вы где-то когда-то делали.
3: Да, так, да, конечно, получая сегодня телефон, это вообще, ну, считайте, второй паспорт. Ну, настолько на этом все завязано, действительно, и все пароли, все данные абсолютнейшим образом. Конечно, я согласен.
4: Я бы сказал, даже первый, то есть тут даже, информация даже гораздо первый, больше. И вот в такой ситуации, когда против нас ведется откровенная война, уже не скрывая, говорят, что мы как бы создаем оружие на наших заводах для того, чтобы украинцы этим оружием убивали русских, вы реально думаете, что в этой ситуации они не будут читать эту информацию из Телеграма? Кто-то реально в это верит? Ну, ребят, ну вы что такие? Ну, как бы для меня это просто смешно, когда мне говорят, нет, ты что там, шифрование, еще что-то. Я вас умоляю, какое шифрование? Поэтому, конечно, все вот эти мессенджеры, все социальные сети, которые не наши, и их надо ликвидировать. Ну, то есть запрещать доступ в Российской Федерации, причем по-настоящему. Потому что, ну, что такое? В конце концов, да, то есть у меня сейчас огромное количество знакомых блогеров пророссийской направленности, которых удалили на Западе, а в Российской Федерации они и близко не могут собрать ту аудиторию, которая была там. И пока не заблокируют эти соцсети, мы не получим как бы никакого влияния информационного.
3: Ну да, это такая сегодня очень история необходимая. Но раз же стали про внутреннюю тематику говорить, я предлагаю к ней перейти, поговорить оставшееся эфирное время. Потому что есть несколько примечательных, на мой взгляд, новостей. Вот в частности, тут и заявление министра просвещения Сергея Кравцова. Вот он сообщил, что Минпросвещение будет разрабатывать единые учебники по всем общеобразовательным предметам. Ну, соответственно, тут включат по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии. Если это старшая школа, если там средняя, там с 5 по 9 класс по труду. На ваш взгляд, вот говоря об образовательных процессах и о параллельно информационном мире, в котором находятся, ну, безусловно, мы с вами и дети, которые подвержены на разного рода влиянию, вот насколько сегодня должна переосмыслиться роль образования, на ваш взгляд?
4: Ну, на мой взгляд, эта задача, с ней задержались, ну, минимум лет на 15, а по-хорошему и на все 35, потому что мы очень сильно упустили наше образование. И уровень его откровенно упал. Здесь, наверное, как бы можно констатировать немножко другой момент, что во всех республиках бывшего Советского Союза, СНГ, уровень образования упал сильнее. Я могу это просто на примерах приводить. Ну, я думаю, это и так, в общем-то, очевидно. Это как бы просто отдельный эфир. Вот. И та вакханалия, которая творилась в учебниках, ну, несколько последних лет у нас Мединский, у него проект «Ключевой единый учебник истории». Uh-huh. Это, ну, важный, нужный проект, потому что в наших учебниках истории писалось там вплоть до того, что, ну, те, которые взывались на территории Российской Федерации, что мы напали на Германию. Ну вот, серьезно, это было, то есть, если поискать в учебниках, то есть, примеры были такие.
3: А вот, ну, говоря об истории, да, знаете, вот как пытались на вот эти нарративы, я тут прекрасно вас понимаю, что Россия должна испытывать вот это чувство вины, быть какой-то вот, ну, вот такой вот страной, государством периферийным, вот какой-то, вот, знаете, прям идолопоклонничество перед Западом.
4: Конечно. Врага легче победить, когда за ним не стоит история его предков, да? То есть, когда тебе есть за что воевать. Когда ты понимаешь, что ты являешься потомком воинов Великой Отечественной войны, которые дошли до Берлина. Конечно, ты понимаешь, за что ты борешься. А когда тебе говорят, что ты потомок тех предателей, там, извергов, которые людей в Колыме мучили, вот, это же совсем другая история. Эти нарративы, они внедрялись, и вполне успешно они у нас внедрялись в обществе. Вот. Поэтому с учебников истории делалось в первую очередь, а если вернуться, там, допустим, к учебникам физики, математики, проблемы те же самые. Я просто переехал, я являюсь тем самым мигрантом, который приехал из Казахстана в Россию. Когда говорят, что нам не нужны мигранты из Казахстана или из Средней Азии, меня всегда немножко задевает. Но все-таки, да, это как бы определенный юмор. И я когда переехал, я школьником еще в 15 лет, я смотрел учебники, которые были в России. То есть у нас на тот момент, после развала Советского Союза, учебники были еще одинаковые. Это были хорошие, качественные учебники. То есть что всегда был? Был всегда параграф с теорией, да, там, теорема, потом к нему шли задачки. Вот. Я тут дочке своей, ну, уже давно, она школу давно закончила. Я помню, как-то прекрасно, а мне задают вопрос, я говорю, Настя, возьми учебник, возьми параграф, вот, прочитай параграф, подставь формулу, она говорит, у нас нет. Я говорю, не может этого быть. Я беру учебник, и у нее действительно в учебнике нет ответа на вопрос, кто из задач. Ну, для меня это было просто дико на тот момент, да, как бы. Или другой пример, она же мне говорит, надо купить учебник по русскому языку. Ну, я просто как бы ходил на работу мимо книжного, я говорю, я куплю, хорошо. Она мне говорит, класс, фамилию автора, я покупаю. Прихожу, она говорит, не тот. Говорит, надо учебник, где он написал в компании с четырьмя, а ты взял, где он один. Хорошо, я иду, беру учебник, где он написал в компании с четырьмя, а их, напомню, нельзя сдавать учебники, да, то есть назад книжные. Оказывается, не тот год выпуска, понимаете? Я иду с третьей попытки, я покупаю третий учебник. И понимаете, если я вот в моменте из Казахстана в Россию переехал, у меня был один и тот же учебник в России, и классные были, хорошие учебники, берешь химию, физику, математику, открываешь, все понятно. А тут один автор умудрился три учебника для одного класса сделать. Какое-то может быть качество, извините меня, но это просто в принципе этого невозможно. У нас одни и те же учебники чуть-чуть дорабатывались, а тут один автор разные учебники делает. Поэтому это очень запоздало, это архиважно, потому что хочешь победить страну, воспитай ее детей.
3: Да.
4: Это известный пример, и как бы, вернее, известная цитата. И уровень образования во всех бывших республиках Советского Союза, он упал. Упал во многих республиках просто катастрофически. Вот. Но, тем не менее, здесь может быть немножко, как сказать, хорошим фактором, что в России он упал меньше. Ну, здесь есть объективные показатели, по которым можно это констатировать. В конце концов, наша наука развивается и промышленность. Вот. Но, тем не менее, то, что уровень упал, его надо повышать. И стандартизация, и более качественная работа с учебниками, они вот так вот, не пойми, кто делает по три учебника на один класс, с этим надо, конечно, завязывать.
3: Я вот читаю, вот смотрю комментарии, прям два противоречащих друг другу. Один слушатель соглашается, говорит, абсолютно верно излагаете, другой парирует, Григорий пишет. Как упало образование? Если мы на мировых олимпиадах, зачастую на первых местах, не складывается. Но олимпиады же тоже несколько иной формат, говоря, вот если в целом про образованность человека. Как вы считаете?
4: Олимпиады, смотрите, я результаты олимпиад студенческих и школьных в своих материалах привожу последние, ну, минимум лет 10. Я прекрасно знаю по математике, по физике, по химии мы регулярно основные. По программированию один год из 16 там команд победителей 6 было, 6 или 8 из России. Там с ПБГУ, допустим, постоянно побеждают среди вузов. Вот. Это один показатель, и он не отражает качество всего образования. Уровень команд, которые побеждают на Олимпиаде, он больше характеризует опыт тренеров, которые эти команды к Олимпиадам тренируют. Это выборочные показатели. Это, безусловно, это является производной от качественного образования, здесь я соглашусь. Но он не характеризует уровень самого образования. Это вторичный показатель. Так же, как и уровень патентов, например. Это вторичный показатель, потому что если у тебя 90% это там реальный патент как ботинком с круглой или квадратной формы больнее ударить. Ну, то есть, вот патент, например. Понятное дело, эти патенты, там, мем о британских ученых, он уже лет 15 как мем, и это не на ровном месте появилось, да. Вот. Но это тоже вторичный показатель. А первичный показатель – это просто уровень грамотности. По единым замерам, по IQ, которые год к году там не меняются, да, то есть это по умению решать стандартные задачи. Вот, и это просто восприятие педагогов, которые работают со школьниками.
3: Я думаю, согласитесь, это как с ЕГЭ. Ну, понятно, можно весь год лупить в одну точку конкретный предмет, но ты-то, может, его и сдашь на 100 баллов, и будет у тебя все замечательно, но уровень-то знаний измеряется несколько иначе.
4: Абсолютно согласен с вами, да. Поэтому, ну, здесь с ЕГЭ, кстати, я как бы, у меня двоичное к нему отношение, и как бы, конечно, плюсы от ЕГЭ есть тоже.
3: Есть тоже. Не, безусловно, да, как пример просто, вот в целом, да. Говоря про
4: Потому что, ну, объективно, школьники из простых школ, да, то есть не крупных городов, они получили больше доступа и больше возможности уехать в качественный вуз. И вот это, допустим, плюс ЕГЭ, потому что региональных студентов в вузах стало больше. Но это тоже факт.
3: Здесь да, здесь соглашусь. Еще одну тему обсудим. 4 минуты у нас есть. Чуть больше эфирного времени. Что примечательно, вот кроме вот таких вот вещей, мы говорим про школьное образование. Вот финансовая грамотность тоже настолько сегодня, ну не то что сегодня, а на протяжении тоже десятилетий настолько необходимо, на мой взгляд, это вот надо чуть ли не с начальной школы, как обращаться с деньгами, а тем более какие возможности перед тобой открываются, начиная с 18 лет. Вот эти же соблазны, помните, был бум кредитных карточек, просто вот раздавали чуть ли не на улице. И к любой там дебетовой карточке тоже всегда прилагалась кредитная, и многие подсаживались на эту историю. А микрофинансы, ну это вообще извините. Так вот, значит, какая история? С 1 июля текущего года микрофинансовые организации будут обязаны четко и понятно раскрывать условия займа. Ну и, соответственно, не предоставлять автоматическое согласие на доп. Услуги. Тоже с этим часто очень сталкивался. Это касается не только микрофинансов, а когда ты приходишь, тебе дают договор, а там уже я согласен на рассылки, я согласен на рекламу, уже автоматически галочки стоят. Вот на ваш взгляд, здесь нужно заниматься, ну, наведением порядка, будем откровенно говорить?
4: Безусловно. Ну, микрофинансы компании... Мое мнение, их в принципе надо запретить абсолютно как вредная структура. Но это моя позиция. Но и как бы пользовать какой-либо вреда от них я на примере жизни своих близких в близком окружении я видел. Не близких людей, но в близком окружении вред от них видел. Польза от них, я не знаю, какая может быть от них польза. Банки, по-моему, покрывают с лихвой все эти потребности микрофинансовых компаний. Если ты не можешь банки получить, ну и нечего тебе давать деньги. А вот, это моя позиция. Касательно финансовой грамотности, абсолютно тоже согласен, что какое-то обучение надо проводить. У меня бывает несколько раз, ну, я периодически в выходные дни я печатаю не самые серьезные, публикую материалы. И несколько раз за последний год я публиковал там советы финансовой грамотности. Ну и, допустим, для меня, как для человека, знакомого с математикой, да, я говорю, то есть... Простой способ поиметь несколько тысяч в месяц на ровном месте. Берешь кредитную карту в банке и все свои расходы делаешь с нее, ну, которая вот беспроцентная, да, у Сбербанка, например. И все расходы делаешь с нее. Соответственно, ну, обязательно в это же самое время тебе надо на накопительном счете иметь сумму ровно такую же. То есть ты тратишь не со своей обычной карты, а тратишь с кредитной, но делаешь ровно такую же сумму на счете. И Тебе на этот счет капают деньги, а это тебе просто надо вовремя погашать необходимые платежи. Угу. То есть проверено, я сам так живу. Вот. И самое удивительное, у нас аудитория мужики 35+, 67% с высшим образованием, одним или более. Но даже там столько людей мне писало, что я ничего не понимаю, советую фигню полную. Тут математика. И как бы, понимаете, это вот вопросы финансовой грамотности. Люди не то, что не могут на, вот, казалось бы, простая схема абсолютно. Многие писали, да, я действительно так. То есть там комментариев 5 было, что да, я так действительно давно пользуюсь, никаких проблем нету. Но такой шквал, там 200 с лишним комментариев мне написало, что я просто советую фигню. Ну, а таких советов же гораздо больше. Там элементарно, пользуйтесь скидочной картой, да. А вот, не пользуйтесь доставкой. Сходите в магазин пешком. Это же, ну, по мелочи начинается. И вот эти вопросы финансовой грамотности. У меня просто в близком кругу два человека недавно попали в очень тяжелые ситуации финансовые. Ну, то есть это те люди, которых я хорошо знал. Ну, за последние 2 года. И это от элементарных, ну, вот, глупостей таких. И здесь я согласен, что, конечно, грамотность надо полностью внедрять, проводить ликбезы, как-то с ними работать.
3: О, да, не является как-то инвестиционной рекомендацией, это говоря про схему, которую вы описали. Да, пока все на уровне приколов. Один из таких попался совсем недавно. Скачиваешь приложение банка, берешь кредит, удаляешь приложение, кредита нет, соответственно. Но так, делать нельзя, я сразу говорю, это все.
4: Тут-то кредит полноценный, все нормально. В моей схеме, понимаете, просто надо иметь четкую, как сказать, тебе в конце месяца надо сделать платеж. Обязательно.
3: Нет, ну, здесь понятно, здесь должен быть расчет и понимание всего этого. Спасибо вам огромное.

Апов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев. То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите!

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов утра, в Мариуполе, Схинвали. Столько же в студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе. Восьмиэтажный отель на севере Венесуэлы обрушился в результате землетрясения. Более 150 тысяч курсантов от Донбасса до Камчатки прошли подготовку в центре войн. Подробности далее.

0: Два мирных жителя погибли, четверо ранены в результате атак дронов ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. В Крыму боевики запустили дроны по мирным жителям в селе Денисовка Симферопольского района. Погибли два человека, в том числе ребенок. Еще двое получили ранения. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов. Ночью российские военные сбили на территории российских регионов 269 украинских беспилотников. ФСБ предотвратила теракт в здании суда в Мариуполе. Задержан россиянин, который действовал по указке украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Установлено, что житель города Мариуполя посредством мессенджера Telegram установил контакт с куратором из Киева и по его заданию изъял из тайника самодельное взрывное устройство, которое должен был привести в действие в административном здании одного из районных городских судов. Агент украинских спецслужб задержан у здания суда. Восьмиэтажный отель, расположенный на побережье штата Ла-Гуайра на севере Венесуэлы, обрушился в результате землетрясения. В нем находится более 100 номеров. Об этом сообщает телеканал CNN. Ранее штат объявили зоной бедствия, разрушены десятки зданий. Из-под завалов удалось спасти десятки человек, в том числе троих детей. Кадры спасательной операции есть в Макс-канале «Радио Спутник». Тем временем, по данным Ассоциации туроператоров России, информация о пострадавших от землетрясения в Венесуэле, организованных туристах из России, на данный момент нет. Ночью в стране произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первая составила 7,2, а второй 7,5. Погибли 32 человека, пострадали более 700. Введено чрезвычайное положение. Несколько стран уже выразили готовность помочь Каракасу. Официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова сообщила РИА Новости о вызове посла Румынии в МИД для заявления ответных мер в связи с закрытием генконсульства России. 29 мая неизвестный дрон упал на крышу дома в румынском городе Галац, в результате чего пострадали два человека. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что беспилотник изменил траекторию после работы украинской ПВО над городом Рени в Одесской области. Румыния официально обвинила в инциденте Москву и решила закрыть генконсульство в Констанце, а также объявить персоны нон-грата генконсула Андрея Косилина. Администрация президента США Дональда Трампа запросила у Конгресса почти 88 миллиардов долларов дополнительного финансирования, в том числе на нужды, связанные с операцией против Ирана. Отмечается, что на операцию «Эпическая ярость» пойдет большая часть средств. Остальные нужны для предотвращения вспышки Эболы в Центральной Африке и поддержки американских фермеров. Об этом написал глава бюджетного управления Белого дома Рассел Воут в официальном письме спикеру Палаты представителей Майку Джонсону. Больницы по всей Британии вынуждены сокращать работу из-за аномальной жары. Тысячи запланированных операций могут быть отменены. Об этом пишет газета Financial Times. Температура воздуха на юге страны превысила 36 градусов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Сложная. Доброе утро, дорогие товарищи. Да, начинаем наш эфир на лучшем радио страны «Радио Спутник». 25 июня, 10:04. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». Доброе утро.
3: Да, доброе утро.
2: Доброе утро. Ну что, начнем традиционно, наверное, с вопроса, как, что там у нас на чемпионате мира, Петр Алексеевич? Ты наверняка в курсе.
3: Да, на чемпионате мира все хорошо, как обычно, весело, задорно. Неймар, значит, вышел в составе сборной Бразилии. Вот в конце чуть-чуть Очоа вышел в составе сборной Мексики на 6-м чемпионате своем. Мексика, значит, вынесла там совершенно спокойно сборную Чехии со счетом 3-0. Бразилия то же самое сделала Шотландией. Вот, очень красивый матч получился неожиданно. Гаити-Марокко, там два таких гола Гаити забило, что вообще просто им уже ничего не надо было.
2: Да ладно.
3: Да, там потрясающих просто я такого не видел. Один, значит, там красиво пяткой, вот, а другой таким дальним ударом. Ну, в общем, здорово, все отлично. Есть уже довольно большой список тех команд, которые вышли в плей-офф. Пол чемпионата позади. половина игр сыграна. Вот. И, в общем, сейчас начнется самое главное, начнутся игры на выбывание. Все хозяева вышли, США, Мексика, Канада, все показали классную игру. Вот. Ну, кроме этого, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия, Швейцария, ЮАР и Марокко. ЮАР неожиданно обыграл корейцев. Ну, еще группа товарищей выйдет с третьих мест. Так что все очень здорово. Из забавного было обещано, какая-то бразильская ясновидящая сказала, что инопланетяне собираются похитить Неймара на 38-й минуте матча. Все затаили дыхание, но Неймар на 38-й минуте матча находился еще на скамейке запасных. Похищен не был. Поэтому, ну вот, из главных событий чемпионата мира, пожалуй, так. А так, в общем, игры интересные, все здорово, красивые. Красивый футбол, очень-очень классно. Бразильцы, вышли в... Так-то по игре их на них смотрели так скептически, а вот после матча с шотландцами так они их там разделали просто. И видно было, что даже не напрягаются. В общем, показали высокий уровень и вошли в число. Среди многих обозревателей говорят, что да, теперь вот и Бразилия претендует на чемпионство.
2: Но твой взгляд на чемпионат, ты бы на кого сейчас, вот если бы у тебя там, не знаю, был $1 000 000 и возможность поставить на одну команду, или необходимость даже поставить на одну команду, ты бы на кого поставил?
3: Что значит, если бы у меня был $1 000 000?
2: Ну, знаешь, вот условие такое. У тебя есть $1 000 000, и ты просто должен поставить...
3: Допустим, у меня есть $1 000 000, но я их не буду ни на кого ставить. Потому что я $1 000 000, ладно, $1 000 000, но я не стал бы ставить ни на кого, потому что шансы невелики. Ну, слушай, где-то вероятность, я думаю, с вероятностью 15% есть 5 сборных. Это, конечно же, Франция, Испания, Аргентина. Аргентина, Германия, Бразилия, может быть, Португалия. Вот такие топовые команды, на кого можно ставить. Очень мощно идут. Очень мощно. И мощный состав, и видно, что там ресурс еще колоссальный. И на каждую позицию по паре хороших есть игроков. Так что вот посмотрим. Вот, но так вот на одного кого-то сейчас ставить, ну, нет возможности, потому что, конечно, они равны, в общем, в целом, такого
2: то
3: одного
2: фаворита, который сильнее всех. То есть, никто не выделяется так, чтобы на голову там сильнее всех.
3: Нет, почему, вот Франция, конечно, да, но Аргентина тоже, да. Мексика дала 3 результата, не пропустила ни одного гола, но тут, я думаю, все-таки класса игроков.
2: Бренд не тот, да, немножечко.
3: Ну, не тот, дело не в бренде, дело в составе, то есть, там нету таких вот прям... Но, тем не менее, дома играют, большая поддержка, все здорово. Может быть, выстрелят на условная Норвегия, например, со своими гребцами. Вот. Кто-то выстрелит. Марокко очень сильно смотрится. Но Марокко, мы помним, что они в полуфинале были в прошлом году. Вот. Так да. Что здорово, здорово. Все хорошо. Интересный турнир. Да. Все классно. Да, да, да.
2: Интересно, интересно, интересно. Хорошо. Едем дальше тогда. Что ж, у нас тут есть вопросы от зрителей, есть у нас, в принципе, новости. Вот Зеленский тут высказался о том, что Белоруссия отключила ретрансляторы по его требованию. Сейчас все обсуждают это дело. Белоруссия молчит, ничего не говорит. Но Зеленский очень такой
3: победу
2: в стиле Трампа.
3: У нас есть несколько интересных тем. Ну, во-первых, ситуация с топливом у нас в стране обострилась. Это очевидно. Даже по московским заправкам это видно. Везде очереди. Бензин есть. Вот. Не везде, кстати, на некоторых заправках. То вот «Газпромнефть» я видел, нет. Нету бензина. Но «Газпромнефть» получает как раз их предприятие, Капозня. У них перебои с поставками. У остальных есть, но очереди присутствуют в Москве. Не знаю, как в других городах. Но вот сообщают средства массовой информации, что уже в 20 регионах введены ограничения на продажу бензина. Вот. Но здесь надо сказать, что, вот, на мой взгляд, это, конечно, довольно успешная, комплексная такая операция противника, в значительной степени информационная. Во-первых, ну, летом всегда с бензином сложнее, людям больше ездят, и многие едут куда-то отдыхать, очереди, в общем, заправка они есть летом больше количеств, чем в обычное время, и вот, мне кажется, под это подгадали удары по МПЗ и информационную кампанию, и то, что люди, конечно, очевидно, все рванули заправляться впрок сразу в это же время, тут с ними ничего не поделаешь, это психология человеческая, спрос одновременно в это же время растет, информационно все подогревается. Ну, вот пример, собственно, гибридной войны для того, чтобы раскачать ситуацию в стране изнутри, сделать сложнее для людей дорогу, я уж не знаю, кто куда едет, в отпуск или куда-то еще, ну, и так далее. Вот, но будем... Давайте призовем всех к спокойствию в этой ситуации. Нервничать не надо, бензина на всех хватит. И я думаю, что в ближайшее время должно быть эти проблемы решены. Вот. Хотя, конечно, противник, скорее всего, попытается ситуацию дальше раскачивать, потому что лето в самом разгаре у нас. Вот, это по поводу бензина. Еще одно интересное. Так звоните, расскажите, что думаете по этой ситуации, по другим. Да, и здесь, кстати, не надо волноваться, что все пропало, пора сдаваться там или еще что-то. Хочу напомнить, что у нас действительно идет спецоперация, и мы все испытываем на себе ее результаты. Надо сказать, что в регионах, таких как Крым, например, или Донецк, или Луганск, эта ситуация гораздо сложнее, чем в других городах, даже там, где ограничения введены. Вот. Но у противника на Украине там вообще ситуация крайне тяжелая. А во многих городах там нету тепла, и воды и света по несколько дней, в том числе в крупных. Так что здесь мы наносим ответный удар. Вот я специально слежу теперь за интенсивностью и целеполаганием. Все очень серьезно там. Вот. Поэтому требовать сейчас каких-то ответов, наверное, тоже особенно смысла не имеет. Вот. Ну и, кстати, здесь, конечно, мы помним о том, что удар был нанесен по Воронежу 3 дня назад, сегодня 3-й день траура в Воронеже, погибли гражданские люди. Это говорит о том, что ну, ситуация действительно такова, что к ней надо относиться серьезно. Вот. Но это не повод для того, чтобы какие-то панические настроения здесь распространять. Звонок у нас. Слушаем вас. Вы в эфире.
4: Здравствуйте, товарищи. Да, доброе утро. Меня Николай зовут. Высказаться по теме бензина. Вот сейчас еду как раз на работу на машине из Московного Реута в Белецкое, в район Москвы. Вот. Приезжая из заправки, да, действительно, то есть особенно через одну она или закрыта, или очередь, да, то есть чем разные, и Газпромнефть, и Роснефть, и какой-то Тобойл бывший, Shell, по-моему. Вот. Ну, суть не в этом. Вопрос такой. Вот если я правильно помню, у нас удары по НПЗ, они наносились уже не первый год, к сожалению, конечно, но тем не менее это факт. Вот. И никогда такого не было. Вот. И стоило прилететь по московскому, причем, по-моему, тоже не в первый раз, и резко, и причем по всей стране. Я почти каждый день езжу в командировки. У меня от Владимирской, Калужской, Рязанской области в основном тоже на машине. Как обрубило. Вот. Очень как-то... Мне кажется, да, это подозрительно выглядит, потому что, опять же, удары не первый раз, вот, а бензин пропал резко и везде, причем практически мгновенно. Все это также ложится на ситуацию в Крыму, вот, то есть какой-то это такой сговор вертикальный, не знаю, горизонтальный. Вот, мне кажется, получается.
3: Ну, смотрите, да, здесь, я бы не сказал, изнутри. Здесь есть теория. Да-да, извините.
4: Да-да. Да нет, это я просто там... Небольшая задержка.
3: Да. Ну, теория сговора, она, конечно, очень интересная, но тут нужны факты, потому что легче всего сказать, что это вот какие-то нехорошие торговцы и так далее, но могу вас уверить, что в этой ситуации на уровне соответствующих правительственных структур эти вопросы решаются. И мы знаем, что президент дал поручение Минэнерго, значит, держать вопрос на контроле, и чтобы там кто-то сейчас устроил какой-то сговор и специально не продавал бензин, ну, это представить довольно тяжело. Да, возможно, есть отдельные случаи где-то там чего-то, каких-то небольших частных игроков, но у нас все-таки основные продажи осуществляют очень крупные корпорации, в том числе Роснефть. Игорь Иванович Сечин, в том числе, он изложил свои там видения, как исправить ситуацию в письме президенту. Вам было дано поручение Новаку разобраться с этим, принять меры и прочее. Поэтому я не думаю, что в этом проблема. А проблема-то в том, что вот я перечислил. Вот, это и там, логистические сложности одновременно с повышенным спросом летним. И, на мой взгляд, это, конечно, желание людей затариться впрок. И отсюда растущий спрос. спрос одновременно. Вот. Но в целом это, конечно же, результат действий противника, результат вот такой вот гибридной спецоперации, если можно сказать, на мой взгляд, это прям планово для того, чтобы сорвать и отпускной сезон. Она такая многовекторная история, видно, что, в общем, что они делают. Вот. Поэтому, а что московский, ну, конечно, дым над московским НПЗ, он, безусловно, вызывает более эмоциональную реакцию. Москва – огромный мегаполис, это город, в котором проживает, ну, плюс-минус с областью там, до 20 миллионов человек. Это очень много людей, это крупнейшие средства массовой информации. Конечно, эффект от дымящегося НПЗ над в Москве, он несколько иной, чем там, от чего-нибудь в другом регионе страны. Так что здесь, вот, мне кажется, причины такие. Но, опять же, здесь у нас нет причин для какого-то стратегического беспокойства. Ну, да, дискомфорт, безусловно, есть. Вот. Но надо с пониманием к нему относиться. На мой взгляд, именно так. Еще звонок у нас, да?
2: Да, слушаем вас.
3: Давайте.
5: Здравствуйте, Петр, меня Денис зовут. Ну, в целом, единственный вопрос, конечно, по бензину, не столько, я бы сказал, как бы в плоскости бензина, сколько в плоскости, как раз как ваша любимая тема, это пиара. Ведь, в принципе, это началось, ну, началось-то с чего, когда, например, нефтемагистраль вдруг ни с того ни с сего задрала цены по 100 рублей за 90, ну, что там, 90, понимаете, вот тут понеслась волна, как бы вот тут цены задрали, очень много почему-то закрылось маленьких заправок. Получается, у нас только фактически остался только один Виктор Иванович Сечин с заправкой «Роснефть», который, ну, выполняет, фактически обеспечивает страну бензином, получается, на данный момент. Тогда возникает у меня личный вопрос, а зачем нам столько было нужно много вот этих маленьких заправок? Алло?
2: Ну, это бизнес. Да-да, но это
3: что значит столько нужно? Это частный бизнес, они открывают...
5: Но это не бизнес получается. То есть, когда вот что-то случается, у нас получается, что единственное, что страну может вертикально интегрированная компания спасать. А где вот этот частный бизнес-то? Почему он не спасает? Или получается, у нас частный бизнес, он выгоден, когда мы по карманам что-то пилим, а когда реально вопрос у государства серьезный становится, частный бизнес что-то как-то ушел в сторону. А, ну почему? Вот он поднял цены по 90 рублей за литр бензина. Частный бизнес. Какие когда вопросы, господин, вот, значит, директор, он не в магистрали. Ну, вот он видит так себе эту ситуацию.
3: Ну, вот смотрите, это... да, это... Я понимаю эмоциональность вашего вопроса, но любая отрасль экономики, в том числе частный бизнес, он подвержен государственному регулированию, в том числе в вопросах ценообразования. Есть соответствующие органы, антимонопольный комитет, там есть профильные министерства, которые, взимают налоги, б, осуществляют там, законодательную работу в этой сфере и прочее. То есть они не могут просто так вот поднимать цены. Ну, в рамках, очевидно, не знаю, спроса и предложения своих возможностей цены они могут поднимать. Но требовать, чтобы все было по одной и той же цене, ну, это как с продуктами. Если в стране есть инфляция и цены растут, они, безусловно, будут расти и на топливо. Вот, поэтому здесь, мне кажется, не очень понятно, к кому претензии. Ну, регулирующие органы есть, государство. Можно снизить цены, можно вообще раздавать бензин бесплатно. Но тогда, очевидно, всем его не хватит. Вот, поэтому здесь баланс, наверное, надо находить, и он, очевидно, находится. То, что цены растут, это печально. Вот, но такова жизнь, к сожалению. У нас в стране есть инфляция. Вот, а цены на бензин, кстати, двигают ее еще дальше. Поэтому, ну, что-то пойдет. Вот, но еще раз... Да, не стоит тут поддаваться панике. И, в общем, у нас ситуация с топливом стабильная в стране. Здесь, мне кажется, нет повода для переживаний. Вот, ну, есть временные трудности, скажем так.
2: Ладно, хорошо, давайте дальше едем. У нас есть еще время. Кэптен Шепард спрашивает. В последних заявлениях Дональда Трампа и представителей его администрации заметно изменилась риторика в отношении поддержки Украины. Является ли это лишь изменением публичных заявлений или признаком реального пересмотра политики США? Стоит ли ожидать более активной поддержки Украины, появления у нее новых военных возможностей и расширения возможностей для ударов по нашей территории? Если да, то какие выводы и шаги следует предпринять нашей стране нашей стороне в этой ситуации.
3: Очень длинный вопрос, как всегда. Давай ты на этот вопрос ответишь, если не сложно.
2: Ну, не знаю, у меня двоякое такое ощущение. Ну, у меня давно, на самом деле, я считаю, что США наш враг, и я говорил об этом многократно, и враг активный, который пытается ослабить нас по максимуму всеми возможными способами. Вчера Лавров сказал, что дух Анкориджа, что не хочется верить, что дух Анкориджа это была лишь попытка взять отсрочку, чтобы перевооружить Киев. Ну, недословная цитата, но близко к тексту можно найти ее. Вот. Я, кстати, об этом давным-давно говорю, что все эти переговоры и духи Анкориджа – это лишь способ затянуть специальную военную операцию для того, чтобы дать возможность Киеву перевооружиться, усилиться и получить новые средства, более дальнобойные, чем предыдущие. И мы видим отлично «Хорнеты», поставляемые США, именно США, для которой, кстати, сейчас максимальное количество проблем нам и устроили, потому что трасса Новороссия, она контролируется именно «Хорнетами», нет других средств, которые могли бы это сделать с такой точностью и четкостью, как это делают американские беспилотники «Хорнет». Вот. Но это как бы понятно, что одна из составляющих. Но это, я еще раз говорю, это мое личное мнение, уже очень давнишнее, что США – коварный враг, который сейчас пытается по максимуму нас ослабить. Вот. Ну и, соответственно, а что здесь делать? Да ничего, вести специальную военную операцию дальше теми же способами, как мы ее вели, ну или другими, я не знаю, какие там, это военным решать, отнюдь не мне. Вот. Ну а дипломаты будут разбираться по своей линии с духами Анкориджа и прочими вещами. Вот. Ну, а дальше, я думаю, что там с Божьей помощью победим и закончим этот вопрос весь. Потому что если не закончится СВО в нашу пользу, то там уже Соединенным Штатам будет несколько сложнее на нас воздействовать. Мне кажется, что это самое главное – победить на поле боя и закрыть этот вопрос. Вот. Тогда уже там больше будет дипломатии, может, другие какие-то начнутся. Но я думаю, что начнутся, конечно, другие какие-то конфликты вокруг нас, потому что они тоже зреют постепенно. Но пока вопрос именно в том, что СВО надо доводить до конца. И, на мой взгляд, еще раз говорю, некомпетентны абсолютно. Чем быстрее, тем лучше. Потому что любая затяжка дает возможность им усовершенствовать свои средства поражения. Если раньше они не достреливали до... Вот мы отодвинули линию фронта, они не достреливали до Донецка. Сейчас опять в Донецке, вот мне ребята звонят, говорят, каждый день грохочет, как в старые добрые времена, потому что у них появились более совершенные дальнобойные средства поражения. Откуда появились? Из США появились. Они этого даже не скрывают. Из США. Ну, вот дальше кто как хочет, тот так и думает. Ну, мое мнение такое.
3: Ну, у нас, собственно, мне кажется, эти заявления уже сделаны по поводу того, что у нас с Соединенными Штатами не получилось наладить какой-то процесс. И, собственно, все и так решается на поле боя. Здесь эти заявления были сделаны президентом и другими руководителями страны. Поэтому, мне кажется, тут особо обсуждать-то нечего. Вот США, в общем, все очевидно на сегодняшний день. Другой вопрос, что нам, конечно, выгодна позиция Трампа, в отличие от позиции Байдена, там некоторого отдаления от НАТО, критики. Вот он опять вчера критиковал все страны НАТО. Вот, в этом смысле поддерживать с ними контакт выгодно, но делать ставку на это, наверное, нету смысла. Поэтому мне кажется, что здесь даже вопроса нет по Соединенным Штатам. Вот, а что касается вот быстрее, чем быстрее, тем лучше, то это довольно сложный вопрос, потому что, судя по всему, быстро не получится. Вот, и, конечно, СВО будет продолжаться. Более того, мы видим растущее количество дронов, которые летят в нашу сторону, и будет лететь больше. И это будет фактом нашей жизни. И удары будут продолжаться. Вот, на мой взгляд, это война на истощение. И мы можем добиться в ней успеха, но чем быстрее, тем лучше. Тут, к сожалению, нету рецепта сделать что-то быстро, к сожалению, потому что действительно все решается на ЛБС, а там продвижение довольно тяжелое, потому что мощный укрепрайон Славянск-Краматорск, и время потребуется, чтобы эту территорию освободить. Ну и дальше там уже после этого смотреть, что будет. Вот, поэтому реалии таковы, что нам надо понимать, что вот в этих условиях сегодняшних мы будем находиться довольно долгое время. Не допускать дополнительной эскалации, мне кажется, тоже в наших интересах, решать вопрос, да, на поле боя, все верно.
2: Да, да. Ну что, близится у нас реклама и новости. Мы уже на вопросы тут не успеем больше ответить. Тут вопрос-то сейчас у многих подвешен, что вот эти все переговоры, что в стамбульские, что минские, что и так, что анкорические, они просто дают возможность Киеву сильнее и сильнее укрепляться. Потому что мы на это на все
3: ответили. Ну, не совсем, мы же не останавливались после Анкориджа. Мы же не останавливались.
2: Ну, там тоже была тема. Мы уходим на рекламу, на новости, что я вот сейчас просто пытаюсь.
3: Нет, ничего не было.
6: Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала? Зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Доберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Доберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.

0: жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Землетрясение в Венесуэле стало самым сильным в стране с начала прошлого века. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на данные геологической службы США. Погибли 32 человека, пострадали более 700. По данным властей, эти цифры не окончательные. На севере, на побережье штата Ла-Гуайра, обрушился отель. В нем находится более 100 номеров. Об этом сообщает телеканал CNN. По информации Российского союза туриндустрии, организованных туристов из нашей страны в гостинице не было. Ранее штат Ла-Гуайра объявили зоной бедствия. Разрушены десятки зданий, из-под завалов удалось спасти десятки человек, в том числе троих детей. Кадры спасательной операции есть в Макс-канале «Радио Спутник». Подразделения южной группировки уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ вместе с боевиками на окраине Константиновки. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны. Город расположен на севере Донецкой Народной Республики. Он являлся логистическим центром, через который проходило основное снабжение и ротация украинской группировки на Краматорско-Славянской агломерации. Его освобождение откроет путь российским силам для дальнейшего продвижения в направлении Краматорска и Славянска. Фестиваль «Женское сердце России», окружной этап которого стартовал в Улан-Удэ, является символом единства, красоты и духовного богатства страны. Об этом заявила статс-секретарь, заместитель министра обороны Анна Цивилева. В столице Бурятии стартовал окружной этап Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Женское сердце России» для семей участников СВО. На него приехали представительницы 11 регионов Дальневосточного федерального округа. По словам Анны Цивилевой, участницы фестиваля – воплощение надежды и любви, опора, на которой держится семья. Более 150 тысяч курсантов от Донбасса до Камчатки прошли подготовку в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера, полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Среди них более 35 тысяч обучились на летних военно-патриотических сменах «Время юных героев». Центр «Воин» создан по поручению президента 1 декабря 2022 года. Филиалы действуют в 21 регионе, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области. К 2030 году они должны действовать во всех субъектах. Приморский художник создаст на пилоне Золотого моста во Владивостоке мурал, который изображает российского морпеха и солдата армии КНДР. Об этом сообщает мэрия. Мурал в классической технике создаст приморский художник Василий Шершон. Приступить к росписи он планирует в начале июля, при хорошей погоде завершить к середине месяца. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: Продолжаем наш эфир. Изолента живьем. Петр Лидов, Трофим Татаренков. И к нам в гости пришла Александра Кановченко, программный директор Российского военно-исторического общества. Александра, доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья.
4: Доброе, доброе.
2: Трофим, ну что ж, у тебя там вопрос имеется?
4: Вопрос просто жизни и смерти, как говорится. Григорий Эл, это не у меня вопрос, знаешь, это у нас есть кому вопросы задавать.
2: Григорий Эл.
4: Григорий Эл, конечно, да. Вопрос Александре: как часто должны обновляться учебники и какие периоды истории лучше не трогать, чтобы было у всех общее понимание ее? Вот такая формулировка, дословно, авторская пунктуация и сохранена.
3: Вообще тема учебников какая-то мега актуальная постоянно. Как-то неразрывно с нами сегодняшним днем связан день вчерашний, поэтому всех так животрепещет эта тема. И буквально даже вчера, кстати, на юридическом форуме был презентован учебник обществознания, единый учебник обществознания, который с 1 сентября будет внедряться в школы в 9-10 классы. Напомню, у нас теперь обществознание сокращен до изучения до 3 лет. Если раньше у нас было с 6 по 11 класс, у нас с этого года теперь только 9-11. И единые учебники 9-10 поступают в школу с 1 сентября. А вообще, почему и обществознанием-то занялись? Потому что в целом все понимают, что это такие единые мировоззренческие предметы. Да? И в школах в целом наши учителя что преподают? Историю и обществознание, один учитель. По-хорошему, туда же надо объединить в эту связку и литературу, потому что вот эти вот межпредметные связи и в целом понимание и русской литературы, и истории между собой настолько связаны, ну, невозможно читать «Капитанскую дочку», «Войну и мир», да, Шолохова, не понимая политическую и историческую нагрузку того или иного времени. И в целом, да, невозможно преподавать историю, не имея твердого представления о нашем историческом прошлом, так и невозможно жить в обществе и изучить общество, не понимая наши основные нравственные ориентиры. А мы явно в них запутались, исходя из всех учебников обществознания, которые были раньше, которые были написаны в 90-х годах. Насколько часто нужно менять учебники, если отвечая на вопрос?
4: Уп, что-то, да. Видимо, что-то случилось.
3: Какой куда-то момент?
4: У нас Александр пропал. Отвечая на вопрос, ты сказала.
3: Отвечая на вопрос, да. Как часто надо менять учебники? Их надо менять, вернее, их не нужно менять. Нам нужно один раз заняться тем, чтобы написать единые учебники истории, заняться крепко и привлекая всех возможных экспертов, возможные экспертные организации, и написав, а дальше уже совершенствовать. Не исправить там фактических ошибок. Фактических ошибок в текущих учебниках истории или обществознания их нет. Можно совершенствовать процесс, можно обновлять карты, можно добавлять информацию об новых археологических находках, которые получили академическое подтверждение. В целом, все, что весомо для нашей истории, конечно, требует обновления. Более того, мы живем в настолько современном таком технологическом веке, что все учебники истории сразу же, которые проверены и представлены уже официально, внедряются в технологическую, это всю современную базу, ГИС-образование, МЭШ, все, чем пользуются и учителя, и ученики. Поэтому в целом вносить изменения – это нормально. Вот даже исходить из того, что учебник обществознания, знаете, сколько раз был написан в Советском Союзе? Более 30 раз он подвергался редакции «И». И в целом уже непосредственно только в 70-х годах, там 17-е издание получило награду Госпремию в 80-м году за как лучший учебник вообще в линейке советских учебников. Но мы понимаем, что идеологема в целом совершенно поменялась. Для советских учебников обществознания ключевое было это воспитание коммуниста, и маркер идеологической зрелости он воспитывал в человеке. И, конечно, в 90-е годы это совершенно все перестало быть нужным. Мы в целом начали воспитывать, благодаря учебникам 90-х и обществознания, неких потреблянтов. Я бы вот так это назвала, потому что учили, как потреблять.
4: Мягко ты как это назвала? Ну, ладно.
3: Ну, по-другому и не назовешь. А ничего не было ни про ответственность перед государством, ни про ответственность перед там семьей. Как-то воспитывали, как использовать все для себя и в какое-то единоличную жизнь, не касаемо вопроса государства, не касаемо вопросов государственных тоже целей и задач. Хотя нельзя об этом не говорить, изучая обществознание. Обществознание – это про социальные институты. И как с ними жить, как бы помогать государству, и как государство может помогать тебе. И благо мы наконец-то пришли к тому, что в целом нам требуются единые мировоззренческие предметы, которые связаны между собой для того, чтобы у ребенка формировалась некая мировоззренческая целостность нового человека, который входит в жизнь в нашей стране. И про исправление или про обновление учебников, да, у нас появляются третья редакция, наконец-то, учебников истории, которые появляются тоже с 1 сентября. Там были внесены скорее технологические правки, как исправление уровней текста, уменьшение количества форзацев там и границ, потому что вы же понимаете, что это всегда связано с печатью и стоимостью печати и заработком издательства. Мы приходим к тому, что минимизируем стоимость учебников обществознания, например. Вот учебник обществознания должен стоить 280 рублей. Я всех это призываю. Это основная выпускная цена издательства «Просвещение». Все то, что вы можете или наши слушатели могут найти в Озоне, где учебник обществознания для 9 класса будет стоить 2000 рублей, это контрафакт, это зарабатывание на государстве. Это абсолютно сразу ни в коем случае этого не покупайте, не приобретайте. Учебники поступят в школы, учебники будут, и говорить о том, что они стоят какие-то бешеные деньги, нет, это неправильно, это люди, которые занимаются неправильными действиями абсолютно. Выпускная цена 280 рублей. Поэтому изменения могут быть в учебниках обществознания, учебниках истории, но это как бы закономерный нормальный процесс совершенствования науки.
4: То есть мы, грубо говоря, больших перемен каких-то, так условно говоря, больше не ожидаем, но корректировки и внесение изменений какие-то будут. Тут главное, чтобы линия партии, как в старые времена, не колебалась слишком сильно. Потому что раньше-то я понимаю, почему было 30 изданий. Потому что линия партии приблизительно раз в 5 лет она давала такие зигзаги, что приходилось часть учебников срочно переписывать и часть книжек, например, из списка рекомендуемой литературы убирать. Мы это все отлично помним, особенно вот я, который перешел из младшей школы в старшую, ну, в смысле, из средней школы в старшую на рубеже 90-х, то есть это был 89-90 год, я очень четко помню, что мы читали до и что мы начали читать, там, условно говоря, в 90-91-м. Это принципиально разный был набор литературы, ну и, соответственно, идеологемы внутри образовательного процесса очень сильно изменились тогда. Вообще все, что нам, все нарративы, которые нам тогда заносили, они резко изменились, было достаточно сложно. И таких перемен, как говорят злые языки, за 20 лет, там, условно говоря, с 70-го по 90-й было немало. Надеюсь, что сейчас такого...
3: Ну, вообще, очень интересный формат, когда мы готовили и занимались обществознанием. Все считают, что обществознание – это такая наука, пришедшая, и предмет, пришедший из Америки. Такой social studies, мягкая сила, там все дела, что это как раз американский формат предмета, который был внедрен у нас в стране. Но на самом деле это не так. У нас даже в Российской империи был курс законоведения. Законоведение, который изучал там обязанности человека к себе, к обществу, к государству, подчеркивались институты гражданского общества до 17-го года. Ну, то есть мы в целом были первыми в этой науке, в этом предмете. И понятно, что обществоведение в СССР, когда оно переформатировалось и стало прям называться из законоведения в обществоведение, произошло почему? Потому что СССР отказалась от истории как таковой. Мы же это обсуждали какой-то момент. Обществоведение в 1925 году появилось как замена истории. Потому что Учебников новых по истории не было. Чего преподавать, непонятно. А в целом идеологема вообще не сформирована. Если преподавать историю на старых учебниках и стрелять себе в ногу, думали большевики. И в целом отмена преподавания истории после 17-го года, она связана с отсутствием новой системы исторического мировоззрения. Оно еще не было сформировано в тот момент. И появились некие там эксперименты первые с учебниками истории в 20-х, 30-х. И только в 30-х годах появляется учебник истории первый. Да, потому что в целом уже они понимали, к чему мы идем в тот момент. А обществоведение исчезло из советской системы образования в 30-х годах и было возвращено только в 60-х годах, что интересно. А вообще в Америке обществоведение существовало, это такой был предмет для воспитания новоприехавших граждан, которые в целом прямо говорили, что обществоведение – это предмет для американизации новоприбывших, для того, чтобы им объяснить, как круто быть американцем, и как, значит, как это, натурализация иностранцев, вот так бы я это назвала. То есть это, там была очень большая...
4: Воспитание такое своеобразное.
3: Да, там еще была большая дискуссия о воспитании американского патриотизма, потому что в целом даже Адамс там признавал о том, что воспитать американский патриотизм на американской истории невозможно, потому что американской истории нет. Ну, как таковой, даже если сравнивать даже с нами. И поэтому в целом они сформировали такую социальную науку, куда впихнули все-все-все-все-все подряд и развивали чувство принадлежности к американскому обществу. И они формировали новые ценности. И в целом это была основа обществоведения в Америке на тот момент. То есть воспитание добропорядочного американского гражданина, основанное на американских ценностях.
4: А у нас в итоге сейчас план по обществоведению и его какого-то скрещиванию с историей и литературой основывается на воспитательном процессе или все же строго на образовательном, а воспитание все же остается в семьях и так далее? Какой вот сейчас, как ты это видишь?
3: Это все единые предметы, действительно, между собой связаны. Единый мировоззренческий комплекс предметов. Литература пока еще туда не входит, но мне видится необходимым, чтобы это были единые предметы. Все-таки учитель мог и то, и другое, и третье преподавать, и понимая, что это все между собой связано. Поэтому сегодня это, безусловно, воспитание, обществоведение, это обучение жить в современном обществе для того, чтобы человек в целом понимал, что такое налоги, как жить, что такое наши ценности, что такое наш брак. А в нашем учебнике брак – это только между мужчиной и женщиной, да, и наши традиционные ценности.
4: Слава богу, да.
3: В целом, кстати говоря, вот сейчас очень многие критикуют, что сократили предмет с 9 по 11 класс, мол, что это в 14 лет мы начинаем учить уголовный кодекс вдруг. Мы на это спокойно...
4: На всякий случай, знаешь, от греха подальше.
3: Мы на всякий случай там говорим о том, что, ребят, ну, дорожное движение же все-таки дети учат еще в садике, и некое первичное ознакомление с нашими социальными институтами происходит прежде всего через, конечно, семью, через... то, что окружает ребенка, уже 9, 10, 11, это должно быть серьезное погружение уже во всей общественную там, деятельность, какие есть общественные организации, государственные организации, частные предпринимательства, налоги, избирательные системы, но так, чтобы он при выпуске был уже полноценным гражданином и мог пользоваться всеми функциями государства и давать государству, отдавать свой долг, некие, да, некие обязанности и выполнять.
4: Угу. Хорошо, хорошо. А еще, знаешь, вопрос возникает. Я, наверное, ты же хотела свою тему рассказать, а мы с этим вопросом Григория Эл прямо вот...
3: Да нет, ну уже отложим на следующий раз тогда эту тему. Но тема общества знания, так как у нас и история сейчас, вот после вчерашнего дня, она стала актуальной. И, кстати, очень многие говорят про то, что вот искусственный интеллект, как употребляется и используется искусственный интеллект при формировании учебников истории. И вообще вчера у нас был большой Всемирный конгресс учителей истории общества знания, и тема искусственного интеллекта была одной из основных. Что мы делаем с искусственным интеллектом в школах? Что мы делаем с искусственным интеллектом в университетах? Сразу скажу о том, что на самом деле искусственный интеллект мы использовали при проверке, допустим, старого учебника обществознания. Мы его обучили на верные цитаты. Обнаружилось, что в старом учебнике обществознания несколько фейковых цитат. Более того, мы обнаружили о том, что использовался ошибочный фотобанк. Мы считали то, что у нас несколько изображений были либо неправильно подписаны, либо неверная дата исполнения того или иного художественного произведения, и все это пришлось исполнять. В целом искусственный интеллект помогает. Помогает исследователю, помогает, если его верно обучить, как-то да, написать верные промпты, но всегда остается ключевая ответственность за исследователем. Об этом мы говорили который раз и на там, научном совете Российского военно-исторического общества, и на Всемирном конгрессе учителей истории общества знания, что искусственный интеллект, он не заменяет исследователя, он не заменяет историка. Искусственный интеллект, он может усилить того, кто умеет пользоваться с источниками. А в целом интерпретация, ключевые выводы, это прежде всего всегда остается за человеком. А наши дети, к сожалению, перестают проверять. Они все пишут, конечно, рефераты, пишут научные статьи благодаря искусственному интеллекту, там интересные выводы делаются. Никуда мы от этого не делаем, не денемся, но ключевое, что остается по итогу, это провести диалог со школьником, исследователем на то, насколько он глубоко сам понимает то, что там было написано. Поэтому мы призываем, в том числе учителей, углубиться в устную сдачу каких-либо работ, проверять максимально устное понимание предмета и понимание вопроса. Потому что что история, что обществознание, оно поменялось сутево в том, что если раньше учебники учили что и когда, то есть имя и дата, чтобы потом ответить на ЕГЭ, то теперь учебники истории учат ответ на, почему, на вопрос, почему тот или иной исторический деятель сделал это, почему такая или иная ситуация произошла в нашей стране, чтобы они умели отвечать на вопрос, почему у них связывалась все-таки некая историческая логика появлялась, и они понимали, почему у нас происходят события одни за другим подобные. Поэтому так сильно меняются учебники, в том числе внутренне по содержанию. Они носят воспитательный процесс и стремление, чтобы ребенок задумался.
4: Саша, а скажи, пожалуйста, вот тоже сейчас очень актуально, сейчас же идет, ну, закончилась уже сдача единого государственного экзамена, сейчас ждут все последнего, я так понимаю, что иностранные языки сейчас получат последние оценки, информатика. У нас, кстати, два феномена в этом году в России по 400 баллов сдали, девочка и мальчик, не знаю, к сожалению, имен потом посмотрю, это потрясающе, и вот девушка, которая сдала на 400, сейчас еще ждет пятый ответ по информатике, может быть, 500, это чуть ли будет вообще не абсолютный рекорд. Потрясающе совершенно. Так вот, экзамен по ЕГЭ по истории, он считается самым сложным. Это потрясающе сложно. И скажи, пожалуйста, а вот эти вот сейчас новые изменения, они не усложнят детям сдачу ЕГЭ, не собьют ли они с толку многолетнюю подготовку? Это же тоже важно учитывать.
3: Поэтому все будет внедряться постепенно. Сейчас на ближайший год это не внедрялось. И, кстати говоря, в ЕГЭ очень много дополнительных вопросов, как и к ОГЭ. Там ранее существовало очень много дополнительных фактов, которые не было в учебниках истории. Это тоже неправильно на самом деле. Учебник истории должен давать полную базу для подготовки к сдаче экзаменов, к успешному сдаче экзаменов. Да, поэтому в целом мы на будущее, когда будут формироваться будущие вопросы, после ОГЭ и ЕГЭ обязательно отталкиваемся прежде всего от учебников истории. Это должен быть ключевой инструмент для успешной сдачи и получения 100 баллов. Сейчас это могут быть 100-500 дополнительных вопросов о том, какого цвета была форма тогда-то в таком-то там году, или там какой орден получил Жуков там в 1948 году. Ну, то есть что-нибудь такие вещи, которые нет в учебниках истории, которые в целом мало влияют на понимание исторических процессов, а который носит вот такой формат двоичного кода. Знаешь, не знаешь. Или угадал, не угадал. Это не то, чего мы хотим добиться учебниками истории. И вообще, в целом
4: ЕГЭ будет тоже меняться, Саша, извини, ЕГЭ будет тоже меняться вместе с учебниками, я правильно понимаю?
3: Постепенно, да. Ну, то есть внедряются новые учебники, нужно года два для того, чтобы люди поучились на них, и тогда будут внедряться новые, потихонечку обновляться с экзамены по ЕГЭ. Ну, а по ОГЭ мы теперь имеем что? Мы с 27-28 года наши девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории как допуск к ОГЭ. Если сейчас мы имеем устный только экзамен по русскому языку, где там просят прочитать текст, а его его пересказать, ответить на вопросы, то сейчас мы будем иметь еще в том числе устный экзамен, допуск по истории, где будут тоже вопросы такого формата, там два вопроса по русской истории, один вопрос по всеобщей истории, о том, почему тот или иной деятель сделал вот так, что происходило вот там-то, но все это было, будет только вопросы из учебников истории.
4: Угу. Это важно, это важно, конечно, очень понимать, но вот эти последние, да, помучаю тебя еще чуть-чуть, вот эти вот два года, когда будут перемены идти, мы не боимся того, что дети-то будут хуже сдавать экзамены, это же тоже важно, потому что, например, поступить в какой-нибудь топовый вуз большой, мощный, там нужен очень высокий балл, и там любая ошибка небольшая, любая неточность или там, не знаю, запутанность ситуации, она может радикально сказаться на поступлении или не поступлении человека там, в МГУ, например, или в МГИМО, или там еще куда-то, да, где нужна история как основной предмет.
3: Ну, кстати говоря, с внедрением новых единых учебников истории 100-бальников по истории, в целом успешной сдачи истории, выросла в процентовке. И даже Кравцов об этом докладывал совершенно недавно, что учебники истории облегчили подготовку, в них было больше данных, связанных с итоговыми экзаменами по ЕГЭ, и это стало лучшим инструментом для подготовки. Поэтому нет, я думаю, что наоборот, учебник истории, новые наши единые, они приведут к тому, что детям станет понятнее просто, что они сдают. Они не будут выбирать и заучивать, чтобы потом завтра забыть. Они в целом будут понимать предмет и, исходя из собственного понимания, правильно отвечать. Это вот на самом деле ключевое, чтобы они понимали, что происходит. И происходило в нашей стране.
4: Хорошо, спасибо, Саш, спасибо огромное. Кстати, в порядке, ну, не знаю, шутки, не шутки, расскажу, что самая часто встречающаяся ошибка в этом году на ЕГЭ по литературе была ответ на вопрос: расскажите про произведение Пушкина в прозе с меняющимся главным героем. Большинство ответов было, догадайтесь, какое. Это очень просто.
2: Пизанская дочка.
4: Евгений Онегин. Евгений Онегин.
2: Он не в прозе вроде бы.
4: Так вот, я про это и говорю. Большинство ответов было Евгений Онегин. То есть, ну, людей настолько у детей ассоциируется Пушкин с Евгением Онегиным, что уже человек даже...
2: Видимо, не читали.
4: Про прозу и не прозу.
2: Ты читал-то, не скажешь.
4: А кто его читал-то?
3: Я читал. Анекдот тоже. Дочку и про сдачу.
4: Да, сейчас мы выйдем из эфира радио. Александра Сергеевна Кановченко, программный директор Российского военно-исторического общества, была с нами.

Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал

0: Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов утра. В Донецке и Сухуми столько же. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Число погибших при ударе ВСУ по Воронежу в понедельник выросло до 6 человек. Очередной повторный подземный толчок зафиксирован в Каракасе. Чуть более 140 жилых домов в Кушве Свердловской области пока остаются без электричества после смерча. Подробности далее. Число погибших при ударе ВСУ по Воронежу в понедельник выросло до 6 человек. Тело женщины обнаружили под завалами. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Он отметил, что общее число раненых составило 68 человек. В больницах находится 21 мирный житель. Поисковые работы завершены. 22 июня киевский режим нанес ракетный удар по предприятию в Воронеже. В регионе с 23 по 25 июня объявлен траур. Очередной повторный подземный толчок зафиксирован в Каракасе после серии мощных землетрясений. Об этом сообщают СМИ. Два здания обрушились.

0: Еще два частично пострадали. В муниципалитете Чакао на данный момент из-под завалов спасены 22 человека. Об этом сообщает телеканал Телесур. Спасательные работы продолжаются. Погибли 32 человека, пострадали более 700. По данным властей, эти цифры не окончательные. На севере страны, на побережье штата Лагуайра, обрушился отель. В нем находится более 100 номеров. Об этом сообщает телеканал CNN. По информации Российского союза туриндустрии, организованных туристов из нашей страны в гостинице не было. Землетрясение назвали самым сильным в стране с начала прошлого века. И как только что заявили в нашей дипмиссии, посольство России поддерживает контакт с властями Венесуэлы и россиянами в стране. После землетрясения выясняется информация о возможных пострадавших среди россиян в результате землетрясения. Ситуация с российскими туристами на фоне землетрясения в Японии. Под контролем путешествий находятся на острове Хансю и не пострадали. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе префектуры Иватэ. Толчки ощущались в Токио. При землетрясении пострадали 5 человек. Чуть более 140 жилых домов в Кушве Свердловской области пока остаются без электричества после смерча. Продолжаются работы по возобновлению электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Кроме того, более 20 приусадебных участков и 4 жилых частных дома подтоплены. В понедельник вечером на город обрушился смерч. В муниципальном округе был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 человек обращались за медицинской помощью. Делегация туроператоров и блогеров из КНР и Индии в Иркутской области знакомится с туристическим потенциалом региона в рамках программы «Открой свою Россию». Об этом сообщает пресс-служба правительства при Ангаре. Туроператоры региона включили в программу тура «Историческое наследие Великого Чайного пути» – древней торговой артерии, которая веками соединяла страны. В программе также посещение туристических мест Иркутска, музеи, знакомство с бурятской культурой, посещение Байкала, экоэкскурсия и мастер-класс по растопке самовара и завариванию сибирского чая. Галерея Уффици остановила продажу билетов до воскресенья из-за жары. Попасть во Флорентийский музей смогут посетители с забронированными ранее билетами. Об этом сообщили РИА Новости Уффици. Ранее СМИ рассказали о неисправности системы кондиционирования воздуха в галерее. Температура поднималась выше 32 градусов. Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Продолжаем наш эфир. 25 июня у нас на календаре, 11:04 на часах. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» в ваших радиоприемниках на лучшем радио страны «Радио Спутник». И у нас в гостях доктор медицинских наук, президент Ассоциации молодых урологов, профессор, заведующий кафедрой урологии с курсами онкологии, радиологии, андрологии Российского университета дружбы народов имени товарища Патриса Лумумбы, заведующий кафедрой спортивной медицины РУДН Дзидзария Александр Гудисович. Здравствуйте.
3: Коллеги, доброго дня. Рад вас всех видеть.
2: Да. Все, что знал, все звания, все, что знал, все сказал. Но впечатляет.
4: А можно я сразу с козырей зайду?
2: Давай.
4: Слушайте, я тут с утра даже записал видос на эту тему. Тут, значит, такой, знаете, шутливый немножко вопрос, чтобы разрядить, а то мы о грустном все. Мик Джаггер, небезызвестный, 82 года мужчине, появился тут на днях с невестой на мероприятии, на показе, там, Dior в Париже и так далее. Вот, я даже порадовался за него, что он присматривает себя на будущее коллекции, как бы планирует что-то, перспективы, очевидно, имеет. Но девушке 38 лет, она на 44 года моложе Мика. И вроде бы как она уже не девочка, да, 38, но все-таки не 20. Ну, и он, в общем, не ребенок. Есть ли на сегодняшний день вот какие-то, как бы это, вот, учитывая вашу специальность, вот эти возрастные ограничения для нас, мужчин, я для себя интересуюсь, по возрасту потенциальный партнерш?
3: Я скажу так, если партнерша с целью зачатия ребенка, то тут прям... Важно это возраст, действительно. И раньше мы всегда говорили, мы это мужчины, что мужчина всегда мужчина, а женщина, она должна обязательно, пока молодая, родить, потому что риски, проблемы все возрастают. Обычно это 32-35, и потом очень сильно растут все проблемы, связанные с детьми. А у мужчин оказалось так же. Мы до 35 желательно должны делать детей. Например, исследование недавно было интересное, попалось на глаза. У мужчин старше, по-моему, 35-40 лет, плюс 60% риска аутизма у ребенка. И это в том числе связано с тем, что у нас деградация есть нашего генетического материала, фрагментация ДНК сперматозоидов растет. Вот прям точно так же. Поэтому мужчина тоже желательно, чтобы ребенка имел рано. Это про семью. А если мы говорим про половую жизнь, я думаю, у Мика Джаггера, например, у него есть уже и дети, и внуки наверняка, то, конечно же, там пока работает, пусть работает. И это же один из моих любимых тостов, когда я желаю хорошей эрекции и либидо, потому что я одновременно человеку желаю, значит, здоровой головы, здоровых сосудов, здоровых нервов, здоровых гормонов и партнершу. То есть, когда вы человеку в возрасте желаете хорошей эрекции, вы на самом деле ему сразу желаете здорового организма.
4: Поэтому... Хорошо. Ну, Мик Джаггер, мы как, я так подозреваю, что он до определенного возраста, он интересный, мне кажется, объект для исследования, потому что он до определенного возраста, ну, как-то там злоупотреблял, как мы понимаем, потом, по-моему, перестал, и, в общем, ведет довольно активный образ жизни, и записывается, и концерты у него, и вообще такой бодрый мужчина. Вот на его примере можете ли вот взглянуть на него и предположить, у него как с эрекцией, вот с этими всеми функциями нормально, и может ли он быть примером для других людей, и как это просто нужно активный образ жизни вести, либо это что-то в голове, либо это, может быть, отсутствие каких-то вредных привычек. Что нужно делать и чего не делать, чтобы сохранить до 82 лет, так сказать, желание ходить на показы Dior с молодой невестой?
3: Многие думают, что на самом деле долголетие, оно обусловлено исключительно наличием вредных привычек или их отсутствием. И вот он вам в том числе живой пример того, насколько важно психологическое здоровье, психологическое состояние, жажда жизни. Вот именно жажда жизни обычно, она обусловлена наличием большой цели в жизни, своей самоценностью. Вот когда человек, мужчина, теряет смысл к существованию, мужчина обычно перестает долго жить. Именно с этим связан, например, очень часто инфаркт, инсульт или любая проблема, когда любимая жена уходит, и вот они пробыли вместе 30-40 лет, жена умерла, и мужчина тоже очень часто следом уходит. Или когда, например, дело жизни, какая-то супербольшая компания, корпорация, он всю жизнь не строил, она обанкротилась, он умирает не то, что он обеднел, а то, что смысл жизни потерял. Или какой-то известный театральный актер. Бенефис до 70 лет, 2-3 представления в день, проводили, цветы дали, и он через год умер. И думают, а как так? А все очень просто. Организм перестал понимать, зачем ему жить. Ведь биологическая программа была выполнена лет 30 назад, 40 назад. Дети появились на свет, они выросли, они уже самостоятельны. И именно поэтому есть социальная роль. И вот чем больше вы в социуме делаете, значите, значимы, тем больше шансов, что вы будете дольше жить. Потому что по пределу Хейфлика был такой ученый, который открыл, что мы можем жить генетически это до 125 лет, а не живем по разным причинам. И когда я говорю до 125, это означает, что стресс, в котором мы пребываем, отъедает у нас, там, онкология. Но парадокс средней продолжительности жизни, вот мы недавно обсуждали, если мы вылечим всю онкологию на планете Земля, средняя продолжительность жизни вырастет всего в России, например, на 3 года. А если в России перестанут пить и курить, то плюс 6 лет.
4: Ага. А сейчас, я не знаю, может быть, у вас есть в голове эта цифра, сейчас есть какая-то динамика средней продолжительности жизни, ну, скажем, там, за последние 20 лет у нас растет она или незначительно?
3: Растет, растет. И когда там ругались на пенсионный возраст, то мы реально стали жить дольше, лучше, качественнее. И мы стали сохраннее. Если посмотреть старые фотографии, черно-белые, как люди выглядели в 40 лет раньше, как они выглядят сейчас, это земля и небо. Мы действительно стали дольше жить. Например, когда появились антибиотики, мы стали жить плюс 25 лет. Представляете, насколько грандиозное было открытие, да, если онкология всего 3 года дает, а антибиотики дали плюс 25 лет к жизни. Реанимация, дети стали рождаться, вынашиваться, ЭКО появилось. И мы стали реально реже умирать, я так скажу. Реже умирать. Генетический-то материал наш не поменялся, но мы стали реже умирать, нас стали лучше обследовать. Нам стали на более ранних стадиях лечить онкологию. И, конечно, человеку позволили дольше жить. Но вот что печалит, что мы эти годы жизни тратим не на то, что хотелось бы, чтобы мы их тратили. Ведь жизнь, она прекрасна тем, что она конечна. И мне кажется, цель каждого мужчины должна быть и члена полноценного общества, который не в лесу живет, а вот в обществе, это максимально постараться изменить за этот короткий период времени вот это общество в лучшую сторону. Через какие-то добрые дела.
4: Золотые слова, да, вокруг себя. Слушайте, а давайте я попробую назвать там, ну, например, 5 факторов, которые влияют на продолжительность жизни, а вы скажете, прав я или не прав. Я попробую топ-5. Алкоголь, табак, ну, там какие-то вещества, злоупотребление, вот я бы к табаку отнес. Переедание, сахар, подвижность. Вот примерно так.
3: Я бы номером 1 на самом деле поставил сон. Вот номером 1 сон. Самое лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы жить дольше, это правильно, качественно спать. Именно сон является номером 1 для правилом, законом долголетия. Как хотите, воспринимайте. Вот если вы не наладите сон, можете всем остальным не заниматься. Это будет вот просто все погребено. Конечно же, алкоголь, табак – это канцерогены первой группы. Первая группа – это значит, что доказано достоверно, что это вызывает рак. Как и асбест, например, да, это тоже первая группа. Конечно, вы меньше будете жить и менее качественно будете жить. Я бы туда еще ввел комфорт жизненный. Вот жизненный комфорт и удобство, которые принес прогресс, это, например, климатический комфорт. Мы постоянно в климатическом комфорте. Мы не мерзнем, и мы не потеем, нам не жарко. Мы постоянно в стандартной температуре. Это очень плохо, это тоже. Поэтому, когда говорят, да, закаляйся, то есть контактируй с холодом. Или там не бойся потеть там, в зале, на тренировке, на солнышке. Это очень важно. Вот чем вы больше себя вернете в ту версию, которая похожа на природные условия, вот представьте, как человек бы в природных, так скажем, режимах существовал. Он бы периодически мерз, периодически потел, занимался тяжелым физическим трудом, от кого-то убегал, куда-то залезал, какую-то еду
5: голодал,
3: приставал. Голода, дрался бы с другими самцами, вынужден был свой генетический материал отвоевывать, чтобы он мог дать наследство. Возможно, дать наследство – это привилегия в диком мире. Лучшие дают наследство. И по принципам сильного генома. То есть самый сильный там поборол всех, он сильнее, быстрее, умнее, он дал потомство, наследство. И поэтому часто в природе у одного самца много самок, потому что он представитель лучшего генетического материала. Этого ничего нет. Но вы должны понимать, что это очень важно в себе культивировать и воспитывать. То есть мы должны детям и себе прививая себе, мы в том числе даем пример детям, необходимость вот этот комфорт убирать из жизни. И поэтому, с одной стороны, зачем вам ходить в тренажерный зал? Потому что природа требует от вас этого. Например, при работе мышечного волокна у вас выделяются нейротрофические факторы. Например, BDNF. BDNF проникает через гематоэнцефалический барьер в головной мозг и заставляет ваши мозги, ну, так скажем, перепрограммируются они... нейропротективная функция есть у BDNF. То есть, если хотите, чтобы у вас мозги были свежими, чтобы они работали дольше, чтобы вы от деменции не умерли, чтобы вы в старости сохранили мозги, мышцами надо работать. Не просто ходить, а мышцами. Поэтому физическая активность – это не про красоту тела, это в первую очередь про здоровье и долголетие. Плюс, например, оказалось, что при работе мышечных волокон, больших, крупных мышц, например, ног, выделяется... молекулы, которые борются с раком. Да? Вот представляете, метиориноподобный белок, например, выделяется. И оказывается, что лучший способ снизить риски развития рака – это занятия в тренажерном зале. Представляете себе? И поэтому доказано, что болеют спортсмены меньше. А еще интересный факт, вот мы с профессором там Ситниковым обсуждали, что слепые люди, оказывается, чуть ли не в два раза реже болеют раком. Как вы думаете, почему?
2: Больше физическая нагрузка у них.
3: Нет, потому что они не контактируют с вот этим ярким синим светом вечером, который разрушает мелатонин. Вот мы с вами сидим в телефоне вечером, смотрим телевизор с лампой, когда уже на улице-то давно темно, и это является сигналом, индуцирующим разрушение мелатонина. Это то, что выделяет голова, а одна из функций мелатонина, в том числе, это защита вашего иммунитета, восстановление, то, с чего я начал, сон. И когда я говорю «хороший, правильный сон», это в том числе, как вы к сну подходите. А у слепых, так как у них нет контакта с этим голубым светом, со смартфонами, у них просто мелатонин на хорошем уровне, и этого достаточно, чтобы в два раза, представляете, снизить. Поэтому есть, например, очки для биохакеров, которые блокируют этот спектр света, который разрушает мелатонин. Они такие обычные, знаете, оранжевые. и вечером просто нося эти очки, убрав смартфон, переведя его в режим такой специальный есть, вы знаете, лампы, допустим, дома поставив специальные, которые там свет приглушат, там, вы в два раза можете снизить шансы, представляете? Это просто одна привычка.
5: А вот если, например, извините, Александр, а если, например, ты вечер заканчиваешь с книгой, ну, у тебя свет там, ну, не знаю, горит, да?
3: Это хорошо.
5: Какая-нибудь лампочка.
3: Это хорошо.
5: Это нормально, да? Это
3: голубой
5: нормально.
3: Свет. Голубой свет, голубой спектр света вреден. Это вот именно смартфон, телевизор, ноутбук. Вечером идеально
5: условия. А вот если, извините, да, вот уже за специфические... За специфические подробности, вот, ну, условно говоря, лампочки, эти клипсы на книжку, вот, которые типа, помогают тебе читать
3: вечером. Можно, чтение вообще очень полезно, потому что вы в определенный, так скажем, медитативный ритм входите, потому что сегодняшний контент весь и образ жизни, он нас раздергивает, и мы в таком вот, в полу-СДВГ все находимся, и очень чтение помогает вот в этот ритм вас вернуть, погрузиться, когда хочется оторваться от книги в сторону, посмотреть смартфон. И вот когда вы себя заставляете продолжать читать именно бумажный вариант книги, это очень полезно для вашего мозга, для головы вашей. Это успокаивает. Это, по сути, медитация. Это медитация.
5: Александр, еще тогда вот продолжение этого, если можно. Мне в свое время Бадман Николаевич сказал, Башенкаев, что надо уже начинать носить носимые устройства, которые осуществляют мониторинг. И вот тут интересный момент. Ну, я, естественно, пользуюсь. И вопрос. Отслеживание качества сна вот этими вот носимыми устройствами. Насколько это полезная вещь для контроля и развития качества сна?
3: Вы знаете, нас всегда окружают хорошие и плохие сигналы. Плохие сигналы – это плохие примеры. И вот по телевизору, по радио, там, среди каких-то звезд, которые большие, там, имеют охваты в соцсетях. А вот как раз-таки, когда с обратной стороны, вот через такие программы, как ваша сегодняшняя, приходит связь позитивная, которая напоминает нам. Вот нам иногда кажется, что это все знают. Безусловно, мы много чего из того, что сегодня сказали, все знают. Но очень важно напоминать. Потому что то, что курить вредно, все знают, но от этого не бросают курить. Mm-hmm. Потому что курят герои фильмов, герои мультфильмов иногда. Крутые причем. Потому что табачное лобби не дремлет, она все это проплачивает. И нам очень важно иногда даже банальные простые вещи, но на свою аудиторию вещать еще раз перевешивать это все. И ВУК, например, какой-нибудь там, или там гугловские браслеты, их много. Они все помогают нам рефлексировать, смотреть, напоминать. То есть для вас, по сути, это напоминалка. Но то, что вы будете в монитор телефона смотреть и знать, что вы плохо спите, ничего не поменяется. Вы же согласны? Но вы хотя бы начнете осознавать. Да. А то, получается, большая часть, кто их носит, утром просыпается и говорит, о, 5%. Еще и как я вообще живу? Важно просто, чтобы на эти лампочки горящие мы обращали внимание и делали. Но парадокс в том, что мужчине непонятно, для чего это. Потому что парадокс всех этих биохакерских тенденций в том, что вы должны сегодня делать, чтобы что-то через 10-15 лет не получить в виде онкологии, либо получить в виде сохраненного мозга. А человек мыслит очень короткими временными периодами. Ему надо вот сегодня, здесь и сейчас. И сегодня там сделал, сразу получил. На вот этом, например, эффекте все соцсети и держатся. Да, вот этот рилс, свайп, быстро-быстро, пальцем, легкий дофамин. И очень сложно что-то делать, чтобы через 15 лет. А когда ты смотришь на какого-то Мика Джаггера, который всю жизнь наркоманил и вроде живой, да, это называется ошибка выжившего. Вы на него смотрите и думаете, что, ну, наверное, типа это все неправда. Но, к сожалению, это правда.
4: У него активная общественная позиция при этом все-таки. Он
3: да,
4: член общества еще какой. Вот,
5: а физкультура сколько у него в жизни?
3: Его секрет долголетия в том, что он именно ментально здоров, у него очень большой внутренний мир, стержень, и при этом ему очень статистически повезло. Ну и плюс никто не знает, а с копией раков его хорошие врачи, имея доступ к ним, он был вылечен.
5: Тоже верно. Кстати, тоже вариант. Да, тоже.
4: Там у нас вопрос был, вот, по-моему, или мы его задали уже.
5: Был. Стоит ли после, Олег Григорьев, стоит ли после посещения других стран всегда проходить медосмотр для выявления болезней, чтобы избежать распространения?
3: Я бы не привязывался к другим странам. Я бы привязывался к проблемам, которые вообще вы в себе ощущаете, не ощущаете. Самое главное – это не закрывать глаза на какие-то явные проблемы, которые у вас есть. Ведь есть очень много, к сожалению, болезней, на которые мы глаза закрываем. Вот у меня пациент, я в федеральном центре работаю, там, помимо своих центров. Угу. Есть, вот сегодня был пациент, который 2 года, извините, в туалет по-большому ходил с кровью. И он не замечал. А знаете, почему не замечал? я вам сейчас интересное скажу, неочевидный факт. Мода на дизайн очень сильно увеличила риски пропуска раковых заболеваний по кишке. Знаете почему? Туалеты советские не модные, это где кал видно. Вот который, как помните, стульчик был такой. Вы покакали, да, и, да, извините, ваш стул видно. А сейчас современный туалет как выглядит? У вас сразу все в воду падает. Да. Вы не поверите, но вот это все, раньше вы вынуждены были это видеть, и кровь реже пропускали. Вот просто элемент дизайна очень сильно увеличил пропуски рака, потому что люди раньше замечали сразу кровь в стуле, а сейчас это все где-то там внизу под водой, вы не видите. Смешно, казалось бы, но от этого люди гибнут. Представляете, да. Какая ерунда. И вот просто можно изменить, запретив такой вот дизайн туалетов, например, в нашей стране, увеличить выявление рака кишки на ранних стадиях.
4: Но в целом, конечно, лучше обследоваться, наверное, это же
3: обследоваться,
4: но после определенного возраста там.
5: Ну, это же заставить человека обследоваться, это же сложно. Конечно. Это же сложно. Пока не напугаешь, пока человека он обследоваться не пойдет. Это у нас такая какая-то вот схема интересная. Сначала кровь, потом обследование. Так получается, да, у нас.
3: Вот сейчас, к сожалению, вначале кто-то запретит туалеты такие, скажет, ничего себе, а мы и не знали. Вот вы, взрослые мужики, и не знали. А откуда тогда, например, пенсионерам, бабушкам, дедушкам знать про это вообще, например? И вы там своей маме квартиру купили и взяли, она находится в зоне риска по онкологии, взяли такую, вот я маме сейчас квартиру хочу взять, и я буду ей старый туалет вот такой вот старого дизайна ставить, потому что пожилые люди в зоне риска. Мелочь, а она может спасти жизнь вашей мамы или вашего отца пожилого.
5: Ну, я думаю, что таких мелочей-то, в общем, много, которые могут...
3: Очень. А вы не представляете, на этапе ремонта, на что никто не обращает, из чего, какие материалы вы используете в плане ремонта, насколько это сильно влияет. Вы живете, и мелкодисперсная пыль, она же состоит в том числе из того, что, из чего вы дом сделали это. И есть огромное количество препаратов, веществ, которые содержатся в дешевых строительных материалах, которые отравлять вас будут. Очень важно тоже на этапе ремонта на это обращать внимание. И таких мелочей знаете сколько? Лучше не рассказывать, потом спать будут плохо.
4: Еще один вопрос вот нам прилетел от зрителя, Александр Молчин. Вопрос Александру и Трофиму. Мне 37 лет, хожу на бокс 2 года, пока не было любительских боев, но хочу. Тренер говорит, что я пока не готов, хочу провести 5 боев в шлеме. Есть ли риск серьезных проблем со здоровьем в таком сценарии?
3: Я всегда рекомендую, поскольку это любительский вид спорта, и человек, соответственно, не проходил серьезных медкомиссий, исключить наличие каких-то мальформаций. То есть это врожденных патологий, которые вот вроде бы живет и ничего, но на фоне серьезных каких-то ударов может закончиться кровоизлиянием, кровотечением и инвалидностью. Поэтому я рекомендовал бы сделать обязательно МРТ сосудов, посмотреть сосуды головы на МРТ с контрастом и захватить шею. И это минимум, который необходимо сделать. Все остальное как бы уже не так критично.
5: Совершенно верно. Вот полностью согласен. Перед возобновлением своих занятий боксом лет 5 назад я прошел как раз вот это вот дело, все сделал. Сосуды и голову, и шею, и плечи, и вот это вот.
3: Да, глазное снова окулист.
5: Желательно. Да, желательно сделать еще позвоночник, потому что бокс – это скручивание, постоянное скручивание, достаточно серьезная нагрузка. Почему меня спрашивают? Потому что я занимаюсь. И, конечно, в шлеме биться не надо, особенно на любительском уровне, потому что это не даст вам, это даст вам ощущение безопасности. А так, поскольку никто серьезно не бьет, лучше делать это без шлема, аккуратненько. Потому что тогда вы будете вынуждены защищаться, а не махать шлемом в сторону перчаток соперника. Вот. Этого делать, наверное, не нужно. А голову надо обязательно проверить. Голову проверить обязательно. Да. Ну что ж, спасибо. Спасибо большое, Александр.
4: Александр, спасибо вам огромное. Очень получился. Интересно, да, здорово. Да. Спасибо. Будем жить лучше и дольше. Дольше. Как Мик Джаггер будет.
5: Да.
4: Вот. Во второй половине жизни.
5: Спасибо большое.
4: Да. Счастливо пока.
5: Ну, в первый он тоже был счастливым человеком, скажу я тебе по секрету.
4: Кто бы. Ты знаешь, да не был он счастливым. Не был он, страдал он, понимаешь, от нереализованности. Он же...

0: Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
0: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Киевский режим унаследовал ценности нацизма и фашизма. Украина говорит о правах человека, а на самом деле уничтожает мирных жителей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на Петербургском международном юридическом форуме. В ходе сессии «Права человека как оружие, когда правозащитная риторика разрушает международное сотрудничество», она отметила, что Украина ведет политику двойных стандартов, делая заявления о принципах гуманизма, а на деле совершая страшные преступления, как атака колледжа в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек и более 40 получили ранения, или удар по автобусу с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Жертвой стала женщина, 8 человек, в том числе 6 детей, попали в больницу. Посольство России в Каракасе выясняет информацию о возможных пострадавших среди россиян в результате землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила дипмиссия. Кроме того, поддерживается контакт с властями и российскими гражданами, которые находятся в стране. По данным властей, погибли 32 человека, пострадали более 700. Цифры не окончательные. Землетрясение стало самым сильным в стране с начала прошлого века. США хотят заключить сделку с Ираном, однако она должна быть реальной и проверяемой. Соглашение должно соблюдаться. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, США открыты конструктивному диалогу с Исламской Республикой и надеются, что он приведет к позитивному результату. По мнению Рубио, мирные договоренности с Тегераном не должны вредить безопасности союзников США в регионе, и Вашингтон позаботится об этом. Режим ЧС регионального характера введен в лесах Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с пожарами в заповеднике Верхнетазовский. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Горит по меньшей мере 2000 гектаров леса. Отмечается, что введение режима ЧС позволит привлечь дополнительные силы и средства для скорейшей ликвидации пожаров. Всего с начала пожароопасного сезона на Ямале зарегистрирован 161 природный пожар. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 16 тысяч гектаров. Собственное предприятие по производству топлива на Сахалине может заработать уже к 2030 году. Об этом сообщили власти. Отмечается, что с вводом нового объекта топливо на Сахалине и Курилах станет доступнее для жителей и бизнеса. Южно-Киренское месторождение проекта «Сахалин-3» на северо-восточном шельфе острова планируется ввести в активную фазу эксплуатации в 2028 году. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Life.
7: Продолжаем наш эфир. Изолента Живем. 11.33, четверг, 25 июня в нашей необъятной стране. Северным ветром, свежим и полным надежды врывается в наш эфир Константин Попов, капитан, командор, ученый, полярник, предприниматель, ректор Университета морской практики, руководитель одноименного экспедиционного центра, большой друг «Изоленты» и король путешествий, ну, как минимум, в нашем эфире, а может быть, и во всех эфирах планеты. Костя, привет.
8: Спасибо, Петр, за такое представление. Я сейчас нахожусь на Инмаре, ветер тут действительно свежий, идет дождь, плюс 4 примерно. Такой с ветерком, в общем, настоящая арктическая погода. И я сегодня...
7: Хорошо. Лето!
8: Да. Короткое арктическое лето в самом разгаре. И я сегодня поздравляю всех моряков. Сегодня Международный день моряка. Олег, Петр, Трофим, поздравляю вас. Трофим, ты еще не моряк, но ты еще про это не знаешь. И сегодня я представляю удивительного человека. Сегодня у нас в гостях командор экспедиционного клуба «Пять океанов», капитан, кругосветчик, мой большой товарищ и соратник Олег Дудкин. Олег, привет, с праздником тебя еще раз.
9: Спасибо, Костя, взаимно, всех с праздником. День моряка.
8: Слушай, у тебя такой пейзаж за твоей спиной. Где ты сейчас находишься?
9: Сейчас мы находимся в Суэцкий залив, на подходе к Суэцкому каналу. Нам осталось не так много, порядка 40 миль. И это вторая наша кругосветная экспедиция. По сути, идет к завершению. Сейчас задача пройти Суэцкий канал и выйти в Средиземье.
8: Слушай, Олег, ты известен как успешный предприниматель и человек, который состоялся в самых разных областях. Как тебе пришла мысль заняться кругосветными плаваниями? Почему кругосветка? Почему именно парус, океан?
9: Слушай, Костя, хороший вопрос. Его достаточно часто задают. То есть, в общем-то, стандартный вопрос, когда люди сталкиваются с чем-то таким, с чем они не сталкивались. Но ты человек, который опытный и матерый, уже в своей жизни тоже повидавший океаны и моря. Костя, ну все просто. Мы с тобой оба сибиряки, начитались в свое время в детстве, в частности, я там, Жюля Верна, Головина, Покода Дежнева, Беллинггаузена и так далее. Ну и, собственно говоря, где-то в подкорке, пусто, безусловно, где-то в подкорке все это было в головном мозге. Ну и когда приехал учиться из Омска, славный город Ленинград тогда еще, и мы с товарищем, который у меня занимался тогда уже парусным спортом, пошли немножечко там, как это, в маркизовые лужи, попробовали, что это такое. Это был еще 82-83 год прошлого тысячелетия. Ну вот потихонечку так все и зацепило.
8: А слушай, вот ты сказал, что вы заканчиваете вторую кругосветку. Дальше будет третья?
9: Ой, это уже провокационный вопрос. На все воля Божья. Как будет? Надеемся, что на второй кругосветной экспедиции наша экспедиционная жизнь не остановится, и будут другие экспедиции, в частности, возможно, и кругосветные.
8: Тогда по-другому задам вопрос. Вот там в 1982 году ты начал заниматься парусным спортом. Вот то, о чем мечтал молодой Олег Дудкин, и то, что состоялось сейчас, это совпадает, или, ну, вот если говорить про меня, то то, что мы делаем, то есть это превзошло все мои ожидания. А как у тебя?
9: Ну, я хочу сказать, что это не то, что даже превзошло, это превзошло в десятки раз, может быть, даже в сотни. То есть я даже и предполагать не мог, насколько парусный движ, ну, в хорошем смысле, потому что парусным спортом это только часть, так сказать, парусной жизни, парусный спорт. Поэтому насколько он расширяет жизненные горизонты, жизненные возможности и вообще кругозор.
8: Знаешь, Олег, я искренне восхищаюсь тем, что ты делаешь, и особенно твоим последним, ну, крайним проектом. Это выставка Жака Ива Кусто, которую вы сейчас везете по стране, показываете в разных городах. Расскажи, пожалуйста, об этом проекте, как он появился, почему, там, о том, как семья Кусто вообще, ну, доверила русским так и делать такую выставку. Насколько я понимаю, раньше в мире никто это не делал.
9: Ты абсолютно прав, Кость. Раньше в мире такого никто не делал. И с точки зрения сегодняшней там, политической ситуации, вообще это, может быть, даже выглядит несколько странно. Ну, а если из истории чуть-чуть податься, то в членах нашего клуба достаточно много людей, не только из России, а там в целом по всему миру. А в клуб «Пять океанов» входят люди. Ну и в частности входят ребята, кто живет и проживает во Франции. С нами они ходили в разные экспедиции, в гонки. Мы вместе шли Трансатлантику, на Карибах участвовали они с нами в гонках известных. Ну и, собственно говоря, началось с того, что наш тоже члены клуба, дипломаты российские, которые жили и работали во Франции, они сказали, что, Олег, есть уникальная возможность познакомиться с Франсин Кусто, с наследницей всего, так сказать, наследия, в хорошем смысле, наследница наследия. Это вдова Жака Ива Кусто, Франсин. Женщина с пронзительными фиалковыми глазами и до сих пор находящаяся в прекрасной форме. Она очень интересная, подвижная. И мы познакомились, и возникла идея о том, чтобы провести выставку Жака Ивы Кусто в России, его личных вещей, фотографий, материалов, архивных материалов. Потому что для России, на мой взгляд, Жак Ив Кусто – это прям человек-легенда. Я сам вырос на его книгах и фильмах. И для меня это было очень трогательно, и я очень хотел это сделать. Ну, я это говорю, я за себя. В целом, это целая группа людей-энтузиастов, которые подхватили эту идею и довели ее до реализации. Мы из Франции привезли ряд личных вещей, экспонатов, которые легли в эту небольшую экспозицию, которую мы сейчас возим по России. Причем, когда я говорю слово, так сказать, возим, это мы рассчитывали, думали, что просто, Костя, это будет выставка в рамках Москвы, покажем, людям расскажем. А получилось так, что сначала один город обратился, потом второй. И люди, которые тоже, в свою очередь, также поклонниками являются и являлись наследием фильмов Кусто, его, так сказать, творческой личности, подхватили и говорили: Олег, давай сделаем выставку в нашем городе, давай в нашем. И так получилось, что выставка после Москвы переехала в Музей Мирового океана к нашим коллегам из Музея Мирового океана в Калининград. Потом дальше выставка направилась в город Орел. Потом выставка находилась в городе Тула. Сейчас она переехала в небольшой город Ефремов, Тульской области, по просьбе нашего тоже члена клуба, большого почитателя Жака Ива Кусто, он просто упросил, чтобы выставка приехала в небольшой, маленький провинциальный город. И следом у нас на очереди еще порядка 10 городов. А с своей стороны, когда только привезли еще экспонаты, я у себя в офисе распечатываю такой большой железный короб, где находился акваланг Жака Ива Кусто. И у меня прям, знаешь, Костя, я тебе это рассказывал историю, но я как ее рассказываю, у меня все равно волосы на руках вот так поднимаются, и я на голове-то волос нет, и я просто весь дрожу от ощущения того, что я соприкасаюсь с легендой. А Франсин Кусто сейчас, Костя, Франсин Кусто я подарил книгу ее супруга 1966 года выпуска в Советском Союзе, это из своей личной еще детской библиотеки. Она была чрезвычайно растрогана, и сейчас мы рассматриваем другие еще проекты в совместном нашем развитии вместе с фондом Кусто.
8: Слушай, Олег, во-первых, вашу выставку точно уже ждут в Новинмаре. Мы повезем ее сюда. То такой вопрос, а почему бы нам не сделать эту выставку, не открыть эту выставку в Антарктике, на станции Беллинсгаузен. Потому что, ну, часть истории Кусто связана с этой станцией. В 1973 году он, по-моему, посещал ее. Как ты относишься к этой идее?
9: Слушай, это блестящая идея. Конечно, поддерживаю двумя руками. Шикарная идея. Потому что мы знаем прекрасно, Кусто неоднозначно и очень интенсивно изучал Антарктиду. Часть материала закрыта до сих пор, которая, так сказать, результаты, так сказать, его экспедиционных исследований. Надеюсь, что с Божьей помощью когда-нибудь мы узнаем об этих результатах. И поэтому, возможно, то, что ты предлагаешь, и мы вместе реализуем, это будет неким толчком к новым знаниям об Антарктиде.
8: Ну, мы с тобой люди так, ну, давай назовем за 55, да? Мы все книги про Кусто прочитали, все фильмы посмотрели совершенно точно. А я уверен, что наши молодые слушатели, ну, не очень хорошо знают, кто это такой. Давай, расскажи, пожалуйста, пару слов о Кусто, что это был за человек, что за личность.
9: Ну, я считаю, что Жак Эд Кусто – это не просто личность, это человек планетарного масштаба, который, по сути, развернул человека к океану, а океан – к человеку. То есть помимо того, что он являлся изобретателем акваланга, изобретателем камер для подводных съемок, изобретатель и исследователей, собственно говоря, течений, глубин, это человек, который хотел, чтобы человек и океан были вместе. Он боролся за экологию Мирового океана. Он строил подводные города и дома. И многие наши исследования, ну, я имею в виду не только наши, я имею в виду вообще вся морская наука, она движется и двигается по тем направлениям, которые сделал великий популяризатор Мирового океана Жак Эд Кусто. То есть он считал, что, и я тоже считаю, и Федор Конюхов, вот мой друг, близкий и товарищ, считает, что Мировой океан – это живая система. Она обладает собственной энергетикой, собственными знаниями. И человек на сегодняшний день, и ты, Костя, тоже это знаешь, знает о Мировом океане 3%. Мы практически ничего не знаем о том, что происходит в Мировом океане. Мы, к сожалению, мало этим пользуемся. И более того, мы не умеем этим пользоваться. А Жак Эд Кусто сумел все это сделать, во всяком случае старался, чтобы Мировой океан был доступен человеку. Вот за это просто ему нижайший поклон и глубокое уважение на все времена от всего человечества.
8: Слушай, вот так интересно случилось, что мы очень часто знаем иностранных исследователей, да, и очень плохо знаем свою историю. Ну, например, да, говоря про антарктические там свершения, очень часто мы говорим о подвигах Шеклтона, но совершенно мало кто у нас в стране знает, что сделал Трёшников, например, да. Вот если говорить про наших капитанов, про наших мореплавателей. Вот тебя лично кто восхищает, кто является для тебя примером, и чей опыт, как ты считаешь, нужно изучать отдельно?
9: Слушай, Кость, на самом деле наших русских, естественно, испытателей, моряков, капитанов, их много. Но с моей точки зрения, даже вот так вот взять быстро, начать перечислять Макаров, Головин, там, Беллинсгаузен. Это те люди, на которых Лазарев, безусловно. И это просто люди, которые, ну вот, там, ну, их не то, что надо, их надо жизни, житие, в хорошем смысле, знать, как эти люди шли, к чему они добивались, как они добивались. Там, тот же Дежнев, Атласов, да, ну, великие люди. И, конечно же, к сожалению, мы, мы действительно страдаем, мы делаем поклонение, мы многим там снимаем шляпу там перед европейскими, мировыми там открывателями, там первооткрывателями, там географами, мореходами, но при этом, к сожалению, замалчиваем во многом историю наших российских и современных и исследователей прошлого. И поэтому вот сегодня, на сегодняшний день, в систему клуба «Пять океанов» входит теперь телеканал «Океан ТВ», и с помощью телеканала мы собираемся, планируем именно этому направлению, Костя, уделять особое внимание, особенно нашей российской истории, нашим мореходам, географам, все, что связано с мировым океаном.
8: Очень полезная инициатива. Я с удовольствием бы тоже примкнул к этой истории. И отдельно я вот для меня очень важным человеком в русском мореплавании является Крузенштерн. И, конечно, те экспедиции, которые делал Крузенштерн, ладно, Колумб открыл Америку. Но то, что делал Деженев, да, это представить себе невозможно, насколько эти сложные были экспедиции. А как Беллинсгаузен и Лазарев прошли вокруг Антарктики, мы делали в этом году экспедицию «Русская Антарктика под созвездием Русского Креста». И ну, очень сложно представить, как это сделать даже сейчас при современных средствах мореплавания. А как это сделали они, это вообще непонятно. Это тоже требует отдельного исследования. Кстати, вчера исполнилось 100 лет великому паруснику Крузенштерн. И в субботу-воскресенье в Калининграде будет открытый борт. Вот Суэц пройдете, прилетай. То есть всех желающих будут пускать на Крузенштерн, на Седов. Будет 3 парусника в Калининграде. Крузенштерн, Седов и Мир. И радиослушатели тоже призываю прилететь в Калининград и побывать на этом уникальном событии. Слушай, значит, еще такой один вопрос. Есть ли у вас какие-то специальные программы, то есть по взаимодействию с наукой, для школ, для вузов, для научных?
10: Да, что-то у нас
7: сейчас случилось. Сейчас у нас отключилось, да?
8: Организация, да, выходите по всему миру, и несколько 3% мы океаны исследуем. Делает ваш клуб. Я включился, прошу прощения. Прошу прощения.
10: Бывает.
8: Слышно меня?
9: Да-да-да, все отлично.
10: Да, все хорошо.
8: Что вы делаете для науки? Что вы делаете для науки, когда ходите по морям и океанам? Ну, потому что с вашими возможностями можно много чего исследовать.
9: Спасибо за вопрос. Мы когда еще первую кругосветную экспедицию с командой делали, мы задались вопросом, ради чего идти в мировой океан. Ну, просто круизить ради круизинга, так себе история, но вообще неинтересная. Поэтому одна из миссий для нас была – это исследование мирового океана и помощь там, российской науке. У нас заключены договора с Центром морских исследований МГУ, с Институтом океанологии Шершова, с Музеем мирового океана в Калининграде, для которых мы по их планам и методичкам делаем определенные виды работ. И мы для себя это называем научным волонтерством в хорошем смысле, потому что, по сути, мы исполняем ту работу, являемся теми руками, дотягиваясь, так сказать, до последней зеленой мили, до той точки мирового океана, которая в данный момент интересна нашим исследователям. С точки зрения детства, детской популяризации, у нас есть 2 парусных школы. Мы открыли собственные 2 парусные школы. Одна парусная школа находится на реке Обь в Алтайском крае. В Алтайском крае, где река Чирыш впадает в Обь, районный центр Усть-Чирышская пристань. И вот там нашей детской парусной школой заведует отец Никандр. Уникальный человек, и романах, и прям человек морально-волевой в хорошем смысле. И человек, который переживает за молодое поколение. И для нас это важно. Вторая наша школа – это в Ростове-Великом, на озере Нера, в Ярославской области. И тоже также у нас самый, ну, так получается, что... А там у нас заведует парусной школой монах Дионисий. Вот такая православная парусная история.
8: Интересно. Православная
9: история. Ну, и самое еще, что интересное, то есть для... того, чтобы мы понимали, что не только на нас закончится наш наша парусная история, наши исследования. Вот сейчас на борту лодки, Дима, иди сюда, сядь со мной, покажись людям. Находится мой внук Юнга, который уже, покажись, вот 4 месяца на борту лодки. Вот Дмитрий Дудкин, покажи, вот так. Дмитрий Дудкин. 9 лет старается, учится. И вот это наше будущее.
8: Олег, у нас осталось 1,5 минуты. И в режиме БИЦ, пожалуйста. Я точно понимаю, что после нашего эфира я получу большое количество запросов, как попасть в команду Кругосветки. Вот как попасть в команду Кругосветки? Коротко, если.
9: Если коротко, можно написать в морскую практику Константину Попову, который переадресует. Можно, так сказать, обратиться в наши соцсети, ВКонтакте, в Телеграм-канале, в Инстаграме. Собственно говоря, мы достаточно широко представлены. Можно написать на телеканал «Океан ТВ» и можно на сайт «Океан», клуб «Пять океанов». И все ручейки сойдутся к нам.
8: Угу. Олег, я с твоего разрешения распространю информацию об этой выставке, о выставке «Кусто» в нашем сообществе ректоров высших учебных заведений. И я уверен, что выставка будет путешествовать по России еще 2-3 года, потому что это очень интересное направление. Спасибо тебе огромное. Итак, если вы хотите пригласить выставку в свой город, опишите, пожалуйста, в «Пять океанов» или «Университет морской практики». Мы обязательно поможем это организовать. Олег, спасибо тебе. Вот ты делаешь великое дело. Еще раз с днем международного.
9: Марика.
8: Да. Спасибо большое за этот эфир.

Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник

0: Следователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор, и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
5: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
6: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать.
8: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
9: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
10: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, в Самаре и Ереване, час дня. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Один мирный житель Херсонской области погиб в результате ударов дронов ВСУ. Планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве нет. Западные партнеры пообещали выделить Украине почти 400 миллионов евро на восстановление энергетики. Подробности далее. Один мирный житель Херсонской области погиб, еще двое ранены в результате атак ВСУ за сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Отмечается, что боевики нанесли удар по жилому району села Новая Збруевка. Рядом нет никаких военных объектов, подчеркнули власти. Агент СБУ из Крымской Феодосии, который снимал расположение нефтебаз, военных и морских судов, получил 19 лет колонии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. Кроме того, фигуранту назначен штраф в размере 400 тысяч рублей и конфискован автомобиль, который использовался для сбора информации. В прокуратуре пояснили, что осужденный вступил в контакт с представителем СБУ через интернет и по заданию кураторов из Киева передавал данные о военных объектах. Боевики могли использовать информацию для совершения терактов. Планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве сегодня нет. Распространяемая об этом в сети информация является фейком. Об этом сообщает Минцифры. Там отметили, что в случае угроз безопасности будут приниматься все необходимые меры и жители оповестят заранее. Ранее телеграм-канал Мэш сообщил, что 25 июня в Москве отключат мобильный интернет, о сбоях якобы предупредили операторы связи.

0: Евразийская безопасность должна быть неделима и не может быть направлена против кого-либо. Об этом заявил генсек СНГ Сергей Лебедев на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По его словам, важнейшим шагом на этом пути является разработка Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке, предложенная Россией и Белоруссией. Этот документ призван зафиксировать базовые принципы взаимодействия на континенте, сказал Лебедев. Внешние силы пытаются внести раскол в отношения между странами СНГ, реанимировать замороженные конфликты и спровоцировать новые. Западные партнеры пообещали выделить Украине почти 400 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры. Это утверждает министр энергетики страны Денис Шмыгаль. Он отметил, что это итоги энергетического рамштайна в Гданьске. По результатам встречи партнеры объявили о дополнительной помощи украинскому энергетическому сектору. По данным Шмыгаля, США обещают выделить 175 миллионов долларов, Швеция 137, Норвегия 77, Эстония более 2 миллионов, Литва 4 миллиона. А Исландия 550 тысяч евро. Федерация футбола Ирана обратилась в ФИФА с требованием отменить акцию в поддержку ЛГБТ, признанного в России экстремистским движением и запрещено перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта. Об этом сообщают СМИ. Акция была запланирована до проведения жеребьевки турнира. Позднее обе федерации осудили акцию и отказались принимать в ней участие. Отмечается, что Иран и Египет – две мусульманские страны. Никаких церемоний или рекламных мероприятий, связанных с этим движением, не должно быть внутри стадиона или в рамках матчевой среды, заявили в сборной Исламской Республики. Еще больше новостей, а также фото и видеоподробности значимых событий есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 12.04 в Москве. Начинаем программу «Дневной ракурс» на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Лизо Хабалова. Всем добрый день.
3: Привет, Миша. Всем здравствуйте.
2: По традиции анонсируем большую тему, и сегодня эта большая тема меня лично очень радует, потому что что-то, что в СМИ, что просто люди как-то предвзято относятся к поколению зумеров, и на этот раз опрос был посвящен не им, опрос посвящен поколению альфа, которое идет после зумеров.
3: Итак, уже удивительно, согласись, альфа. Про альфа мы будто еще не читали совсем ничего.
2: Да, для понимания, поколение альфа — это те молодые люди, которым сейчас от 6 до 16. Это вот уже поколение альфа считается. И один из зарубежных опросов показал, что 85% представителей поколения альфа выбирают практические профессии, связанные в том числе с трудом руками. Это профессия пожарных. То есть интересно, как будто бы в ожидании большинства, ну, во всяком случае, мне так кажется, людей, поколение молодое уже вовсю оцифровалось, стремится там в IT пойти, а на самом деле-то не так все.
3: Но смотри, здесь перечисляют нам конкретные профессии: пожарный, электрик, сварщик. А далее написано, 90% детей хотят помогать людям. Ну ладно, пожарный поможет, хорошо. 87% детей хотят быть креативными. И как по мне, это уже будто бы не совсем рабочие профессии. Креативщики, они, ну это кто, дизайнеры, например, да, режиссеры, писатели. Возможно. Так что такой опрос спорный. Будем обсуждать это в час дня детально.
2: Подробнее. Да, меня тут коллеги поправляют, что альфа — это дети, родившиеся после 2010-го. Вот. Для правильного понимания методологии опроса. Опрашивали, причем не только их, а их вместе с родителями.
3: То да, есть 2000 это... родителей и их детей опросили. Ну, тренд будто бы позитивный, так кажется.
2: И как будто бы он в том числе является отражением и некоего, я не знаю, современного разделения труда, возможно, потому что у нас же тоже и в Российской Федерации сейчас популяризируются рабочие профессии. Мы говорим о том, что там популярность среднего профессионального образования выросла. И это, возможно, вполне себе общемировой тренд, когда те профессии, которые раньше занимали доминирующие в массовом сознании место, и несколько уходят на второй план, и действительно станут больше цениться люди, которые работают руками, и люди, которые работают головой, но более вдумчиво.
3: Ну, не знаю, не знаю. Здесь говорится о том, что дети хотят созидать и помогать. А что созидать, как помогать? То есть, если, допустим, мы говорим о помощи, но это те же самые врачи, психотерапевты, это профессии, которые сейчас и так востребованы. Пожарным я тоже в детстве хотела быть. Я хотела быть пожарным и президентом. Так что...
2: Какой большой разброс.
3: Да, ну то есть хотелось как-то помогать. Так что, не знаю, будем обсуждать.
2: Да, тут слушатель тоже делится вопросом. Как считаете, короткие видео рабочих профессий повлияли на их выбор? О том, что где-то в соцсетях там стали популярными видео с каких-нибудь объектов, где сварщики работали. Возможно, я просто такое не смотрел, но я вполне такое допускаю.
3: Как будто бы... Я тоже не встречала.
2: Мне кажется, что это в основном идет и от родителей, и, возможно, да, где-то в инфополе присутствует. Но тут тоже важный момент, 5-6 лет, насколько там эти дети присутствуют.
3: Будем разбираться подробнее, послушаем мнение экспертов по этому поводу в час дня, так что не переключайтесь, слушайте нас.
2: Да, теперь к актуальным новостям. И, к сожалению, у нас ни дня без стихийного бедствия не обходится. Вчера обсуждали у нас ураган на территории нашей страны. Теперь вот в Венесуэле произошло землетрясение с жертвами. По меньшей мере погибли 32 человека, сообщил уполномоченный президент страны Дельси Родригес. Более 700 человек пострадали. Большие масштабные разрушения. Сообщается, что было две серии толчков магнитудой от 7,2 до 7,5. Произошли в 16 километрах от города Марон и в 24 километрах от Сан-Филиппе.
3: Да, и Дельси Родригес поблагодарила Трампа за поддержку и солидарность. США и Венесуэла находятся сейчас в постоянном контакте. Здесь, мне кажется, важно, что политика иногда отходит на второй все-таки план перед лицом такой масштабной трагедии. И даже при каких-то жестких противоречиях гуманитарная помощь и солидарность остаются важными.
2: Да, там продолжается разбор завалов, еще будут как будто бы обновленные данные. Мы, в свою очередь, тоже выражаем соболезнования Венесуэле, потому что с разгулом стихии не пожелаешь столкнуться никому абсолютно. Это такие, да, вещи, которые сплочают весь наш земной шарик, и, мне кажется, равнодушных в этом вопросе нет.
3: Да, ну вот видишь, люди еще поступают в неотложную помощь из государственных больниц, частных медицинских центров, так что, конечно, количество пострадавших еще, возможно, будет расти, к сожалению.
2: Да, и одним из зданий был обрушившийся 8-этажный отель. Там и туристы могли пострадать, про россиян пока неизвестно. Движемся дальше по новостям. Теперь тоже далеко от Соединенных Штатов мы не отходим. Сенат США отклонил резолюцию, которая ограничивает Трампа в конфликте с Ираном. Соответственно, мнение Сената склонилось в обратную сторону, потому что до этого эти резолюции были поддержаны. Уже 11-е, насколько я понимаю, да, голосование по этому вопросу с начала года, когда Сенат высказывался касательно военных полномочий в Иране.
3: Видишь, разрыв такой достаточно небольшой. Окончательный результат голосования 47 за, 50 против. Один сенатор-республиканец Рэнд Пол воздержался.
2: Да, при этом до этого, я так понимаю, он был за эту резолюцию, поскольку Трамп его поддержал. Голосование дает Ирану предупреждение, написал Дональд Трамп в своих соцсетях. Традиционно его дипломатия, связанная как раз с такими мягкими, но угрозами в социальных сетях. Я бы это так назвал. Посмотрим, что это даст на практике, потому что пока с Ираном у Соединенных Штатов сложилось такое хрупкое взаимодействие перемирия, и вот такими голосованиями как будто бы, я не знаю, добавляют вот это... уверенности Дональду Фредовичу.
3: Ну вот да, это как раз усиливает позиции Трампа перед выборами, вся эта ситуация.
2: Да, и опять же, при этом МИД Ирана раскритиковал страны НАТО за помощь Вашингтону в конфликте с Тегераном. Потому что есть у нас такой персонаж, как генсек Альянса Марк Рютте, и он заявил, что союзники по НАТО активно помогали штатам во время операции против Ирана. Мы вспоминаем сразу же, там, возвращаемся несколько назад, как Трамп был недоволен, как ему не помогали. Теперь, когда ситуация перешла в несколько более спокойную фазу, ему все-таки помогали. И это признают и сами Соединенные Штаты, в частности, там по поводу двух государств, речь идет, это Италия и Румыния. Одним из видов помощи было там закрытие гражданского аэропорта во время того, как туда американские военные самолеты прибывали. В общем, небо для американских военных тогда открыли.
3: Ну, видишь, мне, знаешь, что кажется, я вот это все читаю, и такое ощущение, будто Иран как-то пытается представить конфликт не как двухсторонний, а как агрессию всего Запада. Вот ты что думаешь по этому поводу? Это действительно так?
2: Ну, мы же обсуждали это, и это было понятно, когда с территории стран блока стартовали американские военные самолеты, когда с территории ближневосточных государств тоже стартовали самолеты, и после этого вполне заслуженно получали ракеты от Ирана. Угу. Поэтому, да, действительно, сейчас, когда уже можно подводить такие некие промежуточные итоги, Тегеран все правильно заявляет о том, что действительно несколько государств вместе наносили удары по государству члену Организации Объединенных Наций, что напрямую противоречит уставу.
3: Важно, что Россия здесь выступает за деэскалацию. Такие заявления только подтверждают правильность нашего подхода.
2: Да, опять же, Иран пока поставлен конфликт на паузу. Мы надеемся, что в дальнейшем никаких ухудшений его не будет. Люди там перестанут гибнуть. И, кроме того, это также положительно сказывается и на мировой торговле, помимо всего прочего. К внутрироссийским новостям.
3: Да. Внешний долг России за май 2026 года снизился на 2 миллиарда долларов и составил 54,9, почти 55 миллиардов минимум с августа 2025 года. И с начала года снижение составило на почти 2,5 миллиарда. Ну, это отличный показатель. Мне кажется, низкий госдолг – признак здоровой экономики и финансовой независимости, скорее всего. Мы стали меньше зависеть от внешних заимствований.
2: Да, министр финансов Антон Силуанов ранее подчеркивал, что Россия намерена вскоре погасить целиком внешнюю часть обязательств. При этом у нас растет внутренний долг, это тоже надо учитывать. Внешний долг мы, скорее всего, вот погашали и продолжаем погашать за счет как раз-таки предыдущей темы, когда у нас несколько выросли и нефтегазовые доходы за счет мировой напряженности. Тогда мы часть средств перенаправили, соответственно, на погашение внешнего долга. При этом, опять же, важно понимать, что внешний долг для нас сейчас не как будто бы, но во всяком случае, не является таким приоритетным, поскольку, опять же, он находится на относительно низких показателях по сравнению с уровнем ВВП, как президент говорил, менее 17%, даже 16,5%, там 16,4%.
3: Ну, в любом случае, этот результат — это результат грамотной бюджетной политики.
2: Поэтому, да, да, и смотреть, опять же, как дальше. Мне кажется, в дальнейшем он также будет снижаться, если не произойдет ничего экстраординарного. Совет Федерации 1 июля рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с двумя детьми. Соответственно, брать эти ипотечные каникулы можно на срок до полутора лет. Накануне его одобрила этот законопроект Госдума.
3: Ну да, то есть суть в том, что если в семье рождается ребенок, можно попросить отсрочку, например, по этой ипотеке. Ну, очень нужная мера. Рождение ребенка — это всегда достаточно серьезные расходы, и возможность временно не платить по ипотеке — это реальная поддержка.
2: Да, при этом важно отметить, что кредитные каникулы по ипотеке для семей с одним ребенком уже были, но с рядом условий. То есть, когда доходы снижаются более чем на 20% при рождении ребенка, а расходы на обслуживание кредита превышают 40% от среднемесячных поступлений, то есть от всех денег, которые есть у семьи там, со стороны обоих родителей, то тогда, да, можно было взять на полгода кредитные каникулы по ипотеке.
3: А вот еще смотри, новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении, удочерении второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев.
2: Вот, да, 18 месяцев, то есть теперь не полгода, а 18 месяцев, и что тоже очень важно, без вышеперечисленных мною условий. То есть теперь просто любая семья, у которой родится второй ребенок, у которых есть ипотека, может попросить об отсрочке на 18 месяцев, пока закон, опять же, находится в процессе одобрения, уже есть Госдума, скоро будет Совет Федерации, и в дальнейшем, когда его уже окончательно одобрят, то он вступит в силу.
3: Да, ну это такой серьезный достаточно вклад в повышение рождаемости и укрепление семейных ценностей, о чем мы вчера с тобой, например, много говорили.
2: Да, ну опять же, поддержка адресная, она направлена именно на многодетных семей, и вот хотелось бы чего-то, что поддержит при рождении, да, первого ребенка, потому что, как правило, не все даже решаются это начать.
3: А вот может быть, что-то такое есть, а мы с Мишей не знаем, например, нам очень хочется узнать, поэтому вы нам пишите.
2: Капиталы, вычеты и прочее, да, но вот что касается вопроса с жильем.
3: Да. Поэтому, если кто-то что-то знает из наших слушателей, чего не знаем мы с Мишей, расскажите нам, пожалуйста.
2: В изменении, так, интересно, в изменении есть разрешение, возможно, брать семейную ипотеку на вторичку или только новые дома. Я так понимаю, что вот конкретно в этом законе пока речь не идет именно про семейную ипотеку. Это изменения, касающиеся тех семей, которые уже взяли ипотеку. По поводу семейной ипотеки мы вчера обсуждали там инсайд одного из СМИ, которые там ссылались на документ. И будем ждать, наверное, уже именно официального опубликования ближе к середине или к концу лета его должны, насколько я понимаю, во всяком случае, официально представить. И тогда уже будем на эту тему рассуждать. Ну что, дальше едем.
3: Да, поехали дальше. Что там у нас? Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал, что до конца 2026 года в федеральный перечень включат единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11 классов и также по труду для 5-9 классов.
2: Государство заботилось созданием единых учебников по всем общеобразовательным предметам.
3: Вот раньше было не так, да?
2: Раньше, да, учебники под редакцией таких-то, под редакцией таких-то, и, я так понимаю, это все оставалось на усмотрении именно школы, субъектов, да, которые в школу уже затем, то ли самих школ, я просто не вникал в этот вопрос сейчас. Видимо, мы движемся к единообразию. И тут, опять же, вопрос дискуссионный, насколько это поменяет учебный процесс, но как будто бы будет, во всяком случае, именно в плане экзаменов, некая, опять же, унификация, значит, нельзя будет пенять на тот или иной учебник, он будет один.
3: Возможно, это все-таки хорошо, потому что дети будут везде, и в Москве, и на Камчатке, грубо говоря, учиться по одним и тем же материалам. То есть возможность у всех сдавать экзамены, о которых ты говоришь, будет тоже абсолютно одинаковой. Но здесь уже мы говорим о подготовке преподавателей, потому что сейчас, как мы с тобой уже успели понять из разговора с экспертами, преподаватели тоже иногда хватаются за голову и за всех этих нововведений, потому что им тоже приходится вникать в новые учебники и готовиться к тому, что это все нужно объяснять студентам, ученикам, поэтому посмотрим, как это будет на деле. Ну, да. Наверное, только хорошо.
2: Но учебники учебниками, при этом роль учителя остается по-прежнему ведущей. Все творческие задания, которые придумывают, там, рефераты, творческие задания, это все будет все так же работать, все так же будет зависеть от конкретного учителя. Поэтому здесь, в этом вопросе, ничего не меняется, меняются учебники.
3: Ну, кстати, знаешь, может быть, на секундочку вернемся к анонсируемой теме. Здесь слушатель тоже пишет, у нас на заводе студенты говорят, что это стабильно и знаешь, что будет завтра. Это сейчас для тех, кто только подключился. Да, мы говорим про рабочие профессии. Возможно, действительно, это так и есть. Было бы интересно послушать, знаешь, самих людей, которые этим занимаются, ну, вот такими профессиями. И действительно ли это настолько стабильно, и там нет никаких сокращений. Вот если ты трудоустроился, то ты точно знаешь, что тебя ждет завтра, и никто на твое место, например, не придет. Хотя, опять же, мы очень много говорим про искусственный интеллект.
2: Но искусственный интеллект — это вопрос, хоть и уже назревший, но, тем не менее, искусственный интеллект не сможет заменить, во всяком случае, в перспективе ближайших лет, толкового сварщика, например, потому что он не может решить творческие задачи, он не может привлечь к каким-то, может быть, нестандартным задачам, его нельзя будет привлечь, которых нет там в перечне тех, которые в программу заложены. Поэтому за человеком будут. Даже несмотря на развитие ИИшки.
3: Да, да. И как раз, когда мы говорили о том, что будут, поправь меня, пожалуйста, не помню, как точно называются, управляемые грузовые автомобили в 2036 году вроде бы, да, планируют их вводить, то как раз эксперт нам сказал о том, что все-таки человек будет нужен. И на один такой грузовой автомобиль будет несколько людей, которые будут следить за тем, чтобы он двигался в нужном направлении. Так что да, возможно, здесь все действительно стабильно.
2: Минкульт анонсировал создание специального хранилища для деструктивной литературы. Об этом заявила замминистра культуры Жанна Алексеева. Соответственно, готовит ее Российская государственная библиотека имени Ленина. При этом, судя по цитате Жанны Алексеевой, речь идет о литературе, которая представлена на наших исторических территориях, то есть новых регионах Российской Федерации, и носила деструктивный характер. Как я понимаю это заявление? Мы там исследуем местные, я имею в виду на новых территориях, там, библиотеки, какие-нибудь книжные, выбираем произведения, которые связаны там, с нацизмом, с неонацизмом, с украинским национализмом, и все это благополучно складируем в отдельное помещение внутри РГБ имени Ленина.
3: И доступа к ним не будет, я правильно поняла?
2: Видимо, по запросу для ученых-историков это все опирается на опыт предыдущих поколений. При этом еще из нововведений, да, точнее уже не нововведений, а нашей действительности, российские библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов иноагентов. Тоже важно, это уже действует.
3: У меня тут такое, знаешь, спорное мнение, то есть нужно ли человека ограничивать в литературе, которую он потребляет, ну вот взрослого человека, например, если я хочу почитать того или иного автора, должна ли я задумываться о том, что я вот к чему, а вдруг в США, например, будут отменять Достоевского? Не идем ли мы к тому же?
2: На Украине его уже отменили.
3: Вот это да.
2: Ну, конечно, как Александр Сергеевич. Там процесс идет полным ходом. И здесь важно не впасть в крайности, во всяком случае, да, потому что действительно... Ну, у нас же уже действует законопроект, связанный с поиском экстремистской информации в интернете. Это вот все в одну стопку к нему же идет.
3: Видимо, таким образом... Ты знаешь, я просто переживаю о том, чтобы самое главное не запрещали таких авторов, как, знаешь, зарубежные, Диккенс, например.
2: Диккенс тоже вряд ли в это попадет, но во всяком случае, я надеюсь.
3: Я тоже надеюсь.
2: Так, у нас еще чуть меньше минутки остается. Успеем новость обсудить. В МВД рассказали о фейковом боте в мессенджере Telegram. Соответственно, злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда и предлагают с помощью бота получить некую социальную выплату на сумму более 200 тысяч рублей. При этом, чтобы эту выплату получить, необходимо ответить на несколько вопросов и оплатить некий гарантированный талон.
3: Ну, здесь очень важно, наверное, сказать, что нужно быть всегда начеку, проверять информацию на официальных сайтах, не передавать никакие личные данные через подозрительные боты, коды никакие не отправляют.
2: И чтобы что-то получить от государства, обычно не нужно ему сначала заплатить. Как будто бы это основная информация, которая необходима. Если что, речь идет о боте Infond, поэтому если к вам в личку в Телеграме постучится бот Infond, смело блокируйте, жалуйтесь, телега обычно реагирует на жалобы пользователей. Михаил Алимов, Лисо Хабалова, выпуск новостей.

знать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Реакция на трагедию в Старобельске – это свидетельство полного разрушения международного права. Об этом заявила научный руководитель Центра по правам человека Университета имени Кутафина Татьяна Москалькова на Петербургском международном юридическом форуме. Она также согласилась с мнением Верховного судьи Индии. Накануне в своем выступлении на форуме он отметил, что вне зависимости от того, как работает международный орган, главное, чтобы у человека был доступ к инструментам защиты прав человека, в том числе на наднациональном уровне. В конце мая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что изучило данные об ударе ВСУ по общежитию в Старобельске, но в его заявлении не было осуждения этой атаки Киева. Производители оружия в Европе сталкиваются с рядом проблем на фоне попыток европейских стран провести перевооружение. Об этом сообщает агентство Bloomberg. После того, как европейские члены НАТО поддались давлению президента США в виде требования о надлежащем финансировании вооруженных сил, инвесторы считали, что европейские оборонные компании не проиграют. В частности, как подчеркивает Bloomberg, немецко-французский проект по созданию европейского истребителя нового поколения провалился из-за разногласий, а немецкий оборонный концерн «Драйв Metal» на этой неделе потерял многомиллиардный контракт на строительство фрегатов после того, как политики выразили недовольство ростом затрат. Французский автопроизводитель Renault планирует сократить 800 рабочих мест во Франции к концу следующего года, чтобы повысить конкуренцию с китайскими участниками рынка. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление технического директора компании Филиппа Брюне. По словам Брюне, за последние два года китайские производители более чем втрое увеличили свою долю на европейском рынке. Все остальные участники испытывают трудности. Во Франции сосредоточена половина инженерного персонала Renault. В середине апреля корпорация объявила о планах сократить общую численность инженерного штата на 15-20% к концу следующего года. Ограничительные меры правительства Китая в отношении десятков компаний США стали вынужденным ответом на ошибочные действия Вашингтона. Об этом заявил на официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Йидун. Пентагон ранее сообщил о внесении более 180 компаний в список организаций, которые, по мнению США, связаны с ВПК Китая. В ответ Пекин обнародовал список из 46 американских компаний, у которых запрещено приобретать любую продукцию в рамках госзакупок. В тот же день Министерство коммерции КНР внесло 10 компаний США в список экспортного контроля для обеспечения нацбезопасности. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа «Технологии здоровья».
4: Здравствуйте, это Валерия Лабузная и программа «Технологии здоровья». Программа о здоровом образе жизни и инструментах, которые помогают его поддерживать. Сегодня поговорим на тему, с которой сталкиваются абсолютно каждый человек, каждый день – о воде. У нас в гостях Михаил Рудаков, представитель компании «Фабрика здоровья», производителя ионизаторов и генераторов водородной воды «Аквалайф». Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Тема действительно важная. Вода касается каждого из нас.
4: Ну, смотрите, вот честно. Когда говорят про здоровье, обычно вспоминают питание, витамины, спорт. Но почему-то почти никто не говорит про воду. Хотя человек может без еды прожить несколько недель, а вот без воды только считанные дни.
5: Да, и в этом есть парадокс. Люди могут очень внимательно относиться к еде, выбирать фермерские продукты, покупать дорогой кофе, читать составы, ставить очистители воздуха, но при этом совершенно не думать, что они пьют каждый день. Организм вообще-то работает не на кофе и не на энергетиках, как бы банально это ни звучало, но именно вода – основа всей внутренней работы организма.
4: Ну, думаю, сейчас многие слушатели мысленно поставили кружку кофе подальше.
5: Дед, кофе я и сам люблю иногда выпить. Вопрос в другом. Что получает организм? Потому что сегодня огромное количество людей живет в очень странном состоянии. Тяжело вставать по утрам, нет энергии, постоянная усталость, раздражительность, ощущение, что организм все время на минималках. И самое опасное, люди начинают считать это нормой.
4: Но это же закономерно, потому что все устают, работа, стресс и ритм жизни бешеный.
5: Да, но организм не должен жить в режиме постоянного истощения. И вот тут начинается очень интересный разговор про воду. Потому что вода для организма — это не просто напиток, это среда, в которой живет каждая клетка. Кровь, лимфа, обмен веществ, работа почек, сосудов, мозга. Все происходит в водной среде. И качество этой среды имеет огромное значение.
4: То есть вы хотите сказать, что вода может либо помогать организму восстанавливаться, либо наоборот?
5: Именно. Сегодня в медицине есть понятие оксидативный или, по-другому, окислительный стресс. Если совсем простым языком, это состояние, когда процессы повреждения и окисления начинают преобладать над процессами восстановления. И именно с этим медицина сегодня связывает хроническую усталость, ускоренное старение, проблемы с сосудами, воспалительные процессы.
4: Ну а при чем тут вода?
5: Да потому что вода – это основа внутренней среды организма. Американский ученый Алекс Карелл, Нобелевский лауреат 1912 года, поставил потрясающий эксперимент, я считаю. Он взял сердце эмбриона, эмбриона цыпленка, и поместил его в раствор, который по составу был как плазма крови. Каждый день он менял этот раствор, убирал отходы, добавлял свежие питательные вещества. И что вы думаете, сердце жило 28 лет, при том, что курица в природе живет там 5-6 лет. Когда Карл перестал менять раствор, сердце погибло. Понимаете, о чем это говорит? Если вовремя удалять отходы жизнедеятельности клеток, клетки живут в 4-5 раз дольше. Наше тело состоит из 70 триллионов клеток в среднем. Это 70 триллионов маленьких живых существ, которые каждую секунду работают на вас. Клетки не живут в вакууме. Какие-то из них плавают в жидкости межклеточной, внутриклеточной, в крови, в лимфе, какие-то статичны. И внутри каждой клетки есть жидкость. И качество этой жидкости – это качество вашего здоровья. И современная наука в последние годы очень активно изучает, как свойства воды могут влиять на процессы восстановления. Особенно большой интерес сейчас вызывает ионизированная вода и молекулярный водород.
4: Вот. Мы подошли к моменту, когда часть слушателей подумала: так, сейчас начнется какая-то магия.
5: Да, звучит необычно, конечно, но на самом деле это уже серьезное научное направление. Сегодня опубликованы тысячи исследований, посвященных ионизированной воде, молекулярному водороду, и интерес к этой теме в научном сообществе растет каждый день, потому что исследования показали потенциальную связь именно ионизированной воды и водорода с антиоксидантной защитой, поддержкой клеточного обмена, снижением окислительного стресса, и самое важное, этим занимаются не блогеры, а серьезные научные центры. В 2008 году в авторитетном журнале Nutrition Research было опубликовано знаковое исследование под руководством профессора Кадзиямы. Ученые работали с людьми, страдающими метаболическим синдромом. Это почти всегда спутники: высокое давление, риски диабета и проблем с сердцем. Так вот, группа, которая всего 8 недель пила ионизированную водородную воду, показала ошеломляющие результаты. У них не просто улучшились показатели сахара и холестерина. Ключевое открытие – резкий рост уровня гормона адипонектина. Это наш главный внутренний защитник сосудов. Он гасит воспаление в сосудистых стенках, мешает образовываться бляшкам и повышает чувствительность к инсулину. И вот прямая цитата из исследования. Потребление водородной воды ассоциировалось со значительным повышением уровня адипонектина, что может объяснять его благотворное влияние.
4: Михаил, я знаю, вы давно погружены в эту тему. А есть конкретные примеры из жизни реальных людей?
5: Да, конечно, огромное количество. Вот реальная история мужчины. Имя, отчество для сохранения конфиденциальности я изменю, назову его Олег Петрович. Ему 58 лет, да, и его история как раз про давление, про ту самую артериальную гипертензию, диагноз, который у многих ассоциируется с пожизненной зависимостью от таблеток. Олег Петрович человек активный, но последние годы жизнь ему отравляла метеозависимость. Для него прогноз синоптиков о магнитной буре был не просто информацией, это был точный прогноз на несколько дней мучений. Давящая головная боль, скачки давления, при которых таблетки работали через раз, слабость, раздражительность. Он говорил, я стал живым барометром, и этот барометр всегда показывал шторм в моем собственном теле. Его кардиолог, наблюдая эту картину, понимал, стандартная терапия не справляется с фоновым оксидативным стрессом, который и разжигает воспаление в сосудах и обостряется в периоды геомагнитной нестабильности. И он предложил Олегу Петровичу стратегию усиления защиты, не отменяя основного лечения, а добавив к нему ежедневный прием ионизированной водородной воды как инструмент для работы с самой причиной уязвимости. Результат? Через 2,5 месяца Олег Петрович с удивлением констатировал, что перестал, так сказать, ловить бури. Просто в один день осознал, ведь голова-то не болит, давление держится в рамках нормы, он снова стал высыпаться. И появилась энергия, которую он уже и забыл, что такое. Но самое главное — это цифры. На очередном приеме его кардиолог отметил не только стабильность давления. В биохимическом анализе крови значительно снизился уровень цирреактивного белка. Это главный маркер системного воспаления, который напрямую связан с рисками для сердца и сосудов. Сосуды Олега Петровича стали не просто под контролем, они стали получать поддержку на глубинном клеточном уровне. Это и есть тот самый качественный сдвиг, о котором мы говорим. Когда лечение перестает быть просто устранением симптомов и становится укреплением фундамента здоровья. Когда вы даете своему телу не просто химию, да, блокирующую симптом, а ресурс для естественного восстановления. Ионизированная вода — это не лекарство. Она создает прочный фундамент, который не допускает возникновения болезни. А если и болезнь уже и появилась, то она помогает в устранении причины, а значит и в устранении самой болезни.
4: А как такая вода воздействует на организм при физических нагрузках?
5: На эту тему есть показательное исследование, которое провели в Камдене среди спортсменов. Изучали воздействие ионизированной воды на реологию крови, то есть способность разжижать кровь. Повышенные физические нагрузки провоцируют окислительный стресс в организме, вследствие чего повышается вязкость крови, которая усугубляется еще и обезвоживанием. И вот спортсменов разделили на 2 группы. Одной группе после тренировок давали для восстановления обычную питьевую воду с положительным уровнем ОВП и нейтральным pH. Другой группе давали воду с отрицательным ОВП и pH 9,5. Лучшие восстановительные свойства продемонстрировала ионизированная вода с отрицательным ОВП и высокощелочным pH. Авторы объясняют полученные результаты нейтрализацией окислительных процессов. Ионизированная вода — это продукт, который максимально адаптирован к потребностям человеческого организма. Натуральный продукт, без каких-либо противопоказаний. А вот другое исследование касается такой проблемы, как диабет. Тоже актуальная проблема. В рамках исследований доказано, что ионизированная щелочная вода способствует профилактике диабета. Больным диабетом в этом исследовании второго типа. Одной группе давали пить тоже простую воду, какую, может, прямо сейчас, друзья, пьете и вы. А вот второй группе, другой группе, наверное, повезло больше, давали им пить воду ионизированную щелочную. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови, а вот ионизированная способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20% и потребность инсулина в среднем на 60%.
4: А почему же именно ионизированная щелочная вода снижает уровень глюкозы в крови?
5: А дело в том, что сок поджелудочной железы – одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. При окислении организма pH поджелудочного сока снижается. Происходит сбой в работе поджелудочной железы. Отсюда снижается выработка инсулина, повышается уровень глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду, то организм постепенно выходит из состояния окисления весь, на клеточном уровне. Нормализуется работа всех органов, да, в том числе и работа поджелудочной железы. И, кстати, у нас просто море отзывов от реальных людей, которые звонят и с удивлением говорят: сахар снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить ионизированную воду. И давайте я приведу вам совершенно тоже конкретный случай.
4: Давайте, конечно, очень интересно.
5: Мужчина, 54 года, с диабетом второго типа. Этот человек годами жил с повышенным уровнем сахара, и стандартная терапия давала лишь ограниченный эффект. Когда он начал пить ионизированную воду ежедневно, буквально по 1,5 литра в день, то уже через 3 месяца врачи зафиксировали поразительные изменения. Уровень его гликированного гемоглобина, это главный маркер долгосрочного контроля диабета, снизился с 8,2 до 6,8. Но что, возможно, даже важнее, так это то, что у него практически нормализовалась чувствительность к инсулину, а главное, исчезли мучившие его онемение и покалывание в ногах, эти ранние признаки диабетической нейропатии. Похожая история с мужчиной, которому было 52 года. Метаболический синдром, диабет, повышенный холестерин. Оставили тоже стандартную терапию, добавили лишь ионизированной водородной воды. Через 4 месяца уровень глюкозы и холестерина снизился, вес уменьшился на 7 килограммов. Улучшилась чувствительность к инсулину. А если есть такая серьезная проблема, как и диабетическая стопа, то здесь на помощь приходит кислотная вода. Она получается в ионизаторе одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть вы заливаете самую простую, обычную, там, питьевую, водопроводную, да, воду, включаете прибор в розетку, нажимаете кнопку, все, через несколько минут у вас готова и ионизированная щелочная вода, и ионизированная кислотная вода. Щелочную ионизированную мы пьем для снижения в том числе и сахара в крови, да, в ней содержится молекулярный водород, у нее отрицательный кислотно-восстановительный потенциал, а вот кислотную ионизированную воду используем для компрессов на стопы наружно.
4: Эти примеры действительно впечатляют. То есть, я так понимаю, речь уже не о модной воде из интернета.
5: Да, верно. Например, в прошлом году министр здравоохранения России Михаил Мурашко представил аппарат для водородной терапии, разработанный совместно с Роскосмосом. А академик Александр Чучалин называл медицинский водород одним из самых перспективных терапевтических газов современности. То есть мы говорим уже не про хайп, а про большую научную работу. И здесь важно понять, 90% всех заболеваний, 9 из 10, понимаете, вызвано оксидативным стрессом. Антиоксиданты — это первые помощники в борьбе с ним. Вода ионизированная — это максимально экологичный, максимально легко усваиваемый антиоксидант, в котором нуждается каждый человек, вне зависимости от возраста, гендера и положения.
4: А вот обычные люди, они вообще чувствуют разницу между простой водой и ионизированной водой? Или же эта история такая из серии «купил прибор, потратил деньги, и теперь сам себя убеждаю, что он работает и стало лучше»?
5: Вот самое интересное — это реакция людей. Сначала многие улыбаются, говорят: «Да ладно, обычная вода». А потом через какое-то время: «Слушайте, я впервые за долгое время начал нормально просыпаться. Или стало легче переносить нагрузки». И это очень показательно, потому что люди настолько привыкли жить уставшими, что ощущение нормального состояния уже воспринимается как что-то необычное.
4: Хорошо. Тогда главный вопрос. Что человеку с этим делать в обычной жизни?
5: Самое простое — начать с того, что человек пьет каждый день. Вода должна быть не случайной. Она должна быть подготовленной. Именно для этого мы создали «Аквалайф», чтобы дома, без сложных процедур, человек мог получать воду с разными свойствами под разные задачи. Наши ионизаторы позволяют готовить ионизированную щелочную воду, водородную воду — это для ежедневного питья, кислотную ионизированную воду для наружного и бытового применения, серебряную воду. По сути, это домашняя система осознанной работы с водой. И, конечно, у каждой такой воды есть свои особенности применения. Поэтому, если слушателям интересно разобраться подробнее, наши специалисты всегда готовы проконсультировать по телефону 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
4: Ну, звучит уже как техника из будущего.
5: Почему же из будущего? Совсем даже из настоящего. Причем из очень хорошего настоящего. Приборы «Аквалайф» — это современные, функциональные и безопасные устройства. Мы уделяем внимание всему. От удобной упаковки и понятного интерфейса до безопасности, ресурса и долговечности. За этим стоят не красивые слова, а 10 лет напряженной инженерной работы. Именно поэтому на ионизаторы «Аквалайф» мы без колебаний даем гарантию 3 года. Для нас это принципиально. Когда прибор работает с водой, надежность и безопасность должны быть заложены в саму конструкцию, а не написаны только в инструкции.
4: Кстати, а это только для дома?
5: Нет, конечно, у нас есть и портативные генераторы водородной воды. Они небольшие, заряжаются как телефон, их можно брать в машину, в офис, на тренировку, в поездки, потому что здоровье не заканчивается на кухне.
4: Ну, как говорится, экономика должна быть экономной. Поэтому вопрос доступности с точки зрения цены сейчас, как, впрочем, и всегда актуален. Такая технология вообще доступна обычному человеку?
5: Совершенно. Совершенно верно. Для нас это принципиальный вопрос. Мы российский производитель и изначально не ставили задачу сделать прибор для избранных. Наша задача, чтобы современные технологии подготовки воды были доступны обычной семье. Поэтому у Aqualife есть линейка приборов под разные задачи и разный бюджет. Есть компактные решения, есть более функциональные модели, есть портативные генераторы водородной воды. Цены начинаются примерно от 10 тысяч рублей. То есть человек может выбрать вариант под себя, без переплаты за лишнее, без ощущения, что здоровая вода дома — это какая-то роскошь.
4: То есть это не история про дорого, сложно и не для всех, а технология, которую можно спокойно использовать дома каждый день?
5: Совершенно верно. И поскольку мы сегодня в гостях у радио «Спутник», его слушателей, прийти с пустыми руками было бы неправильно. Поэтому специально для слушателей радио «Спутник» мы подготовили отдельное предложение. Комплект из двух приборов — ионизатор воды «Aqualife» и генератор водородной воды «Aqualife Light» за 19 тысяч рублей. Для понимания, если приобретать эти приборы по отдельности, их стоимость составит около 32 тысяч рублей. Но для слушателей «Спутник» мы сделали именно комплексное предложение, чтобы человек мог сразу попробовать обе технологии — и ионизированную воду дома, и водородную воду с собой. Подробности и заказать этот комплект можно узнать по телефону 8 800 505 0855. Еще раз повторю, 8 800 505 0855. Позвоните и просто узнайте подробнее о технологиях Aqualife. Потому что здоровье начинается не в аптеке. Оно начинается с того, что человек делает для себя каждый день, в том числе с обычного стакана воды.
4: Спасибо большое. Это была программа «Технологии здоровья». И сегодня у нас в гостях был Михаил Рудаков, представитель компании «Фабрика здоровья». Берегите себя, не откладывайте заботу о здоровье на потом. Потому что здоровье – это не только лекарства и врачи. Очень часто оно начинается с простых, ежедневных вещей. Например, с воды, которую мы пьем каждый день. До встречи в эфире «Радио Спутник».

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: зарядку начинаем.
1: Зарядка с шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
1: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
1: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
1: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации

0: Путь подражания самый легкий, и путь опыта самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве час дня, в Якутске 7 вечера, в Бишкеке 4 часа дня. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Полотно диорамы подземно-минной войны чудом уцелело после пожара в Музее обороны Севастополя. США не согласятся на то, чтобы Иран взимал плату за проход судов через Ормузский пролив. Германия развернула в Турции зенитный ракетный комплекс «Патриот». Подробности далее. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения на северо-западе Венесуэлы. Телеграмма направлена в адрес уполномоченного президента Дельси Родригес. В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй 7,5. Власти сообщили, что по меньшей мере 32 человека погибли и более 700 получили ранения. Западные страны используют лазейку в Конвенции ООН по морскому праву, чтобы создать иллюзию законности изъятия российских морских грузов в интересах Украины. Об этом заявил эксперт службы внешней разведки России Александр Пастухов на Петербургском международном юридическом форуме. В качестве примера он привел недавнее задержание сухогруза «Кафа», который перевозил российский груз под иностранным флагом. Шведский суд изъял судно и передал Украине груз, отметил эксперт службы внешней разведки. Полотно диорамы подземно-минной войны чудом уцелело после пожара в Музее обороны Севастополя, который атаковали ВСУ. Его нашли под завалами. Об этом сообщила заведующая отделом Музея обороны Севастополя Екатерина Малиновская. 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию панорамы обороны Севастополя, одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался сильный пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубони по страдали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно практически уничтожено. США никогда ни при каком сценарии не согласятся на то, чтобы Иран взимал плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его мнению, если допустить подобный сценарий, то такая практика может распространиться по всему миру. Другим пунктом, который США никогда не смогут принять, как отмечает Рубио, является

0: появление у Ирана ядерного оружия. Накануне Трамп заявил, что США получили от Исламской Республики заверение, что Тегеран не взимает никаких сборов с судов за проход через Армузский пролив. Германия развернула в Турции зенитный ракетный комплекс «Патриот», который сменил американскую систему ПВО на базе Кюриджик провинции Малатья. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции. Там отметили, что ротация проведена в рамках миссии НАТО по усилению ПВО Альянса. База Кюриджик является одним из ключевых элементов системы противоракетной обороны НАТО. Галерея Уффици остановила продажу билетов до воскресенья из-за жары. Попасть во Флорентийский музей смогут посетители с забронированными ранее билетами. Об этом сообщили РИА Новости Уффици. Ранее местные СМИ рассказали о неисправности кондиционера в галерее. Из-за поломки у входа образовались длинные очереди, а температура в зоне входа в выставочные залы превысила 32 градуса. Во Флоренции на среду и четверг объявлен максимальный красный уровень погодной опасности. Еще больше новостей, это также фото и видеоподробности значимых событий, которые происходят в России и в мире, есть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 13.04 в российской столице. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всех приветствуем.
3: Всем здравствуйте. Миша, привет еще раз. Тему будем обсуждать очень интересную. Мы уже успели поспорить, сидя в кабинете по этому вопросу. Напоминаем, по данным исследования, 85% детей поколения Альфа мечтают о практических профессиях. В топе, получается, пожарный, электрик и сварщик. Вот будем обсуждать, почему дети, выросшие в эпоху гаджетов, искусственного интеллекта, выбирают работать руками, как говорится в этой статье.
2: Да, пару интересных фактов. Опять же, это опрос зарубежный, я так понимаю, зарубежных родителей с детьми опрашивали, 2000 человек. Поколение Альфа — это люди, которые родились от 2010 года и младше. При этом время, когда родители начинают говорить со своими детьми о том, какую бы профессию они, в принципе, хотели выбрать, в среднем это 9 лет. Вот, Лисо, ты как мама, в 9 лет ты говорила с дочкой о том, какой, кем она хочет стать в будущем?
3: Ты знаешь, я как мама спрашивала всегда, да, кем она хочет стать. Я не помню, в какой момент эти разговоры начались, но они начались просто из какого-то интереса личного, к чему предрасположен ребенок. Элементарно нужно отдать, например, ребенка в какую-то секцию для того, чтобы она чем-то занималась. Естественно, нужно узнать о каких-то предпочтениях. Я больше разговаривала с ребенком о том, чего нельзя сделать, так как я много лет проработала ведущей новостей и знаю очень много разных неприятных деталей о том, как что в жизни случается. Я больше рассказывала о том, чего делать нельзя для того, чтобы не попасть в какие-то ситуации.
2: Отговаривала от поступления на журфак?
3: Да, честно сказать, да. Да, она мне как-то раз заявила о том, что хочет пойти по моим стопам, стать журналистом. У меня глаза вылезли на лоб, я сразу сказала, нет, ни в коем случае.
2: Да, потому что профессия у нас своеобразная. Но тема сейчас не об этом, тема сейчас про то, кем хотят стать люди у нас молодые, наше будущее. Опять же, да, в основном это профессии, связанные с каким-то физическим трудом, с тем, что можно пощупать, потрогать. И этому есть вполне себе рациональное объяснение. Нам комментарий дала социолог Анна Учкина, объяснила, почему молодым людям нравится видеть результат своего труда.
4: Раз эти люди родились, как сейчас любят говорить, с айфоном в руках, они не видят в этом чуда. Они видят чудо в некой ручной деятельности, в том, что ты делаешь сам. А вот эти навыки, ты что-то сделал, да, ты смастерил, ты сыграл на музыкальном инструменте, пожар потушил. Это что-то, что материально, вещественно. И, соответственно, люди, формирующиеся в цифровом жидком мире, понимающие уже субъективность сложных построение субъективно сложных навыков, начинают склоняться вот к таким конкретным понятным умениям. Ну и на самом деле и в пропаганде есть определенный такой тренд на поддержку профессии. И я думаю, что это все вместе сыграло на том, что вот эти дети хотят выйти в реальный мир физически, вот попробовать.
2: То есть это прям любопытный такой феномен, потому что когда мы взрослели, для нас наоборот было удивительным, что вот там что-то, там только смартфоны появились, когда я первый смартфон получил, тоже было, я уже достаточно взрослым тогда был, это было удивительно. А здесь вот происходит обратный процесс, и для тебя удивительно, когда ты действительно с юных лет с гаджетом в руке, когда там скворечник можешь сам сделать, например. Это любопытно.
3: Ты знаешь, мне было бы интересно послушать мнение, конечно, ребенка, подростка, представителя вот этого сегмента, да, возрастного альфа, что они думают по этому поводу. Но сейчас спикер наш говорит о том, что детям нравится, вот она говорит, смастерил, сам сыграл. Но мы говорим о рабочих профессиях сейчас. И, например, сыграл что-то, это считается рабочей профессией? Будто бы нет уже, это больше что-то творческое такое. Да, ребенок будет делать сам писать, возможно, эту музыку, да, или стихи к этой музыке, но это уже не рабочая профессия.
2: Но здесь как будто бы больше даже не про рабочую профессию, наш эксперт говорил, а скорее про то, что это нечто с практическим воплощением в реальном мире, не в цифровом. То есть это немножко разные градации.
3: Да-да-да, эксперт как раз говорит в целом, в общем, обо всем. А статья, которую мы с тобой обсуждаем, больше делает уклон на рабочей профессии все-таки.
2: Но, тем не менее, они частично пересекаются. Это тоже нужно понять. И, в принципе, да, это вот такая тенденция, она сейчас присутствует. При этом, раз уж мы обратились, опять же, к исследованию, ее сделал Talker Research по заказу одной из зарубежных компаний. И там также очень важная, на мой взгляд, есть тенденция. Большинство родителей и признались, что хотели бы видеть своих детей увлеченными работой даже больше, чем высокооплачиваемыми специалистами. Так ответили 60% опрошенных.
3: Ну, это нормально, абсолютно, мне кажется. Это вполне себе логичное решение. Хотя вот меня, кстати, заставили идти учиться на юридический. Я хотела выбрать вообще другую специальность. И у многих моих знакомых вообще... Многие миллениалы сейчас не могут со мной не согласиться. Нас всех почти заставляли выбирать, знаешь, профессию экономист, юрист. Поэтому, может быть, нам нужно показать им.
2: А вот видишь, детская травма родителей, она воплотилась в жизнь. Они не желают заставлять своих детей выбирать то, что им не нравится. И видишь, большая часть, да, согласна, я так понимаю, поддержать именно выбор своего ребенка в дальнейшем, когда он уже определится, куда будет поступать. Хотя это, конечно, может быть, они сейчас так говорят. Вот когда они назовут, там, хочу в актерский пойти, и потом начнется уже немножко другой разговор.
3: Возможно, так и есть. Но, может быть, действительно эти родители на личном опыте не будут давить на своего ребенка.
2: Ну, это, опять же, время покажет, потому что выборка большая, исследования масштабные. Эксперты в качестве такого некого заключения, результаты исследования опровергают мнение о том, что новое поколение стремится исключительно в цифровые и технологические сферы.
3: Напротив... Но это действительно не так. Дети по-прежнему, прости, я тебя перебила, ценят практический труд и рассматривают его как перспективную карьеру будущего. Интересно, что под практическим трудом здесь подразумевается? Хотелось бы больше деталей мне в этой новости, потому что как-то все очень слишком прям обобщенно.
2: Ну, ты понимаешь, пришли, значит, на дом или там по телефону опросили, как социологи делают, родители с детьми, ребенку там лет 9, например, сейчас. И он говорит, его спрашивают, чем бы ты хотел в будущем заниматься? Я хочу стать пожарным. Вот вам результат социологического опроса. Там еще какие-то вопросы родителям задали. Вот из этого оно и складывается. Но раз уж мы с тобой затронули тему финансов, помимо интереса молодых людей, помимо того, кем они дальше хотят стать, уже сейчас есть вполне себе практические тенденции, о которых говорят эксперты, и мнение одного из них у нас как раз есть. HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян отметил, что рабочие профессии уже стали денежными.
5: Поколение Альфа сейчас наблюдает такую тенденцию, что зарплаты в реальном секторе сейчас невероятно высоки и даже приблизились к зарплатам офисных специалистов. Поколение Альфа, если пойдет сейчас на среднеспециальное образование вместо высшего, то через год она будет получать 130 тысяч рублей. А если получит переквалификацию, то в Москве будет получать от 360 тысяч рублей, а в регионах от 240. И это примерно та зарплата, которую получает руководитель среднего звена в достаточно крупном бизнесе. Тот же Роструд сказал, что 146 тысяч человек собирается сокращать из государственных бюджетных сфер, и работу найти не так просто. А вот тут есть целая пустая ниша, в которой платят много, да еще и есть стабильность. Поколение Альфа на это все смотрит и говорит: ух ты, классно, возможно, это и есть мой путь.
3: Я молчу.
2: Я знаю твое мнение по этому вопросу, можешь его в эфире озвучить, давай.
3: Я постараюсь его как-то помягче озвучить. Ну, смотри, во-первых, все это время, услышав это мнение, я сидела в интернете вместе с нашим шеф-редактором, пыталась найти все-таки такие зарплаты, которые сейчас перечисляют. Ну, не нашла я их, не нашла. У меня есть мой личный опыт, где везде при трудоустройстве требовалось высшее образование. Обязательно. Понимаешь? И не только на должность ведущей конкретно, но в принципе сейчас, если мы посмотрим статистику, которую нам предлагает HeadHunter, нужно почти везде высшее образование. В любой специальности. Поэтому у меня есть вопросы к этому мнению.
2: Ну, видишь, тут у нас, возможно, сейчас рынок находится в процессе. И опять же, у нас сейчас с точки зрения именно государственной политики, с точки зрения поддержки образования, в другую сторону крен-то идет, потому что и СПО у нас популяризируют, и меньшее число людей в вузы поступают, и есть объективный недостаток кадров, а там, где недостаток, там наблюдается рост заработной платы, переманивание ценных специалистов.
3: Ну хорошо, вот у тебя родился ребенок, ты ему скажешь, не иди в вуз?
2: Я скажу, что он волен сам выбрать. Я, если что, просто потом скажу лет через пять собственное мнение на этот счет.
3: Лет через пять собственное...
2: Ну когда шишки первые набьет?
3: Я как-то ответила. Мне кажется, у тебя тоже есть мнение, но ты как-то все-таки его будто бы умолчал.
2: Нет, я просто озвучил то, что я сейчас
3: на этот счет думаю. Ну, а ты получил высшее образование, потому что тебе хотелось, или потому что ты понимал, что это нужно, или там родители сказали, что это нужно?
2: Мне хотелось получить вышку, да. Я ее сейчас до сих пор получаю. Я в аспирантуре учусь параллельно. Вот, поэтому тут личный выбор каждого. И опять же, важно, чтобы твое высшее образование или твое среднее специальное образование, которое нынче среднее профессиональное, то тогда, чтобы оно было прикладным, чтобы ты мог применить твои знания на практике.
3: Ну, знаешь, в ВУЗе дают все-таки разные знания. То есть, да, у меня образование юридическое, но, естественно, очень много различных других информации, вот сейчас я помню, как не по-русски сказала, да, высшее образование, но тем не менее все равно информацию в ВУЗе мы получаем очень разную, которая все-таки впоследствии нам всем нужна.
2: Вот коллега делится анекдотом. У меня есть свое мнение, но я его не одобряю и не поддерживаю. Да, предлагаю на этой потрясающей ноте подводить итоги нашей
3: первой
2: темы.
3: Нет, а я еще хочу добавить. Вот мы говорим про рабочие специальности, а женщина? Женщина в этой рабочей специальности какое звено вообще занимает?
2: А ты что, репортаж про женщину-сварщицу не смотрела, которая рекорды бьет?
3: Хорошо, единственная женщина-сварщица, а все остальные, они тогда кем должны работать?
2: Сварщицы, машинисты в метро, водители трамваев тоже сейчас очень неплохо получают. Много возможностей.
3: Сколько
2: есть.
3: Неплохо получают водители трамваев? Я смотрела водитель трамваев, статистику зарплатную в регионе. От 15 до, ну там, примерно 21 тысячи рублей.
2: В Москве нет.
3: В регионах. Но в Москве, я не думаю, что в Москве, возможно, это поможет как-то прожить.
2: Продукт, у меня есть знакомый машинист метро, и он зарабатывает едва ли не больше меня. Поэтому тут, понимаешь, смотря, опять же, по личному опыту и по твоим возможностям. Нашу горячую тему все-таки на этом предлагаю закруглиться, потому что у нас есть еще о чем поговорить. Давайте к следующей теме. В Госдуме рассказали о новых правилах работы микрофинансовых организаций. С 1 июля они вступают в силу, и теперь МФО должны честно и понятно раскрывать условия займа, не проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги и не прятать риски от заемщика. Выясняем, как это будет работать на практике, как это происходит сейчас. И в этом нам поможет председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Анатолий Геннадьевич, добрый день.
6: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, эти изменения в законодательство, они для чего нам нужны? Какие схемы применяли МФО для того, чтобы вводить в заблуждение граждан, вот если исходить из как раз-таки этой новости?
6: Ну, например, выгодные для микрофинансовой организации сведения, информацию о займе подавали крупным шрифтом, либо как-то выделяли этот текст, соответственно, он бросался в глаза, при этом, скажем так, процентная ставка, полная стоимость кредита, всякие обременения, которые человек должен заплатить, либо всевозможные дополнительные комиссии, о которых не говорилось, микрофинансовая организация могла мелким шрифтом предоставлять, чтобы эти условия не бросались в глаза, ну и человек не обращал на них внимания. Некоторые условия, они имели возможность изменять в ходе исполнения договора, ну, по крайней мере, толком не ознакомливая заемщика. В результате человек, когда приходило время платить, удивлялся, что он, оказывается, подписал документ, ну, который его здорово обременяет, и вряд ли бы он его подписал, если бы внимательно прочитал. И вот эти правила, которые сейчас утверждены, они как раз обязывают одним шрифтом, одним текстом, причем таким читаемым текстом, понятным, видимым, способным человеком, ну, скажем так, ознакомиться и внять тому, что написано. Должны будут представляться соответствующие договора и предложения. Ну и далее автоматические галочки, которые раньше ставили по условиям дополнительным, которые прописывались вот в проекте договора, ставили сами работники микрофинансовой организации. Нет, теперь человек должен внимательно прочитать и только лично отметить те пункты, которые он готов принять. Если есть дополнительные условия, которые, ну, не являются обязательными в соответствии с законом, то человек имеет право отказаться от них, и никто ему не имеет права эти условия навязывать. А эти условия зачастую увеличивают стоимость кредит, займа, который представляет микрофинансовая организация.
2: Анатолий Геннадьевич, здесь же есть еще и такая некая параллель с банком, потому что в банковских договорах же тоже мелкий шрифт присутствует. В отношении кредитных карт есть банки, которые обязательное страхование заемщика, причем на любую сумму, и для того, чтобы от него отказаться.
6: Для банков эти условия уже действуют, и они не имеют права такие все вещи. Представляете, они уже обязаны исполнять вот эти нормы, чтобы человек мог ознакомиться, во-первых, нормально с документом. Более того, для них даже предусмотрено, что самые такие обременительные вещи, там полная стоимость кредита, например, должна крупными цифрами обозначаться вот в условиях, которые предлагаются человеку. И он, ну, просто даже шрифт предлагается там очень крупный. То есть обязательно должны концентрировать внимание на вот этом факте, на полную стоимость кредита. И после этого принимать решение, подписывать документы или нет.
3: Анатолий Геннадьевич, а что делать человеку, если он, например, уже взял займ с навязанными услугами до 1 июля? Он может как-то пересмотреть?
6: Он может, во-первых, обратиться в организацию, но и обратиться в тот же Центральный банк, либо Роспотребнадзор для того, чтобы разобрались с этой ситуацией. Ну и если там были нарушены правила работы в рамках действующего законодательства, то, значит, будут изменены условия договора и заставят финансовую организацию изменить правила, по которым человек, ну, вот попал в сложную ситуацию.
2: У нас в последние годы государство вплотную занялось регулированием микрофинансовых организаций, коллекторских услуг. Как будто бы их вот уравнивают с банками по регулированию. Может ли это говорить, что со временем у нас МФО превратятся в такие маленькие банки и, в принципе, как-то некая трансформация самой сферы произойдет?
6: Ну, я бы так сказал, все-таки до уровня регулирования с банками их не доведут, в том числе потому, что они не имеют права работать с вкладами населения. Они дают займы, исходя из тех ресурсов, которые у них есть. И поэтому там более простое регулирование, они рискуют. И у них, кстати, невозвраты в разы больше, чем в банковской системе. Они рискуют, они зачастую дают займы без залога, и поэтому невозвраты очень высокие. Там измеряются двузначными цифрами в банках, не больше 3% у нас вот, по последним данным, невозврат по кредитам. Здесь же, как я уже сказал, двузначная цифра. Ну и это их риск. Поэтому и регулирование должно быть более, ну, скажем так, мягким, чем в банках.
2: При этом МФО зачастую, особенно когда у нас ужесточилась выдача кредитов населению, поскольку там и ставка, и требования к заемщикам все жестче становятся. Насколько МФО в последнее время начали перетягивать на себя банковских клиентов, и нужно ли это каким-то образом этот процесс регулировать?
6: Ну, смотрите, МФО выполняет тоже, в принципе, важную миссию, хотя призывы закрыть этот сегмент рынка тоже звучат, в том числе в Государственной Думе. Но зачастую человеку без дополнительных жестких условий, которые банки предъявляют при выдаче займа, нужны деньги. Срочно там погасить кредит, либо какую-то вещь купить, какую-то проблему решить. Купил сегодня, завтра продал, заработал деньги и рассчитался с микрофинансовой организацией, и проценты большие не успели набежать. Такие ситуации бывают, и поэтому этот рынок должен быть, существовать и должен регулироваться. Поэтому вот решения о том, чтобы закрыть этот рынок, нет. Ну и то, что он регулируется все более жестко, вот те параметры, о которых я сказал в начале нашей беседы, они направлены на защиту граждан, это тоже нормально, потому что, к сожалению, микрофинансовые организации и впаривают займы, и впаривают условия, которые людям... Ну, человек бы не взял этот займ, увидев реальную картину с теми деньгами, которые ему представляют. Поэтому должна быть больше прозрачность. В этом направлении мы и движемся. Как раз вот те решения, которые реализуются, они направлены на прозрачность работы микрофинансовых организаций. При этом они, как известно, как я уже сказал, они востребованы. Ну и на здоровье пусть работают, только работают цивилизованно.
2: Анатолий Геннадьевич, у нас буквально 40 секунд остается. Насколько эти новые правила повлияют именно на количество МФО? Возможно ли, что самые недобросовестные, например, с рынка уйдут, потому что модель такая нерентабельная станет бизнеса?
6: Да, но вы задали вопрос, что они там вытесняют банк. Не вытесняют, их становится меньше, потому что регулирование становится более жестким, и недобросовестные участники уходят. И эти правила тоже, очевидно, те, кто недобросовестно работает на рынке, обманывает людей, будут способствовать тому, что ну, вот такие недобросовестные участники уйдут.
2: Благодарим вас, Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России был в эфире «Радио Спутник». Обсудили новые правила регулирования микрофинансовых организаций. С 1 июля они в силу вступят. Соответственно, теперь более прозрачно это все будет. Сразу полная сумма того займа, который гражданин хочет взять. Там еще ряд правил также в силу вступают. Сейчас выпуск новостей на радио «Спутник», потом продолжим прямой эфир.

0: Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле возросло до 164 человек. Больше 900 получили ранения. Об этом заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес. Она отметила, что для восстановления страны будет создан фонд в размере 200 миллионов долларов с участием средств МВФ. Тем временем Всемирная продовольственная программа ООН готова помочь Венесуэле. Гуманитарную помощь готовы отправить несколько стран. На северо-западе Венесуэлы ночью произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй 7,5. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Венесуэлы. Число пострадавших при мощном землетрясении у берегов Японии увеличилось до 10 человек. Об этом сообщают СМИ. Землетрясение магнитуда 7,2 произошло в районе префектуры Иватэ. Толчки ощущались в Токио, как сообщили в Российском союзе туриндустрии. Ситуация с российскими туристами на фоне землетрясения в Японии под контролем. Путешественники находятся на острове Хансю и не пострадали. Еврокомиссия намерена перевести Украине первый транш в размере более 3 миллиардов евро из нового кредита общим размером 90 миллиардов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее СМИ написали, что Евросоюз уберет из первого платежа средства на военные расходы, в частности на финансирование производства дронов. По информации источников, это связано с затруднениями еврочиновников надлежащим образом проконтролировать расходование средств. Французские власти задержали нефтяной танкер у побережья Сицилии якобы за нарушение морского права. Корабль ходит под флагом Камеруна. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее стало известно, что Великобритания хочет продать 100 тысяч тонн нефти с захваченного танкера «Смертес» и использовать средства для поддержки Украины. Об этом сообщает газета «Телеграф». Отмечается, что британские власти считают, что нефть на законных основаниях принадлежит Лондону и могут устроить аукцион для ее продажи. Нефтяной танкер под флагом Камеруна задержан в Ла-Манше 14 июня. Лондон утверждает, что танкер якобы связан с Россией. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва изучит юридические варианты на планы Британии по продаже нефти с танкера. Фестиваль «Мосс-питомец» пройдет на ВДНХ в Москве 11 июля. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства. Гостей будут ждать 30 собак и кошек из городских приютов столицы. Все животные привиты, чипированы и готовы к переезду в новую семью. Кроме того, на фестивале эксперты расскажут, как оказать питомцу первую помощь до визита к ветеринару и что обязательно должно быть в домашней ветеринарной аптечке. Следующий выпуск новостей в начале часа.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
1: 13 часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона Лисо Хабалова, я Михаил Алимов. Всех приветствуем.
3: Всем привет еще раз. Всем здравствуйте.
1: Да, в минувшее воскресенье, 21 июня, у нас отмечался День медицинского работника. Мы, конечно, и в воскресенье поздравляли, и сейчас присоединяемся к тем поздравлениям. И будем мы говорить в ближайшую получасовку о медицине, о нашем здравоохранении российском. С нашей студией на прямой связи доктор медицинских наук, главврач городской клинической больницы номер 15 имени Филатова, заведующий кафедрой скорой и неотложной медицинской помощи Пироговского университета Валерий Вечерко. Валерий Иванович, добрый день.
6: Здравствуйте.
1: Мы вас поздравляем с прошедшим профессиональным праздником. Очень ценим ваш труд, и я думаю, слушатели к нам тоже в этом вопросе присоединятся.
6: Спасибо большое за поздравление. Очень приятно получать, так сказать, такие добрые слова в наш адрес, в адрес медицинского сообщества нашей общей страны.
1: Теперь давайте поговорим о том, что у нас происходит с медициной в Российской Федерации. У нас есть объективная проблема, связанная с дефицитом кадров, о которой и президент говорил, и многие чиновники из Министерства здравоохранения. Как сейчас обстоят дела с нашими будущими врачами? Каких кадров сейчас особенно не хватает в больницах?
6: Во-первых, я бы, наверное, сказал бы так. Наверное, сегодня в здравоохранении больше, наверное, в первичном звене не хватает врачей. Это терапевтов, это педиатров. Конечно же, наверное, в некоторых таких городских и районных больницах можно также отметить, что востребованы такие специалисты, как анестезиологи, реаниматологи, травматологи, онкологи. По данным Минздрава, в прошлом году нехватка врачей составляла, по-моему, более 23 тысяч, а среднего медицинского персонала более 63 тысяч. В чем, наверное, зададим вопрос сами себе, в чем кадровый дефицит, от чего такая у нас ситуация? Ну, на мой взгляд, думаю, что все-таки одна из причин это включает старение кадров, потому что практически, наверное, процентов 20 врачей, которые работают, я имею в виду, в практическом здравоохранении, старше 60 лет. И массовый выход вообще на пенсию в ближайшие годы, вот и, собственно говоря, в том числе может порождать дефицит. Кроме того, мы с вами понимаем, что демографическая ситуация также играет определенную роль и приводит к уменьшению числа специалистов. И если же мы будем говорить о, в частности, московском здравоохранении, то тут немножко картина другая, так как в столице, в столичных учреждениях медицинских это, конечно, очень престижно работать, да и, наверное, и выгодно. Учитывая позицию мэрии Москвы, врачам, медицинским сестрам выплачивают достойную заработную плату. В структуре департамента, я бы сказал, есть один из основных таких центров, это кадровый центр, который, собственно, играет огромную роль в привлечении сотрудников в учреждения здравоохранения города Москвы. Его задача, вот этого кадрового центра, это и профессиональный отбор, и аккредитация. В центре созданы все условия для, так сказать, симуляционного прохождения сотрудниками всевозможных обучений и знаний. Там центр организует корпоративное обучение, семинары, тренинги всевозможные для медицинских работников. В Москве существует несколько статусов. Это и московский врач, это сейчас уже в последнее время ввели, и московская медицинская сестра. За, так сказать, за получение этого статуса врачи и медицинские сестры дополнительно еще получают деньги, заработной плате. И что есть очень, я бы сказал, очень даже хорошо. Поэтому у нас очень хорошо развито наставничество в учреждениях здравоохранения города Москвы. Поэтому, если мы говорить о, допустим, переменах, то здесь я бы, наверное, отметил бы то, что сейчас происходит попытка вернуть подготовку специалистов к более, так сказать, практичной модели. Это и больше контроля за качеством, это и больше клиники, больше клинических мышлений, рассуждений, меньше формального подхода. Ну, я бы, наверное, сказал бы так.
3: Валерий Иванович, скажите, пожалуйста, а как-то изменилась работа медиков с внедрением искусственного интеллекта и расширением его возможностей? Мы очень часто разговариваем здесь об искусственном интеллекте. Вот интересно, как меняется работа врачей и меняется ли вообще?
6: Ну, значит, знаете, искусственный интеллект произвел, я бы сказал, некую революцию. Вот если мы возьмем, допустим, в частности, в нашей больнице, то эта революция заключается, допустим, в чем? Раньше диагностика занимала какое-то время, ну, условно говоря, там часы, а сейчас диагностика занимает минуты. То есть вот раньше и интерпретация сложных каких-то исследований, это магниторезонансная томография, компьютер-томография, да и тот же самый рентген, могла занимать, ну, как я уже сказал, значительное время. Мы же многопрофильная больница, да и многие, это экстренная обычная ситуация, поэтому внедрение искусственного интеллекта в десятки раз оно сокращает вот этот процесс. Это первое. Второе. Ну, искусственный интеллект, алгоритмы могут выступать как в роли второго мнения, да, то есть помогая выявить патологию на самих ранних стадиях. Поэтому трансформация вот сейчас работы врача переходит от рутины до, так сказать, до принятия решений. Искусственный интеллект берет на себя значительную часть той же самой рутинной работы, освобождая самое главное, доктора от этого. И тем самым доктор может побольше работать с, так сказать, с пациентами для того, чтобы принять правильное решение. Вот если мы возьмем, опять же, по московскому здравоохранению, потому что считаю это как образец, у нас цифровые клиники. Что это означает? Это означает, что мы не найдем ни в одной московской клинике той самой, я не знаю, там, истории болезни, по-моему, 003. Сейчас все в цифре, да, то есть в цифре и, как я уже сказал, и ультразвуковая диагностика, и компьютерная диагностика. Едет к нам пациент, допустим, поступают к нам пациенты по скорой. Мы видим, есть определенная система, которая называется стационар, какой пациент, с каким предварительно диагнозом мы и через какое время, что самое главное, он будет у нас, допустим, в центре, да, в больнице. И, конечно же, это намного помогает нашим докторам, потому что если мы понимаем, тот же самый пациент к нам поступает через 15 минут с подозрением на острый коронарный синдром, то мы для этого должны, конечно, высвободить в первую очередь кардиолога, реаниматолога, для того, чтобы оперативно этому пациенту взять определенные маркеры, для того, чтобы быстро, оперативно взять определенные исследования и принять единственное правильное решение. Это все, ну, собственно говоря, относится вот именно к цифровой платформе. Да? Любой пациент, который находится у нас на, так сказать, на лечении, в тех же самых клинических отделениях, у него есть возможность зайти в свою электронную медицинскую карту и в режиме, я не знаю, там онлайн посмотреть статус его, то есть лечение, процесс лечебный его, и, конечно же, обсудить с тем же самым доктором или, если есть необходимость, там, со своими родственниками и так далее. Вот это все, оно в разы, так сказать, освобождает, собственно говоря, врача, да и медицинскую сестру, наверное, от той, как я уже сказал, рутинной работы, которая раньше была. Это все, вот, собственно говоря, искусственный интеллект.
3: Валерий Иванович, а вы вот заведующий кафедрой скорой и неотложной медицинской помощи, получается. И также вы говорите о том, что нужны квалифицированные реаниматологи, что их не так уж и много. Но это ведь призвание, правильно? Потому что у меня есть друзья, знакомые, приятели, реаниматологи, и это очень сложная профессия, там действительно есть нехватка людей. И это все-таки как притягивать людей конкретно в эту сферу?
6: Вы знаете, вообще, на мой взгляд, профессия врача, медицинского работника, она претерпела какие-то изменения. До, наверное, до ковида это была одна история, одна ситуация. После ковида это стала другая совершенно ситуация. То есть сама профессия, она, знаете, она престижная, да, но это очень такой, очень тонкий вопрос, потому что тут это все начинается, наверное, со школы, с детства. Если, допустим, у какого-то там, я не знаю, там ребенка возникает желание, то сейчас существует очень много возможностей, в том числе в Москве, по крайней мере, к нам приходит очень много школьников, которые учатся в медицинских классах, которых с детства они приходят, смотрят и на работу и того же самого анестезиолога, реаниматолога в реанимации. Это действительно, это очень сложная работа. Это и тем самым они, у них есть время какое-то для того, чтобы понять, это его или это не его. Потому что ну, многие вот дети к нам приходят, они находятся там, я говорю, всевозможных, мы им стараемся все показать, чтобы они вот понимали, да, вот они видели пациента, они видели работу, они видели все сложности в этой работе. И тогда, если молодой человек или девушка принимает такое решение, то это, ну, увеличивает в разы шансы, что после того, как они поступят в институт, закончат этот институт, и они пойдут работать по, так сказать, по данной специальности. Ведь мы с вами были живыми свидетелями, где реально, если мы вот вернемся в 90-е, многие заканчивали медицинский там институт из престижа, наверное, заработной платы тогда это были совершенно другие зарплаты, это были совершенно другие деньги.
3: Ну, они были, конечно, ниже или выше?
6: Да, существенно они были ниже. Сейчас же совершенно, ну, как бы другие зарплаты. Я вот как его, это и, ну, если медицинская сестра там получает, не знаю, больше там 100 тысяч, это ж хорошая зарплата, да, то есть она еще может еще взять какие-то дежурства, еще что-то заработать. То есть возможности есть, раньше этих возможностей не было. И это, конечно же, ну, это такой процесс, знаете, что мало того, что он пришел в профессию, это получение знаний непрерывно, потому что врач тот, который постоянно интересуется чем-то новым, изучает, участвует в всевозможных конференциях и так далее. Потому что, ну, это такое, знаете, престиж. Это очень замечательно, еще доктор и медицинский, я не знаю, сотрудник должен отдавать себя, то есть у кого должна, знаете, такая...
3: Ну вот все мои друзья-врачи, они живут на работе, это правда так, на работе и в книжках.
1: Валерий Иванович, целевой набор поможет решить как раз вот тот момент, с которого мы начинали нашу беседу, с дефицитом кадров? Потому что у нас сейчас серьезные шаги в этом направлении предпринимаются.
6: Ну, вы знаете, я бы не сказал, что целевой набор – это панацея. Да? То есть, но если мы возьмем, допустим, ту же самую, я не знаю, Белоруссию, так у них и уже давняя эта история, то есть если он получает целевое направление, идет в вуз учится, он тогда после окончания этого вуза, он уже понимает заранее, куда он едет и сколько ему надо отработать. Конечно же, это хорошее такое, знаете, подспорье. Почему? Потому что любой регион, он понимает, какое количество мест, какое количество врачей необходимо для их. И они могут планировать, могут выдавать целевые направления для поступления и, конечно же, рассчитывать, что эти специалисты молодые приедут к ним. Но, опять же, это тоже такая, знаете, сложная история. Почему? Потому что специалист, он приехал, ему необходимо и, как его, жилищные условия должны быть созданы. Это и заработная плата. И если, ну, как бы, регион к этому относится, так сказать, с пониманием и с большой ответственностью, то, конечно, эти специалисты, они приезжают, у них есть квартира, даже в сельскую местность, вот тут тоже, как бы, это тоже надо не забывать, потому что если он будет распределен по, так сказать, по целевому направлению в сельскую местность, какой-нибудь небольшой городок, он приезжает туда, у него все есть условия, он заводит себе семью и живет. И потом сложно будет куда-то его переводить. Поэтому я считаю, мое мнение, что целевой набор, он более, так сказать, наверное, укомплектует те регионы, где есть острая нехватка медицинского персонала.
1: Валерий Иванович, вот мы как раз подошли к очень важной теме, потому что нам и слушатели тоже пишут, что как будто бы есть Москва, Петербург и все остальное, и медицина там как будто бы разная. Это вот уже как-то некий стереотип устойчивый в обществе сложился. Мы движемся в этом направлении, чтобы все было вот по образцовым стандартам, столичным, чтобы было везде. И если да, то вот какими темпами, с вашей точки зрения?
6: знаете, московское здравоохранение, оно даже не движется, оно, наверное, летит. Потому что если мы возьмем московские больницы, там, я не знаю, 5 лет назад, это совершенно другие больницы, да даже и меньше. Это больницы, у которых оснащены высокотехнологическим оборудованием. Это больницы, где практически наука и клиника идут бок о бок. Это, о чем мы говорили, цифровые всевозможные внедрения. Это постоянная, так сказать, учеба в том же самом кадровом центре. У нас все сотрудники совершенно бесплатно могут, главное, тут было бы желание, могут поехать в кадровый центр и поработать на оборудовании, там, я не знаю, порешать задачи и так далее. Это все зависит только от, так сказать, от организации работы. Так вот, я уже неоднократно говорил, мы много куда ездили за границу, и такие ведущие, так сказать, страны в области медицины, куда очень большой был раньше поток, это Израиль, не знаю, и сейчас, вот сейчас я вас уверяю, что, наверное, уже будет наоборот, уже медицинский туризм будет двигаться в Москву, потому что здесь, подчеркиваю, в московском здравоохранении мелочей нет. Здесь вот за всем одновременно идет контроль, идет работа, это и за оборудованием, это и за кадрами, потому что сколько оборудования не было бы, если бы кадры будут совершенно, ну, так сказать, не очень хорошие, это будет другая ситуация. Поэтому я считаю, что надо стремиться к московскому здравоохранению. Это реально, потому что мы живем, то есть вот сотрудники московских больниц, они практически живут, это их работа, работы живут. То есть, и, конечно же, это очень приятно, а я считаю, что где есть хорошо, то перенять или бы там еще подсмотреть, где хорошо, это очень даже нормально для того, чтобы стремиться тоже что-то сделать доброе, хорошее. Тут же не обязательно. Мы, конечно, можем сейчас услышать, что вот деньги, все такое. Ну, деньги – это деньги, без них это понятно, ничего. Но тут надо еще и, наверное, желание, тут надо еще и знания, и умения. И вот могу сказать, что нашу, допустим, больницу 15-ю, ну, к нам очень много приезжало и региональных министров, смотрели, как у нас построена работа, как у нас, начиная там с приемного отделения и заканчивая до клинического отделения. И это, ну, говорю, эмоции не свои. Это очень, ну, поражало вот руководителей. И почему бы не внедрять у себя? Это же только, я говорю, только зависит от желания, наверное.
3: А что самое интересное, на ваш взгляд, за последний год, возможно, в вашей клинике было внедрено такого, что очень облегчает, например, работу врачей?
1: У нас полминутки буквально.
6: Ну, флагманский центр, наверное, это входные ворота любой клиники. Ну, клиники это называется приемное отделение. Mm-hmm. У нас это флагманский центр, где поступает большое количество больных, это скоропомощные больные, тяжелые больные. И там настолько все организовано у нас, вот, допустим, те же самые не медицинские какие-то, это этим занимаются сотрудники наши без медицинского образования. Mm-hmm. Как только поступил пациент, тут же сразу врач включается. Там практически на каждом шагу.
1: Валерий Иванович, благодарим вас. У нас время эфирное, к сожалению, заканчивается. Валерий Вечерко, доктор медицинских наук, главврач городской клинической больницы номер 15 имени Филатова, завкафедрой скорой неотложной медицинской помощи Пироговского университета.

Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев.

0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Сухуми и Краснодаре 14 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза России. В Минцифры прокомментировали удаление приложений ВК из App Store. Спасенные фрагменты панорамы обороны Севастополя отреставрируют. Подробности далее. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза обеспечение внутренней безопасности страны и развитие отношений с соседями. Он попросил доложить по этим темам главу ФСБ Александра Бортникова и министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В совещании приняли участие в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Минобороны России опубликовала сводку о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 25 июня. Так, российские войска подразделения Южной группировки войск освободили 127 зданий в Константиновке за сутки, уничтожив до 90 военнослужащих ВСУ. Бойцы группировки «Север» улучшили тактическое положение, ликвидировав 290 боевиков, а бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровска и Запорожская областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли почти 500 военных. Минцифры России не получила от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. Оснований для блокировки приложений ВК нет, заявили в ведомстве. Ранее, напомню, из App Store пропали все сервисы, принадлежащие ВК, в частности ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Одноклассники, Дзен, а затем и само приложение ВК. Минцифры считает это действие политически мотивированным решением. Венесуэла нуждается в спасательном оборудовании, так как люди остаются под завалами, спровоцированными землетрясением. Об этом заявила уполномоченный президент страны Дельси Родригес. Она также сообщила, что специалисты системы ООН по спасательным работам уже направляются в Венесуэлу. Там ранее произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй 7,5. По последним данным, 164 человека погибли, более 900 получили ранения. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Венесуэлы. Реставрация спасенных на пожаре фрагментов полотна панорамы Музея обороны Севастополя будет вестись за пределами Крыма. Спешки никакой нет, об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин. По его словам, музей получает массу писем и предложений о реставрации спасенных фрагментов. Он также добавил, что специалисты профессионально законсервировали поврежденные фрагменты и в нужное время их доставят в места реставрации. Напомню, на прошлой неделе ВСУ нанесли удар по Музею обороны Севастополя. В результате была практически уничтожена известная панорама обороны Севастополя, воссозданная в советское время.

0: Кремля. Восстановление здания музея и панорамы займет примерно 5 лет. Лучших пожарных определили в Москве в рамках городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера». Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что по итогам конкурса лучшим пожарным Москвы стал сотрудник пожарно-спасательного отряда номер 214 Александр Чеботарь. Второе место занял сотрудник номер 204 Даниил Григорьев, а бронза досталась Сергею Алуеву, специалисту отряда номер 212. Больше информации, вот фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Андрей Юрьевич, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
3: День добрый.
2: Ну, у нас сегодня такая довольно серьезная тема, и, в общем, проблема обозначилась с начала 21 века, когда стало понятным, что для того, чтобы жить нормально и хорошо, вплоть до, так сказать, пенсии и, соответственно, кончины, вовсе не надо рожать большое количество детей, то есть работников, то есть помощников и так далее. То есть отношения с государством вышли на такой другой уровень, и это вот в обществе произвело такой неприятный для нас сейчас переворот. И мы сегодня, насколько я вас понял, будем обсуждать, как повернуть опять на, как говорит Урсула фон дер Ляйен, на 360 градусов, ну хотя бы в половину меньше величину. Как сделать так, чтобы в каждой семье было 2-3 ребенка хотя бы, да, и не сокращалась популяция на нашей планете и в нашей стране в частности. Вот давайте сначала обрисуем положение, которое есть сейчас и было раньше, а потом поговорим о том, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.
3: Да, друзья, конечно, вопрос демографии сейчас стал очень важным, актуальным, и стало понятно, что это не только наша проблема, что это проблема всего мира. Когда в середине 20 века индекс фертильности, то есть количество детей на одну женщину детородного возраста, было 5, это все воспринималось, ну да, какие-то есть проблемы, но это решаемые проблемы, можно как увеличить рождаемость, так уменьшить. И докрутили ситуацию до того, что сейчас в мире везде идет дикое падение, очень быстрое, ускорившееся. То есть та история, которую Европа и Россия проходила лет за 60-70 по снижению рождаемости, она сейчас большей частью мира проскакивает буквально в несколько раз быстрее. Мы недавно наблюдали картину, когда выяснилось, что индекс фертильности в Индии упал ниже 2. Индекс фертильности в Китае сейчас на уровне 1. В арабских странах он ниже 3, сейчас идет активно к 2. А в таких странах, как исламских, традиционных считается, как Иран, Турция, да даже Саудовская Аравия среди местного населения, он находится ниже 2. То есть в той же Турции и Иране он сейчас на уровне России. Да, у них еще есть база, более большое количество молодого населения, поэтому идут, увеличение пока еще идет, но как только они, соответственно, пройдут эти вот молодые поколения, которые многочисленные, прекратят рожать, дальше начнутся проблемы, знакомые нам. И так идет по всему миру, и Латинская Америка, то есть вот единственное исключение пока, это Черная Африка, куда просто цивилизация не добралась. Но и то мы уже можем понимать, можем примерно представить, спрогнозировать, как это будет происходить. Что и к 70-м примерно годам, и Черная Африка окажется там, где и весь остальной мир. То есть, как оказалось, процессы снижения численности населения, процессы демографического уменьшения, они не являются легко обратимыми. То есть это была иллюзия, как в Китае, что они сейчас вводят политику «одна семья, один ребенок», они дошли до индекса фертильности 1,8, сказали «все». 10 лет назад, там, в 16-м году они сказали, и в 14-м даже сказали, все, больше не будем, теперь можно рожать.
2: А никто не рожает, да?
3: Да, и китаянки сейчас должны были дружными рядами пойти начать рожать. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». И индекс фертильности с 1,8 упал до единицы. То есть вместо 18 миллионов детей родилось 80 с небольшим миллионов детей. Вот так вот. И это были политика, и это была попытка и материально стимулировать, и на уровне культуры, и чего только не делали. То же самое. Мы наблюдаем, происходит множество попыток увеличить рождаемость и в Европе, и в Америке, Япония, Южная Корея. То есть те страны, которые более развитые, которые первыми с этим столкнулись, они пытаются делать что угодно, и не получается. Да, можно сказать, что вот дайте нам хорошие условия, и мы будем. Хорошие условия даются. Ну, когда говорят, например, не хватает жилья, необходимо вот это, вот это, вот это, дайте нам. Ну, хорошо. Вот есть, например, Москва. Есть коренные москвичи, но они же тоже не рожают, у которых и есть и квартиры, и условия, и прочее. И это по всему миру так. Как оказалось, не сводится все к примитивным вещам. Давайте дадим денег, давайте дадим условий, поскольку у людей ментальные изменения произошли. Рожать перестали не потому, что стали худшие условия. Наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, в каких условиях рожали? Как это происходило? И было по 5-7 детей, и жуткие условия. Мы сейчас даже в ужасе пребываем, как так? А для них вот наши теперешние условия воспринимаются как хоромы, как дворцы. А мы говорим, нам чего-то не хватает. Ну, потому что это вопрос в головах. И в головах не только у нас. Это общая проблема по миру. Это все не сводится к экономике. Это не сводится к биологии. Это, как оказалось, вопрос очень серьезный, комплексный. И чтобы нам теперь распутать этот узел, который мы связали, необходимо понять четкие, детальные причины, что, почему произошло, и решать комплексно. Не возвращаясь назад, не идти в архаику. Это не помогает. Например, в той же Ливии взяли, уничтожили, по сути, социальную сферу. Так рождаемость не начала расти. Потому что вопрос был не в том, что плохо жить, а вопрос был в комплексе. Духовные, экономические причины, социальные причины, культурные. Их все нужно учитывать. И действительно, давайте пройдемся, посмотрим, как было до середины 20 века, каково стало сейчас. Почему от 5-6 детей в семье мы радостно перешли к бездетности или одному ребенку, как в начале 21 века, и как нам сделать там, как вот нам скомпенсировать вот эти факторы, чтобы мы сознательно вышли на 2-3 ребенка в семье. И это вопрос не чисто российский, это вопрос на самом деле мировой. Просто у нас есть возможность решить его одним из первых. Поскольку у нас есть и ресурсы, у нас есть и пространство, и много того, чего нету у остальных. То есть то, что мы сможем методом поиска найти, другие будут пытаться воспроизвести. И наша задача не пытаться идти проторенными дорогами, четко понимая, что идей простых решений нету. Когда говорят, вот мы что-то сделали, почему у нас до сих пор не увеличилось? Потому что тренды, изменения здесь будут идти десятилетиями. Что фактически то, что мы сейчас должны начинать делать, оно даст эффект на тех детях, которые вот будут сейчас в детских садах, начальной школы. То есть вот этот возраст мы можем менять. И это мы как раз сейчас проговорим, посмотрим, что изменения. Ну, чтобы ходить в тени кипарисовых, надо сажать. Вот мы сейчас будем говорить о том, как нам сейчас начать сажать деревья, чтобы через десятилетия в их тени можно было отдыхать.
2: Вы на первое место духовные причины поставили, потом уже экономические, в той табличке, которая передо мной, перед моими глазами. Но я вот начал читать, разбираться. Меня, честно говоря, немножко напугал словосочетание «запрет абортов». Воспитание ответственности понимаю, усложнение не очень, запрет абортов как-то у меня сомнения вызывает.
3: Давайте пройдем, смотрите.
2: Давайте, да.
3: Как было, да, раньше? Духовные причины. Было просто, сколько Бог даст. Дальше были законы Божьи. Плодитесь и размножайте. Плюс мемориальные причины. Память о себе. Оставить память. И это все, собственно, позволяло, работало. Что у нас стало сейчас? Самостоятельное принятие решения о зачатии. Вот самое, на самом деле, ключевое. Мы сейчас самостоятельно принимаем решение, будет зачатие или нет. То есть то, что раньше было отдано на волю Божью, как будет, так будет. Вот сейчас человек сам принимает. И тут же вот все эгоистичные желания, все, соответственно, сознательное здесь приходит. Попытка отодвинуть на подальше, Попытка надо или не надо, и здесь мы идем.
2: Вы, извините, вы контрацепцию, что ли, имеете в виду, или что? Ну, потому что...
3: Конечно, конечно. Ага. Причем, давайте четко для себя поймем, это стала вещь, доступная во всем мире. Те же, например, арабские страны, где одни вещи вроде как не разрешены, но гормональная контрацепция там является абсолютно доступной. Мы еще посмотрим, какие последствия это будут идти через несколько поколений, но весь Ближний Восток травится сейчас гормональной контрацепцией. Вот для понимания сложности. То есть как бы и то, что индекс фертильности у них в арабском мире радостно летит вниз, но это тоже факт. Да, не, понятно, есть страны, да, которые имели...
2: Предположим, это вредно, а какая-нибудь обыкновенная, такая, скажем, механически-физическая?
3: Ну, давайте мы все-таки будем говорить в рамках неких общественных процессов. У вас есть передача с людьми, называется, кто...
2: Ну
3: и
2: да, согласен, извините, да,
3: да,
2: понял.
3: Да, вот и вот там вот это можно обсудить. Что лучше, что хуже, пообсуждать это все. Все-таки как бы нас больше интересует...
2: глобальные вещи, я понял.
3: Да, процессы, да, скажем так. А не индивидуальный выбор.
2: Не будем в детали, не будем, я согласен.
3: Конечно,
2: давайте дальше.
3: Конечно,
2: да.
3: Конечно, да. Да. Дальше легкое решение об аборте. Доступность, то, что было. Далее духовный. Материализм, атеизм, либерализм. Каждый сам себе выбирает заповеди.
2: Мое тело, ну, мое дело. Помните такая штука?
3: Да, да. Да,
2: очень
3: да,
2: популярная и модная сейчас.
3: И дальше нет, это уже как раз не модно. Это было модно в начале 21 века в самом либеральном, вот эти вот расцветы. Сейчас как раз идет консервативный поворот. Сейчас, если мы несколько лет назад еще до СВО, опросы показывали, что аборт считают убийством всего 20% населения, сейчас уже давно больше 50%. Угу. И динамика понятная. То есть насколько это изменение происходит. И еще у нас здесь мифы о самореализации и творчестве. Тоже. Тот же самый эгоизм, тот же индивидуализм вот во всех проявлениях. Что, соответственно, мы с этим можем делать? Первое, что, ну, с вопросом самостоятельного решения о зачатии мы ничего не сделаем, это нам уже дано. То есть это вот та вещь, которая у нас уже будет. Как бы тут, давайте в архаику не уходить. Что нам нужно, соответственно, по поводу абортов? Воспитание ответственности. Если у вас не хватило ума вот туда вот называется как-то себя ограничить, имея возможности, это ваш крест. Будьте добры. Аборты – это убийство.
2: Угу.
3: Соответственно, разговоры по поводу «это вопрос женщин» – нет, это вопрос женщин. Это уже отдельная жизнь с отдельными законами. Плюс все такие решения необходимы и должны быть приниматься с семьей. Это ответственность не одного человека. Это ответственность всей семьи, в том числе и отца, ребенка. И это мы перейдем, когда будем говорить по поводу алиментов и прочее. Это другая история, которую надо тоже еще более жестко гнать. Но вопрос ответственности здесь обоюдный, двойной. Ежели называется, как делали вместе, так и воспитывайте, так и решайте. Поэтому вопрос именно жесткого ограничения с запретами абортов, как это делается, с пониманием ответственности необходимо воспитывать. Далее по поводу религии, традиции и прочее. Все эти ультралиберальные вещи надо убирать. Мы должны делать консервативный поворот, продолжать. Должны быть идеи коллективизма. Должны быть идеи ответственности. Вопрос традиционных религий. Вопрос, в конце концов, научного агностицизма, а не атеизма. Жесткого антиклерикального. Нет. Мы говорим именно о традиционной религии, научный агностицизм. Из серии для понимания для человека.
2: Ну, то есть далее, я не отрицаю наличие, но пока не убедился в том, что Бог есть, например.
3: Условно, так. Да. То есть если мы начинаем смотреть, как это было в советском обществе, начинали с агрессивного атеизма, безбожия, и в итоге к концу советской власти, по сути, пришли к научному агностицизму. Я не знаю, есть или Бог нет, я не могу это опознать, понять. Соответственно, я это не исключаю. Если мы посмотрим, то большая часть сейчас общества как раз и есть люди верующие, а есть научные агностики. Да, есть маргинальные группы, которые находятся на радикальных позициях безбожия, борются с ветряными мельницами. Есть, соответственно, группы, которые полностью отрицают то, что есть какое-то развитие. Ну, это как у нас, знаете, вот по поводу вопроса, похоронить Ленина или нет. Есть монархисты. Есть, соответственно, ультраконсервативный, ультрарадикальный, там, не консервативный, тут как подходить, с какой стороны смотреть на них, коммунисты, и они начинают делать из этого проблему. А для абсолютного большинства общества проблемы здесь нету. Есть некий консенсус, да, вот оно есть, так сложилось, не будем даже на эту тему думать, это не приоритет. Вот, собственно, мы должны прийти к ситуации, когда у нас большая часть общества, мы, собственно, к этому и приходим. Исходит не из секулярного гностицизма, который вот у нас, на самом деле, когда нам пытались тут навязывать либеральные принципы, это что же религия? Вариантов атеизма больше, чем вариантов теизма. И то, что нам навязывали, это был, по сути, секулярный гностицизм. Вот гностики, вот эти вот только вот секулярные называются еще, антицерковные. И вот эти вот ультралиберальные подходы, где нет разницы между сектой и религией, просто люди не понимали это что. Где нет понимания, что такое духовное, где нет воспитания, культуры. И у нас получалась ситуация, как это было в 90-е годы, когда люди с инженерным образованием заряжали воду от телевизоров. Ну, потому что в их понимании, они, с точки зрения духовной, они были как младенцы. Они не понимали духовной жизни, они с ней не сталкивались. У них не было сложности. У них это было на уровне магизма простого. Вот нам нужно, чтобы, да, веришь ты, не веришь, это твои проблемы, называется, это твой выбор, это твой разговор с Богом, называется. Но будь добр, хотя бы понимай сложность мира. Не упрощай его до магических вещей. Из серии «я сейчас совершу ритуал», и высшие силы мне ответят. Что за насилие над высшими силами? Все вот эти вот марафоны, на самом деле, желаний, вот этот весь этот жуть, это попытка механически потребовать от высших сил исполнения желаний, сделав какой-то набор действий. Просто вот, вот мы сейчас сделаем магический ритуал. Ну, друзья, это уровень, ну, архаичных племен. Да, мезолит. Вот вы вот, называется, по духовному уровню вы работаете на уровне мезолита. Поздравляем вас. Вам Вселенная не отвечает? Ну, что можем сделать, называется? А отвечает? Тогда мы знаем, что делать. Есть специально обученные люди в маленьких психиатрических больницах. Они замечательно работают с такими вещами. То есть тут как бы нужно все-таки понимать, что, скажем так, есть психические расстройства, есть одержимость бесами. И это по-разному вообще воспринимается и лечится. Собственно, проверяется легко, что у вас, называется, делается. То есть тут как бы вот понимание, хотя бы знание духовной сферы должна быть, духовной жизни должна быть. Вопрос вера, не вера, это ваше вот как вот личное. То вот мы начинали с контрацепции. Знаете, вот есть вопросы, которые решаются внутри спальни и не выносятся за пределы. Вот есть вопросы, веришь ты, не веришь, вот это внутренние твои переживания. Это тоже это интимное, индивидуальное, личное. Но понимать сложность мира общество должно научить тебя. Дать тебе это
2: вот такой вопрос. С вашей точки зрения, церковные ритуалы, агностики научные, как вы сказали, они должны выполнять? Ну вот если взять там какой-нибудь конец 19 века, тогда было принято ходить в воскресенье в церковь. И это делали, наверное, даже те, которые, в общем, в Бога особо и не верили. Вот вы считаете, вот эти ритуалы нужны?
3: И за это мы, собственно, получили ситуацию, когда вот это вот двоемыслие разделения внутреннего и внешнего привело к, в том числе, к 17-му году. То есть мы должны все-таки четко понимать, что есть вопросы, которые внутренние, есть вопросы внешние. Ты, собственно, ну, мы не можем тебя там заставлять или запрещать и прочие какие-то вот моменты, но ты хотя бы должен понимать, что это есть. Что есть секты, куда не надо лезть. Потому что это примерно как вот не надо совать пальцы в розетку. Потому что там нет духовной жизни. Там есть лишь попытки махинации, попытки заработка. Условно, если вы воспитываете эстетическое образование, получаете, искусствоведческое какое-то, нет необходимости, чтобы вы восторгались произведениями современных авторов. Даже близко там нету. Но вы должны хотя бы понимать, что это такое. Из каких соображений они это сделали? И где, собственно, заканчиваются уникальные вещи, художественные вещи, сложные вещи? Где хотя бы человек искал? А где идет просто попытка подражания и коммерция? Вот на таком уровне. То есть поэтому вы можете, вам может нравиться, вам может не нравиться, согласны, не согласны, но глубина понимания должна быть. И наша задача, чтобы общество в целом как раз ушло от простейших от магизма, стало понимать духовные вещи. Ну а дальше для тех же научных агностиков все просто. Мы научно не можем проверить, есть Бог или нет. Соответственно, как бы мы допускаем его возможность существования, но не более. Да, будет. Увидите вы духовные моменты, вы к этому придете. Нет, вопросов нет. У нас сейчас нету в обществе этого конфликта. В одной и той же семье есть люди верующие и научные агностики. Мы имеем традиционные религии. И проблем между ними никаких. Люди в период жизни, бывает, переходят с одной стадии в другую, то есть в период поиска. И сложностей нету. Мы даже толком никогда не можем сказать, кто из наших там друзей, родственников, близких верит по-настоящему, кто повторяет, называется, какие-то ритуалы просто, кто, соответственно, даже этим не удосуживается. И вот это вот, главное, чтобы культурный шаблон, канон был един. Морально-нравственный. То есть есть духовность, есть морально-нравственное. Вот наша задача, чтобы морально-нравственное мы были едины. Поскольку вопросы демографии, это вопросы в большей даже степени морально-нравственные. Что является хорошо, что плохо. И вот мы к этому должны идти.
2: Ну, учитывая, что сознание целой страны рядом с нами сумели перевернуть на теперь уже 180 градусов, да, да. То вот, видимо, это возможно. То есть вот изменение климата внутри общества, да, которое будет нас подвигать к тому, чтобы детей рожать. А вот скажите, большая цель или большая победа, как они могут в этом плане способствовать увеличению рождаемости?
3: Мы должны, вот каждый из нас должен жить так, чтобы у него была, ну как, общество должно жить так, чтобы у него была большая победа в прошлом, большой проект в настоящем и большая цель, мечта в будущем. Это же справедливо для каждого человека. У нас должно было что-то большое, значимое, чем мы гордимся, что мы делаем большое, ценное вот сейчас и та мечта, которая идет. Причем мечта должна быть за пределами жизни. Вот куда уходящие туда, которые будут делать дальше наши дети и внуки. И вот это очень помогает.
2: Пример приведите, у нас не так много времени осталось до перерыва. Примеры. Большая победа в прошлом, понимаю. Их много.
3: Большой проект для страны?
2: Ну да,
3: например.
2: Да.
3: Например, освоение Дальнего Востока и Юга Сибири, перенос столицы туда, развитие. Большая мечта, большой чудный мир, многообразный, полифонический. Где у России значимое положение, которое развивается, которое идет и которое позволяет самореализовываться, достигать вещи ценные ее гражданам. Победа какой-то цели большой. То есть что-то вот выходящее, космическая мечта. Выйти к границам Солнечной системы и улететь потом дальше.
2: Да, понимаю. Прервемся на новости. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. Об этом сообщает Минобороны России. Как уточняется, в результате авиаударов цели были уничтожены, что подтверждается кадрами объективного контроля с беспилотников. Сегодня вечером в Венесуэле состоится общенациональная молитва за спасение тех, кто находится под обломками. Об этом сообщил уполномоченный президент страны Дельси Родригес. В стране сегодня произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой составила 7,2, а второй 7,5. По меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу Венесуэлы. У армянской стороны нет дедлайна, которому она должна определиться о своем будущем в ОДКБ. Об этом рассказал постпред России при организации Виктор Васильев. Напомню, Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как пояснял премьер-министр республики Никол Пашинян, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах. 10 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что организация из-за неуплаты Армении взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства. Свыше 230 тысяч выпускников пополнят ряды медицинских работников России в 2026 году. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он добавил, что в их числе более 50 тысяч врачей-фармацевтов, те, которые уже сегодня возьмут на себя обязанности за оказание медицинской помощи, за фармбезопасность наших пациентов. Кроме того, Мурашко отметил, что в этом году из вузов России выпускаются свыше 33 тысяч врачей-ординаторов. Спасатели седьмой день продолжают поиски пропавшего в реке туриста из Москвы в Карачаево-Черкесской республике, которого унесло течением. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Ведомство 19 июня сообщили, что во время сплава по реке Уч-Кулан в Карачаевском районе опрокинулся катамаран с двумя туристами из Москвы. Один из них выплыл самостоятельно, а второго унесло течением реки. Российская государственная библиотека имени Ленина ведет работу по созданию закрытого хранилища деструктивной литературы. Об этом заявила заместитель министра культуры России Жанна Алексеева. Она отметила, что на информационную продукцию, созданную иноагентами, распространяются те же ограничения, что и на издания возрастной маркировки 18+. То есть книги иноагентов не могут быть включены в фонд специальной детской библиотеки. Они должны размещаться в помещении, отделенном от доступного несовершеннолетним пользователям общего зала. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Стратегия и власть.
4: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Я Алексей Осин. Андрей Юрьевич, вот смотрите, какая ситуация. Вроде бы в первой части говорили о том, что экономические причины в данном случае несущественны, пока, по крайней мере. И тем не менее, сейчас будем их обсуждать. Нет ли в этом некого противоречия?
5: Мы говорили о том, что экономическими причинами решить не получится. Причем теми, которые испытывали. Что только не пытались сделать в странах, испытывающих демографию, проблемы с демографией, в этом плане. И льготы, и выплаты, и доплаты, и много еще чего, результат очень ограниченный. То есть происходит некий всплеск, после которого провал. То есть люди принимают решение о том, что заводить детей, рожать детей чуть раньше. Какой-то отложенный, называется, спрос, ну, скажем так, назовем, не совсем корректно, но более понятно происходит. Но не более. Не меняется картина. Ну, плюс появляются специально профессионально обученные люди из различных этнических групп, которые изначально, собственно, не выходили далеко из архаики, которые продолжают этим пользоваться. И начинает воспитание иждивенцев активное. И вот это не дает нужного эффекта, поскольку, когда мы говорим о том, что нам нужны люди, ну, давайте четко понимать, не все люди, не всякие. Когда мы говорим о том, что у нас, например, снижается численность, мы говорим, нам нужны, и далее, кто нам нужен? Люди с высшим образованием, инженеры, врачи, специалисты, которые будут, собственно, поддерживать и экономику, и развитие, и общество. А к нам, как правило, пытаются приехать люди немножко другой страты и других уровней понимания мира и ощущения. А если мы возьмем Европу, где все четко и понятно, не нужно, имея 3 детей, не нужно, в принципе, работать. Тебе государство начинает доплачивать столько, что тебе нет необходимости работать. И приехавшие мигранты едут туда не работать, а становиться иждивенцами. Вот нам нужно четко понимать, что когда мы создаем некий инструмент, в первую очередь пользоваться им начинают не те, кто добросовестные, а те, кто недобросовестные. Ну, всегда так бывает. Вон у нас была льготная ипотека. И эта льготная ипотека была сделана таким образом, что раздула цены на жилье, плюс настроили скворечников с малыми размерами, цена на новостройки чуть ли не в 1.5 раза превышает вторичку, и куча таких проблем. Ну, потому что никому, например, в голову не пришло придумать, что льготная ипотека должна распоряжаться на квартиры, которые подходят для проживания детей, семьи с детьми. Ну, когда вы строите территории, где нет инфраструктуры для детей, да, дом построен, бетонометры есть, а садики, детские сады, кружки, вся эта инфраструктура, а ее нету. Поликлиники, вот много-много таких вот вещей, мы получаем ситуацию, плюс еще метраж начинает резко сужаться. И вроде бы получается ипотека льготная семьям с детьми, но семьи с детьми в таких условиях жить не могут. Таких вот проблем много. То есть вы, когда начинаете что-то делать, вы учитываете последствия. С чего мы экономически начинали в предыдущей эпохе? Ребенок с 5 лет уже работник, он уже приносит пользу. Он уже следит за младшими, он уже делает какие-то работу по дому, собирает в лесу грибы, ягоды, то есть вот какие-то вот такие вот вещи. И, в принципе, уже более-менее понятно было, как чего. Что мы понимаем сейчас? Что мы видим сейчас? Ну, ребенок до 25-27 лет иждивенец. Ну, потому что пока институт не закончил, пока не начал работать, потом еще, пока, а если еще себя начинает искать, как мы с этим можем бороться? Ну, понятно, не загонять всех в деревню на 5 лет. Ну, давайте так вот, и не отправлять пасти, называется, окос. То есть, как бы тут вариант такой. Поэтому нужно четкое понимание и воспитание, что дети – единственная гарантия благополучной старости.
4: А в наших условиях как это может реализовываться?
5: А сейчас мы заходим в общемировую катастрофу, когда все варианты, которые были у нас для спокойного, там, гарантированной пенсии, соцподдержки, пенсионные накопления, возможность жить на ренту, они в мире исчезнут. Та общемировая катастрофа, которая будет, она это все обрушит. Все эти пенсионные фонды исчезнут. У нас, что бы мы ни говорили, всегда солидарная система. В рамках мира пенсионная система всегда солидарная. Просто в странах, которые более развиты, было ощущение, что можно вложить деньги на депозит, условно говоря, положить куда-то инвестировать, и оно будет приносить. Но в рамках мира у вас солидарность. Как бы вы ни хотели. А сейчас проблемы демографические везде. У нас через лет 10 мы будем Ближний Восток наблюдать, который проходит уровень воспроизводства грохнул, ушел вниз. Поэтому здесь нужно четко понимать, что, во-первых, пенсия должна зависеть не от, понимаете, что не отмены ее. Вариант отмены пенсии – это, извините, ну, мягко скажем так, вредительство и радикализм. Mm-hmm. Нет. Пенсии должны учитывать, но не уровень дохода только, вот исключительно сколько человек зарабатывал, но и социальный вклад. Учителя, врачи, наличие детей, служба в армии, какие-то моменты, они должны добавлять баллы вот к этой самой пенсии. Не сколько человек зарабатывал, так, чтобы получилось, что человек, который всю жизнь поработал на этом в банке, банкиром, с хорошей зарплатой, у него пенсия могла оказаться меньше, чем у учителя, который воспитал большое количество
4: героев России, да, условно. Или просто ученых.
5: Вот четко, в разы даже может быть разница больше. То есть вот как должно быть. Далее необходимо четко понимать, что в условиях ухудшения социальной вообще структуры, уменьшения детей, социальная система, то есть одинокие будут перебираться в дома престарелых. Просто вот социальная система будет строиться так. И понимание вот этого, плюс наблюдение, вот эти пенсионные попытки, пока мир не обрушится, накопление не обрушится, и мы не увидим, что все методы экономии не работают, и не поймем, что самая лучшая пенсия – это много и правильно воспитанных детей, но это так, несколько и правильно воспитанных. Многие вопросы не будут решаться. И вот это нужно, собственно, понимать. То есть мы должны возвращаться, плюс необходимо еще такой момент, как понимание на уровне, ну, с школьной скамьи многие вещи объяснять. Далее, сейчас есть проблема. Рождение ребенка снижает социальный статус. Разумеется, мы от этого никуда не уйдем. Это новый этап жизни. У нас как хотят? Дайте нам, доплачивайте нам, то есть дайте нам сохранить тот же уровень жизни, который был, но получить дополнительно к нему еще радость отцовства материнства. Дополнительно. Не, друзья. Это как инвестиции. Вы вкладываете себя, вкладываете душу, потом получая результат. Любая инвестиция – это забрать у себя сейчас, не потратить, не проесть. Вот вы должны эмоционально, морально готовым быть к этому. Но государство должно облегчать. И наша долгосрочная политика, еще раз, мы говорим не о ближайших 2-3-5 годах, мы говорим о 10-15-20 и далее лет, системно. Мы должны возвращаться к бесплатному качественному образованию, здравоохранению, кружкам, отдыху для детей. Просто. Это должно быть вот must have, бесплатно, на высоком серьезном уровне. У нас сейчас есть технологии удаленные, это тоже нужно подключать. Чтобы даже в деревне талантливый ребенок мог получить нормальное, серьезное образование, просто записываясь на факультативы, подключаясь к преподавателям высокого уровня, и тоже это забирая то, что нужно. Давайте в пользу технологии, они могут использоваться как инструмент, как на пользу, так и во вред. Должно быть относительное равенство социальных возможностей детям. Относительное. Мы не добьемся полного. Но хотя бы ребенок талантливый из региона может поступить в любой вуз страны, да. Не как сейчас это делается. Вопросы называются ЕГЭ, это сама сам критерий отбора по ЕГЭ не корректен. Надо возвращаться к экзаменам, где нужно решать задачи. Сложные, многоступенчатые, где не 2-3 действия, а где ты не нужен собрать, понять.
4: А извините, как ребенок поедет из глухой деревни в Москву?
5: Удаленные технологии. Есть удаленные технологии, есть система.
4: Ну, это же можно обеспечить прозрачность и честность экзаменов.
5: Не, смотрите, что мы будем на этом экзамене проверять? Нам нужно проверять, условно говоря, гуманитария раскрывается на 4 листах сочинения. Вы кого набираете в гуманитарные институты? Вы как их набираете? 4 листа сочинения. Не какие-то обществознания, не какие-то моменты. Вот как человек пишет, как он думает, это видно. Ты берешь, и ты четко понимаешь. Технарь, хороший там физик, раскрываются по задачам олимпиадным, сложным, которые нестандартные. не просто на время решить 20 задач, и домашние задания вот такие вот большие, непонятно, а именно одна задача, где три варианта, называется, условия многомерно разные, и ты прорешиваешь их все, ты это видишь, ты понимаешь природу. То есть мы по-хорошему должны возвращаться к советской системе. Кстати, в советской системе были замечательные школы, куда школы-интернаты, условно говоря, куда детей талантливых собирали со всей страны. И выращивали. У нас фильмы даже есть про такие школы. Конечно, оторвано бы, не совсем похоже на реальность, но оно работало. Были заочные физмат-школы. И много чего было. То есть нужно посмотреть, что из того можно вернуть и нужно вернуть. Далее. У нас должна быть низкая доля продуктов питания и одежды в стандартной корзине расходов для среднего, хотя бы среднего класса. Проблема советской системы была в том, что были фиксированные ставки и тарифные сетки, условно, и рождение дополнительного ребенка очень резко снижало уровень жизни семьи. Сейчас, кстати, почему, например, вот, знаю, многие идут там, за четвертым, за пятым ребенком, про третьего вообще молчим, потому что есть возможность, потому что те затраты, которые дополнительно добавляет еще один ребенок в структуре затрат, они становятся не такими значимыми. Нет резкого ухудшения. Ну, то есть вы, например, для уровня там даже ну, среднего, выше среднего, это уже не очень большая проблема, дополнительный ребенок. Просто вот по затратам там как бы все меньше, меньше, меньше появляется. То есть вот надо это усматривать. Далее. Реальные социальные образы в культуре. Борьба с нарушением самоидентификации. Вот эти вот люди, которые меняют себя принцессами-принцами, ребят, убираем. Культурная программа. И фильмы, и книги, и прочее. То, что, например, делает Китай, убирая образы неподходящие, это тоже нужно делать. Кумиры, называется, и образы молодежи должны быть соответствующие. Элита должна быть соответствующая. Когда мы начинаем говорить о том, что память, там какие-то успехи творчества, личный пример элиты успешных людей во всех направлениях, в общественном информационном пространстве, люди семейные, много детей, как это происходит, то есть это должно быть с детства. Далее. Рождение ребенка действительно, да, вроде еще не снижает социальных перспектив, значит, с этим нужно работать. Значит, минимум мы должны, например, вести такая вещь, как бесплатное параллельное образование во время декрета. Чтобы мама, находясь в декрете, получала параллельное образование, и это было нормой. Также необходимо смотреть на уровни общества не повсеместно. Еще раз, это не универсальный механизм. Приоритет семейным на некоторые, по некоторым должностям и направлениям. Это тоже, где возможно, тоже должно быть. Это должно учитываться.
4: То есть поддержка при приеме старости на работу это в плюс говорит соискателю, если у него есть семья и дети, да?
5: И такие моменты.
4: А смотрим, как заставить?
5: Это не универсальный момент, это не универсально, но это нужно аккуратно просматривать. Это будет 10-15 лет смотрим. Угу. Дальше у нас усиление коллективизма в обществе с раннего детства. Плюс с школьных программ, школьную программу набить примерами одиночества. Страх перед одиночеством в художественной литературе, в фильмах должен проскакивать. Знаете, как вот для того, чтобы претендовать на «Оскар», фильму нужно в Америке, чтобы там было минимум 4 негра.
4: Да, там есть такие
5: да
4: квоты.
5: Культурные правила, там или нет, 3, там как-то, ну вот так вот, соответственно. Четкое понимание, есть соцзаказ, что вот образ одинокого человека, у которого нет семьи и прочее, которого жалко, вот с детства детям в голову. Плюс после 27-30 лет вся социальная жизнь и отдых необходимо подчинять семейному формату. Изначально планировать, что, условно говоря, отдых для этого возраста должен быть такого образа. Территории, рекреации. Да, мы не сможем сейчас переделать быстро города. И в этом, собственно говоря, и проблем-то особых нету. Ну, в Москве, Питер, крупных городах превратить их в город-сад для детей, территории, сложность. Но с малых городов постепенно это нужно поднимать. То есть традиции, требования, подходы, формирование в малых городах. Все градостроительные требования с жестким приоритетом семьям с детьми. Начинаем там, где можно. И постепенно это будет захватывать и столицу. Не из столицы в регионы, а из региона в столицу. В шестом техукладе, это конец 30-х годов, у нас пойдет, собственно говоря, когда до 90% населения не будут нужны как производители, но будут нужны как потребители, у нас произойдет как раз, появится тренд на обратное расселение в малые города. С точки зрения уровня жизни, качества жизни, комфорта. Жить в городе-миллионнике, в скворечнике, человеннике, которых настроили. Или жить, имея возможность также работать, зарабатывать, уровень жизни обеспечивая в небольшом там, райцентре, оно будет выравниваться, а потом и райцентры пойдут вверх. Это аддитивная технология, роботизация, аддитивная технология. То есть, когда, собственно говоря, это можно будет уже масштабировать. А у нас есть территории, чего ни у кого особо нету. Вот это нужно будет делать.
4: А доступ к культуре?
5: Во-первых, у нас, давайте так, концентрация культуры, если мы начинаем поднимать общий уровень населения, у нас начинает запрос идти, и советское вспоминаем. Письмо позвало в дорогу, дом культуры, сельсоветы, и театры и прочее, прочее поднимать начинаем. И это тоже решаемый вопрос. Это нужно учитывать комплексно. Да, мы не можем привести балетную труппу в город 100-тысячник. Райцентр крупный, хороший. Но есть другие варианты и вещи. Есть, возможно, в конце концов, возможность культурного туризма. Ну и давайте так, театралов, ходящих по театрам и прочее...
4: Не так много, да, к сожалению.
5: Да. К сожалению, ну как, зато билеты можно купить, называется, нормальные, без проблем, а не как это было раньше, в какой-нибудь Линком попробуй, называется, достань вот это вот все, и с перекупщиками, и с переплатами. Сейчас-то все заранее подумал, взял, пошел, посмотрел. То есть как бы развитие культуры. Далее, у нас раньше как было? Раньше, ну, открытый подстанция, сейчас городские среды с максимальным, называется, компактностью, мы будем от этого уходить. И это как бы вот тренд конца 30-х годов, 40-е годы, это будет уже проявлено. К этому надо готовиться тоже. Культура, территория. Жить в городе, где ты находишься, рядом какое-нибудь озеро, парк в центре, 20 минут пешком ты практически до окраины дошел, и экология, и возможности, и это другой уровень. Когда тебе нет необходимости строить карьеру в крупных предприятиях, а это уже будет тот этап, это нужно будет понимать. Далее. Мы долгое время, у нас семьи были большие, многопоколенческие. Это и помощь, и ответственность. Сейчас мы атомизируемся, отдельное проживание на больших расстояниях. В чем была проблема советского, то, что сделала плохо советская система? Она отрывала детей от родителей. Выросшие дети, распределение в другое место. Нет. Во-первых, мы должны четко вводить, во-первых, возвращение распределения студентов по окончанию института должно быть. Но рядом с родителями. Чтобы было кому воспитывать, быть, сидеть рядом с внуками. Вот это должно быть. Остаешься, получаешь квартиру, работаешь на нее, не едешь, не понять куда. По крайней мере, для не столицы это нужно четко вводить. То есть те территории, где, собственно говоря, ребенок, ну, нет такого ажиотажа, это можно и нужно. Плюс необходимо создавать культуру переселения родителей и пенсионеров в шаговой доступности от семьи с детьми. На пенсию, рядом, близко, в соседнем доме, в этом же подъезде, еще как-то, чтобы можно было перехватить.
4: Старики неохотно очень переезжают из места, где они прожили там лет 30-40.
5: Конечно, но вот эту культуру нужно внедрять. Ну а там вариант, или ты переезжаешь ближе к детям, или в итоге получается, ты уже переезжаешь, когда уже ничем помогать не можешь, или, извините, дом престарелых. То есть вот такие варианты. Коллективная ответственность, она подразумевается не только со стороны детей, но и со стороны родителей. И общий вклад. Мы начинаем вкладывать кто что может. Не обязан, а сам хочешь, подолгу. Дальше, соответственно, следование социальным нормам должно быть. Не как сейчас гламуризация жизни с культом потребления, с эгоизмом, с разрушением социальных ролей. Нет. Наглядные примеры трагедии, вот, которые вот на уровне литературы, школы, фильмов, вот с раннего детства. Это должно быть. Именно понимание одной плохой стороны. Чем хороша литература классическая? Она дает суррогат жизни, который ты сам, может, и не встретишься, но она тебя предупреждает. Вот эти вещи должны быть. Именно вот это вот ощущение одиночества возможного детям очень хорошо кладется на голову, чтобы потом это было. Далее социальные нормы жизненного пути, обязательного для каждого. Это тоже нужно на уровне культуры. Это не здесь, сейчас. Бесполезно это объяснять 15-летнему ребенку сейчас. У него уже сформировалось все. Но шаг за шагом пересматривать культуру общества, да. Государство должно некоторые вещи, которые неприемлемы, брать под контроль. Например, у нас очень часто говорят, да, раньше, например, не было разводов. Сейчас у нас разводы есть, и давайте будем честны, мы с этим ничего не сделаем, потому что у нас сейчас решение о выборе партнера принимает непосредственно сам человек.
4: Да, не семья в этом смысле.
5: Не, и это уже не изменить, с этим надо жить. Но мы уже не вернемся обратно, давайте как бы до архаики не доходить. Что мы можем сделать? Убирать вообще культ открытых отношений, свободных отношений, табуирование ранних отношений половых, ограничение доступа к соцсетям до 16 лет, мы к этому должны будем прийти. Избавление от безделья, когда дети бездельничают, вот заниматься. Ну и, собственно, деструктивные идеологии убирать. То есть с этим тоже нужно бороться. Смотреть, четко понимать. И вариант, да, мы не можем, например, убрать разводы, но мы можем очень жестко, как общество, реагировать на нежелание любого из родителей заниматься воспитанием ребенка. Это должно быть клеймо. Не в том смысле, да, всяко бывает, сложные ситуации. Посмотрите, кто вам нравился в 20 лет, кто в 25, кто в 30 лет, как там в 50. Очень разные меняемся. И люди меняются, мы меняемся. Но дети должны быть воспитываться. Оба родителя, бабушки, дедушки, вся семья, родственники, это должно быть. И это должно отслеживаться не на уровне алиментов, а на уровне участия в воспитании. Психологическом, моральном и прочее. Да, есть люди, которых нельзя к детям подпускать, но абсолютное большинство должно быть. Кто-то расстраивается, кто-то ошибается, и им нужно помочь и допустить более серьезные ошибки.
4: Ну, сложная, интересная программа. Наверняка еще обсудим в ближайших или далеко отстоящих передачах. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, был в эфире. Радио «Спутник». Я Алексей Осин. Через несколько минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Страна героев. Евгений Балухта. Передовой группе наших десантников, в составе которой действовал младший сержант Евгений Балухта, превосходящий по силам противник оказывал ожесточенное сопротивление. Российские воины освобождали от неонацистов и иностранных наемников один из важных населенных пунктов. Шел упорный штурм. Евгений, действуя грамотно, хладнокровно и отважно, прицельным огнем из орудия боевой машины уничтожил грузовой автомобиль врага. В нем находилось не менее 2,5 десятков радикалов ВСУ и вооруженных граждан других стран. С ними в грузовике был подвижный пункт управления. Работать приходилось под шквальным огнем. Однако Евгений Балухта и его боевые товарищи справились с задачей и посеяли панический ужас в рядах противника. Это позволило российским военнослужащим успешно развить наступление. Оставшиеся в живых ВСУшники и наемники поняли, что сопротивление бесполезно. Бросая оружие и технику, они стремительно бежали с поля боя. В результате боев нашим воинам удалось захватить ценные документы. Они содержали сведения о дислокации подразделений националистов и минировании дорог на маршруте наступления российских сил. Использование этой информации сохранило жизни многих бойцов. Страна героев. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускайте.

0: Гоблина Пучкова.
1: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
1: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве из Хинвали 3 часа дня, в Хабаровске 22 часа. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В Следственном комитете рассказали о приказах киевского режима по Донбассу с 2014 года. Израиль выводит свои войска с некоторых территорий Ливана. В России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. Подробности далее. Воздушно-космические силы России нанесли удар авиабомбами по отступающим из Красного Лимана украинским боевикам и по укрывшимся на базе отдыха военнослужащим в ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России. Уточняется, что в результате ударов цели были уничтожены. Это подтверждается кадрами объективного контроля с дронов. Представители высшего политического и военного руководства киевского режима с 2014 года приказывали украинским военным убивать население Донбасса с целью геноцида. Об этом заявил советник при председателе Следственного комитета Александр Федоров. Он напомнил, что в суд направлено уголовное дело о геноциде населения Донбасса по обвинению 41 представителя высшего политического и военного руководства киевского режима. Кроме того, Федоров отметил, что Следственный комитет завершил расследование более 1000 уголовных дел по обвинению почти 1500 военных, неонацистов и иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Разбор завалов в музее панораме обороны Севастополя, где произошел пожар из-за атаки в ВСУ, продолжается. Шансы найти уцелевшие экспонаты предметного плана остаются. Об этом сообщил представитель музея. Там уточнили, что завтра специалисты снова поднимутся на предметный план, чтобы найти его фрагменты. 10 июня, напомню, ВСУ нанесли удар по музею обороны Севастополя. В результате была практически уничтожена известная панорама обороны Севастополя, воссозданная в советское время. В американской энергетической компании «Шеврон» заявили, что после землетрясения в Венесуэле компания привержена безопасной эксплуатации своих объектов в стране и поддержке сотрудников. Там добавили, что местонахождение всех сотрудников компании установлено, и «Шеврон» продолжает свою работу в стране. Там также выразили солидарность с Венесуэлой и ее народом в это трудное время. Израиль выводит свои войска с некоторых территорий на юге Ливана в знак доброй воли. Об этом сообщил израильский новостной портал со ссылкой на американский источник. Тем не менее, по словам одного из израильских чиновников, войска ЦАХАЛ сохраняют свое присутствие на юге Ливана. Минувшая ночь стала самой теплой в Германии, повторив рекорд июля 2019 года. Об этом сообщает местная газета. Этой ночью, как уточняется, температура не падала ниже 26 градусов. Метеобюро предупредили, что жара в ближайшие дни будет только усиливаться. А с 26 июня она охватит всю страну, а в центральных, восточных и многих западных и юго-западных районах перейдет в разряд экстремальной. В России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. Ею стала Ирина Милосердова. Об этом сообщили в РЖД. Как уточняется, девушка успешно прошла обучение в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций и получила свидетельство о присвоении профессии машиниста-электровоза. Сейчас Ирине предстоит пройти практику в сопровождении опытного наставника, а после окончания она получит допуск к самостоятельной работе. Возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад появилась с 1 января 2021 года. Соответствующие изменения были внесены Министерством труда и соцзащиты России в перечень доступных для женщин профессий.

0: Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Часов 4 минуты в российской столице. Начинаем информационный час на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и Лисо Хабалова. Лисо, привет. Всем добрый день.
3: Всем здравствуйте еще раз. Миша, привет. По традиции обсуждаем самые актуальные и интересные новости к этому часу.
2: Да, и у нас в Петербурге продолжается международный юридический форум. На нем выступил эксперт СВР Александр Пастухов, и он призвал законодательно закрепить меры противодействия недружественным и враждебным же действиям со стороны стран Запада. Разбираемся, как это можно сделать, как это повлияет на эти действия, повлияет ли. В этом нам поможет профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТа Дмитрий Соин. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
4: Коллеги, приветствую слушателей.
2: Скажите, пожалуйста, вот мы закрепим законодательно, что да, эти действия мы квалифицируем как недружественные, эти действия квалифицируем как враждебные. Даже введем за это, например, какую-то ответственность с точки зрения законодательства. В рамках взаимодействия нас и тех государств, которые эти действия производят, что это нам даст?
4: Я думаю, что с точки зрения международного результата, международно-правового результата, это нам ничего не даст. С точки зрения позиционирования ситуации, в том числе для населения Российской Федерации, эти шаги могут подтверждать нашу решимость бороться с незаконными демаршами коллективного Запада различных его стран и выполнять какую-то такую правовую основу для, допустим, реализации шагов, которые будут иметь практическое значение внутри страны, но за ее пределами, в текущих условиях, ну, Запад будет просто игнорировать это. И я полагаю, что было бы, несомненно, правильным наряду с такими законодательными инициативами все-таки переходить к активным действиям, опираясь уже на существующее законодательство. Оно, на мой взгляд, вполне себе позволяет нам контратаковать противника, когда он пытается, например, осуществлять подрывную деятельность, когда противник захватывает наши суда, блокирует наши сайты, блокирует наши счета банковские, когда противник задерживает тех или иных сторонников России там на территории постсоветского пространства или в Западной Европе. Тут, я полагаю, у нас уже достаточно правовых оснований для противодействия. Это основания, которые закреплены в Конституции, в уголовном праве и в различных других там законах, подзаконных актах, указах.
2: Понимаете, тут такая ситуация, во всяком случае, на мой взгляд, складывается. И еще тоже я знаю людей, которые также считают, что мы как будто бы, да, пытаемся действовать в рамках законов, мы апеллируем к европейским судам в контексте санкций и прочего. Но вот есть ситуация. Задерживают судно, задержали танкер британцы. Появилась новость, что собирают реализовать 100 тысяч тонн нефти, а полученные средства направить на поддержку вооруженных сил Украины. Мы можем подать иск, но как будто бы этот иск пока рассмотрят, пока еще что-то произойдет, деньги уже уйдут на цели, которые нам противоположны. То есть как будто бы мы пытаемся действовать в рамках закона, а они это законодательство, по сути, игнорируют.
4: Это все напоминает действия интеллигента где-то в подворотне за гаражами, когда на него пытаются нападать уличные хулиганы. Он их урезонивает, он им объясняет, что их действия попадают под административную, уголовную ответственность. И тем временем они у него вытаскивают кошелек, отбирают сумки, сумку там какую-нибудь, золотые очки с носа стаскивают, шляпу и так далее. А он все им продолжает рассказывать: знаете, вы вообще действуете неинтеллигентно, неправильно. Вы можете попасть под ту или иную ответственность. Они это игнорируют, потому что они исходят из того, что ни под какую ответственность они не попадут. А вот если бы теоретически и практически на каждый захват нашего судна, танкера, сухогруза, неважно какого, захватила Британия наш танкер, почему, например, ну, я гипотетически это высказываю, я беседую как эксперт, я имею право высказать какие-то свои гипотезы, правильно?
2: Да, конечно.
4: Значит, противовес тут же должен быть захвачен британский танкер, британский ледокол, сухогруз, яхта, все что угодно. И до того момента, пока на каждое действие не будет равно ему противодействие, мы можем принять 150 законов, деклараций, резолюций и так далее, они будут проигнорированы. Почему? Потому что Запад находится с нами в состоянии уже реальной гибридной пока войны, которая в любой момент, к сожалению, может перерасти из гибридной уже в такую реальную войну. Вопрос. Будет ли Запад соблюдать какие-то правовые нормы в борьбе с нами? Нет, не будет. Надо ли нам соблюдать правовые нормы в борьбе с Западом, когда он идет на прямую эскалацию? Допустим, захватывает наши ресурсы или наших людей. Я тоже думаю, что вы абсолютно правильно подметили. Пока мы будем с ними судиться, все будет распродано, передано Украине, а потом разведут руками и скажут, ну видите, деньги ушли. А посмотрите, как они поступили с заблокированными незаконно нашими огромными средствами в банках Европы. Они доходную часть от этих средств передают Украине на войну с Россией. То есть российские деньги генерят деньги для войны с Россией.
2: Да, это удивительнейшая ситуация, которая сложилась, на мой взгляд. При этом, помимо военно-силовых каких-то решений, которые должны или не должны, это уже с точки зрения именно нашего военного руководства, какими еще инструментами мы обладаем? Или все, перечень инструментов, он у нас очень невеликий в этом вопросе?
4: Я считаю, что у нас есть, во-первых, за плечами достаточно богатый опыт, исторический и практический, да, и, значит, помимо того, что есть этот опыт, есть необходимость применения и реализации этого опыта, конечно, на новых каких-то технологических основах. И он сводится к тому, что если существуют режимы, которые угрожают России, эти режимы должны быть дестабилизированы, максимально погружены во внутренние проблемы, чтобы им было не до нас. И как результат, в итоге, на смену этим режимам должны приходить режимы лояльные, режимы, скажем так, осознанные, вдумчивые, действующие, исходя из национальных интересов и из духа сотрудничества конструктивного и взаимовыгодного с Россией. Пока в Европе, в США, еще где-то, неважно, в Молдавии, в Армении, там, где угодно будут существовать русофобские режимы, это будет бесконечный процесс захвата танкеров, людей, экстрадиции, кражи денег, кражи других материальных ресурсов. Это будет бесконечно. Поэтому стратегическая цель – это создание первого, второго и третьего пояса дружбы вокруг Российской Федерации. Вокруг России должны быть либо нейтральные, либо дружественные режимы. Я это воспринимаю и анализирую, и предлагаю как человек, который там и в свое время и в органах безопасности был, и в политике, и, значит, в политтехнологиях. И я не вижу других сценариев. В противном случае мы будем постоянно в обороне. Это раз. А любая оборона, она приводит к поражению. Примеры, ну, есть даже такое выражение, что даже самая удачная оборона, она в итоге заканчивается поражением, если не переходить в контрнаступление. Соответственно, пришло время контрнаступления. Это первый момент. И второй момент, вот тоже мне задают вопрос, ну, типа, мол, легко сказать, трудно сделать. А я считаю, что, например, если взять, собраться и заняться этим серьезно, привлечь специалистов, профессионалов и поставить конкретные цели и задачи, то это все реально, на мой взгляд. Вот я рассуждаю так. Касаясь того, что вот мы очередные законы и декларации примем, но это хорошая идея, она может обсуждаться, но представим себе, эти законы надо разработать. Их надо, значит, провести экспертизу в комитетах, комиссиях, министерствах, потом в Думу. Это вообще целая история. А танкеры продолжают захватывать и нефть продавать с них. Дальше что делать?
3: Дмитрий Юрьевич, знаете еще, что хотела у вас спросить? При всем, при том, что вы сейчас озвучиваете, да, все правильно, но при этом страны Запада оценивают введение ими же самими санкций в отношении России как неспособные достичь поставленных целей. Тогда почему они продолжают и продолжают вводить эти новые ограничения, если сами же считают их неэффективными?
4: Знаете, я бы чуть-чуть подкорректировал этот момент. Да, действительно, на Западе есть политики, эксперты, экономисты, которые считают, что санкции, мягко говоря, не очень эффективны. Но при этом есть противоположная точка зрения, которая, к сожалению, доминирует во властных, подчеркну, коридорах Запада, в русофобских коридорах, которые считают, что да, длительный эффект санкций все-таки будет достижим и продолжают этим заниматься. И у них, кстати, другого выхода нет, потому что признать, что санкции неэффективны, это признать неэффективность собственной политики, и это надо брать и уходить в отставку, освобождать места другим администраторам, другим руководителям, а они не хотели бы этого делать. И сами по себе санкции превратились вот в некий фетиш. Это же как уже как какое-то религиозное поклонение им на уровне западных элит. Они традиционно вводят все новые и новые санкции в отношении нас. Провал был в первую очередь в чем? Они в силу каких-то причин не рассчитали, что имея такую территорию, такие природные ресурсы, плюс население, плюс внутренний стержень, мы, конечно, не как какое-то мелкое государство рассыпемся под воздействием санкций. Мы даже становимся крепче под этими санкциями, потому что развиваем собственную экономику, собственные технологии, индустрию. Но им тяжело смириться с этим, и поэтому мой прогноз – на ближайшей среднесрочной перспективе с санкциями продолжатся проблемы.
2: Да. Благодарим вас, Дмитрий Юрьевич, за беседу. Дмитрий Соин, профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТА, был в эфире «Радио Спутник».

0: Далеко от западных стран мы уходить не будем. Сейчас мы отправимся во Францию, поговорим немного про последние новости из Парижа. И в этом нам поможет журналист Елена Караева, которая с нами на прямой связи находится. Елена, здравствуйте.
1: Добрый день, Михаил. Привет, Элисо.
2: Здравствуйте, Елена.
0: У нас, несмотря на ряд очевидных проблем с бюджетированием, с наличием средств, французские правые силы продолжают настаивать на увеличении трат на оборону. И даже часть этих трат, она прошла, там не без споров, но тем не менее. Как им это удается? Я когда читаю такие новости, у меня первая мысль, как это получается?
1: Получается, потому что оборона находится в тотальной прерогативе президента, а никто во Франции, никакая оппозиция не будет себя оппозиционировать в отношении президента, если речь идет о внешних опасностях. Наша точка зрения в том, что есть какие-то одни политики, которые вот русофобы, а есть какие-то другие политики, которые нам симпатизируют, в этом смысле не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Французы в политическом истеблишменте сегодняшнем русофобы все, просто все зависит от степени их русофобства. Ну вот видите, значит, национальное собрание обеими палатами, потому что, значит, там 7 сенаторов и 7 депутатов, пришли к тотальному консенсусу о том, что Франция идет на войну. То есть они поддержали Макрона, это межпарламентская комиссия, она поддержала Макрона, которому через год покидать Елисейский дворец, но тем не менее бюджет, который выделяется армии на следующие 4 года, то есть до 2030 года, увеличивается практически кратно. И я хочу обратить на это внимание наших радиослушателей, просто потому, что во Франции армия, да, вот вся, если мы ее берем с резервистами, ну, в общем, короче говоря, со всеми, исключая жандармерию, правда, да, которые считаются военными, но, тем не менее, они по другой части, это 200 тысяч человек. Значит, на них отпускается на следующие 4 года 436 миллиардов. Вот как вы думаете, дорогая моя, или СО...
2: Вот как раз, простите, что перебиваю вас, Лена, смотрю на эту цифру, жду, когда вы договорите, и хотела ставить реплику. Вчера мы с вами буквально обсуждали, что у них нет денег на то, чтобы финансировать элементарно средства, там, вентиляторы, да, какие-то кондиционирования. А тут вот такие огромные деньги, они в это все вкладывают.
1: Колоссальные деньги, 436 миллиардов на 200 тысяч человек, даже если они будут есть на серебре и закусывать золотом, это абсолютно стратосферическая цифра. Это означает следующее, что, во-первых, в эти деньги, в эти суммы заложен возможный будущий обязательный военный призыв, который Франция, значит, который во Франции перестал действовать с 98 или 99 года, он был отменен. А в эти средства закладываются страховки на случай гибели, ранений и так далее. В эти средства закладывается переобучение, переоснащение, переоборудование казарм, развертывание военных госпиталей и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы должны все-таки смотреть в глаза реальности, а не тому, что происходит в наших головах, когда мы вспоминаем о нашествии французов. Мы должны понимать, что Франция одержима идеями реваншизма, и что Франция, конечно, несомненно, готовится к прямому бою столкновению с нами, о чем, собственно, 4 года назад президент Владимир Владимирович Путин предупредил публично, недвусмысленно во время пресс-конференции с Макроном. Он сказал: вы что, хотите, чтобы в Крыму начались бои с войсками НАТО? Ну ведь так и будет, сказал наш президент. Ну вот, собственно, это и происходит.
2: Лена, но смотрите, насколько я знаю, обязательной воинской службы сейчас во Франции нет. А есть ли шанс, что там введут эту обязательную воинскую службу? И как тогда это может повлиять на настроение в обществе? Мне кажется, вы можете предположить, так как вы прожили там огромное количество лет.
1: Я могу предположить, потому что я это не просто предполагаю, я это знаю. Значит, сейчас во Франции у меня просто сын призывного возраста, поэтому я эту информацию принимаю достаточно близко к сердцу. Значит, смотрите, А во Франции сейчас введен так называемый добровольный призыв. То есть юноши, начиная с последнего класса лицея, значит, им 18-19 лет, в течение недели или месяца, или двух месяцев, короче говоря, столько, сколько они захотят, выполняют так называемые факультативные воинские обязанности. Но они живут в казармах, подчиняются общему распорядку дня. Короче, это армия в варианте лайт, в таком варианте легкого. Mm-hmm. Ничто не может помешать президенту, который главнокомандующий, немножко ужесточить существующий уже сейчас, вот в настоящий момент, закон, придав ему обязательность для мужчин, юноши и так далее. Потом это просто станет обязательным военным призывом. Дело в том, что мы все время смотрим на Европу и думаем, что она вся такая расслабленная, ест круассаны и попивает красненькое. На самом деле это не так. Европа превращается с каждым днем в тот самый стальной динозавр, о котором, собственно, говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и они не собираются абсолютно останавливаться. Мы должны это очень четко понять, что никто там останавливаться не будет. А те люди, которые, например, не желают войны, не знаю, промышленные группы, бизнесмены, предприниматели, части общества, интеллектуалы и так далее, они не принимают решений. Вот это тоже нужно уяснить. Они могут сколько угодно рассуждать, они могут быть любыми пикейными жилетами, но они не принимают никаких решений, они просто к ним не допущены.
0: При этом 13 июля, уже совсем скоро, пройдет очередная встреча коалиции желающих, также заявил нам Макрон. При этом можем ли мы тогда ждать, что часть этого бюджета в дальнейшем, в будущем, будет потрачена на попытку разместить французских солдат, может быть, из иностранного легиона, на территории украинской?
1: Я не так не думаю, я объясню почему. Это сугубо французский бюджет, и он имеет целевое использование, это же закон, да, который Макрон должен подписать 14 числа. И в законе, в законопроекте пока говорится абсолютно недвусмысленно, что это на французскую армию. То есть на армию, которая находится в границах материковой и, заморских территорий Франции. Поэтому на размещение коалиции желающих, я думаю, что они найдут очередные деньги. На самом деле там денег полно, там просто обыватели нищают, а ВПК и все связанные с ним смешники сейчас абсолютно богатеют. Достаточно посмотреть на рост стоимости акций любой крупной европейской оборонной компании. Поэтому не стоит надеяться на лучший исход. Стоит надеяться на то, что мы должны победить на земле. Мы должны создать все условия для того, чтобы наша победа была абсолютно безоговорочной, как и их капитуляция. У нас просто нет другого выхода.
0: У нас полторы минутки еще осталось. Елена, вот 4 года, столь внушительная сумма денег. Смогут ли они за это время перевооружиться, довести, вот в том числе и в численном составе, то, что мы частично затронули, 4 года, 2030 год многие считают символическим, там и на Западе эксперты говорят, что к 30-му году воевать собираются. Не случайно это все?
1: Нет, это абсолютно не случайно, это все посчитано, не нужно думать, что цифры и даты берутся с потолка, это все просчитано, это все проверено и перепроверено. Существуют стратегии, существует несколько вариантов развития тех или иных событий, они все рассматриваются, и, конечно же, оборонный потенциал Европы за 4 года нарастить может, но мы, собственно, это сейчас видим, потому как они снабжают беспилотниками живодеров из Киева, потому как они развертывают все новые и новые спутники, которые шпионят за нами и так далее, потому как они ведут подрывную работу против нас. А здесь у нас не должно быть абсолютно никаких иллюзий. К 2030 году они, несомненно, будут готовы. Может быть, не так, как мы, а может быть, они не будут вооружены так, как мы. Может быть, у них не будет такой крупной армии, такой боеспособной и такого качества вооружения. Но то, что они будут готовы к военному конфликту с Россией высокой интенсивности, как они это говорят, несомненно.
2: Но да. Опять же, это, возможно, говорит и об их очень сильном страхе, поэтому они так сильно и вооружаются.
1: Нет, никакого страха там нет. Там есть желание нанести нам стратегическое поражение. Страх там отсутствует, потому что страх – это свойство людей разумных. Против нас идут берсерки. Люди, которые хотят взять реванш за все свои поражения. И плюс все они хотят, конечно, абсолютного доступа к нашим природным ресурсам.
0: Благодарим вас, Лена. Елена Караева, журналист, была в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.

Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Архимед говорил: дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. США сохраняют готовность играть конструктивную роль в урегулировании на Украине. Это утверждает госсекретарь США Марко Рубио. Также, по его словам, на саммите США и России на Аляске были лишь предложения, а не соглашения по урегулированию украинского вопроса. Так он прокомментировал слова замглавы МИД России Сергея Рябкова. Он ранее сообщил, что Россия ведет определенный отход штатов от тех базовых принципов применительно к урегулированию ситуации вокруг Украины, которые были достигнуты президентом России и США на саммите на Аляске. Боевики запрещенного в России Азова и иностранные наемники ВСУ заблокированы в Константиновке. Об этом рассказал боец южной группировки войск. По его словам, работа по освобождению Константиновки ведется малыми штурмовыми группами, а расчеты ударных дронов и артиллерии не оставляют противнику шансов организовать снабжение или произвести ротацию личного состава. Собеседник агентства отметил, что при обнаружении укрытий противника по ним сначала наносится огневое воздействие с помощью артиллерии, в том числе и высокоточными снарядами «Краснополя», а также различными типами ударных дронов. Находящиеся в Каракасе специалисты Роспотребнадзора не пострадали в результате землетрясения. Об этом сообщило ведомство. Уточняется, что 17 июня в Каракасе находятся специалисты Роспотребнадзора, которые проводят совместные научные исследования. В ведомстве также отметили готовность помочь в недопущении осложнения санэпидемобстановки в Венесуэле на фоне землетрясения. Посол Румынии прибыл в МИД России. Здесь, как ожидается, ему будет заявлено об ответных мерах на закрытие российского генконсульства. Это передает корреспондент РИА Новости. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что румынскому послу будет объявлено об ответных мерах российской стороны на закрытие генконсульства в Констанце. США и Иран договорились создать канал связи для снижения напряженности и урегулирования спорных вопросов, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, Вашингтон видит со стороны Тегерана стремление фундаментально изменить отношения со Штатами и миром. Как утверждает Венс, Иран предложил США ликвидацию имеющихся запасов обогащенного урана. Однако он добавил, что Вашингтону еще предстоит понять, последуют ли за этим конкретные действия. Следственный комитет России предлагает укрепить в Уголовно-процессуальном кодексе возможность розыска и конфискации преступного имущества после смерти фигуранта. Об этом заявил советник при председателе Следственного комитета Александр Федоров. По его словам, на практике имущество нередко обнаруживается уже после направления дела в суд, когда действующее регулирование не позволяет полноценно обратить взыскание на вновь выявленные активы. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: В российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Лесо Хабалова, я Михаил Алимов. Еще раз добрый день.
6: Всем привет. Привет, Миша.
5: У нас Крым. У нас Крым и попытки Украины атаковать полуостров. Есть очевидные уже проблемы, в том числе связанные с энергоснабжением. Узнаем, что сейчас происходит на полуострове, как у нас местные власти на федеральном уровне с этим справляются. С нами на прямой связи советник главы Республики Крым, общественный деятель, блогер Александр Талипов. Александр, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, как сейчас обстановка, что сейчас в Крыму происходит?
7: Обстановка в Крыму сложная. Власти Крыма и Севастополя предпринимают все меры для стабилизации ситуации. Украина терпит поражение на поле боя. Очень сложная у них ситуация на Константиновском направлении. Скоро уже, видимо, начнутся бои за Славянск и Краматорск. И, соответственно, им нужно перебивать неудачную повестку, которая не складывается, различными другими информационными победами и попытками расшатать внутриполитическое устройство в нашем обществе. Поэтому они переходят к активным террористическим атакам гражданского населения, активно последнюю неделю атакуют Крым. Хочу заметить, что осуществляют они это в четкой координации с НАТО и США. В акватории Черного моря регулярно в течение последние недели ведут разведку натовские самолеты-разведчики. Вчера прилетал большой самолет дальней радиолокационной разведки в ночь и координировал ночную атаку по Крыму. Это самолет «Сентри». И, соответственно, Украина использует переданное им вооружение с предоставленными разведданными натовских союзников для атаки, в том числе на гражданские объекты. Вот если брать и Крым, и Севастополь, сбитые дроны показывают, что на них находятся приборы Starlink, соответственно, используется частная американская компания для террористических атак Крыма. Кроме того, дроны производятся и в Британии, и в Германии, на них соответствующие есть наценки, и западные кураторы Киева насыщают Киев для атак на Крым. Атакованы объекты энергетики, транспортные развязки. Украина пытается выбить логистические маршруты доставки топлива в Крым. И, вот как заявлял уже и губернатор Херсонской области, и Запорожской области, проводят открытые террористические акты по минированию сухопутного коридора, который в том числе ведет на Крым. В связи с этим в Крыму появилась нехватка топлива, ограничена продажа, свободная продажа в Крыму и Севастополе. Топливо идет на первоочередные задачи для обеспечения коммунальных служб и транспорта, а также деятельность структур, силовых структур, которые обеспечивают безопасность полуострова. Об этой ситуации доложено, конечно же, нашему президенту. Президент поставил задачи навести порядок и обеспечить безопасность полуострова. Основная задача возложена на Министерство обороны Российской Федерации. Ну и, конечно же, мы понимаем, что мало сбивать дроны над Крымом. Надо уничтожать дроны на территории противника и в том числе пути подвоза этих дронов к местам их запуска. Поэтому надеемся, что и Министерство обороны покажет нашу мощь и нанесет соответствующие удар по террористическому режиму, как это было обещано уже многократно.
5: Местные жители как воспринимают? Какие сейчас настроения?
7: Вы знаете, настроения бывают разные. В большинстве своем местные жители относятся к ситуации спокойно и с пониманием. Им нужно знать, что за те неудобства, которые они несут, они как бы киевский террористический режим получит сполна. Мы должны понимать, что с 2014 года мы постоянно от украинских террористических формирований какие-то терпим неудобства. Они отрубили в Крым одномоментно свет, воду, осуществили грузовую, продуктовую блокаду, энергетическую блокаду. И совершенно не удивлены были, когда они вот предприняли террористические атаки на Крым с целью отрезать снабжение полуострова. Граждане все понимают. Да, бывают небольшие паники, связанные с тем, что люди стараются запастись продуктами, и когда большое количество людей покупает большое количество продуктов, то может быть и перекосы в их снабжении, но они быстро восстанавливаются. Вспомните ковидный период, когда люди, не понимая зачем, вдруг начали грести гречку. Когда, ну, ты, наверное, раз в месяц эту гречку пробуешь, если не раз в год, а тут люди брали десятками килограмм. Здесь также была изначально такая ситуация, но вот я и сегодня, и вчера был в крупных торговых сетях, никакой паники и ажиотажа сверхмерного нет, продукты есть на полках, и я думаю, что так и будет дальше. Главное сейчас это наладить логистику, дать достойный ответ террористическим атакам и возобновить в полном объеме жизнь на полуострове.
6: Но будет еще и скорректирован график поездов, которые курсируют между Крымом и Россией. Да?
5: Остается, и материком, да.
6: Да, и остается 7 ежедневных составов, которые будут действовать. Но есть ли какие-то альтернативные маршруты для пассажиров, чьи поезда уже отменили?
7: Ну, давайте понимать, что, видимо, сейчас это не одномоментно взяли, отменили поезда. Те пассажиры, которые на ближайшее время были куплены билеты, они, наверное, будут отправлены, рассажены по вагонам. Отправление будет осуществляться в целях безопасности из Керчи, потому что уже украинские террористы предпринимали атаки на поезда во время движения их по Крыму. И сейчас в целях безопасности поезда будут прибывать и убывать только со станции Керчи, а дальше развозиться автобусами. Видимо, трафик в Крым по объективным и субъективным причинам снижается. С этим и связано уменьшение количества поездов, которые будут приходить и уходить из Крыма. Для пассажиров остается еще автомобильное сообщение через Крымский мост, и автобусное сообщение также продолжает работать. У нас ходит большое количество автобусов, которые также везут пассажиров в Крым и из Крыма. Ну, надеюсь, сейчас все логистические проблемы, которые будут возникать в ходе реализации данной схемы, будут своевременно и быстро устраняться. Сейчас просто идет обкатка, как наладить сообщение между материком и Крымом.
5: Александр, у нас полминутки буквально. Вопрос с туристическим сезоном. Как сейчас экономика полуострова с этим справляется?
7: Ну, смотрите, определяются меры поддержки государства в отношении туристической отрасли. Я думаю, что те предприятия, которые находятся в белой зоне и осуществляют свои услуги легально и платят налоги, им будет оказана поддержка. Что касается всех крымчан, ну, это миф и заблуждение, что все крымчане заняты в курортном бизнесе. Малая часть крымчан работает в этой сфере. Остальные также работают и на социальных предприятиях, и на заводах, в различных сферах и услугах. Поэтому мы надеемся, что не сильно это скажется на всем полуострове, хотя заметно снижение туристического потока, но это прежде всего связано с объективными причинами. Угу. И в частности, глава Крыма издал указ о том, что закрыт пока и детский отдых, и спортивные мероприятия в Крыму, также для обеспечения безопасности. А все-таки и много детей ехало в Крым, и много по путевкам людей ехало в Крым. Сейчас это пока вот приостановлено, но я надеюсь, люди это все понимают, безопасность важнее всего.
5: Благодарим вас, Александр, за беседу. Очень надеюсь, что в Крыму обстановка наладится, потому что безумно люблю это место. Александр Талипов, советник главы Республики Крым, общественный деятель, блогер, был на связи со студией «Радио Спутник».

0: 25 июня Apple в одностороннем порядке удалила из своего магазина приложений все...
1: Без объявления войны буквально.
0: Да. Так как-то очень резко, неожиданно все сервисы ВКонтакте. Это затронуло десятки миллионов, наверное, да?
1: Да, не, наверное, точно. У нас много людей в сервисах ВК сидят. При этом пока сервисы уже скачаны, они работают.
0: Да, но, кстати, ВКонтакте подчеркнули, что компания никогда не находилась под санкциями. И в Кремле назвали это решение по меньшей мере странным даже.
1: Да, как будет развиваться ситуация, как ответит наша страна, удастся ли найти компромисс в этом чувствительном вопросе, обсудим вместе с президентом консорциума «Инфору», с экспертом в области информационной безопасности Андреем Масоловичем. Андрей Игоревич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Андрей Игоревич, скажите, пожалуйста, а какие меры может предпринять теперь наше российское правительство в ответ на это решение? И будет ли принимать?
2: Ну, я бы это отнес все-таки к уровню хозяйствующих субъектов. App Store обслуживает одну конкретную ветку информационных технологий, яблочную. Вот, соответственно, те, у кого не яблоко, ничего даже не заметят, что они там что-то кому-то запретили. Вот, действительно, решение, ну, само это решение болезненное, оно выходит на уровень страны. Вот, хотя не знаю, будет ли реагировать страна, но такого рода решения принимаются по одной из четырех причин. Первое, в каждой такой фирме, платформе есть отдел, который следит за соблюдением законодательства и внутренних регламентов. Здесь никаких нарушений нам не предъявляли. Второе, есть жалобы, которые этот отдел рассматривает внешне на то, что кто-то что-то не так сделал. Тоже нам о жалобах не сообщают. Ну и остается третье и четвертое. Либо было прямое указание от правительства штатов, или спецслужб, или регуляторов, или там соответствующих еще структур. Вот. Либо это самоцензура самого участника рынка, самого App Store. Вот. В общем, третье или четвертое. И в том и другом случае, это часть огромной политической войны. Нам надо понимать, что это не технический вопрос. То есть наши действия и шаги это не вернут. Вот. Поэтому мы можем... Единственное, что делать, раз нас пытаются ограничивать, и враг истерит, ну, значит, мы все делаем правильно. Аудитория растет, популярность наших заблокированных каналов растет, но надо ее наращивать. Переходить, а народу предлагать переходить на другие платформы.
1: Ну, то есть сейчас, грубо говоря, россиянам в ближайшее время не ожидать, что это все вернется на круги своя.
2: Это будет чудом, если что-то из этого включится, потому что, ну, согласитесь, когда одномоментно отключают десяток сервисов разных и очень массовых без объявления войны, вот это не вопрос какого-то торга или нарушения какого-то регламента. Это вопрос некой стратегии. Вот, и стратегия, ну, показывает, что значит наши ресурсы популярны. Ну и потом, если помните, это произошло через 2 дня после того, как там весь противник истерил, что самый дорогой бренд мира, самая дорогая франшиза мира в прокате – это «Маша и Медведь». Вот, сейчас Netflix продлил контракт еще на 2 сезона. Вот, то есть мы еще мягкой силой там завоевываем неокрепшие умы.
1: Андрей Игоревич, а не ожидать ли нам в таком случае одного прекрасного в кавычках момента, когда тоже по одной из вами же перечисленных причин в какой-то момент все айфоны превратятся в тыкву или же в кирпич?
2: В любой момент, хорошо, не в зажигалку.
0: Андрей Игоревич, вот,
2: нет,
0: мне кажется,
2: они уже шпионят, уже свинячат, там могут превратиться в кирпич в любой момент. Госструктурам очень рекомендую заблаговременно перейти на резервные позиции.
0: У вас наверняка Android, да, Андрей Игоревич? Вы очень воодушевлены.
2: Вот в руке Android, по одной из работ у меня Аврора. Угу. Вот, по другим работам есть даже всякая экзотика. То есть это зависит от задачи. Но не Apple сейчас в поле зрения нету.
0: Ну вот, а вообще, если так подумать, есть какие-то конкретные законодательные инициативы, которые могут быть предложены для защиты российских пользователей? Ведь действительно у миллионов людей Apple, телефон, что в этом делать?
2: А сейчас понять, что в руках оружие врага. Сейчас все, ну, начался... Мы сейчас живем в эпоху беспредела, мировое законодательство прекратило существование, он сегодня там объявили, что нефть наших танкеров будут продавать, вот, а потом еще и любые другие товары, которые смогут отжать. Вот, то есть это пиратство, мы скатились в такое цифровое средневековье, ну, значит, защищаться надо силой. Вот, благо, ну, а если нет своего, ну, создавать союзы, благо союзы такие есть. Вот, у китайцев есть решение, там, у других стран есть решение. На яблоке свет клином не сошелся.
0: А интересно, да, почему они так резко приняли это решение, и вообще никаких не было абсолютно предупреждений?
2: Сейчас, ну, это мое частное мнение, все, что сейчас происходит в мае-июне, а потом июле-августе, связано с тем, что в сентябре у нас выборы, и в Госдуму, и в, там, в 39 субъектах федерации еще там выборы глав этих республик. Угу. Вот, и перед выборами в июле-августе ожидается такое колоссальное раскачивание лодки через вражеские каналы. Поэтому они хотят, чтобы наши каналы обнулились, а наоборот вражеские заработали. Ну, а мы наоборот. Поэтому все, что происходит, это подготовка к июлю-августу, а не то, что там сейчас кто-то что-то не так сделал.
1: Вот он, ожидается бунт зумеров, которые остались без айфона.
2: Ой, я вас умоляю, вспомните бунт, когда был этот самый, как он, Роблекс назывался.
1: Роблекс, да.
2: Да.
1: Его же вернули.
0: Но его, кстати, вернули.
2: Да, нет, мы его вернули, когда поняли, что это спор хозяйственный, он правда там беспредельничал, он поправил то, за что его обвиняли. Вот, его пустили обратно.
0: Слушай, ну не вот, только
2: все
0: зумеры.
2: Все спокойно, но никого на улицах не видел, там народного бунта не было. Зумеры, как правило, крайне неохотно встают со стула.
1: Благодарим вас, Андрей Игоревич. Андрей Масолович, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности, был в эфире «Радио Спутник». Прежде чем к следующей теме перейдем, любопытная ремарка от слушателя. Есть ли хоть какие-то попытки переустановить на устройство от Apple сторонние системы? Вот это, кстати, как будто бы интересное направление, попробовать взломать эту ухваленную несокрушимую
0: если разберетесь,
1: защиту.
0: Пишите нам, потому что у нас Apple.
1: У меня не Apple, ничего не знаю. Все, переходим к следующей теме.

0: Ассоциация туроператоров России предупредила о новой мошеннической схеме, которая активизировалась в разгар туристического сезона. Аферисты звонят туристам, которые уже купили себе тур и требуют доплату. Объясняют они это тем, что якобы есть подорожание некое в отелях, и авиабилеты тоже подорожали. Затем они направляют жертв по фишинговым ссылкам. Подробнее будем разбираться об этом с вице-президентом Российского союза туриндустрии Георгием Моховым. Георгий Автандилович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, слышите нас?
2: Да, слышу.
0: Георгий Автандилович, скажите, пожалуйста, откуда вообще мошенники получают данные о туристах и их поездках?
2: По всей вероятности, утекла у кого-то база данных, потому что, чтобы осуществить такую операцию, нужно не только иметь контактные данные туристов, но нужно знать, что они купили, куда они летят, сколько это стоит, от какого туроператора. Ну, иными словами, это не банальное какое-то мошенничество с сплошным обзвоном. Это целенаправленное, точечное действие. И это может свидетельствовать только о том, что где-то утечка произошла персональных данных и данных о проданных турах. Это может быть какой-то агрегатор, это может быть туроператор, это может быть какая-нибудь посредническая платформа. То есть мы такой информации пока не имеем.
0: А вот туры сейчас знают о происходящей ситуации, и они могут предпринять какие-то меры для защиты клиентов от этой схемы? Или это вообще не в их поле действия?
2: Ну, когда большой масштаб продаж, а у крупного туроператора это тысячи ежедневно, конечно, каждого туриста предупредить, обзвонить физически невозможно. И здесь туристам нужно самим проявлять осмотрительность. И если подобного рода и приходит к ним запрос по какому-то мессенджеру или телефону незнакомому, нужно связываться со своим менеджером, с компанией, где вы приобретали, если это агрегатор, то со службой поддержки, ну, то есть удостовериться в том, что действительно что-то такое произошло, и уж тем более не производить переводы денежные по каким-то ссылкам, а платить только через платежное приложение своего банка, это позволит чарджбэк сделать в случае необходимости и вернуть деньги.
1: А вообще такая ситуация реальна, чтобы вот оплатили тур, тут что-то произошло, что-то подорожало, и к нам уже реально настоящий туроператор обращается с вот таким вот вопросом? Или это исключительно мошенники только так делают?
2: Бывают такие ситуации, ну, по крайней мере, в связи с подорожанием топлива иногда выставляют к доплате топливные сборы, если еще не полностью, не стопроцентно оплачены туры. Иногда, если только авансы внесены и увеличился курс валюты, тоже доплаты иногда требуются. Ну, то есть, эта ситуация не из ряда вон выходящая. Такое случается и в реальной жизни.
0: Георгий Автандилович, а есть ли какие-то конкретные, может быть, такие очень четкие правила, по которым турист сможет отличить звонок от мошенников от звонка реального туроператора?
2: Я так полагаю, таких четких правил не существует, и не только в туризме, но и во всех остальных областях. То есть это мошенничество с высоким уровнем подготовки и высокой технологией. И люди, особенно уже в эйфории отдыха, они просто иногда не включают рациональное мышление и что-то быстро совершают, какие-то импульсивные действия.
0: Ну да, это действительно так и есть, особенно если позвонили в какой-то момент, когда человек очень сильно занят, чем-то отвлечен, и да, попасться очень легко. А есть ли какие-то вам известные мошеннические схемы, о которых сейчас мы могли бы предупредить наших слушателей?
2: Сейчас, ну, по крайней мере, в сфере индустрии туризма наиболее распространенное мошенничество – это фишинговые ссылки, фишинговые сайты, и в основном это происходит через какие-то закрытые группы в социальных сетях, иногда группы даже домовые, школьные, по каким-то интересам. Там появляются новые люди, втираются в доверие, потом пишут: ой, у нас тут горящий тур, вот завтра кто-то снялся из группы, вот быстренько мне на карту денежки переведите. И вследствие того, что группы закрыты и люди вроде бы друг другу доверяют, вот они реагируют на такие предложения. То есть у нас большая часть мошенничества происходит почему-то именно в закрытых сообществах.
1: Да, благодарим вас, Георгий Автандилович. Георгий Мохов, вице-президент Российского союза туриндустрии, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мы в очередной раз убеждаемся, что быть бдительными нужно всегда, даже когда, казалось бы, ты уже отработал положенные дни до отпуска, уже весь на чемоданах ты хоть находишься, все равно любой звонок может стать подозрительным.
0: И очень важное правило, я сейчас вспомнила, очень важно перезванивать этим людям. То есть если вы, у вас закрались какие-то сомнения, всегда перезванивать. Потому что мошенники, как правило, не отвечают на эти звонки. Да. Михаил Алимов.
1: Лесо Хабалова для вас работали. Выпуск новостей.

0: Страна героев. Жаслан Базаржапов. Разведка – один из краеугольных камней успешно проводящейся спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Усилия разведчиков способствуют тому, что она идет по плану, а все поставленные задачи решаются в строгом соответствии с графиком. Группа военных, в составе которой действовал сержант Жаслан Базаржапов, занималась поиском позиций противника. В лесополосе наши бойцы засекли вооруженных украинских диверсантов, обустраивающих огневую точку. В ходе боя сержант Базаржапов уничтожил пулеметный расчет. Противник численно превосходил и попытался окружить российских военнослужащих. Нужно было отходить. Прикрывать отход группы поручили Жаслану Базаржапову. Ведя прицельный и грамотный огонь из своего оружия, он ликвидировал пулеметный расчет на пикапе. Сержанту удалось вывести из строя еще нескольких ВСУшников. Действия врага были скованы, его наступательный пыл убавился. Однако неонацисты пытались преследовать российских военных. Жаслан, отходя, одного за другим уничтожал преследователей. В это время наши бойцы сумели создать линию обороны и нейтрализовать приблизившегося к ней противника. Смелость и отвага Жаслана Базаржапова позволила пресечь деятельность ДРГ. Страна героев. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет. Камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
5: Они как будто с другой планеты.
6: Дают непонятные сигналы.
7: Выглядят очень странно.
8: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». В одном черном-черном.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 16 часов, в Сухуме столько же, во Владивостоке 11 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Глава МИД России встретится с главой Международного комитета Красного Креста. Россия закрывает генконсульство Румынии в Санкт-Петербурге. Правительство выделит дополнительные средства на пенсии в Донбассе и Новороссии. Подробности далее. Глава МИД России Сергей Лавров 1 июля проведет встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спаляричем. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Она отметила, что отдельное внимание будет уделено практическим аспектам взаимодействия России и комитета в контексте украинского кризиса, включая верификацию данных о преступлениях киевского режима. Россия в ответ на действия Румынии объявляет персоной нон-грата генерального консула Румынии в Санкт-Петербурге и закрывает в этом городе румынское генконсульство. Об этом говорится в сообщении МИД России. Ведомства подчеркнули, что данная мера является ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанции и объявление его руководителя персоной нон-грата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что румынскому послу будет объявлено об ответных действиях российской стороны в связи с закрытием генконсульства в Констанции. Россия озабочена военной активностью Южной Кореи и США вблизи границ КНДР. Это провоцирует рост напряженности на полуострове и в регионе. Москва призывает Сеул отказаться от политики давления и санкций в отношении Пхеньяна. Об этом говорится в сообщении российского МИД по итогам встречи посла Республики Корея Ли Сок Пэ с замглавы МИД России Андреем Руденко. Кроме того, как уточняется, стороны обсудили и некоторые вопросы двусторонней повестки дня. США пока не определили объем помощи Венесуэле после землетрясения и в первую очередь намерены сосредоточиться на поисково-спасательных работах. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. При этом он добавил, что президент США Дональд Трамп полностью привержен поддержке Венесуэлы после разрушительного землетрясения, которое унес жизни по меньшей мере 164 человека, а более 900 получили ранения. Минпросвещение России разрабатывает новые атласы и контурные карты для изучения географии в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Он отметил, что новый учебник по географии появится с 1 сентября 2028 года. Он должен быть написан в течение этого года, а апробация запланирована на следующий год. Финляндия выделяет 40 миллионов евро на закупку американского вооружения для Украины, сообщила Минобороны Республики. Уточняется, что это пройдет в рамках инициативы «Пёрл». Она, напомню, создана Соединенными Штатами и НАТО и не предусматривает оказание США прямой военной поддержки Украины. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны. Правительство России выделит дополнительно около 6,5 миллиарда рублей на выплату региональных пенсий жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он уточнил, что на повышение надежности жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах правительство направит почти 1,5 миллиарда рублей. Средства пойдут на закупку смазвалов, экскаваторов и погрузчиков. Это все главные новости к данной минуте. Следующий выпуск на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. А больше информации читайте и слушайте в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Рекламно-информационная программа «Проезжая часть» на радио «Спутник».
2: У микрофона Федор Буцко. Здравствуйте. И сегодня я не один в студии. Рядом со мной наши друзья и коллеги. Это автоэксперт Дмитрий Смирнов.
3: Здравствуйте.
2: Наш любимый автоэксперт Юрий Сидоренко.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Хотя

0: Юрий всегда подчеркивает, что он не автоэксперт, а что он настоящий автомеханик. Именно поэтому он сегодня здесь. И рядом со мной заместитель генерального директора московского представительства компании «Супротек» Евгений Кудрявцев.
1: Здравствуйте.
0: Друзья, этой дружной компанией мы собрались для того, чтобы поговорить об очень приятной теме, о путешествиях. Вот, путешествиях на автомобиле. Это, наверное, то, что лично мне доставляет максимум удовольствия. Я, по крайней мере, поездки на машине люблю больше, чем на любом другом виде транспорта. Потому что это свобода, и можно самому придумать себе маршрут, проехать по нему, увидеть достопримечательности, познакомиться с городами, познакомиться с селами, посмотреть, как живут люди. Это замечательно, и все это можно успеть даже за там, недельный отпуск, например. Да и затраты на такое путешествие зачастую оказываются меньше, чем если вы выберете самолет, поезд или другой вид транспорта. Но для того, чтобы все прошло гладко, нужно сначала подготовиться к этому автопутешествию. Я знаю, Юрий, что ты ездишь много. Давай, может быть, начнем с твоего опыта. Как правильно подготовиться к путешествию на автомобиле?
2: Ну, я езжу не просто много, а очень много, будем так говорить. Особенно по съемкам я езжу и так, с семьей путешествую. Конечно, первое, что, ну, все пишут в интернете по поводу того, что надо самому быть готовым, надо понимать расстояние, которое вы будете проходить, пройдете ли вы его. Если вы его сразу же не проходите, вот эти вот, знаете, ошибочная история, ну, там, что там ехать 1800 километров? Ну, 1800 километров для некоторых людей это 3 дня. Для меня, например, 2 дня. Я еду всегда 2 дня. То есть а кто-то едет один день и успевает. Вот Дмитрий, например, он как-то успевает приезжать быстрее, чем я еду на поезде. Ну, как-то вот так вот. Это основное. И что мне, знаешь, что мне нравится, когда в интернете пишут? Первое, что надо сделать, это технически подготовить машину. И дальше начинают рассказывать, что надо взять с собой. Вот, что надо взять с собой, мы понимаем то, что там большой список. А технически подготовить машину, вот на этом никто не останавливается. А это один из важных аспектов автомобильного путешествия, потому что если машина не будет подготовлена, то можно просто превратить это путешествие в квест по автосервисам и по вызову автоэвакуаторов и так далее. Вот я думаю, что давайте мы вот конкретно сейчас остановимся именно на технической подготовке автомобиля и как ее упростить, как ее провести, может быть, даже не самому, а чтобы знать, что в сервисе должны посмотреть. Не все сервисмены знают, что надо смотреть.
0: Итак, я хочу понять, готов ли мой автомобиль к автопутешествию. На что мне в первую очередь смотреть?
3: Во-первых, надо понимать, какой километраж вы готовы проехать, да? То есть, если это в пределах 3000 километров, да, и понятно пункт назначения, да, то есть крупный какой-то город, что там есть инфраструктура, где, возможно, будут какие-то запчасти, да, это хорошо. Но если нету конечной точки, да, или где-нибудь там вглубь России, там в сторону Владивостока, где зачастую даже связи нету, да, а вот здесь надо подготовиться достаточно хорошо, да, либо в горы вы хотите поехать. Первое — это посмотреть, когда последний раз вы меняли масло, да, сколько вы уже проехали, сколько вам осталось до замены. Пробег вмещается до замены или нет? Если у вас путешествие больше 10 тысяч километров, ну, то есть вы едете до Владивостока, то в Владивостоке, конечно же, есть и фильтра, и масла, и вы можете там обслужить свой автомобиль. Ну, либо возьмите с собой как запасной, чтобы поменять там масло и вернуться. Если же таких конечных пунктов нету, где можно произвести этого, то, конечно, лучше поменять масло перед долгой поездкой, проверить приводные ремни. Если есть ремень ГРМ, обязательно надо проверить его состояние, потому что обрыв ремня ГРМ ни к чему хорошему в дальнем путешествии, особенно с семьей, не приведет. Второй немаловажный или третий немаловажный аспект — это, конечно, система охлаждения. Это и термостат, и забиты-не забиты радиаторы, исправность кондиционера, системы кондиционирования. И, соответственно, проверить еще масла в коробке передач, если она не менялась давно, о редукторах. Тормозные колодки немаловажно, если вы в горы собираетесь, это с вас осталось там 20-30%, лучше поставить свежие колодочки и быть уверены, что тормозная система вас не подведет на крутом спуске, тем более машины будут груженные. Вот. И, конечно, позаботиться о той системе, которую все всегда забывают. Это, конечно, топливная аппаратура. Немаловажно, потому что в зависимости от регионов, в зависимости от заправок, можно попасться все-таки на не очень качественное топливо, тем самым вывести свой автомобиль из строя точно так же, как и при обрыве игры.
0: Не очень качественное топливо — это такой бич, который может коснуться каждого, и это действительно очень неприятно. А можно ли как-то подстраховаться на этот счет?
2: Конечно, не можно, а нужно страховаться. Ну, во-первых, надо с собой обязательно брать запас топлива. Я всегда вожу с собой 20 литров канистру специальную, она у меня такая пластиковая, автомобиль. Она узкая, и ее очень удобно положить. Каждому надо смотреть, какую удобно свою машину запихнуть. Но при этом я обязательно страхуюсь как. То есть я с собой беру, ну, я использую Супротек, как бы я этого не скрываю, я с собой беру как раз очиститель топливной системы. обязательно он со мной. Естественно, состав СГА, я езжу на бензине, вот, поэтому у меня состав СГА. Я тоже заливаю как раз его в бак так, при каждой заправке.
0: Евгений молчит, а на самом деле это вопрос к нему. Вот Юрий говорит, что использует систему для поддержки топливной системы, использует специальные составы Супротек. Для наших слушателей, что это за составы, как они работают и где их приобрести?
1: Начнем с того, что у нас есть достаточно широкая линейка продукции. У нас есть отдельная линейка триботехнических составов, которые позволяют защитить любые агрегаты в автомобиле. Это и двигатели, и гидроусилители руля, и коробки, раздаточные, все что угодно. И есть также у нас целая линейка автохимии, которая как раз в себя включает и очистители топливной системы разового применения, которые достаточно применять там один раз в ТО. И как раз вот составы, про которые говорил Юрий, это составы СГА и СДА, составы постоянного применения, которые вы заливаете на каждой заправке. И при использовании данных составов вы сможете обезопасить свою аппаратуру топливную в первую очередь от некачественного бензина и также поддержать ее от дополнительного износа. То есть у вас вся аппаратура будет работать по номиналу. Нашу продукцию можно приобрести в наших фирменных шоурумах. Это есть наше представительство магазины в таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Москва, Казань, Новосибирск, и также в нашем интернет-магазине. Всю информацию можно получить по телефону 8 800 200 ровно 0661. 8 800 200 ровно 0661. Звоните, и наши технические консультанты смогут вам по телефону подобрать состав на ваш конкретный автомобиль, расскажут, как работает наша технология и где ее можно приобрести. Помимо наших фирменных магазинов и интернет-магазина, также мы представлены практически во всех розничных магазинах автозапчастей. Это и крупные, и маленькие локальные сети, и сети федерального масштаба, вплоть до гипермаркетов и сетевых СТО. Всю информацию можно получить на сайте suprotec.ru, либо по телефону. Также хочу отметить, что до 30 июня во всех наших фирменных шоурумах и интернет-магазине действует скидка 20% по промокоду «Спутник». То есть достаточно будет прийти к нам в шоурум, сказать кодовое слово и получить скидку 20% на трибосоставы и химию, как раз про которые мы сейчас вот и говорим.
0: Юрий, я знаю, что в твоих путешествиях ты ездишь на машине, у которой с помощью трибосоставов «Супротек», других составов «Супротек» обработано довольно много деталей. А, кстати, что именно в твоем автомобиле обработано?
2: Рассказываю прям поочередно. Первый, конечно, двигатель. Это самая важная часть, сердце машины. То есть он у меня полностью обработан триботехническим составом.
0: И что это дает?
2: Это дает как раз в парах трения довольно плотную пленку, более плотную пленку масляную.
0: А если попроще, для тех, кто не хочет знать про пары трения и про пленку, что это дает вот... Ну, мне просто как водителю, как автовладельцу.
2: Двигатель начинает работать мягче, это точно. Второе, естественно, снижается шумность. У меня, потому что машина, на которой он шумит постоянно, шумел. Сейчас он уже не шумит, но это чувствуется сильно. Если ты перестаешь обрабатывать, потом, естественно, он начинает подшумливать. Дальше снижается расход топлива, это точно совершенно, потому что все бегает нормально. Вот. Но, естественно, ресурс. Ресурс у меня у мотора уже там 250 тысяч.
0: То есть 250 тысяч твой российского производства мотор прошел без капремонта?
2: Без капремонта, и я сейчас его не ремонтировал. То есть все, он так и остался на 250, пока все в порядке. Там, причем, я сделал ролик такой жесткий, и после этого... Ну, сейчас посмотрим, что будет с ним. Ну, пока все в порядке.
0: Ну, четверть миллиона для этого мотора — это уже хороший, очень хороший результат.
2: Дальше очень важный момент — это, конечно, гидроусилитель руля, про что все забывают. Ребята, это та часть, которая неожиданно выходит из строя, и она стоит дорого. Вот он у меня обработан тоже составом Супротек. Естественно, все редуктора, коробки, раздатки, все у меня обработано составами Супротек. Они так и называются. Но Женя, если что, расскажет конкретно про какой состав, вам все подскажут, если надо. И сейчас вот получилось так, что в некоторые части обработал еще триботехнической смазкой универсальной Супротек. Уже, ну, вообще то, что говорю, шруса надо обрабатывать, у меня их нету. У меня есть там другие части, которые можно прошприцевать и, естественно, обработать именно этими составами. И все в порядке. Та часть, которую я уже говорил, то, что я вообще рекомендую всем делать, я показал это на собственном опыте, когда ехал из Владивостока в Москву на другой машине, не на своей. Это, конечно, топливная система. Там была четкая экономия, во-первых, я получил, и машина у меня ехала идеально. Вот это был очень важный момент. А заправлялся я, извините, там иногда на таких заправках, на которых я бы, может быть, даже бы никогда бы не заправился. Ну, просто, как Дима сказал, там реально вариантов нет. То есть следующая заправка через 200 километров. Все.
0: У Юры такой настоящий брутальный внедорожник российского производства, который он эксплуатирует правильно. Ну, то есть в том смысле, что внедорожнику положено быть внедорожником. дорог бывать, по крайней мере. Вот Юрий это делает. Дима, я знаю, правит колесницей совсем другого рода. У Дмитрия большой немецкий автомобиль породистой марки. А вы тоже обрабатываете что-то в своем автомобиле?
3: К сожалению, для немцев, да. Почему, к сожалению? Потому что количество затраченных запчастей на содержание этого автомобиля сократилось, ну, как минимум раз в 5. Учитывая достаточно большой опыт с 2012 года продукции компании «Супротек», я использую не только в своих автомобилях, но и в тех парках, в которых я консультирую, больших транспортных предприятий, а у них машины там от 500 до 7000 единиц, извините, да, и что такое ресурс, я как раз могу пощупать. И это очень интересно наблюдать, как на протяжении года меняется просто состояние парка, да, а меняются регламенты обслуживания. И вот это вот, когда ты наблюдаешь, вот этот ресурс ты можешь пощупать, когда у тебя там техника в месяц по 2 ТО делает, а это 20 тысяч километров пробега, не учитывая моточасов, и выходит на капитальный ремонт через 3 пропущенных капитальных ремонта. То есть не в 300 тысяч, да, а в 900 тысяч километров.
0: Есть такие примеры, когда есть у вас обычная легковая машина, да, в ваших парках служит такое количество километров?
3: Километров, да. Это не учитывая моточасы. Моточасы, если прибавить, там еще можно, наверное, 300 тысяч километров пробега.
0: Это автомобили, обработанные трибосоставами.
3: Трибосоставами, да. Начиная с 2018 года начали обрабатывать, и количество капитальных ремонтов с 600 в год сократилось до 2.
0: До 2?
3: До 2.
0: Прекрасная статья. Я тоже так хочу. Женя, а что нужно делать с автомобилем? И вообще, что значит обработан двигатель по технологии Супротек? Я просто понимаю, что если у нас в студии из 4 человек двое очень, ну, не вылезают из автосервиса, двое практиков, да, которые очень много машин перечинили, переломали и снова починили, то для них, наверное, вот эта обработка — это пару пустяков. А для просто обычного человека как обработать двигатель составом Супротек, чтобы тоже никаких капремонтов и чтобы 900 тысяч километров пробега?
1: Ну, здесь все достаточно просто. Начнем с того, что для каждого агрегата есть свой триботехнический состав. То есть то, что касается ДОС, там есть линейка у нас составов «Актив плюс», «Актив стандарт», либо линейка «Макс» для тяжелой техники. То есть там обработка и подбор состава будет отличаться в зависимости от объема двигателя и объема масляной ванны. А сама обработка триботехническим составом несложная, в принципе, для любого автолюбителя. То есть после подбора состава на ваш автомобиль вам нужно будет всего лишь тщательно размешать флакончик с триботехническим составом и залить ее в заранее прогретый двигатель через массозаливную горловину. То есть, в принципе, с этим справится любой автовладелец. Далее автомобилю нужно будет поработать, либо сразу же на нем куда-то поехать. Вот. Это и будет обработка в один этап. Соответственно, количество этапов зависит от того, какой пробег на автомобиле. Если автомобиль новый, пробег небольшой, ну, до 50 тысяч километров, то обработок будет 2. То есть нужно будет дважды залить в двигатель. Один флакончик, так как я сейчас рассказал, на прогретый двигатель до его замены регламентного ТО, до замены масла, соответственно, за 1000 километров заливаем первый флакончик, далее меняем масло и заливаем точно так же второй флакончик. Если пробег большой, то потребуется еще один флакон на следующее ТО, то есть через 10-15 тысяч, в зависимости от того, как вы проводите регламентное ТО, вы заливаете третий флакончик. На этом все. То есть вот так выглядит обработка двигателя. Либо в 2 этапа, либо в 3 этапа. Состав нужно будет подобрать либо на нашем сайте suprotec.ru, либо по телефону номер 8 800 200 ровно 0661, 8 800 200 ровно 0661. Также на нашем сайте suprotec.ru есть калькулятор подбора, вводите свои характеристики по вашему автомобилю, и вам онлайн сразу будет подобрано по всем узлам и агрегатам. По остальным узлам точно так же проводится обработка, то есть есть состав АКПП для автоматических коробок, МКПП, состав Супротек редуктор и то же самое состав Супротек ГУР. То есть на каждый узел есть свой определенный трибосостав. Здесь все достаточно просто.
0: Я понимаю, что сегодня многие думают не о том, как лишние деньги потратить, а скорее о том, как сэкономить, в том числе и на обслуживание автомобиля. Здесь, конечно, нужен какой-то разумный баланс. Наверное, колеса азотом накачивать не обязательно. Да, вот подумать о том, чтобы двигатель долго и исправно служил, нужно. И здесь один из вопросов, вот как бы на составах Супротек, это дополнительные траты, насколько быстро они могут себя окупить?
2: Ну, это нельзя назвать дополнительные траты ни в коем случае. Это продление ресурса, которое мы можем пощупать только через какое-то время. Пробежав потом, когда вы поймете, что, ну, Дима проще его почувствовал, а я могу сказать по клиентской базе. Когда вы поймете, что вам не надо капиталить мотор через 250 тысяч, который, в принципе, уже надо было перебрать, тогда вы поймете, что он работает. Вот. Ну, помимо тех вещей, которые вы получите почти сразу же. Это не лишнее вложение, потому что это не такое большое вложение. Если кто думает, что Супротек, на него сила, надо постоянно подпитываться, нет. Вот то, что Женя рассказывал, это вообще-то обработка на 50-60 тысяч. Ну так-то, на всякий случай. А после этого надо, ну, сделать еще одну обработку, ну, либо в этот автомобиль продадите. Так что ни о каком дополнительном вложении, ну, это неправильная фраза. Это скорее даже вам сэкономят потом на ремонте, это точно совершенно.
0: И вернемся к теме основной нашей программы, это путешествия. И, конечно, очевидно, что надо как минимум масло поменять, если у вас подходит срок ТО. Вот если, например, впереди, там, скажем, поездка на 2000 километров, а вы после последней замены масла проехали, ну, не знаю, тысячи, скажем, 7. Дмитрий, вы бы рекомендовали уже в этот момент менять масло?
3: Я бы порекомендовал, потому что поймите, что не только пробег, но еще моточасы. А вдруг пробка? Вы куда-то решите еще поехать, да? И вы будете думать, а я вот масло не поменял. А как оно сработает, да? А если еще и масло залито не очень качественное, да, либо...
0: Либо там, хуже того, контрафакт или подделка.
3: Контрафакт или подделка, да, то есть это прямой износ двигателя, да. Хорошо, если двигатель был обработан трибосоставами, и этот износ он возьмет на себя, трибосостав. Но я бы, конечно, поменял. Потому что вдруг... Придет желание поехать дальше.
0: Поехать дальше, да, это хорошее желание, летом это всегда приятно. А вот по поводу масла, да, и по поводу подделок, что очень важный момент, не купить подделку. А вот, скажем, я знаю, ведь масло есть и у компании Супротек моторное. Вы же выпускаете сейчас?
1: Все верно, да, у нас есть целая линейка моторных масел. Есть линейка моторных масел Супротек Комфорт и Супротек Атомиум.
0: То есть Комфорт — это то, что более доступное, да, а Атомиум — это уже премиальное масло.
1: Да, это полностью синтетические масла, на ПАО без гидрокрекинга. То есть у нас есть линейка 5W30, 5W40, и сейчас вот появилось 0W20 масло.
0: И эти масла вы производите сами?
1: Да, все верно, это наше полностью производство.
0: И где они продаются? Тоже в ваших шоурумах? Как подобрать это масло? Как купить? И, кстати, нет ли у вас подделок уже? Не подделывают ли вас?
1: Данное масло, естественно, представлено во всех наших официальных шоурумах, о которых я уже говорил, есть в крупных городах, там Москва, Санкт-Петербург, Казань и прочее. Все можно ознакомиться на нашем сайте. Также масло продается и на маркетплейсах, в наших фирменных магазинах. Более того, чтобы исключить какой-то риск подделок и контрафакта, все наши официальные торговые точки представлены на нашем сайте. Есть отдельный раздел, где купить, где находится вся актуальная информация о том, куда мы поставляем свою продукцию. Также можно всегда позвонить нашим техническим консультантам и удостовериться, что данная точка является нашим официальным представителем, и продукция там оригинальная. А номер для связи 8 800 200 ровно 0661.
0: Ну что, впереди лето. Дмитрий, вы куда соберетесь? Куда поедете?
3: На Алтай.
0: На Алтай? За рулем?
3: Конечно. А как по-другому? Получить истинное удовольствие от гор и второе удовольствие от движения.
0: От движения. Так, вы свою машину подготовили? Или это как называется? Сапожник без сапог? Знаете, вот это. Всем подготовил, всем рассказал, а о себе-то забыл.
3: К сожалению, для всех хейтеров у меня машины всегда готовые, потому что, зная себя, мне долго собираться не надо. Только поставьте точку, куда ехать.
0: Юрий, а у вас какие планы?
2: Я, как обычный человек, как обычный потребитель себя веду, я машину готовлю под поездку. У меня получается так, то есть, ну, я ее всегда подготавливаю, начинаю даже на своей машине российского производства подготовку минимум за 2 недели, потому что перебои с запчастями бывают на всех машинах. Так что я начинаю готовить заранее. На неготовой машине я никогда не еду.
0: А вот эти присадки СГА и СДА, мы сегодня уже коротко о них сказали. Я просто с ними был знаком еще до того, как познакомился с компанией Супротек, потому что я помню, что вот раньше, когда берешь машину в пресс-парке, ну, какого-нибудь Ягуар, тебе говорят, вот у нас в багажнике такие небольшие флакончики, вы когда на заправке будете, вот перед тем, как пистолет вставлять, достаете там 50 или там 100 миллилитров, выливаете эту бутылочку в бак, а уже потом заправлять. Пожалуйста, делайте так, чтобы была защищена топливная система. Если я правильно понимаю, вот составы Супротек, они, ну, такие же, действуют аналогичным образом, как раньше бы там был.
3: Аналогичным образом действует, совершенно верно, только компания Супротек учитывает специфику эксплуатации автомобилей в России. Они сделаны под наше топливо, не под европейское, под наше топливо. Поэтому вы получаете максимальную защиту даже импортного автомобиля.
0: Правильно ли я понимаю, что вот если, ну, не дай бог, конечно, но всякое бывает, доведется залиться, ну, не очень качественным топливом. Может быть, оно было сделано не по той технологии, может быть, не соблюдено октановое число, может быть, в емкость там просочилась грунтовые воды на заправку. Ну, мало ли, чего только не бывает. Правильно я понимаю, что вот этот небольшой флакончик Супротек СГА для бензиновых моторов или СДА для дизельных моторов не даст выйти из строя чему-то очень дорогому в топливной системе?
3: Совершенно верно. В составе СГА и СДА существует трибосостав, добавлен также, который защищает пары ветрения и уменьшает вероятность того, что топливная аппаратура выйдет из строя. Понятно, что если вы заедете в море по крышу...
0: Ну хорошо, давай не будем совсем экстремальных случаев.
3: Это я про джиперов.
0: Про джиперов.
2: Мы не заезжаем в море по крышу, давайте. В грязь бывает?
0: Нельзя, экологи будут против, если кто-то заедет в водоем на автомобиле, это сделать не надо.
2: И все покатушки, кстати, между прочим, проходят с разрешения администрации.
3: Ну, согласованно.
2: Конечно, обязательно.
3: Молодцы.
0: И, собственно, вот этот СГА, СДА, вот, допустим, на Алтай, если ехать, сколько надо флаконов с собой взять?
3: Поскольку у меня машина потребляет достаточно мало топлива, мне хватает всего лишь 2 баков доехать до Алтая. Поэтому у меня уходит 2 флакончика. На остальных машинах, ну, я стараюсь пользоваться при каждой заправке, получаю бонус где-то 1,5 литра минус. То есть вот я сейчас ездил в Минск, а у меня средний расход составил 4,5 литра.
0: Это учитывая, что у Дмитрия вообще-то на секундочку машина представительского F-класса.
3: 740-я, да. 4-литровый дизель. Очень доволен. На одном баке я съездил туда-обратно.
0: И, собственно, ведь эти флаконы, они стоят совсем недорого. То есть если вы, например, подъезжаете к заправке и видите, что есть бензин обычный, а есть такой улучшенный, он у всех по-разному называется. Правильно я понимаю, что можно заправлять тогда обычный бензин,
3: да,
0: доливать этот флакон, и, по сути, у вас получается такое улучшенное топливо?
3: 100%. Улучшенный, вы будете об этом точно знать, что у вас точно находится улучшенный. А что с того пистолета нальется, неизвестно.
0: А, Евгений, скажите, а проводились какие-то испытания, что вот эта система, вот в том числе присадки СГА, СДА для топлива, что трибосоставы для двигателя, для коробки передач, что они безопасны для любого автомобиля?
1: Конечно, проводились и продолжают проводиться. У нас на нашем сайте suprotec.ru есть отдельный раздел, который называется «Сертификаты и акты испытаний», где можно со всем ознакомиться. То есть они проводились и на различных предприятиях, и в различных исследовательских институтах. Довольно большой объем информации. Кому будет интересно, может все досконально узнать и
3: ознакомиться.
1: Да.
0: Хорошо. Все, кто хотят всерьез погрузиться в вопрос, почитать документы, почитать результаты лабораторных анализов. Сайт Suprotec.ru.
1: Да, сайт Suprotec.ru. И, соответственно, всегда можно позвонить по телефону нашей горячей линии номер 8 800 200 ровно 0661. 8 800 200 ровно 0661. Наши консультанты смогут подсказать вам по технологии обработки, о том, как обрабатывать, о том, где приобрести. И более того, напомню для наших слушателей, что до конца июня скидка 20% по промокоду «Спутник» в наших официальных интернет-магазинах и, соответственно, в наших фирменных магазинах-шоурумах в крупных городах.
0: Ага. Ну и напоследок еще пару вопросов. Значит, у компании «Супротек» есть моторное масло. Есть 2 линейки. Бюджетное моторное масло, просто хорошее, и такое вот привилегированное моторное масло. Если использовать такое моторное масло, нужно ли еще добавлять туда триботехнический состав?
1: Конечно, нужно, и это наша обязательная рекомендация — использовать качественное масло и обрабатывать свой автомобиль триботехническими составами.
0: Известно, что трибосоставы Супротек работают там, где детали сделаны из железа или железосодержащих сплавов. А если, например, блок двигателя алюминиевый, ну, скажем, как у автомобиля Солярис, есть ли смысл использовать трибосостав для двигателя?
1: Есть, конечно. Обрабатываются те детали, где есть, соответственно, черные металлы, и там, где есть трение. То есть может пойти обработка колец в том числе, вот, и всех других подходящих под обработку материалов.
0: Друзья, спасибо большое. Я думаю, что за ответами на остальные вопросы лучше всего обращаться на сайт suprotec.ru. Ну, а мы прощаемся с вами и желаем вам замечательных летних путешествий.
1: До свидания.
2: Все, друзья, всем удачной дороги.
0: Всего вам доброго.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
3: Вы должны это услышать.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Москва осуждает решение Генсека ООН Антонио Гутерреша оставить Россию в списке нарушителей прав детей на Украине. Этот шаг является политически мотивированным и не имеет под собой никаких доказательств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, недоумение также вызывает отсутствие ВСУ в этом списке. Захарова подчеркнула, что Москва призывает Генсека ООН отказаться от политизации этого чувствительного сюжета и строго придерживаться принципов непредвзятости, объективности и беспристрастности. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что встречался в Минске с представителями Владимира Зеленского. Их он просил передать представителям главы киевского режима, что качество войны изменится, если втянуть в нее Белоруссию. Он призвал Киев договариваться по-человечески, а не пылить и кричать. Помимо прочего, Лукашенко заявил, что Минску втягиваться в украинский конфликт не нужно, при этом добавил, что в любой ситуации Белоруссия будет рядом с Россией. Двое мужчин пострадали при обстреле ВСУ Васильевского муниципального округа. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, есть разрушение гражданской инфраструктуры. В данный момент опасность повторных ударов в регионе сохраняется. Великобритания выделит 380 миллионов долларов на поставки обогащенного урана Киеву и поддержку Украины. Об этом сообщило британское министерство иностранных дел. Кроме того, как уточняется, финансирование также будет направлено на поддержку судебной системы Украины, в том числе для преследования лиц, совершивших военные преступления. При этом не уточняется, касается ли это боевиков ВСУ. Судья одобрил перенос слушаний по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро с 30 июня на 22 июля. Это следует из судебного документа. На 30 июня неподалеку от Нью-Йорка запланирован матч чемпионата мира по футболу. Проведение этого мероприятия с участием десятков тысяч болельщиков рядом с местом судебных слушателей, очевидно, стало главной причиной переноса слушаний. Напомню, Мадуро был захвачен военными США 3 января. Он и его жена обвиняются в заговоре с целью якобы наркотерроризма. Минкульт Молдавии опубликовал список артистов из России, чьи выступления и гастроли на территории этой республики не рекомендованы. Соответствующий документ, размещенный на сайте ведомства, содержит перечень из 26 имен и коллективов. В него вошли популярные российские исполнители музыкальной группы, среди них в том числе «Ленинград», «Руки вверх», «Баст», «Леонид Агутин» и «Диджей Смэш». Организаторам концертов рекомендовано запрашивать мнение министерства до старта продажи билетов, чтобы избежать ситуации, угрожающих проведению мероприятий. Это все к данной минуте. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте Макс канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: В студии Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всех приветствуем.
6: Всем здравствуйте. Миша, привет еще раз. Тему будем обсуждать очень интересную. Мы уже успели поспорить, сидя в кабинете по этому вопросу. Напоминаем, по данным исследования, 85% детей поколения Альфа мечтают о практических профессиях. В топе, получается, пожарный, электрик и сварщик. Вот будем обсуждать, почему дети, выросшие в эпоху гаджетов, искусственного интеллекта, выбирают работать руками, как говорится в этой статье.
5: Да, пару интересных фактов. Опять же, это опрос зарубежный, я так понимаю, зарубежных родителей с детьми опрашивали, 2000 человек. Поколение Альфа — это люди, которые родились от 2010 года и младше. При этом время, когда родители начинают говорить со своими детьми о том, какую бы профессию они, в принципе, хотели выбрать, в среднем это 9 лет. Вот, Лисо, ты как мама, в 9 лет ты говорила с дочкой о том, кем она хочет стать в будущем?
6: Ты знаешь, я как мама спрашивала всегда, да, кем она хочет стать. Я не помню, в какой момент эти разговоры начались, но они начались просто из какого-то интереса личного, к чему предрасположен ребенок. Элементарно нужно отдать, например, ребенка в какую-то секцию для того, чтобы она чем-то занималась. Естественно, нужно узнать о каких-то предпочтениях. Я больше разговаривала с ребенком о том, чего нельзя сделать, так как я много лет проработала ведущей новостей и знаю очень много разных неприятных деталей о том, как что в жизни случается. Я больше рассказывала о том, чего делать нельзя для того, чтобы не попасть в какие-то ситуации.
5: Отговаривала от поступления на журфак?
6: Да, честно сказать, да. Да, она мне как-то раз заявила о том, что хочет пойти по моим стопам, стать журналистом. У меня глаза вылезли на лоб, я сразу сказала, нет, ни в коем случае.
5: Да, потому что профессия у нас своеобразная. Но тема сейчас не об этом, тема сейчас про то, кем хотят стать люди у нас молодые, наше будущее. Опять же, да, в основном это профессии, связанные с каким-то физическим трудом, с тем, что можно пощупать, потрогать. И этому есть вполне себе рациональное объяснение. Нам комментарий дала социолог Анна Очкина, объяснила, почему молодым людям нравится видеть результат своего труда.
7: Раз эти люди родились, как сейчас любят говорить, с айфоном в руках, они не видят в этом чудо. Они видят чудо в некой ручной деятельности, в том, что ты делаешь сам. А вот эти навыки, ты что-то сделал, да, ты смастерил, ты сыграл на музыкальном инструменте, пожар потушил. Это что-то, что материально, вещественно. И, соответственно, люди, формирующиеся в цифровом жидком мире, понимающие уже субъективность сложных построение субъективно сложных навыков, начинают склоняться вот к таким конкретным понятным умениям. Ну и на самом деле и в пропаганде есть определенный такой тренд на поддержку профессии. И я думаю, что это все вместе сыграло на том, что вот эти дети хотят выйти в реальный мир физически, вот попробовать.
5: То есть это прям любопытный такой феномен, потому что когда мы взрослели, для нас наоборот было удивительным, что вот там что-то, там только смартфоны появились. Когда я первый смартфон получил, тоже было, я уже достаточно взрослым тогда был. Это было удивительно. А здесь вот происходит обратный процесс, и для тебя удивительно, когда ты действительно с юных лет с гаджетом в руке, когда там скворечник можешь сам сделать, например. Это любопытно.
6: Как ты знаешь, мне было бы интересно послушать мнение, конечно, ребенка, подростка, представителя вот этого сегмента, да, возрастного Альфа, что они думают по этому поводу. Но сейчас спикер наш говорит о том, что детям нравится, вот она говорит, смастерил, сам сыграл. Но мы говорим о рабочих профессиях сейчас. И, например, сыграл что-то. Это считается рабочей профессией? Будто бы нет уже. Это больше что-то творческое такое. Да, ребенок будет делать сам писать, возможно, эту музыку, да, или стихи к этой музыке. Но это уже не рабочая профессия.
5: Ну, здесь как будто бы больше даже не про рабочую профессию, наш эксперт говорила, а скорее про то, что это нечто с практическим воплощением в реальном мире, не в цифровом. То есть это немножко разные градации.
6: Да-да-да. Эксперт как раз говорит в целом, в общем, обо всем. а статья, которую мы с тобой обсуждаем, больше делает уклон на рабочей профессии все-таки.
5: Но тем не менее, они частично пересекаются. Это тоже нужно понять. И в принципе, да, это вот такая тенденция, она сейчас присутствует. При этом, раз уж мы обратились опять же к исследованию, ее сделал Talker Research по заказу одной из зарубежных компаний. И там также очень важная, на мой взгляд, есть тенденция. Большинство родителей признались, что хотели бы видеть своих детей увлеченными работой даже больше, чем высокооплачиваемыми специалистами. Так ответили 60% опрошенных.
6: Но это нормально, абсолютно, мне кажется, это вполне себе логичное решение. Хотя вот меня, кстати, заставили идти учиться на юридический. Я хотела выбрать вообще другую специальность. И у многих моих знакомых, вообще многие миллениалы сейчас не могут со мной не согласиться, нас всех почти заставляли выбирать, знаешь, профессию экономист, юрист. Поэтому, может быть, нам нужно показать ему.
5: А вот видишь, детская травма родителей, она воплотилась в жизнь. Они не желают заставлять своих детей выбирать то, что им не нравится. И видишь, большая часть, да, согласна, я так понимаю, поддержать именно выбор своего ребенка в дальнейшем, когда он уже определится, куда будет поступать. Хотя это, конечно, может быть, они сейчас так говорят. Вот когда они назовут там «хочу в актерский пойти», и потом начнется уже немножко другой разговор.
6: Возможно, возможно, так и есть. Но, может быть, действительно эти родители на личном опыте не будут давить на своего ребенка.
5: Ну, это, опять же, время покажет, потому что выборка большая, исследования масштабные. Эксперты в качестве такого некого заключения, результаты исследования опровергают мнение о том, что новое поколение стремится исключительно в цифровые и технологические сферы.
6: Напротив... Но это действительно не так. Дети по-прежнему, прости, я тебя перебила, ценят практический труд и рассматривают его как перспективную карьеру будущего. Интересно, что под практическим трудом здесь подразумевается? Хотелось бы больше деталей мне в этой новости, потому что как-то все очень слишком прям обобщенно.
5: Ну вот ты понимаешь, пришли, значит, на дом или там по телефону опросили, как это социологи делают, родители с детьми, ребенку там лет 9, например, сейчас. И он говорит, его спрашивают, чем бы ты хотел в будущем заниматься? Я хочу стать пожарным. Вот вам результат социологического опроса. Там еще какие-то вопросы родителям задали. Вот из этого оно и складывается. Но раз уж мы с тобой затронули тему финансов, помимо интереса молодых людей, помимо того, кем они дальше хотят стать, уже сейчас есть вполне себе практические тенденции, о которых говорят эксперты, и мнение одного из них у нас как раз есть. HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадян отметил, что рабочие профессии уже стали денежными.
8: Поколение Альфа сейчас наблюдает такую тенденцию, что зарплаты в реальном секторе сейчас невероятно высоки и даже приблизились к зарплатам офисных специалистов. Поколение Альфа, если пойдет сейчас на среднеспециальное образование вместо высшего, то через год она будет получать 130 тысяч рублей. А если получит реквалификацию, то в Москве будет получать от 360 тысяч рублей, а в регионах от 240. И это примерно та зарплата, которую получает руководитель среднего звена в достаточно крупном бизнесе. Тот же Роструд сказал, что 146 тысяч человек собирается сокращать из государственного бюджетных сфер и работы найти не так просто. А вот тут есть целая пустая ниша, в которой платят много, да еще и есть стабильность. Поколение Альфа на это все смотрит и говорит, ух ты, классно, возможно, это и есть мой путь.
6: Я молчу.
5: Я знаю твое мнение по этому вопросу, можешь его в эфире озвучить, давай.
6: Я постараюсь его как-то помягче озвучить. Ну, смотри, во-первых, все это время, услышав это мнение, я сидела в интернете вместе с нашим шеф-редактором. Пыталась найти все-таки такие зарплаты, которые сейчас перечисляют. Ну, не нашла я их, не нашла. У меня есть мой личный опыт, где везде при трудоустройстве требовалось высшее образование. Обязательно. Понимаешь? И не только на должность ведущей конкретно, но в принципе сейчас, если мы посмотрим статистику, которую нам предлагает HeadHunter, нужно почти везде высшее образование, в любой специальности. Поэтому у меня есть вопросы к этому мнению.
5: Ну, видишь, тут у нас, возможно, сейчас рынок находится в процессе. И опять же, у нас сейчас с точки зрения именно государственной политики, с точки зрения поддержки образования, в другую сторону крен-то идет, потому что и СПО у нас популяризируют, и меньшее число людей в вузы поступают, и есть объективный недостаток кадров, а там, где недостаток, там наблюдается рост заработной платы, переманивание ценных специалистов.
6: Ну хорошо, вот у тебя родился ребенок, ты ему скажешь, не иди в вуз?
5: Я скажу, что он волен сам выбрать. Я, если что, просто потом скажу лет через пять собственное мнение на этот счет.
6: Лет через пять, собственно.
5: Ну когда шишки первые набьет.
6: Я как-то ответил. Мне кажется, у тебя тоже есть мнение, но ты как-то все-таки его будто бы умолчал.
5: Нет, я просто озвучил то, что я сейчас
6: на этот счет думаю. Ну, ты получил высшее образование, потому что тебе хотелось, или потому что понимал, что это нужно, или там родители сказали, что это нужно?
5: Мне хотелось получить вышку, да, я ее сейчас до сих пор получаю, я в аспирантуре учусь параллельно. Вот, поэтому тут личный выбор каждого, и опять же, важно, чтобы твое высшее образование или твое среднее специальное образование, которое нынче среднее профессиональное, то тогда, чтобы оно было прикладным, чтобы ты мог применить твои знания на практике.
6: Ну, знаешь, в вузе дают все-таки разные знания. То есть, да, у меня образование юридическое, но, естественно, очень много различных других информации. Вот сейчас я как не по-русски сказала, да, высшее образование. Но, тем не менее, все равно информацию в вузе мы получаем очень разную, которая все-таки впоследствии нам всем нужна.
5: Вот коллега делится анекдотом. У меня есть свое мнение, но я его не одобряю и не поддерживаю. Да, предлагаю на этой потрясающей ноте подводить итоги нашей первой
6: темы. Нет, а я еще хочу добавить. Вот мы говорим про рабочие специальности, а женщина? Женщина в этой рабочей специальности какое звено вообще занимает?
5: А ты что, репортаж про женщину-сварщицу не смотрела, которая рекорды бьет?
6: Хорошо, единственная женщина-сварщица, а все остальные, они тогда кем должны работать?
5: Сварщицы, машинисты в метро, водители трамваев тоже сейчас очень неплохо получают. Много возможностей
6: Сколько
5: есть.
6: Сколько неплохо получают водители трамваев? Я смотрела водитель трамваев, статистику зарплатную в регионе. От 15 до, ну, там, примерно 21 тысячи рублей.
5: В Москве нет.
6: В регионах, но в Москве, я не думаю, что в Москве, возможно, это поможет как-то прожить.
5: У меня есть знакомый машинист метро, и он зарабатывает едва ли не больше меня, поэтому тут, понимаешь... Смотря, опять же, по личному опыту и по твоим возможностям. Нашу горячую тему все-таки на этом предлагаю закруглиться, потому что у нас есть еще о чем поговорить. Давайте к следующей теме. В Госдуме рассказали о новых правилах работы микрофинансовых организаций. С 1 июля они вступают в силу, и теперь МФО должны честно и понятно раскрывать условия займа, не проставлять автоматическое согласие на дополнительные услуги и не прятать риски от заемщика. Выясняем, как это будет работать на практике, как это происходит сейчас. И в этом нам поможет председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.
9: Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, эти изменения в законодательство, они для чего нам нужны? Какие схемы применяли МФО для того, чтобы вводить в заблуждение граждан, вот если исходить из как раз-таки этой новости?
9: Ну, например, выгодные для микрофинансовой организации сведения, информацию о займе подавали крупным шрифтом, либо как-то выделяли этот текст, соответственно, он бросался в глаза. При этом, скажем так, процентная ставка, полная стоимость кредита, всякие обременения, которые человек должен заплатить, либо всевозможные дополнительные комиссии, о которых не говорилось, микрофинансовая организация могла мелким шрифтом представлять, чтобы эти условия не бросались в глаза, ну и человек не обращал на них внимания. Некоторые условия, они имели возможность изменять в ходе исполнения договора, ну, по крайней мере, толком не ознакомливая заемщика. В результате человек, когда приходило время платить, удивлялся, что он, оказывается, подписал документ, ну, который его здорово обременяет, и вряд ли бы он его подписал, если бы внимательно прочитал. И вот эти правила, которые сейчас утверждены, они как раз обязывают одним шрифтом, одним текстом причем таким читаемым текстом, понятным, видимым, способным человеком, вот, скажем так, ознакомиться и внять тому, что написано, должны будут представляться соответствующие договора и предложения. Ну и далее автоматические галочки, которые раньше ставили по условиям дополнительным, которые прописывались вот в проекте договора, ставили сами работники микрофинансовой организации. Нет, теперь человек должен внимательно прочитать и только лично отметить те пункты, которые он готов принять. Если есть дополнительные условия, которые не являются обязательными в соответствии с законом, то человек имеет право отказаться от них, и никто ему не имеет права эти условия навязывать. А эти условия зачастую увеличивают стоимость кредита, займа, который представляет микрофинансовая организация.
5: Анатолий Геннадьевич, здесь же есть еще и такая некая параллель с банком, потому что в банковских договорах же тоже мелкий шрифт присутствует. В отношении кредитных карт есть банки, которые обязательное страхование заемщика, причем на любую сумму, и для того, чтобы от него отказаться.
9: Для банков эти условия уже действуют, и они не имеют права такие все вещи представлять. Они уже обязаны исполнять вот эти нормы, чтобы человек мог ознакомиться, во-первых, нормально с документом. Более того, для них даже предусмотрено, что самые такие обременительные вещи, там полная стоимость кредита, например, должна крупными цифрами обозначаться вот в условиях, которые предлагаются человеку. И он просто даже шрифт предлагается там очень крупный. То есть обязательно должны концентрировать внимание на вот этом факте, на полной стоимости кредита. И после этого принимать решение, подписывать документы или нет.
6: Анатолий Геннадьевич, а что делать человеку, если он, например, уже взял займ с навязанными услугами до 1 июля? Он может как-то пересмотреть?
9: Он может, во-первых, обратиться в организацию, но и обратиться в тот же Центральный банк, либо Роспотребнадзор, для того, чтобы разобрались с этой ситуацией. Ну и если там были нарушены правила работы в рамках действующего законодательства, то будут изменены условия договора и заставят финансовую организацию изменить правила, по которым человек попал в сложную ситуацию.
5: У нас в последние годы государство вплотную занялось регулированием микрофинансовых организаций, коллекторских услуг. Как будто бы их уравнивают с банками по регулированию. Может ли это говорить, что со временем у нас МФО превратятся в такие маленькие банки и, в принципе, как-то некая трансформация самой сферы произойдет?
9: Я бы так сказал, все-таки до уровня регулирования с банками их не доведут, в том числе потому, что они не имеют права работать с вкладами населения. Они дают займы, исходя из тех ресурсов, которые у них есть. И поэтому там более простое регулирование, они рискуют. И у них, кстати, невозвраты в разы больше, чем в банковской системе. Они рискуют, они зачастую дают займы без залога, и поэтому невозвраты очень высокие. Там измеряются двузначными цифрами в банках, не больше 3% у нас по последним данным невозврат по кредитам. Здесь же, как я уже сказал, двузначная цифра. И это их риск. Поэтому и регулирование должно быть более, скажем так, мягким, чем в банках.
5: При этом МФО зачастую, особенно когда у нас ужесточилась выдача кредитов населению, поскольку там и ставка, и требования к заемщикам все жестче становятся. Насколько МФО в последнее время начали перетягивать на себя банковских клиентов, и нужно ли каким-то образом этот процесс регулировать?
9: Смотрите, МФО выполняет тоже, в принципе, важную миссию, хотя призывы закрыть этот сегмент рынка тоже звучат, в том числе в Государственной Думе. Но зачастую человеку без дополнительных жестких условий, которые банки предъявляют при выдаче займа, нужны деньги. Срочно там погасить кредит, либо какую-то вещь купить, какую-то проблему решить. Купил сегодня, завтра продал, заработал деньги и рассчитался с микрофинансовой организацией. и проценты большие не успели набежать. Такие ситуации бывают, и поэтому этот рынок должен быть, существовать и должен регулироваться. Поэтому вот решение о том, чтобы закрыть этот рынок, нет. Ну и то, что он регулируется все более жестко, вот те параметры, о которых я сказал в начале нашей беседы, они направлены на защиту граждан, это тоже нормально, потому что, к сожалению, микрофинансовые организации и впаривают займы, и впаривают условия, которые людям... Ну, человек бы не взял этот займ, увидев реальную картину с теми деньгами, которые ему представляют. Поэтому должна быть большая прозрачность. В этом направлении мы и движемся. Как раз вот те решения, которые реализуются, они направлены на прозрачность работы микрофинансовых организаций. При этом они, как известно, как я уже сказал, они востребованы. Ну и на здоровье пусть работают, только работают цивилизованно.
5: Анатолий Геннадьевич, у нас буквально 40 секунд остается. Насколько эти новые правила повлияют именно на количество МФО? Возможно ли, что самые недобросовестные, например, с рынка уйдут, потому что модель такая нерентабельная станет бизнеса?
9: Да, но вы задали вопрос, что они там вытесняют банк. Не вытесняют. Их становится меньше, потому что регулирование становится более жестким, и недобросовестные участники уходят. И эти правила тоже, очевидно, те, кто недобросовестно работает на рынке, обманывает людей, будут способствовать тому, что вот такие недобросовестные участники уйдут.
5: Благодарим вас. Анатолий Аксаков, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России, был в эфире «Радио Спутник». Обсудили новые правила регулирования микрофинансовых организаций. С 1 июля они в силу вступят. Соответственно, теперь более прозрачно это все будет. Сразу полная сумма того займа, который гражданин хочет взять. Там еще ряд правил также в силу вступают. Сейчас выпуск новостей на радио «Спутник», потом продолжим прямой эфир.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного?
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса?
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
3: Стас! Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Йоу! Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму к началу новой недели на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
4: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
6: Тому, что взрослый человек может расти.
0: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
7: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 905.

0: МИД прокомментировали блокировку российских приложений в App Store. ООН призвала к срочной поддержке Венесуэлы после землетрясений. Один из самых протяженных ЖД-мостов в России построят на высокоскоростной магистрали Москва-Петербург. Подробности далее. Украинские беспилотники атаковали гражданские грузовые автомобили и гражданскую инфраструктуру в ЛНР, в результате чего один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник. Он отметил, что следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия украинских атак. Ситуация с удалением из App Store российских приложений говорит о том, что можно ставить крест на цифровых свободах, о которых так любят рассуждать в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что удаление произошло без предупреждений, и Москва не получала претензий ни по каким каналам. Ранее из App Store пропали все сервисы, принадлежащие ВК, в частности, ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Одноклассники, Дзен и затем само приложение ВК. Военные учения Южной Кореи и США в акватории Японского и Желтого морей направлены против КНДР. Это вызывает озабоченность. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что с 16 по 19 июня Южная Корея и США провели в непосредственной близости от морской границы с КНДР масштабные военные учения, включая огневые стрельбы, в том числе с использованием ракетных вооружений. Входящая в структуру ООН Международная организация по миграции, как и ряд других организаций, призвала международное сообщество к срочной поддержке Венесуэлы после землетрясений. В организации указали, что еще до землетрясений почти 8 миллионов человек в Венесуэле нуждались в гуманитарной помощи. Согласно Международной федерации Красного Креста, оценки реального ущерба, как и числа человеческих жертв, пока дать невозможно. Там указали, что в пострадавших районах нарушено энергоснабжение, работа систем связи и транспорта. Сообщается о серьезных повреждениях объектов критически важной инфраструктуры здравоохранения и транспортной сети. Напомню, в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле 164 человека погибли, более 900 получили ранения. Один из самых протяженных железнодорожных мостов в России длиной около 8 километров построят на линии высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Об этом сообщил инфоцентр проекта. Участок дороги рассчитан на движение поездов со скоростью до 400 км в час. Поэтому требования к жесткости, виброустойчивости и геометрии пути здесь значительно выше, чем на обычных мостах. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут. Выставку «Уроки географии» в Национальном центре России в Москве ежедневно посещают не менее 1000 человек. Об этом сообщила гендиректор центра Наталья Виртуозова в ходе форума учителей географии и студентов профильных вузов. Выставка «Уроки географии» собрала уникальные картографические экспонаты из фондов Российской государственной библиотеки, Русского географического общества и архивов Министерства обороны Российской Федерации. Цель выставки – помочь осознать истинный масштаб России и понять, как география влияла на развитие нашей страны и ее культуры. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте Макс в канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91.2 FM, Москва, радио «Спутник», дуэль с Манучаровым. Я и есть тот самый Манучаров, а в гостях у меня сегодня Александр Казаков, политолог, сопредседатель клуба «Народного единства», советник первого главы ДНР Александра Захарченко. Мы с вами встречаемся не первый раз. Радостно вас видеть в этом укороченном варианте, но тем не менее.
3: Первый раз на дуэли.
2: Но первый раз на дуэли, да. Ну, начну с блица, да, а потом пойдем по вопросам. На какой вопрос у вас нет ответа сегодня?
3: Когда закончится специальная военная операция?
2: Год, в который бы вы хотели вернуться?
3: Не хочу.
2: Политик, с которым бы вы хотели поговорить сегодня?
3: Путин. Но при одном условии, что у меня больше 5 минут.
2: С кем вам не о чем разговаривать?
3: Ну, пожалуй, с большинством европейских лидеров. Очень есть о чем поговорить. И Си Цзиньпином, с Трампом, с большим интересом. С лидером Индии Нарендрой Моди.
2: Угу. Ну, в общем, у вас это high level, высокий уровень самый.
3: Ну да, потому что я и про этих-то политиков много понимаю, а про тех, кем они руководят, тем более, я прошу прощения за наглость.
2: У вас в профиле, в шапке, я вот смотрел, у вас написано

0: указано не просто политолог, а написано, что политический философ.
1: Угу.
0: Вот я хочу построить вот этого, от этой печки начать с вами разговор.
1: Давайте.
0: Кто такой политический философ сегодня? Что это такое? Это профессия или это что-то еще?
1: Здесь проще всего от противного. Политолог – это человек, который занимается анализом текущей политической повестки. Хороший политолог привлекает к этому историю, а очень хороший политолог способен еще и к каким-то прогностическим выводам. Но, в принципе, это базируется на конъюнктуре. Политический философ занимается тем же самым, но все это является симптомами общественных политических процессов. Поэтому, скажем, есть политологи, которые соглашаются друг с другом и вообще говорят в унисон, но при этом у них абсолютно разные мировоззрения. Один придерживается левых взглядов, других правых взглядов, а в анализе текущей повестки они совпадают полностью. А политический философ нет, это связано с мировоззрением. То есть и на общественные процессы мы смотрим по-разному. Вот поэтому это есть... Это ложится на фундамент определенных философских представлений.
0: У вас были разные высказывания по поводу высшего образования в России, вообще современного высшего образования.
1: Да, и среднего.
0: И среднего, и начального. Ну, мы сконцентрируемся на все-таки профессиональном образовании. Вот, к слову, продолжая вопрос по поводу политического философа. Вот есть ли профессии, которым нельзя научить?
1: Да, их много.
0: Ваша не такая?
1: Такая. Смотрите, вот я не знаю, как сейчас, в советское время писали, вот, например, после окончания философского факультета МГУ, в диплом писали философ, преподаватель философии. Можно обучить преподавателя философии.
0: С правом преподавания это так, по-моему, звучало, нет?
1: Да, ну да, разумеется. То есть потому что преподаватель, он изучил, если он честный, вот весь массив как бы философских знаний за пару тысячелетий. И излагает их, тут больше преподавательский талант нужен. Донесение до аудитории, способность о сложных вещах говорить просто. Это дар, этому тоже научить нельзя. А вот, ну вот можно ли научить человека быть актером? Нет. Не все поступающие в театральную, у меня дочь, в частности, закончила щепку, не все поступающие в театральный будут актерами, а художника, музыканта. У меня музыкальное училище, класс скрипки за плечами, тоже знаю. Не похож?
0: Я не знал такие подробности про вас.
1: Я иногда смотрю, сам себе не верю.
0: Берете инструмент до сих пор в руки?
1: Да, очень редко. Ну, потому что сейчас надо, честно, месяц гамма отпилить, соседи повесятся и вызовут милицию.
0: А к слову, вот по поводу молодого человека, вот ваша дочь и вообще вот поколение, которое сегодня поступает, заканчивает
1: школу. Ну, у меня уже внуки, так что...
0: Ну, я имею в виду вот это поколение молодое, да? Вот, на ваш взгляд, чему нужно в первую очередь учить сегодня молодых людей, имеется в виду в профессии?
1: Ну, во-первых, я считаю, что в базе должен лежать гуманитарный цикл, потому что самая большая проблема нашего времени – это не снизившаяся как бы креативная способность человечества, потому что большие открытия человечество не делало лет 30. Мы же ездим на предыдущих ключевых. Даже то, как сейчас работает интернет, открытия были сделаны в 60-е годы, в том числе академиком Афёровым. Но даже несмотря на это, главная проблема современного человечества, что оно заблудилось, не знает, куда идти. Мир пришел, уже пришел не на пороге глобального политического хаоса. И в этих обстоятельствах есть только два спасательных круга. Первый из них – это история. За нее всегда можно зацепиться. Память и личное, коллективное. А второй – это понятная, общепризнанная, желательно общая система нравственных координат. Вот. А это дает только гуманитарный цикл.
0: А есть ли возраст, после которого уже бесполезно, ну, как сказать, обучение?
1: Нет.
0: Бесполезно?
1: Нет.
0: А патриотическое?
1: Патриотическое воспитание, во-первых...
0: Или обучение,
1: честно,
0: воспитание.
1: Тем более обучение. Один мой подписчик пришел на встречу в политклуб и сказал, я написал учение по патриотизму. Я сказал, не верю.
0: Как интересно.
1: Я правильно... Он, кстати, вот в ближайшее время должен мне передать уже отпечатанный вариант. Мне просто реально это интересно. Нельзя научить патриотизм. Воспитать патриотизм можно, но патриотизм воспитывается же на примерах. В основном это примеры. Опять же, в основе лежит система нравственных координат, представление о том, что такое хорошо и что такое плохо.
0: Нет, это тоже научить, нет?
1: Да нет, тоже, опять же, скорее примеры. Вот смотрите, у нас сменялась героическая эпоха на потребительскую эпоху. Времена потребительского вот этого вот забвения на героев смотрели как на идиотов.
0: Да.
1: Сейчас мы вернулись как бы к исходному. Для нашего народа, я считаю, это исходное, это заводские настройки. Героические, потому что, как мой коллега один сформулировал, Тимофей Бердачев, на мой взгляд, гениально сформулировал, что такое государство для русского народа. Это военная, то есть, что такое государство? Это военная форма организации русского народа. Ну, это же правда, но можете сами посчитать.
0: Военная форма организации русского народа. Как интересно.
1: И это ключевое, потому что тысячу лет мы воюем, тысячу лет мы раздражаем, тысячу лет нам завидуют, и отстаивать наследие предков мы и сейчас отстаиваем наследие предков.
0: По поводу патриотизма, Александр, вот да. Хочу еще чуть-чуть за это закрепиться, задержаться. А что значит нельзя научить патриотизму? Но ребенок, который поет гимн сегодня в школе в советской, в российской, прошу прощения, он же учится в этот момент этот слова запоминать, это патриотизм?
1: Этот ребенок будет знать гимн. А мы в свое время учили наизусть гимн Советского Союза, это не добавляло ни патриотизма.
0: Но это вам лично, может быть, кому-то добавляло?
1: Нет. В данном случае, как философ политический, могу сказать, что нет, не добавляло. А у многих вызывало и, наоборот, обратные реакции, потому что государство должно соответствовать своему гимну для начала. А вот история войны Великой Отечественной, родные в семье, портреты которых, фотографии висят на видном месте, 9 мая, где вся страна в едином порыве, а этот порыв чувствуется на уровне живота. Можно сидеть дома, смотреть по телевизору, неважно, потому что есть четкое ощущение, что вот мы все... Это осознание народного единства было 9 мая. В школе, в конце концов, рассказы про пионеров-героев, где всем было понятно, что эти ребята сделали что-то невозможное. Вот, но сделали.
0: А вот, к слову, по поводу, простите, да. В другую сторону, вот по поводу Великой Отечественной войны и 9 мая. Ну вот я своими словами скажу, а вы как-то вот ответите. Это такой клей для нации, наша победа в Великой Отечественной войне, наше торжественное празднование 9 мая, наш парад, все вот эти невероятные мероприятия, которые происходят в канун этого праздника, это склеивает нацию. А СВО будет таким клеем для страны?
1: Я скажу сейчас одну вещь. Я один раз ее уже говорил, а второй раз скажу. Надеюсь, что меня все поймут правильно. Кровь героев, которая проливается на алтарь государства, является и этим цементом, и этим фундаментом, и только она в нашем случае. Только кровь героев. Ни деньги, ни что бы то ни было еще, ни материальное благосостояние. А дальше есть у меня такое сравнение, оно... с точки зрения как бы истории правильной. Но еще раз говорю, подумайте о том, что я говорю, это я к слушателям обращаюсь, не рубите с плеча. Православные храмы на протяжении 2000 лет строятся в мощах мучеников. То есть фундамент каждого храма – частица мощей именно мучеников, не святых, именно мучеников. И когда-то в 30-е годы наши двоюродные братья по вере в Европе и в Америке говорили, о, как русским повезло, имея в виду гонения на Русскую Православную Церковь. Потому что у них там уже имущи закончились, если они хотят храмы построить. А русским, для Русской Православной, для Православной Церкви мученики – это свидетели настоящей веры, это свидетели Церкви, потому что Церковь – это не здание. Здание – это храм. Угу. А Церковь – это собрание верующих людей, собрание верных. Вот. И мученики – это свидетели. В числе прочих вот всегда как бы контрапунктом добавляю, что 5 настоятелей тогда уже петроградских больших соборов, их все знают, они в Ленинграде сейчас стоят, в Петербурге сейчас стоят, и в Ленинграде стояли. Казанский, Исаакиевский, Морской, Спас на Крови, и еще 5-й есть. Они были очень богатыми. Это была столица империи со всеми парадами, церемониями. У них были кресты с бриллиантами. Они ездили на автобуса Балта. И все показывали, вот эти попы зажрались вообще. Какие? Они даже и не верующие, они просто какие-то барыги. После революции все 5 пошли на эшафот. Сами. При предложенном им выборе.
0: Почему вы это рассказываете? Потому... истории по поводу клея?
1: По поводу мучеников. А вот в гражданской нашей жизни герои... Это гражданские мученики своего рода. И кровь героев, пролитая за наш народ и за наше государство, она в фундаменте нашей страны и нашего народа. Мы последние годы, 80 лет, стояли на крови героев Великой Отечественной войны, на их, как у Владимира Семеновича, наши мертвые нас не оставили в беде, наши павшие как часовые. Вот, вот это оно. Владимир Семенович умел схватить. И 80 лет все локальные конфликты, они эту роль не играли. Не было общенародного переживания. И трагедии, и потом победы. А теперь оно будет. Трагедия уже, а победа будет. И те ребята, которые сейчас погибли и гибнут на полях сражений, это в этом смысле это преемники героев Отечественной войны в прямом смысле этого слова. И они укрепят фундамент нашего государства и народа на столетия еще вперед.
0: Сейчас многие вспоминают 90-е, лихие 90-е, такой тренд на это время. Чем вы занимались в это время, вы помните?
1: Да, я после философского факультета занялся политикой. Я вообще вторую по очередности партию создавал в России.
0: Это какую, получается?
1: Она называлась РХДД, Российское христианское демократическое движение. А первая была ЛДПР Владимира Вольфовича. Мы в одну весну создались, потому что ЦК КПСС, секретарь ЦК Разумовский, должен был создать по поручению Горбачева две эти партии. Одну либерально-демократическую, вторую христианско-демократическую. Владимир Вольфович успел, а запланированные не успели, мы провели раньше. За это Разумовский поехал послом на Мадагаскар, никак не справившись с партийным поручением. Вот. И эта партия была представлена и в парламенте, и более того, ее представитель писал первый закон о свободе совести.
0: Какой год это?
1: 89-й.
0: Ну, это практически 90-е.
1: Ну, это уже практически, это уже 90-е.
0: Вы скучаете, ностальгируете по этому времени?
1: Вообще ни разу. Я в это время был, ну, скажем так, для меня это время, которым я не могу гордиться.
0: Почему?
1: Во-первых, я впал в общенародный блуд, несмотря на то, интеллектуальный блуд, несмотря на то, что учился на философском факультете и должен был понимать, что это соблазн, перед которым надо устоять. Я тоже был там за демократию, вот это все.
0: Но это был вопрос выживания или вопрос позы?
1: Нет, это было... Но я-то вообще-то в СССР успел, я довольно пожилой человек, побыть диссидентом. Вот я из диссидентов. Вот, и поэтому распад Советского Союза, это была в том числе реализация моих взглядов. Вот, но я... Теперь мне стыдно, что я тогда этого не понял. А потом я, увидел, что русская политика, российская политика, тогда уже понял, на чем она, то есть, что является для меня альфа и омега, это деньги. Вот мне это было неинтересно ни тогда, ни сейчас. Для меня политика — это высокое искусство. Вот, и когда все мои коллеги начали как не в себя воровать деньги, я публично вышел отовсюду и уехал в Ригу. И занимался журналистикой. В газете.
0: Сколько вы там лет пробыли?
1: Ну, вот с 91-го, пока меня не депортировали.
0: Это когда?
1: В 2004-м.
0: Остались друзья? Вы поддерживаете общение?
1: Все мои друзья здесь уже.
0: А что сейчас происходит с людьми русскоговорящими там, вот в Латвии, которые не могут уехать?
1: Выживают и ждут.
0: Как это выражается?
1: Молчат.
0: Они по-русски по-прежнему могут говорить?
1: Конечно, и дети. Да более того, был такой... Сейчас не знаю, но вот в 2004 году это был просто диагноз, когда... В Латвии и в Эстонии ввели институт неграждан. Вот у меня супруга была негражданкой, дети гражданами, а я гражданином России. Вот так вот.
0: Бред.
1: Да. Вот. И институт неграждан, то есть считалось, что мы сейчас дадим, а в Латвии это было 500 000 человек. Секунду. При населении в 2/4. Да. Значит, и думали, что сейчас мы этнократы думали латышские. Мы сейчас дадим им негражданство, и они вымрут сами. Ограничили в правах политических, экономических, запрет на профессии, там много чего было. Апартеид такой чистой воды. А потом не у нас, в Эстонии заметили, и я знаю, что было несколько совещаний на уровне правительства, потому что у них была паника, когда дети в семьях неграждан, имея полное право получить эстонский, брали негражданский паспорт. То есть это превратилось в самовоспроизводящееся сообщество.
0: То есть они отказывались от гражданства?
1: Сознательно. И они брали паспорт, как у родителей. Это была паника в Эстонии. В Латвии тоже, на самом деле.
0: А что вообще, объясните мне, пожалуйста, вот эта русофобия, она когда началась? После распада Советского Союза?
1: Нет. Ну, во-первых, везде по-разному.
0: Ну, то есть я вижу, как чиновники, вот эти политики европейские, в частности, литовские, высказываются, как они ненавидят русских, а жители сами, вот местные...
1: Вы имеете в виду латышей или турцев?
0: Да.
1: Везде по-разному.
0: У меня часть детства прошло в Саукрастах, это недалеко.
1: Да ладно?
0: Да, у дедушки была там...
1: Я когда ездил на дачу, я ездил до Саукраста, а потом дальше...
0: Да, вот речка Петеруппа, мы ходили по Минноге, я первый раз пробовал...
1: Следующая станция Звеницы, там у моей супруги дача.
0: Вот я там прожил всю свою жизнь детскую. И я не помню, клянусь вам. Да, прекрасные дюны. Более того, мой дедушка, он был 23-го года рождения, и однажды, я помню, он сидел и разговаривал на пляже с своим каким-то такого же возраста человеком, который служил в СС, как оказалось потом.
1: Uh-huh.
0: А дед прошел всю войну. И они как-то нормально разговаривали. Вот. Потом дед пришел домой, выпил там что-то водки и больше на сторону пляжа не ходил, чтобы не видеть их. Но это какая-то мелочевочка такая, никто кому морду не бил.
1: За этой мелочевочкой скрываются другие процессы. Вот это уже речь о политической философии. Во-первых, каждый народ является, в моей системе координат, является такой симфонической личностью. Вот, то есть у него есть определенные истории, привычки, манеры. Вот, и есть то, что он любит, что он не любит, на что реагирует, на что нет.
0: Но они всегда русских не любили?
1: Нет. С латышами... Они все разные. С латышами вообще была беда, они слишком любили русских. Это реакция... Вот мне в свое время латышский поэт Кнут Скуинекс, реально очень хороший поэт, вот, тоже после бутылочки. Вот, когда я сказал, Кнут, объясни мне, это же бред какой-то. Немцы, шведы, они вас за людей не считали. Многие вас вытирали. Пришли русские, дали вам все. Музыку, литературу, государство, печать, Академию художеств, консерваторию. Это все русские принесли с собой. Ну, вы их обожаете, ноги им лежите, а нас ненавидите. Как это? А он мне объяснил. И очень убедительно. Он сказал, что проблема, Саш, в том, что... Он говорит, ты знаешь, что в 40-е годы 19 века почти все латыши стали православными? Я говорю, ну, в принципе, да, до сих пор латышские православные.
0: Угу.
1: И никто об этом не просил. Это не было никакой... Там даже призыва не было, не то, что там какая-то...
0: А что это было? Просто такая братская любовь?
1: Нет. А в советское время, он говорит, у тебя были соседи латыши? Я говорю, да, вот прям соседи за стенкой, там, Гунтис, мой сверстник. Он говорит, тебя там оставляли когда-нибудь, когда родители уходили? Ну, как всех, оставляли. Он говорит, на каком языке говорили вы там? На русском. А почему не на латышском? Ты по-латышски понимаешь? Да. А почему не на русском? Они почему на русском с тобой говорят? Он говорит, проблема в том, что нас немцы, шведы, остальные за людей не считали. В Ригу запрет был на вход латышам и так далее. Мы жили в своих лесах, но мы оставались латышами. И тут фраза, цитирую, и тут пришли вы со своей любовью, и все латыши захотели стать русскими.
0: А что сейчас?
1: А сейчас это месть за это. У литовцев по-другому, у литовцев русофобия устойчивая, но она тоже исторически обусловлена. Мы же делили один народ на двоих. Великое княжество Литовское, вообще-то языком-то был русский. И статут о создании Литовского княжества, и почему его не показывают в музее Гедимина, потому что он на русском языке написан. Вот, и это исторически...
0: Они это признают?
1: Да, конечно. Но я постоянно стараюсь об этом не говорить. Это было историческое соперничество. Которого с поляками ровно то же самое. Мы строили империю, поляки строили империю. Мы построили, а они нет, а их поделили. То есть везде по-разному.
0: В Европе... Но можно было с ними остаться, простите, что перебиваю, в хороших отношениях добрососедских в период распада Советского Союза?
1: Могли.
0: Почему могли. Не сделали?
1: Потому что были абсолютно сконцентрированы на самих себе. На все остальное было плевать.
0: А у них как бы позыв был? Они хотели?
1: Нет. А если бы они получили предложение, они бы на него отреагировали.
0: Они даже не получили?
1: Вообще нет.
0: Это позиция Михаила Сергеевича была?
1: Это позиция Михаила Сергеевича, это была позиция Бориса Николаевича, который вообще русских Прибалтики сдал. Там, ну, когда-нибудь опубликуют архивы встречи в Таллине с главами Литвы, Латвии, Эстонии, где был заключен сговор о том, что беженцев из этих республик не будут признавать вынужденными переселенцами.
0: Я знаю эту историю, да.
1: Вот, и не признавали сотни тысяч человек. Одних семей военных из Латвии в первые 3 года 200 тысяч.
0: И что с ними стало в результате?
1: Кто как выживали, приезжали в Россию, кто раз по всей стране разъехались. У кого были родственники, слава богу, повезло. А у кого
0: их
1: не
0: просто
1: было...
0: бросили,
1: как...
0: да?
1: Вообще. Ну, выгнали в чисто поле. Ну, как наших солдат из ГДР, примерно. Чистые поля в палаточные городки. Вот. А первый человек из Латвии, которому предложили этот статус, был я после депортации. Вот. И я от него, естественно, отказался.
0: И статус какой имеется в виду?
1: Вынужденного переселения.
0: Вынужденного переселения.
1: Да, это давало.
0: Почему вы отказались?
1: Ну, я в МИДе сказал, вам еще не стыдно? сотни тысяч людей. Я как людям-то буду в глаза смотреть? Я что такое? Счастливый ребенок, что ли? Из-за того, что я там за русские школы был? Да нет, ну а как я, правда, с людьми-то разговаривал после этого?
0: Они это помнят, вот местные?
1: Вы знаете, на самом деле все помнят. Только выдавливают память в подсознание, но помнят все и все.
0: Но это правда, что запрещают разговаривать, вывески на русском?
1: Это да, да. Но в публичном пространстве русский язык давно стал как бы предметом репрессий.
0: То есть, если ты заговоришь с приятелем, вот мы с вами встретимся в Риге, и начинаем по-русски говорить.
1: Нет,
0: нас могут...
1: нет, нет. Здесь до этого еще не дошло, но, знаете, я вам так скажу. Поскольку я все-таки... У меня много латышей знакомых было.
0: Сейчас нет.
1: Ну, сейчас несколько, которые тоже в Россию приехали. Я же там во всех списках. Угроза нацбезопасности там, и все, и персона нон-грата, в общем. Вот... Я неплохо их знаю, понимаю. И разговаривал там, в том числе с министрами, они мне говорят, ну, я их здесь знал еще до всего этого, еще в советские времена. А они говорят, Саш, ты пойми, ну, что-то же мы должны делать. Ну, вот вы великий народ, у вас великий язык. А нам что делать? Есть клинический факт. Если в детский садик в Латвии в латышскую группу приходит один русский ребенок, то через 3 месяца вся группа ругается матом по-русски, а через 5 лет начинает по-русски разговаривать.
0: Великий один, русский язык.
1: Один. И латыши тоже, они говорят, ну, что нам с вами делать тут, как? Вот как нам сохранить свое?
0: То есть мы для них как тараканы, да?
1: Мы для них как 9-й вал. А что ты с ним сделаешь, этим 9-м валом? Вот, и поэтому они стараются вот этим там отгородиться какими-то стеночками. Им потом будет очень стыдно. Кстати, у всех прибалтов, в отличие, скажем, от американцев, у них есть категория совести. Японцам совесть привезли в конце 19 века вместе с христианским университетом. Даже слова не было. Вот,
0: у них же не было слова даже.
1: Теперь-то есть. Вот. А тут нормально. Литовцы злые, конечно, жесткие воины настоящие. Вот. Но с совестью у них все нормально. Им будет стыдно за это лет через 15-20 уже.
0: Ну, у нас нет времени ждать 10, 15, 20 лет. И чтобы нам не было стыдно, реклама на «Спутнике» прямо сейчас. На минуту мы прервемся, а через минуту, пожалуйста, не переключайтесь, возвращайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
3: Ой, то не вечер, то не вечер.
2: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите. 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
4: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
5: Сколько ни ищу, все не то.
6: Ага.
5: Нужен и мужественный, и заботливый.
6: Ага.
5: Чтобы говорил интересно.
6: Ага.
5: И с чувством юмора.
6: Ага.
5: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Тот самый.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Вице-премьер России Александр Новак обсудил с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым необходимые меры для того, чтобы не допустить перебоев с поставками топлива. Об этом сообщило правительство России. В совещании в том числе приняли участие министр энергетики Сергей Свалев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Накануне Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Он поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Власти Литвы продлили бесполетный режим в 12 зонах у границы с Белоруссией до конца года. Об этом сообщает Литовское министерство транспорта. Как отмечается, это необходимо для обеспечения защиты литовского воздушного пространства. Отмечается, что ранее запрет на полеты вблизи границы с Белоруссией действовал лишь до 1 июля. В последние недели участились случаи падения сбившихся с курса украинских дронов на территории стран Балтии. В воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Президент Российской академии наук Геннадий Красников поздравил международную медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием. Он отметил, что внимание, которое сотрудники компании уделяют освещению достижений отечественных ученых, заслуживает огромного уважения. Он также пожелал коллективу медиагруппы дальнейших успехов и всего самого доброго. Медиагруппа «Россия сегодня» 24 июня отметила 85-летие. В этот день, в 1941 году, было создано Совинформбюро для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю агентство печати новости, РИА Новости и медиагруппа «Россия сегодня». Министерство внутренних дел Румынии сообщило о запуске процесса закупки техники для обнаружения и отслеживания морских дронов в Черном море. В министерстве подчеркнули, что система спроектирована для работы в экологически устойчивом режиме, питаясь энергией солнца и ветра. Она должна помочь в процессе раннего обнаружения и противодействия морским дронам в Черном море. Пресс-служба Минобороны Румынии 5 июня сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник. Позже румынские власти уточняли, что изначально было их 5 дронов. Один из них взорвался в водах Украины, остальные уже на территории Румынии. Музыканты из России, Монголии, Турции и Японии выступят на концерте «Музыка мира без виз» в рамках 6-го международного молодежного фестиваля имени Чайковского в Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея. Тематикой концерта стал объявленный президентом России Владимиром Путиным «Год единства народов России». Как уточняется, жители, гости столицы услышат произведения композиторов стран Европы и Азии. В данной минуте следующий выпуск новостей через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Дуэль с Манучаровым.
0: 91.2 FM, радио «Спутник», Александр Казаков. В эфире мы разговариваем про «Как было и как стало». Вы давно были...
1: Давайте лучше «Как будет».
0: «Как будет», вот. Вы в Донецке давно были?
1: Достаточно давно.
0: А что там будет? Вот что там дальше, что будет?
1: В Донецке или у нас в целом? В Донецке я скажу, что будет. Во-первых, наше государство, ни на секунду не сомневаюсь, после победы специальной военной операции очень сильно вложится в этот город и в этот край. И он, конечно, будет просто... Он будет просто прекрасно.
0: Ну, это имеется в виду физически. А духовно, с людьми?
1: А там не надо ничего добавлять и убавлять.
0: Да?
1: Понимаете, вот на книжном салоне «Дворцовая площадь» передо мной Аня Ревякина представляла новую книжку «Злой добрый Шубин». Это шахтерский дух. Он живет в шахтах. Вот. И эта книжка о том... В этой книжке ответ на вопрос, а как они 8 лет стояли? Ведь заслуга людей Донбасса, Донецка, Луганска перед Россией, ее измерить невозможно. Россия не готова была к войне, а они 8 лет держали фронтир. Их обстреливали, их уничтожали. В состоянии полной изоляции Россия помогала так, чтобы не попасть под международные санкции, то есть ограничено. Без России там вообще бы все умерли с голоду уже зимой 14-15 года, это понятно. 8 лет. Аллея ангелов каждый месяц, там, где дети погибшие похоронены, каждый месяц становилось все больше и больше. И они выстояли. Они как сами там говорили, Красная армия пришла. Но она пришла с большой войной, и там была всеобщая мобилизация. друзья, знакомые из симфонического оркестра, из музыкального театра, все ушли на фронт. А это все молодежь. Там же в 2014 году произошло... Ну, это место надо долго осмыслять. Уникальных, невольных, уникальных социальных экспериментов. Например, вот вам будет, скорее всего, понятно. Из всех донецких театров труппа старше 40 уехала в Киев. А это значит, что... что на главной роли пошли те, кто ждал бы их еще лет 20. То есть физические условия для радикального обновления. С этой земли летом 2014 года сбежали представители трех управляющих параметров на территории в тех обстоятельствах. Это олигархи – все. Это чиновники – все. И воры в законе – все. И три управляющих параметра, которые могут, в принципе, удерживать контроль и порядок на территории. И люди сами. Уникальный эксперимент. Люди самоорганизовались. Никто не создавал ополчение. Оно создалось... Ну, никто не давал команду Захарченко и Ходорковскому сделать оплоты Востока. А они вдруг раз... И никто не давал команду. Наоборот. Останавливали, препятствия создавали. Чтобы десятками тысяч из России пацаны и мужики поехали туда ополченцами, добровольцами. И уже через год там было государство. Это фантастически.
0: Ну, это же, вот как сказать, это невозможно прекратить. Это такой, как сказать, человеческий абсолютно эволюционный процесс. Его невозможно прекратить.
1: И это еще народный гений. Mm-hmm. Помноженный на особый характер. Все-таки есть вот как бы донецкий, ну, они говорили народ. Вот не народ, конечно. Но вот этот вот, ну, донецкий человек, он, конечно, особый, отличается даже от своих коллег в Кузбассе. Во-первых, это то, чему я научился. Это такой спокойный, уверенный, врожденный фатализм. Будет как будет.
0: Будет вот, как будет или будет плохо?
1: Нет, будет хорошо, значит, будет хорошо. Будет плохо, значит, плохо. Суждено умереть, значит, умрем.
0: Это такая потомственная история.
1: Это шахтерская. Поколения. Это шахтерская. Каждый день шахтер выходил в забой, прощался с семьей навсегда. Никогда не было гарантии, что он вернется живой. Каждый день. Поколение за поколением. Представляете, характер этих людей. Ну, это какой-то нереальный экзистенциал. Именно в философском значении слова, посмотрите в энциклопедии, это именно экзистенциальный опыт уникальный, потому что экзистенциальный опыт – это опыт на пороге жизни и смерти. Они жили так поколениями. Огромное количество шахтеров в забое погибло. И это не, и нет мобильных телефонов.
0: Это и стало прививкой такой некой выживаемости.
1: Да. Причем давно в Третьем рейхе был принят, был приказ не брать шахтерские дивизии, не брать никого в плен. И шахтерская дивизия, которая пришла под Одессу, они даже боятся памятник тронуть. Вот именно, вот я уверен, боятся. Под Одессой стоит памятник шахтерской дивизии. Они его не трогают. Они даже памятника боятся.
0: Почему?
1: Потому что это шахтеры. Потому что вот они такие. Они шли защищать Одессу, фактически это были маршевые, маршевые дивизии. Ее с марша отправили защищать южные рубежи. Ну, сейчас уже говорят, раньше не говорили. Одна винтовка на пятерых, одна каска на троих. И они пошли встречать всю румынскую армию. Они ночью прошли сквозь румынскую армию, вышли на позиции, у каждого была винтовка, у каждого была каска. Потом у них появились пулеметы, пушки, у них взяли. 14-й год, 15-й год, то же самое. Как выражался ополчение? Да отжимало все это у противника. Вот, и держались до последнего.
0: Вы с кем-то общаетесь из Донецка, с кем?
1: Конечно.
0: Поддерживаете конечно. Отношения сегодня?
1: Ну, конечно, поддерживаю, да.
0: Они все там или все здесь уже?
1: В основном все там. Ну, да воюют все в основном. Воюют, погибают многие мои друзья. А есть люди, которые, мне кажется, бессмертные вообще, как абхаз. Реально, я, ну, дай бог. Аха, тебе многих лет жить. Живи до 120 лет. Ну, вот. Но вот, пожалуйста, пример. Он не шахтер. Вот. Он с другой... У него мотив другой. Мы
0: какой?
1: Мы с Прилепиным брали у него интервью там прямо в окопах. Вот. И он говорит, что я говорит, маленький был, когда у нас война была. И, ну, как-то, ну, а я? И тут раз, война за русских, конечно, я поехал.
0: А он откуда? Абхаз?
1: А да, ну, он абхаз и есть. Вот. Из Сочи, правда, но абхаз настоящий. Вот, и вот он, да, пятнашку и создал. И она и сейчас воюет.
0: Как там настроение внутри? Ну, понятно, что мы в эфире, что-то можно говорить, что-то нет, но тем не менее...
1: Очень тяжело, очень. Идет накопительный эффект. никто в этом не сомневался, все знали, что так и будет. Вот. Но есть определенный предел, и военные знают, поэтому рассказывать не буду. Вот есть определенный предел, который видно.
0: Что вы имеете в виду?
1: Предел усталости.
0: Ну, как это выражается? Это физически или духовно?
1: Ну, это включаются определенные алгоритмы поведения, которые начальство видит, и потом надо предпринимать определенные действия.
0: Например?
1: Не буду рассказывать. Угу, да? Вот, но факт то, что мы...
0: Этот предел наступает?
1: Нет, наоборот, мы до него еще далеко.
0: А, даже так.
1: Знаете, есть определенная иллюзия. Мы очень многие на эту иллюзию поддаемся. Когда вот мы говорим «весь народ», ну, огласите, пожалуйста, весь список. Причем желательно поименно.
0: Это в смысле всем миром, всем народом?
1: Да. Я предпочитаю, чтобы каждый говорил за себя. Вот у меня большой круг общения, реально. Вот, ну, даже для среднестатистического у меня очень большой круг общения. Но я говорю от себя, а не от народа. Вот, социология, мы же прекрасно понимаем, это лженаука. Прикладная, в смысле. Нет, теоретическая социология — это серьезно. А прикладная — это...
0: А если смотреть в будущее, Саша, вот так вот по-человечески, скажите мне, вот, ну, как бы, хошь не хошь, Украина... сосед России. Вот, закончится.
1: Ну, почему хочешь?
0: Пока что.
1: Хочешь, не хочешь.
0: Пока что. Ну, как бы они наши соседи.
1: Ну, если они будут.
0: Да. А, даже так.
1: Я имею в виду территорию.
0: Вот кстати. Если они останутся, нам нужно будет налаживать с ними как-то
1: конечно.
0: Отношения?
1: Конечно. Да вообще не проблема. Смотрите, с одной стороны, вот у нас Клуб народного единства создавался прежде всего, потом там другие задачи появились, mm-hmm. прежде всего для того, чтобы продумать заранее вот эту самую вот встречу двух частей одного народа после победы. Потому что даже модельно я ситуацию, я в высоком руководстве в разных кабинетах называл, вот ситуацию обрисовываю, реальную, с паспортами, вот, с адресами, паролями, явками. Они говорят, ой, наверное, потом. И вот потом поздно будет, надо сейчас готовиться. Надо готовить дорожные карты, инструкции для тех, кто будет на территории работать. Ну, потому что, когда вот сейчас между нами линии фронта уже нет, да, вот есть серая зона между нами. А потом она прекратит свое существование, она остынет, и мы встретимся. И вот тут так искрить начнет. Потому что там же семьи разделенные, буквально братья по разной
0: стороне. Вопрос жизни и смерти, конечно.
1: Да, а потом вот конкретная ситуация, я знаю фамилию, имя, отчество и паспортные данные этого человека. Он в ВСУ воюет не с 22-го года, с 23-го, по-моему, года.
0: И что?
1: Но он жив-здоров, дай бог ему тоже здоровья. Вот война закончится, мы победили. Что происходит с ВСУ? Так Путин сказал это еще 24 февраля 2022 года. Идите в места постоянной дислокации. Просто не воюйте, идите. Но пришли, и все, даже дальше демобилизация. Но вот этот мужик уже демобилизуется, если будет жив. И куда он поедет? У него в паспорте написано «Домой поедет». А там написано «Донецк».
0: Это не ва-банк.
1: И вот он приезжает в Донецк. А семья, я его семью знаю, конечно, примем он же. Как он там будет жить? Как он там в живых останется? Кто-нибудь думает об этом?
0: Нет.
1: 8 лет до и 5-й год во время. И он воевал в той,
0: жизнь.
1: На той стороне.
0: Жизнь.
1: Да. А ребята, которые сейчас воюют, они школьниками были в 2014-2015 году, а сейчас воюют. А сколько детей родилось уже с 2014 года?
0: Ну и к чему вы это говорите? Что будет?
1: Сначала наше государство должно быть к этому готово. Не только государство, все институты, церковь должна быть готова. Как мы будем вот это все складывать с этими ПЦУшниками, вот эти со всеми раскольниками, с историями на земле. Вот конкретные истории на земле, я знаю, вот не буду, конечно, говорить в эфире, конкретный священник, конкретный район на той стороне, центральная Украина. Так случилось, там очень много храмов на Украине, всегда было очень много храмов, очень много священников, много епархий, много епископов, mm-hmm. всего было много. Но вот бывало такое, вот прямо вот в середине, вот один район, один храм. А священник, по-моему, 60 лет служения у него было. Он диаконом в этом храме начинал. 60 лет служения. Все, вся жизнь. Всем, кто младше 60, на этой территории он крестил. Всех их родных он хоронил, отпевал. Он всех венчал. Весь район. Это его одна большая, вот, большая семья, его дети. Ему пришли в определенный момент и сказали, либо гуляй, рвани на отрубляй выше, куда хочешь, живой, трогать не будем. Вот мы храм забираем, он теперь будет ПЦУ. Либо подписывайся в ПЦУ. Он собрал прихожан после воскресной литургии и сказал, вот, дорогие мои, такая история, что будем делать? А ему отец родной, на кого же нас покидают, да нам плевать, как это называется, главное, чтобы ты был, потому что вот он персонально для них столб и основа мироздания.
0: И что он сделал?
1: Он стал поцелушным священником и служит сейчас. Приходит наш без подготовки, без инструкции, без разбора предварительного. Да они его с пинка оттуда выгонят. И весь район. Бандеровцы пришли, оставили. А русские пришли, выгнали. Кто будет разбирать на земле вот эти? Кто эти узлы будет развязывать?
0: У вас ответ есть на этот вопрос?
1: Ну, вот он в клуб.
0: А кто должен это делать? Президент, патриарх, кто?
1: Нет, смотрите, ну, во-первых...
0: Мэр, губернатор, кто это должен делать? Это же человеческие какие-то моменты, понимаете?
1: Ну, нет, тут на самом деле как бы все понятно по принадлежности. Если это церковная история, значит, это русская православная церковь.
0: Нет, а человеческая. Значит, про парня, который служил 8 там, потом 5 там. Вот он возвращается в Донецк, и что? Вот у вас ответ в голове есть на эту мысль?
1: Да,
0: у меня есть ответ только то, что его убьют там же.
1: Ну, казаху его семьи, которая воевала на нашей стороне.
0: Ну, слушайте, а дети за родителей не отвечают.
1: Смотрите, здесь есть определенный такой рассинхрон. Он является для нас сложностью. Трудно преодолимый, но преодолимый. С самого начала, например, наш Верховный постоянно использовал примирительную риторику. Всегда.
0: Да,
1: один
0: да,
1: народ. Там, да. Пятый год. Риторика Верховного немножко поменялась. Уже появились бандеровцы, военные преступления без срока давности и тому подобное. Потом, ну, они совершают эти военные
0: факт
1: преступления.
0: Факт абсолютнейший, конечно.
1: И тоже есть определенный, ну, край, через который может перелиться. Вот. Но я точно знаю, что одна из задач Путина с первого дня его президентства, когда он был еще исполняющим обязанности, он об этом написал в своей статье в 99-м году. Это остановить в русском народе гражданскую войну, которая идет в головах и сердцах. Она идет до сих пор, та, столетней давности. Кто не верит, вспомните, как мы пытались поставить на законное место памятник Дзержинскому. Что началось?
0: И так, справедливо.
1: И так каждый раз. Вот это, он себе эту задачу ставил. Просто теперь народ станет больше. Но война, и он это говорил, гражданская. Рассинхрон в чем? Идет война, накапливается усталость, она провоцирует ненависть, потому что именно усталость провоцирует ненависть, потому что уже они виноваты в том, что мы устаем. То есть это уже,
0: так, виноваты,
1: это уже такая немотивированная абсолютно иррациональное обвинение, конечно. Вот, то есть надо найти момент, я очень надеюсь на талант и чутье нашего Верховного, надо найти момент, когда тумблер переключить резко и объяснить, стоп, закончили. Вот, мы один народ. Да, мы дрались до смерти. Не первый раз, между прочим. Далеко не первый раз. А теперь мы должны все вместе сделать эту землю счастливой.
0: По поводу Европы. Мы видим, что, конечно, это не только
1: беда.
0: Украина, а Европа
1: там
0: спонсирует
1: беда.
0: Это. Неужели они хотят большой войны с нами?
1: Ой.
0: Но они готовятся к ней?
1: Ну, скажем это так, они к ней готовятся, но они ее не хотят, потому что они знают, в принципе, что будет.
0: Что так Путин
1: сказал. Да, ну, нет, они просто, их просто не будет. Никто не будет с ними воевать.
0: Имеется в виду, мы будем использовать ядерное.
1: Конечно, никто конвенциональную войну с ними... Ну, мне представляется, это не из потолка беру, а из вот, накопленного опыта как бы слежения за высказываниями, за повестками. Мне представляется так. Сейчас давно очень европейцы хотели открыть нам второй фронт. Но не получается. Даже в Прибалтике. Я уже на Кавказе не получается. Нигде не получается. Поэтому, я думаю, и не получится. Вот мы сами себе второй фронт не откроем.
0: То есть реальная альтернатива ядерная война?
1: А есть альтернатива.
0: Вас это не пугает? Умрут же все?
1: Нет, во-первых, не все, тем более у нас. В Европе все, у нас нет. Ну, это если объективно смотреть на это без пропаганды.
0: Ну, это правда, что без пропаганды объективно, что как только нажмем мы кнопку, и полетят туда ракеты, оттуда полетят в нашу
1: там
0: сторону?
1: Там очень мало вероятность, что-то оттуда. Единственная страна, которая может нанести на ответный удар, это Соединенные Штаты Америки. В нынешнем положении скажут, Европа, первый раз слышу. Да, мне нужна вообще-то. Так что даже здесь такая, так себе история. Вот, но в замысле нашего верховного командования, как я полагаю, то есть нет, вот это я точно вот могу сказать, это нанести Европе невоенное поражение без большой войны. Большая война все равно страшная будет.
0: А невоенная, это что значит?
1: Принудить их к капитуляции без войны.
0: Каким образом?
1: На всех остальных фронтах, экономическом, дипломатическом, информационном, диверсионно-спецслужбистском, идеологическом, демографическом, вот на всех этих фронтах, оказывая на них давление, везде, где можно, делая подножки, везде, где можно, уводя из-под носа у них похлебку, чтобы их было меньше этой похлебки, работать в системе координат «нас там нет». Вот все, что у них сгорает, взрывается, падает, нас там нет. Вот когда, пример, как нас там нет, из девяти пороховых заводов в Европе 6 загораются, конечно, это не мы, просто курят в неположенных местах. Когда летит 6 больших беспилотников украинских, так, журавлиным клином, летят себе, там, Польшу пролетели, Литву пролетели, над Латвией летят, а потом, оп, 5 из 6 под 5 из 6. Это теория вероятности отдыхает. Но нас там нет. Оно само как-то.
0: К слову, по поводу нас.
1: Когда бэки их залетают в Констанцию, в Ормский порт. А нас там нет. Вот, но все, вот все это в совокупности. В чем, здесь вот это важно, секунду буквально. В чем задача дипломатического фронта? Дверцу им оставить открытую. Вот как мы сейчас воюем? Мы берем в клещи, но не в кольцо. Мы говорим, уходите. Территорию нашу освободите и уходите. Мы дадим, оставляем каждый раз вот этот выход. Дипломатия то же самое. Мы должны им дверцу оставить открытой. Не надо доводить их до состояния крысы, зажатой в угол. У них много чего есть против нас. Не надо.
0: По поводу настроения в обществе. Вот как вы считаете, за эти последние 5 лет, ну, это абсолютнейший факт, что мы стали сильнее как нация. А вот какие настроения сегодня в обществе?
1: Я вообще считаю, что это главный вопрос сегодняшнего дня. Даже не положение дел на линии фронта, потому что там все нормально. Там у пацанов все... У них все правильно устроено. Вот, они понимают, что делать. Мы уничтожаем армию противника в запорожских, донецких степях и в харьковских, сумских лесах. Это и есть задача. Кстати, это и Путин признал. Мы должны разгромить армию противника. Не Киев взять, а армию разгромить. А потом уже думать, что брать, что не брать.
0: Ну, а здесь, в тылу?
1: А здесь, да, ну, собственно, никто не сомневался. Настроение, не настроение, состояние, психологическое состояние общества поменялось. Это видно по многому.
0: Ну, это нормально, оно должно меняться, оно живое же.
1: Да, вот.
0: В лучшую или в лучшую?
1: Хорошо, что вы это понимаете, потому что большинство в панику впадает. 5-й год войны. Уже никто не скрывает, что это война. Это война на истощение. Тоже никто не скрывает. Во время войны на истощение истощаются обе стороны, просто расчет на то, что противник истощится и упадет раньше. Но мы-то тоже истощаемся. Есть определенные... На Западе вообще не понимают Путина. Говорит, что он творит? Ну, такая война, а он общество открытое оставил. Границы открыты, общество открытое. А у нас реально открытое общество. И хорошо, и тяжело, потому что мы открыты для противника тоже. И информационно-психологические операции в отношении нашего общества проводятся ежедневно, еженочно, 24/7 22-го года. Еще раньше, на самом деле. И они достигают результата.
0: Ну, вы это чувствуете?
1: Да, еще как.
0: Как гражданин?
1: Я это чувствую по взаимодействию с читателями, с подписчиками, на встречах, когда не встречаюсь. С коллегами я это чувствую. Когда я был на ассамблее Совета по внешней оборонной политики,
0: не с даже коллегами, там. Вот не с коллегами, а вот просто, вот не знаю, вот простите за глупость, но вот скажу, как есть. Вот в метро, не знаю, во дворе, в подъезде, в лифте, в магазине в очередь, не знаю, на прогулке в парке. Вы это как-то ощущаете?
1: Да, ощущаю. Нет, есть, то есть смотрите, по официальным данным Фонда общественного мнения по социологии, уровень тревожности у нас в обществе поднялся чуть-чуть, и это 51%. Но на мой взгляд, это всего лишь 51%. 5-й год войны. Не 90 тревожности, а 50.
0: Половина.
1: Да, всего лишь. Это всего лишь. Это люди задают вопросы.
0: Вот, к слову, по поводу вопросов.
1: Вопрос один у всех.
0: Ну?
1: Когда мы всех убьем?
0: Этот вопрос не имеет ответа. Совершенно а вот вопросы, верно, которые заготовили нам наши телезрители, надеюсь, ответ имеют. Надевайте быстрее наушники, потому что эфир у нас скоро закончится, а нужно послушать, что нам адресовали наши подписчики, почитатели и слушатели. Поехали.
7: Сколько зарабатывают современные политологи? И кто платит?
0: Кратенько, если можно.
1: Все по-разному, зависит от того, кто где работает. Я нигде не работаю, у меня нет работодателя. В этом смысле я ни на кого не работаю. Вот я работаю сам на себя, и цензура для меня — это самоцензура, она страшнее, чем государство. Вот, а зарабатываю я гонорарами то там, то сям, как-то набирается, видите, хожу не босиком.
0: Следующий вопрос.
7: Какое море вам больше нравится, черное или балтийское? Может, Средиземное?
1: Мне нравится наше море. Чем больше, тем лучше.
0: Ну, тут не
1: и черное, и балтийское, и Средиземное. Ну, это потом. А черное балтийское должно быть наше море.
0: Поддерживаю. Следующий вопрос.
8: Почему в России так любят поэзию?
1: Потому что мы поэтический народ. Поэтически одна из первых фундаментальных работ о народном сознании Афанасьева называлась «Поэтические воззрения славян на природу». Они всегда поэтические, потому что только у нас вместо прогноза синоптиков говорят «буря мглою небо кроет».
0: Следующий.
8: Русская душа по-прежнему загадочная или ее секрет уже все разгадали?
1: Никто не разгадал и никогда не разгадает секрет русской души. Мы сами не всегда понимаем этот секрет, но самое главное, что она у нас есть.
0: Что работает.
1: Да, и работает. Результат получается все равно.
0: Следующий вопрос.
9: Вы играете на музыкальном инструменте? Какое произведение могли бы исполнить?
1: Ну, если бы здесь стоял сейчас, ну, стояло пианино, я бы немножко наиграл Баха. Если бы была в руках скрипка, я бы сыграл несколько тактов из Чайковского.
0: Можно снять эти наушники. Мы закончили. Саша, спасибо вам огромное, Александр. Я так вас, Саша, по-товарищески, по-доброму, по-человечески, потому что мы не первый раз встречаемся. Да, и я вам очень благодарен за эфир. Вот, как сказать, была такая в советское время программа о важном, просто о важном, или как-то что-то такое,
1: ну,
0: как
1: да,
0: так она
1: да,
0: называлась.
1: Да, да, да.
0: Вот сегодня у нас с вами разговор в таком стиле. Мы поговорили просто, но о очень важных
1: вещах. Я считаю, что это задача и наша с вами, и наших товарищей, и коллег просто говорить. Сначала понять сложные вещи, а потом просто о них рассказать.
0: Спасибо. Спасибо, спасибо, дорогой, всегда очень рад. Александр Казаков на «Спутнике» Дуэль Манучаровым. 91.2 FM. Увидимся ровно через неделю в четверг в 17.00 по Москве. До скорого. Спасибо.
2: Дуэль с Манучаровым.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Мы всегда стремимся к максимуму и теперь стали на шаг ближе. Переходите в «Макс» и подписывайтесь на наш канал «Радио, нижнее подчеркивание, Спутник». Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Она добавила, что российская сторона неоднократно отмечала, что это может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной безопасности. По словам Захаровой, Москва констатирует определенный дрейф одной из сторон от результатов встречи на Аляске. Они пока остаются нереализованными, однако достигнутые на этой встрече понимания могли бы стать основой для окончательного урегулирования конфликта на Украине. Повторные подземные толчки в Венесуэле могут оказаться достаточно сильными, чтобы вызвать новые мощные колебания почвы и дополнительный ущерб. Об этом сообщили в геологической службе США. Более того, там добавили, что авторшоки после землетрясения в стране могут продолжаться от нескольких месяцев до года. Напомню, в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых составила 7,2, а второй 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. По меньшей мере 164 человека погибли, 971 получил ранения. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Компания Apple давно занимается не бизнесом, а политикой. Она запрещает пользоваться российскими приложениями, которые обеспечивают цифровой суверенитет страны. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она отметила, что удаление российских сервисов с платформы не является требованием закона. Группа ВК не находится под санкциями США и никогда не фигурировала в санкционных списках. Напомню, ранее сегодня из App Store пропали все сервисы, принадлежащие ВК. В частности, ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Одноклассники, Дзен, а затем и само приложение ВК. Визовый центр Италии уведомил россиян об увеличении времени обработки документов на визу. Теперь оно составляет более 60 дней, в то время как ранее было 40 дней. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Согласно уведомлению, увеличение сроков обработки документов связано якобы с высоким числом заявок. Так, в официальной рекомендации визового центра говорится, что подавать заявление на визу необходимо не позднее, чем за 3 месяца до путешествия. При этом в Москве запись на подачу сейчас открыта на середине июля. Иногда появляются слоты и на более ранние даты. Температура воздуха на юге Англии достигла 36,5 градусов, третий раз за 2 дня, побив июньский рекорд. Об этом сообщает британское метеобюро. 22 июня в Англии и Уэльсе был объявлен красный уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Ожидалось, что 24 и 25 июня температура может подняться до 39 градусов. С тех пор прогноз был скорректирован в более умеренную сторону. Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: 4:07. Продолжаем прямой эфир. Четверг, 25 июня, 26 год. Всем здравствуйте. Еще раз меня зовут Алеша Тимофеев. Михаил Ануфриенко сегодня в студии. Ногами рады его видеть, приветствовать. Немножко промокшие, да?
3: Есть такое.
2: Но сегодня что-то с погодой, действительно, да? То солнце, то дождь, то что-то. Ну,
3: такое утром подозрение было на дождик, мне было не до того.
2: Так, пишите нам телеграм в ВКонтакте, Рутюб, принимаем ваши сообщения. Сейчас я его себе тут включу, чтобы видеть сразу три, что это у нас, мессенджеры там или как их назвать. В общем, пишите, если есть вопросы. Давайте тогда перейдем к новостям. Белорусский президент, мы на прошлой неделе тоже с тобой говорили на эту тему, да, на тему Александра Григорьевича и вообще роли Беларуси и Минска. Во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который сейчас с визитом находится там, значит, рассказал о встрече с представителями Зеленского. Значит, что говорит Александр Григорьевич? Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это будет совсем другая. Эта война будет совсем другая, говорит белорусский лидер. Кстати, мы получили ответ президента, они это понимают, поэтому давайте, ребят, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться.

0: в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия, что такое мы. Тоже понимание есть. Значит, в чем разница? Понимая, что такое Россия, что такое мы. Давай будем трактовать, так сказать, в это белорусского лидера.
1: Ну, тут особенно даже трактовать нечего, потому что, с одной стороны, да, Белоруссия намного меньше, чем даже подконтрольная хунте территория, но это мощное экономически развитое государство, которое постоянно уделяло большое внимание военно-промышленному комплексу своему, не чуралось сотрудничество с Китаем, обладает достаточно мощными современными вооруженными силами, ну и ко всему прочему, надо понимать, что за батькой не заржавеет. То есть, ну, я уже как-то упоминал, что я был недавно из Беларуси. Там опирается он на достаточно мощное, поддерживаемое населением силовое лобби, скажем так, патриотическое, которые пережили попытку Майдана 2020 года. И применить силу для защиты своей республики они не постесняются. Там не будет чертиться красные линии, что-то рассказывать. Собственно, батька уже все сказал. То есть дальше будут бить.
0: Но с одной стороны он говорит, а это с другой стороны он говорит, что мир и только мир. Мир и только мир.
1: Мы тоже об этом говорим.
0: Да, но с полной гарантией, что они не будут с нами играться. Обман России прежде всего ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего отечества. Мы это прекрасно понимаем, говорит Лукашенко.
1: Ну, так он, собственно, все и сказал. Собственно, то, что говорили мы 5 лет назад.
0: Но все равно, Миша, я думаю, что у части нашей аудитории, значит, есть некий диссонанс в этих заявлениях. Наша позиция миролюбивая, но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Значит, ну, много говорили там про КНДР и про помощь от КНДР и про отсутствие, так сказать, помощи со стороны Минска. Я без оценочное суждение, да, я не говорю, что это плохо, не хрывот лично мое. Значит, ну, я точно знаю, что, так сказать, речь об этом некоторые люди ведут.
1: Ну, у нас ведут речь, на самом деле, обо всем,
0: это
1: чем
0: правда,
1: угодно,
0: да.
1: Можно найти, тем более в интернете, только ленивый не высказывается. Просто речь о том, что, друзья мои, когда Минск поставляет топливо для нашей военной техники, это работало на нас или работало на врага? Наверное, на нас. Давайте говорить прямо. За спиной киевской хунты стоят более 50 ведущих государств западного мира.
0: Скажи, а мы знаем, что Минск только нам поставляет топливо, например?
1: Ну, мы знаем, потому что мы поставляем туда нефтепродукты, из которых это топливо делается. Здесь с учетом все просто. Я этим занимался задолго до пандемии. Тогда были самые разные варианты, и было много склок. Все они прекратились сразу после попытки переворота в Беларуси. То есть, когда белорусы и батька увидели... Собственно, как с ними собираются обращаться те, кто до этого вроде бы как пытался с батькой заигрывать. Ну, иллюзии исчезли, и больше там, скажем так, вот эти партии, желающих договориться с Западом о чем-то, каких-то компромиссах, если они и выжили, наверное, выжили, то сидят тихо и не высовываются. Потому что, ну, скажем так, нечем крыть, аргументация закончилась. У нас, да, находятся много, и я вот обращаю внимание на то, что вот те, кто говорит там о отсутствии поддержки Беларуси и так далее, а ребята очень грамотно раскачивают ситуацию изнутри. Я не могу сказать, что это люди, работающие на Запад, но то, что в таком случае это дураки, которые им подыгрывают, да, безусловно. У нас сейчас монархисты с коммунистами собачатся вовсю.
0: Это да.
1: Идет война, боевые действия, они выясняют, кто кому сколько-то лет назад что-то там плохое сделал. Вы вообще нормально или нет? Ну, тоже ж понятно, что раскачивать ситуацию внутри страны заинтересованы те, кто с Россией воюет. И понятно, что это любые конфликтные ситуации между партиями, между различными стратами общества, лишь бы было их больше. А уж какие они будут, в том числе из Беларуси, так ради бога. При том, что белорусы прекрасно понимают, ну, с ними общаюсь, с простыми людьми, они все, причем лично общаюсь. Мы прекрасно понимаем, что закончат, если с Россией покончат, нам не жить. То есть нам здесь будут поляки устанавливать, литовцы будут рассказывать, как жить, украинцы. Вот. То, простите меня, партизанская война, ну, в современных условиях это такой проигрышный вариант, тем более при отсутствии поддержки из России. Поэтому да, там иллюзий нет.
0: Так, но это что касается Белоруссии. А вот эти встречи, в принципе, сами по себе, они же, так сказать, белорусский лидер встречается с представителями Зеленского.
1: Ну, нормально, а почему нет? Для 21 века вообще нормально. Слушайте, мы встречаемся с представителями киевской хунты. Бортников говорит, что да, они немножко нацисты, но с ними нужно вести переговоры.
0: Мы ищем там возможности действительно, так сказать, найти какие-то точки соприкосновения. Трехсторонние, двусторонние были встречи между разведками. Это понятно, потому что мы враждующие стороны. Да, там, мы, так сказать, у нас идут боевые действия. Тут понятно. А Беларусь в этом смысле, вот это что за функция? Вот зачем встречался? Отношений-то нет, дипломатии нет, торгово-экономические отношения нет между Украиной и Беларусью. Вот что встречались, про что?
1: На самом деле все время идет, скажем так, даже враги встречаются на нейтральной территории друг с другом.
0: Это понятно, да.
1: И белорусы в этом тоже участвуют, их это тоже интересует. И они никогда не будут отказываться от подобных встреч. Это вполне естественное, нормальное явление. Вот, прощупать противника, пусть даже он будет говорить там через губу.
0: А Украина противник для Беларуси?
1: Конечно.
0: Почему? Ну,
1: потому что Киев взял курс официально конституционно закрепленный наступления в НАТО. Этого ответа достаточно. Если недостаточно, то можно сколько угодно находить различных высказываний по поводу Лукашенко, исходивших от разных лидеров Украины в разные годы. И про последнего диктатора, и про поддержку Тихановской, и про те батальоны из белорусских граждан, которые сегодня воюют на стороне киевской хунты. То есть, если, простите, есть противостояние у киевской хунты с Россией, заявление Лукашенко за члена союзного государства, дальше, по-моему, говорить нечем.
0: Нет ли здесь противоречий?
1: А в чем противоречие? Значит,
0: я тебе скажу в чем. Что с одной стороны ты говоришь, что Украина для Беларуси враг, а с другой стороны сам Лукашенко, во-первых, так сказать, делает другие заявления, и это раз. А во-вторых, Беларусь не участвует в конфликте, вооруженным путем.
1: Не участвует,
0: ну и что?
1: И Соединенные Штаты вооруженным путем в конфликте не участвуют.
0: Нет, давай сейчас про Беларусь все-таки.
1: Так мы про Беларусь.
0: Беларусь для Украины. Почему враг? Мало ли
1: что
0: говорят.
1: Потому что Беларусь – член союзного государства России и Беларуси. У них совместное... все, так сказать, документы о защите суверенитета, включающие и наши вооруженные силы на территории Беларуси, в том числе.
0: Тогда опять возникает этот вопрос. Прости, пожалуйста, что я может быть... Да, значит, тогда опять возникает вопрос. А почему тогда Беларусь не участвует в конфликте, если Украина для Минска враг?
1: Очевидно, потому что Москва и Минск считают это стратегически невыгодным.
0: Невыгодным. А почему невыгодным?
1: Наверное, как раз потому, что Белоруссия является тем самым мостиком формально не участвующим в военных действиях государства, которое может общаться с разными, не только киевскими руководителями или лидерами, что она, собственно говоря, и делает. Тут вся беда в том, я понимаю, о чем ты говоришь, что, скажем, Великую Отечественную, если ты враг, то ты враг, с тобой не торгуют, с тобой не общаются, там разведчики могут что-то делать, неважно. На третьей территории, там, в Швейцарии, условно говоря. Но все остальные мы воюем. Но у нас-то не война, у нас специальная военная операция. У нас не то, что Беларусь, у нас большая часть страны не воюет. Вообще-то, какие у нас претензии к белорусам и их участию в боевых действиях, если у нас воюют только добровольцы, контрактники, и все.
0: Тогда переходим, значит, к вот тому, о чем мы говорили там на прошлой неделе немножко, да? Вот я говорю, мой тезис, и мне хотелось бы, это не то, что тезис, это мое пожелание и видение какое-то такое, что Минск и Беларусь действительно могут сыграть и должны, с моей точки зрения, сыграть какую-то ключевую роль в урегулировании. Почему? Ну, потому что, там действительно, как там, после, так сказать, Читы Цыгановых это приобрело какое-то другое значение, но триединство славянских народов никто никуда и никогда не отменял.
1: Да нет, не было никакого триединства славянских народов. Это его придумали большевики. Простите, это не в укор большевикам, они не думали, что в их рядах вырастет Горбачёва и Ельцина.
0: Угу. Вот. То есть даже сама, так сказать, топономика, да, это называется, Россия, Белоруссия, да, и Украина, это, так сказать, это не свидетельство триединства этих народов.
1: Было триединство русского народа, а не единство трех народов славянских. То есть это было устойчивое выражение еще. Задолго до...
0: Белорусы, великороссы, малороссы.
1: Да, совершенно верно.
0: Так.
1: Оно никуда не делось. Его переделали именно в три братских народа. ребята. Ну, во-первых, не братских, во-вторых, не народа, а в-третьих, это лежит, ну, за рамками вот наших дискуссий, потому что спорить бессмысленно. Понимаете, у людей одинаковая ДНК. Вот они говорят на одном языке. У них
0: там...
1: единые ценности. Потом внедряются новые ценности, эти люди приходят к власти, причем силовым путем, потому что не могут прийти мирным, и после этого рассказывают, а мы отдельный народ. Хорошо, вы отдельный народ.
0: Белорусы, которые считают себя все-таки отдельным, и мы знаем, что там есть разница в домах, там, не знаю, в культуре, в языке.
1: Да у нас в Сибири есть разница.
0: Есть.
1: Что и с бурятами, Бурятия есть разница.
0: Чуть меньше.
1: И чуть больше есть разница.
0: Я к тому, что, так сказать, делая подобного рода заявления.
1: Политик. Политик не может делать такие, дипломат не может. А я могу.
0: Ну хорошо, но за столом с белорусом ты скажешь, что нет никакого белорусского народа?
1: А да, они, вот большинство моих знакомых с этим не спорят. Они говорят по-русски и плохо относятся к тем, кто демонстративно говорит на белорусском языке.
0: Угу.
1: Ну вот люди вот такие, понимаешь, которые считают, что это единый народ, который живет в разных условиях.
0: Угу.
1: Вот на Украине утверждали все время, что там живет единый народ. И говорят о отличиях в языке. То, что волыняне ненавидят люто галицаев, знают все, кто там живет. То, что закарпатцы ненавидят галицаев, тоже знают все. То, что никто не понимает галицкой гвары, это факт. Я не хочу просто цитировать «файно прораверы» вместо всякие «йоу» вместо «да». Но этого никто не понимает. Никто не поймет галицая. Кстати, закарпатцы тоже не поймет.
0: Это Русины, да.
1: У них абсолютно разные диалекты. Отличный от литературного полтавского диалекта украинского языка. Поэтому это не показатель. Ну, опять же, это немножко в сторону, это можно дискутировать.
0: Не, но это все равно имеет значение. Это, конечно, имеет значение.
1: Ну, все имеет значение.
0: Хорошо, твое мнение. Значит, тут пишут нам, рано или поздно Белоруссию втянут. Поэтому лучше готовиться прямо сейчас. Такое мнение от нашего слушателя. С твоей точки зрения, вот втянут или не втянут, рано или поздно? Или втянется, или не втянется.
1: Я думаю, что только в том случае, если мы начнем побеждать. Я имею в виду раздел территории бывшей Украинской ССР между сопредельными державами. То есть какой-то кусочек будет, захочет себе отхапать Румыния, какой-то Венгрия, кусочек Закарпатья, там с Береговским, например, районом Мукачево. Какой-то поляки, та же самая Галиция, у них никто не вспоминает, но сводная литовско-польско-шведская украинская бригада стоят, и они проводили учения, у них во Львове есть штаб. Ну, то есть там все нормально, подавляющее большинство, 87% это польские солдаты и офицеры. Так что вопросов не будет. Вот и в этих условиях логично Белоруссии забрать Волынскую область, потому что, ну, скажем так, она ближе к Белоруссии, чем вот к той самой Галиции, выходцы из которой устроили Волынскую резню. Это же тоже как-то забывается. Галицаи, жители Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, вырезали сотни тысяч людей в Волынской области. Не у себя, они пошли к соседям. Там все понятно. Вот. Но это дело будущего, понимаете, оно непредсказуемо, как будут развиваться события. Если будет сыпаться государство, вот то, которое сегодня управляет киевская хунта, если будут делить ее территорию, то, конечно, каждый захочет, логично будет отобрать по кусочку. Ну, пока это, скажем так...
0: Пока это шкура неубитого медведя.
1: Да, неубитого шакала.
0: Так, значит, давай про Беларусь, а теперь про Анкоридж. Вот тот самый дух, который опять то ли есть, то ли нет. Значит, тут есть некие разногласия. С одной стороны, в российском МИДе Мария Захарова говорит, что понимание, достигнутое на Аляске, могли стать основой для окончательного регулирования на Украине. Достигнутые президентами, прямая цитата, России и США на Аляске в 25-м году понимания действительно могли бы стать основой для окончательного регулирования украинского конфликта. Значит, тут слово «понимание». С другой стороны, значит, госсекретарь США Марко Рубио говорит, что на Аляске не было достигнуто никаких договоренностей. Были только предложения. Вот смотри, у нас есть три существительных, да, понимание, предложение и договоренности. Рубио говорит, что договоренности не было, были предложения, а Захарова говорит, что были понимания. Ну, наверное,
1: тоже не
0: синонимично, да, но предложение – понимание. Но все-таки предложение – это не понимание, а понимание – это не предложение. Что же там было на Аляске?
1: говорильня. Ни к чему не
0: обязывающая. Но переговоры, давай, ну ты скажешь, чтобы не снижать. Все-таки президенты встречались, там
1: министры.
0: Встретились
1: два президента, это, да. Поговорили о важном. Разошлись каждый при своем мнении. Угу. Мнение Трампа неоднократно, им лично высказываемое, без всяких пресс-секретарей, диаметрально противоположны, противоречат друг другу. Одно из последних его заявлений в том, что Зеленский молодец, все у него получается хорошо, классный чувак. Одно из последних заявлений Рубио, что США не могут быть посредником, потому что поддерживают Украину. 19 июня. Министр иностранных дел Лавров, а не пресс-секретарь, все-таки уровень немножко другой, сообщил о том, что он удивлен словами Рубио. Почему глава МИД России удивлен, я не знаю. Я, например, не удивлен. Мы о том, что США поддерживают киевский режим, и никак, о чем с ними можно договариваться, если они реально участвуют в боевых действиях, мы не отговорились здесь ни один год.
0: А почему такое происходит, вот такая неразбериха?
1: Происходит, как я думаю, это потому, что мы все время забываем, хотя вот мы здесь, в этой студии, неоднократно на это обращали внимание. Это дипломаты. Им нужно разговаривать друг с другом. У них максимально обтекаемые формулировки. Даже это когда не пресс-секретарь, а глава МИД. Знаете, Лавров недавно, вчера, по-моему, заявил о том, что обмануть нас могут, ну, мы все будем на чеку. Знаете, что нас могут по простодушию нашу еще раз обмануть.
0: Но при всем уважении, значит,
1: только обрати внимание.
0: Министерство иностранных дел, это, ну, вот это, вот, так сказать, ну, вот это про обман, ну, это же...
1: Но это прямая его цитата. Это не я придумал, это он сказал. Что не просто, что мы были обмануты прошлые разы, что нас еще при нашем простодушии могут обмануть. Но, опять же, зачем воспринимать это как буквально признание в чем-то и раздувать что-то? Он дипломат. Его речь относится прежде всего к дипломатическим вот этим игрищам, которые до нас бесконечно далеки. Но тот же самый Рубио заявил, Штаты не могут быть посредником, потому что поддержат Украину. Меньше недели назад. Лавров говорит, я удивлен. Ну, на самом деле, мы же понимаем, что человек с его дипломатическим опытом абсолютно не удивлен. Он очень умный человек. С колоссальным опытом. Все он знает. Но это заявление сделано, потому что он дипломат. И, кстати, подавляющее большинство, по крайней мере, вот моих читателей, это понимает. Я просто для интереса сегодня забросил такой вопросик, что вот Сергей Лавров заявил о том, что Россия больше не будет доверять никому на слово. Кто считает, что так оно и будет, ставим 100. Кто сомневается... Клоунскую рожицу. Так вот, из 70 тысяч человек 13 с лишним тысяч поставили клоунскую рожицу. И только 1500 сказали, что так оно и будет. То есть вот это результат подобной политики. То есть когда слова дипломата, вот эти все договоренности вот такие вот, что ну, мы можем договориться, а нас там обманули, а вот здесь нам обещали, но не сделали, выносятся в массовое пространство, народ перестает... верить в то, что руководство страны в состоянии эффективно отстаивать интересы страны. Ты что, уверен, что могут обмануть? Да. Что в этом хорошего? Я не знаю. Вот в батьке почему-то белорусы уверены. А у нас сейчас появляются сомнения, потому что ну, все чаще и чаще мы видим какие-то негоразды. То есть что-то не складывается. Ну, когда спецпредставитель президента говорит о том, что поджигатели войны должны быть наказаны, простите, все, кто ратует за войну до победного конца, немножко не понимают. И потом, когда президент России говорит, работайте, братья, а к кому относятся слова спецпредставителя президента? Он же их не расшифровывает, то есть догадывайтесь, как хотите. Ну вот, вот такого во время войны реально быть не должно. С моей точки зрения, по моему глубокому убеждению, есть четкая линия, которая должна соблюдаться, и в этом тональности должны формироваться
0: вот
1: все заявления официальных лиц.
0: Кажется, что все-таки были действительно какие-то, ну, не знаю, тут тоже соглашения, договоренности, подберите любое слово. О чем-то, короче говоря, договорились. Ну, о чем-то. Каждый взял на себя... ну, типа, выполнение своей части этих условных договоренностей. Но потом, типа, что-то пошло не так, поэтому сейчас все отыгрывают. Что пошло не так?
1: С моей точки зрения, все прошло именно так.
0: Согласен ли ты с тем, что все-таки что-то было достигнуто, а потом что-то пошло не так? Вот это, так сказать, сугубо частное...
1: Нет, с точки зрения сугубо частного мнения, мы снова возвращаемся к тому, что нас, наверное, на Аляске обманули. Нам сделали какие-то заявления, которые мы приняли за чистую монету, а потом убедились по факту последующего 6 месяцев, что что-то прошло не так.
0: Такие все такие наивные, так сказать,
1: значит,
0: просто...
1: Тогда мы говорим о том, что... не было достигнуто никаких договоренностей. Что мы пытались создать такое впечатление, что вот тот обмен мнений, который произошел на Аляске, без подписания договоров, без каких-то обещаний, мы будем вести себя так, а не иначе. Вот, просто было, предполагалось, что взаимопонимание достигнуто, что нашу позицию президент смог донести до Трампа, и тот будет, в общем-то, учитывать нашу позицию. Когда последующие полгода показали, что он не учитывает эту позицию, что ему плевать, мы начали говорить о том, что, к сожалению, дух Анкориджа завонялся.
0: Значит, тогда говорили, все спорили, о чем же там типа не договорились. Все мы помним, это вот остался один пункт, остался, типа были достигнуты, как там, соглашения или согласия, в общем, там тоже вот эти все и Трамп говорил, Трамп официально говорил, да, что значит... что было что-то там, так сказать, достигнуты какие-то соглашения или согласия, я уж не помню, а что-то не было. И все тогда говорили, речь идет о... И ты, по-моему, тоже. Значит,
1: я
0: о территориях.
1: Говорил о том, что ни
0: о территориях. Ну, типа, вот Донецкая область, так сказать, вот Донецкая область. Если Украина уходит из Донецкой области, все, тогда конфликт завершается. А если не уходит, тогда продолжается. И кажется, что обе стороны, и США, и Россия, взяли на себя, ну, какие-то обязательства, которые не получилось выполнить. Вот согласен ты с этим или нет? И что, так сказать, не получилось выполнить, сразу после новостей обсудим в эфире «Радио Спутник». Пишите свои вопросы, комментарии, Телеграм, ВКонтакте и Рутюб.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в МАКС. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Москва прилагает усилия по возвращению своей дипломатической собственности в США. Эта тема серьезная и жестко ставится в диалоге с Вашингтоном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что речь идет не просто об объектах недвижимости, а об объектах государственной собственности, которые, несмотря на свой дипломатический статус, были захвачены американскими властями в период с 16 по 18 годы. Захарова также подчеркнула, что Соединенные Штаты по этой теме пока не проявляют никакой реакция. Прямой угрозы безопасности для Запорожской АЭС после украинской атаки нет. Радиационный фон в норме. Об этом сообщил директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. По ее словам, здание проектно-конструкторского подразделения станции находится в промзоне города-спутника Запорожской АЭС «Энергодара». Яшина добавила, что Международное агентство по атомной энергии уведомили об инциденте. Правительство России выделит дополнительно около 6,5 миллиардов рублей на выплату региональных пенсий жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он также уточнил, что на повышение надежности жилищно-коммунальной инфраструктуры в новых регионах правительство направит почти 1,5 миллиарда рублей. Средства пойдут на закупку самосвалов, экскаваторов и погрузчиков. Руководство Международного валютного фонда примет окончательное решение о выделении Украине почти 700 миллионов долларов кредитных средств в ближайшее время. Об этом заявили в департаменте коммуникации фонда. Руководство Международного валютного фонда ранее одобрило новую кредитную программу Украине на 8 миллиардов долларов сроком на 4 года. Там также добавили, что фонд признает исключительно высокие риски для нового кредита Киеву, а погашение долга зависит от внешней помощи и действий властей. Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве сестры. Ее части тела в пакетах ранее нашли в квартире на востоке Москвы. Убийцей оказался брат потерпевшей. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый рассказал, что убийство произошло в ходе ссоры. Свою вину он признал, ему предъявлено обвинение. Жительница Кировской области родила дочь прямо на борту самолета санавиации по пути в больницу. Об этом сообщает правительство региона. Уточняется, что у женщины начались преждевременные роды. Из-за трудностей с транспортным сообщением, которые возникли после непогоды, было принято решение направить за пациенткой вертолет санитарной авиации. Отмечается, что сейчас многодетная мама и малышка находятся под наблюдением врачей Кировского областного перинатального центра. Чувствуют они себя хорошо и ждут выписки. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалы доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
0: Продолжаем прямой эфир. Михаил Ануфриенко, Алеша Тимофеев, 18:33. Так, значит, ну что, согласен ли или нет с этим предположением, что, так сказать, были взяты на себя какие-то обязательства, и в рамках этих обязательств что-то пошло не по плану?
1: Знаешь, я бы сформулировал так, что вот на все сказанное Путиным, Трамп ответил: я вас услышал.
0: Не, ну много тогда, знаешь, по-моему, еще говорили, значит, про европейцев, что, дескать, вот, или там про Зеленского, например, что Трамп должен убедить, давайте подберем такой глагол, значит, Зеленского, но не смог, например.
1: Мы с вами говорили неоднократно о том и до Анкориджа, и после, что Киев никогда добровольно из Херсона, из Запорожья не уйдет. Вот безотносительно. Ну, не вижу я, и сегодня не вижу, ни малейших оснований где-либо, кого-либо на вот этот шаг. Говорите о том, что они уйдут, вот как сейчас чуть-чуть нас публикуют информацию о том, что там 4 требования президента России о том, на каких условиях может быть достигнут мир. Уходить из Херсонской и Запорожской областей. Но они не уйдут. Ну, не уйдут. Вот все, точка. Сейчас тем более. Происходящее сегодня с ударами по нашим тылам убедило и Зеленского, и уже Сибига об этом официально заявил, что они выйдут из переговоров, у них и так все хорошо. И европейцы, которые говорят о переговорах, кстати, Мерц и сегодня говорил о переговорах, но хор оттуда всех остальных речей сводится к тому, что а зачем, все хорошо идет. Не нужны никакие переговоры. И Трамп говорит, все хорошо идет. То есть вполне возможно, что да, в Анкоридже президент России донес до Трампа все, что мог донести. Но Трампу что доноси, что не доноси. Мы уже много раз говорили, что Дедушка развлекается, у него все хорошо. Да плевать, он хотел на любые договоренности. Он письменные свои договоренности нарушает. Договоренности, которые в Совбезе ООН зафиксированы, он нарушает. И об этом мы тоже много лет говорим, я не понимаю, о чем можно с ними договариваться. Вот речь идет о том, что мир может быть достигнут, если Россия получит гарантии безопасности железобетонные. Я спрашиваю, какие? Ответа нет. Ну, потому что есть Трамп, который уже в Совбезе заверенные документы в одностороннем порядке разорвал. А я не знаю вот более железобетонных гарантий. Ну, их не существует. Может, и есть, но я не знаю. И ответа на этот вопрос нет. Вот и все.
0: Юстас пишет, изначально было очевидно, что дух Анкориджа – это фикция, спектакль, где Трамп и Путин каждый играли в свою игру, преследуя свою цель. Но не знаю, так сказать, насколько это было очевидно и насколько изначально. Вопрос остается прежним. А зачем играть в игру тогда? Объясните мне, Юстас, напишите, пожалуйста, свое видение. Если вам изначально было очевидно. Зачем играть какую-то игру в условиях, когда идут боевые действия? А, напишите, пожалуйста. Ну что это? Ну зачем? Зачем играть в игру?
1: Да нет, никто не играет.
0: И для
1: играет
0: кого
1: в
0: эта игру? Игра? Кто зритель этой игры?
1: Это не игра, это попытка донести и повлиять политико-дипломатическим путем на государство, от которого зависит, собственно говоря, продолжение войны. То есть прекращают Соединенные Штаты поддерживать киевскую хунту, война прекращается. Все. Ну, козеж, понятно. Уже сколько можно говорить? Прекращаются поставки американского оружия, предоставление разведданных и все прочее. А Трамп многократно так уже лавировал, помните, он разведданные в начале своего президентства вот этого срока отменял, там на неделю не предоставлял, и многое другое было. То есть, да, Starlink им отключить. Подавляют практически все наши удары по нашим тылам идут через Starlink. Я уже молчу о связи, обо всем этом. Это ключевые вещи. То есть мы понимаем, что США впрямую в этом задействованы. Он Financial Times сегодня прямо пишет об этом же. И мы с вами это понимаем. Многократные примеры уже выше крыш. И вот попытка была, но неудачная. Но не получилось. Но пытаться-то стоило. А вдруг?
0: Слушай, вот еще... Но тут просто про Беларусь тоже у нас вот новости были, там, так сказать, вот заявление, народы России, Беларуси и Украины все равно будут вместе. Народы России, Беларуси и Украины все равно будут вместе, говорит Александр Григорьевич. Ну ладно, уже все, проехали. Давай дальше. Значит, по поводу вооружений. Урсула фон дер Ляйен нам с тобой сообщает, что ЕС сегодня переведет Украине первый транш на сумму 3,2 миллиарда долларов по кредиту вот этому... На 90 миллиардов.
1: Ну да.
0: Значит, до этого мы с тобой говорили, так сказать, все эксперты отмечали интенсификацию, там, увеличение поставок на Украину, в том числе дронов, беспилотников и так далее, и помощи, в принципе. Так это они еще денег не передавали. А теперь только передадут 3,2.
1: Да, причем не на военные нужды. Вот 5 с лишним миллиардов евро на беспилотники они не передали самим нужнее. К чему они там готовятся, я не знаю. Но суть в том, что происходит то, о чем мы говорили. До выделения вот этих 90 миллиардов выделили в этом году 28,5 миллиардов евро, или 29,5 миллиарда, уже точно не помню, выделяли отдельные страны. Франция, Германия, кто сколько мог, с миру по нитке собрали, потому что вот эти 90 миллиардов не выделялись, а хунту надо поддерживать. Эти деньги никуда не делись. То есть киевская хунта стабильно получает, мы видим по результатам на поле боя, что получают и оружие, и деньги. Теперь появились еще и 90 миллиардов. И Европа просто не спешит их давать, и об этом мы тоже говорили. Что будут задержки, неизбежно. А зачем? У них все хорошо идет.
0: В ближайшие дни Евросоюз начнет выплаты из отдельного пула в 6 миллиардов евро на закупку и производство БПЛА.
1: Да, это вот эти вот там 5,6, по-моему, миллиардов евро, которые они сейчас задержали. Но это те деньги, которые, как мы и говорили, останутся в Европе. Зачем их отдавать Зеленскому? Там, ну, кстати, причины, по которым, ну, не афишируемые, но и не скрываемые особо, это контроль за расходованием средств. То есть не нравится европейцам, что слишком много у Зеленского воруют. Ну, и я их понимаю, им тоже хочется. Поэтому лучше они будут эти 5,6 миллиарда пилить сами. Ну, пусть пилят.
0: Но усиление Украины с помощью этих денег или этого распила все равно же, так сказать, будет происходить.
1: Да, это управляемое усиление, причем усиление качественное.
0: Нам-то с тобой, так сказать, в этом смысле от этого не легче, что
1: нет,
0: они там
1: пили. Нет, ну нам легче, нет, потому что они в результате усиливают киевский режим в несколько раз хуже, а им хорошо. Вот суть-то в том, что идет управляемый процесс. Вот то, о чем я много лет говорю, чего многие не понимают. Но никто не хочет там победы киевского режима. Им не нужна самая сильная армия в Европе и самое сильное государство в военном плане в Европе, которое завтра повернет оружие там, против Польши, например, или Венгрии,
0: вот,
1: или
0: смотри,
1: Румынии,
0: вот,
1: или Молдавии.
0: Давай в качестве дискуссии, да, гипотетически там поставлю под сомнение этот тезис. Но я, например, мне приходилось слышать о том, что, так сказать, у Украины превосходство сейчас по беспилотникам.
1: 8900 с лишним они применили в мае, 8100 с лишним мы применили. То есть вот преимущество, значит, есть.
0: Вот я слышал, например, от непосредственных участников, что у них достаточно всего на свете, в том числе для того, чтобы, значит, на одного человека по 5-6 птичек, так сказать, расходовать.
1: Я это слышу точно так же много раз, но в данном случае ситуация, как всегда, упирается в одно. Человек на земле видит очень недалеко. Если вы посчитаете просто количество вот этих 5-6 птичек на человека, на количество человеков, вдруг вы будете оперировать суммами в десятки миллионов беспилотников, которых нет и не будет. Хотя на самом деле бывает такое, что на одного человека используется колоссальное количество беспилотников. Мало того, я скажу вам больше, наши вот использовали 40 с лишним беспилотников, чтобы один мост подорвать. Угу. Это, нет беспилотников.
0: То есть превосходства нет? Если там
1: это превосходство. То есть если мы говорим обо всем фронте,
0: да,
1: то превосходство где-то в пределах 10%.
0: Вот смотри,
1: а на отдельных участках фронта, то мы, то противник этим превосходством обладает.
0: Значит,
1: это соотношение использования беспилотников... Количество, которое доставлено на фронт, вот мы же уничтожаем логистику,
0: да.
1: И они нам уничтожают логистику. А беспилотники-то завозятся. Но вот сгорела фура с беспилотниками. Значит, на этом участке фронта у тех, кто потерял, будет меньше.
0: Просто вот тот тезис о том, что Украине поставляют ровно столько, чтобы она типа не проиграла, но и не выиграла. Но мы с тобой говорим о 10%, но превосходстве. Это разве для того, чтобы она не проиграла?
1: А на самом
0: и
1: деле...
0: И деньги только пошли, значит, так сказать,
1: нет,
0: вот
1: нет,
0: будет
1: на самом деле, вот не надо привязываться к деньгам, потому что одномоментно ничего не происходит. За полгода, вот это прошедших 26-го года, киевский режим кратно нарастил, приблизительно там, ну, чтобы не соврать, раз в 6 количество беспилотников, используемых для налетов по глубине нашей территории. Ну, понятно, что вдруг из ничего это не возникло. На Западе развернули массовое производство беспилотников. Обратите внимание, за те же самые полгода кардинально изменилась западная риторика поставки вооружения. А, собственно говоря, произошло изменение раньше. Речь не идет о поставках танков. Вы где-то слышали, что мы должны поставить вот перед наступлением киевской хунты им 500 танков? Нет. Речь идет о беспилотники.
0: Ну, так, потому что они решают. Беспилотники, искусственный
1: интеллект. Совершенно верно.
0: Вот, они решают.
1: То есть кардинально в разы увеличил Запад поставку беспилотников. Вот это да. И в результате, если раньше мы запускали по тылам хунты там 300, 400, 700 за раз запросто, то отвечали нам десятками, от силы сотнями в начале года. Сейчас в Московске этот налет почти 1000. Я посчитал среднее, вот применявшееся в июне, больше 400 беспилотников ежесуточно. То есть когда больше, когда меньше, но в среднем 400 штук. Это небывалая цифра. В прошлом году они десятками измерялись. Вот это разница. То есть вот здесь они уже превзошли нас в объемах применяемых. И это дает им основание вот как раз радоваться и говорить, что все успешно, все хорошо. Потому что Крым без света сейчас вот восстанавливают, чего раньше не было в таких объемах. Без топлива. В 50 субъектах Российской Федерации ограничения на топливо. По сравнению мая с маем прошлого года сокращение производства бензина на 13,5% в России. То есть это результаты уже существенные. Мало того, я просто, мы здесь, не наш формат передачи, это много времени займет. Я просто объясню, что невозможно создать, как мы и говорили, сплошную зону ПВО. Ракеты с 80% эффективностью, это шикарные ракеты, пропускают 20 беспилотников из 100. Если вы используете по 2 ракеты, у вас эффективность 96%, но вы пропустите 4 ракеты из 100, когда их применяется, то есть 4 беспилотника из 100, когда их 1000 применяется, вы 40 пропустите. Не говоря уже о том, что падающие обломки тоже повреждают инфраструктуру, как мы знаем. Вот результат. То есть вы не сможете достичь паритета. А дроны дешевы. Их можно производить десятками тысяч штук, сотнями тысяч, миллионами.
0: Но так они определяют-то. Они же решают и определяют в том числе ход и ведение боевых действий. Я не знаю, так сказать, про итог еще рано говорить.
1: Говорить рано, но ставка понятна. Наращивать производство дронов. А, простите, если из этих 90 миллиардов, вот 60 на закупку вооружений, одно дело закупать на них F-16, стоящий бешеных денег, а другое делать беспилотник, который стоит по 50-100 тысяч долларов за штуку, даже дальние вот эти 2000 километровые. Ну, так естественно, вот на это ставка сделана. И теперь, опять же, речь же не идет о том, чтобы победить Россию. Потому что дронами ты можешь подорвать экономику, снабжение фронта, еще что-то. Победить ты не можешь. Ты вперед не пойдешь. Ты будешь по-прежнему отступать на фронте. Вот. Но создать ситуацию, при которой Россия скажет, хватит, мы сдаемся и поднимем лапки, вот зафиксируем на этой линии фронта, Запад вполне устроит. Только, простите меня, это хотелка, которая сейчас вот стимулирует их выход из переговоров. И то, о чем мы говорим, что им не нужна победа Украины. Им нужно нанесение максимального ущерба России.
0: Выступая на открытии конференции по Украине в Гданьске, значит, Мерц, канцлер ФРГ, заявил, что сейчас появилось новое чувство трансатлантического единства, и пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствам. Вот сейчас. Вот вчера еще нет. Типа, вчера был рано, завтра будет поздно. А сейчас сложился тот самый революционный момент, чтобы вступить в переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствам. Но что сейчас происходит? Воспринимают ли, так сказать, вот эти атаки беспилотников на территорию России, на энергетические инфраструктуры Германии, как, собственно, повод? Да, к тому, чтобы, так сказать, вот сейчас, это сейчас.
1: Логично отчасти. Вы же понимаете, психология какая? Нанесен существенный ущерб Крыму, нашим глубинным регионам, наше производство нефтепродуктов. Вполне созрели условия предложить Путину, снимай свои требования там, о какой-то Украине, не вступлении в НАТО и так далее, фиксируем по линии фронта, и расходимся. Ура, мир наступил, медаль размером с тарелку вешаю себе на грудь. Ну, по сути, Россия проиграла. Почему не попробовать продавить? Ну, вполне логично с точки зрения того же
0: мира. То есть ты считаешь, что заморозка, нынешняя заморозка по линии фронта, это все-таки проигрыш?
1: Безусловный проигрыш.
0: Почему?
1: А потому что не достигнута не будет ни одна из целей специальной
0: военной операции. Но там же так не бывает тоже. Так не бывает и конечно же, не будет. Там будут какие-то, так сказать, все равно пункты, потому что и то, и другое, это, конечно, политические цели, там, политико-дипломатические, которые требуют, ну, каких-то, так сказать, законодательных, может быть, в том числе, решений.
1: Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь.
0: Но имеется в виду, будет прописано, что там запрет на нацистскую идеологию, например, запрет на героизацию, запрещенной в России УПА там, и прочее, прочее. Это будет в том числе денацификация.
1: Не будет.
0: Но это будет прописано.
1: Не будет.
0: Ну, почему ты думаешь, что не будет?
1: Да, потому что сейчас Зеленский послал лесом
0: поляков. И не поехал туда, в Гданьск.
1: Да.
0: Но это же тоже можно рассматривать в качестве такой вот этой вот игры. Но все требуют. Мы требуем, мы просим, кстати, и Польша, там и Венгрия, конечно, попросит. И, конечно же, попросит Словакия, и тут и Россия. Ну, и как бы все, и в ООН наверняка скажут, что это негоже героизировать и прочее, прочее. Конечно, это, так сказать, может быть пунктом компромисса просто. И Украина может на это пойти. Или не может?
1: Не может.
0: Почему?
1: Потому что опирается на вооруженную силу, которая исповедует нацистскую бандеровскую идеологию. Причем именно вот бандеровского разлива нацизм. Именно поэтому был вынужден Зеленский так жестко ответить полякам, от которых он очень сильно зависит. Через Жешу идет практически через польскую границу почти 90% военной помощи. Но он вынужден это сделать, потому что, простите, если его военные будут им недовольны, ну, за него гроша лучше мало не дашь.
0: Слушай, но тут вопрос, конечно, военных довольны-недовольны, потому что упоротые, скорее всего, большая часть, подавляющее большинство упоротых уже кончились. Значит,
1: остались. Ты же понимаешь, Алексей, суть в чем? Здесь нужен важен переход. Вот если ты закончатся боевые действия, и потом через 3, 5, 6 месяцев ты начнешь плавный переход отказа от бандеровской идеологии, это прокатит. Сейчас, когда по городам в глубине контролируемой хунтой территории лупят наши герани, там упоротость определяется и бандеровской идеологией, и фактом введения военных действий. Ты не можешь во время войны сказать: ребята, все, а теперь мы запрещаем бандеровскую идеологию.
0: Ну нет, ну другие какие-то формулировки. Какие-то...
1: Вот. То есть суть в чем? Знаешь, в данном случае я бы не упирался даже в формулировки. Вот, допустим, запретят они там, пропишут, запрещена бандеровская идеология. Ради бога. Мы же все равно проиграем. По сути, а что меняется? Вот у них в Конституции был прописан изначально при развале Союза нейтральный статус. А сейчас без всякого референдума, без всякого голосования всенародного, там прописано вступление в НАТО. То есть даже мнение народа не интересно никому. Сегодня прописали одно, завтра пропишем другое. Ну и ладно.
0: Мне кажется, что вот этот пункт с НАТО, это тоже такой... Это тоже...
1: Ну это идиотизм.
0: Вопрос, подпадающий под... Ну типа вот, под да... компромисс. Ну
1: мало
0: потому
1: того,
0: что там может быть прописано, как они же... Это же
1: вот
0: было
1: с этим
0: уже...
1: я согласен.
0: Типа гарантии
1: абсолютно.
0: НАТО там, или еще что-то.
1: Можно... Вот изменили Конституцию. Понимаете, ценность этого. Ее мне уже столько раз меняли на Украине. Еще раз поменяют. Но не вступление в НАТО. Даже нейтральный статус пропишут. Ну, это меняется раз вот так вот, по щелчку. При Ющенко Конституцию меняли несколько раз. То она была президентская республика, потом премьерская республика и так далее и тому подобное. Да никто не заморачивается. 2/3 решения парламента, хопа, поменяли Конституцию. Как парламентское большинство формировалось после путча? Пришли автоматчики, набили морды, сломали нескольким депутатам руки-ноги в туалетах. И все проголосовали, ну, кто пришел, смог прийти. И все, и решение принято. И у вас получите легитимную власть. Ну, уже ж все мы это проходили. Поэтому я и говорю, что Россия проиграет. Потому что физически, вот реальным, будет только одно, что линия фронта заморожена вот на нынешней территории. Ну что, ну...
0: Ну и дальше договариваться. Ну, это
1: мы об этом... Я об этом уже... Договаривайтесь, но суть в чем? Что в результате 52 там, или 58 или 60 месяцев боевых действий Россия получила дополнительно несколько десятков тысяч квадратных километров. Все.
0: И гарантии, не, но там же все равно, понимаешь, что это там же ключевое, Путин вот в этих 4 пунктах опять обозначал. Ну, типа,
1: ну, гарантии.
0: Гарантии коллективной безопасности,
1: ну,
0: и прочее. Понимаешь,
1: но опять это... же, уже... Ну, слушайте, Союз развалился давным-давно. Вот. Исчез Советский Союз. Россия на 7 миллионов квадратных километров, ну, почти меньше.
0: Вот
1: исчезли все страны. Ну, гарантии, казалось бы, давайте, вот, ну, значит, где они?
0: Все опять пишут. Я просто не хочу, я из программы... Вот, Алеш, ты такой наивненький, заморозка. Сейчас это гарантия, что твои подросшие детки пойдут на войну через несколько лет. Значит, ровно это же говорили в Северной и Южной Корее 60 лет назад. Пошли детки на войну? Нет, не пошли. Не пошли. На Кипре тоже не пошли. Тоже не пошли. Нет. Не пошли. Мира нет, но и войны нет. И никто никого не убивает. Вот разве это плохо? Разве плохо, я спрашиваю вас, что никто никого не убивает? Ну, подумайте, ответьте. Если плохо, допишите. Да это плохо, конечно.
1: Это великолепно. Просто Россия не Кипр, где делить нечего, и не Северная Корея, которая нахрен никому не нужна. В России,
0: ну, сказать,
1: слишком много желающих. Ну, раз приведите мне пример другого государства, в которое при всех самых разных режимах Объединенная Европа ходит в гости. Вот каждые 100 лет или чаще.
0: Да они сами к себе ходили в гости чаще, чем сюда.
1: Миша, поубивали друг нам
0: друга
1: в гости.
0: И поубивали друг друга не меньше,
1: Алексей,
0: чем это.
1: Не надо софистики. Важно, что они к нам. Там мне плевать, кому они ходят в гости. Они ко мне дом вламываются каждый раз.
0: Да.
1: Объединенными силами.
0: Да.
1: Вот друг с другом они воюют сколько угодно. Потом объединяются
0: там,
1: и идут к нам.
0: Всегда там находятся союзники. Ну, всегда находятся союзники. Понимаешь, и со шведами, значит, и с французами, и с фашистами немцами всегда находится почему-то там союз. Ну, почему так происходит?
1: Я не знаю, кто там находится союзник. Я знаю, что к нам приходит объединенная Европа.
0: Ясно.
1: Они прекращают ссориться между собой и приходят дружно к нам.
0: Да.
1: Спасибо. Причем под любыми флагами. Наполеон, Карл XII, Гитлер, им плевать.
0: Да. Так, значит, что тут еще? Но про деньги мы говорили, врать заявили об измене госбюджета из-за нехватки денег на ВСУ.
1: Денег всегда не хватает, как беспилотников
0: и так далее. Тут пойдут эти новые эти. Вот, Румыния, новая горящая точка. Значит, Россия закрывает консульство в Петербурге, румынское.
1: Да, а посольство не закрывает.
0: Не закрывает. Генконсул объявлен персон нон грата, все это потому... Ну, нет, не потому, но... Параллельно с этим Нижняя палата Румынии одобрила проект об объединении с Молдовой.
1: Да, и это вот ответ на вопрос, почему наши дети будут воевать. Потому что если мы не контролируем территорию
0: хунты... Но молдаване были румынами, но что мы что, будем с этим спорить или нет?
1: Румыны были молдаванами. Вот.
0: Ну хорошо.
1: Суть в том, что сегодня... Нас не интересует история, нас интересует будущее. А будущее очень простое. Если у России не будет выхода к Приднестровью, Приднестровье будет уничтожено.
0: Угу.
1: Это следующая точка.
0: Но что это значит, вот это закрытие? Это пока дипломатические шаги. А дальше
1: уже
0: что?
1: Уже были и совместные заседания парламента в Молдавии.
0: Да.
1: В Молдавии руководит румынская гражданка.
0: Да. Значит,
1: и так далее и тому подобное.
0: Да.
1: Речь идет о поглощении Молдавии и ликвидации Приднестровья.
0: Военным путем.
1: Любым.
0: Но пойдет Румыния с Молдавией, пойдут войной на Приднестровье, будет захватывать или нет?
1: С Украиной есть для этого. Ради бога, а почему нет? Это их законные земли. Даже Россия признает, что Приднестровье территория Молдавии. Ну и что дальше? Будут военные. А что мешало им в Иране военным путем?
0: Спасибо большое. Михаил Нуфриенко был у нас в студии. До следующего четверга. Пока-пока.
2: Узнать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийства и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход – создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе. И миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 7 часов вечера, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. В МИД рассказали, от чего будут зависеть перспективы диалога с Европой. Посольство не получало данных о пострадавших россиянах в Венесуэле. Apple объяснила удаление приложения ВК из App Store. Подробности далее. Перспективы диалога с Европой будут напрямую зависеть от реальной готовности европейцев уважать интересы Москвы. Это должно подтверждаться делами, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что ЕС пока ограничивается только спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика. Напомню, европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с

0: президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. И в продолжении темы. Международный валютный фонд находится на связи с властями Венесуэлы по необходимой помощи после сильного землетрясения в стране. Об этом заявили в департаменте коммуникаций фонда. Там также отметили, что в настоящее время не готовы сообщить, какой объем замороженных резервов Венесуэлы может быть передан Каракасу в помощь. А вот полномочный президент страны Дельси Родригес сообщила, что для восстановления Венесуэлы будет создан первоначальный фонд с участием средств в МВФ в размере 200 миллионов долларов. При этом фонд все еще не предоставил Венесуэле доступ к замороженным резервам, несмотря на то, что еще в январе там сообщали о готовности фонда вернуть республике доступ к ее резервам после возобновления отношений с организацией. Apple объяснила удаление приложения ВК из App Store с санкциями Великобритании. Компания также сообщила, что заблокировала аккаунты разработчиков. Теперь российские приложения нельзя скачать на устройство Apple ни в одной стране. ВК же ранее отмечали, что площадка никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. В Минцифры называют это решение политически мотивированным. Ранее, напомню, из App Store пропали все сервисы, принадлежащие ВК. В частности, ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Одноклассники, Дзен, а затем и само приложение ВК. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни заверил иранского коллегу Аббаса Аракчи, что Италия не принимала участия в военных операциях Соединенных Штатов против Исламской Республики. При этом накануне Марко Рютте заявил, что в рамках действий против Ирана США совершили 500 вылетов с итальянской территории для поддержки операции. Минобороны Италии, в свою очередь, назвала слова Рютте вводящими в заблуждение. Ведомство подчеркнуло, что в ходе операции против Исламской Республики санкционировались только технические и логистические рейсы с американских военных баз. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Обсудим.
2: Обсудим.
3: Обсудим.
4: Обсудим.
5: Обсудим.
6: Конечно, обсудим.
7: Конечно, обсудим, говорит приятный женский голос. И, соответственно, это и есть преддверие программы, которая, собственно, с одноименным названием «Обсудим». Петр Алексеевич Лидов. Мы... великолепный соведущий в студии и, собственно, Сазонова, Кира Львовна, мы все на месте. Петр, день-то сегодня какой? 25 июня. День, когда в 1946 году Советский Союз присоединился. Куда бы вы думали, вам это должно быть дорого вашему сердцу, я знаю точно. Мне-то ладно, а вас пекусь.
8: Я думаю, что он мог присоединиться к Международной Федерации Футбола.
7: Так и случилось. Непростые отношения с этой федерацией, надо сказать, у нас были в последнее время. Но, насколько я понимаю, юниоров начали допускать.
8: Скорее,
7: сегодня
8: у них
7: пришла новость.
8: Непростые, у нас-то довольно просто все.
7: Для танго нужны двое.
8: У большинства федераций спортивных с нами непростые отношения. Дело в том, что в этих всех федерациях, к сожалению, влияние очень сильно наших противников, если не назвать врагов. И
7: недругов.
8: Это один из, ну, можно так их называть, это один из способов давления на Россию с точки зрения политики международной изоляции нашей страны. Совершенно все четко и понятно, почему это.
7: Но мы пытаемся переломить эту тенденцию. Кстати, с удовольствием читаю у Михаила Дегтярева, министра спорта, сколько всего позитивного произошло именно вот в первое полугодие 2026 года с точки зрения работы нашей и с ФИФА, и с Международным олимпийским комитетом. То есть долгое время вообще, что называется, дела не шли, а сейчас вот все-таки немножечко начали двигаться.
8: Две разные школы на этот счет.
7: Ну, понятно. Ну что, вообще у нас сегодня повестка-то про другое. Mm. На этой неделе много всего произошло, но, в частности, британцы, такой двойной то ли праздник, то ли не праздник, ну, в общем, отмечают они два события. Первое, у них уходит очередной, по-моему, там, седьмой за последние десятилетия премьер-министр. Кстати, не так уж он мало просидел на фоне там что-нибудь Ли Страсса, так прям почти два года человек продержался.
8: Не вполне уходит еще.
7: Ну, понятно, но заявил о том, что

0: так сказать, он уже хромая утка. Это
1: ну,
0: раз.
1: Он какие-то там ходы делает, непонятно,
0: ну,
1: что он мог бы уйти, собственно, за один день. Это не запрещено Конституцией Великобритании, нет там такого правила, что он сделал хитрее.
0: Он сейчас там вся интрига вокруг преемника закручивается.
1: Да, ну там не даже так, он сделал хитрее, он снял с себя полномочия главы лейбористской партии, но сохранил полномочия премьер-министра. Соответственно, когда будут выборы нового главы лейбористской партии, то он его, по идее, сменит. Но это только в случае, если выборы будут безальтернативными. А если вдруг выборы будут альтернативными, и там появится другой кандидат, то тогда эти выборы перенесутся на сентябрь. Вот. И вообще, вот, что-то он там...
0: Лейбористы так долго, так сказать, не приходили к рулю британской власти и политики, и вообще экономики, что, наконец-то, когда они пришли, конечно, им хочется подольше посидеть. Это можно понять. Там неважно, будет это Стармер или будет это кто-то другой.
1: Этого...
0: Вот. Ну, в общем, кот Ларри уже написал, что уже даже перестал запоминать имена новых, так сказать,
1: ну, слушайте, хозяев. Британская политическая система, мне кажется, вот после, там, ну, та, уже вот после Тэтчер, Тони Блэр и так далее, там она все-таки, во-первых, она очень устойчива. И без, там неважно, есть у них премьер-министр, нет премьер-министра. Да, хорошо, конечно, чтобы это был лидер, который руководит правительством. Вот. Но, в принципе, большие вопросы решают другие люди. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, политический кризис такого рода, он и не кризис вовсе, а просто, ну, смена премьер-министра, ну, ничего страшного. Даже если он будет другой партии, то никакой катастрофы для них не произойдет. Я думаю, одна из самых устойчивых политических систем, плюс там еще король присутствует незримо. Вот,
0: реет.
1: Ну, реет, да. Не правит, конечно, но тем не менее. Вот, так что здесь политика там будет та же, тем более, что преемник, в общем, тоже нельзя его обвинить в большой любви к России, так мягко говоря. Так что, в общем...
0: Вот вы говорите, так все достаточно гладко и без стрессов, а тем не менее, вот десятилетие достаточно, наверное, большого все-таки стресса для британцев вот тоже пришлось на эту неделю, а именно десятилетие референдума о выходе Британии из состава ЕС. То есть то, что называется простым кратким словом Brexit. То есть не сам Brexit, он-то случился в 2020 году, но в 2016 году, вот как раз в июне голосовали. И надо сказать, что, конечно, результаты-то такие, ну, тревожные. То есть 52-48. То есть сторонники независимости победили, ну, прям буквально с небольшим преимуществом. И очень неравномерно, если смотреть по стране, с учетом особенно ее непростой именно территориальной вот этой всей структуры, то есть там Шотландия, Северная Ирландия очень против были, тем не менее, по общему, так сказать, командному зачету голосов страна покинула Евросоюз. Тогда был как раз Дэвид Кэмерон премьер-министром, причем он выступал и агитировал за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Как мы понимаем, страна приняла другое решение, и Кэмерон вот как раз сложил в себя тогда тоже полномочия премьер-министра. То есть завершилась там очередная политическая итерация. Ну и, конечно, всегда, когда десятилетие чего-то, желание подвести какие-то итоги, поговорить на эту тему, что-то сравнить, а вот было, а вот стало, зря, не зря, а вот, может быть, было так, а может быть, и не можно. То есть это все, конечно, это одолевает публику, причем не только британскую, но и вообще, в принципе, всех, потому что это любопытный такой серьезный прецедент. Британия, надо сказать, что долго держалась. То есть евроинтеграция, она такими ползучими темпами шла с конца 40-х годов, и только в середине 70-х британцы признали, что вот в этой вот общей песочнице им будет, наверное, повеселее с экономической и с, вообще с политической, может быть, точки зрения, чем отдельно. И вот, собственно, в 2016 году они поняли, что, ну, ошибка не ошибка, но это пройденный этап. Вам, как кажется, все-таки... Правильно сделали, неправильно, или сделали уже теперь, как говорится, обратно, ничего
1: слушайте,
0: не отмотаешь?
1: Вопрос. Сложно, я же не британец, у меня нет мнения на этот счет. Я думаю, что как в любом таком процессе, во-первых, мне кажется, что довольно, если абстрагироваться от нашего отношения к Британии вот, во внешнеполитической плоскости...
0: Конечно, у нас уже аналитическая передача,
1: да, то, во-первых, мне кажется, что это очень позитивная история, что людям дали возможность самим решить путем референдума. Хорошее дело. Каждый пошел, высказался, была агитация за, была агитация против. Вот, это во-первых. Во-вторых, как в любом подобном процессе вступления в такую вот организацию, это, конечно, там есть и плюсы, есть минусы. Взвесить их, я думаю, это задача тех, кто там живет, потому что они видят, ну, может быть, видят, а может и не видят. Вот, есть какие-то стратегические преимущества. Это как, знаете, вот помните, было решение в свое время, в, по-моему, в начале 80-х годов, Тэтчер, закрыть угольную отрасль в Великобритании, когда это, в общем, вызывало огромное количество протестов у шахтеров, и, в общем, казалось, что это невозможно, потому что очень большое количество людей занято там. Но это действительно отсталая отрасль, и понятно, что для энергетики надо использовать новые технологии и что-то делать с этим, потому что, ну, просто так сама она никуда не денется. Вот, и понятно, что их там переучивали, были программы, вот это вот все, там была борьба политическая очень серьезная. У нас в стране тоже, так сказать, мы боролись за права трудящихся здесь британских. Вот, не знаю, победили ли мы тогда, по-моему, не очень. Вот, но Тэтчер осуждали, я помню, в школе мы даже какие-то вещи собирали в помощь этим шахтерам. Вот, поэтому вот это мне напоминает, знаете, вот, чтобы мы давали оценки сейчас, значит, лучше ли стало британцам жить при Брекзите или хуже, мне это вот напоминает мое советское детство, когда я, значит, искренне переживал за судьбу британских шахтеров. Вообще, надо было, конечно, поменьше переживать за судьбу британских шахтеров, а было бы неплохо попереживать за судьбу наших шахтеров.
0: Я всегда против какой-то вот, вот
1: поэтому вот здесь оценить дуальности. Это со стороны, если ты не специалист и не имеешь какую-то политическую позицию, политизировать во многом. Я думаю, по большому счету, без разницы. В общем, там хуже сильно не стало, лучше, наверное, тоже. Вот, Британия имеет свои большое количество проблем, действительно серьезных. Миграция, там, экономика у них проблема. По поводу уходящего премьер-министра, его называли «Keir, never here», вот, который постоянно, значит, куда-то там ездил тусоваться с Зеленским и очень много внимания уделял этим вопросам. Это ему тоже предъявляют. Он самый непопулярный премьер-министр. Вот, тоже, в общем, да, с другой стороны, может, кому-то и нравится. Черт, кто знает. Их страна, не наша.
0: Нет, а знаете, у меня любопытное
1: Народ, мигранты с нездешней силой туда рвутся. И это значит, что там высокий уровень заработка, хорошая возможность жить. И, в общем, не говорит о том, что там экономический упадок.
0: Ну вот мне кажется, два момента нужно осветить. Таких вот, если подняться на более такой обобщающий уровень аналитики. Вот мы часто говорим о том, что Европейский Союз вот этими там 20 пакетами санкций против России, ну, фактически выстрелил себе в ногу, потерял миллиарды евро. И вообще, ну, очевидно, что это экономически невыгодно. Гораздо выгоднее нам было, когда, собственно, мы общались, торговали, они получали энергоносители и так далее. Тем не менее, мы понимаем, что это вот тот самый случай, когда политические резоны перевесили экономические какие-то подсчеты. А вот на самом деле Brexit, по сути, это начало вот этой тенденции, когда политическое превалирует над экономическим. Потому что, естественно, британцы, как, в общем, очень такая прагматичная нация, они все посчитали. И экономисты сразу говорили, будет хуже. Просто потому, что, ну, это даже на уровне такой, как бы, базовой экономики, потому что у вас, одно дело, большой общий рынок, бесшовный, людей, товаров и услуг, у вас нет таможенных барьеров, у вас могут люди перемещаться по всей Европе, в том числе, там, занимать какие-то рабочие места и так далее. И совсем другое, у вас, значит, жесткий протекционизм, вновь возникают вот эти все границы, вместо европейских высококвалифицированных кадров у вас начинается дефицит, он их, и вы закрываете это либо мигрантами, либо как-то иначе. И, собственно, они пошли по как раз первому пути. И плюс потеряем большое количество денег, сказали британские экономисты. Причем они сказали так, первые 10 лет будут очень тяжелыми. Возможно, даже первые 20. Но за что, так сказать, мы воюем? За то, что мы получим возможность возродить концепцию глобальной Британии. То есть то, что называется Global Britain. То есть мы не просто вот в этом котле на 30 стран, и там любая какая-нибудь там дама, типа Урсула фон дер Ляйен, может, или там Кай Каллас, может свои претензии предъявлять, может волю свою диктовать, и рано или поздно все равно все проголосуют так, как надо евробюрократам. И совсем другое дело, когда мы Британия. Да, есть Евросоюз, он там что-то делает, это наш союзник, они считают, но Тем не менее, мы отдельно и от Штатов, и от ЕС. И вот мы вот такие вот, как бы, великая держава, особенно с учетом вот этих фантомных болей британцев относительно вот этой вот имперскости и как бы великой колониальной империи, над которой никогда не заходило солнце. Вот я так понимаю, что вот они сейчас экономически получают результаты этого выбора, который может оправдаться, кстати, в долгосрочной перспективе, может не оправдаться.
1: Я тут с вами не вполне согласен по всем пунктам.
0: Значит, по поводу
1: кадров. Никаких проблем с квалифицированными кадрами у британцев нет, потому что у них есть британское содружество. Они как пылесосом всю жизнь вытягивают новозеландцев, австралийцев, канадцев, гонконгцев и так далее.
0: Сравнили сумму, кстати, контрактов торговых с Новой Зеландией, Австралией, со всем содружеством и с тем, что было в ЕС. В ЕС все намного выше. То есть они это сейчас вот все как раз сравнивают.
1: Говорите, квалифицированных кадров не хватает.
0: Нет, а я просто как
1: бы дополнение. У них с этим проблем нет. У них великолепная система образования. Одна из лучших, если не лучшая в мире. У них есть возможность приглашать туда и обучать кого угодно. К ним там очередь стоит из бывших колоний, вот, и они им всем раздали, кстати, паспорта. Вот, поэтому лучшие китайцы, лучшие и пакистанцы, лучшие индийцы, они все там, можете не сомневаться. Им не нужны венгры, чехи и украинцы там какие-нибудь для того, чтобы там высокими технологиями заниматься.
0: Миграция, технологиями нет, а вот что-то попроще.
1: Миграция, так там, слушайте, попроще это решается индивидуально. Ты можешь со страной договориться. Все поляки отрабатывают в Великобритании, и, значит, потом возвращаются там, заработав деньги. У них нету таких проблем. Это первое. Второе, что касается, значит, вот этой вот экономической составляющей роли Великобритании в мировом бизнесе, это крупнейший второй в мире финансовый центр после Нью-Йорка.
0: Кстати, фунт стерлингов очень сильно просел после Брексита.
1: Терять его, ну, слушайте, просел, не просел, это дело другое. Сильная валюта не всегда выгодна. Нам, например, крепкий рубль не нужен. Кто-то тоже скажет, что у вас рубль просел, но это выгодно, это экономическая политика. Он просел не потому, что там есть нечего, а потому что, может быть, они такую политику ведут. Но это крупнейший финансовый рынок. Хотят ли они интегрировать его в европейский, да, или нет? Это большой вопрос. Может быть, он выгоднее так. Это крупнейшая в мире страховая держава, да, там морское страхование.
0: Сейчас с Армузским-то проливом проблемы, ну, были и нервы.
1: У всех проблемы.
0: Ну,
1: у всех проблемы, но у них, у британцев есть что предложить. Это технологичная страна, вот, которая, ну, собственно, имеет...
0: Да никто не сомневается, что они справятся,
1: просто
0: говорю,
1: что,
0: и
1: что
0: будет нормально.
1: Что европейский рынок. И самое главное...
0: Мы просто как бы сравниваем.
1: Нет, и самое главное, не надо забывать, что европейский и общий рынок, это не только когда, значит, вы оттуда что-то берете, но это туда и отдаете.
0: Конечно.
1: И Британия была одним из доноров для стран 5. Типа Прибалтики там, и всех остальных. Mm-hmm. То есть вы обязаны по решению вот той самой Урсулы будете отдавать деньги, принимать беженцев, решать там какие-то вопросы, которые вам не совсем нужны. Поэтому здесь я бы не говорил, что есть вот прямо вот минусы какие-то экономические, политические, вот эта вот воля, фантомные боли. Нет, они, на мой взгляд, самостоятельно просто будут вести бизнес, опираясь на собственные стороны. Сильные они у них есть. И нельзя сказать, что это вот такая вот страна вот несчастная, значит, которая...
0: Нет,
1: там, когда-то была колониальная империя.
0: Впечатление, а сейчас, не хотел,
1: слушайте,
0: создать.
1: Нормально.
0: А уж особенно с учетом того, что ядерная держава и, собственно,
1: ну, да,
0: в Евросоюзе они были
1: ядерная,
0: с Францией.
1: Ядерная, не ядерная. Ядерная нужно для, в общем, там...
0: Французы сейчас одни остались.
1: Для разговора с Евросоюзом.
0: Рулить в этом вопросе.
1: Вот, поэтому я вот тут не вполне согласен.
0: Ну, Петр Алексеевич,
1: может,
0: как хорошо, когда есть
1: экономически, и политически... Тут есть и плюсы, и, очевидно, есть и минусы, скорее всего, да, действительно, наверное, сложнее. Но, опять же, приток кадров, уж Британия со своим уровнем жизни и привлекательностью уж себе обеспечит вообще без проблем. Только,
0: ну, понятно,
1: только отбивайся.
0: Кадры кадром рознь.
1: Они могут взять кого угодно.
0: Новость пришла из вашей любимой организации. Все знают, кто, собственно, точнее, кто главный ваш фаворит, Антонио Гутерреш, но это не он. Новость везде прозвучала следующим образом, и мне не нравится, как это прозвучало, что ООН осудила геноцид палестинских детей, сознательное уничтожение палестинских детей Израилем. Вот в этой новости, на самом деле, вот непонятно ничего, но при этом прям как в капле воды отразились все ключевые стереотипы. Во-первых, вот всегда, когда говорят «ООН заявила», «ООН осудила», «ООН сказала», все представляют либо усталое лицо Антонио Гутерреша, который выражает в очередной раз озабоченность, либо, ну вот просто, что какой-то сидит некий такой совет на 200 стран, и вот, значит, там решает. Это не так. То есть тут надо понимать, что это фантасмагорическая по размерам организация, просто вообще гигантская. Это самая большая организация в истории. Это надо понимать, что это такой прям просто спрут. И все, что говорят какие-то ответвления, даже, ну, в принципе, не напрямую связанные с основными органами ООН, там, типа Генассамблеи, Совбеза и так далее, все приписывается ООН. То есть вот какой-нибудь там заместитель, там, комиссар ООН по правам человека что-то сказал, все это уже будет говорить, ООН сказала. Хотя никто там ничего не голосовал, никто ничего не сказал. Но вот так это все подается в СМИ, причем это перепечатывается тут же
1: стремительно. Это не только ООН относится, это...
0: Ну да, там ОБСЕ заявили.
1: В Русской Православной Церкви заявили.
0: Да-да-да-да-да. Один священник. Ну вот здесь то же самое. Поэтому надо пояснить вообще, о чем речь. В ООН есть судебная инстанция. Это, кстати, впечатляет. Называется Международный суд ООН. Почему это впечатляет? Она может судить государство. Некоторое время назад, в 2023 году в конце, когда случилась вот эта вся трагедия между Палестиной и Израилем, ЮАР сразу начали делать определенные телодвижения. Они подали иск, к которому потом присоединилось несколько десятков стран против Израиля, где прям оперировали словами геноцид и апартеид. Но, опять же, вот если нам что-то кажется, а тут прям очень сильно кажется, что действия Израиля это прям вот действительно геноцид и апартеид, это все, ну, просто наше ощущение. То есть надо всегда оперировать фактами, и для того, чтобы Международный суд ООН что-то решил, а это серьезный уже уровень решений, нужны факты такие, от которых ну вот вообще невозможно никак, что называется, отойти. Поэтому их нужно собрать. Вот кто их будет собирать? Вот ООН большая, что называется, а вот а кто? Это же нужны прям конкретные люди, конкретные инстанции, эксперты. И вот есть структура, которая функционально она относится к Генеральной Ассамблее, но, по сути, это такое вот у него отдельное подразделение. Mm-hmm. То есть в Генассамблее 193 страны, ну, собственно, и в самой организации, а отдельно выделили так называемый Совет по правам человека, где заседают 47 стран. Но набирают их из 193. То есть рекрутинг оттуда происходит, там нет ни права вето, ничего, там просто мир разделен на дольки, вот на вот эти географические, и баллотируются страны по вот этому географическому принципу, за них голосуют на Генассамблее, и вот они попадают на несколько лет в Совет по правам человека. Мы там, собственно, были в свое время. И вот 20 лет этому совету, он с 2006 года действует. Он, в свою очередь, начал искать людей и собрал независимую комиссию по расследованию фактов и обстоятельств того, что происходит между Израилем и Палестиной. Возглавляет эту комиссию известный юрист из Индии. И вот эта комиссия все эти годы, она, в свою очередь, не обладает судебными полномочиями. То есть тут надо понимать, что суд не может собирать факты, потому что он судит, а комиссия не может судить, она собирает факты. Но они должны состыковаться во времени и пространстве. Суд пока работает отдельно, то есть выслушали первую позицию ЮАР, сотоварищи, вторая будет в 27-м году выслушана. Израиль взял время на формирование собственной позиции, дополнительной, дополненной, аж до 2029 года. То есть просто, чтобы все понимать, что такое международное правосудие, что вот в этом вот формате ни шатка, ни валка может вообще все что угодно происходить, там могут там убивать людей, литься кровь и так далее. Все это время международное правосудие работает очень медленно, такие эти жернова работают как бы крайне неспешно, но неумолимо, надо сказать. То есть этот процесс, вот если раз запустить, он прям вот будет идти. И в начале года комиссия установила, что действия Израиля содержат все признаки геноцида. Опять же, это нельзя просто вот так вот, знаете, гадать из серии, есть геноцид, нет геноцида, не знаю. Надо брать конвенцию 48-го года по геноциду, и надо смотреть, что написано там, и брать факты с полей, так сказать, все перепроверять, одно прикладывать к другому, делать выводы. И они сделали вывод, что все признаки есть. И я помню, просто многие спрашивают, ну и что, все Израиль осудят? Нет. Это пока доказательная база собирается. И вот сейчас отдельно эта комиссия в лице вот этого индийского юриста, она выступила и сказала, что там не просто признаки геноцида, а у геноцида есть один подвид, связанный с детьми, как с будущим любой нации. И установлены факты, что израильские солдаты именно не просто уничтожали детей, которые, ну, то есть, скажем, объясню так, чтобы было максимально понятно. То есть дело даже не в том, что дети умирали во время ударов, ну, из-за того, что просто там все взрывается, падает что-то на голову и так далее. Ну, там все умирают в такой ситуации, потому что, ну, опасные военные действия. А что именно чуть ли не охотились за детьми, именно в как бы процессе реализации вот этой вот стратегии на уничтожение будущего. Мне как-то израильская картинка попалась, она такая очень часто тиражируемая, и она выглядит следующим образом, что ползет младенчик на четвереньках, потом, значит, ребенок, а потом уже нарисован террорист в таком полном облачении, террориста с автоматом. То есть это тоже, кстати, логика определенной части как раз израильских, так сказать, представителей израильского нобилитета. То есть они считают, что любой палестинский ребенок это потенциально палестинский террорист. Вот такая вот история. В общем, разные назывались цифры, но комиссия говорит, что не менее 20 тысяч детей. Просто вот давайте задумаемся, да, насколько это все чудовищно. 2026 год на дворе, прогресс, искусственный интеллект. 2026 год, и мы видим, что более 20 тысяч детей стали жертвами вот этих вот израильских ударов. Так что пока это еще не конец, это пока сбор доказательной базы, это будет долго, но однажды это все сойдется в одной точке пространства, 15 судей Международного суда сядут и будут оценивать аргументы обеих сторон, то есть не только обвинительную составляющую, но и то, что говорит Израиль. Израиль, конечно, говорит, что это все вообще просто наветы дьявольские и так далее. Так что вот так, интересно, надо следить за всем этим, и мы будем это делать. Мы сейчас послушаем новости на радио «Спутник», и мы вернемся, дорогие друзья.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы Радио Спутник. Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
7: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Граждан России среди членов экипажа задержанного Парижем танкера «Деливер», шедшего из Приморска, предварительно нет. Об этом заявили в посольстве России во Франции. Напомню, ранее французские власти сообщили о задержании у побережья Сицилии нефтяного танкера, следовавшего из Приморска под флагом Камеруна. Причиной стало якобы нарушение морского права. В посольстве России сообщили, что Франция не уведомляла российское дипведомство о задержании и отметили, что речь идет об очередном факте пиратства и нарушениями международного права. Страны Евросоюза считают спорным включение в новые санкции против нашей страны запрета на въезд в евроблок участников СВО и ограничений на суда, перевозящие якобы российские СПГ. Это передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Напомню, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя предложение по 21-му пакету антироссийских санкций, заявила, что Евросоюз предлагает ввести запрет на въезд в ЕС тех, кто служил в вооруженных силах России с начала проведения СВО. Как считают в Риме и Париже, этот вопрос следует регулировать при помощи визовой политики, а не санкций. Как напоминает Bloomberg, 26 июня завтра страны ЕС обсудят предложение по санкциям против России. Глава эстонского МИД Маргус Цахна раскритиковал детский мультфильм «Маша и медведь», увидев в нем милитаристские нарративы. Ранее, напомню, компания Netflix приобрела права на еще два сезона мультфильма и продлила уже действующее соглашение на показ предыдущих сезонов. Цахна назвал мультфильм частью мягкой силы России, якобы внедряющей милитаристские идеи в детские передачи. Он также утверждает, что встречающаяся в некоторых сериях мультфильма советская символика заслуживает моральной ясности. В свою очередь, депутат Госдумы России Виталий Милонов выразил мнение, что Эстония не может самостоятельно производить подобные мультфильмы, а потому и пытается уничтожить российские. Росавиация сняла ограничения на полеты в Иран в ночное время. Теперь вылеты российских перевозчиков в Иран снова могут осуществляться круглосуточно, сообщает ведомство. Напомню, ранее Росавиация вводила запрет на вылеты самолетов российских авиакомпаний в Исламскую республику с 23 часов ночи до 11 утра. Эти ограничения действовали с 14 по 24 июня. Один из самых протяженных железнодорожных мостов в России длиной около 8 километров построят на линии высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, сообщает инфоцентр проекта. Участок дороги рассчитан на движение поездов со скоростью до 400 км в час, поэтому требования к жесткости, виброустойчивости и геометрии пути здесь значительно выше, чем на обычных мостах. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. Информации, фото и видеоматериалов Макс в канале Радио Спутник.
0: Радио Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Обсудим.
12: Обсудим.
13: Конечно, обсудим.
14: Вторая часть программы «Обсудим». Петр Лидов, Кира Сазонова, Лиса Эммануэль. Все на месте. Закончили мы на трагической, в общем-то, истории про расследование, которое проводится независимой комиссией Организации Объединенных Наций относительно действий Израиля и в адрес Палестины, конкретно палестинских детей. Но...
15: Я бы одну ремарку
14: сделал. Давайте, конечно, Петр
15: Алексеевич. Не успел. Ну, во-первых, как мне представляется, функция того, что называется правосудие, ну, так вот, по-человечески, я не знаю, там, наверное, у них там в ООНе свои, так сказать, KPI. Вот, но мне кажется, это либо предотвратить, значит, впоследствии то, что происходит, что нарушает...
14: Могу сказать, что сразу нет, у нас не так.
15: Либо наказать виновных. Либо наказание виновных предотвратить. Mm-hmm. В данном случае ни одно, ни другое не будет реализовано. И весь этот процесс, он, в принципе, если бы это была, ну, скажем, там, дискуссия где-нибудь, вы знаете, там, вот, у ученых в Российской академии наук на данную тему, mm-hmm. то выход этого был примерно такой же бы. Вот. Израиль как делал то, что считает нужным, так и будет делать. И любая другая страна, которая обладает, ну, достаточными силами, чтобы игнорировать подобные вещи, в общем, будет примерно делать то же самое. И это, честно говоря, удручает. Потому что вы посвятили этому рассказу, ну, большое количество времени. Какие-то люди, что-то там они, значит, это... Вот. Ну, не знаю, это, на мой взгляд, вызывает у всех, и в том числе и участников, очевидно, процесса, только разочарование. Международном праве. Я понимаю, что, конечно, это же мы сами должны, там, и так далее, но по факту, кому это все надо? Это первое. И второе, вот вы привели пример там, картинки, где, просто чтобы не было ощущений, есть в Израиле действительно ультрарадикальные, в том числе и в правительстве, деятели, там они полусумасшедшие.
14: Бен-Гвир и Смотрич,
15: да,
14: они
15: это больные
14: справляются
15: люди.
14: За всех.
15: И я просто, чтобы, да, чтобы не было впечатления, что все жители Израиля, все руководство Израиля вот спит и видит, как побольше детей убить. Вот, поэтому...
14: Но дети убиты, тем не менее.
15: Утверждает, значит,
14: комиссия.
15: Да, комиссия,
14: да.
15: Потому что она, очевидно, изучала какие-то данные. Я не знаю, там, насколько это... Израиль с этим согласен. Просто мне кажется, это тоже важно понимать, что да, дети убиты. Но, опять же, не оправдывая Израиль, мы все знаем, что в Газе действительно там не сильно избирательно они применяли оружие, и действительно много погибло, и большая часть из этих людей это несовершеннолетние. Вот, ну, тут, да, наверное, международную оценку надо дать, но в любом военном конфликте, и особенно на Ближнем Востоке, гибнут дети всегда. Это и Ирак, и Сирия, и у нас тоже гибнут дети. Вот буквально вчера, по-моему, или сегодня даже у нас вот в Севастополе погиб ребенок. И на Украине гибнут дети. Вот, везде гибнут дети. Вопрос, ну, хорошо, да, тяжелая эта ситуация, очень печальная. Войны, конфликты действительно есть. Как на это может повлиять этот замечательный индийский судья? Ну, мое ощущение, что ну никак.
14: Нет, еще раз, комиссия просто собирает фактологию, судит суд, и если мы говорим с вами про международную ответственность, то никакая международная ответственность не научилась, в том числе национальная, возвращать людей из того света. Это так не работает.
15: Ну,
14: то
15: во всяком случае...
14: все эти тысячи детей к своим родителям не вернутся.
15: Это правда, да.
14: Но... И в любом праве, в любой системе. Но государство
15: нет, ну,
14: богатые
15: это.
14: Ребята.
15: Установить правила. Ну, просто это здорово.
14: И они
15: это
14: могут
15: здорово.
14: Заплатить. И примеров того, когда государство платили за убийство людей, очень большое количество.
15: Наверное.
14: Вот поэтому
15: да.
14: это понятно, наверное. Что это все меньшее зло. А, как бы как базовая концепция.
15: Ну, просто, понимаете, обычный человек, я же с точки зрения обывателя, вы специалист.
14: Абсолютно...
15: Для вас это, безусловно, очень интересная тема. Как вот они
14: не
15: собирают и так далее.
14: Это...
15: Для людей вопрос. Вот там потеряли люди своих детей. Куда им идти? В какой международный суд? Да никуда им не идти.
14: Нет,
15: потеряли
14: есть
15: и забыли.
14: Варианты. Просто это,
15: ну,
14: надо,
15: наверное,
14: отдельно долго рассказывать.
15: Наверное,
14: про Израиль. Еще одна история, связанная с Такером Карлсоном, который окончательно, значит, заявил о том, что он разочаровался в МАГА, в Трампе, в республиканской партии. В общем, у него на этой неделе из серии «Что почитать и посмотреть» у него вышел интересный подкаст на его любимую тему про христианский сионизм. Был он там не один. Позвал он теолога, на минуточку, который должен был там, от Адама, рассказать до Потсдама всю историю христианского сионизма, включая современное состояние американского общества. В очень таком как бы кратком изложении речь идет о том, что для части американских христиан помощь Израилю, любая экономическая, военная, моральная, воспринимается как часть своего пути к раю, спасению, воцерковлению и так далее, потому что они опираются там, на древние пророчества, они воспринимают современный Израиль как правопреемника вот того государства Израиля, собственно, которое, с которого все начиналось, и это конвертируется в реальные политические действия. То есть, например, Пит Хексет, министр обороны /войны Соединенных Штатов, вот он такой очень активный христианский сионист. Вы видели, кстати, как он сказал тут на каком-то шоу, что говорит, а я вообще руки не мою. На него так ведущие так смотрят, говорят, а почему? Он говорит, ну микробов же я не вижу, значит, их нет. К вопросу. Это не относится к христианскому сионизму никак, это просто мне вспомнилось про Пита Хексета история, что называется. В общем, если кому-то интересно, посмотрите, друзья мои, этот подкаст.
15: Ну, мне кажется, Такер Карлсон большой мастер
14: слова.
15: Конспирологии.
14: А, конспирологии,
15: вот,
14: да.
15: И, безусловно, знает, как зацепить свою вот эту, как бы сказать...
14: Ядерную аудиторию.
15: Ну, ядерную, да, но при этом все-таки... такую не самую, ну, скажем так, нишевую аудиторию, вот которая, значит...
14: Как вы красиво излагаете, Петр.
15: Которая в это все дело верит и с удовольствием слушает. У нас тоже неплохо заходят такие штуки. Вот. Ну, понятно, что там есть люди, которые верующие, и там, значит, как-то вот кресты на лбу себе рисуют, правда, католик. Вот. Но...
14: Помните, как Рубио был
15: является ли... Я о нем говорю, вот, да. Вот, вот. Является ли это единственным, так сказать, побудительным мотивом их действий во внешней политике? Ну, там, мне кажется, немножко все сложнее.
14: Да, вот. Согласен.
15: Поэтому Такер Карлсон большой молодец. Мы его с удовольствием слушаем, любим, ценим. Вот. Но не надо забывать, что это не главное.
14: Нет, это просто
15: американской
14: одно из...
15: журналистики. Это вот
14: конечно,
15: человек,
14: Америка
15: который он нам известен, потому что
14: да.
15: Вот он сначала поддерживал Трампа, и он
14: Трубью
15: такой анти...
14: убрал.
15: Да, интервью брал у Владимира Владимировича. Ну, Владимир Владимирович много кто интервью брал из американских журналистов. Вот в том числе и такие более мейнстримовые, более, так сказать, как бы сказать, менее эпатажные. Вот. А Такер Карлсон – профессионал высочайшего класса. Но я бы его отнес вот все-таки вот Кэнди Соуэнс, вот туда, вот в эту группу, так сказать, деятелей.
14: У него есть совершенно душераздирающая история про то, как он встретился с дьяволом. Опять же,
15: кто, Такер?
14: Такер, ага, рассказывал. Так что тоже рекомендую.
15: Человек, да,
14: он глубоко верующий.
15: Не, он классный, да. Интересный, с удовольствием
14: слушаю.
15: Нет, а
14: слушаю. Я просто, что кому-то вдруг... любопытно, очень глубоко разбирают вот эти все корни,
15: ну, вот вопрос,
14: вот эту связь такую прямо
15: знаете,
14: вот какую-то
15: невероятную. Глубоко-то они разбирают там туда, куда-то века, Америка. Понимаете? А механизм принятия решений на основе вот этих вот вековых традиций, угу. Это как вот примерно рассказывал у нас тогда профессор про то, что вот есть там иллюминаты, они там правят миром,
14: Боже,
15: и они все вот иллюминаты, и поэтому очевидно же...
14: Даже догадываюсь, какой да, профессор ну,
15: очевидно
14: намекаете.
15: Же, посмотрите, вот тоже иллюминат, этот масон, ой, а этот, так. Значит, сионист. Вот они все там вместе и правят, и
14: я
15: жертвы приносят. Это мы все тоже слышали.
14: Про открытие чемпионата мира... с позиции популярной конспирологии. Это просто, вы знаете, на разрыв аорты. То есть там, начиная от того, что какие там знаки показывала Шакира, и заканчивая тем, там, что там на футбольном поле выложено. В общем, мы все под колпаком. Все, что я хочу сказать по итогам этого ролика.
15: Масштаб,
14: то есть люди снимают такое, что просто фантастика.
15: Масштаб информационного пространства настолько широк, глубок и многообразен, что каждый волен трактовать все, что угодно, так,
14: факт.
15: Как ему нравится. Можно
14: да.
15: Вот этот вот фонарь там... из этого сделать целый сюжет.
14: Что-то
15: про то,
14: светоч,
15: как...
14: чего-то.
15: Ну, например, или наоборот.
14: Да. Факт. К вопросу о мастерстве заголовка. Или его отсутствии. Тоже, кстати, дело такое. Сергей Викторович Лавров выступал на примаковских чтениях буквально вчера. И оттуда вырвали фразу, что называется, прямо из контекста, которая звучит так. ОБСЕ – полумертвая организация. И если бы решение было за мной, я бы вышел из ОБСЕ. Конец вот того, что цитируют СМИ. На самом деле там есть продолжение, которое, в принципе, меняет очень сильно смысл сказанного. Потому что говорит он далее следующее. Но не я принимаю это решение, а президент. И я вынужден признать, что это одна из немногих площадок, на которой можно, даже если тебя обливают грязью, противодействовать, предоставляя факты. То есть, как бы, а если отрезать только то, что отрезали, одно впечатление. А если вот как бы дочитать, и там он еще там далее продолжает рассуждать об этой организации, то совсем, конечно, другая история. Но в целом то, что организации рождаются и умирают, и то, что у них есть определенный вот этот вот задел, который может однажды просто закончиться, это факт. То есть совершенно не надо думать, что вот организация создается, все это навсегда. То есть пока государство верит в это, платит за это, да, это работает. И, кстати, Лавров там еще одну мысль сказал, что говорит, да, мы можем выйти из ОБСЕ, но надо понимать, что выйдем только мы. И, кстати, ну вот мне, например, еще с некой такой исторической точки зрения очень обидно, с точки зрения того, что мы создавали эту организацию. Это важнейший был проект Леонида Ильича Брежнева. И вот сейчас мы выйдем, хотя можно еще чуть-чуть подождать. При том, что я абсолютно согласна с тем, что ОБСЕ очень сильно сдулось, что они не выполняют даже половины заявленных изначально задач. Вот эти знаменитые три корзины, то есть безопасность, права человека – и там вся вот эта вот культурно-экологическая история. В итоге вся безопасность свелась вот к этим наблюдателям, которые из серии «тут вижу, там не вижу, откуда что летит». И права человека исключительно, ну, в таком, я бы сказала, западном толковании этого прекрасного явления с огромным количеством перевираний и так далее, и так далее. То есть и в итоге как-то вот они вот потеряли сами себя. И из такой вот уникальной трехсторонней площадки, то есть Россия, Европа, Штаты, ну, как-то действительно выхолостились, мне кажется. Так что посмотрим. Я вообще прям последние годы жду, вот что с ней будет происходить. То есть она может как-то так самоликвидируется, потому что, ну, очень многие функции, которые она делает, на самом деле можно просто в других местах делать. Вот и все. Ну, то есть они неплохие, но как-то вот того запала 75-го года...
15: Ну, конечно, о какой безопасности в Европе? Наверное, можно будет говорить, но надо СВО закончить для начала. Тогда уже, может быть, она будет играть какую-то роль в формировании каких-то контуров там, систем безопасности новых. Может быть, на ее основе. А сейчас-то, в общем, не очень понятно, какое сотрудничество с кем, кому.
14: Ну, нет, мы это в данном случае про себя говорим.
15: То ну, есть, про себя, да. Но у нас в Европе идет полномасштабная война, в общем.
14: Там, причем с такими перспективами туманными сейчас со стороны европейцев.
15: Да, с какими туманными.
14: С угрозами открытыми.
15: С очевидными. Нет, ну, они, очевидно, являются стороной конфликта. Они собирают беспилотники, которые летят по нашей территории, поставляют оружие, да, разведданные, прочее. То есть идет, ну, в общем... война России с Западом на территории Европы. Поэтому в рамках Организации по сотрудничеству и безопасности, наверное, сейчас решать особо нечего.
14: Я вообще считаю, что когда у вас безопасность и сотрудничество, слово «безопасность», оно кроет все. Соответственно, когда вы все сводите там, в права человека и во все вот эти двусмысленные толкования, и уж там во всякую экологию тем более, это всегда плохо кончится, рано или поздно. То есть уж если вы занимаетесь безопасностью, занимайтесь вот конкретно военной составляющей.
15: Ну, проблема там не в этом, а в том, что сейчас просто объективно. Ну, что там,
14: времена тяжелые.
15: Да.
14: Обсуждали мы с вами как-то не так давно, кстати, на программе «Обсудим» загадочное явление Эль-Ниньо, которое известно довольно давно. Вся история метеонаблюдений, она сопровождается периодами Эль-Ниньо, то есть того, что называется вот эта южная осцилляция в Тихом океане, когда поднимаются, точнее, когда очень сильно нагреваются вот эти вот теплые верхние воды, нижняя холодная вода не поднимается, из-за этого, в общем, весь круговорот веществ в природе приходит в дисбаланс, бывает это где-то в среднем в 5-7 лет, иногда там раз в 12 лет, ну, вот, в общем, за всю историю метеонаблюдений много раз было Эль-Ниньо, естественно, это все еще накладывается на антропогенный фактор объективный, связанный с глобальным изменением климата. В общем, вот только мы это все дело обсудили, что ожидается в 2026 году супер Эль-Ниньо, потому что обычное Эль-Ниньо, то есть обычное повышение температуры, это где-то ну, 1.5 градуса, 1 градус, а вот если 2-3 градуса нагреваются вот эти воды, то вот это уже прям серьезно все будет. И вот оно пришло, это явление, и мы видим, что в Европе, во Франции, в частности, вчера побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдения. Метеонаблюдения систематически ведутся аж с 19 века, со второй половины. То же самое происходит в Испании, Португалии, ну, вся Западная Европа затронута. Причем, ну, то есть обычное такое европейское лето, ну, то есть там и 30, и 32, и 35, но там, когда в Париже 43... Это, конечно, уже серьезный удар для инфраструктуры, и ладно бы только для нее. То есть вот сейчас еще даже не посчитали общее количество погибших от тепловых ударов, от того, что люди купаются там в неположенных местах, охлаждаются неположенными способами. Ну, надо сказать, что не только в Европе, в Бангкоке вчера было 49. 49, представляете? То есть это при этом у нас в какой области? Это в Забайкальской, да? Выпал снег на прошлой неделе. То есть Эль-Ниньо, это не значит, что где-то будет где-то будет жарко и вот только так, или где-то будет холодно. То есть это означает, что будет дисбаланс вообще всей температурной линейки, к которой люди привыкли. То есть что-то они привыкли. Там средняя температура вот такая-то. Не будет у вас никакой средней температуры. У вас снег будет летом. Температуры, которые вообще там не ваши полосы, а там Сахары. И вот как бы справляйтесь как хотите, дорогие человеки, что называется. Так что вот так вот, Петр Алексеевич. Волнует ли вас эта вещь, которая случается с нами?
15: Нет.
14: Вообще никак. То есть температурная не актуальна, вы считаете?
15: Ну,
14: да?
15: Бангкок и Париж.
14: А если к нам придет 45 градусов?
15: Когда придет, тогда посмотрим.
14: Когда придет? Ну, хорошо.
15: Ну, 45 градусов не смертельно, в общем, но неприятно.
14: А вы когда-нибудь были прям в 45? Да? Ну и как?
15: Кислород.
14: А еще если влажно, то, наверное, вообще.
15: Сухо там было.
14: Ну, это еще повезло.
15: Нет, влажно, я жил при 30 градусах долго.
14: Ну, 30 градусов влажно, это нормально, это да, жить можно.
15: Да. Ну, слушайте, что делать? Мне кажется, пока нас не касается, это, в общем, не сильно актуально. У нас другие проблемы.
14: Ну, просто в масштабах планеты в данном случае.
15: Мне кажется, в масштабах планеты мы тут одной ногой в ядерной войне, поэтому, мне кажется, это такое линию.
14: Вы прям как Сергей Караганов по уровню оптимистичности.
15: Нет, Сергей Караганов просто рекомендует ее самим инициировать.
14: Нет, он уже анонсировал, что через год ядерные удары. Я посмотрела новое.
15: Нет, он рекомендует, чтобы мы сами инициировали, потому что иначе никак.
14: Ну, чтобы поняли.
15: Чтобы поняли. Да. Но, в принципе, логика в его построении есть, безусловно, потому что иначе мы им никак не объясним. Вот. И вот это как раз печально. Потому что... Нет, делать этого нельзя, понятно. Там, но что другой вариант, что такая складывается ситуация,
14: понятно,
15: которая безвыходная. В каком-то смысле.
14: Патовая такая, да, соглашусь. Ну, посмотрим, любопытно все равно.
15: Да.
14: Мне все равно нравится то, что помимо каких-то там жестко политических вещей, есть еще какие-то факторы, такие стохастические, которые могут раз и любую политику просто взять и положить на лопатки.
15: Это что, например?
14: Ну, все что угодно, цунами, землетрясение,
15: да, ну,
14: там
15: где
14: и так далее.
15: Землетрясение?
14: Землетрясение в Венесуэле вот сегодня
15: и
14: было жутко.
15: И какую политику там положила она на лопатки?
14: Ну, смотря...
15: Да
14: вот,
15: никакую.
14: Ну, смотрите, вот если брать, например, это знаменитое землетрясение лиссабонское, да, средневековое, оно привело к тому, что Португалия перестала быть великой колониальной империей.
15: Ну, это тогда было, когда они не умели справляться с этим, денег не было. Сейчас он были там, и все что угодно было. И Новый Орлеан там в США, и что-то
14: и нет. Да, кстати, Катрина, да,
15: тайфуны
14: все
15: время. Просто, я не знаю, вот живешь в Азии, там тайфун, ну, обычное явление, там весь город закладывают мешками с песком, все сидят дома, и, значит, там вот стекла бьются. Ну ничего, привыкли. Политические процессы
14: вообще
15: не останавливаются.
14: Адаптивные. Но на политические процессы все равно влияют.
15: Ну, на влияют. Ну, так, чтобы
14: аспекты,
15: просто мы тут, значит, вот...
14: Экологические, климатические.
15: Мне кажется, это маловероятно. Таких примеров практически нет.
14: Ну, только если к нам прилетят.
15: Ну,
14: они.
15: Пока не прилетали.
14: Пока не прилетали. И самое главное, что ушла же Тулси Габбард, которая там частично тоже ответственна за расшифровку документов. Не расшифровка, а опубликование документов, в том числе по НЛО. Поэтому вот не знаю сейчас. И там и файлы Эпштейна что-то как-то куда-то делись после ее отставки. В общем, столько всего интересного, что хотелось бы знать. Но, видите, не всегда есть такая возможность из-за политических пертурбаций. Ну что, рубрика «Персоны недели».
15: Месси у меня, объяснять не буду, все понимают.
14: А кто не понимает, тем объясню
15: тому,
14: я.
15: Тому не надо объяснять.
14: День рождения был у
15: Лионеля. День рождения ни при чем тут.
14: Исполнилось ему 39 лет.
15: Это не важно.
14: Что для футболиста приличный очень возраст, но несмотря на это,
15: день
14: он
15: рождения важен,
14: смог.
15: День рождения важен для тех, кто уже нас покинул, и это повод вспомнить.
14: Вот
15: а он как раз творит историю, и Это, безусловно, величайший футболист. А если величайший футболист, то вполне вероятно величайший спортсмен. А если величайший...
8: Если величайший футболист, то величайший спортсмен.
15: Ну, потому что футбол самый популярный в мире вид спорта, который занимает самое большое количество людей. И футбол, ну, это номер один. Вот, нету другого спорта, который бы всемирно был так признан. А если величайший спортсмен, то это величайший общественный деятель, ведь спорт – это часть жизни, часть общества, часть культуры из ныне живущих. А если величайший общественный деятель, культурный и так далее, то это, скорее всего, величайший человек из ныне живущих на планете.
8: Вау!
15: Попробуйте-ка мне покажите более великого человека, который сейчас живет. Мне кажется, это будет непросто.
8: Десятки людей, которые даже не знают, кто такой Месси.
15: Нет, это их проблема.
8: Ну да, согласна.
15: Все. Поэтому тут с точки зрения вот, значения для человечества, выраженного в, так сказать, его истории, пути, гениальности, цифрах, поклонниках, просмотрах и всего остального,
8: никого нет. Настолько эфемерны, потому что почему? Вот эти все какие-то вот огромные рекорды, которые ставит человек там, по количеству забитых мячей и так далее,
15: количество
8: потом
15: забитых.
8: Все равно вот это все
15: не
8: как-то...
15: Нет.
8: Как это все считать? Мне расскажете однажды.
15: Нет,
8: мы сделаем передачу по футболу, вы мне
15: это
8: научите.
15: Футбол гораздо более важная история. Есть люди с большим количеством забитых мячей, это не важно. Здесь именно роль, здесь именно вклад, здесь
8: а вклад,
15: именно значение.
8: Ну, вклад, как? Ну, это, как это измеряется? Это вот...
15: Ну, это слово...
8: Хорошо,
15: слово.
8: Роналду.
15: За две минуты я не
8: Роналду?
15: Роналду
8: нет.
15: Вклад значительно меньше.
8: Меньше значительно? Конечно. Слушайте, Петр, нам надо, я же говорю, мы сделаем ближе к концу чемпионата.
15: Нет, это культурное явление, действительно.
8: В середине июля. Мы посвятим этому...
15: Почему в середине июля?
8: Чтобы к концу матча, хочу, чтобы все подкопилось по поводу того,
15: сейчас
8: что на нем произойдет на Мундиале. Нет, меня не интересует результат.
15: Роналдо может.
8: Меня интересуют вот эти вот тонкости, нет, которые можно узнать только
15: конечно,
8: от такого гуру,
15: расскажу.
8: Как вы. Вот, вот мы это сделаем. Значит, исторические фигуры, как вы сказали, те, кто уже умер, вот надо почтить их память. Почтим память тех, кто родился на этой неделе. Два великих человека, которые сильно повлияли, кстати, на человеческую цивилизацию. Особенно на западную, но и на мировую тоже, надо сказать. Эрих Мария Ремарк, большой писатель, надо сказать, антивоенный писатель, такой трагическая фигура, то есть многие вообще, я даже знаю человека, который думал, что Эрих Мария Ремарк это женщина, потому что, ну, Мария же, на самом деле он Эрих Пауль.
15: Это супруги?
8: Нет.
15: Эрих и Мария.
8: Эрих Пауль его настоящее имя, Эрих Мария он
15: Ремарки.
8: Взял в честь умершей матери, у них была сильная связь, и когда она умерла, он взял ее... Имя как свое, второе имя. Ну, произведения перечислять не буду. И так все, собственно, знают там от «Триумфальной арки» до как раз вот «На Западном фронте без перемен», который он накатал за 6 недель, это только сказать. Но мое любимое не это. Мое любимое, конечно, «Три товарища» со школы еще. Я считаю, что это душераздирающая совершенно вещь, над которой невозможно не переживать, но вот действительно вот умел завладеть слогом. И, конечно, вот эта вся их параллель с Гитлером, с которым они шли вот так вот фактически в соседних окопах Первой мировой, и вот потом один пришел к власти, и получилось так, что он полностью запретил книги другого, казнил путем отсечения головы сестру Ремарка, Гитлер в смысле, и, конечно, вот это их какая-то... параллельность жизни, она такая завораживающая, на мой взгляд. И второй человек, который тоже на этой неделе родился, Жан-Жак Руссо. Очень люблю вот профессию философа, и вообще, когда люди вот там подписываются, философ, ну классно, дайте вот так вот в трудовой книжке.
15: Дугин Александр Гильевич.
8: Ну вот в том числе, то есть это вот настолько для меня синкретическая профессия, любопытнейшая. Но чем нам важен Руссо? Именно он придумал идею, которая закреплена сегодня практически во всех конституциях, в том числе в нашей. А именно, что основной источник власти – это... барабанная дробь. Народ, Петр Алексеевич. И, соответственно, это называется концепция народного суверенитета. Как было до этого? И может ли быть по-другому? Конечно, при Руссо был источником власти монарх.
15: Великобританию. Вот возьмем референдум по Брекзиту. Вот он, пожалуйста,
8: так сказать,
15: живой пример.
8: Абсолютизма к все-таки ограниченному. Да. Какой
15: раньше
8: молодец.
15: Монарх решил, а тут референдум провели.
8: А тут референдум провели, да, потому что источник власти, народ, мнение, его надо узнать, надлежит.
15: Напрямую.
8: Так, напрямую, да. Так что вот так вот. Ну что, до следующей недели. Всего доброго.
15: Счастливо.
8: Всего самого хорошего. Счастливо.

Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 20 часов, в Челябинске 10 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Посольство выскользнулись о задержании Франции, следовавшего из России танкера. В Болгарии призвали сосредоточиться на украинском урегулировании. Россия закрыла генконсульство Румынии в Петербурге. Подробности далее. Граждан России среди членов экипажа задержанного Парижем танкера «Деливер», шедшего из Приморска, предварительно нет. Об этом заявили в посольстве России во Франции. Напомню, ранее французские власти сообщили о задержании у побережья Сицилии нефтяного танкера, следовавшего из Приморска под флагом Камеруна. Причиной стало якобы нарушение морского права. В посольстве России сообщили, что Франция не уведомляла российское дипведомство о задержании и отметили, что речь идет об очередном факте пиратства и нарушении международного права. Премьер-министр Болгарии Роман Радев призвал международное сообщество сосредоточиться на урегулировании на Украине. Это передает местное агентство. Напомню, президент России Владимир Путин 23 июня заявил, что Москва не отказывается от мирных переговоров с Киевом. Он также раскрыл, на каких принципах наша страна готова к переговорам, указав на реалии на земле, на стамбульские договоренности 22 года, понимание, достигнутое в ходе саммита на Аляске, а также основные положения своего выступления в МИД России в 24 году. Тогда он отказался.

0: Сонный Нонграда, генконсула Румынии в Санкт-Петербурге, и закрывает в этом городе румынское генконсульство. Об этом говорится в сообщении МИД нашей страны. Ведомстве подчеркнули, что данная мера является ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной Нонграда. Сотрудники полиции в Калининграде нашли ушедшего из дома 15-летнего подростка. Он гулял по городу и ночевал у знакомых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. Известно, что парень ушел из дома 22 июня. 3 дня его местонахождение было неизвестно. Сейчас же он находится в отделе внутренних дел для дальнейших разбирательств. Установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось. Заместитель министра юстиции России Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума отметил, что во многих текстах писем российских рэперов есть пропаганда наркотиков и насилия. Он отметил, что в настоящее время против российского общества ведется масштабная информационная кампания, разрушительное влияние которой видно в культуре, образовании, спорте и исторической памяти. По его словам, в этом идеологическом противостоянии поменяли способы и инструменты. Раньше это были печатные станки и радиостанции, а сейчас же это телеграмма. Каналы, стримы, клипы и образы популярных исполнителей. Следующий выпуск на Радио Спутник через полчаса. А больше информации доступно в Макс-канале Радио Спутник.
1: Вы слушаете Радио Спутник. По столу.
2: Снова четверг.
3: Четверг.
2: А это значит, что Радио Спутник венчает.
3: Открывает свои гостеприимные двери.
2: Да, мужского клуба. Да, под названием «Словом по столу». Сегодня все те же, плюс красивая женщина к нам сегодня пришла в гости. Петр Лидов, тот самый Лука, меня зовут Алеша Тимофеев. И у нас Мария Шахова сегодня в гостях, журналист, продюсер, автор проекта «Мы и они».
4: Все так.
2: Или «Они и мы».
4: Мы и они.
3: Или мы не они.
4: Это важно. Не, мы и они. Знаешь, есть Россия.
3: И они.
4: И они.
3: Вот и это. Они что-то едут.
2: Да.
4: Едут. Значит,
3: зачем?
4: Слушай, по разным причинам. Кто-то за красивыми женщинами.
3: Ну, это понятно.
4: Кто-то за культурой. Кто-то, не знаю, по зову крови, потому что есть и такие. Короче, причин много. Но основная все-таки любовь. Женщины красивые.
3: Угу. То есть и не поспоришь. Наши женщины затаскивают иностранных подданных.
4: Представляешь, приезжает какой-нибудь американец и говорит, поехали со мной в Техас, а она говорит, нет, останусь в Рязани.
3: Он говорит, Джордж,
4: Джордж,
3: ковбой,
4: давай.
3: Какой Техас?
4: Остаемся в Рязани.
3: Под Тбилиси.
5: Под Тбилиси,
3: да.
2: Он говорит, тогда поеду в Таиланд, да, или в Китай, или куда-то в Азию, в Сингапур.
4: Нет.
3: Они в основном в Москве все живут?
4: Нет, по-разному. Слушай, живут по всей России. Но в Москве и в Санкт-Петербурге действительно нам в разы больше. Но в целом вот я езжу, уже объездила где-то 60, наверное, регионов. Везде есть иностранцы.
3: Каково же живется французу где-нибудь в регионе?
4: Слушай, да прекрасно
3: живется. Бьют его там?
4: Кто его будет бить? Ну, кто? Ну, на самом деле, все абсолютно говорят, что
3: так,
4: русские...
3: Так, обращение.
4: Русские...
3: Вы что подводите? Что, французу навешу?
4: Ну, перестань, перестань. Они на самом деле приезжают, многие из них открывают бизнесы, то есть вкладывают деньги.
3: Французскую пекарню?
4: По-разному.
5: Ну, а смотрите, все-таки как это выглядит? Вот тот француз, как мое представление это выглядит. Вот приехал француз, ну и там, предположим, региональный какой-то населенный пункт. И все как бы, вот смотрите, нас француз.
4: Конечно.
5: Нас француз есть. Значит,
4: или печат ему, эй, француз, ты за свет заплатил.
5: Да, ему, значит, руководство региона, соответственно, жилплощадь помогает. Он, значит, делает пекарню свою, у него там это все очень навоз, вот это все. И приезжают журналисты, тоже умиляются, как вы здесь, прекрасно, Россия, замечательно. Так это выглядит?
4: Или ну нет, конечно,
5: через,
4: слушай,
5: через
4: вот, тернии.
5: Или к нему приходят пацаны и говорят,
4: слышь, ты что это? Знаешь, что российское гражданство одно из самых сложных гражданств в мире?
3: Я знаю.
4: Ты можешь жениться на русской женщине, родить 10 православных детей, и у тебя все равно не будет гражданства.
2: Но при этом еще недавно было второе или даже первое в мире по числу, так сказать, запрашивающих это самое гражданство, по-моему, или второе, или первое, там Америка и мы. Но только понять, что в Америке, так сказать,

0: как это, спектр или палитра запрашивающих гражданство чуть шире, но там, чем наши три республики.
1: Понимаешь, в чем проблема? Америка же в целом страна людей, которые переехали...
0: То есть, мигрантов,
1: да. А у нас долгое время страна была закрыта СССР. У нас в целом нет законодательной базы.
2: Ломились прямо тут.
1: Понимаешь, и законодательной базы нет.
3: Как не ломились? Мы даже занавес опустили, чтобы не прорвались.
2: Чтобы вот эти вот...
3: Все хотели к нам, мы говорим, хватит уже, не резиновая наша республика.
1: А сейчас, наоборот, приглашаем.
2: Мы можем взять на время.
1: У нас же появилась виза талантов.
3: У нас?
1: По указу президента, да, появилась.
2: Работает?
1: Талантов. Слушай, она действительно работает, потому что это упрощает историю
0: при получении... А что значит
1: получении...
0: работает?
2: Ну, скажите, интересно.
0: Сколько людей получило визу талантов?
1: Я, к сожалению, не могу сказать точное количество, наверное, об этом можно узнать в интернете, но она буквально стала работать несколько месяцев назад.
2: Я просто как выглядит человек идеально? Он же наверняка есть.
1: Абсолютно. Вот, например, есть известный журналист, который работал на телеканале НТВ в программе «Поедем, поедим». Он находится в России
2: машину,
1: уже.
2: Он со мной в одном доме жил, и машину припарковал все время неправильно, не мог проехать.
3: Так он привык на повороте
2: какой-то там еще что-то.
1: Так и запишем.
3: Он для движения не мог оторваться лондонского праворукого.
1: И в итоге он прожил здесь, то есть он живет здесь уже 30 лет, у него по-прежнему нет гражданства.
3: Так он после Лондона еду нашу попробовал, такой, я не буду возвращаться.
1: А как только визу талантов ввели, он по ней, соответственно, подал документы, и вот в ближайшее время получит.
0: Да, еще рано. Конечно, два
1: есть. Да, итальянец.
2: Ему тоже надо выдать.
0: У нас мы знаем все. Он раньше работал на что? Вот Кирилл Федоров, например. Ну, просто мы тут о политике вообще не говорим. Но вот сколько он там бьется, тоже, значит, прибал. До сих пор не получилось. Там все время.
1: Понимаешь, это даже не столько политическая тема, сколько тема вот обычных бытовых.
0: Значит, я получал, знаешь, сколько гражданства?
2: Дайте девушку.
0: Ну, где-то 12 лет.
2: Алеша.
1: 12 лет.
2: Сказать, интересно же.
1: Да. Это же сложно.
0: С Донецкой области. Ну, это еще было там с
3: 90-х. Так я в самом такая ситуация. Я в СССР.
2: Сейчас начнут рассказывать, что
1: их
0: по сути, это важно, а что нет?
3: Это тебе спросил, конечно. Наши проблемы не важны, а мы тут беглецы.
0: Да.
3: Казалось бы, страна была одна.
2: Нет британцев, дать французов, британцев. Вот это
0: ладно.
1: Понимаешь, едут.
2: Конечно.
1: Вот удивительно, что они действительно едут.
2: Они просто не знают, что здесь Алеша с Донбасса. Встречает их.
0: Не, ну в каком количестве? Ну, давайте это тоже, так сказать, без
1: вот этого. Конечно, не в таком
0: сколько
1: количестве.
0: Сколько наших
1: как,
0: условно, туда и сколько их оттуда? Вот давайте. Сопоставимо?
1: Безусловно, несопоставимо. Но
0: почему, Маш?
1: Ты знаешь, я все-таки считаю, что нашей стране не хватает пиара.
0: Ну, значит, чемпионат мира по футболу провели, Олимпиаду провели.
3: Что-то проведем, мы потом немножечко...
0: Я тебе скажу, мы сидели, я рассказал только недавно об этом. Мы каждую осень, есть у нас традиция, ходить в парк Кусково и провожать осень. Мы, значит, там выпиваем. Прямо на лавочке, все культурно, интеллигентно, берем все дорогое, вкусное и красиво стоим. Я один из руководителей России, российских СМИ и философ. Вот у нас такая компания
2: Дугин,
0: на троих.
2: Дугин?
0: Не Дугин. Не тот.
1: Не отгадали.
2: Решил всех из городов переселять.
0: Да, не тот.
3: На лавочку.
0: Значит, в прошлую осень мы стояли, значит, идут два челика мимо с этой камерой блогерской. Оказывается, иностранцы. Один француз, один бразилец. Тот, который бразилец, он учился в России на медика, потом уехал опять в Бразилию, вернулся просто попутешествовать, и они вот познакомились с этим французом, а француз просто путешествует по миру. И они такие, о, классно, смотри, типа, мужики... Да, примерно так. И мы им будете, они, конечно, будем. И мы там, значит, накидались тут немножечко. Потом, а что делать? Ну, классные парни, им все интересно, они с такими глазами на все смотрят.
3: На русском или на русском?
0: На английском. Потом поехали еще в гости к этому, значит, к этому, как руководитель. И мы классно провели время. И они говорят, ну, типа, что там, вот я у них спрашивал, а как же тебя не пугает французы, да, ты же, мы знаем мейнстримные СМИ. Он говорит, так это все ерунда, я и так все знаю, я по всему миру езжу, меня ничего не останавливает. Вот почему одних останавливают, других не останавливают, как будто вы, понимаешь, это же вопрос не про пиар. В Афганистан тоже люди ездят, там, в Иран ездят люди, так сказать, в Иран.
1: Ну, опять же, смотри.
3: СМИ в стране постоянно говорят, что сюда лучше не ездить.
1: Не, смотри, давай так, вот какие люди поедут в Афганистан? Но явно люди, которые хотят какого-то экстрима, хотят какой-то экзотики, хотят увидеть то, чего там, условно, в других странах они точно не увидят.
3: Кто маки любит, например?
1: Например.
0: Например, да.
1: Опять же, если в твоей стране бесконечно говорят, если ты открываешь, условно, не знаю, какой-то там поисковик, начинаешь вбивать Россию, и видишь медведей, видишь бесконечную зиму и так далее, то есть, получается, ты должен поехать зачем? За определенным экстримом, правильно?
3: Не, ну ладно, соцсети выправили эту ситуацию, миллионы роликов, залетевшие вот на огромное количество просмотров на иностранных.
1: Опять публику. Же, это же пиар?
3: Да.
1: Это пиар.
3: Это мы молодцы.
1: Так мы и говорим о том, что если бы если
3: у нас только все пошло, и мы взяли и запретили этот способ пиара.
1: Если бы, я согласна с тобой, что мы...
3: Потому что мы не ищем легких путей. Настолько все хорошо, мы такие, что-то слишком все гладко идет.
1: Что-то нам скучно.
3: Что-то надо сделать.
0: Движухи не хватает.
2: Да. Другие внешнеполитические задачи сегодня.
3: Сегодня? Другие? Да.
2: Нет, виза талантов хорошая штука, она вряд ли нацелена на людей там, из западных стран. Это просто действительно нужны ученые, там, разработчики и прочие, там, с головой люди.
0: А виза за инвестиции? И количество денег, которые мы будем платить.
2: Это вопрос всегда, я вот в разных странах жил и работал, это всегда видно. Едут туда, где можно зарабатывать, где ты понимаешь, что ты можешь открыть новый бизнес. Помните 90-е, извините. Наверное, не помню.
0: Мы приехали сюда ровно потому, что была возможность заработать.
2: Сколько здесь было вот в сфере, где я работал, в пиаре и так далее, сколько здесь было этих политконсультантов американских. Каждый второй открывал агентство. Это только в моей сфере. Все крупные корпорации, у них поставщики, развлечения.
1: Они даже называли нас Диким Востоком.
2: Да, все ехали сюда, потому что это был Клондайк, здесь можно было быть первым, можно было зарабатывать. Юго-Восточная Азия, то же самое, есть возможность зарабатывать. А виза талантов все немного другая история.
1: Другая.
2: Это скорее тебе нужны мозги, потому что тебе не хватает своих, и ты хочешь там что-то, я не знаю, физиков-ядерщиков, поэтому ты им даешь государственные условия. Тоже зарабатывать в результате,
1: конечно,
2: что ты им даешь условия. Вот, я не думаю, что у нас прям поток хлынет, если мы там про медведей не будем рассказывать. Но в целом, в общем, мы ничем не отличаемся от других, но сейчас ситуация у нас близко
0: к железному занавесу. Ситуация сложная.
2: Но есть страны, не обязательно западные, есть страны, конечно, азиатские.
1: Ну, Индия есть, опять же, Китай.
3: Ну, а кого больше? Европейцев, азиатов?
2: Да, Бангладеш, интервью ваше.
1: Ты знаешь, вот судя по интервью, у нас вообще одна из самых...
3: Я попадаюсь постоянно этот француз, который говорит.
1: Французы и итальянцы.
3: Нет, мне вот этот один француз седой, постоянно его рилсы с тобой попадаются. И он
2: француз
3: всегда...
2: что делает?
1: Который... Я не знаю, какой тебе, у меня много французов на самом деле.
3: Такой дедушка, полуседой, полубрюнет. Ну, не дедушка, может, он просто посидел рано, я не знаю. Но все рассказывает про бизнес, что здесь бизнес прям кайф вести, а во Франции ему не нравится.
1: Это фермер, наверное, который...
3: Может, он фермер?
2: Ну, возможно, да. Но это скорее...
1: Ну, много и французов, и итальянцев.
2: Количество здесь. Китайцы уж точно понимают, где... Вообще, вот мне кажется, вот этих ресторанных людей, у них классно. То есть, если ты итальянец или китаец, то ты гарантированно... Или грузин, например. То ты гарантированно... У нас грузин, сколько здесь работает в ресторанах, да, в ресторанном бизнесе. У тебя гарантированно будет спрос и на итальянскую пиво,
1: конечно,
2: и такой, там, плов, еще что-то.
1: Каждый второй ресторан уже в Москве открыт итальянцем.
2: Ну, это бизнес. В общем. Да. Нет, ну простой, в смысле, для не нужно там, так сказать, ученой степени обладать.
0: Я только что дракон.
2: Ты можешь быть просто... Нет, ты можешь быть просто итальянцем из Неаполя, приехать в любую страну и расскажешь.
0: Да, да, шашлыки, да.
2: Если еще там нет. Ну, ты приедешь в город Нарьян-Мар, например, и ты будешь там королем, к тебе все будут ходить, умеешь ты, не умеешь там.
3: Ты французом или китайцем приедешь?
2: Итальянцем.
3: Итальянцем?
2: Но ты в Нарьян-Мар, наверное, сам не захочешь, хотя с другой стороны.
3: У меня друг там на вахте служил 2 года.
1: А он приходил, ты знаешь, у нас же действительно люди...
3: Топовый менеджер «Газпрома» сейчас.
2: Но когда их будет много, будет конкуренция.
1: Но, да?
2: Будет,
1: но у нас же еще и люди определенным образом относятся к иностранцам, особенно в глубинке, как ты правильно заметил. И они чувствуют себя классными.
3: Да.
2: И востребованными. Там ты простой, так сказать,
3: казалось, бьют
2: с коровами хвосты и поднимал. Понимаешь, там ходил там этот дурачок деревенский.
3: Да.
2: А здесь ты приехал, ты уже там Жан-Люк, понимаешь?
3: Да, тебе в церкви стул ставят, на ПМФ зовут.
2: Тебя уважают, спрашивают, а как у вас вопрос?
1: Да.
3: Говорят, сын у вас замечательный.
0: Да.
2: А у нас так не принято.
0: Как будто бы тоже, да? Немножечко.
3: Немножечко.
2: Тебя приглашают на мероприятие. У мэра, например, прием. Кто сидит в первом ряду? Жан-Люк, конечно, со своей вот этой...
3: Комментарии по любому поводу. Да,
2: журналисты приезжают. Что ему тут?
0: А он на сложных щах отвечает.
2: Да, да.
3: Или вообще не отвечает задумчиво, все говорит, Россия, как он промолчал.
0: Да, это да.
3: Это нужен нам еще чей-нибудь отец?
0: Матери чей-то не хватает.
1: Отцов. А мать же приезжала вроде.
0: Чья?
3: Ну, вот. А, да, кстати, приезжала.
1: Да.
2: Слушайте, а вот давайте вспомним. У нас же были, у нас есть замечательный Стивен Сигал.
0: Да, да. Этот боец, как его зовут?
3: Который корабль
0: Монсон, да. Джефф Монсон.
1: Джефф Монсон.
2: Джефф Монсон. Потом был Депардье.
0: Депардье был, да, так сказать, оказался.
2: Где он там, Маршанский или где выселили? В каком?
3: Саранск.
0: Саранск.
3: И в Грозном Сити квартиру.
0: Да, почетный.
3: Все продал.
2: Роберто Карлос играл в этом самом
0: Ванжи. Ванжи. Но там Это'о играл в Ванжи тоже, да.
2: Достойные люди.
3: Там кто-то спарринговался с Кадыровым, тоже помню.
0: Ну, конечно.
3: Какой-то бомбаш.
0: А как еще?
1: У нас есть вообще бывшая помощница Джо Байдена переехала в Россию.
0: Слушайте, Австрия.
1: Да, вот, я вспоминаю.
0: Катерин Кляйн как-то, да.
3: Она сразу...
0: Послушайте, но ровно то, что мы перечисляем сейчас 6 человек, говорит о том, что, ребята, все не очень. Ну,
2: а
0: как
2: я тебе скажу, потому что мы самодостаточные, и нам они нужны.
0: Это правда, это все, да.
2: Алло, царь.
0: На собачку говорящую пришла посмотреть.
1: Ну, ты знаешь, я на это все смотрю немножко... Послушайте, но я на это смотрю немножко с другой точки зрения. Не с точки зрения того, чтобы посмотреть на диковинку, на собачку. У меня вообще как бы есть теория, что нам, русским самим, не хватает любви и уважения к самим себе. Потому что нам веками говорили, что мы плохие, мы самые пьющие, мы самые непонятные.
0: Мы говорили это сами
1: подожди,
0: себе.
1: Подожди, вот. Ну. И мы это поверили.
0: Не потому что мы хуже других, а у нас, извини меня, там 3/4 страны без права было там, в 50-е годы прошлого года только паспорта получили, понимаешь?
1: Но и за это время, за 100 лет, что не могло что-то измениться, за 200? Ну, серьезно?
0: Ну, это не за 100, это 50 прошло, понимаешь?
1: Ну, даже за 50 должно уже что-то было измениться. И здесь приходят люди, которые родились в другой стране, переехали и говорят, слушайте, да вы на самом деле классные. Да вы обратите на себя внимание.
2: А стакан водки ты сможешь?
1: Это другое.
0: А вот так сактя.
3: А нам только это скажи, мы ему и ферму поставим, и коз подарим.
0: Да, и на ПМЭФ пригласим.
3: И стульчик поставим. Только похвали нас.
0: Это правда. Это правда.
3: Странец.
2: Да. Нет, но все-таки... Нет, вы говорите, у вас-то в основном западное, но если вы интервьюировали, например, китайцев, я вам скажу, что здесь...
3: Вы ничего не поняли.
2: Может, сотни тысяч живут и работают.
1: Ну, не знаю.
3: Корейцев большое.
0: Ну, тоже сложно. Много, много. Знаешь, один, вот, у которого я покупал вот эту штуку, кстати, ему тоже сложно. Он тут уже лет 30.
2: Кому легко?
0: И нет, да, и не может...
3: Он до сих пор рассказывает, как он белую обезьяну обманул.
0: Ну, может быть, да. Не, он... У него тут и бизнесы были свои, и все прочее. Но сложно, юридически всякие. Он не может, например, оформить на себя в собственность там в дачу. У него дача, значит, в Подмосковье недалеко. Ничего там особенного. Ну, сложно. И вынужден, и сложности с документами. Поэтому он вынужден. Вот это как это называется?
3: Сразу же китайцы не выпендриваются. Да. Нашим там тоже нелегко в Китае.
0: Ну, наверное, да.
2: Да-да.
0: Наверное,
2: все. Нет, слушайте, бюрократия везде есть. Проблемы такие есть.
0: Хорошо.
2: Не, ну вот эти вот процессы, они запущены же, он попроще жилось. Не знаю, что там будет с этой визой. Талантов. Это интересно посмотреть. Там что тоже у них есть показатели, что-то они там хотят, кого-то конкретно.
3: Нас до сих пор иностранец не может недвижимость купить, потому что боятся, что цены полетят.
0: Знаешь, вот я, кстати, думал об этом еще вот в каком ключе.
3: Он купить ее может. Он, когда ее продаст, он такой налог потом заплатит, что ему невыгодно ее покупать.
2: Это русская жена.
0: Вот смотрите, значит,
1: только ради этого есть.
0: Вот мы поговорили про иностранцев, но не сказали про основных иностранцев, которых у нас по-настоящему много. Это азиаты. Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан. Вот знаете, у меня как бы вопрос. Вот смотрите, значит, мы все немножко подтруниваем и смеемся, значит, когда играет сборная Франции и сборная Сенегала, да? Значит, потому что сборная Франции состоит там, я не помню, насколько, из выходцев из африканских стран. Они родились во Франции. Они родились во Франции. Кто-то...
2: Там еще сборная Сенегала вся родилась тоже во Франции.
0: Да, значит, кто-то...
2: Серьезно?
0: Кто-то
3: их отправили.
2: Они решали, за кого
0: кто-то
2: играть.
0: Кто-то переехал...
2: Попадают.
0: Да, они, правда, решали там некоторые. Кто-то переехал в маленьком возрасте и так далее. Но они нашли, так сказать, возможности. Вот я спрашиваю, почему у нас...
3: Сборная России не играет в узбеки?
0: Да, не играют в узбеки.
2: Что играют?
0: Например...
2: Ну, нет, люди других национальностей играют.
0: Ну, каких, Петь?
3: Какие? Армяне,
0: значит, да, это, осетины. Слушай, ну, хорошо, осетины, ну, так сказать, это народы России, да.
2: Южная Осетия, не знаю.
3: А Сенегал, это колония
0: Франции. А он, по-моему, он из Северной Осетии.
2: Ну, не знаю, там этот самый, в «Динамо» играл, как его... Забыл, да, армянин там, да, или там кто-то играет.
3: Да,
2: грузин. Родился
3: армянин, грузин. Не, ну, во-первых, нам надо, чтобы за нас играли темненькие, потому что они почему...
1: Они
3: физически
1: играют,
3: развитые, да.
0: Нет, дело не в темненьких. У меня, я просто про, вот даже
2: ну,
0: про...
2: Ну, не знаю, как бы, вот про... Джеки был в Спартаке.
0: Да, Джеки родился в Москве немножечко и вырос в Москве. Да,
2: Сенегалец, родившийся...
3: Кого ты хочешь в сбор?
0: Нет, мне кажется... Трауре играл. Слушай, дело не в том, что в этом. Мне кажется, что недостаточно выстроены все равно как будто бы инфраструктура для
3: футбола.
0: Мы жалуемся, для что футбола. Они не интегрируются, знаешь. А вот мы, например, создаем достаточно институтов для того, чтобы они
1: согласна,
0: в полной степени были интегрированы в общество. Вот по-настоящему.
1: Я согласна, так, недостаточно. Дураков. Вот без дураков недостаточно, это правда. У нас это все идет как будто, вот, знаешь, на как-нибудь оно само... У нас один-единственный центр на Сахаровой, где там миллион человек просто сидят в очереди.
3: И там отвратительные скучно. Отношения.
1: Да-да-да, у них там даже ни кондиционер, ничего, в жара, не жара, они сидят да, все вот так с
2: документами. У меня была хорошая подруга, она литовка самая из Литвы, и она режиссер, она здесь ставила спектакли, там, причем патриотические спектакли в МХАТе имени Горького, вот, поставила спектакль про Нюрнбергский процесс. Вот, литовка хотела жить в России, мечтала. Ей надо было второй раз ехать в Сахарову в жизни.
0: И она бедолага,
2: и
0: да.
2: Поехала, и она уехала.
0: Да ты что? Да. Из-за того, что...
2: Я
0: она...
2: не могу туда.
1: Слушай, ну там ужасно. Там
3: я одного ужас. Артиста из Узбекистана, причем говорящий. Тебе, там, я два раза с ним туда ездил, потому что я был его директором. Это, не нельзя так людей нет. содержать. Это просто отвратительно.
2: Да, это правда.
1: Да, да. И это не считая того, что вот эти языковые русские центры, нужно же... людей языку учить, угу. Это тоже, во-первых, не так просто, потому что русский сам по себе сложный, этих центров недостаточно, о них еще мало известно, и в большинстве случаев, чтобы сдать этот экзамен, чтобы получить хоть какие-то документы, они там репетиторов нанимают, еще что-то, это же дополнительные деньги.
2: Ну да.
3: Давайте
2: не будем о грустном.
1: Давайте, да.
0: 4 минуты. Хотя мы и они классные. Я последние несколько дней реально, у меня вот эта вот мысль, еще там новость вышла, я опубликовал, зайдите в телеграм-канал Алёши Тимофеева, журнал Nature.
2: Ничего себе, это большой.
0: Ну,
2: подписывайтесь на мой телеграм-канал, пока вы
0: спали. Петр Лидов, ПВС.
1: Мария Шахова.
0: Пока вы спали.
3: Тоже телеграм-канал.
0: Да, на этого все подписаны. И так, наверное, тут говорить.
3: Не буду пользоваться служебным.
0: Нет, там любопытная тема, короче, она не в наши ножны, поскольку 4 минуты мы не успеем уже. Значит, журнал Nature, редакционную статью, журнал Nature, авторитетное научное издание, опубликовал редакционную статью.
2: Переводится в
0: которой... Блистательный.
2: Ты говоришь, авторитетный.
0: Да, ну поэтому, да, хорошо. Значит, в которой говорят, что и призывают ученое сообщество наконец-то справиться с расколом вот это «мы» и «они». Потому что мы и они, социальная поляризация приводит там к сейчас политические конфликты всякие. Именно на бытовой почве, там, посмотреть там на Америку, например, да, все там
3: Англию,
0: убили, да, значит, Англия и прочее, прочее. Они говорят, вот что надо делать. И предлагают не в качестве панацеи, а просто говорят...
3: Предлагают напасть на Россию.
0: Нет. Они
1: предлагают запретить Инстаграм.
0: Да, предлагают и приводят в качестве аргумента Москву, как ни странно, Москву и реновацию. Они предлагают сузить фокус внимания и говорят, например, что и в России, и в Канаде проблемы двора, твоего конкретного личного двора, подъезда, дома, значит, на время снижают градус политических разногласий. Понимаешь? То есть в Москве, когда сносили дома по реновации, люди объединялись, значит, на основе защиты своего дома, вне зависимости от того, за, не против, понимаешь, ты красный, они или белые, и прочее. Нет, это любопытный просто взгляд.
3: Сплачивали иностранный коллектив?
0: Ну, почему иностранный?
3: Ну, многонациональный, да.
0: Не, они просто, так сказать, вот мы...
2: То есть создай людям проблемы во дворе.
0: Да, это хорошая мысль, да. Ну, конечно, это не нет.
2: Общество,
0: это просто...
2: Реновацию.
0: Они говорят, что у ученых действительно есть инструменты для того, чтобы преодолевать сейчас эту поляризацию. А ученые пока занимаются диагностикой. Ну, типа, вот мы видим, это есть проблема. Фиксируем. Ага. Этих столько, да. Этих столько. Эти ругаются постоянно. Поэтому... А уже, так сказать, нужно что-то делать в каком-то смысле. И в этом смысле поляризация на «мы» и «они» — это, конечно, поляризация в том числе по гендерному признаку, Петр Алексеевич. Но мы и они, потому что мы и они, это мужчины и женщины в том числе.
1: Мы и они в целом можно достаточно такой большой спектр.
2: А кто в этом случае мы, а кто они здесь?
0: Но мы мужчины, а они женщины. Значит, ну вот, совершенно, вот, смотри.
1: Не вот эти вот.
0: Вот, смотри.
2: Женщины потом.
0: Дети или кто?
2: Животные там. Так ты ставишь?
0: Доклад.
2: Я хочу сказать, что мы люди.
0: А, вот. И я про
1: это. И они. Не люди?
2: Женщины.
0: Хотя тоже.
1: Ну, спасибо.
0: Доклад ООН. Искусственный интеллект демонстрирует предубеждение в отношении женщин. То есть искусственный интеллект, Петь, вторит за тобой все вот эти, значит, мы люди, они. Мы люди, женщины, животные. Там,
1: и я, там я, патриархат.
2: Да, серьезно, чтобы я прошу, вы не думали. Женщины – это лучшие люди.
1: Конечно.
2: Да. Мы это где-то там с собаками вместе, вот, да. И обезьянами. Если
0: поэтому между. Иди приготовь мне чай, поскольку ты лучший человек, да.
1: Не, ну вы вот только представьте мир француз. Без женщин. Вот каким
2: был
1: мир
2: хочу.
1: Без женщин.
0: Никто не хочет представить тебе даже.
1: Ничего бы не было построено, правильно? Нет. Зачем мужчинам но все это? Зачем? Мужчине главное, ну, вот поесть, поспать, да и зачем? Что еще нужно?
3: По-моему, вторая женщина в нашей студии, которая вот эту мысль нам пытается пропихнуть. Первая была вот солистка группы «Ленинград».
2: Ну, наверное.
3: Вы что, сговорились?
0: Не, ну вообще любопытно, что искусственный интеллект действительно воспроизводит вот эти стереотипы в отношении женщин и даже ограничивает их права.
1: Но он же обучается.
0: То есть в какой-то момент, если женщина будет долго разговаривать с чат-GPT, он скажет, там, иди на кухню, там, или там, помой посуду, или что-то.
1: Ну что, он же обучается на массиве данных патриархальных.
2: Он обучился на массиве всей мировой истории.
3: А если искусственный интеллект?
2: Только сейчас равноправие наступило.
1: А там у женщин всегда...
0: Но там был матриархат, но он, правда, так глубоко не копает.
2: Где там матриархат-то был? Одно дерево.
0: Ну, практически везде. Давайте на новости перервемся.
4: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
4: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Золотые.
9: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
4: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
12: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
13: А где тут бродит жираф на озере Чат?
12: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
4: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
14: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Премьер-министр Словакии Роберт Фице выразил сожаление, что многие страны в Евросоюзе поддерживают продолжение конфликта на Украине. Фице ранее принял участие в международной конференции по Украине, которая проходит в Гданьске. Словацкий премьер в своем выступлении заявил, что Евросоюз должен поддерживать инициативы, направленные на разрешение конфликта на Украине, поскольку он не имеет военного решения и может быть завершен только за столом переговоров. Госдума может 7 июля рассмотреть законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта в России. Это следует из проекта решения Совета Госдумы. Как сообщается на сайте Палаты парламента, Совет Госдумы направил законопроект в рассылку инициативы. В частности, предлагается ввести базовое определение искусственного интеллекта в российское законодательство, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных технологий искусственного интеллекта. Кандидат на пост британского премьера, экс-мэр Манчестера Энди Бернем может занять премьерское кресло до 17 июля. Об этом сообщает телеканал Sky News. Сообщается, что с 9 по 16 июля пройдет процесс номинации кандидатов. При этом победа Бернема может стать очевидной еще до конца процесса. На данный момент претендентов на должность премьера, кроме Бернема, нет. По данным британских СМИ, ни один из возможных кандидатов, включая бывшего заместителя обороны Алистера Карнца, не сможет выполнить условия конкурса и заручиться поддержкой 81 члена Палаты общины и 3 связанных с партией профсоюзов. Напомню, 22 июня Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. Тегеран отмечает снижение интенсивности атак Израиля на Ливан, но этого пока недостаточно. Об этом сообщает гость телерадиокомпании Исламской Республики. Источник информации напомнил, что полное прекращение боевых действий является красной линией Ирана и одним из условий для финальной договоренности с США. Иран и Штаты в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося в феврале военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий с союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением «Хизбалла» и союзником США Израилем. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерации фехтования России и Беларуси, сообщает министр спорта Михаил Дегтярев. Ранее Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до турниров с флагом и гимном страны. На чемпионате мира в Гонконге, который состоится с 22 по 30 июля, россияне выступят с национальной символикой. Следующий выпуск новостей через полчаса.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Словом по столу.
1: Я же за хоккей.
0: Так, продолжаем. Марк Шахов сегодня в гостях.
2: Я впадал сюда.
0: Продюсер, журналист, автор проекта «Мы они».
2: И плечи
0: закачал. Видел,
2: да? Лайк поставил. Я сам ее прибалдел такой вообще, такой Кинг-Конг там. Видел голову?
7: Видел меня голову.
2: Рождись.
7: Пойдешь со мной?
1: Уже все видели, как ты не успел.
7: Ты не видел?
0: Не видел, старик.
7: Я тебе лично буду присылать.
0: Ну, я лайкаю заранее. Я вижу, да, он огромный парень. Слушай, ну что это?
7: Я тебе сушусь.
0: А, ты сушишься. Слушайте, значит, мы...
7: Пойдешь играть со мной или нет?
0: Погнали. У меня занимается организацией. Открыл несколько падл-клубов. Эти в Москве, да, и в Питере тоже.
1: Ну, сейчас модная тема.
0: Да.
2: Легкая. Через сетку или об стенку?
7: Да,
1: через сетку, да.
0: Международная группа ученых выявила, что количество местоимения «я» в песнях выросло на много процентов. Короче говоря, во всей западной культуре. Перестали...
7: Потому что рэперы начали.
0: Ну, может быть, кстати. Хорошее, да, я не подумал об этом. Местоимение «мы» практически, так сказать, сходит на нет. Если раньше в песнях пели «мы счастливы», там, или «мы будем вместе», или «мы
2: желаем счастья
0: вам», совершенно верно, то теперь я буду... Всегда с тобой, понимаешь?
7: Или я русский.
0: Я русский.
2: Я хочу быть с тобой.
0: Да.
7: Не мы русские.
0: Да. У меня товарищ шутил. Там, если слушать, там, значит, я ломал стекло, как... Если слушать внимательно, то там он поет не шоколад в руке, а я ломал стекло, как шоколадку в руке. Да. Вот. Короче говоря, вот такая история. Мы становимся в большей степени эгоцентричны. Мир, в смысле. Но, правда, не все. Запад.
2: Кто пишет песни, видимо.
0: Запад. А на Востоке такой тенденция не отмечена.
2: Да, они же пишут, да.
7: А на Востоке наоборот?
0: Ну, там типа не меняется ничего. Хотя кто там померит? Китайские песни, кто?
1: Они просто, да. Их не могут перевести просто.
2: Китайские песни, они, конечно, не эгоцентричны.
0: Там все
2: как течет вода, там так
0: и правильно. Да, да.
1: Но они очень любят русские песни.
2: Нет, у них там...
7: Ну, вот это «Мы кораллы», «Мы кораллы». «Муми-тролль», по-моему.
2: Тоже
0: «Мы».
1: «Мы».
0: «Кораллы», конечно. У нас какие есть песни с «мы»?
1: Ну, мы где-то посередине, как всегда, да?
7: «Мы медузы», мы похожи на...
0: «Мы кораллы», «Мы медузы».
7: Что, ну, «Мы кораллы» — это взрослый, а «Мы медузы» — это детские
0: ножки.
7: Я с ребенком сейчас...
1: Ну, по итогу, подожди, а в России-то как?
0: В России непонятно, потому что англичане проводили исследования, вот про Россию ничего не сказано.
2: Ну, в фарватере.
0: Я думаю, что у нас тоже «я» выходит на первый, тоже за счет рэповской культуры.
1: Да, ну, и в целом, наверное, какая-то психологическая история общая в обществе есть, что вот я должен, я... Да?
2: Ну, смотрите, давайте...
1: Индивидуализм такой. Опыт,
2: конечно, мы в наших... Мы
0: все больны гандболу. Не будем.
2: Мы вспомним наши прошлые разговоры и исследования.
0: Да.
2: Сейчас что происходит? Да? Сейчас происходит нуклеаризация.
3: Немножко все, да? Нуклеаризация.
2: Это когда молодая девчонка приезжает из Магнитогорска в Москву.
0: Да.
2: И ей уже не нужен вот этот вот...
0: Он, да.
2: Потому что она умеет... Она журналист, она прекрасно зарабатывает, она красивая.
3: Не, ну на полчасика
2: в
3: день нужен.
2: Она, в принципе, может родить ребенка там сама и жить, снимать квартиру одна. И то же самое парень. Медицина. Зачем ему жениться? Зачем создавать ячейку? С мамой и папой жить не актуально. Все по одному. Вот тебе творчество это... и отражается.
1: Слушай, ну опять же, здесь подключается вот эта психология, особенно попсовая психология, которая есть в социальных сетях, где девчонки гонят на пацанов, бесконечно говорят, да он абьюзер, да он тебе не нужен, да зачем это нужно, останься лучше одна. То есть, может быть, она бы и хотела. Понимаешь, когда приехала из Магнитогорска, хотела бы, может
3: быть, жить на Манхэттене.
1: Хотела бы. Понимаешь, на Тверской хотела бы жить.
3: Да?
1: Конечно. Ну, понимаешь, а попсовая психология в социальных сетях говорит ей, зачем тебе это нужно? Он абьюзер.
3: Он просто
1: тебе все запретит.
2: Одно за другое.
0: Вот.
1: Конечно.
2: То есть песни рождаются, и они же потом их убеждают, что не надо к абьюзеру идти.
1: И в конечном итоге мы получаем...
2: Она бы хотела.
3: Он работает, я красивая.
1: И в итоге
3: пашет, я красивая. Какие песни молодежь слушает?
0: Нет, можно еще. Он работает, я хочу новый айфон, например, или там что-то.
3: Я хочу.
2: Ну, это мы говорим о женщинах-лидерах. Им не нужен мужик. А которые, так сказать, не ликвиды, им, конечно, нужен, потому что где они будут доходы свои получать, кто их кормить будет. Но они песен не пишут. Те пишут.
0: А политично рассуждаешь? Значит, в России женщины хотят... Не в России. В России женщины хотят, безусловно, в этом...
2: В России женщины хотят.
0: Все, хорошая.
3: Это пиар-акция для иностранцев.
0: В среднем женщины хотят партнера примерно...
3: Нам нужно интеграция в ваши ролики.
0: В среднем женщины хотят партнера примерно на 16 сантиметров выше себя. Почему-то 16 сантиметров.
3: Отлегло.
0: Потому что ты был даже больше, да, длиннее. Нет.
3: Критический размер пройден.
0: Значит, такую разницу объясняют влиянием стереотипов. Мужчина ростом от 170.
3: Так она потом наденет каблуки и нивелирует всю эту разницу.
0: Ты понимаешь, что мужикам...
1: Для этого, собственно,
3: да.
0: Дело в том, что мужикам не важно. Ну, в смысле, менее важно, чем женщинам рост.
3: Я не люблю.
1: Не, ну подожди, вот.
0: Это, конечно, я про это вышел.
1: Подожди, ну а ты любишь, когда женщина выше тебя? Вот идешь ты, а она тебя... А она баскетболистка.
0: Ну, наверное, тоже я буду себя чувствовать не очень комфортно. Но в целом...
3: Она тебе еще по голове так до дома ведет.
0: Для меня другое важно, Маша.
1: Что?
0: Чтобы хороший человечек был.
1: Да, ты же
0: Ну, серьезно. Ну, какая разница? Ну, рост это такое. Главное, удобно.
3: Ну, сложно.
0: Ну, сложно, конечно, сложно. Сложно. Но можно, так сказать, подсмотреть...
3: Я просто как-то выпивал со сборной по волейболу. Сложно. Я там... Шея затекла.
0: А сколько красивых женщин там?
3: Они очень красивые.
0: Просто
3: невероятно. Они очень красивые, но они могут к проводам присоединиться и вместо трамвая домой доехать.
0: И тоже связывают с сексистскими убеждениями. То есть женщины, которые хотят вот этого знаете, повыше, побольше, хотят связывать с сексистскими стереотипами всякими.
1: Ну а в природе,
0: если посмотреть...
1: Это важно. Я считаю, что это важно.
3: Мужчина
1: ну типа мужчина, который сильно ниже тебя, ну тоже как-то не очень комфортно.
0: Ну, знаешь, опять как же? Говорят?
1: Ну вот подожди.
0: Такие
1: низкие,
0: они в корень идут, говорят.
1: Кто говорит-то?
0: Ну, так,
1: исследования нет. В ЦИОМ не писал поэтому.
3: Или...
1: Нет, послушай, ну давай посмотрим на природу,
0: Но.
1: Самцы, они всегда больше самок. Ну, это типа, мне кажется...
3: Нет.
1: Не в большинстве случаев.
0: В большинстве, наверное, да, но...
3: Самцы красивее самок всегда.
1: Красивее. И только у людей, соответственно, женщины красятся и стараются выглядеть красивее, чем мужчина. Это единственная такая особь среди животных.
2: Копнем немножко вглубь, так сказать, биологии.
0: Ты для кого красишься?
2: Известно, зачем.
1: Ну, для камеры, конечно, для вас.
3: Для мых и них.
1: Не, ну, слушайте, опять же, здесь патриархат.
3: Здесь?
1: Не вообще, ну и в России в том числе.
2: Хорошо, что женщины красивые, мне кажется. Поэтому,
1: а как вообще, как появился, почему, вот, как вы считаете, почему патриархат вообще появился? Как так вот получилось, что...
0: Ну из-за силы, в какой-то момент сила стала решать. Если раньше решало производство, надо было, чтобы у тебя все время, так сказать, племя
3: перерастало. Изначально
0: Да, а потом... А потом
1: ну, смотри, сила же не всегда решает. Решает не же всегда. Очень чаще всего решает, собственно...
7: Мозг.
1: Твоя голова, поэтому конечно. Лидер как ты умеешь договариваться. Старый, как ты умеешь договариваться. А женщины договариваются лучше мужчин зачастую.
7: Это если им слово дают.
1: Естественно. Ну вот если мы убираем вот эти вот стереотипы...
7: Начали в 20 веке.
1: И мне кажется, что все-таки патриархат наступил в тот момент, когда... Женщина отдала сама эту власть, потому что она была беременная, она понимала, что она сейчас родит потомство, и ей нужно это потомство защищать. Ей не до власти. Ей нужен был мужчина рядом, который, собственно, ей и обеспечит вот эту вот безопасность. И она отдала все в руки мужчины. Так появился патриархат. И, по идее, это логично. Мужчина защищает женщину с потомством, обеспечивает. Ну, по-хорошему,
0: ну, нет, но все традиционные народы, конечно, там и мифы, например, даже на Кавказе, вот кавказские мифы, там тоже женщина как бы решает, женщина главнее. Женщина, потому что рожает богатырей, понимаешь, что она рожает богатырей.
7: Мне кажется, женщины такие теневые генералы, они, может, не лезут на рожон, но дома-то все скажут, что думают.
0: Ну,
7: да.
0: Не, но раньше и спрашивали, ну, там, я не знаю, всякие эти социальные, но нет, у крыс все-таки это самец, а пчелы, матка, конечно, что там рулит.
7: Или у муравьев.
0: Ну, вот. Не знаю. Ладно, короче говоря, женщины выбирают на 16 сантиметров выше себя мужчин.
1: Почему? Не знаю, насчет 16, но...
7: Ну, хотя бы.
2: 16, как минимум.
1: Нет, на 6 хотя бы.
0: 16. У него 16 хотя бы. Мужчины, напишите ему, что вы думаете.
2: У тебя все женщины не ждут.
1: Мне кажется, в целом женщины должны сейчас написать, вот на сколько сантиметров.
7: Они сейчас напишут.
1: Выше.
7: Женщины, напишите в комментариях.
0: Да. Так, что-то ты еще в Минюсте увидели в сожительстве без брака, угрозы без... Мы знаем, в Питере прошел форум юридический большой, и вот замминистра юстиции говорит, что сожительство без брака – это угроза безопасности России.
7: Он там столько наговорил.
0: Это да. Но мы про политику нет. Это, а в принципе...
7: Он про рэперов все...
0: В принципе.
1: Слушай, а вот же Матвиенко, по-моему, высказалась как раз, что самая главная проблема, почему люди не вступают в брак, это... Как это называется, когда ты приходишь и платишь...
0: Ну да, пошлина.
1: Пошлина.
0: 350 рублей.
1: 350 рублей.
0: Это ерунда.
7: Ее повысили или нет?
0: Она сказала...
1: Снизили. Надо убрать,
0: она говорит,
1: повысить что, за не, развод. Не,
0: там надо быть точным в формулировках, мы же, так сказать, согласен. Цитируем, да? Валентина Ивановна, она сказала, что это, я тоже сейчас буду неточным, но типа снижает градус праздника,
1: да,
0: знаешь,
1: да, градус
0: вот,
1: праздника.
0: Вот такое. Это не останавливает, конечно.
1: Ну, естественно, там подхватили телеграм-канал.
2: Валентина Ивановна, уважаемый очень человек, но это все-таки ее личное мнение.
0: Да,
2: это точно. Не свидетельство каких-то глубоких исследований. И так
0: далее. Не, ну давайте про сожительство без брака. Норм или стрём?
7: Норм.
1: Норм для каждого человека, мне кажется, все выбирают. А сейчас же его приравняли в целом к
0: официальному. Но нет, юридически там все равно будут сложности, конечно. И с детьми будут сложности, и потом все это надо будет что-то...
7: Меня вот, например, от брака немножко ставки по ипотеке отговаривают. А так бы я прям второй раз женился.
2: Ну да, нет необходимости, люди самостоятельные, им, в общем, особо это не надо, и чего им. Кстати, отсутствие брака снижает процент разводов.
0: Тоже. Да, в общем, это, конечно, точно. Это железобетонная логика.
1: А ты знаешь, вот, кстати, в той же Европе, например, в Италии,
0: да.
1: Очень много пар живут как раз-таки вне брака. Ну, это помимо этого. Вот вне брака живут по причине того, что при разводе все достается женщине.
0: Mm.
1: И мужчины стали просто бояться. Да, в какой-то момент у них открылись даже
7: не половину.
1: Некие приюты для мужчин после развода. Потому что у мужчин забирают абсолютно все, и им даже негде вот
7: это
1: ночевать.
7: Бар такой, да.
1: И ты, то есть ты так себе, да, этот приют
7: представляешь? Я представляю мужской приют, там большой телевизор, PlayStation, много пива и калачики.
1: Мы опять возвращаемся, что вот мужчины...
7: И вой стоит, мужики рыдают.
0: Но...
1: Мужчины стали бояться.
7: Серьезно, все забирают?
0: Но где-то, значит, во Франции, по-моему, при вступлении в брак снижается процент налога общий. То есть ты платишь по-моему,
1: не
0: как-то там... Ну, типа, да, что ты платишь уже не лично, а как домохозяйство, а если появляются дети, то еще он снижается. И в этом смысле это может как-то стимулировать,
1: Мне кажется, вот это было бы классно.
0: Да, но при этом, так сказать, не чтобы количество разводов...
7: Смотрите, семьи с двумя детьми освобождаются от утилизбора. Я пошел за вторым.
1: Это вот это реально, кстати...
7: Ну, это сразу лазейка для коррупционной составляющей. На меня сразу... 5 машин зарегистрируют.
2: Но в целом Ну, надо, Маш, с разводами надо бороться.
1: А как бороться с разводами?
2: Сложно сказать.
7: Мирить
2: как?
7: Людей.
0: А это же по меру такая история. Да. То есть, в принципе, да, это безусловно, причем с большим отрывом. Дело не в этом. Я просто к тому, что мы тоже какую-то вот сейчас мы вот эти вот, так сказать, исторические вехи, которые мы все переживаем, переживают в том числе институты, вот устоявшиеся институт брака реально переживают. Ну, то есть люди уже как будто бы не понимают. Но зачем? Зачем?
1: Ну, это же возвращаясь опять к предыдущей нашей новости про «я». Про «я» и индивидуализм, что уже не мы, там, семья и так далее, а «я» и «я».
0: А когда мы тащим сами себя за шкирку туда-назад, типа говорим «это плохо», но это действительно ничего, наверное, в этом хорошего нет, но просто это типа данность с одной стороны, а с другой стороны мы слышим от отцов и дедов, что это плохо.
2: Плохо разводиться?
0: Ну, плохо. Вот это все новые явления, а для них это как будто бы что-то... Не естественный процесс, а искусственный, значит, привнесенный извне. И от этого, если мы сейчас, значит, возьмем за шкирку, дадим ремня вот этим, значит, молодым, взорвавшимся, значит, всем, и потащим туда, назад, и будем говорить про традицию.
2: Нельзя им дать ремня.
0: А?
2: Им нельзя дать.
0: Почему ремня? Нельзя дать?
2: Ты дашь ремня.
0: Ну...
2: Тебе сам даст.
0: Да, он говорит, в сожительстве без брака угроза безопасности России. Это, собственно, какой-то виртуальный ремень. Ну, старик, это министр, замминистра.
2: Ну что, все, что говорит замминистра, это истина в последней инстанции.
0: Это позиция государственного мужа. Казенная позиция, да. Казенная позиция. Он обоснул, он тебе все обоснует. Пей. Ну, тебе, так сказать, будет сложновато, но в принципе он обоснует. Да. Он, в принципе, обосновывает.
2: Нет, это красивая фраза. Она разошлась. Он получил там очки свою цитируемость и так далее. На это все закончилось.
0: Такие тенденции, на наш взгляд, он же не говорит на мой, на наш взгляд,
7: говорит, что предлагает.
0: Можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности, демографическому здоровью нашей страны. Это эпоха, я бы сказал, социальных вызовов, которые способны подорвать основу государственной страны. Здорово. Что нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Прекрасно. И мы не допустим...
2: Министр юстиции находится у нас с тобой на зарплате. Это чиновник, который нанят.
0: Я тебя сейчас поцелую.
2: Вы можете сказать, что, дорогой министр, займите юстицию.
0: Юстиция. Да.
7: Подожди, его уже было не остановить, он сегодня нападал на рыбу.
0: Да. Он говорит, так, защита семьи, как общенациональные ценности, поддержка отцовства, материнства и детства является тем самым ключевым моментом, на защите которого мы должны сконцентрироваться и приложить все усилия ради будущих поколений.
7: Я просто не сильно разбираюсь. А Министерство юстиции семьей занимается?
2: Не знаю, чем занимается. Нет, но он создал несколько популярных лозунгов, которые вот
7: за землю крестьянам кричал.
1: Да, не, но мы все знаем, что у них есть KPI, просто нас
7: цитируют. Даже уже у них стал KPI.
0: Послушайте, Петь, значит, я тебе скажу, что ты сделаешь. Ты вводишь понятие тыдынс.
2: Какой тыдынс?
0: Традиционные духовно-нравственные ценности. Значит, и под эти традиционные...
7: Вот это тыдынс расшифровал?
0: Да. Нет, я не расшифровал, а наоборот, я зашифровал. Да. Ты вводишь тыдынс, и потом ты подгоняешь под этот тыдынс, например, культуру, например, работу СМИ, например, там еще масса всего. Таким образом, ты говоришь, что те, кто не согласен с
7: тыдынсом,
0: с нашими традиционно духовно.
7: Пожалуйста, ты думаешь, что
0: сказать, да.
1: Слушай, ну, с одной стороны...
0: Получит третий, пятый, десятый.
2: Это противоречит.
1: Ну, подожди, с одной стороны мы говорим бесконечно про тыдынс, а с другой стороны на телеканале «Россия-1» бесконечно идут сериалы, где разводятся люди, она плачет в слезах, он, значит, бросил.
7: А по MTV беременна 16 лет.
1: Да.
2: Слушайте, жизнь многообразна. И замминистра юстиции тоже может быть мнение, которое в виде красивых лозунгов имеет право высказать на любом форуме, тем более юридическом. Пожалуйста. Вот, но у кого-то другое может быть мнение.
0: Ну, да.
2: Не бойся.
7: Но мне кажется...
0: Нет, мы просто ушли. Спасибо большое.
7: А вы гражданский?
0: Тут нет, ты что, конечно, нет. Значит, речь о другом все-таки. Но правда, это норм и вот само явление. Как к этому относиться? Как к тому, что это естественный процесс. Вот переосмысление института брака. Это нормальный, естественный
7: что
0: процесс.
7: Что норм, жить вместе или разводиться? Я запутался, что мы обсуждаем.
0: Переосмысление института брака.
7: Я не переосмысливаю. Как его переосмыслить можно?
0: Ну, типа, что это не так уж и важно.
7: Можно, Артемий Лебедев после двух разводов 2 раза половину имущества отдал, утверждает, что больше никак в жизни
2: нет. Для кого-то важно, для кого-то не важно. Есть разные...
7: А каждая передача об этом говорит.
2: Но есть свобода выбора.
7: Ну, а ребенка ты как же зарегистрируешь?
0: Вот.
7: Имущество вам вместе как покупать без брака?
0: А в больничку как?
2: Даже не в этом дело. Мне кажется, эмоциональная составляющая тоже важна. если ты порядочный человек, и ты видишь, что девушка хочет, ну, выйти замуж, то у тебя там есть планы рожать детей, ну, ты не пойдешь навстречу, что ли?
3: А да, и девушки сейчас пошли. Три года встречаемся.
8: Семь раз ходил на встречу. Да, конечно, брак это святое.
3: Петр вообще очень отзывчивый человек. Куда не позовешь, он всегда на встречу пойдет.
2: Особенно если девушка.
0: Ну да, все правильно. Значит, еще про девушку сегодня одна. Успеем? Успеем, да. Значит, любопытная. Женщине подарили, жительница Ростова-на-Дону получила в подарок 1003 розы и раздала их. Каким-то незнакомым.
1: Какая?
0: Незнакомым.
3: Девушки из Ростова. Я хочу сказать, что я недавно нашел сервис в интернете. Да. Девушки, которым дарят цветы, могут прямо в тот же день за полцены их сдать.
2: Да,
3: это как шеринг. Девушка видит, продается в большой букет, например, он стоит 100 тысяч, она знает, она говорит, за 20-ку отдам. Все, приезжают, забирают в тот же день.
0: Какое низкое коварство!
1: А если это будет перед 8 марта или 14 февраля, то, соответственно, можно еще и в аренду его сдавать.
2: Можно дороже продать.
3: Зачем или в аренду. Продавать? В аренду давно есть сервис.
1: Ну да.
2: Фоткаться.
3: Просто там написано, вам подарили в офисе, неудобно нести домой к мужу букет, сдайте его в шеринг цветов.
0: Круто. Коварный.
2: Тысячу просто.
1: Это очень много,
2: некуда.
1: Да.
3: Еще можно разделить. Да,
0: по три ходил, по три, по пять штучек сдавал. По одной на остановке. Мы подходили к ростовчанкам, вручали по 3 или 5 роз и говорили, девочки, берите цветы бесплатно, просто для хорошего настроения. Только одна женщина отказалась. Все остальные были очень рады. И автобусы увозили улыбающихся дам с яркими букетами.
2: Это интересно, которая... Ой, не знаешь, взяла один раз цветы.
1: Я бы устроила праздник, получается, в городе, да?
3: Да, могла бы обогатиться.
0: Классно, приятно.
1: Это классно. А вы, кстати, знаете, почему в России...
0: Сколько дарили цветов?
1: Слушай, ну больше 100, наверное, большие такие дарили. Вы знаете, почему в России... Очень много круглосуточных цветочных магазинов.
3: Потому что в России очень красивые женщины и требовательные.
0: Почему?
1: Ну, давай твой вариант.
0: Почему в России много круглосуточных
3: цветочных? Ну, кстати, не так много. 60 тысяч рублей всего.
2: За 1000 роз.
1: Человек сразу посчитал.
3: Ну, 60 рублей роза в среднем.
1: Жене повезет.
0: Да, не 60, где-то по 60 ты нашел.
1: На оптом.
0: У армян где-то там, скорее всего, своих позвонил. Рафику.
3: На рынке, да.
0: Да нету на рынке по 60 рублей.
2: Нет, мне кажется, что 100 будет.
0: 100 щекай, 120.
3: 100 это какая-нибудь длинная, это вам блохам по 100 продают. У меня армянская линия.
0: 120,
3: наверное. Если мои братья армяне узнают, что я за 100 рублей розу купил, они мне выпишут из армян.
2: Я недавно купил, значит, 3 букета пионов, в каждом из которых было примерно 20 штук там было.
3: Вот эти, которые в пробке достают?
2: Нет, в магазине. И я заплатил 35 тысяч.
3: Пионы дорогие.
1: Дорогие. Розы дешевле.
0: Может быть, потому что всякие опт, типа там везут в регионы или как-то нет, не поэтому.
1: Я думаю, потому что мужчина постоянно косячит.
0: Ну хорошо.
1: Ну как? Мужчина накосячил, купил, значит, букет принес. Я была в Якутии.
3: Что думаешь, жены тарифы какие-то, розы меня не отвертишь?
1: Едем, -40, маленькое село, ищем какой-нибудь туалет. Туалета, естественно, нигде нет. Но зато есть что?
0: Магазин цветов.
1: Круглосуточный магазин цветов. В Якутии, в маленьком поселке.
2: Ну, это такая спонтанная покупка. Едет пьяный, так сказать, человек. Хочет, видит цветы, продает.
0: О! Класс.
2: Вот так, наверное, это работает.
3: Они пьют в машине, наверное, еще.
2: Ну, как-то.
3: Я такое видео смешное видел, как зимой какой-то тоже иностранец поехал в Якутию, его в прорубь после бани окунают, там -58. Он, бедный, умирает, вылезает, и там просто какой-то местный житель, якутчанин. Он сидит в этом проруби, ждет, когда он вылезет спокойный такой.
1: Я даже не знал, да?
3: Он там, мне ноги прилипли. Он говорит, на шапку надень, нос протри, нос сейчас примерзнет. И этот сидит, господи, а ты вылезешь.
0: Не, я видел эти рынки, я смотрел.
3: А рынки, это очень моя мечта.
0: С рыбами, да, вот эти, которые они стоят вот так вот в ряд.
1: Я была, и я спрашиваю у продавщиц.
3: А как снимать таких?
1: Сложно снимать. Постоянно садятся батарейки у техники, постоянно приходится запасные иметь. И плюс еще, вот знаешь, есть эти грелки химические, и мы на себя их обклеиваем, и камеры тоже ими обклеиваем. Ну, а что это, собственно, делать?
0: Все-таки женщина. Даже когда грелки показывают, все равно как будто бы леопардовое белье, понимаешь?
1: Я спрашиваю, значит, у этих женщин, понимаешь, которые стоят на рынке в -40 и работают весь день. Говорю, как вы это делаете? Они говорят, да нормально, мы в целом привыкли, у нас там 3 пары валенок, понимаешь, очень много одежды сверху, и они стоят. Рядом стоит торговый центр. Я говорю, почему нельзя работать в торговом центре? Они говорят, рыба испортится.
3: Да, рыба должна на таком морозе.
1: Она должна быть на таком морозе, потому что ее едят прям вот свежие антибиотики.
3: В животе заурчало.
1: И у них же у всех калькуляторы, телефоны, все остальное, все это мгновенно садится на морозе, и они придумали себе лайфхаки.
7: Счеты?
1: Нет, слушай, у них вот лампочка есть, лампочка же выделяет тепло, и они вот так вокруг нее ставят картонную коробочку, значит, и туда кладут все.
7: Калькулятор?
1: Калькулятор, да, гаджеты какие-то. Ну, это классно. Я это
7: уже округляла бы уже.
2: Так почему цветы-то круглосуточно продают?
7: Не знаю. Мужики косячат.
1: Ну, это открытый вопрос.
2: А, открытый вопрос.
1: Ну, кто-то говорит, что из-за того, что у русских женщин сложный характер. Кто-то говорит, что вот мужчина косячит постоянно 24/7.
2: Или крайне дешевая рабочая сила.
1: А цветы-то здесь при чем?
2: Ну, просто дело в том, что он там будет днем сидеть, что это те же деньги.
0: 24 часа в сутки.
2: Да, но охраняет.
7: Это, кстати, будет в Париже.
2: Ну, дешевле
7: обойдется. День рождения, и мы замучились искать цветочные.
1: Да.
7: Просто замучились.
1: В Америке просто невероятно сложно найти цветочные.
7: А если ты найдешь цветочные, то это какого-нибудь Ришельда, который дизайнер, и он там, у него нет просто рост купить. У него там веточка сосны, попка зебры, и хвост от мангуста какой-то. И, вот это, как, знаете, у нас сейчас бешеный.
0: И крыло попугая.
1: У нас вот такая культура просто, понимаешь, что вот
7: собрано в саду магазина, ну, знаешь?
2: Да, просто, да,
7: где билеты по цене квартиры. Ой, букеты по цене квартиры. Не видел эти магазины?
0: Не, ну сейчас, в принципе, флористы это, так сказать.
7: Не, ну они с ума сошли.
0: Отдельная тема.
7: Там креститься надо на
0: так, не успеваем мы. У тебя, может, есть какой-то вопрос мужчинам? А, ну ты задал, а почему этот? У нас есть просто вопросы от женщины. Вы нам прислали, но мы не успеем, может, сегодня задать их.
7: Один вопрос.
1: Давай один, успеваем.
0: Раз. Ну нет, вот это у тебя, совсем? Может быть, есть какой-то? Нет. Да.
1: Кто победит в чемпионате мира по футболу? Сложный вопрос.
2: Франция, Испания, Аргентина, Германия. Кто-то из этих. Англия. Да.
1: Нет, давайте делать конкретные ставки. 30 секунд.
2: Аргентина.
7: Наверное, Аргентина? Да. Я на Францию поставлю.
0: Нет, я за голландцев. Чтобы, так сказать, отличиться чуть-чуть.
2: А я за бразильцев буду.
1: Да? Нет, а что вы все поменяли свои варианты?
0: Нет, Франция реально мощная, Аргентина реально мощная. Аргентина просто показывает тот футбол, который
7: показывает 4 года. Франция-Сенегал.
1: Ты же не смотрел.
7: Да, я просто помню, что победили в том году, по-моему, ой, в тот раз.
1: У нас был Узбекистан тогда.
0: Голландцы.
7: Они уже проиграли.
2: Узбекистан вылетел, да.
0: Все, спасибо большое. Машахов.
2: Хотя нет, еще не вылетел Узбекистан.
0: Еще будет одна игра.
2: Они могут, да.
7: Нет, но они все равно молодцы, что вышли.
9: Узнать за 90 секунд. Наша страна необъятная и разнообразная. Ее регионы обладают богатейшей историей и культурой, а природные достопримечательности порой удивляют даже нас самих. Одно из таких мест – Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае. Ее масштабы и красоты отпечатываются в памяти всех, кто там побывал. Протяженность пещеры почти 6 километров. Она имеет 48 больших гротов и 60 прозрачных подземных озер. Ледяные наросты на поверхностях этого природного объекта образуют самые замысловатые формы. Вокруг пещеры сложилось множество легенд. Якобы ее вырыл древний мамонт, а предводитель похода в Сибирь Ермак в 16 веке прятал там несметные богатства. Один из мифов гласит, что в пещере жил демон, похищавший детей. Ученым неизвестно, когда люди впервые нашли подземные гроты, но по косвенным признакам можно предположить, что еще за несколько столетий до Ермака там хранили провизию. Температурный режим в пещере и правда уникальный. От минус 15 до плюс 5 градусов Цельсия. Специалисты говорят, что аналогичный микроклимат на планете почти не встречается. Мало того, 80-метровая толща породы великолепно фильтрует воздух. Ни один микроб в пещере не выживает. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Вражеские дроны атаковали Белгородскую область. Пострадал мирный житель. Польша исключили посредничество Евросоюза в украинском урегулировании. Минпросвещение подготовило рекомендации для детских садов. Подробности далее. Мирный житель получил осколочное ранение в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе. По информации ведомства, под атаку вражеских дронов в том числе попали ряд населенных пунктов Шебекинского, Белгородского, Ракитянского, Грайворонского и Красноярушского округов. В России и Украине следует вести переговоры без посредников. Европа в этом конфликте не нейтральна. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его мнению, любые будущие переговоры должны вестись между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет никаких иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в урегулировании на Украине. Дипломат также ранее заявил, что Зеленский выдвигает хамские и нереалистичные условия в Москве и своим европейским кураторам в вопросе урегулирования. ООН мобилизует гуманитарную помощь Венесуэле после разрушительного землетрясения. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжарик. По его словам, Управление по координации гуманитарных вопросов содействует развертыванию поисково-спасательных групп для работы в городских условиях. В Венесуэле, напомню, ранее произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых составила 7,2, а второй 7,5. По обновленным данным, 188 человек погибли, 1520 ранены, 157 пропали без вести, а под завалами находятся более 200 человек. В России с 1 сентября вступят в силу рекомендации Минпросвещения для детских садов, которые затронут используемые песни, оформление пространства и программы работы. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Гавырин.

0: Ирине профессии машинист электровоза. Сейчас Ирине предстоит пройти практику в сопровождении опытного наставника. После окончания она получит допуск к самостоятельной работе. Возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад появилась с 1 января 2021 года. Соответствующие изменения были внесены Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации в перечень доступных для женщин профессий. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Спутник» священник Павел Островский. У нас программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы, в свою очередь, задаете в соцсети «Радио Спутник» и в моей соцсети, те, которые еще не заблокированы. Ну и, соответственно, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Тот, кто позвонил, тот, естественно, молодец. По той причине, что общаться вживую, конечно, гораздо интереснее. Иван с ником «Доктор Ватсон» спрашивает. Отец Павел, уверен, вы в курсе многолетней войны полов в интернете. Обе стороны, чаще мужчины, говорят, что закон полностью на другой стороне. Тарелочницы, бабники, вот это вот все. Как вы видите, к чему это может привести? Можно ли на это повлиять? И как вразумить близкого тебе человека, погрязшего в этом бреде? Так, Иван, значит, ну, не знаю по поводу войны полов, то, что у нас, в принципе, закон и правда в случае там развода чаще всего детей оставляет на стороне матери, это и правда такое. И в некоторых случаях это, конечно же, на мой взгляд, неправильно, например, когда жена изменила мужу, ушла к любовнику и детей еще забирает с собой. То есть это, ну, на мой взгляд, совершенно недопустимо. Но выход из войны полов, на мой взгляд, это только всеми силами способствовать развитию нормальной, здоровой семьи. Для этого должна быть просветительская программа, материальное обеспечение. И вот мне кажется, только вот таким светом можно остановить тьму. У нас есть звоночек. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, можно анонимно?
2: Можно.
3: Вопрос достаточно простой. Вот как перестать постоянно чего-то ждать в своей жизни? Ну, то есть, условно, там молодая девушка постоянно ждет мужа, потом ей, предположим, попадается какой-то приятный молодой человек, друг, она ждет, когда же он там ей сделает предложение, планирует встречи, возможно, не получает какой-то обратной связи в свой адрес. Ну, вот это вот ожидание постоянно напрягает, возникает тревожность, и непонятно, что с этим делать. Спасибо.
2: Спасибо большое за вопрос. Нужно срочно прекратить себя обманывать, в первую очередь, тем, что у вас есть время. Потому что все наши ожидания, они однозначно умножаются на время. То есть, будет ли у меня муж, будут ли у меня дети и так далее. Для того, чтобы все это случилось, требуется время. Соответственно, если человек осознает, что времени у него нету, а это и правда так, потому что там никто времени не обещал, он начинает жить в настоящем времени, то есть здесь, сейчас, сегодня, начинает использовать то, что у него уже есть, и тогда его жизнь становится насыщенной, потому что счастье может быть только настоящим, то есть в настоящем времени. Добрый вечер, здравствуйте.
4: Алло.
2: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Павел, здравствуйте. Это раба Божия Мария. Вы знаете, у меня такой возник вопрос. Сейчас вот несколько дней обсуждают, что какой-то государственный деятель сказал, что сожительство – это грех и угроза национальной безопасности. Что тут поднялось? Ой, как все всполошились. Так церковь об этом давно говорит, что сожительство – это грех, и что это обман женщин, и, может быть, и мужчин. Как вот вы рассуждаете по этому поводу?
2: Спасибо большое, Мария, за вопрос. Я не думаю, что это угроза национальной безопасности по той причине, что на данный момент наша нация, да, она слишком далека от христианской культуры. То, что мы построены на христианской культуре, это и правда так. Но сказать, что у нас какая-то прям традиционная идеология в нашей стране есть, именно основанная на христианстве,

0: пространстве. Этого, конечно, нету. Поэтому, знаете, я помню, когда я папе однажды говорил в разговоре личном: «Пап, мне кажется, я схожу с ума», он мне сказал, ну, шутливо: «Было бы с чего сходить». Вот мне кажется, прежде чем говорить о том, что мы теряем нашу какую-то нравственность, там, христианскую, и это угроза нашей национальной безопасности, для этого мы должны сначала быть христианским обществом. А у нас люди и так блудят, у нас люди и так делают, в принципе, большинство выступает за аборты, у нас там ставки на спорт разрешены, и везде сплошь и рядом реклама и тому подобное. Поэтому не стоит удивляться, что не христианское общество реагирует на христианские высказывания по-нехристиански. Поэтому тут просто все логично и естественно. Но не стоит унывать, нужно просто продолжать работать, заниматься просвещением, в первую очередь, молодежи, что мы и делаем. И, слава богу, среди молодежи постепенно, правда, набирает ход целомудренное поведение. Это все дается, конечно, непросто, потому что примеры от старших они не получают. Но нужно работать и верить в самое лучшее. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий.
0: Здравствуйте, Санкт-Петербург,
1: Дмитрий. 31 год.
0: Здравствуйте,
1: Дмитрий. У меня такой вопрос. Смотрите, я читаю Евангелие каждый день. Я вот недавно услышал от священника одного, ну, популярного, информацию такую, что как бы имеет вес только синодальный перевод Евангелия, то есть там на церковно-славянском. А у меня дома, ну, обычно Евангелие как бы на русском языке. Вот. Подскажите, пожалуйста, какой вообще нужно читать Евангелие? С каким переводом?
0: Читайте синодальный перевод, который у вас есть, нормальный перевод. Почему священник вам так сказал, я не знаю, он же проповедует на русском языке, а не на церковно-славянском. Я даже думаю, что он...
1: Я правильно все читаю,
0: все,
1: да?
0: Правильно читаете, да, все нормально, без проблем.
1: Спасибо большое вам.
0: Пожалуйста, до свидания. Александр из Тулы спрашивает, отец Павел, вопрос: грех ли слушать тяжелую рок и метал музыку? Александр, все зависит от того, как это сказывается на вашей духовной жизни. Когда человек не ведет духовную жизнь, то этот вопрос странен. То есть, если человек не посещает богослужение, не причащается, не исповедуется, не читает Священное Писание, не молится, не постится, не делает добрых дел. Но при чем здесь тогда уже музыка, да? А если человек ведет духовную жизнь, то пусть он посмотрит тогда, как это сказывается, не мешает ли это молитве, как это сказывается на его настроении. Потому что, конечно, для людей, которые такие бывают спокойные, уравновешенные, зачастую эта музыка кажется очень тяжелой. Но бывает, что у человека тяжелая жизнь, тяжелое какое-то прошлое, и такая музыка его уравновешивает. Если мы говорим про музыку. Другое дело, что тексты еще есть. Вот стоит обратить внимание больше, мне кажется, на тексты. Тексты бывают неприличные. Вот здесь, наверное, стоит, вот там, где тексты неприличные, воздерживаться. Семен Сенин спрашивает, вопрос, грех ли быть коммунистом? Нет, политические какие-то моменты не связаны с духовной жизнью. Есть вполне себе православные христиане, которые коммунистической идеологии, есть демократическая идеология и тому подобное. Просто нужно помнить, что коммунизм должен быть ниже христианства. То есть вы должны к коммунизму относиться по-христиански, а не к православию по-коммунистически. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Эдуард.
0: Здравствуйте, Эдуард.
2: У меня вот такой вопрос. Я был когда в Чечне, нас отец Константин крестил, кто хотел. И вот он нас как бы, я вот не знаю, как это называется, ну вот, когда вот сверху... Из этого Бог как бы, ну, так, водой, короче.
0: Да, водичка поливал, да.
2: Да. А как бы по заповедям положено, ну, омовение, как бы, ну, ты должен это окунуться куда-то.
0: Если есть такая возможность. В вашем случае такой возможности не было.
2: Да, у нас такой возможности не было.
0: Ваше крещение полноценно, действительно, не переживайте, все хорошо. В некоторых случаях бывает, что крестят вообще капелькой воды, или там, если даже воды нет, могут песком покрестить, если вообще воды нет. Но, конечно, если у человека есть возможность, мирное время, все хорошо, и он взрослый, хочет покреститься, конечно, хорошо было бы найти место, где есть так называемые баптистерии, это такие большие, ну, такие, ну, или водоемы, или бассейны, чтобы он покрестился полным погружением, да.
2: А вот еще один маленький вопросик. Угу. Я вот крестик в бане оставил.
0: Не страшно, купите новый крестик.
2: А?
0: Купите новый крестик, ничего страшного.
2: А, все нормально, да?
0: Да. Ну, не переживайте. Вы же не специально. Ну, бывает, что мы теряем какие-то вещи. Не надо искать что-то сверхъестественное в этом, мистическое. Ну, бывает, случается.
2: А, я понял. Спасибо.
0: Пожалуйста, Эдуард. Всего хорошего вам. Аделия Кайлюнен. Кайлюнен. Здравствуйте, Павел. Как справляться, когда родители неверующие? Очень тяжело. Много разногласий. А вы не спорьте, Аделия. Одно дело, когда у вас что-то спрашивают касаемо веры, и вы, как бы, у вас есть ли знания, вы как-то что-то отвечаете. Другое дело, когда родители бывают, нам высказывают достаточно справедливые иногда мнения по поводу нашего поведения, по поводу того, там, как мы себя там, ведем именно дома, в быту. Поэтому посмотрите, эти разногласия, они религиозные или все-таки они больше такие человеческие? Если не человеческие, то лучше здесь... Я просто не знаю, конечно, условия вашей жизни, но если родители вам говорят, что вы ничего не делаете, может быть, стоит правда что-то делать. Если вы там не убираетесь в комнате, может, правда стоит показывать христианский пример послушания, убираться в комнате. Вот. Редко встретишь какие-то религиозные разногласия. Это такое. Обычно, если человек ведет себя очень прилично, то все довольны и как бы никто не трогает. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
3: Меня зовут Иван.
0: Здравствуйте, Иван.
3: Я из Новосибирска. Я старовер.
0: Угу.
3: Именно старовер. У меня тяжелая такая ситуация, на самом деле. Как бы я вообще в одной общине был, которая была в Союзной Республике. Приехал в Россию. Давно уже переехал. Как бы. Ну, как бы в советское время мы все ездили куда-то, чего-то работали, где-то делали.
0: Угу.
3: Вот. И нахожусь сейчас в Новосибирске.
0: Угу.
3: И по некоторым таким ортодоксальным вопросам, как бы я отношусь к этому достаточно серьезно.
0: Uh-huh.
3: Вот. И если человек получает крещение, да, святое от Господа, как бы, ну, читая книги, там, Евангелие, там, и все прочее, вот то, что до этого был вопрос, просто я вот немножко упустил момент, был вопрос по Евангелию, как правильно читать его, перевод, синодальный перевод, если это правильно, неправильно. Церковно-славянский перевод, он правильнее, чем просто русский перевод. Uh-huh. Вот я к чему хотел сказать. Он глубже, потому что он ближе к тому, так как перевод был с греческого, и славянско-греческий перевод, он глубже, чем просто русско-славянский перевод. И если человеку, который до этого вот вопрос задавал вам,
0: uh-huh.
3: ему интересно, то книги, которые, скажем так, церковно-славянские, с тем же Евангелием, с тем же апостолом,
0: uh-huh.
3: они немножко глубже. Не потому что они, знаете как, они не круче, как сейчас выражение современное, даже правильно выразиться для всех, они не круче, они просто глубже. Понимание некоторых слов, некоторых моментов изречений, они глубже, потому что...
0: Я понял. Я понял. Я с вами не спорю. Скажите, пожалуйста, а сколько лет вы уже христианином являетесь?
3: Да с рождения я христианин.
0: С рождения. Но человек-то не с рождения, который спрашивал.
3: Ну, я с рождения. Это... Да, я как бы я родился в общине, старообрядческой общине.
0: Конечно. Все, вот. И вам сначала русским языком, не церковно-славянским, русским языком много что рассказывали, объясняли. Вы церковно-славянский язык слышали с детства. Он вам был родным?
3: Мы служили. Я сам служитель церкви. Я учился на служителя церкви.
0: Uh-huh.
3: И я служил на церковно-славянском языке.
0: Конечно. Я вас очень хорошо понимаю. Я тоже с детства в церкви. В 9 лет я уже под церковно-славянски читал молитвы и много что понимал. Вот. В 9 лет. Но вот я с детства... Я... Но человек-то, который спрашивал, он не с детства в церкви. Для него, для начала, чтобы он узнал вообще что-либо про Христа, он, естественно, должен прочитать на том языке, на котором он думает. Он же церковно-славянский язык для него не родной. То есть он его совершенно не понимает. Поэтому, конечно, безусловно, я могу посмотреть на наших молодых ребят. У нас вот в храме где-то около 400 причастников. Где-то, наверное, половина прихода – это молодежь. Ну, так скажем, от 15 до 35, да? Я могу посмотреть и видеть, как ребята, которые, значит, сначала они вообще на старорусском читали, потом синодальный перевод, он ближе уже вот к старому, потом церковно-славянский текст, и, в принципе, уже все, и уже многие из них уже в молитвословах, да, они переходят, не просто там читают по церковнославянскому, так и так молитвословие там на церковнославянском, но они переходят даже и на букву церковнославянские. Но для этого требуется время, ну, там, несколько лет обычно как минимум проходит. Так что вам повезло и мне повезло. Мы с детства в церкви, у меня отец священник, и мы читали, я просто помню, как меня отец учил по псалтире исследованной, да, церковнославянские тексты, и прям вот учился читать и научился.
3: Ну да, согласен, согласен, да. В этом плане, да, действительно.
0: С Богом, брат, обнимаю тебя.
3: Спаси Господи, и вас также. Просто что люди, чтобы для понимания большего стремились, как бы, да, действительно.
0: Конечно. Нет, с этим я совершенно не спорю. Более того, знаете, вот вчера в Московском доме книги я там книжечку свою презентовал. Так как будет запись, все смогут перепроверить, что я не вру. Прям так и сказал, что, ребят, моя книжка, в принципе, является пылью, чуть ли не мусором. То есть, когда человек вообще ничего не имел, в вакууме живет, то даже пыль это будет хорошо. Но ты сначала читаешь вот что-то такое совсем пылеобразное, потом нужно переходить к более серьезной литературе. Ну, например, то есть там, если вообще в литературе мы так говорим, там Федор Михайлович Достоевский – это уже все-таки что-то серебряное. Потом «Святые отцы» – это уже золото. «Священное писание» – это бриллиант. Ну, то есть все равно нужно расти человеку. То есть, например, если вообще никогда не читал, пусть сначала читает хорошо там священников, которые сейчас вот они в моде, да. Но потом нужно переходить на «Святых отцов». Ну, уж, естественно, Священное Писание. То есть, но если мы с чего-то начинаем, то надо начинать, конечно, с самого простого. Добрый вечер, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, отец Павел, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара.
0: Здравствуйте, Андрей.
4: Слушатель ваших передач. Очень интересные вы комментарии даете. У меня вопрос по Святому Писанию. Вот. Если вы можете, знаете ответ, когда вот Иуда апостол предает Иисуса, он ему говорит: радуйся, Рави. А, собственно говоря, чему радоваться-то? Ну вот если не знать раввинистической литературы, то очень трудно понять, в чем тут дело.
0: Ну, вот, это было стандартное приветствие. Стандартное приветствие. Люди так раньше говорили, например, там, может, в тексте увидеть, там, апостол Павел там пишет, там, что там, ну, грубо говоря, там, коринфянам радоваться. То есть, предположим, я вас встречаю и говорю, там, всем жителям Краснодара радоваться. Это такое приветствие. Поэтому Иуда, он сказал воинам, которые шли вместе с ним, что кого я поприветствую, да, соответственно, того и берите. И он приветствует его таким самым таким радостным приветствием. Говорит: радуйся, Рави, и поцеловал его. Тем самым показал, что это именно вот тот человек. Приветствие выражалось в виде этих слов: радуйся и поцелуем.
4: Спасибо. А есть еще один вопрос тоже по Святому Писанию. Угу. Как известно, Иисус очень как бы так спорил с фарисеями и часто их вот называл как бы гробы подбеленные, лицемеры, и вожди слепые в том числе. Я одну версию читал, что почему же вожди слепые, и вот оказывается есть мнение, что некоторые из них ходили зажмурившись, чтобы не смотреть на женщин. Так ли это?
0: Да нет, просто... нет. Ну, мне кажется, что здесь самое очевидное, то, что вождь слепой, это когда человек считает, что он знает путь, ну, грубо говоря, к свету, путь выхода из леса или путь на какую-нибудь возвышенную гору, но при этом, то есть он думает, что знает, но из-за такой духовной слепоты идет вообще совершенно мимо, не туда. То, что мы называем таким словом помрачение. Когда человек, там, знаете, муж живет с женой, и потом жене говорит, что вот я там другую полюбил, в общем, да, и ухожу из семьи. То есть это, ну, помрачение. То есть человек совершенно не осознает, что вообще он делает, как он горе наносит, да. То есть он абсолютно ослеп, ничего не видит.
4: Ну, и еще главное, что вот эти вот фарисеи, книжники, они же на него абсолютно не обижались и даже пригласили его на трапезу, как видно из Писания.
0: Ну, вот. Как сказать, кто-то не обижался, те, которые, правда, искали истину, вот. И для них это было, правда, полезно услышать от Христа. А кто-то обижался настолько, что убили его.
4: Да, и там, конечно, запустился один такой ключевой момент, когда пришла женщина, и там вот мужчины, собственно, лежали на этой трапезы, она вдруг начала там лить масло, и все начали как бы с какой-то...
0: Брат мой краснодарский, я бы с удовольствием побеседовал на тему Писания, поверьте, я это очень люблю, но ради других слушателей предлагаю все-таки пойти дальше, иначе мы это... Но я очень люблю рассуждать про Священное Писание, так что не подумайте, что мне не хочется с вами разговаривать, просто придется нам, ну, некий регламент соблюдать, что ли, и так далее. Евгений спрашивает: здравствуйте, как записывали псалтири за царем Давидом, или он сам писал, и как читать поскольку? Ну, как читать поскольку, это вы смотрите по своим силам, да, кто-то читает кафизму, то есть псалтирь разделена на 20 больших глав, кафизм. кто-то кафизмы читает, кто-то читает один псалом, смотрите по силам. Но записывали псалтирь за царем Давидом было легко, потому что это были песни, которые все знали. Ну вот, мне, например, нравится песня, очень вот я ее люблю, которая на стихи Гамзатова пел Марк Бернес. «Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей». И поверьте, сейчас очень многие люди уже и подпевать начали, потому что это, ну, всенародно любимые, известные песни. Царь Давид был любимцем народа, его псалмы, песни, естественно, люди знали, вместе с ним пели, легко было запомнить. Добрый вечер, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня зовут Тимур. Такой вопрос недавно, ну как недавно, присоединился к христианской, к православной церкви, до этого был крещенный, вот, но понял, что был далеко от Бога, но понял, что Бог мне нужен, вот, и выбирал, какую церковь выбрать мне, сходил в католическую, ну, по возможности было, вот, и, ну, все-таки решил присоединиться к православной церкви. Вот. И на просторах интернета просто очень много находил видео протестантов. Вот. И у меня такой вопрос, я знаю, что эта церковь молодая, и если я туда пойду, это будет сильный грех или нет? Потому что там очень много молодых ребят, таких же, как я.
0: Да, это будет совершенно неправильно. Мы в церковь идем для того, чтобы исполнить волю Божию, Господу Богу идем, а не для того, чтобы нам было радостно, весело. Собственно, первые три века существования церкви православной, было вначале только православие, вообще были страшные гонения на христиан. И человек, которому хотелось бы пойти там, пообщаться с молодежью, наверное, он прошел бы к язычникам, там, участвовал бы в всяких оргиях, сатурналиях и тому подобное. А если бы он присоединился к православной церкви, подчеркиваю, она была единственная, не было еще римокатолического учения, и уж тем более протестантского, то, вступив в православие, его бы ждала бы скорее мученическая смерть. Поэтому, если мы идем к Господу, то здесь совершенно другой путь. Но при этом хочу заметить, что, конечно, сейчас, я, правда, не знаю, в каком городе вы живете, но в больших городах очень много...
5: На Хабино.
0: Приходите в Георгиевский храм на Хабино, где настоятель. Мы с вами из одного города, у нас большая молодежка. Там, ну, где-то, наверное, молодых ребят у нас почти, там, ну, не знаю, человек 70-80.
5: У меня тогда второй вопрос намечается. А вот если протестанты говорят, то, что мы живем по библейским законам, то есть там же нету, в Библии не говорится, там иконам поклоняться, например.
0: Конечно. Православная церковь категорически запрещает поклонение иконам. У нас было в 787 году 7-й Вселенский собор, который категорически запретил поклонение иконам. Иконы мы почитаем. Вот у нас есть почтительное отношение к родителям, у нас есть даже заповедь «Почитай отца и мать твою», да, мы почтительно относимся к родителям, там, к государственному флагу. Почтительное отношение – это когда ты бережно относишься, соответственно, у нас есть почтительное отношение к священным изображениям. В самой Библии написано, когда царь Соломон строил храм по велению Господа нашего, то он сделал священное изображение на всех стенах храма снаружи и изнутри. Об этом мы читаем в 3 главе книги «Царств» в Ветхом Завете, да. Соответственно, священные изображения, когда ты на них смотришь, они тебя настраивают на какой-то духовный лад. Поэтому, когда человек смотрит, предположим, на священное изображение Спасителя, ему проще сосредоточиться на молитву Спасителю. В этом задача иконы. Слово икона – это греческое, иконос по-русски – изображение. Задача иконы – сосредоточить на молитву. Но никак не поклоняться дощечке, это конечно. Да, есть люди, которые ошибаются и думают, что там вот иконка – это мой оберег. Они ошибаются, правильно. Но православное учение это запрещает.
5: То есть Матрона в машине ничем не поможет?
0: Нет, Матрона в машине нет, она в Царстве Небесном. Если человек увидел иконочку Матроны, вспомнил Матрону там, или Господу Бога и помолился, то в этом ничего плохого нету. Но если он иконочку в машине держит как оберег, что вот иконочка в машине защитит меня от пробки, ну, это, конечно, да, это плохо.
5: Все, спасибо большое.
0: Пожалуйста. Друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза, реклама, новости. Не переключайтесь, потом мы с вами продолжим.
6: Час Островского.

0: Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику.
1: Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма!
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. По меньшей мере 188 человек погибли, 1520 пострадали в результате мощного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. Кроме того, по его словам, еще 157 человек числятся пропавшими без вести, а более 200 человек остаются под завалами разрушенных зданий. Спасательные службы продолжают поисково-спасательные работы. Представители высшего политического и военного руководства киевского режима с 2014 года приказывали украинским военным убивать население Донбасса с целью геноцида. Об этом заявил советник при председателе Следственного комитета Александр Федоров. Он напомнил, что в суд направлено уголовное дело о геноциде населения Донбасса по обвинению 41 представителя высшего политического и военного руководства киевского режима. Ситуация с удалением из App Store российских приложений говорит о том, что можно ставить крест на цифровых свободах, о которых так любят рассуждать в США. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что удаление произошло без предупреждений. Москва не получала претензий ни по каким каналам. Ранее, напомню, из App Store пропали все сервисы, принадлежащие ВК. В частности, ВК-видео, ВК-музыка, ВК-мессенджер, Одноклассники, Дзен, а затем и само приложение ВК. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что встречался в Минске с представителями Зеленского. Их он просил передать представителям главы киевского режима, что качество войны изменится, если втянуть в нее Белоруссию. Он призвал Киев договориться по-человечески, а не пылить и кричать. Помимо прочего, Лукашенко заявил, что Минску втягиваться в украинский конфликт не нужно. При этом добавил, что в любой ситуации Белоруссия будет рядом с Россией. Министерство культуры Молдавии опубликовало список артистов из России, чьи выступления и гастроли на территории республики не рекомендованы. Соответствующие документы, размещенные на сайте ведомства, содержат перечень из 26 имен и коллективов. В него вошли популярные российские исполнители и музыкальные группы. Среди них в том числе «Руки вверх», «Баста», «Диджей Смэш». Организаторам концертов рекомендовано запрашивать мнение министерства до старта продажи билетов, чтобы избежать ситуаций, угрожающих проведению мероприятий. Минувшая ночь стала самой теплой в Германии, повторив рекорд июля 2019 года. Об этом сообщила местная газета. Этой ночью, как уточняется, температура не падала ниже 26 градусов. Метеобюро предупредили, что жара в ближайшие дни будет только усиливаться, а с 26 июня она охватит всю страну, а в центральных, восточных и многих западных и юго-западных районах перейдет в разряд экстремальной. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся.
2: Москва 91.2 FM. Час Островского.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник», священник Павел Островский. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете в соцсети «Радио Спутник», моей соцсети, ну а также по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912, на звоночек. Здравствуйте, добрый вечер.
6: Добрый день, Павел.
5: Здрасте, как вас зовут?
6: Здравствуйте, меня зовут Марта. У меня такой вопрос. Если человек очень долго, там, десятки лет, так скажем, был душевно несчастен, несмотря там на внешне успешную жизнь социальную, но он был одинок, не мог найти своего человека, а потом нашел, и вроде все хорошо, и счастлив, и благодарен Богу, создал семью, все абсолютно хорошо, но порадоваться в полной мере не может, находится до сих пор в унынии, как парализован, и на уме нет нового, и на уме нет ни обид, ни вопросов никаких к прошлому. Ну вот боль вот эта многолетняя. И как вот порадоваться, когда ты одновременно рад, но не можешь. Это только психотерапия или что-то еще посоветуете?
5: Ну, по поводу психотерапии надо спрашивать у психотерапевта. А на мой взгляд, здесь, если вы православная христианка, ну, может, не про вас речь идет, не знаю, но надо, конечно, идти на исповедь и каяться в глубочайшем унынии, жалости к себе, то, что человек ввел себя в такое, ну, привык, даже вот так, привык к состоянию грусти, привык к состоянию неблагодарности, потому что столько всего у него есть, столько всего у него было, и он вместо того, чтобы это как-то использовать и радоваться жизни, он это обесценивал, привык обесценивать, и поэтому, когда уже у него настало уже счастье, привычка все обесценивать, она никуда не делась. Это, между прочим, ваш, ну, ваш вопрос, он на самом деле очень показателен, потому что, например, человек, который завидует, он когда достигает того, чего хотел, он не перестает завидовать, потому что никуда привычки не деваются. Это примерно как человек, у которого была страсть к винопитию, ну, то есть человек-алкоголик, и вот он в какой-то момент даже, если он как-то вот, воодушевившись какой-то, может быть, любовью и даже прекратил пить, то в какой-то момент времени страсть алкоголя, она никуда не девается, она будет себя проявлять. То есть в этом смысле нужно всегда врачевать себя противоположными добродетелями. То есть если человек обесценивал, да, то есть он был неблагодарным. Соответственно, нужно учиться благодарить. Но в первую очередь нужно в этом исповедоваться искренне, да, переосмыслить свою жизнь и вообще понять то, что вот отсутствие благодарности за то, что мы имеем, по сути, и лишает нас нормальной радости, когда мы что-то получаем.
6: Спасибо.
5: Пожалуйста. До свидания. Максим Радьков спрашивает. Здравствуйте, отец Павел. Часто слышу слова, которые часто говорят человеку, что человек много грешил всю жизнь и заболел онкологией. Ему говорят, это наказание за грехи. Правда ли это? Спасибо. Нет, это неправда. Болезни, большей части, имеют вполне себе естественное происхождение просто по той причине, что мы смертны. Каждый человек на Земле смертельно болен, если кто это не заметил, да, и поэтому рано или поздно он умирает. И какая болезнь в итоге первая возьмет верх, ну, просто вот, ну, как сложится. Конечно, бывает такое, что болезни за грехи, но тоже имеют вполне себе естественное обоснование. Человек, который, например, страдал грехом винопития, алкоголизмом, потом у него появился цирроз печени. Очевидно, что цирроз печени является наказанием за грех алкоголизма. Но, то есть, вот скорее так. А вот искать какие-то сверхъестественные причины, когда именно прям Бог сверхъестественным образом карает, это бывает крайне редко, и поэтому лучше на это даже, так скажем, не концентрировать свое внимание. Добрый вечер, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Анима, 24 года, я звоню из Новосибирска. Первый раз с вами связываюсь, и такой вопрос, наверное, уже много раз задавали. Муж проходит военную службу, и тревога, естественно, в последнее время еще раз возрастает. Как справиться, если я молюсь, но мысли постоянно лезут плохие?
5: Ну, понятно, что это тяжелое испытание разлуки. Особенно, когда разлука непростая, когда человек проходит еще военную службу. Я бы на вашем месте, по крайней мере, оградил бы себя от дополнительной тревожной информации. То есть поменьше читать, может быть, какие-то политические новости, сводок с фронта, потому что никаким образом не приблизит вас к возвращению мужа. А так как все-таки вокруг вас еще жизнь,

0: протекает, и там могут быть дети еще или еще там какие-то разные там обязанности и так далее, то, ну, по сути, вы не только мужа, скажем, не приближаете, ну, возвращение его, но еще и, соответственно, и то, что вокруг вас, тоже губите. Поэтому никто, конечно, не может обвинить и не имеет права обвинять там жену там, или мать военнослужащего за то, что она тревожится, переживает. Никто не может. Это понятно, это большая скорбь. Но, по крайней мере, не утяжеляйте свои скорби. То, что вы молитесь, это вы большая молодец. Но поменьше тревожьте себя информационным миром. Вам будет хотя бы чуть-чуть легче. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Александр. Вопрос. Я хотел узнать, вот, ну, это точнее не один вопрос, а несколько, но они связаны очень сильно. Вот я читаю, когда Ветхий Завет, и там сказано вот о праведниках, таких как Авраам, например, или Соломон тот же. Вот. Но они совершают там некоторые поступки, которые, ну, не вяжутся с таким определением. Вот первый вопрос такой вот. Как вы лично относитесь к такому поступку Авраама, когда он, ну, Сару выдал за свою сестру, вот, чтобы спасти, как бы, свою жизнь? Вот.
0: И... Никак не отношусь. Я не жил в те времена. Знаете, кажется, древние греки не знали, что они древние. Мне сложно, живя уже в христианском мире, которому уже 2000 лет, рассуждать о поведении людей, живших в ветхозаветные времена. Мне сложно это вообще понять. Мне сложно понять, как Авраам мог любить Сару и при этом войти к египтянке Агарь, чтобы она ему родила ребенка. Ну, то есть, мне сложно понять царя и псалмопевца пророка Давида, который любил Мелхолу, дочку Саула, да, хотел на ней жениться, но прежде чем на ней жениться, уже успел взять себе 4 жен других. То есть это ветхозаветное время, совершенно другой мир, совершенно другие правила. И это, ну, просто это вот для христианина это все, ну, как бы вот что-то за гранью. Причем оно и правда за гранью, потому что мы живем во времена света, света Христовой истины, а ветхозаветное время называется тень закона, то есть это темное время. Поэтому вы спрашиваете у моего мнения человека, живущего в светлое время, как они там жили в темное, не знаю. Я просто радуюсь, то, что я живу в светлое время.
1: Спасибо. То можно еще один вопрос? Uh-huh. Вы лично, вот как вы верите, уверены вы в том, что это люди жили, вот они были по-настоящему? Потому что есть такое мнение, что вот все, что в Ветхом Завете описано, вот Адама и так далее, это все, ну, как бы такая мифология.
0: Нет, я убежден, что это было. Я убежден, потому что Христос историчен, Христос об этом говорил. Я верю, и без каких-либо сомнений, что Христос это и есть истинный Бог. Бог лжи не имеет, сам Господь Бог все это подтверждает, поэтому я верю Христу.
1: Спасибо. Спасибо вам большое за все, что вы делаете.
0: Пожалуйста, очень спасибо. Приятно. Спасибо. Добрый вечер, здравствуйте. Звоночек слетел. Владимир, Москва. Здравствуйте, какое ваше отношение по поводу блокировки ВК в App Store? Да никакое, на самом деле. Ну, я, знаете, меня несколько удивила реакция ВК, которые сказали, что как бы, это как-то никак не мотивировано. На мой взгляд, Apple просто, в общем, делает или то, что ему говорят сверху в США, или просто мстит Минцифры за то, что они, значит, запретили пользователям в России оплачивать подписки, значит, в Apple. Может быть так. Знаете, мое мнение очень простое. Как бы, если меня слушают в Роскомнадзоре или в Минцифре, мне кажется, нам нужно занять такую позицию пиратства. Все-все разрешить всем VPN, да, так, чтобы все вот блокировки со стороны западных стран потеряли всякий свой смысл. Вот они не дают нам возможность там пользоваться спокойно территорией России там, и там, чатом GPT, Anthropic Cloud, в общем, да, там, Gemini и так далее, да. А у нас нужно сделать официальный какой-нибудь государственный VPN, бесплатный, чтобы все жители России могли пользоваться всем, чем хотят. Вот. И тогда, это, скажем, ну вот как знаете, это была история, на мой взгляд, совершенно верная, когда началась специальная военная операция, и многие компании ушли из России, и они думали, что вот мы, значит, будем плакать, то, что вот не будут там всяких их товаров и тому подобное. Однако руководство страны приняло решение о параллельном импорте, и все нормально было. Вот мне кажется, что самое логичное, это наоборот, не блокировать, не запрещать у нас, а наоборот, все максимально разрешить и всячески поощрять, если там тебя там, даже там заблокировали твой канал, какие-нибудь социальные сети, там, на YouTube тебе канал заблокировали, и тебя, значит, еще больше, чтобы правительство поддерживало, помогало тебе развивать, там, дополнительно еще 10 каналов, да, пиратских, там, под разными другими соусами. Пусть они замучаются и блокируют, там, тысячи наших каналов, а мы создадим 20 тысяч каналов, да. Вот, мне кажется, вот такой путь нужно было бы избрать, вот. А мы, мне кажется, вышли на войну, где у нас нет шансов победить, просто потому что у нас все наши гаджеты на, или на Apple, или на Google. Какие у нас шансы? Поэтому, мне кажется, здесь пиратство, да, такое доброе, доброе христианское русское пиратство. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Добрый вечер, отец Павел, меня Евгений зовут.
0: Здравствуйте, Евгений. Звоню.
2: Только что, буквально минут пять назад, на просторах ТикТока встретил видеоролик, в котором говорилось про бабушку, которая живет в Минске, и целыми днями вместо работы она ходит по улицам Минска и поет песни про Иисуса. Я эту бабушку лично несколько раз видел, и поет она очень хорошо и правильные песни. Угу. Новость появилась такая, что эту бабушку прямо в вагоне метро Минского, как некий молодой человек, не поворачивается язык назвать его мужчиной, ударил ее по носу, и бабушке это никто не помог. Вот интересно, что, как вы можете, что вы можете сказать про такую ситуацию? Вообще слышали, может быть, об этом?
0: Нет, я об этом не слышал, но сказать можно только одно, что если кто-либо бьет бабушку, то, конечно, за бабушку нужно вступаться. Однозначно. Не знаю, по поводу вступились, не вступились, может быть, те люди, которые снимали на видео, может, просто они не до конца снимали, не знаю. Но, конечно, нужно вступаться просто за пожилого человека, которого кто-то обижает. Насколько такое поведение правильное, ходить песни петь и тому подобное, я не слышал, не знаю, прокомментировать не могу. Вот. Но понятно, что любое насилие, рукоприкладство, это должно быть справедливо оценено правоохранительными органами. Я думаю, что в Беларуси уж с этим проблем точно нет, разберутся.
2: Да, просто самое обидное, отец Павел, что за бабушку, по ее словам, вообще никто не вступился. Все как будто бы проигнорировали, либо фотографировали, снимали на телефоны.
0: Ну, смотрите, бабушке жаловаться тут не на что. Если бабушка вышла на публичную проповедь, и она христианка, то тогда она должна была просто знать, что все почти, ну так вот, почти все апостолы, то есть люди, которые публично проповедовали, они получали по шапке. Так что тут удивляться этому нечему, да? Вот. Странно, что бабушка ждала какой-то помощи. Ну, вон апостол Павел проповедовал, его постоянно били. Так что, если ты не хочешь, чтобы тебя били, ну, проповедуй просто не так, может быть, ярко. В данном случае я не знаю, насколько, просто я не видел, как бабушка там вот от ее песни про Господа она поет, а что это за песня, как это вообще все выглядит. Но в любом случае, то есть здесь эту оценку должны давать правоохранительные органы. Если видео есть, они, я думаю, разберутся.
2: Спасибо вам большое, потому что после этой песни, ну, после не песни, а именно видео этого, новости, как-то очень противно на душе стало.
0: А вы не смотрите ТикТок? Слушайте радио «Спутник», да, час Островского в перемотке. Ладно, пока врачи не приедут. Евгений Дмитриев спрашивает. Отец Павел, здравствуйте. Давно наблюдаю за вашей деятельностью. С благодарностью отношусь к вам за вклад в построение моей духовной жизни. Спасибо. Не кажется вам, что ваши справедливые комментарии о последних месяцах ограничениях могут помогать врагу раскачивать лодку? Я предприниматель, и поводов несогласия более чем на общей повестке. Но понимаю, что это может быть опасно. Где грань взыскать конструктивное недовольство или усилить и так пошатнувшееся спокойствие в кавычках москвичей? Да мне кажется, слышите, врагу не надо помогать там раскачивать лодку, она и так раскачана. Вот. По поводу каких-то моих справедливых комментариев по поводу блокировок, ну ладно, знаете, если бы я один бы там что-то высказывался. И так всем все понятно, как в известном анекдоте, когда вышел еврей во времена Советского Союза на Красную площадь, значит, с листком бумаги, к нему сотрудники КГБ подходят, говорят, что вы здесь делаете, покажите бумагу, ну там, что у вас там на плакате написано, а на плакате ничего не написано. Они так спрашивают, зачем вы вышли с плакатом пустым? Он говорит, так все знают. Поэтому касаемо блокировок и запретов, и так все знают. Мне кажется, что здесь не стоит переживать. Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте, отец Павел, Андрей, Москва.
0: Здравствуйте, Андрей.
3: Вопрос по поводу псалтиря вот Давида, царя, его можно послушать в чтении, а вот именно в песнях его можно где-то послушать?
0: Но для этого придется изучать иврит. Иудеи, правда, поют до сих пор псалмы царя Давида, но я в нашем, в русском исполнении ни разу не слышал, поэтому не знаю.
3: Ну,
0: но я не встречал, что псалмы царя Давида именно распевали вот именно как песни. На богослужении у нас поются, да, у нас есть, ну, то есть вот мы поем, но у нас это скорее не выглядит прям как песня. То есть, ну, хотя не знаю, вот, может быть, я даже зря так говорю. Но у нас, например, вот взять здесь какой-нибудь распев там, хотя нет, есть красивый распев. В общем, знаете, для того, чтобы вам послушать тогда, ну, правда, не все, а некоторые псалмы царя Давида, то... наберите в интернете там антифоны литургии, там первый, второй, и вот это псалмы царя Давида. Вот они есть в разном изложении. Попробуйте послушать их.
3: Спасибо.
0: Пожалуйста. Спасибо. Анастасия Подрис спрашивает. Отец, Павел, здравствуйте. Меня зовут Анастасия, мне 25. У меня вопрос. Я ни разу не была на исповеди. Сейчас появилось желание первый раз пойти исповедоваться. Вопрос в следующем. Возможно ли попасть на исповедь именно к вам? И как готовиться к первой исповеди? Я исповедую себя в храме по субботам. Пожалуйста, приходите. Все в общем порядке. А если как готовиться к первой исповеди, то... Ну, мне кажется, самое простое – это берете книжку «Опыт построения исповеди» авторства отца Иоанна Крестьянкина. Все записываете. Можно прямо в телефон. Приходите, священнику телефон отдаете, где список грехов. И только обязательно скажите, что вы первый раз. И все. И как бы вот вам будет первая исповедь. Но единственное, что замечу, что самое главное – это не то, что вы там вспомните, а самое главное – это желание жить по-христиански дальше. Потому что так-то, ну, все мы грешны тут. А вот не все потом начинают после исповеди жить по-христиански. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, отец Павел, меня зовут Максим. Хотел спросить, вы к какой модели мироустройства склоняетесь ближе, к гелиоцентричной или к геоцентричной?
0: Я как человек с завышенной самооценкой, считаю, что все геоцентрично, все вокруг меня вертится. Это тщеславие, но мне нравится. Ура!
4: Спасибо.
0: Пожалуйста. Те, кто думают, что они вокруг Солнца, не знаю. Мне кажется, что все из нашего тщеславия, все вокруг нас происходит. Хотя это может быть и не так, но что делать? Надежда спрашивает. Здравствуйте, Павел. Подскажите, пожалуйста, можно ли не ставить дома иконы? Человек не против них в церкви, но дома не видит такой необходимости. Почитает святых молитв, несколько раз слышали от священников, что икона нужна дома, чтобы человеку было легче молиться. Но если человек и без икон молится от всего сердца, не нуждается в видении перед собой изображения святого или Господа Христа. Неужели, если человек не держит дома иконы, согрешает и не может являться православным христианином? Нет, такого правила нет, что у человека должны быть иконы обязательно. Такого правила нет. Поэтому, если вам так комфортно, и вы живете православной жизнью, живете по православным заповедям, причащаетесь, исповедуетесь, и все про, ну, никаких проблем. Дарья Чарай, отец Павел, благословите на защиту диплома. Вас на это благословило Министерство образования, так что все будет хорошо. Так, давайте дальше. Так, пропускаем. Тут некоторые люди по два раза задают вопросы. Так, ладно, не буду здесь. Ребят, зря вы писали по два раза вопросы, потом приходится... читать. Ладно. Сергей Кузнецов, 45 лет, Новосибирск. Можно ли молиться за некрещенного, покончившего с собой? Друзья мои, молиться можно за любого человека. Другое дело, что за человека, который крещенный, мы можем молиться церковной молитвой. Если человек крещенный, но покончил с собой, мы церковной молитвой молиться не можем, потому что таким грехом человек выходит из состава церкви. Но если есть сомнения, что человек был там вменяемый, может, психически там, как бы, там, какой-то нездоров был, или есть подозрение, что, может, его убили, то обращайтесь в местное парафиальное управление, к епископу, он может дать разрешение на церковное поминовение. А вот в личной молитве, то есть своими словами, это, пожалуйста, можете молиться за кого угодно. Михаил спрашивает, отец Павел, здравствуйте. Сегодня у меня был небольшой разговор с атеистом на вопрос, которого мне, честно говоря, не хватило знаний, чтобы дать ответ. Суть вопроса была в следующем. Вы, христиане, молитесь Богу. Если ваша молитва, например, остается без ответа, то вы говорите, что пути Господи неисповедимы, и что Господь сам решает, что ему делать. Так зачем же молиться, если Господь и так решает за вас? Но в том-то и дело, Михаил, что просительная молитва за себя, она довольно странная. Не то, чтобы она там не богоугодная, но она, по крайней мере, странная, она должна быть в самом конце идти. В первую очередь мы Господа Бога прославляем, за его чудесные дела. Во вторую очередь мы Бога благодарим за все те благодеяния, которые нам он уже дал. В третью очередь мы просим Господа Бога за наших близких, потому что мы любим ближних, и, соответственно, мы за них молимся Господу, что Господь их как-то укрепил в их жизни и так далее. В этом проявлении нашей любви к ним. А если за себя молимся, то молимся, там, Господи, прости меня, Господи, помилуй. А Господь нас всегда прощает, всегда нас милует. Не бывает такого, что человек пришел к Господу, а Господь его не принял. А если, конечно, человек молитву Господу снизводит до какого-то такого, знаете, бытового характера, ну, наверное, это просто не очень хорошо. Оно как бы даже и, наверное, и не согласно с тем, о чем говорит сам Спаситель Христос. Он же говорит, как нам? «Ищите прежде Царство Божие и правду Его, а остальное вам приложится». Вот мне кажется, так бы и стоило бы поступать. Так, Марина Тризна спрашивает. Отец Павел, здравствуйте. Подскажите, как себя вести в такой ситуации? У меня дочь живет с девушкой. На мои разговоры о том, что это грех и так далее, никакой реакции. Один ответ. Сейчас это нормально. Переживаю за ее душу очень. Марина, ну, видите ли, тут дело не в том, что ваша дочь живет с девушкой, а в том, что ваша дочь не христианка. Если вы посмотрите историю, то эти однополые отношения, а в нашей стране пропаганда этих отношений запрещена, на всякий случай говорю, что такие отношения, они были там, возьмите там какой-нибудь там языческие времена, такое встречалось, и там что только люди не делали. Апостол Петр пишет: «Довольно вам, что вы в прошедшее время поступали не по воле Божией», там перечисляет грехи, там мужеложство, скотоложство, даже с животными какие-то интимные отношения. Поэтому если человек христианин, тогда он живет по-христиански. А если он не христианин, то что вы можете ему вообще как-то что-то объяснить, сказать и так далее? Ваша дочь отвечает: сейчас это нормально. Ну, конечно. Сейчас и люди, правда, почти никто не живет по-христиански в нашей стране. Поэтому если ваша дочь признает авторитет Господа Иисуса Христа и, правда, вообще думает про вечную блаженную жизнь, то тогда, соответственно, нужно жить по этому авторитету. А если для нее это не авторитет, то, ну, что вы здесь делаете? Знаете, мне кажется, что сохранять нужно с дочерью все равно добрые отношения, вот, потому что рано или поздно она может прийти к Господу, и чтобы она знала, к кому обратиться, чтобы она знала, что мама ее любит и все остальное. Но, конечно, поддерживать такие отношения здесь никак не нужно. Соглашаться с тем, что это нормально, не нужно. И там, если дочь скажет, что давайте, можно мы там придем в гости, надо говорить: нет, я этого видеть не хочу. Так, отец Павел, здравствуйте, мои родственники ходят в церковь очень редко, но каждый раз меня ругают, что я собираюсь в воскресенье или какой-то церковный праздник. Я действительно очень грешу. И как общаться с родственниками, которые соблюдают только какие-то приметы, нежели живут по заповедям? Себя я признаю грешницей, вовсе не пытаюсь возвыситься над ними. Тоже в церкви бываю нечасто. Но мне кажется, что когда вам говорят, что какие-то уборки и прочее, то надо сказать, что раньше, когда люди жили, ну, коллективно, то все коллективно и делали. Вместе там ходили в баню, был банный день, вместе ходили на реку, постирочный день. Соответственно, и уборка, также там и скот на двор убрать, все остальное, также это все делали вместе. И понятно, что это не делали в праздничные воскресные дни, потому что также люди все вместе шли в храм Божий. А сегодня у нас жизнь изменилась, мы коллективно не живем. Более того, чтобы помыться, не нужно баню топить, просто сходил в душ и помылся. Чтобы убраться, не нужно, знаете, там, скотный двор убирать, там, пылесос включил, там, 5-10 минут и уже убрался, вот. И чтобы постирать, закинул одежду, белье в стиральную машинку, она вообще за тебя стирает. Поэтому это все устарело. Но, знаете как, если они там ругаются, ну, вы попробуйте спокойно вот так вот один раз ответить. А если они будут продолжать ругаться, просто внимания не обращайте. Тут, говорится, насильно мил не будешь, ничего здесь с этим не сделаешь. Друзья, время наше подошло к концу на сегодня. В субботу мы с вами услышимся. Хотел сказать, что сейчас в эти тревожные времена старайтесь побольше жить в настоящем времени. Поменьше посмотреть по сторонам, побольше любите друг друга, обнимайте друг друга. Все будет хорошо. Всех обнимаю. Пока-пока.
5: Час Островского.

0: Новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Контекст. Портативные аккумуляторы мощностью свыше 160 ватт-часов, используемые для зарядки электросамокатов и дронов, на борт брать теперь запрещено. Провоз устройств от 100 до 160 ватт-часов, подходящих для ноутбуков, требует согласования авиакомпании. А вот обычные пауэрбанки для смартфонов брать с собой в ручной клади можно, но необходимо указать их количество. Емкость аккумулятора можно узнать из этикеток или технической документации. Если пассажир не предоставит соответствующих сведений, представители компании вправе запретить перевозку аккумулятора. Важная деталь. Пользоваться пауэрбанками в самолете нельзя. Они должны находиться в выключенном состоянии и под контролем хозяина на протяжении всего полета. Применяемые в производстве портативных аккумуляторов литий-ионные батареи при перегреве могут представлять серьезную опасность. Чтобы избежать короткого замыкания, Минтранс рекомендует заклеить скотчем разъемы и поместить устройство в специальный бокс. Внимание профильного ведомства и авиакомпаний к теме пауэрбанков было привлечено недавним ЧП на самолете Уральских авиалиний. Загоревшийся прибор погасили огнетушителем, пассажир получил ожог, а лайнер – внутреннее повреждение.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. В ДНР назвали сроки завершения разминирования Донецкого аэропорта. Число жертв землетрясения в Венесуэле выросло. Систему по обнаружению онкопатологии с помощью искусственного интеллекта планируют внедрить в Тюменской области. Подробности далее. Разминирование территории Донецкого аэропорта планируется завершить в этом году. Об этом рассказал РИА Новости министр транспорта республики Александр Бондаренко. Он добавил, что по состоянию на февраль на участке уже разминировано 62 гектара территории, 3 километра дорог, 2 здания, обезврежено 263 взрывоопасных предмета. Разминирование территории аэропорта Донецка началось весной прошлого года, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин. После разминирования на территории авиагавани проведут ряд экспертиз, чтобы начать дальнейшее восстановление. Российское посольство Молдавии выразило протест из-за задержания в аэропорту Кишинева дипломатических курьеров МИД России, сообщила пресс-служба дипмиссии. Там отметили, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях указанные лица пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме. При этом молдавская страна была заблаговременно уведомлена о визите курьеров, которым выдвинули противозаконное требование о досмотре дипломатической корреспонденции, а также добровольной сдачи мобильных устройств. Поспешное открытие новых глав переговоров о вступлении Украины в Евросоюз было бы нечестным по отношению к другим странам-кандидатам, которые годами ждут своей очереди, и позицию Венгрии по этому вопросу разделяют и другие страны ЕС, заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр. В начале июня Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, основанного на заслугах, подчеркивал премьер. По меньшей мере 188 человек погибли, 1520 пострадали в результате мощного землетрясения в Венесуэле, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По его словам, еще 157 человек числятся пропавшими без вести, более 200 остаются под завалами разрушенных зданий. Спасательные службы продолжают поисково-спасательные работы. В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.

0: упомянули, что эффективность технологий зависит от качества снимков, что требует обновления оборудования на местах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM, Москва, «Радио Спутник», «Дуэль с Манучаровым», я есть. Тот самый Манучаров, а в гостях у меня сегодня Александр Казаков, политолог, сопредседатель Клуба народного единства, советник первого главы ДНР Александра Захарченко. Мы с вами встречаемся не первый раз, радостно вас видеть в этом укороченном варианте, но тем не менее.
3: Первый раз на дуэли.
2: Но первый раз на дуэли, да. Ну, начну с блица, да, а потом пойдем по вопросам. На какой вопрос у вас нет ответа сегодня?
3: Когда закончится специальная военная операция?
2: Год, в который бы вы хотели вернуться?
3: Не хочу.
2: Политик, с которым бы вы хотели поговорить сегодня?
3: Путин. Но при одном условии, что у меня больше 5 минут.
2: С кем вам не о чем разговаривать?
3: Ну, пожалуй, с большинством европейских лидеров. Очень есть о чем поговорить. И Си Цзиньпином, с Трампом, с большим интересом. С лидером Индии Нарендра Моди.
2: Угу. Ну, в общем, у вас этот high level, высокий уровень самый.
3: Ну да, потому что я и про этих-то политиков много понимаю, а про тех, кем они руководят, тем более, я прошу прощения за наглость.
2: У вас в профиле, в шапке, я вот смотрел, у вас написано... Указано не просто политолог, а написано, что политический философ.
3: Угу.
2: Вот я хочу построить вот этого, от этой печки начать с вами разговор.
3: Давайте.
2: Кто такой политический философ сегодня? Что это такое? Это профессия или это что-то еще?
3: Здесь проще всего от противного. Политолог – это человек, который занимается анализом текущей политической повестки. Хороший политолог привлекает к этому историю. А очень хороший политолог способен еще и к каким-то прогностическим выводам. Но, в принципе, это базируется на конъюнктуре. Политический философ занимается тем же самым, но все это является симптомами общественных политических процессов. Поэтому, скажем, есть политологи, которые соглашаются друг с другом и вообще говорят в унисон, но при этом у них абсолютно разные мировоззрения. Один придерживается левых взглядов, других правых взглядов, а в анализе текущей повестки они совпадают полностью. А политический философ нет, это связано с мировоззрением. То есть и на общественные процессы мы смотрим по-разному. Вот поэтому это ложится на фундамент определенных философских представлений.
2: У вас были разные высказывания по поводу высшего образования в России, вообще современного высшего образования.
3: Да, и среднего.
2: И среднего, и начального. Ну, мы сконцентрируемся... На все-таки профессиональном образовании, вот, к слову, продолжая вопрос по поводу политического философа. Вот есть ли профессии, которым нельзя научить?
3: Да, их много.
2: Ваша не такая?
3: Такая. Смотрите, вот я не знаю, как сейчас, в советское время писали, вот, например, после окончания философского факультета МГУ, в диплом писали философ, преподаватель философии. Можно обучить преподавателя философии.
2: С правом преподавания это так, по-моему, звучало, нет?
3: Да, ну да, разумеется. То есть потому что преподаватель, он изучил, если он честный, вот весь массив как бы философских знаний за пару тысячелетий. И излагает их... Тут больше преподавательский талант нужен. Донесение до аудитории. Способность о сложных вещах говорить просто. Это дар. Этому тоже научить нельзя. А вот, ну вот, можно ли научить человека быть актером? Нет. Не все поступающие в театральный, у меня дочь, в частности, закончила щепку, не все поступающие в театральный будут актерами. А художника, музыканта, у меня музыкальное училище, класс скрипки за плечами, тоже знаю. Не похож?
2: Я не знал таких подробностей про вас.
3: Я иногда смотрю, сам себе не верю.
2: Берете инструмент до сих пор в руки?
3: Да, очень редко. Не. Ну, потому что сейчас надо, честно, месяц гаммы отпилить, соседи повесятся и вызовут милицию.
2: А к слову, вот по поводу молодого человека, вот ваша дочь и вообще вот поколение, которое сегодня поступает, заканчивает
3: школу. Ну, у меня уже внуки, так что...
2: Ну, я имею в виду вот это поколение молодое. Да. Вот на ваш взгляд, чему нужно в первую очередь учить сегодня молодых людей, имеется в виду в профессии?
3: Ну, во-первых, я считаю, что в базе должен лежать гуманитарный цикл, потому что самая большая проблема нашего времени – это не снизившаяся как бы креативная способность человечества, потому что большие открытия человечество не делало

0: лет 30. Мы же ездим на предыдущих ключевых. Даже то, как сейчас работает интернет, открытия были сделаны в 60-е годы, в том числе академиком Алферовым. Но даже несмотря на это, главная проблема современного человечества, что оно заблудилось, не знает, куда идти. Мир пришел, уже пришел не на пороге глобального политического хаоса. И в этих обстоятельствах есть только два спасательных круга. Первый из них – это история. За нее всегда можно зацепиться. Память. И личная, и коллективная. А второй – это понятная, общепризнанная, желательно общая система нравственных координат. Вот. А это дает только гуманитарный цикл.
1: А есть ли возраст, после которого уже бесполезно, ну, как сказать, обучение?
0: Нет.
1: Бесполезно?
0: Нет.
1: А патриотическое?
0: Патриотическое воспитание, во-первых...
1: Или обучение,
0: честно,
1: воспитание.
0: Тем более обучение. Один мой подписчик пришел на встречу в политклуб и сказал, я написал учение по патриотизму. Я сказал, не верю.
1: Как интересно.
0: Я правильно... Он, кстати, вот в ближайшее время должен мне передать уже отпечатанный вариант. Мне просто реально это интересно. Нельзя научить патриотизм. Воспитать патриотизм можно, но патриотизм воспитывается уже на примерах. В основном это примеры. Опять же, в основе лежит система нравственных координат, представление о том, что такое хорошо и что такое плохо.
1: Ну, это тоже научить, нет?
0: Да нет, тоже, опять же, скорее примеры. Вот смотрите, у нас сменялась героическая эпоха на потребительскую эпоху. Времена потребительского вот этого вот забвения на героев, смотрели, как на идиотов.
1: Да.
0: Сейчас мы вернулись как бы к исходному. Для нашего народа, я считаю, это исходное, это заводские настройки. Героические, потому что, как мой коллега один сформулировал, Тимофей Бородачев, на мой взгляд, гениально сформулировал, что такое государство для русского народа. Это военное, то есть, что такое государство? Это военная форма организации русского народа. Ну, это же правда, но можете сами посчитать.
1: Военная форма организации русского народа.
0: Как интересно. И это ключевое, потому что тысячу лет мы воюем, тысячу лет мы раздражаем, тысячу лет нам завидуют, и отстаивать наследие предков. Мы и сейчас отстаиваем наследие предков.
1: По поводу патриотизма, Александр, вот да. Хочу еще чуть-чуть за это закрепиться, задержаться. А что значит нельзя научить патриотизму? Но ребенок, который поет гимн сегодня в школе в советской, в российской, прошу прощения, он же учится в этот момент
0: этот
1: слова запоминать, это патриотизм?
0: Этот ребенок будет знать гимн. Мы в свое время учили наизусть гимн Советского Союза, это не добавляло ни патриотизма.
1: Но это вам лично, может быть, кому-то добавляло?
0: Нет, нет, нет, нет. В данном случае, как философ политический, могу сказать, что нет, не добавляло. А у многих вызывало и, наоборот, обратные реакции, потому что государство должно соответствовать своему гимну для начала. А вот история войны Великой Отечественной, родные в семье, портреты которых, фотографии висят на видном месте. 9 мая, где вся страна в едином порыве, а этот порыв чувствуется на уровне живота. Можно сидеть дома, смотреть по телевизору, неважно, потому что вот есть вот четкое ощущение, что вот мы все... Это осознание народного единства было 9 мая. В школе, в конце концов, рассказы про пионеров-героев, где всем было понятно, что эти ребята сделали что-то невозможное. Вот, но сделали.
1: А вот, к слову, по поводу, простите, да. В другую сторону, вот по поводу Великой Отечественной войны и 9 мая. Ну, вот я своими словами скажу, а вы как-то вот ответите. Это такой клей для нации, наша победа в Великой Отечественной войне, наше торжественное празднование 9 мая, наш парад, все вот эти невероятные мероприятия, которые происходят в канун этого праздника, это склеивает нацию. А СВО будет таким клеем для страны?
0: Я скажу сейчас одну вещь. Я один раз ее уже говорил, а второй раз скажу. Надеюсь, что меня все поймут правильно. Кровь героев, которая проливается на алтарь государства, является и этим цементом, и этим фундаментом, и только она в нашем случае. Только кровь героев. Ни деньги, ни что бы то ни было еще, ни материальное благосостояние. А дальше есть у меня такое сравнение, оно... с точки зрения как бы истории правильной. Но еще раз говорю, подумайте о том, что я говорю, это я к слушателям обращаюсь, не рубите с плеча. Православные храмы на протяжении 2000 лет строятся в мощах мучеников. То есть фундамент каждого храма – частица мощей именно мучеников, не святых, именно мучеников. И когда-то в 30-е годы наши двоюродные братья по вере в Европе и в Америке говорили, о, как русским повезло. имея в виду гонения на Русскую Православную Церковь. Потому что у них там уже и мощи закончились, если они хотят храм построить, а русским для Русской Православной, для Православной Церкви мученики – это свидетели настоящей веры, это свидетели Церкви, потому что Церковь – это не здание, здание – это храм. Угу. А Церковь – это собрание верующих людей, собрание верных. Вот. И мученики, а мученики – это свидетели. В числе прочих вот всегда как бы контрапунктом добавляю, что 5 настоятелей тогда уже петроградских больших соборов, их все знают, они в Ленинграде еще стоят, в Петербурге еще стоят, и в Ленинграде стояли. Казанский, Исаакиевский, Морской, Спас на Крови, и еще 5-й есть. Они были очень богатыми. Это была столица империи со всеми парадами, церемониями. У них были кресты с бриллиантами. Они ездили на автобусе Балта. И все показывали, вот эти попы зажрались вообще. Какие? Они даже и не верующие, они просто какие-то барыги. После революции все 5 пошли на эшафот. Сами. При предложенном им выборе.
1: Почему вы это рассказываете? Потому что истории по поводу клея?
0: По поводу мучеников. А вот в гражданской нашей жизни герои – это такие, это гражданские мученики своего рода. И кровь героев, пролитая за наш народ и за наше государство, она в фундаменте нашей страны и нашего народа. Мы последние годы, 80 лет, стояли на крови героев Великой Отечественной войны. На их, как у Владимира Семеновича, наши мертвые нас не оставили в беде, наши павшие как часовые. Вот, вот это оно. Владимир Семенович умел схватить. И 80 лет все локальные конфликты, они эту роль не играли. Не было общенародного переживания. И трагедии, и потом победы. А теперь оно будет. Трагедия уже, а победа будет. И те ребята, которые сейчас погибли и гибнут на полях сражений, это... В этом смысле это преемники героев Отечественной войны в прямом смысле этого слова. И они укрепят фундамент нашего государства и народа на столетия еще вперед.
1: Сейчас многие вспоминают 90-е, лихие 90-е, такой тренд на это время. Чем вы занимались в это время, вы помните?
0: Да, я после философского факультета занялся политикой. Я вообще вторую по очередности партию создавал в России.
1: Это какую, получается?
0: Она называлась РХДД, Российское христианское демократическое движение. А первая была ЛДПР Владимира Вольфовича. Мы в одну весну создались. Потому что ЦК КПСС, секретарь ЦК Разумовский, должен был создать по поручению Горбачева 2 эти партии. Одну либерально-демократическую, вторую христианско-демократическую. Владимир Вольфович успел, а запланированные не успели, мы провели раньше. За это Разумовский поехал послом на Мадагаскар, никак не справившись с партийным поручением. Вот. И эта партия была представлена и в парламенте, и более того, ее представитель писал первый закон о свободе совести.
1: Какой год это?
0: 89-й.
1: Ну, это практически 90-е.
0: Ну, это уже практически, это уже 90-е.
1: Вы скучаете, ностальгируете по этому времени?
0: Вообще ни разу. Я в это время был... Ну, скажем так, для меня это время, которым я не могу гордиться.
1: Почему?
0: Во-первых, я впал в общенародный блуд, несмотря на то, интеллектуальный блуд, несмотря на то, что учился на философском факультете и должен был понимать, что это соблазн, перед которым надо устоять. Я тоже был там за демократию, вот это все.
1: Но это был вопрос выживания или вопрос
0: позы? Нет, это было... Ну, я-то вообще-то в СССР успел, я довольно пожилой человек, побыть диссидентом. Вот я из диссидентов. Вот, и поэтому распад Советского Союза – это была в том числе реализация моих взглядов. Вот. Но я... Теперь мне стыдно, что я тогда этого не понял. А потом я, увидел, что русская политика, российская политика, тогда уже понял, на чем она... То есть, что является для нее альфа и омега – это деньги. Вот мне это было неинтересно ни тогда, ни сейчас. Для меня политика – это высокое искусство. Вот, и когда все мои коллеги начали как не в себя воровать деньги, я публично вышел отовсюду и уехал в Ригу. И занимался журналистикой. В
1: газете. Сколько вы там лет пробыли?
0: Ну, вот с 91-го, пока меня не депортировали.
1: Это когда?
0: В 2004-м.
1: Остались друзья? Вы поддерживаете общение?
0: Все мои друзья здесь уже.
1: А что сейчас происходит с людьми русскоговорящими там вот в Латвии, которые не могут уехать?
0: Выживают и ждут.
1: Как это выражается?
0: Молчат.
1: Они по-русски по-прежнему могут говорить?
0: Конечно, или? И дети. Да более того, был такой, сейчас не знаю, но вот в 2004 году это был просто диагноз, когда в Латвии и в Эстонии ввели институт неграждан. Вот у меня супруга была не гражданкой, дети гражданами, а я гражданином России. Вот так вот.
1: Бред.
0: Да. Вот. И институт неграждан, то есть считалось, что мы сейчас дадим, а в Латвии это было 500 000 человек. Секунду. При населении в 2/4. Да. Значит, и думали, что сейчас мы, этнократы думали латышские, мы сейчас дадим им негражданство, и они вымрут сами. Ограничили в правах политических, экономических, запрет на профессии, там много чего было. Апартеид такой чистой воды. А потом не у нас, в Эстонии заметили, и я знаю, что было несколько совещаний народного правительства, потому что у них была паника, когда дети в семьях неграждан, имея полное право получить эстонский, брали негражданский паспорт. То есть это превратилось в самовоспроизводящееся сообщество.
1: То есть они отказывались от гражданства?
0: Сознательно. И они брали паспорт, как у родителей. Это была паника в Эстонии. В Латвии тоже, на самом деле.
1: А что вообще, объясните мне, пожалуйста, вот эта русофобия, она когда началась? После распада Советского Союза?
0: Нет. Ну, во-первых, везде по-разному.
1: Ну, то есть я вижу, как чиновники, вот эти политики европейские, в частности, литовские, высказываются, как они ненавидят русских, а жители сами, вот местные...
0: Вы имеете вот латышей, литовцев?
1: Да.
0: Везде по-разному.
1: У меня часть детства прошло в Саукрастах, это недалеко.
0: Да ладно?
1: Да, у дедушки была там...
0: Я когда ездил на дачу, я ездил до Саукраста, а потом дальше...
1: Да, вот речка Петеруппа, мы ходили, да, ловили, да, миноги, да, да, я первый раз пробовал...
0: Следующая станция Звеницы,
1: да,
0: там,
1: да,
0: у моей,
1: да,
0: супруги,
1: да,
0: дача.
1: Вот,
0: да,
1: я там прожил всю свою... жизнь детскую.
0: Ну,
1: и я
0: красивые
1: не
0: места,
1: помню, клянусь вам, да, прекрасные дюны. Более того, мой дедушка, он был 23-го года рождения, и однажды, я помню, он сидел и разговаривал на пляже с своим каким-то такого же возраста человеком, который служил в СС, как оказалось потом.
0: Uh-huh.
1: А дед прошел всю войну. И они как-то нормально разговаривали. Вот, потом дед пришел домой, выпил там что-то водки и больше на сторону пляжа не ходил, чтобы не видеть их. Но это какая-то мелочевочка такая, никто кому морду не бил.
0: За этой мелочевочкой скрываются другие процессы. Вот это уже речь о политической философии. Во-первых, каждый народ является, в моей системе координат, является такой симфонической личностью. Вот, то есть у него есть определенные истории, привычки, манеры. Вот, и есть то, что он любит, что он не любит, на что реагирует, на что нет.
1: Но они всегда русских не любили?
0: Нет. С латышами... Они все разные. С латышами вообще была беда, они слишком любили русских. Это реакция... Вот мне в свое время латышский поэт Кнут Скуинекс, реально очень хороший поэт, вот, тоже после бутылочки. Вот, когда я сказал, Кнут, объясни мне, но это же, не, ну, это же бред какой-то. Немцы, шведы, они вас за людей не считали. Многие вас вытирали. Пришли русские, дали вам все. Музыку, литературу, государство, печать, академию художеств, консерваторию. Это все русские принесли с собой. Ну, вы их обожаете, ноги им лежите, а нас ненавидите. Как это? А он мне объяснил. И очень убедительно. Он сказал, что проблема, Саш, в том, что... Он говорит, ты знаешь, что в 40-е годы 19 века почти все латыши стали православными? Я говорю, ну, в принципе, да, до сих пор латышские православные.
1: Угу.
0: Их никто об этом не просил. Это не было никакой... Там даже призыва не было, не то, что там какая-то...
1: А что это было? Просто такая братская любовь?
0: Нет. А в советское время, говорит, у тебя были соседи латыши? Я говорю, да, вот прям соседи за стенкой, там, Гунтис, мой сверстник. Все. Говорит, тебя там оставляли когда-нибудь, когда родители уходили? Ну, как всех, оставляли. Говорит, на каком языке говорили вы там? На русском. А почему не на латышском? По-латышски понимаешь, да. А почему не на русском? Они почему на русском с тобой говорят? Он говорит, проблема в том, что нас немцы, шведы и остальные за людей не считали. В Ригу запрет был на вход латышам и так далее. Мы жили в своих лесах, но мы оставались латышами. И тут фраза, цитирую, и тут пришли вы со своей любовью, и все латыши захотели стать русскими.
1: А что сейчас?
0: А сейчас это месть за это. У литовцев по-другому, у литовцев русофобия устойчивая, но она тоже исторически обусловлена. Мы же делили один народ на двоих. Великое княжество Литовское вообще-то языком-то был русский. И статут о создании Литовского княжества, и почему его не показывают в музее Гедимина, потому что он на русском языке написан. Вот, и это исторически...
1: Они это признают?
0: Да, конечно. Но я постоянно стараюсь об этом не говорить. Это было историческое соперничество. которого с поляками ровно то же самое. Мы строили империю, поляки строили империю. Мы построили, а они нет, а их поделили. То есть везде по-разному.
1: В Европе... Но можно было с ними остаться, простите, что перебила, в хороших отношениях, например, соседских в период распада Советского
0: Союза? Так и могли.
1: Почему могли. Не сделали?
0: Потому что были абсолютно сконцентрированы на самих себе. На все остальное было плевать.
1: А у них как бы позыв был? Они хотели?
0: Нет. И они, а если бы они получили предложение, они бы на него отреагировали.
1: Они даже не получили?
0: Вообще нет.
1: Это позиция Михаила Сергеевича была?
0: Это позиция Михаила Сергеевича, это была позиция Бориса Николаевича, вот, который вообще русских Прибалтики сдал. Там, ну, когда-нибудь опубликуют архивы встречи в Таллине с главами Литвы, Латвии, Эстонии, где был заключен сговор о том, что беженцев из этих республик не будут признавать вынужденными переселенцами.
1: Я знаю эту историю, да.
0: Вот, и не признавали сотни тысяч человек. Одних семей военных из Латвии в первые 3 года 200 тысяч.
1: И что с ними стало в результате?
0: Кто как выживали, приезжали в Россию, кто по всей стране разъехались. У кого были родственники, слава богу, повезло. У кого
1: их
0: не было...
1: бросили, да?
0: Вообще. Ну, выгнали в чисто поле. Ну, как наших солдат из ГДР, примерно. Чистые поля в палаточные городки. Вот. А первый человек из Латвии, которому предложили этот статус, был я после депортации. Вот, и я от него, естественно, отказался.
1: И статус какой имеется в виду?
0: Вынужденного переселения.
1: Вынужденного переселения.
0: Да, это давало.
1: Почему вы отказались?
0: Ну, я в МИДе сказал, вам еще не стыдно? Ну, сотни тысяч людей. Я как людям-то буду в глаза смотреть? Я что такое, счастливый ребенок, что ли? Из-за того, что я там за русские школы был? Да нет, ну, а как я, правда, с людьми-то разговаривал после этого?
1: Они это помнят, вот местные?
0: Вы знаете, на самом деле все помнят. Только выдавливают память в подсознание. Ну, помнят все и все.
1: Но это правда, что запрещают разговаривать, вывески на русском?
0: Это да, да. Но в публичном пространстве русский язык давно стал как бы предметом репрессий.
1: То есть, если ты заговоришь с приятелем, вот мы с вами встретимся в Риге, и начинаем по-русски говорить.
0: Нет,
1: нас могут...
0: Нет, нет. Здесь до этого еще не дошло. Но, знаете, я вам так скажу. Поскольку я все-таки... У меня много латышей знакомых было.
1: Сейчас нет.
0: Ну, сейчас несколько, которые тоже в Россию приехали. Я же там во всех списках. Угроза нацбезопасности там и все, и персона нон-грата, в общем. Вот. Я неплохо их знаю, понимаю. И разговаривал там, в том числе с министрами, они мне говорят, ну, я их знал еще до всего этого, еще в советские времена. А они говорят, Саш, ты пойми, ну, что-то же мы должны делать. Ну, вот вы великий народ, у вас великий язык. А нам что делать? Есть клинический факт. Если в детский садик в Латвии в латышскую группу приходит один русский ребенок, то через 3 месяца вся группа ругается матом по-русски, а через полгода начинает по-русски разговаривать.
1: Великий один, русский язык.
0: Один. И латыши тоже, они говорят, ну, что нам с вами делать тут, как? Вот как нам сохранить свое?
1: То есть мы для них как тараканы, да?
0: Мы для них как 9-й вал. А что ты с ним сделаешь, этим 9-м валом? Вот, и поэтому они стараются вот этим там отгородиться какими-то стеночками. Им потом будет очень стыдно. Кстати, у всех прибалтов, в отличие, скажем, от американцев, у них есть категория совести. Японцам совесть привезли в конце 19 века вместе с христианским университетом. Даже слова не было. Вот,
1: у них же не было слова даже.
0: Но теперь-то есть. Вот, тут нормально. Литовцы злые, конечно, жесткие. Воины настоящие, вот. Но с совестью у них все нормально. Им будет стыдно за это лет через 15-20 уже.
1: Ну, у нас нет времени ждать 10, 15, 20 лет, и чтобы нам не было стыдно, реклама на «Спутнике» прямо сейчас. На минуту мы прервемся, а через минуту, пожалуйста, не переключайтесь, возвращайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Что если наш мир всего-навсего механизм? Где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп. Как все устроено, Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
2: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
5: Вы должны это услышать.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Три человека в селе Нижняя Брянской области ранены при взрыве после того, как подняли подозрительный предмет, сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, мужчины нарушили правила безопасности. После взрыва пострадавших оперативно доставили в больницу, где им оказали помощь. Совет Евросоюза официально продлил на год до 31 июля 2027 года действие экономических санкций против России, введенных в связи с конфликтом на Украине. Об этом говорится в заявлении законодательного органа ЕС. Там напомнили, что действующие ограничения распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов, а также предусматривают ограничения в отношении ряда российских банков и СМИ. В заявлении отмечается, что Евросоюз готов принять дополнительные меры. По меньшей мере 250 зданий, а также 8 больниц и 20 торговых центров получили повреждения или полностью разрушены в результате мощного землетрясения в Венесуэле, сообщил спикер Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес. По его словам, часть пострадавших медицинских учреждений была эвакуирована, а пациентов переводят в другие больницы. Власти также обеспечивают медучреждения лекарствами, медицинскими расходными материалами и другими необходимыми ресурсами. Ранее уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что наиболее пострадавшим регионом страны стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. В Венесуэле действует режим чрезвычайной ситуации, продолжаются поисково-спасательные работы и оценка ущерба. Корпус стражи Исламской революции Ирана якобы атаковал в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Сингапура, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Отмечается, что предполагаемая атака произошла у побережья Омана спустя несколько часов после того, как ВМС Ирана предупредили суда о запрете использовать несогласованные с Тегераном маршруты в проливе. Пострадавших в результате атаки нет. Количество выпускников из разных стран, которые становятся гостями праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, увеличивается с каждым годом, сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина в эфире телеканала «Санкт-Петербург». По ее словам, в этом году на «Алые паруса» приедут гости из 15 стран. Потехина также напомнила, что попасть на этот праздник могут только выпускники школ и колледжей. В этом году праздник выпускников школы «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Зрители ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочный светопиротехническое представление и появление брига «Россия» под алыми парусами. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дуэль с Манучаровым.
1: 91,2 FM, радио «Спутник», Александр Казаков. В эфире мы разговариваем про «Как было и как стало». Вы давно были...
0: Давайте лучше «Как будет».
1: «Как будет», вот. В Донецке давно были?
0: Достаточно давно.
1: А что там будет? Вот что там
0: в Донецке,
1: дальше, что будет?
0: В Донецке или у нас в целом? В Донецке я скажу, что будет. Во-первых, наше государство, ни на секунду не сомневаюсь, после победы специальной военной операции очень сильно вложится в этот город и в этот край. И он, конечно, будет просто... Он будет просто прекрасно.
1: Ну, это имеется в виду физически. А духовно, с людьми?
0: А там не надо ничего добавлять и убавлять.
1: Да?
0: Понимаете, вот... На книжном салоне «Дворцовая площадь» передо мной Ани Ревякина представляла новую книжку «Злой добрый Шубин». Это шахтерский дух, он живет в шахтах. Вот. И эта книжка о том, в этой книжке ответ на вопрос, а как они 8 лет стояли? Ведь заслуга людей Донбасса, Донецка, Луганска перед Россией, ее измерить невозможно. Россия не готова была к войне, а они 8 лет держали фронтир. Их обстреливали, их уничтожали. В состоянии полной изоляции Россия помогала так, чтобы не попасть под международные санкции, то есть ограничено. Без России там вообще бы все умерли с голоду уже зимой 14-15 года, это понятно. 8 лет. Аллея ангелов каждый месяц, там, где дети погибшие похоронены, каждый месяц становилось все больше и больше. И они выстояли. Они как сами там говорили, Красная армия пришла. Но она пришла с большой войной, и там была всеобщая мобилизация. Друзья, знакомые из симфонического оркестра, из музыкального театра, все ушли на фронт. А это все молодежь. Там же в 2014 году произошло... Ну, это место надо долго осмыслять. Уникальных, невольных, уникальных социальных экспериментов. Например, вот вам будет, скорее всего, понятно. Из всех донецких театров труппа старше 40 уехала в Киев. А это значит, что... что на главной роли пошли те, кто ждал бы их еще лет 20. То есть физические условия для радикального обновления. С этой земли летом 2014 года сбежали представители 3 управляющих параметров на территории в тех обстоятельствах. Это олигархи – все. Это чиновники – все. И воры в законе – все. И 3 управляющих параметра, которые могут, в принципе, удерживать контроль и порядок на территории. И люди сами. Уникальный эксперимент. Люди самоорганизовались. Никто не создавал ополчение. Оно создалось... Ну, никто не давал команду Захарченко и Ходорковскому сделать оплоты Востока. А они вдруг раз... И никто не давал команду. Наоборот, останавливали, препятствия создавали, чтобы десятками тысяч из России пацаны и мужики поехали туда ополченцами, добровольцами. И уже через год там было государство. Это фантастически.
1: Ну, это же, вот как сказать, это невозможно прекратить. Это такой, как сказать, человеческий абсолютно эволюционный процесс. Его невозможно прекратить.
0: И это еще народный гений.
1: Mm-hmm.
0: Помноженный на особый характер. Все-таки есть вот как бы донецкий, ну, они говорили народ. Вот не народ, конечно. Но вот этот вот, ну, донецкий человек, он, конечно, особый, отличается даже от своих коллег в Кузбассе. Во-первых, это то, чему я научился. Это такой спокойный, уверенный, врожденный фатализм. Будет, как будет.
1: Будет, как будет, или будет плохо?
0: Нет, будет хорошо, значит, будет хорошо. Будет плохо, значит, плохо. Суждено умереть, значит, умрем.
1: Это такая потомственная история.
0: Это шахтерская. Это шахтерская. Каждый день шахтер уходил в забой, прощался с семьей навсегда. Никогда не было гарантии, что он вернется живой. Каждый день. Поколение за поколением. Представляете, характер этих людей. Ну, это какой-то нереальный экзистенциал. Именно в философском значении слова, посмотрите в энциклопедии, это именно экзистенциальный опыт уникальный, потому что экзистенциальный опыт – это опыт на пороге жизни и смерти. Они жили так поколениями. Огромное количество шахтеров в забое погибло. И это не, и нет мобильных телефонов.
1: Это и стало прививкой такой некой выживаемости.
0: Да. Причем давно в Третьем рейхе был принят, был приказ не брать из шахтерских дивизий, не брать никого в плен. И шахтерская дивизия, которая пришла под Одессу, они даже боятся памятник тронуть. Вот именно, вот я уверен, боятся. Под Одессой стоит памятник шахтерской дивизии. Они его не трогают. Они даже памятника боятся.
1: Почему?
0: Потому что это шахтеры. потому что вот они такие. Они шли защищать Одессу, фактически это были маршевые, на маршевой дивизии. Ее с марша отправили защищать южные рубежи. Ну, часто уже говорят, раньше не говорили. Одна винтовка на пятерых, одна каска на троих. И они пошли встречать всю румынскую армию. Они ночью прошли сквозь румынскую армию, вышли на позиции, у каждого была винтовка, у каждого была каска. Потом у них появились пулеметы, пушки, у них взяли. 14-й год, 15-й год, то же самое. Как выражался ополчение? Да отжимало все это у противника. Вот, и держались до последнего.
1: Вы с кем-то общаетесь из Донецка, с кем?
0: Конечно.
1: Поддерживаете
0: конечно.
1: Отношения сегодня?
0: Ну, конечно, поддерживаю, да.
1: Они все там или все здесь уже?
0: В основном все там. Ну, да воюют все в основном. Воюют, погибают многие мои друзья. А есть люди, которые, мне кажется, бессмертные, вообще как абхаз. Реально, я, ну, дай бог, аха, тебе многих лет, живи до 120 лет. Ну, вот, но вот, пожалуйста, пример. Он не шахтер. Вот, он с другой, у него мотив другой.
1: Мы какой?
0: Мы с Прилепиным брали у него интервью там прямо в окопах, вот, и он говорит, что говорит, я говорит, маленький был, когда у нас война была, и ну как-то, ну, а я? И тут раз, война за русских, конечно, я поехал.
1: А он откуда? Абхаз?
0: А да, ну он абхаз и есть. Вот. Из Сочи, правда, но абхаз настоящий. Вот. И вот он, да, пятнашку и создал, и она и сейчас воюет.
1: Как там настроение внутри? Ну, понятно, что мы в эфире, что-то можно говорить, что-то нет, но тем не менее.
0: Очень тяжело, очень. Идет накопительный эффект. Никто в этом не сомневался, все знали, что так и будет. Вот. Но есть определенный предел, и военные знают, поэтому рассказывать не буду. Вот есть определенный предел, который видно.
1: Что вы имеете в виду?
0: Предел усталости.
1: Ну, как это выражается? Это физически или духовно?
0: Ну, это включаются определенные алгоритмы поведения, которые начальство видит, и потом надо предпринимать определенные действия.
1: Например?
0: Не буду рассказывать. Угу, да? Вот, но факт то, что мы...
1: Этот предел вот, наступает?
0: Нет, наоборот, мы до него еще далеко.
1: А, даже так.
0: Знаете, есть определенная иллюзия. Мы очень многие на эту иллюзию поддаемся. Когда вот мы говорим «весь народ», ну, огласите, пожалуйста, весь список. Причем желательно поименно.
1: Это в смысле всем миром, всем народом?
0: Да. Я предпочитаю, чтобы каждый говорил за себя. Вот у меня большой круг общения, реально. Вот, ну, даже для среднестатистического у меня очень большой круг общения. Но я говорю от себя, а не от народа. Вот, а социология, мы же прекрасно понимаем, это лженаука. Прикладная, в смысле. Не теоретическая социология, это серьезно. А прикладная это...
1: А если смотреть в будущее, Саша, вот так вот по-человечески, скажите мне, вот, ну, как бы, хошь не хошь, Украина... Сосед России. Вот,
0: ну,
1: закончится.
0: Почему хочешь?
1: Пока что.
0: Хочешь, не хочешь.
1: Пока что. Ну, как бы они наши соседи.
0: Ну, если они будут.
1: Да. А, даже так.
0: Я имею в виду территорию.
1: Вот если они останутся, нам нужно будет налаживать с ними как-то
0: конечно.
1: Отношения?
0: Конечно. Да вообще не проблема. Смотрите, с одной стороны, вот у нас клуб народного единства создавался прежде всего, потом там другие задачи появились, mm-hmm. прежде всего для того, чтобы продумать заранее вот это самое вот встречу двух частей одного народа после победы. Потому что даже модельная ситуация, я в высоком руководстве в разных кабинетах называл, вот ситуацию обрисовываю, реальную, с паспортами, вот, с адресами, паролями, явками. Они говорят, ой, верно, потом. Говорю, вот потом поздно будет, надо сейчас готовиться. Надо готовить дорожные карты, инструкции для тех, кто будет на территории работать. Ну, потому что, когда вот сейчас между нами линии фронта уже нет, да, вот есть серая зона между нами. А потом она прекратит свое существование, она остынет, и мы встретимся. И вот тут так искрить начнет. Потому что там же семьи разделенные, буквально братья по разные стороны.
1: Вопрос жизни и смерти, конечно.
0: Да, а потом вот конкретная ситуация, я знаю фамилию, имя, отчество и паспортные данные этого человека. Он в ВСУ воюет не с 22-го года, с 23-го, по-моему, года.
1: И что?
0: Но он жив-здоров. Дай бог ему тоже здоровья. Вот, война закончится, мы победили. Что происходит с ВСУ? Да Путин сказал это еще 24 февраля 2022 года. Идите в места постоянной дислокации. Просто не воюйте, идите. Но пришли, и все, даже дальше демобилизация. Но вот этот мужик уже демобилизуется, если будет жив. И куда он поедет? У него в паспорте написано «Домой поедет». А там написано «Донецк».
1: Это не ва-банк.
0: И вот он приезжает в Донецк. А семья, я его семью знаю, конечно, примем он же. Как он там будет жить? Как он там в живых останется? Кто-нибудь думает об этом?
1: Нет.
0: 8 лет до и 5-й год во время. И он воевал в той, на той стороне.
1: Жизнь.
0: Да. А ребята, которые сейчас воюют, они школьниками были в 2014-2015 году, а сейчас воюют. А сколько детей родилось уже с 2014 года?
1: Ну и к чему вы это говорите? Что будет?
0: А сначала наше государство должно быть к этому готово. Не только государство, все институты, церковь должна быть готова. Как мы будем вот это все складывать с этими ПЦУшниками, вот эти со всеми раскольниками, с историями на земле. Вот конкретные истории на земле, я знаю, вот еще не буду, конечно, говорить в эфире, конкретный священник, конкретный район на той стороне, центральная Украина. Так случилось, там очень много храмов на Украине, всегда было очень много храмов, очень много священников, много епархий, много епископов, угу. Всего было много. Но вот было такое вот прямо в середине, вот один район, один храм. А священник, по-моему, 60 лет служения у него было. Он диаконом в этом храме начинал. 60 лет служения. Все, вся жизнь. Всем, кто младше 60, на этой территории он крестил. Всех их родных он хоронил, отпевал. Он всех венчал. Весь район. Это его одна большая, вот, большая семья, его дети. Ему пришли в определенный момент и сказали, либо гуляй, рванина, отрубляй выше, куда хочешь, живой, трогать не будем. Вот мы храм забираем, он теперь будет ПЦУ. Либо подписывайся в ПЦУ. Он собрал прихожан после воскресной литургии и сказал, вот, дорогие мои, такая история, что будем делать? А ему отец родной... На кого же нас покидают? Да нам плевать, как это называется. Главное, чтобы ты, потому что вот он персонально для них столб и основа мироздания.
1: И что он сделал?
0: Он стал ПЦУшным священником и служит сейчас. Приходят наши без подготовки, без инструкции, без разбора предварительного. Да они его с пинка оттуда выгонят. И весь район. Бандеровцы пришли, оставили. А русские пришли, выгнали. Кто будет разбирать на земле вот эти? Кто эти узлы будет развязывать?
1: У вас ответ есть на этот вопрос?
0: Ну, вот он в клуб.
1: А кто должен это делать? Президент, патриарх, кто?
0: Нет, смотрите, ну, во-первых...
1: Мэр, губернатор. Кто это должен делать? Это же человеческие какие-то моменты, понимаете?
0: Ну, нет, тут на самом деле как бы все понятно по принадлежности. Если это церковная история, значит, это русско-православная церковь.
1: Нет, а человеческая. Значит, вот, про парня, который служил 8 там, потом 5 там. Вот он возвращается в Донецк, и что? Вот у вас ответ в голове есть на эту мысль?
0: Да,
1: у меня есть ответ только то, что его убьют там же.
0: Ну, в глазах у его семьи, которая воевала на нашей стороне.
1: Ну, слушайте, а дети за родителей не отвечают.
0: Смотрите, здесь есть определенный такой рассинхрон. Он является для нас сложностью. Трудно преодолимый, но преодолимый. С самого начала, например, наш Верховный постоянно использовал примирительную риторику. Всегда.
1: Да,
0: один
1: да,
0: народ. Там, да. 5-й год. Риторика Верховного немножко поменялась. Уже появились бандеровцы, военные преступления без срока давности и тому подобное. Потом, ну, они совершают эти военные
1: факт
0: преступления.
1: Факт абсолютнейший, конечно.
0: И тоже есть определенный, ну, край, через который может перелиться. Вот. Но я точно знаю, что одна из задач Путина с первого дня его президентства, когда он был еще исполняющим обязанности, он об этом написал в своей статье в 99-м году. Это остановить в русском народе гражданскую войну, которая идет в головах и сердцах. Она идет до сих пор. Та, столетняя давности. Кто не верит, вспомните, как мы пытались поставить на законное место памятник Дзержинскому. Что началось?
1: И так справедливо.
0: И так каждый раз. Вот это, он себе эту задачу ставил. Просто теперь народ станет больше. Но война, и он это говорил, гражданская. Рассинхрон в чем? Идет война, накапливается усталость, она провоцирует ненависть, потому что именно усталость провоцирует ненависть, потому что уже они виноваты в том, что мы устаем. То есть это уже,
1: так, виноваты, они,
0: это да. уже такая немотивированная абсолютно иррациональное обвинение. Конечно. Вот, то есть... Надо найти момент, я очень надеюсь на талант и чутье нашего Верховного, надо найти момент, когда тумблер переключить резко и объяснить, стоп, закончили. Вот мы один народ. Да, мы дрались до смерти. Не первый раз, между прочим, далеко не первый раз. А теперь мы должны все вместе сделать эту землю счастливой.
1: По поводу Европы. Мы видим, что, конечно, это не только Украина, а Европа спонсирует это. Неужели они хотят большой войны с нами?
0: Ой.
1: Но они готовятся к
0: ней. Ну, скажем это так, они к ней готовятся, но они ее не хотят, потому что они знают, в принципе, что будет.
1: Что Путин
0: сказал? Да, нет, они просто не будет. Никто не будет с ними воевать.
1: Имеется в виду, мы будем использовать ядерное.
0: Конечно, никто конвенциональную войну с ними... Но мне представляется это не из потолка беру, а из накопленного опыта как бы слежения за высказываниями, за повестками. Мне представляется так. Сейчас давно очень в Европе, европейцы хотели открыть нам второй фронт. Но не получается. Даже в Прибалтике. Я уже на Кавказе не получается. Нигде не получается. Поэтому, я думаю, и не получится. Вот мы сами себе второй фронт не откроем.
1: То есть реальная альтернатива — ядерная война?
0: Есть альтернатива.
1: Вас это не пугает? Умрут же все?
0: Нет, во-первых, не все. Тем более у нас. В Европе все, у нас нет. Но это если объективно смотреть на это без пропаганды.
1: Ну, это правда, что вот без пропаганды объективно, что как только нажмем мы кнопку, и полетят туда ракеты, оттуда полетят в нашу
0: там
1: сторону?
0: Там очень мало вероятность, что-то оттуда. Единственная страна, которая может нанести на ответный удар, это Соединенные Штаты Америки. В нынешнем положении скажут Европа, первый раз слышу. Да, мне нужна вообще-то. Так что даже здесь такая так себе история. Вот, но в замысле нашего верховного командования, как я полагаю, то есть нет, вот я точно вот могу сказать, это нанести Европе не военное поражение без большой войны. Большая война все равно страшная будет.
1: А не военная — это что значит?
0: Принудить их к капитуляции без войны.
1: Каким образом?
0: На всех остальных фронтах, экономическом, дипломатическом, информационном, диверсионно-спецслужбистском, идеологическом, демографическом, вот на всех этих фронтах, оказывая на них давление, везде, где можно, делая подножки, везде, где можно, уводя из-под носа у них похлебку, чтобы их было меньше этой похлебки, работать в системе координат «нас там нет». Вот все, что у них сгорает, взрывается, падает, нас там нет. Вот когда, пример, как нас там нет, когда из 9 пороховых заводов в Европе 6 загораются, конечно, это не мы. Просто курят в неположенных местах. Когда летит 6 больших беспилотников украинских, так, журавлиным клином, летят себе, там, Польшу пролетели, Литву пролетели, над Латвией летят, а потом, оп, 5 из 6 под 5 из 6. Это теория вероятности отдыхает. Но нас там нет. Оно само как-то.
1: К слову, по поводу нас.
0: Когда бэки их залетают в Констанцию,
1: ну, да, да, порт, да, да,
0: это,
1: да.
0: А нас там нет. Вот, но все, вот все это в совокупности. В чем, здесь, вот это важно, секунду буквально. В чем задача дипломатического фронта? Дверцу им оставить открытую. Вот как мы сейчас воюем? Мы берем в клещи, но не в кольцо. Мы говорим, уходите. Территорию нашу освободите и уходите. Мы дадим, оставляем каждый раз вот этот выход. Дипломатия то же самое. Мы должны им дверцу оставить открытой. Не надо доводить их до состояния крысы, зажатой в угол. У них много чего есть против нас. Не надо.
1: По поводу настроения в обществе. Вот как вы считаете, за эти последние 5 лет, ну, это абсолютнейший факт, что мы стали сильнее как нация. А вот какие настроения сегодня в обществе?
0: Я вообще считаю, что это главный вопрос сегодняшнего дня. Даже не положение дел на линии фронта, потому что там все нормально. Там у пацанов все... У них все правильно устроено. Вот, они понимают, что делать. Мы уничтожаем армию противника в запорожских, донецких степях и в харьковских, сумских лесах. Это и есть задача. Кстати, это и Путин признал. Мы должны разгромить армию противника. Не Киев взять, а армию разгромить. А потом уже думать, что брать, что не брать.
1: Ну, а здесь, в тылу?
0: А здесь, да, ну, собственно, никто не сомневался. Настроение, не настроение, состояние, психологическое состояние общества поменялось. Это видно по многому.
1: Ну, это нормально, оно должно меняться, оно живое же.
0: Да.
1: В лучшее или в лучшее?
0: Хорошо, что вы это понимаете, потому что большинство в панику впадает. 5-й год войны. Уже никто не скрывает, что это война. Это война на истощение. Тоже никто не скрывает. Во время войны на истощение истощаются обе стороны, просто расчет на то, что противник истощится и упадет раньше. Но мы-то тоже истощаемся. Есть определенные... На Западе вообще не понимают Путина. Говорит, что он творит? Ну, такая война, а он общество открытое оставил. Границы открыты, общество открытое. А у нас реально открытое общество. И хорошо, и тяжело, потому что мы открыты для противника тоже. И информационно-психологические операции в отношении нашего общества проводятся ежедневно, еженочно, 24 на 7 22-го года. Еще раньше, на самом деле. И они достигают результата.
1: Ну, вы это чувствуете?
0: Да, еще как.
1: Как гражданин?
0: Я это чувствую по взаимодействию с читателями, с подписчиками, на встречах, когда не встречаюсь. С коллегами я это чувствую. Когда я был на ассамблее Совета по внешней оборонной политики,
1: вот даже коллегами, там... Вот не с коллегами, а вот просто, вот не знаю, вот простите за глупость, но вот скажу, как есть. Вот в метро, не знаю, во дворе, в подъезде, в лифте, в магазине в очередь, не знаю, на прогулке в парке. Вы это как-то ощущаете?
0: Да, ощущаю. Нет, есть, то есть смотрите, по официальным данным Фонда общественного мнения по социологии, уровень тревожности у нас в обществе поднялся чуть-чуть, и это 51%. Но, на мой взгляд, это всего лишь 51%. Пятый год войны. Не 90 тревожности, а 50.
1: Половина.
0: Да, всего лишь. Это всего лишь. Это люди задают вопросы.
1: Вот, к слову, по поводу вопросов.
0: Вопрос один у всех.
1: Ну?
0: Когда мы всех убьем?
1: Этот вопрос не имеет ответа.
0: Совершенно
1: а вот вопросы,
0: верно.
1: Которые заготовили нам наши телезрители, надеюсь, ответ имеют. Надевайте быстрее наушники, потому что эфир у нас скоро закончится, а нужно послушать, что нам адресовали наши подписчики, читатели и слушатели. Поехали.
4: Сколько зарабатывают современные политологи? И кто платит?
1: Кратенько, если можно.
0: Все по-разному, зависит от того, кто где работает. Я нигде не работаю, у меня нет работодателя. В этом смысле я ни на кого не работаю. Вот я работаю сам на себя, и цензура для меня — это самоцензура, она страшнее, чем государство. Вот, а зарабатываю я гонорарами, то там, то там, то сям, как-то набирается, видите, хожу не босиком.
1: Следующий вопрос.
4: Какое море вам больше нравится, черное или балтийское? Может, средиземное?
0: Мне нравятся наши моря. Чем больше, тем лучше.
1: Ну, и тут не
0: прибавить. Черное, и балтийское, и средиземное, ну, это потом. А черное, балтийское должно быть наше море.
1: Поддерживаю. Следующий вопрос.
7: Почему в России так любят поэзию?
0: Потому что мы поэтический народ. Поэтически одна из первых фундаментальных работ о народном сознании Афанасьева называлась «Поэтические воззрения славян на природу». Они всегда поэтические, потому что только у нас вместо прогноза синоптиков говорят «буря мглою небо кроет».
1: Следующий.
7: Русская душа по-прежнему загадочная или ее секрет уже все разгадали?
0: Никто не разгадал и никогда не разгадает секрет русской души. Мы сами не всегда понимаем этот секрет, но самое главное, что она у нас есть.
1: Что работает.
0: Да, и работает. Результат получается все равно.
1: Следующий вопрос.
8: Вы играете на музыкальном инструменте? Какое произведение могли бы исполнить?
0: Ну, если бы здесь стоял сейчас, ну, стояло пианино, я бы немножко наиграл Баха. Если бы была в руках скрипка, я бы сыграл несколько тактов из Чайковского.
1: Можно снять эти наушники, мы закончили. Саша, спасибо вам огромное, Александр. Я так вас, Саша, по-товарищески, по-доброму, по-человечески, потому что мы не первый раз встречаемся. Да, и я вам очень благодарен за эфир. Вот, как сказать, была такая в советское время программа о важном, просто о важном, или как-то что-то такое,
0: ну,
1: как
0: да,
1: так она
0: да,
1: называлась.
0: Да, да, да.
1: Вот сегодня у нас с вами разговор в таком стиле. Мы поговорили просто, но о очень важных
0: вещах. Я считаю, что это задача и наша с вами, и наших товарищей, и коллег просто говорить. Сначала понять сложные вещи, а потом просто о них рассказать.
1: Спасибо. Спасибо, спасибо, дорогой, всегда очень рад. Александр Казаков на «Спутнике» Дуэль Манучаровым. 91.2 FM. Увидимся ровно через неделю. До скорого. Спасибо.
2: Дуэль с Манучаровым. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
9: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
9: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать.
10: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
10: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
10: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Узнать за 90 секунд.
11: Этого японца называют самым респектабельным головорезом «Фабрики грез». Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Российское посольство в Молдавии обвинило Кишинев в блокировании дипломатической почты. США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями землетрясения. Юбилейный международный конкурс артистов балета стартовал в Большом театре. Подробности далее. Власти Молдавии пользуются изобретенной ими практикой блокирования дипломатической почты вопреки международному праву, заявили в посольстве России в Кишиневе. Там отметили, что российская страна требует от Молдавии незамедлительно освободить задержанных курьеров и обеспечить к ним консульский доступ находящихся в аэропорту сотрудников посольства. Дипломаты подчеркнули, что ссылки на международное право молдавскими сотрудниками пограничной полиции были проигнорированы. Ранее сегодня российское посольство Молдавии выразило протест из-за задержания в аэропорту Кишинева дипломатических курьеров МИД России. Бюджету Евросоюза в ближайшие годы придется выплатить около 3 миллиардов евро процентов по новому кредиту для Украины общим объемом 90 миллиардов евро, поскольку страны ЕС не приняли политическое решение об использовании замороженных российских активов для финансирования Киева, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он утверждает, что законодательство Евросоюза предусматривает возможность в будущем все же использовать замороженные российские активы, если вопрос погашения европейского кредита Украины останется нерешенным. Иранское управление по контролю за Персидским заливом после сообщения об обстреле судна в Ормузе напомнило, что безопасно пройти пролив можно только по определенным Ираном маршрутам. При этом управление не упомянуло сам инцидент с судном у берегов Омана. Управление морских торговых операций Великобритании ранее сегодня заявило об обстреле грузового судна у берегов Омана в Ормузском проливе. Оно не уточнило, кто обстрелял судно, однако газета Wall Street Journal написала, что это сделал Иран. После этого международная морская организация ООН заявила, что приостановила эвакуацию судов через Ормузский пролив. Организация начала реализацию плана эвакуации более 11 тысяч моряков из Персидского залива во вторник. В среду и четверг в рамках плана через Ормуз уже прошли несколько судов. США выделят Венесуэле 150 миллионов долларов для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения, сообщил Госдеп. Также отмечается, что штаты направили в страну две поисково-спасательные бригады. В Венесуэле прошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке американской геологической службы, составила 7,2, а второй 7,5. По данным властей, по меньшей мере 188 человек погибли, 1500 получили ранения, еще 157 пропали без вести, под завалами больше 200 человек. Разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Торжественная церемония открытия 15-го международного конкурса артистов балета, посвященного памяти народного артиста СССР Юрия Григоровича, состоялась на исторической сцене Большого театра, сообщает корреспондент РИА Новости. Конкурс пройдет с 25 июня по 5 июля. Традиционно в состязании примут участие конкурсанты двух возрастных категорий, младшая до 19

0: Михаилом Ануфриенко.
1: Всем здравствуйте. Еще раз меня зовут Алеша Тимофеев. Михаил Ануфриенко сегодня в студии ногами. Рады его видеть, приветствовать. Немножко промокшие, да?
2: Такое, да.
1: Но сегодня что-то с погодой, действительно, да? То солнце, то дождь, то что-то.
2: Ну, такое утром подозрение было на дождик, но мне было не до того.
1: Так, пишите нам телеграм ВКонтакте, Рутюб, принимаем ваши сообщения. Сейчас я его себе тут включу, чтобы видеть сразу три, что это у нас, мессенджеры там или как их назвать. В общем, пишите, если есть вопросы. Давайте тогда перейдем к новостям. Белорусский президент, мы на прошлой неделе тоже с тобой говорили на эту тему, да, на тему Александра Григорьевича и вообще роли Беларуси и Минска. Во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который сейчас с визитом находится там, значит, рассказал о встрече с представителями Зеленского. Значит, что говорит Александр Григорьевич? Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Я им прямо сказал: ребята, вы передайте своему президенту, если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это будет совсем другая. Эта война будет совсем другая, говорит белорусский лидер. Кстати, мы получили ответ президента, они это понимают, поэтому давайте, ребят, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия, что такое мы. Тоже понимание есть. Значит, в чем разница? Понимая, что такое Россия, что такое мы. Давай будем трактовать, так сказать, в это белорусского лидера.
2: Ну, тут особенно даже трактовать нечего, потому что, с одной стороны, да, Белоруссия намного меньше, чем даже подконтрольная хунте территория. Но это мощное экономически развитое государство, которое постоянно уделяло большое внимание военно-промышленному комплексу своему, не чуралось сотрудничества с Китаем, обладает достаточно мощными современными вооруженными силами. Ну и ко всему прочему, надо понимать, что за батькой не заржавеет. То есть, ну, я уже как-то упоминал, что я был недавно из Беларуси. Там опирается он на достаточно мощное, поддерживаемое населением силовое лобби, скажем так, патриотическое, которые пережили попытку Майдана 2020 года. И применить силу для защиты своей республики они не постесняются. Там не будет чертиться красные линии, что-то рассказывать. Собственно, батька уже все сказал. То есть дальше будут бить.
1: Но с одной стороны он говорит, а это с другой стороны он говорит, что мир и только мир. Мир и только мир.
2: Мы тоже об этом говорим.
1: Да, но с полной гарантией, что они не будут с нами играться. Обман России, прежде всего, ударит по Беларуси. Мы на переднем крае нашего Отечества. Мы это прекрасно понимаем, говорит Лукашенко.
2: Ну, так он, собственно, все и сказал. Собственно, то, что говорили мы 5 лет назад.
1: Но все равно, Миша, я думаю, что у части нашей аудитории, значит, есть некий диссонанс в этих заявлениях. Наша позиция миролюбивая, но в любой ситуации мы будем с Россией рядом. Значит, ну, много говорили там про КНДР и про помощь от КНДР, и про отсутствие, так сказать, помощи со стороны Минска. Безоценочное суждение, да, я не говорю, что это плохо, вот лично мое. Значит, ну, я точно знаю, что, так сказать, речь об этом некоторые люди ведут.
2: Ну, у нас ведут речь, на самом деле, обо всем, чем угодно,
1: да.
2: Можно найти, тем более в интернете, только ленивый не высказывается. Просто речь о том, что, друзья мои, когда Минск поставляет топливо для нашей военной техники, это работало на нас или работало на врага? Наверное, на нас. Давайте говорить прямо. За спиной киевской хунты стоят более 50 ведущих государств западного мира.
1: А скажи, а мы знаем, что Минск только нам поставляет топливо, например?
2: Но мы знаем, потому что мы поставляем туда нефтепродукты, из которых это топливо делается. Здесь с учетом все просто. Я этим занимался задолго до пандемии. Тогда были самые разные варианты, и было много склок. Все они прекратились сразу после попытки переворота в Беларуси. То есть, когда белорусы и батька увидели, собственно, как с ними собираются обращаться те, кто до этого вроде бы как пытался с батькой заигрывать. Иллюзии исчезли, и больше там, скажем так, вот эти...

0: партии, желающих договориться с Западом о чем-то, каких-то компромиссах, если они и выжили, наверное, выжили, то сидят тихо и не высовываются. Потому что, ну, скажем так, нечем крыть, аргументация закончилась. У нас, да, находятся много, и я вот обращаю внимание на то, что вот те, кто говорит там о отсутствии поддержки Беларуси и так далее, а ребята очень грамотно раскачивают ситуацию изнутри. Я не могу сказать, что это люди, работающие на Запад, но то, что в таком случае это дураки, которые им подыгрывают, да, безусловно. У нас сейчас монархисты с коммунистами собачатся вовсю.
1: Это да.
0: Идет война, боевые действия, они выясняют, кто кому, сколько-то лет назад что-то там плохое сделал. Вы вообще нормальны или нет? Ну, тоже ж понятно, что раскачивать ситуацию внутри страны заинтересованы те, кто с Россией воюет. И понятно, что это любые конфликтные ситуации между партиями, между различными стратами общества. Лишь бы было их больше. А уж какие они будут, в том числе и с Белоруссией, так ради бога. При том, что белорусы прекрасно понимают, ну, ты с ними общаюсь, с простыми людьми, они все, в общем, лично общаюсь. Мы прекрасно понимаем, что закончат, если с Россией покончат, нам не жить. То есть нам здесь будут поляки устанавливать, литовцы будут рассказывать, как жить, украинцы. Вот. То, простите меня, партизанская война, ну, в современных условиях это такой проигрышный вариант, тем более при отсутствии поддержки из России. Поэтому да, там иллюзий нет.
1: Так, но это что касается Белоруссии. А вот эти встречи, в принципе, сами по себе, они же, так сказать, белорусский лидер встречается с представителями Зеленского.
0: Ну, нормально, а почему нет? Для 21 века вообще нормально. Слушайте, мы встречаемся с представителями киевской хунты. Там Бортников говорит, что да, они немножко нацисты, но с ними нужно вести переговоры.
1: Мы ищем там возможности действительно, так сказать, найти какие-то точки соприкосновения. Трехсторонние, двусторонние были встречи между разведками. Это понятно, потому что мы враждующие стороны. Да, там, мы, так сказать, у нас идут боевые действия. Тут понятно. А Беларусь в этом смысле, вот это что за функция? Вот зачем встречался? Отношений-то нет. Дипломатии нет. Торгово-экономические отношения нет между Украиной и Беларусью. Вот что встречались, про что?
0: На самом деле все время идет, скажем так, даже враги встречаются на нейтральной территории друг с другом.
1: Это понятно, да, да.
0: И белорусы в этом тоже участвуют, их это тоже интересует. И они никогда не будут отказываться от подобных встреч. Это вполне естественное, нормальное явление. Вот, прощупать противника, пусть даже он будет говорить там через губу.
1: А Украина противник для Беларуси?
0: Конечно.
1: Почему?
0: Потому что Киев взял курс официально конституционно закрепленный наступления в НАТО. Этого ответа достаточно. Если недостаточно, то можно сколько угодно находить различных высказываний по поводу Лукашенко, исходивших от разных лидеров Украины в разные годы. И про последнего диктатора, и про поддержку Тихановской, и про те батальоны из белорусских граждан, которые сегодня воюют на стороне киевской хунты. То есть, если, простите, есть противостояние у киевской хунты с Россией, заявление Лукашенко за члена союзного государства, дальше, по-моему, говорить нечем.
1: Нет ли здесь противоречий?
0: Тогда? А в чем противоречие? Значит,
1: я тебе скажу в чем. Что с одной стороны ты говоришь, что Украина для Беларуси враг, а с другой стороны сам Лукашенко, во-первых, так сказать, делает, ну, другие заявления, и это раз, а во-вторых, Беларусь не участвует в конфликте, ну, вооруженным путем.
0: Не участвует,
1: ну и что? Ну,
0: так сказать, и Соединенные Штаты вооруженным путем в конфликте не участвуют.
1: Нет, давай сейчас про Беларусь. Все-таки.
0: Так мы про Беларусь.
1: Беларусь для Украины. Почему враг? Мало ли
0: что
1: говорят.
0: Потому что Беларусь член союзного государства России и Беларуси. У них совместная... все, так сказать, документы о защите суверенитета, включающие и наши вооруженные силы на территории Беларуси, в том числе.
1: Тогда опять возникает этот вопрос. Прости, пожалуйста, что я может быть... Ну... Да, значит, тогда опять возникает вопрос. А почему тогда Беларусь не участвует в конфликте, если Украина для Минска враг?
0: Очевидно, потому что Москва и Минск считают это стратегически невыгодным.
1: Невыгодным. А почему невыгодным?
0: Наверное, как раз потому, что Белоруссия является тем самым мостиком формально не участвующего в военных действиях государства, которое может общаться с разными, не только киевскими руководителями или лидерами, что она, собственно говоря, и делает. Тут вся беда в том, я понимаю, о чем ты говоришь, что, скажем, Великую Отечественную, если ты враг, то ты враг, с тобой не торгуют, с тобой не общаются, там разведчики могут что-то делать, неважно. На третьей территории, там, в Швейцарии, условно говоря. Но все остальные мы воюем. Но у нас-то не война, у нас специальная военная операция. У нас не то, что Беларусь, у нас большая часть страны не воюет. Вообще-то, какие у нас претензии к белорусам и их участию в боевых действиях, если у нас воюют только добровольцы, контрактники, и все.
1: Тогда переходим, значит, к вот тому, о чем мы говорили там на прошлой неделе немножко. Да? Вот я говорю, мой тезис, и мне хотелось бы, это не то, что тезис, это мое пожелание и видение какое-то такое, что Минск и Беларусь действительно могут сыграть и должны, с моей точки зрения, сыграть какую-то ключевую роль в урегулировании. Почему? Ну, потому что, ну, там действительно, как там, после, так сказать, Читы Цыгановых это приобрело какое-то другое значение, но триединство славянских народов никто никуда и никогда не отменял.
0: Да нет, не было никакого триединства славянских народов. Это его придумали большевики. Простите, это не в укор большевикам, они не думали, что в их рядах вырастет Горбачёва и Ельцина.
1: Угу. Вот. То есть даже сама, так сказать, топономика, да, это называется Россия, Белоруссия, да, и Украина, это, так сказать, это не свидетельство триединства этих народов.
0: Было триединство русского народа, а не единство трех народов славянских. То есть это было устойчивое выражение еще. Задолго до...
1: Белорусы, великороссы, малороссы.
0: Да, ну, совершенно верно.
1: Так.
0: Оно никуда не делось. Его переделали именно в три братских народа. Ребята, ну, во-первых, не братских, во-вторых, не народа, а в-третьих, это лежит, ну, за рамками вот наших дискуссий, потому что спорить бессмысленно. Понимаете, у людей одинаковая ДНК. Вот они говорят на одном языке.
1: Ну или дальше.
0: У них единые ценности. Потом внедряются новые ценности. Эти люди приходят к власти, причем силовым путем, потому что не могут прийти мирным. И после этого рассказывают, а мы отдельный народ. Хорошо, вы отдельный народ.
1: Белорусы, которые считают себя все-таки отдельным, и мы знаем, что там есть разница в домах, там, не знаю, в культуре, в языке.
0: Да у нас в Сибири есть разница.
1: Есть.
0: Что и с бурятами, Бурятия есть разница. Чуть-чуть. И чуть больше есть разница.
1: Я к тому, что, так сказать, делая подобного рода заявления. Вот,
0: я же не политик. Политик не может, дипломат не может. А я могу.
1: Ну хорошо, но за столом с белорусом ты скажешь, что нет никакого белорусского народа.
0: А да, они, вот большинство моих знакомых с этим не спорят. Они говорят по-русски и плохо относятся к тем, кто демонстративно говорит на белорусском языке. Угу. Ну вот люди вот такие, понимаешь, которые считают, что это единый народ, который живет в разных условиях. Угу. Вот на Украине утверждали все время, что там живет единый народ. И говорят о отличиях в языке. То, что волыняне ненавидят люто галицаев, знают все, кто там живет. То, что закарпатцы ненавидят галицаев, тоже знают все. То, что никто не понимает галицкой гвары, это факт. Я не хочу просто цитировать «файно прораверы» вместо всякие «йоу» вместо «да». Но этого никто не понимает. Никто не поймет галицкая. Кстати, закарпатца тоже не поймет.
1: Это Русины, да.
0: У них абсолютно разные диалекты. Отличные от литературного полтавского диалекта украинского языка. Поэтому это не показатель. Ну, опять же, это немножко в сторону, это можно дискутировать.
1: Нет, но это все равно имеет значение, это, конечно, имеет значение.
0: Ну, все имеет значение.
1: Хорошо, и твое мнение. Значит, тут пишут... Хорошо, и твое мнение. Значит, тут пишут нам, рано или поздно Белоруссию втянут. Поэтому лучше готовиться прямо сейчас. Такое мнение от нашего слушателя. С твоей точки зрения, вот втянут или не втянут, рано или поздно? Или втянется, или не втянется?
0: Я думаю, что только в том случае, если мы начнем побеждать. Я имею в виду раздел территории бывшей Украинской ССР между сопредельными державами. Какой-то кусочек будет, захочет себе отхапать Румыния, какой-то Венгрия, кусочек Закарпатья, там с Береговским, например, районом Мукачево. Какой-то поляки, та же самая Галиция, у них никто не вспоминает, но сводная литовско-польско-шведская украинская бригада стоят, и они проводили учения, у них во Львове есть штаб. Ну, то есть там все нормально, подавляющее большинство, 87% это польские солдаты и офицеры. Так что вопросов не будет. Вот и в этих условиях логично Белоруссии забрать Волынскую область, потому что, ну, скажем так, она ближе к Белоруссии, чем вот к той самой Галиции, выходцы из которой устроили Волынскую резню. Это же тоже как-то забывается. Галицаи, жители Львова, Тернополя и Ивано-Франковска, вырезали сотни тысяч людей в Волынской области. Не у себя, они пошли к соседям. Там все понятно. Вот. Но это дело будущего, понимаете, оно непредсказуемо, как будут развиваться события.

0: если будет сыпаться государство, вот то, которое сегодня управляет киевская хунта, если будут делить ее территорию, то, конечно, каждый захочет, логично будет отобрать по кусочку. Ну, пока это, скажем так...
1: Пока это шкура неубитого медведя.
0: Да, неубитого шакала.
1: Так, значит, давай про... Хорошо, про Беларусь, а теперь про Анкоридж. Вот тот самый дух, который опять то ли есть, то ли нет. Значит, тут есть некие разногласия. С одной стороны, в российском МИДе Мария Захарова говорит, что понимания, достигнутые на Аляске, могли стать основой для окончательного регулирования на Украине. Достигнутые президентами, прямая цитата, России и США на Аляске в 25-м году понимания действительно могли бы стать основой для окончательного регулирования украинского конфликта. Значит, тут слово «понимание». С другой стороны, значит, госсекретарь США Марко Рубио говорит, что на Аляске не было достигнуто никаких договоренностей. Были только предложения. Вот смотри, у нас есть три существительных, да, понимание, предложение и договоренности. Рубио говорит, что договоренности не было, были предложения, а Захарова говорит, что были понимания. Ну, наверное,
0: тоже не предложение.
1: Синонимично, да, но предложение – понимание. Но все-таки предложение – это не понимание, а понимание – это не предложение. Что же там было на Аляске?
0: Говорильня. Ни к чему не обязывающие.
1: Но переговоры, давай, ну, так сказать, чтобы не снижать. Все-таки президенты встречались, там, министры.
0: Встретились два президента, это, да. Поговорили о важном. Разошлись каждый при своем мнении. Угу. Мнение Трампа неоднократно, им лично высказыванное, без всяких пресс-секретарей, диаметрально противоположны, противоречат друг другу. Одно из последних его заявлений в том, что Зеленский молодец, все у него получается хорошо, классный чувак. Одно из последних заявлений Рубио, что США не могут быть посредником, потому что поддерживают Украину. 19 июня. Министр иностранных дел Лавров, а не пресс-секретарь, все-таки уровень немножко другой, сообщил о том, что он удивлен словами Рубио. Почему глава МИД России удивлен, я не знаю, я, например, не удивлен. Мы о том, что США поддерживают киевский режим, и никак, о чем с ними можно договариваться, если они реально участвуют в боевых действиях, мы не отговорили здесь ни один год.
1: Слушай, а почему такое происходит, вот такая неразбериха?
0: Происходит, как я думаю, это потому, что мы все время забываем, хотя вот мы здесь, в этой студии, неоднократно на это обращали внимание. Это дипломаты. Им нужно разговаривать друг с другом. У них максимально обтекаемые формулировки. Даже это когда не пресс-секретарь, а глава МИД. Знаете, Лавров недавно, вчера, по-моему, заявил о том, что обмануть нас могут, ну, мы все будем на чеку. Знаете, что нас могут по простодушию нашу еще раз обмануть.
1: Но при всем уважении, значит,
0: только обрати внимание.
1: Министерство иностранных дел, это, ну, вот это, вот, так сказать, ну, вот это про обман, ну, это же...
0: Но это прямая его цитата. Это не я придумал, это он сказал. Что не просто, что мы были обмануты прошлые разы, что нас еще при нашем простодушии могут обмануть. Но, опять же, зачем воспринимать это как буквально признание в чем-то и раздувать что-то? Он дипломат. Его речь относится прежде всего к дипломатическим вот этим игрищам, которые до нас бесконечно далеки. Но тот же самый Рубио заявил, Штаты не могут быть посредником, потому что поддержат Украину. Меньше недели назад. Лавров говорит, я удивлен. Ну, на самом деле, мы же понимаем, что человек с его дипломатическим опытом абсолютно не удивлен. Он не, очень умный человек, с колоссальным опытом, все он знает. Но это заявление сделано, потому что он дипломат. И, кстати, подавляющее большинство, по крайней мере, вот моих читателей, это понимает. Я просто для интереса сегодня забросил такой вопросик, что вот Сергей Лавров заявил о том, что Россия больше не будет доверять никому на слово. Кто считает, что так оно и будет, ставим 100. Кто сомневается... Клоунскую рожицу. Так вот, из 70 тысяч человек, 13 с лишним тысяч поставили клоунскую рожицу. И только 1500 сказали, что так оно и будет. То есть вот это результат подобной политики. То есть когда слова дипломата, вот эти все договоренности вот такие, вот, что ну, мы можем договориться, а нас там обманули, а вот здесь нам обещали, но не сделали, выносятся в массовое пространство, народ перестает... верить в то, что руководство страны в состоянии эффективно отстаивать интересы страны. Ты что, уверен, что могут обмануть? Да. Что в этом хорошего? Я не знаю. Вот в батьке почему-то белорусы уверены. А у нас сейчас появляются сомнения, потому что, ну, все чаще и чаще мы видим какие-то негоразды. То есть что-то не складывается. Ну, когда спецпредставитель президента говорит о том, что поджигатели войны должны быть наказаны, простите, все, кто ратует за войну до победного конца, немножко не понимают. И потом, когда президент России говорит «работайте, братья», а кому относятся слова спецпредставителя президента? Он же их не расшифровывает, то есть догадывайтесь, как хотите. Но вот, вот такого во время войны реально быть не должно. С моей точки зрения, по моему глубокому убеждению, есть четкая линия, которая должна соблюдаться, и в этом тональности должны формироваться все заявления официальных лиц.
1: Кажется, что все-таки были действительно какие-то, ну, не знаю, тут тоже соглашения, договоренности, подберите любое слово. О чем-то, короче говоря, договорились. Ну, о чем-то. Каждый взял на себя, ну, типа, выполнение своей части этих условных договоренностей. Но потом, типа, что-то пошло не так. Поэтому сейчас все отыгрывают. Что пошло не так?
0: С моей точки зрения, все пошло именно так.
1: Согласен ли ты с тем, что все-таки что-то было достигнуто, а потом что-то пошло не так? Вот это, так сказать, сугубо частное...
0: Нет, с точки зрения сугубо частного мнения, мы снова возвращаемся к тому, что нас, наверное, на Аляске обманули. Нам сделали какие-то заявления, которые мы приняли за чистую монету, а потом убедились по факту последующего 6 месяцев, что что-то пошло не так.
1: Такие все такие наивные, так сказать,
0: значит,
1: просто...
0: Тогда мы говорим о том, что... не было достигнуто никаких договоренностей. Что мы пытались создать такое впечатление, что вот тот обмен мнений, который произошел на Аляске, без подписания договоров, без каких-то обещаний, мы будем вести себя так, а не иначе. Вот, просто было, предполагалось, что взаимопонимание достигнуто, что нашу позицию президент смог донести до Трампа, и тот будет, в общем-то, учитывать нашу позицию. Когда последующие полгода показали, что он не учитывает эту позицию, что ему плевать, мы начали говорить о том, что, к сожалению, дух Анкориджа завонялся. Значит,
1: тогда говорили, все спорили, о чем же там типа не договорились. Все мы помним, это вот остался один пункт, остался, типа были достигнуты как там соглашения или согласия, в общем, там тоже вот эти все и Трамп говорил, Трамп официально говорил, да, что значит... что было что-то там, так сказать, достигнуты какие-то соглашения или согласия, я уж не помню, а что-то не было. И все тогда говорили, речь идет о... И ты, по-моему, тоже. Значит, о территориях.
0: Я говорил о том, что
1: не о чем... Но типа вот Донецкая область, так сказать, вот Донецкая область. Если Украина уходит с Донецкой области, все, тогда конфликт завершается. А если не уходит, тогда продолжается. И кажется, что обе стороны, и США, и Россия, взяли на себя, ну, какие-то обязательства, которые не получилось выполнить. Вот согласен ты с этим или нет? И что, так сказать, не получилось выполнить, обсудим в эфире «Радио Спутник». Пишите свои вопросы, комментарии, Телеграм, ВКонтакте и Рутюб.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
2: Они как будто с другой планеты.
3: Подают непонятные сигналы.
4: Выглядят очень странно.
5: И, кажется, готовы объединиться против нас.
0: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Вице-премьер России Александр Новак обсудил с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным обеспечение регионом топливом, сообщил правительство России. Отмечается, что в ходе встречи стороны подчеркнули необходимость координации действий федеральных и региональных властей, а также отраслевых компаний для недопущения перебоев с поставками топлива и сохранения устойчивой ситуации в этой сфере. Встреча по схожей теме у Новака ранее сегодня была с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Накануне Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Он поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Военные учения «Eagle Partner» с участием армянских, американских, французских и греческих военных завершились в Армении, сообщает пресс-служба армянского Минобороны. Маневры стартовали 17 июня. В ведомстве подчеркнули, что целью учений было повышение уровня взаимодействия подразделений при выполнении международных миротворческих миссий, совершенствование организации совместных действий и укрепление сотрудничества между странами-партнерами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что маневры Армении со странами НАТО вызывают сожаление на фоне заморозки Ереваном своего членства в ОДКБ. Контроль за доступом на крыши домов в центре Санкт-Петербурга усилят в преддверии праздника выпускников школ «Алые паруса», сообщил городской жилищный комитет. Отмечается, что летом в центре Петербурга активизируются нелегальные экскурсии на крышах. Это наносит ущерб кровле и коммуникациям, беспокоит жильцов, а также опасно для жизни участников таких экскурсий. Власти напоминают, что за нелегальные прогулки по крышам предусмотрен административный штраф в размере до 2500 рублей, а также, возможно, уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы. В этом году праздник выпускников школ «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Зрители ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление брига России под алыми парусами. Дети из разных регионов России запустили в соцсетях флешмоб «Артек. Мы с тобой», сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного детского центра «Артек». Как рассказали в лагере, к флешмобу присоединились ребята и их родители, которые присылают в адрес лагеря сотни сообщений поддержки и добрых пожеланий. В понедельник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бронирование мест приема и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления приостановлено в республике до 1 сентября. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
7: Продолжаем прямой эфир. Михаил Ануфриенко, Алеша Тимофеев. Так, значит, ну что, согласен ли или нет с этим предположением, что, так сказать, были взять на себя какие-то обязательства, и в рамках этих обязательств что-то пошло не по плану?
8: Знаешь, я бы сформулировал так, что вот на все сказанное Путиным, Трамп ответил: «Я вас услышал».
7: Не, ну много тогда, знаешь, помнишь, еще говорили, значит, про европейцев, что, дескать, вот, или там про Зеленского, например, что Трамп должен убедить, давайте подберем такой глагол, значит, Зеленского, но не смог, например.
8: Мы с вами говорили неоднократно о том и до Анкориджа, и после, что Киев никогда добровольно из Херсона и Запорожья не уйдет. Вот безотносительно. Ну, не вижу я, и сегодня не вижу, ни малейших оснований где-либо, кого-либо на вот этот шаг. Говорите о том, что они уйдут, вот как сейчас чуть-чуть у нас публикуют информацию о том, что там 4 требования президента России о том, на каких условиях может быть достигнут мир. Уходить из Херсонской и Запорожской областей. Но они не уйдут. Ну, не уйдут. Вот все, точка. Сейчас тем более. Происходящее сегодня с ударами по нашим тылам убедило и Зеленского, и уже Сибига об этом официально заявил, что они выйдут из переговоров, у них и так все хорошо. И европейцы, которые говорят о переговорах, кстати, Мерц и сегодня говорил о переговорах, но хор оттуда всех остальных речей сводится к тому, что а зачем, все хорошо идет, не нужны никакие переговоры. И Трамп говорит, все хорошо идет. То есть вполне возможно, что да, в Анкоридже президент России донес до Трампа все, что мог донести. Но Трампу что доноси, что не доноси. Мы уже много раз говорили, что дедушка развлекается, у него все хорошо. Да плевать, он хотел на любые договоренности. Он письменные свои договоренности нарушает. Договоренности, которые в Совбезе ООН зафиксированы, он нарушает. И об этом мы тоже много лет говорим. Я не понимаю, о чем можно с ними договариваться. Вот речь идет о том, что мир может быть достигнут, если Россия получит гарантии безопасности железобетонные. Я спрашиваю, какие? Ответа нет. Ну, потому что есть Трамп, который уже в Совбезе заверенные документы в одностороннем порядке разорвал. А я не знаю вот более железобетонных гарантий. Ну, их не существует. Может, и есть, но я не знаю. И ответа на этот вопрос нет. Вот и все.
7: Юстас пишет, изначально было очевидно, что дух Анкориджа – это фикция, спектакль, где Трамп и Путин каждый играли в свою игру, преследуя свою цель. Но не знаю, так сказать, насколько это было очевидно и насколько изначально. Вопрос остается прежним. А зачем играть в игру тогда? Объясните мне, Юстас, напишите, пожалуйста, свое видение, если вам изначально было очевидно. Зачем играть какую-то игру в условиях, когда идут боевые действия? А, напишите, пожалуйста. Ну что это? Ну зачем? Зачем играть в игру?
8: Да нет, никто не играет.
7: И для
8: играет
7: кого
8: в
7: эта игра? Кто зритель этой игры?
8: Это не игра, это попытка донести и повлиять политико-дипломатическим путем на государство, от которого зависит, собственно говоря, продолжение войны. То есть прекращаются Соединенные Штаты поддерживать киевскую хунту, война прекращается. Все. Ну, козеж, понятно. Уже сколько можно говорить? Прекращаются поставки американского оружия, предоставление разведданных и все прочее. А Трамп многократно так уже лавировал, помните, он разведданные в начале своего президентства вот этого срока отменял, там на неделю не предоставлял, и многое другое было. То есть, да, Starlink им отключить, подавляют практически все наши удары по нашим тылам идут через Starlink. Я уже молчу о связи, обо всем этом, это ключевые вещи. То есть мы понимаем, что США впрямую в этом задействованы. Он Financial Times сегодня прямо пишет об этом же. И мы с вами это понимаем. Многократные примеры уже выше крыш. И вот попытка была, но неудачная. Но не получилось. Но пытаться-то стоило. А вдруг?
7: Слушай, вот еще... Но тут просто про Беларусь тоже у нас вот новости были, там, так сказать, вот заявление, народы России, Беларуси и Украины все равно будут вместе. Народы России, Беларуси и Украины все равно будут вместе, говорит Александр Григорьевич. Ну ладно, уже все, проехали. Давай дальше. Значит, по поводу вооружений. Урсула фон дер Ляйен нам с тобой сообщает, что ЕС сегодня переведет Украине первый транш на сумму 3,2 миллиарда долларов по кредиту вот этому 90 миллиардам.
8: Ну да.
7: Значит, до этого мы с тобой говорили, так сказать, все эксперты отмечали интенсификацию, там, увеличение поставок на Украину, в том числе дронов, беспилотников и так далее, и помощи, в принципе. Так это они еще денег не передавали, а теперь только передадут 3,2.
8: Да, причем не на военные нужды. Вот, 5 с лишним миллиардов евро на беспилотники они не передали самим нужнее. К чему они там готовятся, я не знаю, но суть в том, что происходит то, о чем мы говорили. До выделения вот этих 90 миллиардов выделили в этом году 28,5 миллиардов евро, или 29,5 миллиарда, уже точно не помню, выделяли отдельные страны. Франция, Германия, кто сколько мог, с миру по нитке собрали, потому что вот эти 90 миллиардов не выделялись, а хунту надо поддерживать. Эти деньги никуда не делись. То есть киевская хунта стабильно получает, мы видим по результатам на поле боя, что получают и оружие, и деньги. Теперь появились еще и 90 миллиардов. И Европа просто не спешит их давать, и об этом мы тоже говорили. Что будут задержки, неизбежно. А зачем? У них все хорошо идет.
7: В ближайшие дни Евросоюз начнет выплаты из отдельного пула в 6 миллиардов евро на закупку и производство БПЛА.
8: Да, это вот эти вот там 5,6, по-моему, миллиардов евро, которые они сейчас задержали. Но это те деньги, которые, как мы и говорили, останутся в Европе. Зачем их отдавать Зеленскому? Там, ну, кстати, причины, по которым, ну, не афишируемые, но и не скрываемые особо, это контроль за расходованием средств. То есть не нравится европейцам, что слишком много у Зеленского воруют. Ну, и я их понимаю, им тоже хочется. Поэтому лучше они будут эти 5,6 миллиарда пилить сами. Ну, пусть пилят.
7: Но усиление Украины с помощью этих денег или этого распила все равно же, так сказать, будет происходить.
8: Да, это управляемое усиление, причем усиление качественное.
7: Нам-то с тобой, так сказать, в этом смысле от этого не легче, что
8: нет,
7: они там
8: пили. Нет, нам легче, нету... потому что они в результате усиливают киевский режим в несколько раз хуже, а им хорошо. Вот суть-то в том, что идет управляемый процесс. Вот то, о чем я много лет говорю, чего многие не понимают. Но никто не хочет там победы киевского режима. Им не нужна самая сильная армия в Европе и самое сильное государство в военном плане в Европе, которое завтра повернет оружие там, против Польши, например, или Венгрии,
7: вот,
8: или Румынии,
7: вот,
8: или Молдавии.
7: Давай в качестве дискуссии, да, гипотетически там, поставлю под сомнение этот тезис. Но я, например, мне приходилось слышать о том, что, так сказать, у Украины превосходство сейчас по беспилотникам.
8: 8900 с лишним они применили в мае, 8100 с лишним мы применили. То есть вот преимущество. Значит, есть.
7: Вот я слышал, например, от непосредственных участников, что у них достаточно всего на свете, в том числе для того, чтобы, значит, на одного человека по 5-6 птичек, так сказать, расходовать.
8: Я это слышу точно так же много раз, но в данном случае ситуация, как всегда, упирается в одно. Человек на земле видит очень недалеко. Если вы посчитаете просто количество вот этих 5-6 птичек на человека, на количество человеков, вдруг вы будете оперировать суммами в десятки миллионов беспилотников, которых нет и не будет. Хотя на самом деле бывает такое, что на одного человека используется колоссальное количество беспилотников. Мало того, я скажу вам больше, наши вот использовали 40 с лишним беспилотников, чтобы один мост подорвать. Это... Нет беспилотников.
7: То есть превосходства нет? Если там
8: То есть если мы говорим обо всем фронте, то превосходство где-то в пределах 10%.
7: Вот смотри,
8: а на отдельных участках фронта, то мы, то противник этим превосходством обладает. Значит, это соотношение использования беспилотников... Количество, которое доставлено на фронт, вот мы же уничтожаем логистику, да. И они нам уничтожают логистику. А беспилотники-то завозятся. Но вот сгорела фура с беспилотниками. Значит, на этом участке фронта у тех, кто их потерял, будет меньше.
7: Просто вот тот тезис о том, что Украине поставляют ровно столько, чтобы она типа не проиграла, но и не выиграла. Мы с тобой говорим о 10%, но превосходстве. Это разве для того, чтобы она не проиграла?
8: А на самом
7: и
8: деле...
7: И деньги только пошли, значит, так сказать, нет, вот нет, будет
8: на самом деле, вот не надо привязываться к деньгам, потому что одномоментно ничего не происходит. За полгода, вот это прошедших 26-го года, киевский режим кратно нарастил, приблизительно там, ну, чтобы не соврать, раз в 6 количество беспилотников, используемых для налетов по глубине нашей территории. Ну, понятно, что вдруг из ничего это не возникло. На Западе развернули массовое производство беспилотников. Обратите внимание, за те же самые полгода кардинально изменилась западная риторика поставки вооружения. А, собственно говоря, произошло изменение раньше. Речь не идет о поставках танков. Вы где-то слышали, что мы должны поставить вот перед наступлением киевской хунты им 500 танков? Нет. Речь идет беспилотники.
7: Ну, так, потому что они решают. Беспилотники, искусственный
8: интеллект. Совершенно верно.
7: Вот, они решают.
8: То есть кардинально увеличен, в разы увеличил Запад поставку беспилотников. Вот это да. И в результате, если раньше мы запускали по тылам хунты там 300, 400, 700 за раз запросто, то отвечали нам десятками, от силы сотнями в начале года. Сейчас в московский этот налет почти 1000. Я посчитал среднее, вот применявшееся в июне, больше 400 беспилотников ежесуточно. То есть когда больше, когда меньше, но в среднем 400 штук. Это небывалая цифра. В прошлом году они десятками измерялись. Вот это разница. То есть вот здесь они уже превзошли нас в объемах применяемых. И это дает им основание вот как раз радоваться и говорить, что все успешно, все хорошо. Потому что ну, Крым без света сейчас вот восстанавливают. Чего раньше не было в таких объемах. Без топлива. В половине, в 50 субъектах Российской Федерации ограничения на топливо. По сравнению мая с маем прошлого года сокращение производства бензина на 13,5% в России. То есть это результаты уже существенные. Вот мало того, я просто, мы здесь, не наш формат передачи, это много времени займет. Я просто объясню, что невозможно создать, как мы и говорили, сплошную зону ПВО. Ракеты с 80% эффективностью, это шикарные ракеты, пропускают 20 беспилотников из 100. Если вы используете по 2 ракеты, у вас эффективность 96%, но вы пропустите 4 ракеты из 100, когда их применяется, то есть 4 беспилотника из 100, когда их 1000 применяется, вы 40 пропустите. Не говоря уже о том, что падающие обломки тоже повреждают инфраструктуру, как мы знаем. Вот результат. То есть вы не сможете достичь паритета. А дроны дешевы. Их можно производить десятками тысяч штук, сотнями тысяч, миллионами.
7: Но так они определяют-то. Они же решают и определяют, в том числе ход и ведение боевых действий. Я не знаю, там сказать, про итог еще рано говорить, но...
8: Говорить рано, но ставка понятна. Наращивать производство дронов. А, простите, если из этих 90 миллиардов, вот 60 на закупку вооружений, одно дело закупать на них F-16, стоящие бешеных денег, а другое делать беспилотник, который стоит по 50-100 тысяч долларов за штуку, даже дальние вот эти 2-3 тысячи километровые. Ну, так естественно, вот на это ставка сделана, и теперь, опять же, речь же не идет о том, чтобы победить Россию, потому что дронами ты можешь подорвать экономику, снабжение фронта, еще что-то. Победить ты не можешь. Ты вперед не пойдешь, ты будешь по-прежнему отступать на фронте. Вот. Но создать ситуацию, при которой Россия скажет, хватит, мы сдаемся и поднимем лапки, вот зафиксируем на этой линии фронта, Запад вполне устроит. Только, простите меня, это хотелка, которая сейчас вот стимулирует их выход из переговоров. И то, о чем мы говорим, что им не нужна победа Украины. Им нужна нанесение максимального ущерба России.
7: Выступая на открытии конференции по Украине в Гданьске, значит, Мерц, канцлер ФРГ, заявил, что сейчас появилось новое чувство трансатлантического единства, и пришло время вступить в переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийству. Вот сейчас. Вот вчера еще нет. Типа, вчера был рано, завтра будет поздно. А сейчас сложился тот самый революционный момент, чтобы вступить в переговоры, заморозить линию фронта и положить конец убийствам. Но... Что сейчас происходит? Воспринимают ли, так сказать, вот эти атаки беспилотников на территорию России, на энергетические инфраструктуры Германии, как, собственно, повод, да, к тому, чтобы, так сказать, вот сейчас, это ну, сейчас?
8: Логично отчасти. Вы же понимаете, психология какая? Нанесен существенный ущерб Крыму, нашим глубинным регионам, наше производство нефтепродуктов. Вполне созрели условия предложить Путину: снимай свои требования там, о какой-то Украине, не вступлении в НАТО и так далее, фиксируем по линии фронта и расходимся. Ура, мир наступил, медаль размером с тарелку вешаю себе на грудь. Ну, по сути, Россия проиграла. Почему не попробовать продавить? Ну, вполне логично с точки зрения того же
7: мира. То есть ты считаешь, что заморозка, нынешняя заморозка по линии фронта, это все-таки проигрыш?
8: Безусловный проигрыш.
7: Почему?
8: А потому что не достигнута не будет ни одна из целей специальной военной операции.
7: Нет, но там же так не бывает тоже. Так не бывает и конечно же, не будет. Ну, там будут какие-то, так сказать, все равно пункты, потому что и то, и другое, это, конечно, политические цели, там, политико-дипломатические, которые требуют... Ну, каких-то, так сказать, законодательных, может быть, в том числе, решений.
8: Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь.
7: Но имеется в виду, ну, будет прописано, что там запрет на нацистскую идеологию, например, запрет на героизацию, запрещенной в России УПА там, и прочее, прочее. Это будет в том числе денацификация.
8: Не будет.
7: Но это будет прописано.
8: Не
7: я,
8: будет.
7: Я к тому, что, ну, почему ты думаешь, что не будет?
8: Да, а потому что сейчас Зеленский сейчас... послал лесом
7: поляков. И не поехал туда, в Гданьск.
8: Да.
7: Но, значит, но это же тоже можно рассматривать в качестве такой вот этой вот игры. Но все требуют, мы просим, кстати, и Польша, там и Венгрия, конечно, попросит. И, конечно же, попросит Словакия, и тут и Россия. Ну и как бы все, и в ООН наверняка скажут, что это негоже героизировать и прочее, прочее. И, конечно, это, так сказать, может быть пунктом компромисса просто. И Украина может на это пойти. Или не может?
8: Не может.
7: Почему?
8: Потому что опирается на вооруженную силу, которая исповедует нацистскую бандеровскую идеологию. Причем именно вот бандеровского разлива, нацизм. Именно поэтому был вынужден Зеленский так жестко ответить полякам, от которых он очень сильно зависит. Через Жешу идет практически через польскую границу почти 90% военной помощи. Но он вынужден это сделать, потому что, простите, если его военные будут им недовольны, ну, за него гроша лучше не дашь.
7: Слушай, но тут вопрос, конечно, военных довольны-недовольны, потому что упоротые, скорее всего, большая часть, подавляющее большинство упоротых уже кончились. Значит,
8: Ты же понимаешь, Алексей, суть в чем? Здесь нужен важен переход. Вот если ты закончатся боевые действия, и потом через 3, 5, 6 месяцев ты начнешь плавный переход отказа от бандеровской идеологии, это прокатит. Сейчас, когда по городам в глубине контролируемой хунтой территории лупят наши герани, там упоротость определяется и бандеровской идеологией, и фактом введения военных действий. Ты не можешь во время войны сказать: ребята, все, а теперь мы запрещаем бандеровскую идеологию.
7: Ну нет, ну другие это... какие-то формулировки. Какие-то...
8: Вот. То есть суть в чем? Знаешь, в данном случае я бы не упирался даже в формулировки. Вот, допустим, запретят они там, пропишут, запрещена бандеровская идеология. Ради бога. Мы же все равно проиграем. По сути, а что меняется? Вот у них в Конституции был прописан изначально при развале Союза нейтральный статус. А сейчас без всякого референдума, без всякого голосования всенародного, там прописано вступление в НАТО. То есть даже мнение народа не интересно никому. Сегодня прописали одно, завтра пропишем другое. Ну и ладно.
7: Мне кажется, что вот этот пункт с НАТО, это тоже такой... Это тоже...
8: Ну это идиотизм.
7: Вопрос, подпадающий под... Ну типа вот под компромисс. Ну потому
8: того,
7: что там может быть прописано, как они же... Это же
8: вот
7: было уже...
8: Вот с этим я согласен.
7: Типа гарантии
8: абсолютно.
7: НАТО там или еще что-то.
8: Можно... Вот изменили Конституцию. Понимаете, ценность этого. Ее мне уже столько раз меняли на Украине. Еще раз поменяют. Но не вступление в НАТО. Даже нейтральный статус пропишут. Ну, это меняется раз вот так вот, по щелчку. При Ющенко Конституцию меняли несколько раз. Вот. То она была президентская республика, потом премьерская республика и так далее и тому подобное. Да никто не заморачивается. Две трети решения парламента, хопа, поменяли конституцию. Как парламентское большинство формировалось после путча? Пришли автоматчики, набили морды, сломали нескольким депутатам руки-ноги в туалетах. И все проголосовали, ну, кто пришел, смог прийти. И все, и решение принято. И у вас получите легитимную власть. Ну, уже ж все мы это проходили. Поэтому я и говорю, что Россия проиграет. Потому что физически, вот реальным, будет только одно, что линия фронта заморожена вот на нынешней территории. Ну что, ну...
7: Да и дальше договариваться. Ну, это, а об, у это, вас я что, об этом уже, из программы...
8: Договаривайтесь, но суть в чем? Что в результате 52 там, или 58 да. или 60 месяцев боевых действий Россия получила дополнительно несколько десятков тысяч квадратных километров. Все.
7: И гарантии, не, но там же все равно, понимаешь, что это там же ключевое, Путин вот в этих четырех пунктах опять обозначал. Ну, типа,
8: ну, гарантии.
7: Гарантии коллективной безопасности, ну, и прочее. Понимаешь,
8: ну, опять же, уже, ну, слушайте, Союз развалился давным-давно. Вот. Исчез Советский Союз, Россия на 7 миллионов квадратных километров, ну, почти меньше. Вот это опять... Исчезли все страны, ну... Гарантии, казалось бы, давайте, вот, ну, значит, где они?
7: Все опять пишут. Я просто не хочу, я из программы, вот, Алёш, ты такой наивненький, заморозка сейчас, это гарантия, что твои подросшие детки пойдут на войну через несколько лет. Значит, ровно это же говорили в Северной и Южной Корее 60 лет назад. Пошли детки на войну? Нет, не пошли. Не пошли. На Кипре тоже не пошли. Тоже не пошли, нет. Не пошли. Мира нет, но и войны нет. И никто никого не убивает. Вот разве это плохо? Разве плохо, я спрашиваю вас, что никто никого не убивает? Ну, подумайте, ответьте. Если плохо, допишите. Да это плохо, конечно.
8: Это великолепно. Просто Россия не Кипр, где делить нечего, и не Северная Корея, которая нахрен никому не нужна. В России, ну, сказать, слишком много желающих. Ну, раз приведите мне пример другого государства, в которое при всех самых разных режимах Объединенная Европа ходит в гости. Вот каждые 100 лет идти или чаще.
7: Да они сами к себе ходили в гости,
8: допустим,
7: чаще, чем сюда. Миша,
8: вопрос в том, что они к нам ходят в гости.
7: И поубивали друг друга не меньше,
8: Алексей,
7: чем это.
8: Не надо софистики.
7: Да
8: важно, что они к нам. Там мне плевать, кому они ходят в гости. Они ко мне в дом вламываются каждый раз.
7: Да.
8: Объединенными силами.
7: Да.
8: Вот
7: да.
8: Друг с другом они воюют сколько угодно. Потом объединяются
7: там,
8: и идут к нам.
7: Всегда там находятся союзники. Ну, всегда находятся союзники, понимаешь? И со шведами, значит, и с французами, и с фашистами-немцами всегда находится почему-то там союзник. Ну, почему так происходит?
8: Я не знаю, кто там находится союзник. Я знаю, что к нам приходит Объединенная Европа. Ясно. Они прекращают ссориться между собой и приходят дружно к нам.
7: Да.
8: Спасибо. Причем под любыми флагами. Наполеон, Карл XII, Гитлер, им плевать.
7: Да. Так, значит, что тут еще? Но про деньги мы говорили, врать заявили об изменении госбюджета из-за нехватки денег на ВСУ.
8: Ну, денег всегда не хватает, как беспилотников,
7: да,
8: и так далее.
7: Тут пойдут эти новые эти. Вот, Румыния, новая горящая точка. Значит, Россия закрывает консульство в Петербурге, румынское.
8: Да, а посольство не закрывает.
7: Не закрывает, нет. Генконсул объявлен персона нон грата, все это потому... Ну, нет, не потому, но... Параллельно с этим Нижняя палата Румынии одобрила проект об объединении с Молдовой.
8: Да, и это вот ответ на вопрос, почему наши дети будут воевать. Потому что если мы не контролируем территорию...
7: Но молдаване были румынами. Но что мы что, будем с этим спорить или нет? Ну,
8: румыны были молдаванами. Вот.
7: Ну, хорошо.
8: Суть в том, что сегодня... Нас не интересует история, нас интересует будущее. А будущее очень простое. Если у России не будет выхода к Приднестровью, Приднестровье будет уничтожено. Это следующая точка.
7: Но что это значит, вот это закрытие? Это пока дипломатические шаги. А дальше
8: уже
7: что?
8: Были и совместные заседания парламента в Молдавии.
7: Да.
8: В Молдавии руководит румынская гражданка.
7: Да. Значит,
8: и так далее и тому подобное. Да. Речь идет о поглощении Молдавии и ликвидации Приднестровья.
7: Военным путем.
8: Любым.
7: Но пойдет Румыния с Молдавией, пойдут войной на Приднестровье, будут захватывать или нет?
8: С Украиной есть для этого. Ради бога, а почему нет? Это их законные земли. Даже Россия признает, что Приднестровье территория Молдавии. Ну и что дальше? Будут военные, будут военные. А что мешало им в Иране военным путем?
7: Спасибо большое. Михаил Нуфриенко был у нас в студии. До следующего четверга. Пока-пока.
0: Новые рекомендации по здоровому образу жизни. Контекст. Правительство утвердило документ, призванный укрепить здоровье жителей нашей страны. В Минздраве считают, что долголетие напрямую зависит от образа жизни, приобщенности людей к культуре и спорту. Методические рекомендации выпущены для применения в медорганизациях, имеющих центры здоровья или центры медицины здорового долголетия. Завтракать необходимо в первый час после пробуждения, причем плотно. С 7 до 9 утра следует получить максимум калорий. А вот ужинать надо сдержанно и за 3 часа до сна. Здоровья не добавят полуфабрикаты, колбасы, сладости, газировка и соки в пакетах. Их употребление рекомендуется свести до минимума. После пробуждения необходимо выпить стакан теплой воды и понемногу употреблять ее в течение дня. Условия для полноценного сна должны быть четко регламентированы. Это 7-9 часов в полной темноте при температуре 18-20 градусов. То же самое с алкоголем. Его можно принимать в умеренных количествах за несколько часов до ночного отдыха. Ходить рекомендуется по 7 и более тысяч шагов в день. Эта доступная для большинства граждан физическая активность снижает риск различных заболеваний и улучшает общее состояние организма. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Вооруженные силы США участвуют в помощи пострадавшим от землетрясения в Венесуэле. Выставка, посвященная истории информационного агентства Совинформбюро, открылась в Варшаве. Подробности далее. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает оперативный телеграм-канал инфоцентра. Ситуация на автоподходах к транспортному переходу. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калуги, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Датское правительство представило законопроект, согласно которому украинцы мобилизационного возраста больше не смогут получать в Дании временный вид на жительство по особому закону, сообщает Министерство иммиграции и интеграции. Отмечается, что это делается для того, чтобы украинцы не пытались уклониться от мобилизации с помощью датских законов. Однако законопроект не коснется уже выданных видов на жительство. С 2022 года в Дании действует специальный закон, согласно которому украинские беженцы могут получить вид на жительство. При этом они не обязаны проходить стандартную процедуру получения убежища, могут сразу начать работать, получить жилье, доступ к системе здравоохранения и образованию, а также воспользоваться программой по поддержке интеграции. Госдеп заявил об участии Пентагона в мероприятиях США по помощи пострадавшим от землетрясения в Венесуэле. Как утверждается, министерство обеспечивает логистическую поддержку спасательных мероприятий, в том числе за счет использования уже размещенных в регионе сил и средств. В Венесуэле накануне произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке американской геологической службы, составила 7,2, а второй 7,5. По данным властей, по меньшей мере 188 человек погибли, 1520 получили ранения. Еще 157 пропали без вести, под завалами больше 200 человек. Разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Выставка, посвященная истории информационного агентства Софинформбюро, открылась в Варшаве, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, в экспозиции представлены работы фотографов агентства, снятые с 40-х по 2020-е годы. Среди ключевых тем – Сталинградская битва, парад Победы 45-го года, первый полет Гагарина, Олимпийские игры в Москве, Сочи и Милане, работы миротворческих сил, а также встречи мировых лидеров. Всего в экспозиции представлены 30 фотографий. Легендарное Софинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. На праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге могут пройти только выпускники, их сопровождающие по именным пригласителям с QR-кодом при предъявлении паспорта. А билеты для продажи предлагают только мошенники. Об этом сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В этом году праздник выпускников школы «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное светопиротехническое представление и появление на Неве брига «Россия» по удалыми парусами. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: Точно. Мне-то ладно, а вас пекусь.
1: Я думаю, что он мог присоединиться к Международной федерации футбола.
0: Так и случилось. Непростые отношения с этой федерацией, надо сказать, у нас были в последнее время. Но, насколько я понимаю, юниоров начали допускать.
1: Скорее,
0: сегодня
1: у них,
0: пришла новость.
1: Знаю, непростые, у нас-то довольно просто все.
0: Для танго нужны двое.
1: Большинство федераций спортивных с нами непростые отношения. Дело в том, что в этих всех федерациях, к сожалению, влияние очень сильно наших противников, если не назвать врагов. И
0: недругов.
1: Это один из, можно так их называть, это один из способов давления на Россию с точки зрения политики международной изоляции нашей страны. Совершенно все четко и понятно, почему это.
0: Но мы пытаемся переломить эту тенденцию. Кстати, с удовольствием читаю у Михаила Дегтярева, министра спорта, сколько всего позитивного произошло именно вот в первое полугодие 2026 года с точки зрения работы нашей и с ФИФА, и с Международным олимпийским комитетом. То есть долгое время вообще, что называется, дела не шли, а сейчас вот все-таки немножечко
1: есть
0: начали двигаться.
1: Две разные школы на этот счет.
0: Ну, понятно. Ну что, вообще у нас сегодня повестка-то про другое. Mm. На этой неделе много всего произошло. Ну, в частности, британцы, такой двойной то ли праздник, то ли не праздник. Ну, в общем, отмечают они два события. Первое, у них уходит очередной, по-моему, там седьмой за последние десятилетия премьер-министр. Кстати, не так уж он мало просидел на фоне там что-нибудь Ли Страсс, так прям почти два года человек продержался.
1: Он не вполне уходит еще.
0: Ну, понятно, но заявил о том, что, так сказать, он уже хромая утка. Это раз.
1: Он какие-то там ходы делает, непонятно.
0: Ну, это безусловно.
1: Потому что он мог бы уйти, собственно, за один день. Это не запрещено в Конституции Великобритании. Нет там такого правила, что он сделал хитрее.
0: Он сейчас там и вся интрига вокруг преемника закручивается.
1: Да, ну там не совсем даже так. Он сделал хитрее. Он снял с себя полномочия главы лейбористской партии, но сохранил полномочия премьер-министра. Соответственно, когда будут выборы нового главы лейбористской партии, то он его, по идее, сменит. Но это только в случае, если выборы будут безальтернативными. А если вдруг выборы будут альтернативными, и там появится другой кандидат, то тогда эти выборы перенесутся на сентябрь. Вот. И вообще, вот, что-то он там...
0: Лейбористы так долго, так сказать, не приходили к рулю британской власти и политики, и вообще экономики, что, наконец-то, когда они пришли, конечно, им хочется подольше посидеть. Это можно понять. Там неважно, будет это Стармер или будет это кто-то другой.
1: Этого...
0: Вот. Ну, в общем, кот Ларри уже написал, что уже даже перестал запоминать имена новых, так сказать.
1: Ну, слушайте, британская политическая система, мне кажется, вот после там, уже вот после Тэтчер, Тони Блэр и так далее, там она все-таки, во-первых, она очень устойчива. И без, там неважно, есть у них премьер-министр, нет премьер-министра. Да, хорошо, конечно, чтобы это был лидер, который руководит правительством. Вот. Но, в принципе, большие вопросы решают другие люди. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, политический кризис такого рода, он и не кризис вовсе, а просто смена премьер-министра. Ну, ничего страшного. Даже если он будет в другой партии, то никакой катастрофы для них не произойдет. Я думаю, одна из самых устойчивых политических систем, плюс там еще король присутствует незримо. Вот,
0: реет.
1: Ну, реет, да. Не правит, конечно, но тем не менее. Вот, так что здесь политика там будет та же, тем более, что преемник, в общем, тоже нельзя его обвинить в большой любви к России, так мягко говоря. Так что, в общем...
0: Вот вы говорите, так все достаточно гладко и без стрессов, а тем не менее, вот десятилетие достаточно, наверное, большого все-таки стресса для британцев вот тоже пришлось на эту неделю, а именно десятилетие референдума о выходе Британии из состава ЕС. То есть то, что называется простым кратким словом Brexit. То есть не сам Brexit, он-то случился в 2020 году, но в 2016 году, вот как раз в июне голосовали. И надо сказать, что, конечно, результаты-то такие, тревожные. То есть 52-48. То есть сторонники независимости победили, прям буквально с небольшим преимуществом. И очень неравномерно, если смотреть по стране, с учетом особенно ее непростой именно территориальной вот этой всей структуры, то есть там Шотландия, Северная Ирландия очень против были, тем не менее, по общему, так сказать, командному зачету голосов страна покинула Евросоюз. Тогда был как раз Дэвид Кэмерон премьер-министром, причем он выступал и агитировал за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Как мы понимаем, страна приняла другое решение и к

0: Кэмерон вот как раз сложил себя тогда тоже полномочия премьер-министра, то есть завершилась там очередная политическая итерация. Ну и, конечно, всегда, когда десятилетие чего-то, желание подвести какие-то итоги, поговорить на эту тему, что-то сравнить, а вот было, вот стало, зря не зря, вот может быть было так, а может быть и не можно. То есть это все, конечно, это одолевает публику, причем не только британскую, но и вообще, в принципе, всех, потому что это любопытный такой серьезный прецедент. Британия, надо сказать, что долго держалась. То есть евроинтеграция, она такими ползучими темпами шла с конца 40-х годов, и только в середине 70-х британцы признали, что вот в этой вот общей песочнице им будет, наверное, повеселее с экономической и с, вообще с политической, может быть, точки зрения, чем отдельно. И вот, собственно, в 2016 году они поняли, что, ну, ошибка не ошибка, но это пройденный этап. Вам как кажется, все-таки правильно сделали, неправильно, или сделали уже теперь, как говорится, обратно, ничего
1: слушайте,
0: не отмотаешь?
1: Вопрос сложный, я же не британец, у меня нет мнения на этот счет. Я думаю, что как в любом таком процессе, во-первых, мне кажется, что довольно, если абстрагироваться от нашего отношения к Британии вот, во внешнеполитической плоскости...
0: Конечно, у нас уже аналитическая передача,
1: да, Алексеевич. То, во-первых, мне кажется, что это очень позитивная история, что людям дали возможность самим решить путем референдума. Хорошее дело. Каждый пошел, высказался, была агитация за, была агитация против. Вот, это во-первых. Во-вторых, как в любом подобном процессе вступления в такую вот организацию, это, конечно, там есть и плюсы, есть минусы. Взвесить их, я думаю, это задача тех, кто там живет, потому что они видят, может быть, видят, а может и не видят. Вот, есть какие-то стратегические преимущества. Это как, знаете, вот помните, было решение в свое время, в, по-моему, в начале 80-х годов, Тэтчер закрыть угольную отрасль в Великобритании, когда это, в общем, вызывало огромное количество протестов у шахтеров, и, в общем, казалось, что это невозможно, потому что очень большое количество людей занято там. Но это действительно отсталая отрасль. И понятно, что для энергетики надо использовать новые технологии и что-то делать с этим, потому что, ну, просто так сама она никуда не денется. Вот, и понятно, что их там переучивали, были программы, вот это вот все, там была борьба политическая очень серьезная. У нас в стране тоже, так сказать, мы боролись за права трудящихся здесь британских. Вот, не знаю, победили ли мы тогда, по-моему, не очень. Вот, но вот эти рассуждали, я помню, в школе мы даже какие-то вещи собирали в помощь этим шахтерам. Вот, поэтому вот это мне напоминает, знаете, вот, чтобы мы давали оценки сейчас, значит, лучше ли стало британцам жить при Брекзите или хуже, мне это вот напоминает мое советское детство, когда я, значит, искренне переживал за судьбу британских шахтеров. Вообще, надо было, конечно, поменьше переживать за судьбу британских шахтеров, а было бы неплохо переживать за судьбу наших шахтеров.
0: Я всегда против какой-то вот,
1: поэтому
0: вот
1: здесь
0: вот
1: оценить
0: дуальности
1: это со стороны, если ты не специалист и не имеешь какую-то политическую позицию, политизировать во многом. Я думаю, по большому счету, без разницы. В общем, там хуже сильно не стало, лучше, наверное, тоже. Вот, Британия имеет свои большое количество проблем, действительно серьезных. Миграция, там, экономика у них проблема. По поводу уходящего премьер-министра, его называли «Keir, never here», вот, который постоянно, значит, кто-то там ездил тусоваться с Зеленским и очень много внимания уделял этим вопросам. Это ему тоже предъявляют. Он самый непопулярный премьер-министр. Вот, тоже, в общем, да, с другой стороны, может, кому-то нравится. Черт его знает. Их страна, не наша.
0: Нет, а знаете, у меня любопытное
1: народ наблюдение. Туда, народ, мигранты с нездешней силой туда рвутся. И это значит, что там высокий уровень заработка, хорошая возможность жить. И, в общем, не говорит о том, что там экономический упадок.
0: Ну вот мне кажется, два момента нужно осветить. Таких вот, если подняться на более такой обобщающий уровень аналитики. Вот мы часто говорим о том, что Европейский Союз вот этими там 20 пакетами санкций против России, ну, фактически выстрелил себе в ногу, потерял миллиарды евро. И вообще, ну, очевидно, что это экономически невыгодно. Гораздо выгоднее нам было, когда, собственно, мы общались, торговали, они получали энергоносители и так далее. Тем не менее, мы понимаем, что это вот тот самый случай, когда политические резоны перевесили экономические какие-то подсчеты. А вот на самом деле Brexit, по сути, это начало вот этой тенденции, когда политическое превалирует над экономическим. Потому что, естественно, британцы, как, в общем, очень такая прагматичная нация, они все посчитали. экономисты сразу говорили, будет хуже. Просто потому, что, ну, это даже на уровне такой, как бы, базовой экономики, потому что у вас, одно дело, большой общий рынок, бесшовный, людей, товаров и услуг, у вас нет таможенных барьеров, у вас могут люди перемещаться по всей Европе, в том числе, там, занимать какие-то рабочие места и так далее. И совсем другое, у вас, значит, жесткий протекционизм, вновь возникают вот эти все границы, вместо европейских высококвалифицированных кадров у вас начинается дефицит, он их, и вы закрываете это либо мигрантами, либо как-то иначе. И, собственно, они пошли по как раз первому пути. И плюс потеряем большое количество денег, сказали британские экономисты. Причем они сказали так, первые 10 лет будут очень тяжелыми. Возможно, даже первые 20. Но за что, так сказать, мы воюем? За то, что мы получим возможность возродить концепцию глобальной Британии. То есть то, что называется Global Britain. То есть мы не просто вот в этом котле на 30 стран и там любая какая-нибудь там дама типа Урсула фон дер Ляйен может или там Кай Каллас может свои претензии предъявлять, может волю свою диктовать, и рано или поздно все равно все проголосуют так, как надо евробюрократам. И совсем другое дело, когда мы Британия. Да, есть Евросоюз, он там что-то делает, это наш союзник, они считают, но... Тем не менее, мы отдельно и от Штатов, и от ЕС. И вот мы вот такие вот, как бы, великая держава, особенно с учетом вот этих фантомных болей британцев относительно вот этой вот имперскости и, как бы, великая колониальная империя, над которой никогда не заходило солнце. Вот я так понимаю, что вот они сейчас экономически получают результаты этого выбора, который может оправдаться, кстати, в долгосрочной перспективе, может не оправдаться.
1: Я тут посмотрим. С вами не вполне согласен по всем пунктам.
0: Значит,
1: по поводу кадров. Никаких проблем с квалифицированными кадрами у британцев нет, потому что у них есть британское содружество. Они как пылесосом всю жизнь вытягивают новозеландцев, австралийцев, канадцев, гонконгцев.
0: Сравнили сумму,
1: и так
0: кстати,
1: далее.
0: Контрактов торговых с Новой Зеландией, Австралией, со всем содружеством и с тем, что было в ЕС. В ЕС все намного выше. То есть они это сейчас вот
1: нет,
0: все как раз
1: говорите,
0: сравнивают.
1: Квалифицированных кадров не хватает.
0: Нет, я просто как
1: у них с этим проблем нет. У них великолепная система образования. Одна из лучших, если не лучшая в мире. У них есть возможность приглашать туда и обучать кого угодно. К ним там очередь стоит из бывших колоний, вот, и они им всем раздали, кстати, паспорта. Вот, поэтому лучшие китайцы, лучшие и пакистанцы, лучшие индийцы, они все там, можете не сомневаться. Им не нужны венгры, чехи и украинцы там какие-нибудь для того, чтобы там высокими технологиями заниматься.
0: Миграция, технологиями нет, а вот что-то попроще.
1: Миграция, так там, слушайте, попроще это решается индивидуально. Ты можешь со страной договориться. Все поляки отрабатывают в Великобритании. И, значит, потом возвращаются, там, заработав деньги. У них нету таких проблем. Это первое. Второе, что касается, значит, вот этой вот экономической составляющей роли Великобритании в мировом бизнесе, это крупнейший второй в мире финансовый центр после Нью-Йорка.
0: Кстати, фунт стерлингов очень сильно просел после Брексита.
1: Терять его, ну, слушайте, просел, не просел, это дело другое. Сильная валюта не всегда выгодна. Нам, например, крепкий рубль не нужен. Кто-то тоже скажет, что у вас рубль просел, но это выгодно, это экономическая политика. Он просел не потому, что там есть нечего, а потому, что, может быть, они такую политику ведут. Но это крупнейший финансовый рынок. Хотят ли они интегрировать его в европейский, да, или нет? Это большой вопрос. Может быть, он выгоден не так. Это крупнейшая в мире страховая держава, да, там морское страхование.
0: Сейчас с Ормузским-то проливом проблемы, ну, были и нервы.
1: У всех проблемы.
0: Ну,
1: у всех проблемы, но у них, у британцев есть что предложить. Это технологичная страна, вот, которая, ну, собственно, имеет...
0: Никто не сомневается, что они справятся,
1: говорю, что,
0: и
1: что
0: будут нормально.
1: Что европейский рынок. И самое главное...
0: Мы просто как бы сравниваем.
1: Нет, и самое главное, не надо забывать, что европейский и общий рынок, это не только когда, значит, вы оттуда что-то берете, но это туда и отдаете.
0: Конечно.
1: И Британия была одним из доноров для стран 5. Типа Прибалтики там, и всех остальных. Mm-hmm. То есть вы обязаны по решению вот той самой Урсулы будете отдавать mm-hmm. деньги, принимать беженцев, решать там какие-то вопросы, которые вам не совсем нужны. Поэтому здесь я бы не говорил, что есть вот, вот прямо вот минусы какие-то экономические, политические, вот эта вот воля, фантомные боли. Нет, они, на мой взгляд, самостоятельно просто будут вести бизнес, опираясь на собственные стороны сильные. Они у них есть. И нельзя сказать, что это вот такая вот страна, вот несчастная, значит, которая...
0: Нет,
1: там, когда-то была колониальная империя.
0: Впечатление сейчас, не хотел
1: слушайте,
0: создать.
1: Нормально.
0: А уж особенно с учетом того, что ядерная держава и, собственно, Евросоюз, они были
1: ядерная,
0: с
1: Францией. Ядерная, не ядерная. Поэтому. Ядерная им нужно для, в общем, там...
0: Французы сейчас одни остались.
1: Для разговора с Евросоюзом.
0: Рулить в этом вопросе.
1: Вот, поэтому я вот тут не вполне согласен.
0: Ну, Петр Алексеевич, может, как хорошо, когда
1: экономически,
0: есть здесь
1: и политически... Тут есть и плюсы, и очевидные есть и минусы, скорее всего, да, действительно, наверное, сложнее. Но опять же, приток кадров, уж Британия со своим уровнем жизни и привлекательностью уж себя обеспечит вообще без проблем.
0: Только, только отбивайся. Кадры кадром рознь.
1: Они могут взять кого угодно.
0: Новость пришла из вашей любимой организации. Все знают, кто, собственно, точнее, кто главный ваш фаворит, Антонио Гутерреш, но это не он. Новость везде прозвучала следующим образом, и мне не нравится, как это прозвучало, что ООН осудила геноцид палестинских детей, сознательное уничтожение палестинских детей Израилем. Вот в этой новости, на самом деле, вот непонятно ничего, но при этом прям как в капле воды отразились все ключевые стереотипы. Во-первых, вот всегда, когда говорят «ООН заявила», «ООН осудила», «ООН сказала», все представляют либо усталое лицо Антонио Гутерреша, который выражает в очередной раз озабоченность, либо ну вот просто, что какой-то сидит некий такой совет на 200 стран, и вот, значит, там решает. Это не так. То есть тут надо понимать, что это фантасмагорическая по размерам организация, просто вообще гигантская. Это самая большая организация в истории. Это надо понимать, что это такой прям просто спрут. И все, что говорят какие-то ответвление, даже, ну, в принципе, не напрямую связанное с основными органами ООН, там, типа Генассамблеи, Совбеза и так далее, все приписывается ООН. То есть вот какой-нибудь там заместитель, там, комиссар ООН по правам человека что-то сказал, все это уже будет говорить, ООН сказала. Хотя никто там ничего не голосовал, никто ничего не сказал, но вот так это все подается в СМИ, причем это перепечатывается тут же стремительно.
1: Это не только ООН относится, это...
0: Ну да, там ОБСЕ заявили.
1: В Русской Православной Церкви заявили.
0: Да-да-да-да-да, там один священник. Ну вот здесь то же самое. Поэтому надо пояснить вообще, о чем речь. В ООН есть судебная инстанция. Это, кстати, впечатляет. Называется Международный суд ООН. Почему это впечатляет? Она может судить государство. Некоторое время назад, в 2023 году в конце, когда случилась вот эта вся трагедия между Палестиной и Израилем, ЮАР сразу начали делать определенные телодвижения, они подали иск, к которому потом присоединилось несколько десятков стран против Израиля, где прям оперировали словами геноцид и апартеид. Но, опять же, вот если нам что-то кажется, а тут прям очень сильно кажется, что действия Израиля это прям вот действительно геноцид и апартеид, это все, ну, просто наше ощущение. То есть надо всегда оперировать фактами, и для того, чтобы Международный суд ООН что-то решил, а это серьезный уже уровень решений. Нужны факты такие, от которых ну, вот вообще невозможно никак, что называется, отойти. Поэтому их нужно собрать. Вот кто их будет собирать? Вот ООН большая, что называется, а вот а кто? Это же нужны прям конкретные люди, конкретные инстанции, эксперты. И вот есть структура, которая функционально она относится к Генеральной Ассамблее, но, по сути, это такое вот у нее отдельное подразделение. То есть в Генассамблее 193 страны, ну, собственно, и в самой организации, а отдельно выделили так называемый Совет по правам человека, где заседают 47 стран. Но набирают их из 193. То есть рекрутинг оттуда происходит, там нет ни права вето, ничего, там просто мир разделен на дольки, вот на вот эти географические, и баллотируются страны по вот этому географическому принципу, за них голосуют на Генассамблее, и вот они попадают на несколько лет в Совет по правам человека. Мы там, собственно, были в свое время. И вот 20 лет этому совету, он с 2006 года действует. Он, в свою очередь, начал искать людей и собрал независимую комиссию по расследованию фактов и обстоятельств того, что происходит между Израилем и Палестиной. Возглавляет эту комиссию известный юрист из Индии. И вот эта комиссия все эти годы, она, в свою очередь, не обладает судебными полномочиями. То есть тут надо понимать, что суд не может собирать факты, потому что он судит, а комиссия не может судить, она собирает факты. Но они должны состыковаться во времени и пространстве. Суд пока работает отдельно, то есть выслушали первую позицию ЮАР, сотоварищи. Вторая будет в 27-м году выслушана. Израиль взял время на формирование собственной позиции дополнительной, дополненной аж до 2029 года. То есть просто, чтобы все понимать, что такое международное правосудие, что вот в этом вот формате ни шатка, ни валка может вообще все что угодно происходить, там могут там убивать людей, литься кровь и так далее. Все это время международное правосудие работает очень медленно, такие эти жернова работают как бы крайне неспешно, но неумолимо, надо сказать. То есть этот процесс, вот если раз запустить, он прям вот будет идти. И в начале года комиссия установила, что действия Израиля содержат все признаки геноцида. Опять же, это нельзя просто вот так вот, знаете, гадать, если есть геноцид, нет геноцида, не знаю. Надо брать конвенцию 48-го года по геноциду, и надо смотреть, что написано там, и брать факты с полей, так сказать, все перепроверять, одно прикладывать к другому, делать выводы. И они сделали вывод, что все признаки есть. И я помню, просто многие спрашивают, ну и что, все Израиля судят? Нет. Это пока доказательная база собирается. И вот сейчас отдельно эта комиссия в лице вот этого индийского юриста, она выступила и сказала, что там не просто признаки геноцида, а у геноцида есть один подвид, связанный с детьми, как с будущим любой нации. И установлены факты, что израильские солдаты именно не просто уничтожали детей, которые, ну, то есть, скажем, объясню так, чтобы было максимально понятно. То есть дело даже не в том, что дети умирали во время ударов, ну, из-за того, что просто там все взрывается, падает что-то на голову и так далее. Ну, там все умирают в такой ситуации, потому что, ну, опасные военные действия. А что именно чуть ли не охотились за детьми, именно в, как бы, процессе реализации вот этой вот стратегии на уничтожение будущего. Мне как-то израильская картинка попалась, она такая очень часто тиражируемая, и она выглядит следующим образом, что ползет младенчик на четвереньках, потом, значит, ребенок, а потом уже нарисован террорист в таком полном облачении, террориста с автоматом. То есть это тоже, кстати, логика определенной части как раз израильских, так сказать, представителей израильского нобилитета. То есть они считают, что любой палестинский ребенок это потенциально палестинский террорист. Вот такая вот история. В общем, разные назывались цифры, но комиссия говорит, что не менее 20 тысяч детей. Просто вот давайте задумаемся, да, насколько это все чудовищно. 2026 год на дворе, прогресс, искусственный интеллект. 2026 год, и мы видим, что более 20 тысяч детей стали жертвами вот этих вот израильских ударов. Так что пока это еще не конец. Это пока сбор доказательной базы. Это будет долго, но однажды это все сойдется в одной точке пространства. 15 судей Международного суда сядут и будут оценивать аргументы обеих сторон. То есть не только обвинительную составляющую, но и то, что говорит Израиль. Израиль, конечно, говорит, что это все вообще просто наветы дьявольские и так далее. Так что вот так, интересно. Надо следить за всем этим, и мы будем это делать.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Обсудим.
6: Обсудим.
7: Обсудим.
8: Обсудим.
9: Обсудим.
10: Обсудим.
11: Обсудим.
12: Конечно, обсудим.
13: Вторая часть программы «Обсудим». Петр Лидов, Кира Сазонова, Лиса Мануэль. Все на месте. Закончили мы на трагической, в общем-то, истории про расследование, которое проводится независимой комиссией Организации Объединенных Наций относительно действий Израиля и в адрес Палестины, конкретно палестинских детей. Но...
14: Я бы одну ремарку
13: сделал. Давайте, конечно, Петр Алексеевич.
14: Не успел. Во-первых, как мне представляется, функция того, что называется правосудие, ну, так вот, по-человечески, я не знаю, там, наверное, у них там в ООНе свои, так сказать, KPI. Вот, но мне кажется, это либо предотвратить, значит, впоследствии то, что происходит, что нарушает...
13: Могу сказать, что сразу нет, у нас не так.
14: Либо наказать виновных. Либо наказание виновных предотвратить. Вот в данном случае ни одно, ни другое не будет реализовано. И весь этот процесс, он, в принципе, если бы это была, ну, скажем, там, дискуссия где-нибудь, вы знаете, там, вот, у ученых в Российской академии наук на данную тему, то выход этого был примерно такой же бы. Вот, Израиль как делал то, что считает нужным, так и будет делать. И любая другая страна, которая обладает, ну, достаточными силами, чтобы игнорировать подобные вещи, в общем, будет примерно делать то же самое. И это, честно говоря, удручает. Потому что вы посвятили этому рассказу, ну, большое количество времени. Какие-то люди, что-то там они, значит, это... Вот, ну, не знаю, это, на мой взгляд, вызывает у всех, и в том числе и участников, очевидно, процесса, только разочарование в международном праве. Я понимаю, что, конечно, это же мы сами должны, там, и так далее, но по факту, кому это все надо? Это первое. И второе, вот вы привели пример, там, картинки, где, просто чтобы не было ощущений, есть в Израиле действительно ультрарадикальные, в том числе и в правительстве, деятели, там они полусумасшедшие.
13: Бен-Гвир и Смотрич,
14: да,
13: они
14: это больные
13: справляются
14: люди.
13: За всех.
14: И я
13: это
14: просто, чтобы, да, чтобы не было впечатления, что все жители Израиля и все руководство Израиля вот спит и видит, как побольше детей убить. Вот, поэтому...
13: Но дети убиты. Тем,
14: ну,
13: не менее.
14: Утверждает, значит, комиссия. Да, комиссия, да. Потому что она, очевидно, изучала какие-то данные. Я не знаю, там, насколько это Израиль с этим согласен. Просто мне кажется, это тоже важно понимать, что да, дети убиты. Но, опять же, не оправдывая Израиль, мы все знаем, что в Газе действительно там не сильно избирательно они применяли оружие, и действительно много погибло, и большая часть из этих людей – это несовершеннолетние. Вот, ну, тут, да, наверное, международную оценку надо дать, но в любом военном конфликте, и особенно на Ближнем Востоке, гибнут дети всегда. Это и Ирак, и Сирия, и у нас тоже гибнут дети. Вот буквально вчера, по-моему, или сегодня даже у нас вот в Севастополе погиб ребенок, и на Украине гибнут дети. Вот, везде гибнут дети. Вопрос, ну, хорошо, да, тяжелая эта ситуация, очень печальная. Войны, конфликты действительно есть. Как на это может повлиять этот замечательный индийский судья? Ну, мое ощущение, что ну никак.
13: Нет, еще раз, комиссия просто собирает фактологию, судит суд, и если мы говорим с вами про международную ответственность, то никакая международная ответственность не научилась, в том числе национальная, возвращать людей из того света. Это так не работает.
14: Ну,
13: то
14: во всяком случае,
13: все эти тысячи детей к своим родителям не вернутся.
14: Это правда, да.
13: И но... в любом праве, в любой системе. Но государство нет, ну, богатые это. Ребята.
14: Установить правила. Ну, просто это здорово.
13: И они
14: это
13: могут
14: здорово.
13: Заплатить. И примеров того, когда государство платили за убийство людей, очень большое количество.
6: Наверное.
13: Вот поэтому, да. это понятно, наверное. Что это все меньшее зло, как бы как базовая концепция.
6: Ну, просто, понимаете, обычный человек, я же с точки зрения обывателя, вы специалист, абсолютно... для вас это, безусловно, очень интересная тема, как вот они собирают и так далее.
13: Это...
6: Для людей вопрос, вот там потеряли люди своих детей, куда им идти, в какой международный суд? Да никуда им не идти.
13: Нет,
6: потеряли
13: есть
6: забудьте.
13: Варианты, просто это ну, надо наверное, отдельно долго рассказывать.
6: Наверное,
13: про Израиль
6: надо
13: еще одна история, связанная с Такером Карлсоном, который окончательно, значит, заявил о том, что он разочаровался в МАГА, в Трампе, в республиканской партии. В общем, у него на этой неделе из серии «Что почитать и посмотреть?» у него вышел интересный подкаст на его любимую тему про христианский сионизм. Был он там не один, позвал он теолога, на минуточку, который должен был там от Адама рассказать до Потсдама всю историю христианского сионизма, включая современное состояние американского общества. В очень таком как бы кратком изложении речь идет о том, что для части американских христиан помощь Израилю, любая экономическая, военная, моральная, воспринимается как часть своего пути к раю, спасению, воцерковлению и так далее, потому что они опираются там, на древние пророчества, они воспринимают современный Израиль как правопреемника вот того государства Израиля, собственно, которое, с которого все начиналось, и это конвертируется в реальные политические действия. То есть, например, Пит Хексет, министр обороны слэш-войны Соединенных Штатов, вот он такой очень активный христианский сионист. Вы видели, кстати, как он сказал тут на каком-то шоу, что говорит, а я вообще руки не мою. На него так ведущие так смотрят, говорят, а почему? Он говорит, ну микробов же я не вижу, значит, их нет. К вопросу. Это не относится к христианскому сионизму никак, это просто мне вспомнилось. Про Пита Хексета история, что называется. В общем, если кому-то интересно, посмотрите, друзья мои, этот подкаст.
14: Ну, мне кажется, Такер Карлсон большой мастер
13: слова.
14: Конспирологии.
13: А, конспирологии,
14: вот,
13: да.
14: И, безусловно, знает, как зацепить свою вот эту... Как бы сказать,
13: ядерную аудиторию.
14: Ну, ядерную, да, но при этом все-таки такую не самую, ну, скажем так, нишевую аудиторию, вот которая, значит...
13: Как вы красиво излагаете, Петлица.
14: Которая в это все дело верит и с удовольствием слушает. У нас тоже неплохо заходят такие штуки. Вот. Ну, понятно, что там есть люди, которые верующие, и, там, значит, как-то вот кресты на лбу себе рисуют, правда, католик. Вот. Но...
13: Помните, как Рубио был
14: является ли...
13: на среду с
14: крестом? Я о нем говорю, вот, да. Вот, вот. Является ли это единственным, так сказать, побудительным мотивом их действий во внешней политике? Ну, там, мне кажется, немножко все сложнее.
13: Да, вот. Согласен.
14: Поэтому Такер Карлсон большой молодец. Мы его с удовольствием слушаем, любим, ценим. Вот. Но не надо забывать, что это не главное.
13: Нет, это просто
14: американской
13: одно из...
14: журналистики. Это вот
13: конечно,
14: человек,
13: Америка
14: который он нам известен, потому что
13: да.
14: Вот он сначала поддерживал Трампа, и он
13: интервью
14: такой анти...
13: Интервью брал.
14: Да, интервью брал у Владимира Владимировича. Ну, Владимир Владимирович Лавров. Много кто интервью брал из американских журналистов. Вот в том числе и такие более мейнстримовые, более, так сказать, угу. Как бы сказать, менее эпатажные. Вот. А Такер Карлсон профессионал высочайшего класса. Но я бы его отнес вот все-таки вот Кэнди Соуэнс, вот туда, вот в эту группу, так сказать, деятелей.
13: У него есть совершенно душераздирающая история про то, как он встретился с дьяволом. Опять же,
14: кто, Такер?
13: Такер Аха рассказывал. Так что
14: тоже
13: рекомендую.
14: Человек, да,
13: он глубоко верующий.
14: Не, он классный, интересный, с удовольствием
13: нет,
14: слушаю.
13: Нет, а я просто, что кому-то вдруг любопытно, очень глубоко разбирают вот эти все корни,
14: ну, вот вопрос,
13: вот эту связь такую прямо
14: знаете,
13: вот какую-то
14: насколько глубоко? Глубоко-то они разбирают там туда, куда-то
13: Израиль,
14: века, понимаете? А механизм принятия решений на основе вот этих вот вековых традиций, угу. Это как вот примерно
6: рассказывал у нас там профессор про то, что вот есть там иллюминаты, они там правят миром.
7: О, Боже,
6: и они на все вот иллюминаты, и поэтому очевидно же...
7: Даже догадываюсь, какой профессор вы.
6: Очевидно же, посмотрите, вот тоже иллюминат, этот масон, а этот, значит, сионист. Вот они все там вместе и правят, и жертвы приносят. Это мы все тоже слышали.
7: Про открытие чемпионата мира с позиции популярной конспирологии. Это просто, вы знаете, на разрыв аорты. То есть там, начиная от того, что какие там знаки показывала Шакира, и заканчивая тем, там, что там на футбольном поле выложено. В общем, мы все под колпаком. Все, что я хочу сказать по итогам этого ролика.
6: Масштаб,
7: то есть люди снимают такое, что просто фантастика.
6: Масштаб информационного пространства настолько широк, глубок и многообразен, что каждый волен трактовать все, что угодно, так,
7: факт,
6: как ему нравится. Можно вот этот вот фонарь там из этого сделать целый сюжет.
7: Что-то светоч, чего-нибудь.
6: Ну, например, или наоборот.
7: Да. Факт. К вопросу о мастерстве заголовка. Или его отсутствии. Тоже, кстати, дело такое. Сергей Викторович Лавров выступал на примаковских чтениях буквально вчера. И оттуда вырвали фразу, что называется, прямо из контекста, которая звучит так. ОБСЕ – полумертвая организация. И если бы решение было за мной, я бы вышел из ОБСЕ. Конец вот того, что цитируют СМИ. На самом деле там есть продолжение, которое, в принципе, меняет очень сильно смысл сказанного. Потому что говорит он далее следующее. Но не я принимаю это решение, а президент. И я вынужден признать, что это одна из немногих площадок, на которой можно, даже если тебя обливают грязью, противодействовать, предоставляя факты. То есть, как бы, а если отрезать только то, что отрезали, одно впечатление. А если вот как бы дочитать, и там он еще там далее продолжает рассуждать об этой организации, то совсем, конечно, другая история. Но в целом то, что организации рождаются и умирают, и то, что у них есть определенный вот этот вот задел, который может однажды просто закончиться, это факт. То есть совершенно не надо думать, что вот организация создается, все это навсегда. То есть пока государство верит в это, платит за это, да, это работает. И, кстати, Лавров там еще одну мысль сказал, что говорит, да, мы можем выйти из ОБСЕ, но надо понимать, что выйдем только мы. И, кстати, ну вот мне, например, еще с некой такой исторической точки зрения очень обидно, с точки зрения того, что мы создавали эту организацию. Это важнейший был проект Леонида Ильича Брежнева. И вот сейчас мы выйдем, хотя можно еще чуть-чуть подождать. При том, что я абсолютно согласна с тем, что ОБСЕ очень сильно сдулось, что они, не выполняя даже половины заявленных изначально задач, вот эти знаменитые три корзины, то есть безопасность, права человека и там вся вот эта вот культурно-экологическая история, в итоге вся безопасность свелась вот к этим наблюдателям, которые из серии «тут вижу, там не вижу, откуда что летит», и права человека исключительно, ну, в таком, я бы сказала, западном толковании этого прекрасного явления с огромным количеством перевираний и так далее, и так далее. То есть и в итоге как-то вот они вот потеряли сами себя, и из такой вот уникальной трехсторонней площадки, то есть Россия, Европа, Штаты, ну, как-то действительно выхолостились, мне кажется. Так что посмотрим. Я вообще прям последние годы жду, вот что с ней будет происходить. То есть она может как-то так самоликвидируется, потому что, ну, очень многие функции, которые она делает, на самом деле можно просто в других местах делать. Вот и все. Ну, то есть они неплохие, но как-то вот того запала 75-го года...
6: Ну,
7: конечно,
6: о какой безопасности в Европе? Наверное, можно будет говорить, но надо СВО закончить для начала. Тогда уже, может быть, она будет играть какую-то роль в формировании каких-то контуров там, систем безопасности новых. Может быть, на ее основе. А сейчас-то, в общем, не очень понятно, какое сотрудничество с кем, кому.
7: Ну, нет, мы это в данном случае про себя говорим. То
6: ну, про себя, да. Но у нас в Европе идет полномасштабная война, в общем.
7: Там, причем с такими перспективами туманными сейчас со стороны европейцев.
6: Да, с какими туманными.
7: С угрозами открытыми.
6: С очевидными. Нет, ну, они, очевидно, являются стороной конфликта. Они собирают беспилотники, которые летят по нашей территории, поставляют оружие, разведданные, прочее. То есть идет, ну, в общем... война России с Западом на территории Европы. Поэтому в рамках Организации по сотрудничеству и безопасности, наверное, сейчас решать особо нечего.
7: Вообще, я считаю, что когда у вас безопасность и сотрудничество, слово «безопасность», оно кроет все. Соответственно, когда вы все сводите там в права человека и во все вот эти двусмысленные толкования, уж там во всякую экологию, тем более, это всегда плохо кончится, рано или поздно. То есть уж если вы занимаетесь безопасностью, занимайтесь вот конкретно военной составляющей.
6: Ну, проблема там не в этом, а в том, что сейчас просто объективно, ну что там.
7: Времена тяжелые.
6: Да.
7: Обсуждали мы с вами как-то не так давно, кстати, на программе «Обсудим» загадочное явление Эль-Ниньо, которое известно довольно давно. Вся история метеонаблюдений, она сопровождается периодами Эль-Ниньо, то есть того, что называется, вот эта южная осцилляция в Тихом океане, когда поднимаются, точнее, когда очень сильно нагреваются вот эти вот теплые верхние воды, нижняя холодная вода не поднимается, из-за этого, в общем, весь круговорот веществ в природе приходит в дисбаланс, бывает это где-то в среднем в 5-7 лет, иногда там раз в 12 лет, ну, вот, в общем, за всю историю метеонаблюдений много раз было Эль-Ниньо, естественно, это все еще накладывается на антропогенный фактор, объективный, связанный с глобальным изменением климата. В общем, вот только мы это все дело обсудили, что ожидается в 2026 году супер Эль-Ниньо, потому что обычное Эль-Ниньо, то есть обычное повышение температуры, это где-то полтора градуса, один градус, а вот если 2-3 градуса нагреваются вот эти воды, то вот это уже прям серьезно все будет. И вот оно пришло это явление, и мы видим, что в Европе, во Франции, в частности, вчера побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдения. Метеонаблюдения систематически ведутся аж с 19 века, со второй половины. То же самое происходит в Испании, Португалии, ну, вся Западная Европа затронута. Причем, ну, то есть обычное такое европейское лето, ну, то есть там и 30, и 32, и 35, но там, когда в Париже 43... Это, конечно, уже серьезный удар для инфраструктуры, и ладно бы только для нее. То есть вот сейчас еще даже не посчитали общее количество погибших от тепловых ударов, от того, что люди купаются там в неположенных местах, охлаждаются неположенными способами. Ну, надо сказать, что не только в Европе, в Бангкоке вчера было 49. 49, представляете? То есть это при этом у нас в какой области? Это в Забайкальской, да? Выпал снег на прошлой неделе. То есть Эль-Ниньо, это не значит, что где-то будет где-то будет жарко и вот только так, или где-то будет холодно. То есть это означает, что будет дисбаланс вообще всей температурной линейки, к которой люди привыкли. То есть что-то они привыкли. Там средняя температура вот такая-то. Не будет у вас никакой средней температуры. У вас снег будет летом. Температуры, которые вообще там не ваши полосы, а там Сахары. И вот как бы справляйтесь как хотите, дорогие человеки, что называется. Так что так вот, Петр Алексеевич, волнует ли вас эта вещь, которая случается с нами?
6: Нет.
7: Вообще никак. То есть температурная не актуальна, вы считаете?
6: Ну,
7: у меня
6: Бангкок и
7: Париж. А если к нам придет 45 градусов?
6: Когда придет, тогда посмотрим.
7: Когда придет? Ну, хорошо.
6: Ну, 45 градусов не смертельно, в общем, но неприятно.
7: А вы когда-нибудь были прям в 45? Да? Ну и как?
6: Кислый.
7: А еще если влажно, то, наверное, вообще.
6: Ух, там был.
7: Ну, это еще повезло.
6: Нет, влажно я жил при 30 градусах долго.
7: Ну, 30 градусов влажно, это нормально, это да, жить можно. Да.
6: Ну, слушайте, что делать? Мне кажется, пока нас не касается, это, в общем, не сильно актуально. У нас другие проблемы.
7: Ну, просто в масштабах проблем планеты в данном случае.
6: Мне кажется,
7: в масштабах
6: планеты мы тут одной ногой в ядерной войне, поэтому, мне кажется, это такое или
7: нет. Вы прям как Сергей Караганов по уровню оптимистичности.
6: Нет, Сергей Караганов просто рекомендует ее самим инициировать.
7: Нет, он уже анонсировал, что через год ядерные удары. Я посмотрела
6: новое. Нет,
7: он
6: рекомендует, чтобы мы сами инициировали, потому что иначе никак.
7: Ну, чтобы поняли.
6: Чтобы поняли. Да. Ну, в принципе, логика в его построении есть, безусловно, потому что иначе мы им никак не объясним. Вот. И вот это как раз печально. Потому что... Нет, делать этого нельзя, понятно. Там, но что другой вариант, что такая складывается ситуация, понятно, которая безвыходная. В каком-то смысле.
7: Патовая такая, да, соглашусь. Ну, посмотрим, любопытно все равно.
6: Да.
7: Мне все равно нравится то, что помимо каких-то там жестко политических вещей, есть еще какие-то факторы, такие стохастические, которые могут раз и любую политику просто взять и положить на лопатки.
6: Это что, например?
7: Ну, все что угодно, цунами, землетрясение,
6: да, ну, цунами,
7: там
6: где
7: и так далее.
6: Землетрясение
7: в Венесуэле, вот сегодня
6: никакую
7: было жутко.
6: Какую политику
7: совершенно
6: там положила на лопатки?
7: Ну, смотря...
6: Да
7: вот, ну, смотрите, вот если брать, например, вот это знаменитое землетрясение лиссабонское, да, средневековое, оно привело к тому, что Португалия перестала быть великой колониальной империей.
14: Ну, это тогда было, когда они не умели справляться с этим, денег не было. Сейчас вон были там и все что угодно. Было и Новый Орлеан, там, в США, и что-то
7: да, нету. Кстати,
14: и
7: Катрина, да,
14: тайфуны все время. Кстати, да. Просто, я не знаю, вот живешь в Азии, там тайфун, ну, обычное явление, там весь город Азии, закладывают мешками с песком, все сидят дома, и, значит, там вот стекла бьются. Ну, ничего, привыкли. Политические процессы
7: вообще
14: не останавливаются.
7: Адаптивные. Но на политические процессы все равно влияют.
14: Ну, на влияют. Вот так, чтобы аспекты, просто мы тут, значит, вот...
7: Экологические, климатические.
14: Мне кажется, это маловероятно. Таких примеров практически нет.
7: Ну, только если к нам прилетят. Они
14: пока не прилетали.
7: Пока не прилетали. И самое главное, что ушла же Тулси Габбард, которая там частично тоже ответственна за расшифровку документов. Не расшифровку, а опубликование документов, в том числе по НЛО. Поэтому вот не знаю сейчас. И там и файлы Эпштейна что-то как-то куда-то делись после ее отставки. В общем, столько всего интересного, что хотелось бы знать. Но, видите, не всегда есть такая возможность из-за политических пертурбаций. Ну что, рубрика «Персоны недели».
14: Месси у меня объяснять не буду, все понимают.
7: А кто не понимает, тем объясню
14: тому,
7: я.
14: Тому не надо объяснять.
7: День рождения был у
14: Лионеля. День рождения ни при чем тут.
7: Исполнилось ему 39 лет.
14: Это не важно.
7: Что для футболиста приличный очень возраст, но несмотря на это,
14: День рождения важен для тех, кто уже нас покинул, и это повод вспомнить. Вот а он как раз творит историю, и это, безусловно, величайший футболист. А если величайший футболист, то вполне вероятно величайший спортсмен. А если величайший...
7: Если величайший футболист, то величайший спортсмен.
14: Ну, потому что футбол самый популярный в мире вид спорта, который занимает самое большое количество людей. И футбол, ну, это номер один. Вот, нету другого спорта, который бы всемирно был так признан. А если величайший спортсмен, то это величайший общественный деятель, ведь спорт – это часть жизни, часть общества, часть культуры из ныне живущих. А если величайший общественный деятель, культурный и так далее, то это, скорее всего, величайший человек из ныне живущих на планете.
7: Вау!
14: Попробуйте-ка мне покажите более великого человека, который сейчас живет. Мне кажется, это будет непросто.
7: Десятки людей, которые даже не знают, кто такой Месси.
14: Нет, это их проблема.
7: Ну да, согласна.
14: Все. Поэтому тут с точки зрения вот, значения для человечества, выраженного в, так сказать, его истории, пути, гениальности, цифрах, поклонниках, просмотрах,
7: мне кажется,
14: и всего
7: вот
14: остального,
7: карьеры... никого нет. Настолько эфемерны, потому что почему? Вот эти все какие-то вот огромные рекорды, которые ставит человек там по количеству забитых мячей и так далее, потом все равно вот это все как-то...
14: Нет.
7: Как это все считать? Мне расскажете однажды. Мы сделаем передачу по футболу, вы мне научите.
14: Футбол гораздо более важная история. Есть люди с большим количеством забитых мячей, это не важно. Здесь именно роль, здесь именно вклад, здесь
7: вклад,
14: именно значение.
7: А вклад, как? Ну, это, как это измеряется? Это вот...
14: Ну, это слово...
7: Хорошо, Роналду.
14: За две минуты я не
7: Роналду.
14: Роналду
7: нет.
14: Вклад значительно меньше.
7: Меньше значительно? Нет. Слушайте, Петр, нам надо, я же говорю, мы сделаем ближе к концу чемпионата.
14: Нет, это культурное явление, действительно.
7: В середине июля мы посвятим этому...
14: Почему в середине июля?
7: Чтобы к концу матча, хочу, чтобы все подкопилось по поводу того,
14: сейчас
7: что
14: понятно.
7: На произойдет на Мундиале. Нет, меня не интересует результат.
14: Роналдо может.
7: Меня интересуют вот эти вот тонкости, не, ну, которые слушай, можно узнать только
14: конечно,
7: от такого гуру,
14: расскажу.
7: Как вы. Вот, вот мы это сделаем. Значит, исторические фигуры, как вы сказали, те, кто уже умер, вот надо почтить их память. Почтим память тех, кто родился на этой неделе. Два великих человека, которые сильно повлияли, кстати, на человеческую цивилизацию. Особенно на западную, но и на мировую тоже, надо сказать. Эрих Мария Ремарк, большой писатель, надо сказать, антивоенный писатель, такой трагическая фигура, то есть многие вообще, я даже знаю человека, который думал, что Эрих Мария Ремарк это женщина, потому что, ну, Мария же, на самом деле он Эрих Пауль.
14: Это супруги?
7: Нет.
14: Эрих и Мария.
7: Эрих Пауль, его настоящее имя. Эрих Мария он
14: Ремарки.
7: Взял в честь умершей матери. Mm. У них была сильная связь, и когда она умерла, он взял ее... Имя как свое, второе имя. Ну, произведения перечислять не буду. И так все, собственно, знают там от «Триумфальной арки» до как раз вот «На Западном фронте без перемен», который он накатал за 6 недель, это только сказать. Но мое любимое не это. Мое любимое, конечно, «Три товарища» со школы еще. Я считаю, что это душераздирающая совершенно вещь, над которой невозможно не переживать. Ну, вот действительно, вот умел владеть слогом. И, конечно, вот эта вся их параллель с Гитлером, с которым они шли вот так вот фактически в соседних окопах Первой мировой, и вот потом один пришел к власти, и получилось так, что он полностью запретил книги другого, казнил путем отсечения головы сестру, Ремарка, Гитлер в смысле. И, конечно, вот это их какая-то параллельность жизни, она такая завораживающая, на мой взгляд. И второй человек, который тоже на этой неделе родился, Жан-Жак Руссо. Очень люблю вот профессию философа, и вообще, когда люди вот там подписываются, философ, ну классно, дайте вот так вот в трудовой книжке.
14: Дугин Александр Гильевич.
7: Ну вот в том числе, то есть это вот настолько для меня синкретическая профессия, любопытнейшая. Но чем нам важен Руссо? Именно он придумал идею, которая закреплена сегодня практически во всех конституциях, в том числе в нашей. А именно, что основной источник власти — это барабанная дробь. Народ, Петр Алексеевич. И, соответственно, это называется концепция народного суверенитета. Как было до этого? И может ли быть по-другому? Конечно, при Руссо был источником власти монарх.
14: Великобританию. Вот возьмем референдум по Брекзиту. Вот он, пожалуйста,
7: так сказать, живой пример. Абсолютизма к все-таки ограниченному. Да. Ну, какой
14: раньше
7: молодец.
14: Монарх решил, а тут референдум провели.
7: А тут референдум провели, да, потому что источник власти, народ, мнение, его надо узнать, надлежит.
14: Так, напрямую.
7: Что-то... Напрямую, да. Так что вот так вот. Ну что, до следующей недели. Всего доброго. Счастливо. Всего самого хорошего. Счастливо.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Возможная отмена дипломов из-за ИИ. Контекст. Устные выпускные экзамены в вузах могут прийти на смену письменным работам. Это допустил глава Минобрнауки Валерий Фальков. По его словам, будущие студенты станут делать, думать и жить с помощью искусственного интеллекта. Это станет нормой с рождения и вызывает тревогу. Согласно исследованиям, в последние годы доля сгенерированного нейросетями текста в дипломах увеличилась в разы с 9 до 42%. На экономических и IT-направлениях она перевалила за 60%. Представители педагогического сообщества убеждены, понять уровень подготовки студента можно только во время живого обсуждения учебной темы. При этом полный отказ от генеративного разума при подготовке выпускных работ уже невозможен. Мир изменился. Другой вопрос, что в них можно указывать. Авторы прибегали к помощи цифровых помощников. ИИ при получении высшего образования автоматизирует выполнение рутинных задач, анализирует большие массивы данных и способствует большей вовлеченности в процесс. Это очевидные плюсы. Однако одновременно повышаются риск иллюзии освоения материала и зависимость от технологий. Специалисты считают, что это снижает качество подготовки будущих профессионалов. Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Энергетики восстанавливают электричество в Херсонской области. Мадьяр призвал выяснить роль Урбана в деле о перевозивших валюту украинцах. Более 40 тысяч жителей пригорода Парижа остались без света из-за аномальной жары. Подробности далее. Энергетики восстанавливают электричество в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, все округа региона полностью или частично обесточены. Разминирование территории Донецкого аэропорта планируется завершить в этом году, рассказал РИА Новости министр транспорта республики Александр Бондаренко. Он добавил, что по состоянию на февраль на участке уже разминировано 62 гектара территории, 3 километра дорог, 2 здания, обезврежено 263 взрывоопасных предмета. Разминирование территории аэропорта Донецка началось весной прошлого года, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин. После разминирования на территории авиагавани проведут ряд экспертиз, чтобы начать дальнейшее восстановление. Дата ответного визита парламентариев США в Россию нет, но приглашение им было отправлено, заявил газете «Известия» первый зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее в июне заявлял, что ответный визит американских парламентариев в Россию находится на стадии обсуждения. По его словам, парламентарии штатов могут приехать осенью, диалог идет по линии МИД. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр призвал установить роль бывшего главы правительства Виктора Орбана в деле о задержании украинцев, перевозивших через Венгрию в марте золотые слитки и валюту в инкассаторской машине Ощадбанка. Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег 7 граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину. Ведомство начало расследование. Накануне венгерский портал опубликовал информацию на основании документа, якобы просочившегося из генпрокуратуры, о том, что среди лиц, чья ответственность в связи с делом украинских инкассаторов должна быть выяснена, фигурирует Урбан. Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями модернизированных систем артиллерийских и ракетных вооружений, сообщает агентство ЦТАК. Отмечается, что на испытаниях также присутствовали партийные военные чиновники, в том числе начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха. Более 40 тысяч жителей западного пригорода Парижа остались без электричества из-за инцидентов, связанных с аномальной жарой, сообщает компания-оператор распределительных сетей. Ранее метеослужба Франции ввела из-за жары наивысший уровень погодной опасности в 72 из 96 департаментов на европейской части страны. Это стало новым рекордным значением. Температура приблизилась к отметке в плюс 40 градусов, а местами даже превысила ее. Соцфонд предупредил о мошенниках, которые маскируют подставной аккаунт под официальный и предлагают оплатить талон для получения положенных россиянам выплат, сообщил фонд на платформе МАКС. В ведомстве предупредили, что социальный фонд не оформляет меры поддержки через телеграм-ботов и любые другие сторонние ресурсы. Все услуги предоставляются бесплатно. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: «Радио Спутник» венчает.
3: Открывает свои гостеприимные двери.
2: Да, мужского клуба. Да, под названием «Словом по столу». Сегодня все те же, плюс красивая женщина к нам сегодня пришла в гости. Петр Лидов, тот самый Лука, меня зовут Алеша Тимофеев. И у нас Мария Шахова сегодня в гостях, журналист, продюсер, автор проекта «Мы и они».
4: Все так.
2: Или «Они и мы».
4: «Мы и они».
3: «Мы, или мы не они». Тут важно.
4: Не, «Мы и они». Знаешь, есть Россия.
3: И они.
4: И они.
3: Вот и это. Они что-то едут.
2: Да. Да.
4: Едут. Значит,
3: зачем?
4: Слушай, по разным причинам. Кто-то за красивыми женщинами.

0: Или куда-то ввозить, в Сингапур? Нет.
1: Они в основном в Москве все живут?
2: Нет, по-разному. Слушай, живут по всей России. Но в Москве и в Санкт-Петербурге их действительно нам в разы больше. Но в целом вот я езжу, уже объездила где-то 60, наверное, регионов. Везде есть иностранцы.
1: Каково же живется французу где-нибудь в регионе?
2: Слушай, да прекрасно живется.
1: Бьют его там?
2: Кто его будет бить? Ну кто? Ну, на самом деле все абсолютно говорят, что русские...
1: Вы что подводите? Что, французу довешу?
2: Ну перестань. Они на самом деле приезжают, многие из них открывают бизнесы, то есть вкладывают деньги.
1: Французскую пикаванию?
2: По-разному.
3: Ну вот смотрите, все-таки как это выглядит? Вот француз, как в моем представлении это выглядит? Вот приехал француз, ну и там, предположим, региональный какой-то населенный пункт. И все как бы, вот смотрите, а с француз...
2: Конечно.
3: А с француз есть. Значит,
2: или кричат ему, эй, француз, ты за свет заплатил.
3: Да, ему, значит, руководство региона, соответственно, жилплощадь помогает. Он, значит, делает пекарню свою, у него там это все очень навоз, вот это все. И приезжают журналисты, тоже умиляются, как вы здесь. Прекрасно, Россия, замечательно. Так это выглядит? Или все-таки...
2: Нет, конечно,
3: через
2: тернии, представляешь?
3: Или ему приходят пацаны и говорят,
2: подожди, ты знаешь, что российское гражданство одно из самых сложных гражданств в мире.
1: Я знаю.
2: Ты можешь жениться на русской женщине, родить 10 православных детей, и у тебя все равно не будет гражданства.
0: Но при этом еще недавно... Еще недавно было второе или даже первое в мире по числу, так сказать, запрашивающих это самое гражданство, по-моему, или второе, или первое, там Америка и мы. Но только понятно, что в Америке, так сказать, как это, спектр или палитра запрашивающих гражданство чуть шире,
2: там,
0: чем наши три республики.
2: Понимаешь, в чем проблема? Америка же в целом страна людей, которые переехали...
0: То есть, мигрантов,
2: да. А у нас долгое время страна была закрыта, СССР. У нас в целом нет законодательной базы.
3: Ломились прямо тут.
2: Понимаешь? И законодательной базы нет.
1: Как не ломились? Мы даже занавес опустили, чтобы не прорвались.
3: Чтобы вот эти вот все...
0: Венгры, да.
1: Все хотели к нам, мы говорим, хватит уже, не резиновая наша республика.
2: А сейчас, наоборот, приглашаем.
3: Можем взять на время.
0: Да.
2: У нас же появилась виза талантов.
1: У нас?
2: По указу президента, да, появилась.
3: Работает?
2: Талантов. Слушай, она действительно работает, потому что это упрощает историю
0: при получении... Что значит
2: получении...
3: Ну, скажите, интересно.
0: Сколько людей получило визу талантов?
2: Я, к сожалению, не могу сказать точное количество, наверное, об этом можно узнать в интернете, но она буквально стала работать несколько месяцев назад.
3: Как выглядит этот человек идеальный? Он же наверняка есть. Такой.
2: Абсолютно. Вот, например, есть известный журналист, который работал на телеканале НТВ в программе «Поедем, поедим». Он находится, он находится в России
3: машину,
2: уже.
3: Он в одном доме жил, и машину припарковал все время неправильно, не мог проехать.
1: Так он привык на праворусских какой-то там еще что-то.
2: Так и запишем.
1: Он до движения не мог оторваться лондонского праворукого.
2: И в итоге он прожил здесь, то есть он живет здесь уже 30 лет, у него по-прежнему нет гражданства.
1: Так он
2: нет
1: после гражданства. Лондона еду наш попробовал, такой, я не буду возвращаться.
2: А как только визу талантов ввели, он по ней, соответственно, подал документы, и вот в ближайшее время
3: потом
2: получит.
0: А да, еще рано, конечно. Итальянец.
3: Ему тоже надо выдать.
0: Слушайте, у нас мы знаем все. Он раньше работал на что? Вот Кирилл Федоров, например. Ну, просто мы тут о политике вообще не говорим. Но вот сколько он там бьется, тоже, значит, припал. До сих пор не получилось. Там все время.
2: Понимаешь, это даже не столько политическая тема, сколько тема вот обычных бытовых...
0: Значит, я получал, знаешь, сколько гражданства?
3: Дайте девушку
0: где-то 12 лет.
3: Алеша.
2: 12 лет.
0: Это же сложно. Это с Донецкой области. Ну, это еще было там с
1: 90-х. Так я между такой ситуации.
0: Послушайте, это важно, а что нет?
1: Это тебе, конечно, наши проблемы не важны, а мы тут беглецы.
0: Да.
1: Казалось бы, страна была
3: две
1: одна.
3: Британцев, дать французов, британцев. Вот это все.
2: Понимаешь, едут.
3: Конечно.
2: Вот удивительно, что они действительно едут.
3: Они просто не знают, что здесь Алеша с Донбасса. Встречает их.
0: В каком количестве? Ну, давайте это тоже, так сказать, без заботы.
2: Ну, конечно, не в таком
0: сколько
2: количестве.
0: Сколько наших
2: так, условно...
0: едет туда и сколько их оттуда? Вот давайте. Сопоставимо?
2: Безусловно, несопоставимо. Но одно
0: почему,
2: то, что...
0: Маш?
2: Ты знаешь, я все-таки считаю, что нашей стране не хватает пиара.
0: Ну, значит, чемпионат мира по футболу провели, Олимпиаду провели.
2: Сейчас с пиаром, чуть-чуть.
1: Мы сейчас что-то проведем, мы потом немножечко...
0: Я тебе скажу, мы сидели...

0: Я рассказал только недавно об этом. Мы в каждую осень, есть у нас традиция, ходить в парк Кусково и провожать осень. Мы, значит, там выпиваем. Угу. Прямо на лавочке, все культурно, интеллигентно, берем все дорогое, вкусное, и красиво стоим. Я, один из руководителей российских СМИ и философ. Вот у нас такая компания
1: Дугин,
0: на троих.
1: Дугин?
0: Не Дугин. Не тот.
2: Не отгадали.
1: Решил всех из городов переселять.
0: Да, не тот.
3: На лавочку.
0: Значит, в прошлую осень мы стояли, значит, идут два челика мимо с этой камерой блогерской. Оказывается, иностранцы. Один француз, один бразилец. Тот, который бразилец, он учился в России на медика, потом уехал опять в Бразилию, вернулся просто попутешествовать, и они вот познакомились с этим французом, а француз просто путешествует по миру. И они такие: о, классно, смотри, типа, мужики...
3: Вы алкаши, смотри.
0: Да, примерно так. И мы будете, они, конечно, будем. И мы там, значит, накидались тут немножечко. Потом, а что делать? Ну, классные парни, им все интересно, они с такими глазами на все смотрят.
3: На английском или на русском?
0: На английском, на английском. Потом поехали еще в гости к этому, значит, к руководителю. И мы классно провели время. И они говорят, ну, типа, что там, вот я у них спрашивал, а как же тебя не пугает француза, да, ты же, мы знаем мейнстримные СМИ. Он говорит, так это все ерунда, я и так все знаю, я по всему миру езжу, меня ничего не останавливает. Вот почему одних останавливают, других не останавливают, как будто бы, понимаешь, это же вопрос не про пиар. В Афганистан тоже люди ездят, там, в Иран ездят люди, так сказать, в Иран.
2: Ну, опять же, смотри.
3: СМИ в стране постоянно говорят, что сюда лучше не ездить.
2: Не, смотри, давай так, вот какие люди поедут в Афганистан? Но явно люди, которые хотят какого-то экстрима, хотят какой-то экзотики, хотят увидеть то, чего там, условно, в других странах они точно не увидят.
3: Кто маки любит, например?
2: Например.
3: Например, да.
2: Опять же, если в твоей стране бесконечно говорят, если ты открываешь, условно, не знаю, какой-то там поисковик, начинаешь вбивать Россию и видишь медведей, видишь бесконечную зиму и так далее, то есть, получается, ты должен поехать зачем? За определенным экстримом, правильно?
3: Не, ну ладно, соцсети выправили эту ситуацию, миллионы роликов, залетевшие на огромное количество просмотров на иностранных.
2: Опять же, это же пиар?
3: Да.
2: Это пиар.
3: Это мы молодцы.
2: Так мы и говорим о том, если бы у нас
3: было классное... пошло, и мы взяли и запретили этот способ пиара.
2: Если бы... Я согласна с тобой, что мы...
3: Потому что мы не ищем легких путей. Настолько все хорошо, мы такие, что-то слишком все гладко идет.
2: Что-то нам скучно.
3: Что-то надо сделать.
0: Движухи не хватает.
3: Да.
1: Другие внешнеполитические задачи сегодня.
3: Сегодня? Другие?
0: Да.
1: Нет, виза талантов хорошая штука, она вряд ли нацелена на людей там, из западных стран. Это просто действительно нужны ученые, там, разработчики и прочие, там, с головой люди.
3: А виза за инвестиции?
0: И количество денег, которые мы будем платить.
1: Это вопрос всегда, я вот в разных странах жил и работал, это все видно. Едут туда, где можно зарабатывать, где ты понимаешь, что ты можешь открыть новый бизнес. Помните 90-е, извините. Наверное, не помню.
0: Мы приехали сюда ровно потому, чтобы была возможность заработать.
1: Сколько здесь было вот в сфере, где я работал, в пиаре и так далее, сколько здесь было этих политконсультантов американских. Каждый второй открывал агентство. Это только в моей сфере. Все крупные корпорации, у них поставщики, развлечения.
2: Они даже называли нас Диким Востоком.
1: Да, все ехали сюда, потому что это был Клондайк, здесь можно было быть первым, можно было зарабатывать. Юго-Восточная Азия, то же самое, есть возможность зарабатывать. А виза талантов все-таки немного другая история.
2: Другая.
1: Это скорее тебе нужны мозги, потому что тебе не хватает своих, и ты хочешь там что-то, я не знаю, физиков-ядерщиков, поэтому ты им даешь государственные условия. Тоже зарабатывать в результате,
2: конечно,
1: что ты им даешь условия. Вот, я не думаю, что у нас прям поток хлынет, если мы там про медведей не будем рассказывать. Но в целом, в общем, мы ничем не отличаемся от других, но сейчас по ситуации у нас близко
3: к железному занавесу. Ситуация сложная.
1: Но есть страны, не обязательно западные, есть страны, конечно, азиатские.
2: Ну, Индия есть, опять же, Китай. Индия.
3: Ну, а кого больше? Европейцев, азиатов?
1: Да, был главный интервью ваш.
2: Ты знаешь, вот судя по интервью, у нас вообще одна из самых...
3: Я попадаюсь постоянно этот француз, который говорит.
2: Французы и итальянцы.
3: Нет, мне вот один француз седой, постоянно его рилсы с тобой попадаются. И он
1: француз
3: всегда...
1: что делает?
2: Который... Я не знаю, какой тебе, намного французов на самом деле.
3: Такой дедушка, полуседой, полубрюнет. Ну, не дедушка, может, он просто посидел рано, я не знаю. Но все рассказывает про бизнес, что здесь бизнес прям кайф вести, а во Франции ему не нравится.
2: Это фермер, наверное, который...
3: Может, он фермер?
1: Возможно, да. Но это скорее...
2: Ну, много, и французов, и итальянцев.
1: Количество здесь. Китайцы уж точно понимают, где... Вообще, вот мне кажется, вот этих ресторанных людей, у них классно. То есть, если ты итальянец или китаец, то ты гарантированно... Или грузин, например. То ты гарантированно... У нас грузин, сколько здесь работает? работает в ресторанах, да, в ресторанном бизнесе, у тебя гарантированно будет спрос и на итальянскую пиво,
2: конечно,
1: и такой, такой, там, плов, еще что-то.
2: Да каждый второй ресторан уже в Москве
1: открыт итальянцы. Ну, это даже простой бизнес, в общем. Нет, ну, простой в смысле для... Не нужно, там, так сказать, ученой степени обладать.
0: Я только что дракон.
1: Ты можешь быть просто... Нет, ты можешь быть просто итальянцем из Неаполя, приехать в любую страну и расскажешь.
0: Да, да, шашлыки, да.
1: Еще там нет. Ну, ты приедешь в город Нарьян-Мар, например, и ты будешь там королем, к тебе все будут ходить, умеешь конечно. Ты, не умеешь там.
3: Ну, ты французом или китайцем приедешь?
1: Итальянцем.
3: Итальянцем?
1: Ну, ты в Нарьян-Мар, наверное, сам не захочешь, хотя с другой стороны.
3: У меня друг там на вахте служил 2 года.
2: А он приходил. Ну, ты знаешь, у нас же действительно нет, люди...
3: Топовый менеджер «Газпрома» сейчас.
1: Ну, когда их будет много, будет конкуренция.
2: Но, да? Будут, но у нас же еще и люди определенным образом относятся к иностранцам, особенно в глубинке, как ты правильно заметил. И они чувствуют себя классными.
1: Да. И востребованными. Там ты простой, так сказать,
3: казалось, бьют
1: с коровами хвосты поднимал. Понимаешь, там ходил там этот дурачок деревенский. Да. А здесь ты приехал, ты уже там Жан-Люк, понимаешь?
3: Да, тебе в церкви туда, стул ставят, на ПМФ зовут.
1: Тебя уважают, спрашивают, а как у вас
2: мама? Да.
3: Говорят, сын у вас замечательный.
1: Да. А у нас так не принято.
0: Как будто бы тоже, да? Немножечко.
3: Немножечко.
1: Тебя приглашают на мероприятие. У мэра, например, прием. Кто сидит в первом ряду? Жан-Люк, конечно, со своей вот этой...
3: Комментарии по любому поводу.
1: Да, журналисты приезжают. Что ему тут?
0: А он на сложных щах отвечает.
1: Да, да.
3: Или вообще нет. Отвечает задумчиво, все говорит, Россия, как он промолчал.
0: Да, это да.
3: Это нужен нам еще чей-нибудь отец?
0: Матери чей-то не хватает. Отцов.
2: А мать же приезжала вроде.
0: Чья?
3: Ну, вот. А, да, кстати, приезжала.
2: Да.
1: Слушайте, а вот давайте вспомним. У нас есть замечательный Стивен Сигал.
0: Да, да. Этот боец, как его зовут?
3: Который корабль...
0: Монсон, да. Джефф Монсон.
2: Джефф Монсон.
1: Джефф Монсон. Потом был Депардье.
0: Депардье был, да, так сказать, ну, оказался.
1: Где-то там, Маршанский или где вы селили-то?
3: Саранск.
2: Саранск.
3: И в Грозном Сити квартиру.
0: Да, почетный.
3: Все продал.
1: Житель. Роберто Карлос играл в этом самом
0: Ванжи. Ванжи. Но там Эту-О играл Ванжи тоже, да.
1: Достойные люди.
3: Там кто-то спарринговался с Кадыровым, тоже помню.
0: Ну, конечно.
3: Какой-то мамаш.
0: А как еще?
2: У нас есть вообще бывшая помощница Джо Байдена, переехала в Россию.
0: Слушайте, Австрия.
2: Да, вот, я вспоминаю.
0: Катерин Кляйн, как ты,
3: да. Она сразу...
0: Послушайте, но ровно то, что мы перечисляем сейчас 6 человек, говорит о том, что, ребята, все не очень. Ну,
1: я тебе скажу, потому что мы самодостаточные, и нам они нужны.
0: Это правда, это все, да.
1: Алло, царь.
0: На собачку говорящую пришла посмотреть.
2: Ты знаешь, я на это все смотрю немножко... Послушайте, но я на это смотрю немножко с другой точки зрения. Не с точки зрения того, чтобы посмотреть на диковинку, на собачку. У меня вообще как бы есть теория, что нам, русским, самим не хватает любви и уважения к самим себе. Потому что нам веками говорили, что мы плохие, мы самые пьющие, мы самые непонятные.
0: Мы говорили это сами себе.
2: Подожди. Вот. И мы это поверили.
0: Не потому, что мы хуже других, а у нас, извини меня, там 3/4 страны без права было в 50-е годы прошлого года только паспорта получили, понимаешь?
2: Ну и за это время, за 100 лет, что, не могло что-то измениться за 200? Ну серьезно?
0: Ну это не за 100, это 50 прошло, понимаешь?
2: Ну даже за 50 должно уже что-то было измениться. И здесь приходят люди, которые родились в другой стране, переехали и говорят, слушайте, да вы на самом деле классные. Да вы обратите на себя внимание.
1: А стакан водки ты сможешь?
0: Да.
2: Это другое.
0: А вот так сакья.
3: Да погусь. А нам только это скажи, мы ему и ферму построим. Брикос подарим.
0: Да, и на ПМФ пригласим.
3: И стульчик поставим. Только похвали нас.
0: Это правда. Это правда
3: страница.
1: Да. Нет, но все-таки... Нет, вы говорите, у вас-то в основном западное, но если вы интервьюировали, например, китайцев, я вам скажу, что здесь...
3: Вы ничего не поняли.
1: Сотни тысяч живут и работают.
2: Ну, не знаю.
3: Корейцев больше.
0: Ну, это сложно. Много. Знаешь, один, вот, которого я покупал, вот эту штуку, кстати, ему тоже сложно. Он тут уже лет 30.
1: Кому легко?
0: И нет, да, и не может...
3: Он до сих пор рассказывает, как он белую обезьяну обманул.
0: Ну, может быть, да. Не, у него тут и бизнесы были свои, и все прочее. Но сложно, юридически всякие. Он не может, например, оформить на себя в собственность там в дачу. У него дача, значит, в Подмосковье недалеко. Ничего там особенного. Ну, сложно. И вынужден, и сложности с документами. Поэтому он вынужден. Вот это как это называется?
3: Ладно,
0: как
3: Китай злоупендривается. Да. Нашим там тоже нелегко в Китае.
0: Ну, наверное, да.
1: Да.
0: Наверное,
1: все. Нет, слушай, бюрократия везде есть. Проблемы такие есть.
0: Хорошо.
1: Не, ну вот эти вот процессы, они запущены же, он попроще жилось. Не знаю, что там будет с этой визой. Талантов. Это интересно посмотреть. Там что тоже у них есть показатели, что-то они там хотят, кого-то конкретно.
3: У нас до сих пор иностранец не может недвижимость готовность купить, потому что боятся, что цены полезят.
0: Знаешь, вот я, кстати, думал об этом еще вот в каком ключе.
3: Он купить ее может. Он, когда ее продаст, он такой налог потом заплатит, что ему невыгодно ее покупать.
1: Это русская жена.
0: Вот смотрите, значит,
2: только ради этого есть.
0: Вот мы поговорили про иностранцев, но не сказали про основных иностранцев, которых у нас по-настоящему много. Это азиаты. Узбекистан, да. Киргизстан, Таджикистан. Вот знаете, у меня как бы реальный вопрос. Вот смотрите, значит, мы все немножко подтруниваем и смеемся, значит, когда играет сборная Франции и сборная Сенегала, да? Значит, потому что сборная Франции состоит там, на, я не помню, на сколько, из выходцев из африканских стран. Они родились во Франции. Они родились во Франции. Кто-то...
1: Там еще сборная Сенегала вся родилась тоже во Франции.
0: Да, значит, кто-то...
1: Серьезно?
0: Кто-то переехал...
1: Они,
0: правда, решали там некоторые. Кто-то переехал в маленьком возрасте и так далее. Но а они нашли, так сказать, возможности. Вот я спрашиваю, почему у нас...
3: Сборная России не играет в узбеки?
0: Да, не играют узбеки.
1: Что играют?
0: Например.
1: Ну, нет, люди других национальностей играют.
0: Ну, каких, Петь? Ну,
3: как какие? Армяне, значит, да.
0: Не это, осетины. Слушай, ну, хорошо, осетины, ну, так сказать, это народы России, да.
1: Южная Осетия, не знаю.
3: А Сенегал – это колония
0: Франции. А он, по-моему, он из Северной Осетии.
1: Ну, не знаю, там этот самый, в «Динамо» играл, как его, забыл, да, армянин там, да, или там кто-то играл.
3: Да, пожалуйста, грузин.
1: Родился
0: армянин, грузин.
3: Не, ну, во-первых, нам надо, чтобы за нас играли темненькие, потому что они почему?
2: Потому что они получше
3: играют. Физически развитые, да.
0: Нет, дело не в темненьких. У меня, я просто про, вот, даже
1: ну,
0: про...
1: Ну, не знаю,
0: как бы,
1: вот
0: про...
1: Джеки был в «Спартаке».
0: Да, Джеки родился в Москве, ну, немножечко, и вырос в Москве, да.
1: Сенегалец, родившийся.
0: Ну, хорошо.
3: Кого ты хочешь в сбор?
0: Нет, мне кажется... Траоре играл. Послушай, мне, дело не в том, что в этом. Мне кажется, что недостаточно выстроены все равно как будто бы инфраструктура для
3: футбола.
0: Мы жалуемся, что они не интегрируются, знаешь. А вот мы, например, создаем достаточно институтов для того, чтобы они в полной степени были интегрированы в общество. Вот по-настоящему.
2: Я согласна, вы недостаточно. Дураков. Вот без дураков недостаточно, это правда. У нас это все идет, как будто, вот, знаешь, на как-нибудь оно само. У нас один единственный центр на Сахаровой, где там миллион человек просто сидят в
3: очереди. И там отвратительные отношения.
2: Да-да-да, у них там даже ни кондиционер, ничего, в жара, ни жара, не сидят, да, все вот так с документами.
1: У меня была хорошая подруга, она литовка самая из Литвы, и она режиссер, она здесь ставила спектакли, там, причем патриотические спектакли, в МХАТе имени Горького поставила спектакль про Нюрнбергский процесс. Вот. Литовка хотела жить в России, мечтала. Ей надо было второй раз ехать в Сахарову в жизни.
0: И она бедолага, да.
1: Поехала, и она уехала.
0: Да ты что? Из-за того, что...
1: Я не могу туда.
2: Слушай, ну там ужасно.
3: Я одного артиста из Узбекистана, причем русскоговорящий. Я два раза с ним туда ездил, потому что я был его директором. Нельзя так людей содержать. Это просто отвратительно.
1: Да, это правда.
2: И это не считая того, что вот эти языковые русские центры, нужно же... людей языку учить, угу. Это тоже, во-первых, не так просто, потому что русский сам по себе сложный, этих центров недостаточно, о них еще мало известно, и в большинстве случаев, чтобы сдать этот экзамен, чтобы получить хоть какие-то документы, они там репетиторов нанимают, еще что-то, это же дополнительные деньги.
1: Ну да.
0: Давайте
1: не будем о грустном.
2: Давайте, немножко.
0: Хотя мы и они классные. Я последние несколько дней, реально, у меня вот эта вот мысль, еще там новость вышла, я опубликовал, зайдите в телеграм-канал Алёши Тимофеева, журнал Nature.
1: Ничего себе это большой, такое-то.
0: Ну, что,
1: интеграция. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал, пока вы спали.
0: Петр Лидов, ПВС.
2: Мария ПВС, Шахова.
0: Пока вы спали.
3: Тоже телеграм-канал.
0: Да, до этого все подписаны. И так, нужно это говорить.
3: Не буду пользоваться служебным.
0: Нет, там любопытная тема, короче, она не наши новости, но поскольку 4 минуты, мы не успеем уже. Значит, журнал Nature, редакционную статью, журнал Nature, авторитетное научное издание, опубликовал редакционную статью.
1: Переводится в натуре.
0: Блистательный. Ты
1: говоришь, авторитетный.
0: Да. Ну поэтому, да, хорошо. Значит, в которой говорят, что и призывают ученое сообщество наконец-то справиться с расколом вот это «мы» и «они». Потому что мы и они, социальная поляризация приводит там к сейчас политические конфликты всякие. Именно на бытовой почве, там, посмотреть там на Америку, например, да, все там
3: Англию
0: убили, значит, Англия и прочее, прочее. Они говорят, вот что надо делать. И предлагают не в качестве панацеи, а просто говорят...
3: Предлагают напасть на Россию.
0: Нет. Они
2: предлагают запретить Инстаграм.
0: Да, предлагают и приводят в качестве аргумента Москву, как ни странно, Москву и реновацию. Они предлагают сузить фокус внимания и говорят, например, что и в России, и в Канаде проблемы двора, твоего конкретного личного двора, подъезда, дома, значит, на время снижают градус политических разногласий. Понимаешь? То есть в Москве, когда сносили дома по реновации, люди объединялись, значит, на основе защиты своего дома, вне зависимости от того, за, не против, понимаешь, ты красный, они или белые, и прочее. Нет, это любопытный просто взгляд.
3: Сплачивали иностранный коллектив?
0: Ну, почему иностранный?
3: Ну, в смысле, разнонациональный, да.
0: Не, они просто, так сказать, вот мы...
1: То есть создай людям проблемы во дворе.
0: Да. Это хорошая мысль, да. Ну, конечно, это нет.
1: Общество,
0: это просто... Реновацию. Они говорят, что у ученых действительно есть инструменты для того, чтобы преодолевать сейчас эту поляризацию. А ученые пока занимаются диагностикой. Ну, типа, вот мы видим, это есть проблема. Фиксируем. Ага. Этих столько, эти столько, эти ругаются постоянно. Поэтому... А уже, так сказать, нужно что-то делать в каком-то смысле. И в этом смысле поляризация на «мы» и «они» — это, конечно, поляризация... В том числе по гендерному признаку, Петр Алексеевич.
1: Ты что, слышишь, опять?
0: Но мы и они, потому что мы и они, это мужчины и женщины в том числе.
2: Мы согласна. И они в целом можно достаточно такой большой спектр.
1: А кто в этом случае мы, а кто они здесь?
0: Но мы мужчины, а они женщины. Значит, ну вот, совершенно, вот, смотри.
2: Не вот эти вот?
0: Вот, нет, смотри.
1: Женщины потом.
0: Дети или кто?
1: Животные. Так ты ставишь?
0: Доклад.
1: Я хочу сказать, что мы люди.
0: А, вот. И я про
2: это. И они. Не люди?
1: Женщина.
0: Хотят.
2: Ну, спасибо.
0: Доклад ООН. Искусственный интеллект демонстрирует предубеждение в отношении женщин. То есть искусственный интеллект, Петь, вторит за тобой все вот эти, значит, мы люди, они. Мы люди, женщины, животные. Там,
2: и там я, патриархат.
1: Да, серьезно, чтобы я прошу, вы не думали. Женщины – это лучшие люди.
2: Конечно.
1: Да. Мы это где-то там с собаками вместе, вот, да. И обезьянами. Если
0: поэтому между. Иди приготовь мне чай, поскольку ты лучший человек, да.
2: Не, ну вот, только представьте мир француз. Без женщин. Вот каким был мир
0: хочу.
2: Без женщин.
0: Никто не хочет представить тебе даже.
2: Ничего бы не было построено, нет, правильно? Нет. Зачем мужчинам все это? Зачем? Мужчине главное, ну, вот поесть, поспать, да и зачем? Что еще нужно?
3: По-моему, вторая женщина в нашей студии, которая вот эту мысль нам пытается пропихнуть. Первая была вот солистская группа «Ленинград».
1: Ну, наверное.
3: Вы что, сговорились?
0: Не, ну вообще любопытно, что искусственный интеллект действительно воспроизводит вот эти стереотипы в отношении женщин и даже ограничивает их права.
2: Но он же обучается.
0: Если женщина будет долго разговаривать с чат-GPT, он скажет, там, иди на кухню, там, или там, помой посуду, или что-то.
2: Потому что он же обучается на массиве данных патриархальных.
1: Допустим, он обучился на массиве всей мировой истории.
3: А если искусственный интеллект...
1: Только сейчас равноправие наступило.
2: А там у женщин всегда...
0: Но там был матриархат, но он, правда, так глубоко не копает.
1: Где там матриархат-то был? Одной деревне.
0: Ну, практически везде.
1: Да нет, французский приехал.
4: Словом по столу. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос... Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
4: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Владей.
9: Меня зовут Анна.
10: У меня есть к вам небольшой вопрос.
11: Давайте, здрасте.
4: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
12: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
13: А где тут бродит жираф на озере Чат?
12: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
4: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Словом по столу.
2: Я же за хоккей.
0: Так, продолжаем. Макс Шахов
3: западал.
0: В гостях.
3: Я впадал сюда.
0: Продюсер, журналист, автор проекта «Мы они».
3: И плечи
0: Лука. Видел, да? Петя.
3: Лайк поставил.
1: Я прибалдел такой вообще, такой Кинг-Конг там. Видел голову?
3: Видел меня голову.
1: Рождись.
3: Пойдешь со мной?
2: Уже все видели, как ты не успел.
3: Не видел?
0: Не видел, старик.
3: Я тебя лично буду присылать.
0: Ну, я лайкаю заранее. Я вижу, что он огромный парень. Слушай, ну что это?
3: Я тебе сушусь.
0: А, ты сушишься? Слушайте, значит, мы...
3: Пойдешь играть со мной или нет?
0: Погнали. У меня занимается организацией. Открыл несколько падл-клубов. Один в Москве, да и в Питере тоже.
2: Ну, сейчас модная тема.
0: Да.
1: Легкая. А через сетку или об стенку?
3: Да,
2: через сетку, да.
0: Международная группа ученых выявила, что количество местоимения «я» в песнях выросло на много процентов. Короче говоря, во всей западной культуре. Перестали...
3: Потому что рэперы начали.
0: Ну, не может быть, кстати, хорошее, да, я не подумал об этом. Местоимение «мы» практически, так сказать, сходит на нет. Если раньше в песнях пели «мы счастливы», там, или «мы будем вместе», или «мы
1: желаем счастья
0: вам», совершенно верно, то теперь я буду... Всегда с тобой, понимаешь?
3: Или я русский.
0: Я русский.
1: Я хочу быть с тобой.
0: Да.
3: Не мы русские.
0: Да. У меня товарищ шутил. Там, если слушать, там, значит, я ломал стекло, как... Если слушать внимательно, то там он поет не шоколад в руке, а я ломал стекло, как шоколадку в руке. Да. Вот. Короче говоря, вот такая история. Мы становимся в большей степени эгоцентричны. Мир, в смысле. Но, правда, не все. Запад.
1: Кто пишет песни, видимо.
0: Запад. А на Востоке такой тенденции не отмечено.
1: Да, они же пишут, да.
3: А на Востоке наоборот?
0: Ну, там типа не меняется ничего. Хотя кто там померит? Китайские песни, кто?
3: Какой-то местоимение.
2: Их не могут перевести просто.
1: Китайские песни, они, конечно, не эгоцентричны.
0: Там все
1: как течет вода, там
0: только... Ну, да, да.
2: Но они очень любят русские песни.
1: Нет, у них там...
3: Ну, вот это «Мы кораллы», «Мы кораллы». «Мумитроль», по-моему. Тоже
1: «Мы».
0: Конечно. У нас какие есть песни с «мы»?
2: Ну, мы где-то посередине, как всегда, да?
3: Мы медузы, мы похожи на...
0: Мы кораллы, мы медузы.
3: Что, ну, мы кораллы — это взрослые, а мы медузы — это детские.
0: Мы сминожки.
3: Я с ребенком счет.
2: Ну, по итогу, подожди, а в России-то как?
0: В России непонятно, потому что англичане проводили исследования. Вот про Россию ничего не сказано. Ну, в
1: фарватере.
0: Я думаю, что у нас тоже «я» выходит на первый тоже за счет этой рэповской культуры.
2: Ну, и в целом, наверное, какая-то психологическая история общая в обществе есть, что вот я должен, я... Да?
1: Ну, смотрите, давайте...
2: Индивидуализм такой.
1: Опыт, конечно, мы в наших... Мы не
3: все больны гандболу.
1: Случае.
0: Не будем.
1: Мы вспомним наши прошлые разговоры и исследования.
0: Да.
1: Сейчас что происходит? Да? Сейчас происходит нуклеаризация.
3: Немножко все, да? Нуклеаризация.
1: Это когда молодая девчонка приезжает из Магнитогорска в Москву.
0: Да.
1: И ей уже не нужен вот этот вот...
0: Он.
1: Вот этот он,
0: да.
1: Потому что она умеет... Она журналист, она прекрасно зарабатывает, она красивая.
3: Не, ну на полчасика
1: в
3: день нужен.
1: Она, в принципе, может родить ребенка там сама и жить, снимать квартиру одна. И то же самое парень. Зачем ему жениться? Зачем создавать ячейку? С мамой и папой жить не актуально. Все по одному. Вот тебе творчество и отражается.
2: Слушай, ну опять же, здесь подключается вот эта психология, особенно попсовая психология, которая есть в социальных сетях, где девчонки гонят на пацанов, бесконечно говорят, да он абьюзер, да он тебе не нужен, да зачем это нужно, останься лучше одна. То есть, может быть, она бы и хотела. Понимаешь, когда приехала из Магнитогорска, хотела бы, может
3: быть, жить на Манхэттене.
2: Понимаешь, на Тверской хотела бы жить.
3: Да?
2: Конечно. Ну, понимаешь, а попсовая психология в социальных сетях говорит ей, зачем тебе это нужно? Он абьюзер.
3: Он просто
2: он тебе все запретит.
1: Одно за другое.
0: Вот.
2: Конечно.
1: То есть песни рождаются, и они же потом их убеждают, что не надо к абьюзеру идти.
2: И в конечном итоге мы получаем...
3: Он работает, я красивая. Пашет, я красивая. Какие песни молодежь слушает?
0: Нет, можно еще... Он работает, я хочу новый айфон, например, или там что-то.
3: Я хочу.
1: Но это мы говорим о женщинах-лидерах. Им не нужен мужик. А которые, так сказать, не ликвиды, им, конечно, нужен, потому что где они будут доходы свои получать, кто их кормить будет. Но они песен не пишут. Те пишут.
0: А политично рассуждаешь? Значит, в России женщины хотят... Не в России. В России женщины хотят, безусловно, в этом
1: месте. В России женщины хотят. Все, точка.
3: Это пиар-акция для иностранцев.
0: В среднем женщины хотят партнера примерно...
3: Нам нужна интеграция в ваши ролики.
0: В среднем женщины хотят партнера примерно на 16 сантиметров выше себя. Почему-то 16 сантиметров.
3: Отлегло.
0: Значит, ты должен больше, да, длиннее? Нет.
3: Критический размер пройден.
0: Значит, такую разницу объясняют влиянием стереотипов. Мужчина ростом от 170.
3: Так она потом наденет каблуки и нивелирует всю эту разницу.
0: Ты понимаешь, что мужикам...
2: Для этого, собственно, разница и нужна.
0: Дело в том, что мужикам не важно. Ну, в смысле, менее важно, чем женщинам рост.
3: Я не люблю.
2: Не, ну подожди, вот.
0: Это, конечно, я про это вышел.
2: Подожди, ну а ты любишь, когда женщина выше тебя? Вот идешь ты, а она тебя... А она баскетболистка.
0: Ну, наверное, тоже я буду себя чувствовать не очень комфортно. Но в целом...
3: Она тебе еще по голове так где-то дом ведет.
0: Для меня другое важно, Маш.
2: Что?
0: Чтобы хороший человечек был.
2: Да, ты же
0: мой. Да. Серьезно, ну какая разница? Рост это такой. Главное, удобно.
3: Ну, сложно.
0: Ну, сложно, конечно, сложно. Сложно. Но можно, так сказать, подсмотреть.
3: Я просто как-то выпивал со сборной по волейболу. Сложно. Я там... Шея затекла.
0: А сколько красивых женщин там?
3: Они очень красивые.
0: Просто
3: невероятные. Они очень красивые, но они могут к проводам присоединиться и вместо трамвая домой доехать.
0: И тоже связывают с сексистскими убеждениями. То есть женщины, которые хотят вот этого повыше, побольше, хотят связывать с сексистскими стереотипами всякими.
2: Ну, а в природе...
0: А для тебя важно?
2: Это важно. Я считаю, что это важно. Мужчина, ну, типа, мужчина, как, который сильно ниже тебя, ну, тоже как-то не очень комфортно.
0: Ну, знаешь, опять как же, говорят?
2: Ну, вот подожди.
0: Эти низкие, они в корень идут, говорят.
2: Кто говорит-то?
0: Куда вот так, в корень?
2: Исследования нет. В ЦИОМ не писал, поэтому...
3: Или...
2: Нет, послушай, ну давай посмотрим на природу, на природу.
0: Но.
2: Самцы, они всегда больше самок. Ну, это, типа,
3: не
2: мне
3: всегда.
2: Кажется...
3: Нет.
2: Не в всегда. Большинстве случаев.
0: Ну, в большинстве, наверное, да, но...
3: Самцы красивее самок всегда.
2: Красивее, это да. Красивее.
0: Красивее.
3: Да.
0: Красивее, да.
2: И только у людей, соответственно, женщины красятся и стараются выглядеть красивее, чем мужчина. Это единственная такая особь среди
1: Зачем?
2: Животных.
1: Копнем немножко вглубь, так сказать, биологии.
0: Ты для кого красишься?
1: Известно, зачем.
2: Для камеры, конечно, для вас.
3: Для мых и оних.
2: Не, ну слушайте, опять же, здесь патриархат.
3: Здесь?
2: Не вообще, но и в России.
1: Хорошо, что женщины красивые, мне кажется. Поэтому.
2: А как вообще, как появился, почему, вот, как вы считаете, почему патриархат вообще появился? Как так вот получилось, что...
0: Ну, из-за силы, в какой-то момент сила стала решать. Если раньше решало производство, надо было, да. чтобы у тебя все время, так сказать, племя
3: перерастало.
0: Да, а потом... А потом
2: ну, смотри, сила же не всегда решает. Решает же очень чаще всего решает, собственно...
3: Мозг.
2: Твоя голова,
3: поэтому
2: конечно.
3: Лидер
2: как ты умеешь
3: старый,
2: договариваться? Как
3: старый,
2: ты умеешь
3: опытный.
2: Договариваться? А женщины договариваются лучше мужчин зачастую.
3: Это если им слово дают.
2: Естественно. Ну вот если мы убираем...
3: Вам слово давай начали в 20 веке.
2: И мне кажется, что все-таки патриархат наступил в тот момент, когда... Женщина отдала сама эту власть, потому что она была беременная, она понимала, что она сейчас родит потомство, ей нужно это потомство защищать, ей не до власти, ей нужен был мужчина рядом, который, собственно, ей и обеспечит вот эту вот безопасность. И она отдала все в руки мужчины, так появился патриархат. И, по идее, это логично, мужчина защищает женщину с потомством, обеспечивает. Ну, по-хорошему,
0: ну, нет, но все должен, традиционные наверное, народы, конечно, там и мифы, например, даже на Кавказе, вот кавказские мифы, там тоже женщина как бы решает, женщина главнее. Женщина, потому что рожает богатырей, понимаешь, что она рожает богатырей.
3: Мне кажется, женщины такие теневые генералы, они, может, не лезут на рожон, но дома-то все скажут, что думают.
0: Ну, да. Не, но раньше и спрашивали, ну, там, я не знаю, всякие эти социальные, ну, нет, у крыс все-таки это самец, а пчелы, матка, конечно, что там рулит.
3: И у муравьев.
0: Ну, вот. Не знаю. Ладно, да, короче говоря, женщины выбирают на 16 сантиметров выше себя мужчин.
2: Почему? Не знаю, насчет 16, но...
3: Ну, хотя бы.
1: 16, как минимум.
2: Нет, на 6 хотя бы.
0: 16.
2: Хотя
0: бы. У него 16 хотя бы. Мужчины, напишите ему, что вы думаете.
1: У тебя все женщины не ждут.
2: Мне кажется, в целом женщины должны сейчас написать, вот на сколько сантиметров.
3: Они сейчас напишут.
2: Выше.
3: Женщины, напишите в комментариях.
0: Да. Так, а что тут еще? В Минюсте увидели в сожительстве без брака угрозу без... Мы знаем, в Питере прошел форум юридический большой, и вот замминистра юстиции говорит, что сожительство без брака – это угроза безопасности России.
3: Он там столько наговорил.
0: Это да. Но мы про политику нет. Это, а в принципе...
3: Он про рэперов все...
0: В принципе.
2: Слушай, а вот же Матвиенко, по-моему, высказалась как раз, что самая главная проблема, почему люди не вступают в брак, это Как это называется, когда ты приходишь и платишь...
0: Ну да, пошлина.
2: Пошлина.
0: 350 рублей.
2: 350 рублей.
0: Это ерунда.
3: Ну, вы повысили или нет?
0: Она сказала,
2: снизили, надо убрать.
0: Она говорит,
2: повысить за развод. Не,
0: там надо быть точным в формулировках, мы же, так сказать, согласен, цитируем, да, Валентину Ивановну. Она сказала, что это, я тоже сейчас буду неточным, но типа снижает градус праздника,
2: да,
0: знаешь,
2: да, градус
0: вот,
2: праздника.
0: Вот такой. Это не останавливает, конечно.
2: Ну, естественно, там подхватили телеграм-канал.
1: Валентина Ивановна, уважаемый очень человек, но это все-таки ее личное мнение.
0: Да,
1: это
2: безусловно.
1: Не свидетельство каких глубоких исследований. Так
0: не, ну давайте про сожительство без брака. Норм или стрём?
3: Норм.
2: Норм для каждого человека, конечно. Мне кажется, все выбирают. А сейчас же его приравняли в целом к официальному.
0: Ну нет, юридически там все равно будут сложности, конечно. И с детьми будут сложности, и потом все это надо будет что-то...
3: У меня вот, например, от брака немножко ставки по ипотеке отговаривают. А так бы я прям второй раз женился.
1: Ну да, нет необходимости, люди самостоятельно, им, в общем, особо это не надо, и чего им. Кстати... Отсутствие брака снижает процент разводов.
0: Тоже. Да, в общем, это, конечно, точно. Это железобетонная логика.
2: А ты знаешь, вот, кстати, в той же Европе, например, в Италии,
0: да,
2: очень много пар живут как раз-таки вне брака. Ну, это помимо этого. Вот вне брака живут по причине того, что при разводе все достается женщине.
0: Mm.
2: И мужчины стали просто бояться. Да, в какой-то момент у них открылись даже
3: некие
2: приюты для мужчин после развода. Потому что у мужчин забирают абсолютно все, и им даже негде вот
3: это
2: ночевать
3: бар
2: буквально.
3: Привет,
2: то есть ты так себе, да, этот приют,
3: ну, как бы, я представляю мужской приют, там большой телевизор, PlayStation, PlayStation, много пива и калачки.
2: Мы опять возвращаемся, что вот мужчины...
3: И вой стоит, мужики рыдают.
0: Но...
2: Мужчины стали бояться.
3: Серьезно, все забирают?
0: Но где-то, значит, во Франции, по-моему, при вступлении в брак снижается процент налога общий. То есть ты платишь под... типа, по-моему,
2: не
0: как-то там... Ну, типа, да, что ты платишь уже не лично, а как домохозяйство, а если появляются дети, то еще он снижается. И в этом смысле это может как-то стимулировать,
3: кажется,
0: но
3: да,
0: при
2: мне
0: этом...
2: Мне кажется, вот это было бы классно.
0: Да, но при этом, так сказать, не чтобы количество разводов...
3: Смотрите, семьи с двумя детьми освобождаются от утилизбора. Я пошел за вторым.
2: Это вот это реально, кстати...
3: Но это сразу лазейка для коррупционной составляющей. На меня сразу... Пять машин зарегистрируют.
1: Но в целом...
3: Ну, да, одну машину.
1: С разводами надо бороться. Они...
2: А как бороться с разводами?
1: Сложно сказать.
3: Мирить как людей.
0: А это же по меру такая история. Да. То есть, в принципе, да, это безусловно, причем с большим отрывом. Дело не в этом. Я просто к тому, что мы тоже какую-то... Вот сейчас мы вот эти, вот, так сказать, исторические вехи, которые мы все переживаем... переживают в том числе институты, вот устоявшиеся,
2: да,
0: институт брака реально переживают. Ну, то есть люди уже как будто бы не понимают, ну, зачем?
2: Ну, это же возвращаясь опять к предыдущей нашей новости про «я». Про «я» и индивидуализм, что уже не мы там семья и так далее, а «я» и «я».
0: А когда мы тащим сами себя за шкирку туда-назад, типа говорим «это плохо», но это действительно, ничего, наверное, в этом хорошего нет, но просто это типа данность с одной стороны, а с другой стороны мы слышим от отцов и дедов, что это плохо.
3: Плохо разводиться?
0: Ну, плохо. Вот это все новые явления, а для них это как будто бы что-то не естественный процесс, а искусственный, значит, привнесенный извне. И от этого, если мы сейчас, значит, возьмем за шкирку, дадим ремня вот этим, значит, молодым, взорвавшимся, значит, всем, и потащим туда, назад, и будем говорить про традицию.
1: Нельзя дать ремня.
0: А?
1: Им нельзя дать.
0: Почему нельзя дать?
1: Ты дашь ремня.
0: Ну,
1: тебе сам даст.
0: Да, он говорит, в сожительстве без брака угроза безопасности России. Это, собственно, какой-то виртуальный ремень. Ну, старик, это министр, замминистра.
1: Ну, что, все, это, что говорит замминистра, это истина в последней инстанции.
0: Это позиция просто государственного мужа. Казенная позиция, ну, да. Казенная позиция. Он обоснул, он тебе все обоснует. Пей. Ну, тебе, так сказать, будет сложновато, но в принципе он обоснует. Да. Он, в принципе, обосновывает.
1: Нет, это красивая фраза. Она разошлась. Он получил там очки свою цитируемость и так далее. На это все закончилось.
0: Тенденции, на наш взгляд, он же не говорит «на мой», на наш взгляд,
3: говорит, что
0: можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности, демографическому здоровью нашей страны. Это эпоха, я бы сказал, социальных вызовов, которые способны подорвать основы государственной страны.
1: Здорово.
0: Что нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. И мы не допустим...
1: Министр поэтому... юстиции находится у нас с тобой на зарплате. Это чиновник, вот, который нанят.
0: Я тебя сейчас поцелую.
1: Вы можете сказать, что дорогой министр, займите юстицию.
3: Подожди, его уже было не остановить, он сегодня нападал на рыбу.
0: Он говорит, защита семьи, как общенациональные ценности, поддержка отцовства, материнства и детства является тем самым ключевым моментом, на защите которого мы должны сконцентрироваться и приложить все усилия ради будущих поколений.
3: Я просто не сильно разбираюсь. А Министерство юстиции семьей занимается?
1: Не знаю, чем занимается. Нет, но он сделал несколько популярных лозунгов, которые вот за
3: землю крестьянам кричал.
2: Да, не, но мы все знаем, что у них есть KPI, что? Просто нас
3: на даже уже у них стал KPI.
0: Послушайте, Петь, значит, я тебе скажу, что ты сделаешь. Ты вводишь понятие тыдынс.
1: Какой тыдынс?
0: Традиционные духовно-нравственные ценности. Значит, и под эти традиционные...
3: Вот это тыдынс расшифровал?
0: Да. Нет, я не расшифровал, а наоборот, я зашифровал. Да.
2: Тыдынс, это красиво.
0: Ты вводишь тыдынс, и потом ты подгоняешь под этот тыдынс, например, культуру, например, работу СМИ, например, там еще масса всего. Таким образом, ты говоришь, что те, кто не согласен с
3: тыдынсом,
0: да, с нашими традиционно духовно.
3: Пожалуйста, ты думаешь отсюда.
0: Скажите, да. Слушай, ну, с одной не получит третье, пятое, десятое.
1: Это противоречит.
2: Ну, подожди, с одной стороны мы говорим бесконечно, да, про тыдынс, а с другой стороны на телеканале «Россия-1» бесконечно идут сериалы, где разводятся люди, да, она плачет в слезах, он бросил.
3: А по MTV беременна 16 лет.
2: Да.
1: Слушайте, жизнь многообразна. И у замминистра юстиции тоже может быть мнение, которое он в виде красивых лозунгов имеет право высказать на любом форуме, тем более юридическом. Пожалуйста. Вот, но у кого-то другое может быть мнение.
0: Ну, да.
1: Не бойся.
3: Но мне кажется...
0: Нет, мы просто ушли. Спасибо большое. Не,
3: гражданство?
0: Тут нет, ты что, конечно. Значит, речь о другом все-таки. Но правда, это норм и вот само явление. Как к этому относиться?
3: Не норм.
0: Как к тому, что это естественный процесс. Вот переосмысление института брака. Это нормальный, естественный
3: процесс.
0: Что норм?
3: Жить вместе или разводиться? Я запутался, что мы обсуждаем.
0: Переосмысление института брака.
3: Я не переосмысливаю. Ну, как его переосмыслить можно?
0: Ну, типа, что это не так уж и важно.
3: Может, ну, а Артемий Лебедев после двух разводов два раза половину имущества дал, утверждает, что больше никак в жизни нет.
1: Для кого-то важно, для кого-то не важно. Есть разные...
3: Там каждая передача об этом говорит.
1: Но есть свобода выбора.
3: Ну, а ребенка ты как зарегистрируешь?
0: Вот.
3: Имущество вам вместе как покупать без брака?
0: А в больничку как?
1: Даже не в этом дело. Мне кажется, эмоциональная составляющая тоже важна. Если ты порядочный человек, и ты видишь, что девушка хочет, ну, как бы, выйти замуж, то у тебя там есть планы рожать детей, ну, ты не пойдешь на встречу, что ли?
3: Да и девушки сейчас пошли. Три года встречаемся.
0: 7 раз ходил на встречу. Да, конечно, брак это святое.
3: Петр вообще очень отзывчивый человек. Его куда не позовешь, он всегда на встречу пойдет.
1: Особенно если девушка.
0: Ну да, все правильно. Значит, еще про девушку сегодня одна. Успеем. Да, значит, любопытная. Женщине подарили, жительница Ростова-на-Дону получила в подарок 1003 розы и раздала их каким-то незнакомым.
2: Какая?
0: Незнакомым.
3: Девушке из Ростова. Я хочу сказать, что я недавно нашел сервис в интернете. Класс. Девушки, которым дарят цветы, могут прямо в тот же день за полцены их сдать.
0: Да,
3: это как шеринг. Девушка видит, продается в большой букет, например, он стоит 100 тысяч, она знает, она говорит, за 20-ку отдам. Все, приезжают, забирают в тот же день.
0: Какое низкое коварство!
2: А если это будет перед 8 марта или 14 февраля, то, соответственно, можно еще и в аренду его сдавать.
1: Можно дороже продать.
3: Или в аренду. В аренду домой есть сервис.
2: Ну да.
1: Фоткаться.
3: Просто там написано, вам подарили в офисе, неудобно нести домой к мужу букет, сдайте его в шеринг цветов.
0: Круто. Коварный.
1: Ну, тысячу просто.
2: Это очень много, да.
3: Еще можно разделить.
0: По три, по пять штучек раздавал. По одной на остановке. Мы подходили к ростовчанкам, вручали по 3 или 5 роз и говорили, девочки, берите цветы бесплатно, просто для хорошего настроения. Только одна женщина отказалась. Все остальные были очень рады. И автобусы увозили улыбающихся дам с яркими букетами.
1: Это интересно, которая... Ой, не знаешь, взяла один раз цветы. Всю жизнь мучаюсь.
2: Я говорю, устроила праздник, получается, в городе, да?
3: Да, могла бы обогатиться.
2: Классно.
0: Приятно.
2: Это классно. А вы, кстати, знаете, почему в России...
0: Сколько дарили цветов?
2: Слушай, ну больше 100, наверное, большие такие дарили. Вы знаете, почему в России... Очень много круглосуточных цветочных магазинов.
3: Потому что в России очень красивые женщины и требовательные.
0: Почему?
2: Ну, давай твой вариант.
0: Почему в России много круглосуточных
3: цветочных? Ну, что не так много? 1060 тысяч рублей всего.
1: За 1000 роз?
2: Человек сразу посчитал.
3: Ну, 60 рублей роза в среднем.
2: Жене повезет.
0: Да, не 60, где-то по 60 ты нашел.
2: На оптовый.
0: У армян где-то там, скорее всего, своих позвонил Рафику.
3: На рынке, да.
0: Да нету на рынке по 60 рублей.
1: Нет, мне казалось, что 100 будет.
0: 100 щекай, 120.
3: 100 это какая-нибудь длинная, это вам блохам по 100 продают. У меня армянская линия.
0: 120,
3: наверное. Если мои братья армяне узнают, что я за 100 рублей розу купил, они мне выпишут из армян.
1: Я недавно купил, значит, 3 букета пионов, в каждом из которых было примерно 20 штук там было.
3: Вот эти, которые в пробке достают?
1: Нет, нет, в магазине. И я заплатил 35 тысяч.
3: Пионы дорогие.
2: Дорогие.
0: Дешевле. Может быть, потому что всякие опт, типа там везут в регионы или как-то нет, не поэтому.
2: Я думаю, потому что мужчины постоянно косячат.
0: Ну, хорошо.
2: Ну, а как? Мужчина накосячил, купил, значит, букет принес. Я была в Якутии.
3: Что-то мои жены тарифы какие-то, розы меня не отвергнут.
2: Едем, минус 40, маленькое село, ищем какой-нибудь туалет. Туалет, естественно, нигде нет. Но зато есть что?
0: Магазин цветов.
2: Круглосуточный магазин цветов. В Якутии, в маленьком поселке.
1: Ну, это такая спонтанная покупка. Едет пьяный, так сказать, человек. Хочет, видит, цветы продают.
0: О! Класс.
1: Вот так, наверное, это работает.
3: Они пьют где-то в машине, наверное, еще.
1: Ну, как-то.
3: Я такое видео смешное видел, как зимой какой-то тоже иностранец поехал в Якутию, его в прорубь после бани окунают, там минус 58. Он, бедный, умирает, вылезает, и там просто какой-то местный житель, якутчанин. Он сидит в этом проруби, ждет, когда он вылезет спокойный такой.
2: Это же не надо, да?
3: Он там, у меня ноги прилипли. Он говорит, на шапку надень, нос протри, нос сейчас примерзнет. И этот сидит, господи, а ты вылезешь.
0: Не, я видел эти рынки, я смотрел.
3: А рынки, это вообще моя мечта.
0: С рыбами, да, вот эти, которые стоят вот так вот в ряд.
2: Я была, и я спрашиваю у продавщиц.
3: А как снимать таких?
2: Сложно, сложно снимать. Постоянно садятся батарейки у техники, постоянно приходится, запасные иметь. И плюс еще, вот знаешь, есть эти грелки химические. И мы на себя их обклеиваем, и камеры тоже ими обклеиваем. Ну, а что, собственно, делать?
0: Все-таки женщина. Все, как, даже когда грелки показывают, все равно как будто бы леопардовое белье, понимаешь, на себя надела. Да,
3: там леопардовое.
2: Я спрашиваю, значит, у этих женщин, понимаешь, которые стоят на рынке в минус 40 и работают весь день. Говорю, как вы это делаете? Они говорят, да нормально, мы в целом привыкли, у нас там три пары валенок, понимаешь, очень много одежды сверху, и они стоят. Рядом стоит торговый центр. Я говорю, почему нельзя работать в торговом центре? Они говорят, рыба испортится.
3: Да, рыба должна на таком
2: морозе. Она должна быть на таком морозе, потому что ее едят прямо вот свежие антибиотики.
3: В животе звучало.
2: И у них же у всех калькуляторы, телефоны, все остальное, все это мгновенно садится на морозе, и они придумали себе лайфхаки.
3: Счеты?
2: Нет, слушай, у них вот лампочка есть, лампочка же выделяет тепло, и они вот так вокруг нее ставят картонную коробочку, значит, и туда кладут все.
3: Калькулятор?
2: Калькулятор, да, гаджеты какие-то. Ну, это классно.
3: Я
2: это
3: уже отрубляла бы уже.
1: Так почему цветы-то круглосуточно продают?
2: Это открытый вопрос.
1: А, открытый вопрос.
2: Ну, кто-то говорит, что из-за того, что у русских женщин сложный характер. Кто-то говорит, что вот мужчина косячит постоянно 24/7.
1: Или крайне дешевая рабочая сила.
2: Цветы-то здесь при чем?
1: Ну, просто дело, что он там будет днем сидеть, что это те же деньги.
0: 24 часа в сутки.
1: Да, заодно охраняет.
3: Это, кстати, мы где-то в Париже.
1: Ну, то есть дешевле обойти.
3: Для рождения, и мы замучились искать цветочные.
2: Да.
3: Просто замучились.
2: В Америке просто невероятно сложно найти цветочные.
3: А если ты найдешь цветочные, то это какого-нибудь Ришельда, который дизайнер, и он там, у него нет просто роз купить. У него там веточка сосны, попка зебры, и хвост от мангуста какой-то. И вот это, как, знаете, у нас сейчас бешеный.
0: И крыло попугая,
2: а у нас вот такая культура просто, понимаешь, что вот дарить.
3: Собрано в саду магазина, знаешь, и билеты по цене квартиры, букеты по цене квартиры. Не видел эти магазины?
0: Не, но сейчас, в принципе, флористы это, так сказать.
3: Нет, да, они с ума сошли.
0: Отдельная тема.
3: Там креститься надо на
0: фоне. Так, не успеваем мы. У тебя, может, есть какой-то вопрос мужчинам? А, ну ты задала, почему этот? У нас есть ролик, просто вопросы от женщины. Вы нам прислали, но мы не успеем, может, сегодня задать их.
3: Один вопрос.
2: Давай один, успеваем.
0: Раз. Ну, нет, это у тебя, может быть, есть какой-то? Нет. Да.
2: Кто победит в чемпионате мира по футболу? Сложный вопрос.
1: Франция, Испания, Аргентина, Германия. Кто-то из этих. Англия. Да.
2: Нет, давайте делать конкретные ставки. 30 секунд.
1: Аргентина.
3: Аргентина? Я на Францию поставлю.
0: Нет, я за голландцев. Чтобы, так сказать, отличиться чуть-чуть.
1: Да? А я дал за бразильцев буду.
2: Да. Нет, а что вы все поменяли свои варианты? Нет,
0: потому что Франция реально мощная, Аргентина реально мощная. Аргентина просто показывает тот футбол, который показывает
3: 4 года. Франция-Сенегал.
2: Ты же не смотрел.
3: Да, я просто помню, что мы победили в том году, по-моему, в тот раз.
2: Надо было Узбекистан тогда.
0: Голландцы.
3: Они уже проиграли.
1: Узбекистан вылетел, да.
0: Все, спасибо большое. Машахова.
1: Хотя нет, еще не вылетел Узбекистан.
0: Еще будет одна игра.
1: Они могут туда еще.
3: Нет, но они все равно молодцы, что вышли.
4: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
7: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
4: Бескомпромиссная авторская программа.
8: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
4: Главного русского философа современности.
9: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
4: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
11: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
4: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
14: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
4: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
15: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
4: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
16: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
4: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Рост числа черных кредиторов. Контекст. Борьба с нелегальными судами и мошенниками привела к временному обратному эффекту. С 2027 года при выдаче дистанционных кредитов все микрофинансовые структуры будут подвергаться штрафам, если не подключатся к единой биометрической системе. Однако эта процедура оказалась технически сложной и дорогостоящей. К тому же не все заемщики горят желанием лишний раз делиться биометрией. В результате число кредиторов, работающих в серой зоне, выросло на треть. Они воспользовались неосведомленностью и закредитованностью граждан, а также неготовностью к нововведениям официальных компаний, оказывающих финуслуги. При этом спрос на небольшие суммы, которые люди берут в долг до получки, сохраняется. Биометрию, по официальным данным, сдало порядка 10 миллионов соотечественников, а клиентами микрофинансовых организаций числятся как минимум в 1,5 раза больше. Подключение МФО к единой биометрической системе Банк России решил растянуть во времени, чтобы рынок плавно адаптировался. Этот период черные кредиторы попытаются использовать по максимуму, рекламируя себя через соцсети и другие площадки. А финансовые власти будут искать новые способы борьбы с ними. Узнать за 90 секунд. На его борту сокровища на десятки миллиардов долларов. Но кому они достанутся, решит суд. Спущенный на воду в конце 17 века и затонувший у берегов Колумбии в результате морского сражения «Галеон Сан-Хосе», американские исследователи обнаружили еще в 1981 году. Но колумбийское правительство заявило свои права. В спор вступил Мадрид. Богатства находились на испанском корабле. Затем подключились представители народности Кхара-Кара из Боливии. Они требуют от Испании компенсации. В Перу заявляют, что золото и серебро нашли на ее территории. А еще есть фонд, профинансировавший американскую экспедицию. Клад, находящийся на 600-метровой глубине в трюмах судна, считается самым большим за всю историю. Кое-что удалось поднять. Пушку, фарфоровую посуду и несколько монет. Но 11 миллионов золотых дублонов, изумруды и масса артефактов покоятся в пучине морской. При затоплении судна, которому дали второе название, «Святой Грааль», погибли почти все из 600 моряков. Корабль подбила английская эскадра, а затем взорвались бочки с порохом. Шансов спасти Сан-Хосе с королевским грузом не было.
17: А сейчас из-за разногласий не так много шансов его поднять в обозримом будущем.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Московские аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию. Россия остается одним из самых близких партнеров Индонезии. Подпольный турнир по армрестлингу прошел к юбилею первого главы ДНР Захарченко в Донецке. Подробности далее. Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщил Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки в расписании рейсов. Кроме того, уточняет ведомство, временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Россия остается одним из самых близких экономических партнеров Индонезии. Отношения двух стран строятся на взаимной выгоде и уважении национальных интересов. Об этом заявил в интервью РИА Новости RT индонезийский министр промышленности Агус Гумиванг Картасасмита. По его словам, Джакарта рассматривает сотрудничество с Москвой как пример сбалансированного партнерства, в котором выигрывают обе стороны. Индонезия выступит страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в июле. Министерство экономики и энергетики Германии объявило расширение финансирования программ поддержки немецкого бизнеса и энергетики на Украине. О новых мерах поддержки госсекретарь немецкого министерства экономики Томас Штефан объявил в рамках конференции по восстановлению Украины, которая проходит в польском Гданьске. Уточняется, что в рамках дополнительных мер по усилению поддержки примерно на 38 миллионов евро будет увеличено финансирование инструмента Ukraine Connect, через который немецкие и европейские компании могут получать льготные кредиты для финансирования своих проектов в стране. Это расширит общий объем участия Берлина в программе до 80 миллионов евро. Нефтеперерабатывающий завод «Эль Полито» в Венесуэле частично приостановил работу в связи с перебоями в подаче электроэнергии на фоне землетрясения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. В Венесуэле накануне произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке американской геологической службы, составила 7,2, а второй 7,5. По данным властей, по меньшей мере 188 человек погибли, 1520 получили ранения, еще 157 пропали без вести, под завалами больше 200 человек. Разрушены жилые дома, повреждена инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу. Региональная общественная организация «Народная дружина» провела турнир по армрестлингу в преддверии 50-летия первого главы ДНР Александра Захарченко. Соревнование было оформлено в подпольном стиле. Об этом сообщили РИА Новости в Министерстве молодежной политики республики. Захарченко родился 26 июня 1976 года и после объявления независимости ДНР стоял у истоков защиты и самоопределения народов Донбасса. Захарченко погиб в результате теракта 31 августа 2018 года. До этого на него было совершено несколько покушений. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Стратегия и власть.
2: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Андрей Юрьевич, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня такая довольно серьезная тема, и, в общем, проблема обозначилась с начала 21 века, когда стало понятным, что для того, чтобы жить нормально и хорошо, вплоть до, так сказать, пенсии и соответственно, кончины, вовсе не надо рожать большое количество детей, то есть работников, то есть помощников и так далее. То есть отношения с государством вышли на такой другой уровень, и это вот в обществе произвело такой неприятный для нас сейчас переворот. И мы сегодня, насколько я вас понял, будем обсуждать, как повернуть опять на, как говорит Урсула фон дер Ляйен, на 360 градусов, ну хотя бы в половину меньше величину. Как сделать так, чтобы в каждой семье было 2-3 ребенка хотя бы, да, и не сокращалась популяция на нашей планете и в нашей стране в частности. Вот давайте сначала обрисуем положение, которое есть сейчас и было раньше, а потом поговорим о том, что нужно

0: лет за 60-70 по снижению рождаемости, она сейчас большей частью мира проскакивает буквально, ну, в несколько раз быстрее. Мы недавно наблюдали картину, когда выяснилось, что индекс фертильности в Индии упал ниже 2. Индекс фертильности в Китае сейчас на уровне 1. В арабских странах он ниже 3 сейчас идет активно к 2, а в таких странах, как исламских, традиционных, считается, как Иран, Турция, да даже Саудовская Аравия среди местного населения, он находится, ну, ниже 2. То есть в той же Турции и Иране он сейчас на уровне России. Да, у них еще есть база, более большое количество молодого населения, поэтому идут увеличение пока еще идет, но как только они, соответственно, пройдут эти вот молодые поколения, которые многочисленные, прекратят рожать, дальше начнутся проблемы, знакомые нам. И так идет по всему миру. И Латинская Америка, то есть вот единственное исключение пока, это Черная Африка, куда просто цивилизация не добралась. Но и то мы уже можем понимать, можем, ну, примерно представить, спрогнозировать, как это будет происходить. Что и к 70-м примерно годам, и Черная Африка окажется там, где и весь остальной мир. То есть, как оказалось, процессы снижения численности населения, процессы демографического уменьшения, они не являются легко обратимыми. То есть это была иллюзия, как в Китае, что они сейчас вводят политику «одна семья, один ребенок», они дошли до индекса фертильности 1,8, сказали «все». 10 лет назад, там, в 16 году они сказали, да, и в 14 даже, сказали «все, больше не будем, теперь можно рожать».
1: А никто не рожает, да?
0: Да, и китаянки сейчас должны были дружными рядами пойти начать рожать. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». И индекс фертильности с 1,8 упал до 1. То есть вместо 18 миллионов детей родилось 8 с небольшим миллионов детей. Вот так вот. И это были политика, и это была попытка и материально стимулировать, и на уровне культуры, и чего только не делали. То же самое. Мы наблюдаем, происходит множество попыток увеличить рождаемость и в Европе, и в Америке, Япония, Южная Корея. То есть те страны, которые более развитые, которые первыми с этим столкнулись, они пытаются делать что угодно. И не получается. Да, можно сказать, что вот дайте нам хорошие условия, и мы будем. Хорошие условия даются. Ну, когда говорят, например, плохо, ну, не хватает жилья, необходимо вот это, вот это, вот это, дайте нам. Ну, хорошо. Вот есть, например, Москва. Есть коренные москвичи, но они же тоже не рожают, у которых и есть и квартиры, и условия, и прочее. И это по всему миру так. Как оказалось, не сводится все к примитивным вещам. Давайте дадим денег, давайте дадим условий, поскольку у людей ментальные изменения произошли. Рожать перестали не потому, что стали худшие условия. Наши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, в каких условиях рожали? Как это происходило? И было по 5-7 детей, и жуткие условия. Мы сейчас даже в ужасе пребываем, как так? А для них вот наши теперешние условия воспринимаются как хоромы, как дворцы. А мы говорим, нам чего-то не хватает. Ну, потому что это вопрос в головах. И в головах не только у нас. Это общая проблема по миру. Это все не сводится к экономике, это не сводится к биологии. Это, как оказалось, вопрос очень серьезный, комплексный. И чтобы нам теперь распутать этот узел, который мы связали, необходимо понять четкие, детальные причины, что, почему произошло, и решать комплексно. Не возвращаясь назад, не идти в архаику. Это не помогает. Например, в той же Ливии взяли, уничтожили, по сути, социальную сферу. Так рождаемость не выскочила, не начала расти. Потому что вопрос был не в том, что плохо жить, а вопрос был в комплексе. Духовные, экономические причины, социальные причины, культурные. Их все нужно учитывать. И действительно, давайте пройдемся, посмотрим, как было до середины 20 века, каково стало сейчас. Почему от 5-6 детей в семье мы радостно перешли к бездетности или одному ребенку, как в начале 21 века, и как нам сделать там, как вот нам скомпенсировать вот эти факторы, чтобы мы сознательно вышли на 2-3 ребенка в семье. И это вопрос не чисто российский, это вопрос на самом деле мировой. Просто у нас есть возможность решить его одним из первых. Поскольку у нас есть и ресурсы, у нас есть и пространство, и много того, чего нету у остальных. То есть то, что мы сможем методом поиска найти, другие будут пытаться воспроизвести. И наша задача не пытаться идти проторенными дорогами, четко понимая, что идей простых решений нету. Когда говорят,

0: Вот мы что-то сделали, почему у нас до сих пор не увеличилось? Потому что тренды, изменения здесь будут идти десятилетиями. Что фактически то, что мы сейчас должны начинать делать, оно даст эффект на тех детях, которые вот будут сейчас в детских садах, начальной школе. То есть вот этот возраст мы можем менять. И это мы как раз сейчас проговорим, посмотрим, что изменения. Ну, чтобы ходить в тени кипарисовых, надо сажать. Вот мы сейчас будем говорить о том, как нам сейчас начать сажать деревья, чтобы через десятилетия в их тени можно было отдыхать.
1: Вы на первое место духовные причины поставили, потом уже экономические в той табличке, которая передо мной, перед моими глазами. Но я вот начал читать, разбираться. Меня, честно говоря, немножко напугал словосочетание «запрет абортов». Воспитание ответственности понимаю, усложнение не очень, запрет абортов как-то у меня сомнения вызывает.
0: Давайте пройдем, смотрите,
1: Давайте, да.
0: как было, да, раньше. Духовные причины. Было просто, сколько Бог даст. Дальше были законы Божьи, плодитесь и размножайте. Плюс мемориальные причины, память о себе, оставить память. И это все, собственно, позволяло, работало. Что у нас стало сейчас? Самостоятельное принятие решения зачатия. Вот самое, на самом деле, ключевое. Мы сейчас самостоятельно принимаем решение, будет зачатие или нет. То есть то, что раньше было отдано на волю Божью, как будет, так будет. Вот сейчас человек сам принимает. И тут же вот все эгоистичные желания, все, соответственно, сознательное здесь приходит. Попытка отодвинуть на подальше, попытка надо или не надо, и здесь мы идем.
1: Вы, извините, вы контрацепцию, что ли, имеете в виду или что? Ну, потому
0: Ее,
1: что...
0: конечно, конечно.
1: Ага.
0: Причем давайте четко для себя поймем, это стала вещь, доступная во всем мире. Те же, например, арабские страны, где одни вещи вроде как не разрешены, но гормональная контрацепция там является абсолютно доступной. Мы еще посмотрим, какие последствия это будут идти через несколько поколений, но весь Ближний Восток травится сейчас гормональной контрацепцией. Вот для понимания сложности. То есть как бы и то, что индекс фертильности у них в арабском мире радостно летит вниз, но это тоже факт. Да,
1: Не, ну,
0: понятно, есть страны, которые имели...
1: предположим, это вредно, а какая-нибудь обыкновенная, такая, скажем, механически-физическая.
0: Ну, давайте мы все-таки будем говорить в рамках неких общественных процессов. У вас есть передача с людьми, называется, кто
1: Ну
0: и
1: да,
0: медицинское
1: согласен, извините,
0: образование,
1: да, понял.
0: да, вот там вот это можно обсудить. Что лучше, что хуже, пообсуждать это все. Все-таки как бы нас больше интересует,
1: Ну, глобальные вещи, я
0: ну
1: понял,
0: да,
1: да.
0: процессы, да, скажем так, а не индивидуальный выбор,
1: Не будем, в
0: особенности.
1: детали не будем, я согласен. Давайте
0: Конечно,
1: дальше, да.
0: конечно, конечно, да. Да. Дальше легкое решение об аборте. Доступность, то, что было. Далее духовный. Материализм, атеизм, либерализм. Каждый сам себе выбирает заповеди.
1: Мое тело,
0: Ну
1: мое
0: и...
1: дело. Помните такая штука?
0: Да, да, да, да, да.
1: Очень популярная и модная сейчас.
0: И дальше нет, это уже как раз не модно, это было модно в начале 21 века в самом либеральном, вот эти вот расцветы. Сейчас как раз идет консервативный поворот. Сейчас, если мы несколько лет назад еще до СВО, опросы показывали, что аборт считают убийством всего 20% населения, сейчас уже давно больше 50%. И динамика понятная. То есть насколько это изменение происходит. И еще у нас здесь мифы о самореализации творчестве. Тоже. Тот же самый эгоизм, тот же индивидуализм вот во всех проявлениях. Что, соответственно, мы с этим можем делать? Первое, что, ну, с вопросом самостоятельного решения о зачатии мы ничего не сделаем, это нам уже дано. То есть это вот та вещь, которая у нас уже будет. Как бы тут, давайте в архаику не уходить. Что нам нужно, соответственно, по поводу абортов? Воспитание ответственности. Если у вас не хватило ума вот туда вот называется как-то себя ограничить, имея возможности, это ваш крест. Будьте добры. Аборты – это убийство. Соответственно, разговоры по поводу «это вопрос женщин?» – нет, это не вопрос женщин. Это уже отдельная жизнь с отдельными законами. Плюс все такие решения необходимы и должны быть приниматься с семьей. Это ответственность не одного человека. Это ответственность всей семьи, в том числе и отца, ребенка. И это мы перейдем, когда будем говорить по поводу алиментов и прочее. Это другая история, которую надо тоже еще более жестко гнать. Но вопрос ответственности здесь обоюдный, двойной. Ежели называется, как делали вместе, так и воспитывайте, так и решайте. Поэтому вопрос именно жесткого ограничения с запретами абортов, как это делается, с пониманием ответственности необходимо воспитывать. Далее, по поводу религии, традиции и прочее. Все эти ультралиберальные вещи надо убирать. Мы должны делать консервативный поворот, продолжать. Должны быть идеи коллективизма. Должны быть идеи ответственности. Вопрос традиционных религий. Вопрос, в конце концов, научного агностицизма, а не атеизма. Жесткого антиклерикального. Нет. Мы говорим именно о традиционной религии, научный агностицизм. Из серии для понимания для человека.
1: Ну, то есть далее, я не отрицаю наличие, но пока не убедился в том, что Бог есть, например.
0: Условно,
1: так.
0: Да. То есть если мы начинаем смотреть, как это было в советском обществе, начинали с агрессивного атеизма, безбожия, и в итоге к концу советской власти, по сути, пришли к научному агностицизму. Я не знаю, есть или Бог нет, я не могу это опознать, понять. Соответственно, я это не исключаю. Если мы посмотрим, то большая часть сейчас общества как раз и есть люди верующие, а есть научные агностики. Да, есть маргинальные группы, которые находятся на радикальных позициях безбожия, борются с ветряными мельницами. Есть, соответственно, группы, которые полностью отрицают то, что есть какое-то развитие. Но это как у нас, знаете, вот по поводу вопроса, похоронить Ленина или нет. Есть монархисты, есть, соответственно, ультрарадикальные, там, не консервативные, тут как подходить, с какой стороны смотреть на них, коммунисты, и они начинают делать из этого проблему. А для абсолютного большинства общества проблемы здесь нету. Есть некий консенсус, да, вот оно есть, так сложилось, не будем даже на эту тему думать, это не приоритет. Вот, собственно, мы должны прийти к ситуации, когда у нас большая часть общества, мы, собственно, к этому и приходим. Исходит не из секулярного агностицизма, который вот у нас на самом деле, когда нам пытались тут навязывать либеральные принципы, это что же религия? Вариантов атеизма больше, чем вариантов теизма. И то, что нам навязывали, это был, по сути, секулярный агностицизм. Вот гностики, вот эти вот только вот секулярные называются еще, антицерковные. И вот эти вот ультралиберальные подходы, где нет разницы между сектой и религией, просто люди не понимали это что. Где нет понимания, что такое духовное, где нет воспитания, культуры. И у нас получалась ситуация, как это было в 90-е годы, когда люди с инженерным образованием заряжали воду от телевизоров. Ну, потому что в их понимании, они, с точки зрения духовной, они были как младенцы. Они не понимали духовной жизни, они с ней не сталкивались. У них не было сложности. У них это было на уровне магизма простого. Вот нам нужно, чтобы, да, веришь ты, не веришь, это твои проблемы. Называется, это твой выбор, это твой разговор с Богом. Называется. Но будь добр, хотя бы понимай сложность мира. Не упрощай его до магических вещей. Из серии «я сейчас совершу ритуал», и высшие силы мне ответят. Что за насилие над высшими силами? Все вот эти вот марафоны на самом деле желаний, вот этот весь этот жуть, это попытка механически потребовать от высших сил исполнения желаний, сделав какой-то набор действий. Просто вот мы сейчас сделаем магический ритуал. Ну, друзья, это уровень, ну, архаичных племен. Да, мезолит. Вот вы, вот называется, по духовному уровню вы работаете на уровне мезолита. Поздравляем вас. Вам Вселенная не отвечает? Ну, что можем сделать, называется? А отвечает. Тогда мы знаем, что делать. Есть специально обученные люди в маленьких психиатрических больницах. Они замечательно работают с такими вещами. То есть тут как бы нужно все-таки понимать, что... Скажем так, есть психические расстройства, есть одержимость бесами. И это по-разному вообще воспринимается и лечится. Собственно, проверяется легко, что у вас называется делается. То есть тут как бы вот понимание, хотя бы знание духовной сферы должна быть, духовной жизни должна быть. Вопрос вера, не вера, это ваше вот как вот личное. То вот мы начинали с контрацепции. Знаете, вот есть вопросы, которые решаются внутри спальни и не выносятся за пределы. Вот есть вопросы, веришь ты, не веришь, вот это внутренние твои переживания, это тоже это интимное, индивидуальное, личное. Но понимать сложность мира общество должно научить тебя, дать тебе эту возможность.
1: Вот такой вопрос, с вашей точки зрения, церковные ритуалы агностики научные, как вы сказали, они должны выполнять. Ну вот, если взять там какой-нибудь конец 19 века, тогда было принято ходить в воскресенье в церковь. И это делали, наверное, даже те, которые, в общем, в Бога особо и не верили. Вот вы считаете, вот эти ритуалы нужны?
0: И за это мы, собственно, получили ситуацию, когда вот это вот двоемыслие разделения внутреннего и внешнего привело к, в том числе, к 17-му году. То есть мы должны все-таки четко понимать, что есть вопросы, которые внутренние, есть вопросы внешние. Ты, собственно, ну, мы не можем тебя там заставлять или запрещать и прочие какие-то вот моменты, но ты хотя бы должен понимать, что это есть. Что есть секты, куда не надо лезть. Потому что это примерно как вот не надо совать пальцы в розетку. Потому что там нет духовной жизни. Там есть лишь попытки махинации, попытки заработка. Условно, если вы воспитываете эстетическое образование, получаете искусствоведческое какое-то, нет необходимости, чтобы вы восторгались произведениями современных авторов. Даже близко там нету. Но вы должны хотя бы понимать, что это такое. Из каких соображений они это сделали? И где, собственно, заканчиваются уникальные вещи, художественные вещи, сложные вещи? Где хотя бы человек искал? А где идет просто попытка подражания и коммерция? Вот на таком уровне. То есть поэтому вы можете, вам может нравиться, вам может не нравиться, согласны, не согласны, но глубина понимания должна быть. И наша задача, чтобы общество в целом как раз ушло от простейших от магизма, стало понимать духовные вещи. Ну а дальше для тех же научных агностиков все просто. Мы научно не можем проверить, есть Бог или нет. Соответственно, как бы мы допускаем его возможность существования, но не более. Да, будет. Увидите вы духовные моменты, вы к этому придете. Нет, вопросов нет. У нас сейчас нету в обществе этого конфликта. В одной и той же семье есть люди верующие и научные агностики. Мы имеем традиционные религии. И проблем между ними никаких. Люди в период жизни, бывает, переходят с одной стадии в другую, то есть в период поиска. И сложностей нету. Мы даже толком никогда не можем сказать, кто из наших там друзей, родственников, близких верит по-настоящему, кто повторяет, называется, какие-то ритуалы просто, кто, соответственно, даже этим не удосуживается. И вот это вот, главное, чтобы культурный шаблон, канон был един. Морально-нравственный. То есть есть духовность, есть морально-нравственная. Вот наша задача, чтобы морально-нравственные мы были едины. Поскольку вопросы демографии – это вопросы в большей даже степени морально-нравственные. Что является хорошо, что плохо. И вот мы к этому должны идти.
1: Ну, учитывая, что сознание целой страны рядом с нами сумели перевернуть на теперь уже 180 градусов, да, да. То вот, видимо, это возможно. То есть вот изменение климата внутри общества, да, которое будет нас подвигать к тому, чтобы детей рожать. А вот скажите, большая цель или большая победа, как они могут в этом плане способствовать увеличению рождаемости?
0: Мы должны, вот каждый из нас должен жить так, чтобы у него была, ну как, общество должно жить так, чтобы у него была большая победа в прошлом, большой проект в настоящем и большая цель, мечта в будущем. Это же справедливо для каждого человека. У нас должно было что-то большое, значимое, чем мы гордимся, что мы делаем большое, ценное вот сейчас и та мечта, которая идет. Причем мечта должна быть за пределами жизни. Вот куда уходящие туда, которые будут делать дальше наши дети и внуки. И вот это очень помогает.
1: Пример приведите, у нас не так много времени осталось до перерыва. Примеры. Большая победа в прошлом, понимаю. Их много.
0: Большой проект для страны?
1: Ну да,
0: например, освоение Дальнего Востока и Юга Сибири, перенос столицы туда, развитие. Большая мечта, большой чудный мир, многообразный, полифонический. Где у России значимое положение, которое развивается, которое идет и которое позволяет самореализовываться, достигать вещи ценные ее гражданам. Победа какой-то цели большой. То есть что-то вот выходящее, космическая мечта. Выйти к границам Солнечной системы и улететь потом дальше.
1: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу» – документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
6: Будущее за антропоморфными роботами. Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
6: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
6: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
7: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
7: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
7: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
8: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
8: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
9: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия».
10: Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
9: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
10: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
11: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
10: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
11: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
10: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
11: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
10: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Стратегия и власть.
1: Андрей Школьников, политолог, экономист, геостратег, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Я Алексей Осин. Андрей Юрьевич, вот смотрите, какая ситуация. Вроде бы в первой части говорили о том, что экономические причины в данном случае несущественны, пока, по крайней мере. И тем не менее, сейчас будем их обсуждать. Нет ли в этом некого противоречия?
2: Мы говорили о том, что экономическими причинами решить не получится. Угу. Причем теми, которые испытывали. Что только не пытались сделать в странах, испытывающих демографию, проблемы с демографией, в этом плане. И льготы, и выплаты, и доплаты, и много еще чего, результат очень ограниченный. То есть происходит некий всплеск, после которого провал. То есть люди принимают решение о том, что заводить детей, рожать детей чуть раньше. Какой-то отложенный, называется, спрос, ну, скажем так, назовем, не совсем корректно, но более понятно происходит. Но не более. Не меняется картина. Ну, плюс появляются специально профессионально обученные люди из различных этнических групп, которые изначально, собственно, не выходили далеко из архаики, которые продолжают этим пользоваться. И начинает воспитание иждивенцев активное. И вот это не дает нужного эффекта, поскольку, когда мы говорим о том, что нам нужны люди, ну, давайте четко понимать, не все люди, не всякие. Когда мы говорим о том, что у нас, например, снижается численность, мы говорим, нам нужны, и далее, кто нам нужен? Люди с высшим образованием, инженеры, врачи, специалисты, которые будут, собственно, поддерживать и экономику, и развитие, и общество. А к нам, как правило, пытаются приехать люди немножко другой страты и других уровней понимания мира и ощущения. А если мы возьмем Европу, где все четко и понятно, не нужно, имея трех детей, не нужно, в принципе, работать. Тебе государство начинает доплачивать столько, что тебе нет необходимости работать. И приехавшие мигранты едут туда не работать, а становиться иждивенцами. Вот нам нужно четко понимать, что когда мы создаем некий инструмент, в первую очередь пользоваться им начинают не те, кто добросовестные, а те, кто недобросовестные. Ну, всегда так бывает. Вон у нас была льготная ипотека. И эта льготная ипотека была сделана таким образом, что раздула цены на жилье, плюс настроили скворечников с малыми размерами, цена на новостройки чуть ли не в полтора раза превышает вторичку, и куча таких проблем. Ну, потому что никому, например, в голову не пришло придумать, что льготная ипотека должна распоряжаться на квартиры, которые подходят для проживания детей, семьи с детьми. Но когда вы строите территории, где нет инфраструктуры для детей, да, дом построен, бетонометры есть, а садики, детские сады, кружки, вся эта инфраструктура, а ее нету. Поликлиники, вот много-много таких вот вещей, мы получаем ситуацию, плюс еще метраж начинает резко сужаться. И вроде бы получается ипотека льготная семьям с детьми, но семьи с детьми в таких условиях жить не могут. Таких вот проблем много. То есть вы, когда начинаете что-то делать, вы учитываете последствия. С чего мы экономически начинали в предыдущей эпохе? Ребенок с 5 лет уже работник, он уже приносит пользу. Он уже следит за младшими, он уже делает какие-то работу по дому, собирает в лесу грибы, ягоды, то есть какие-то вот такие вот вещи. И, в принципе, уже более-менее понятно было, как чего. Что мы понимаем сейчас? Что мы видим сейчас? Ну, ребенок до 25-27 лет иждивенец. Ну, потому что пока институт не закончил, пока не начал работать, потом еще, пока, а если еще себя начинает искать, как мы с этим можем бороться? Ну, понятно, не загонять всех в деревню на 5 лет. Ну, давайте так вот, и не отправлять пасти называется окос. То есть, как бы тут вариант такой. Поэтому нужно четкое понимание и воспитание, что дети – единственная гарантия благополучной старости.
1: А в наших условиях как это может реализовываться?
2: А сейчас мы заходим в общемировую катастрофу, когда все варианты, которые были у нас для спокойного, там, гарантированной пенсии, соцподдержки, пенсионные накопления, возможность жить на ренту, они в мире исчезнут. Та общемировая катастрофа, которая будет, она это все обрушит. Все эти пенсионные фонды исчезнут. У нас, что бы мы ни говорили, всегда солидарная система. В рамках мира пенсионная система всегда солидарная. Просто в странах, которые более развиты, было ощущение, что можно вложить деньги на депозит, условно говоря, положить куда-то инвестировать, и оно будет приносить. Но в рамках мира у вас солидарность. Как бы вы ни хотели. А сейчас проблемы демографические везде. У нас через лет 10 мы будем Ближний Восток наблюдать, который в проходе уровень воспроизводства грохнул, ушел вниз. Поэтому здесь нужно четко понимать, что, во-первых, пенсия должна зависеть не от, понимаете, что не отмены ее. Вариант отмены пенсии – это, извините, ну, мягко скажем так, вредительство и радикализм. Mm-hmm. Нет. Пенсии должны учитывать, но не уровень дохода только, вот исключительно сколько человек зарабатывал, но и социальный вклад. Учителя, врачи, наличие детей, служба в армии, какие-то моменты, они должны добавлять баллы вот к этой самой пенсии. Не сколько человек зарабатывал, так, чтобы получилось, что человек, который всю жизнь поработал на этом в банке, банкиром, с хорошей зарплатой, у него пенсия могла оказаться меньше, чем у учителя, который воспитал большое количество
1: героев России, ребят. Да, условно. Или
2: просто
1: ученых.
2: Вот четко, в разы даже может быть разница больше. То есть вот как должно быть. Далее необходимо четко понимать, что в условиях ухудшения социальной вообще структуры, уменьшения детей, социальная система, то есть одинокие будут перебираться в дома престарелых. Просто вот социальная система будет строиться так. И понимание вот этого, плюс наблюдение, вот эти пенсионные попытки, пока мир не обрушится, накопление не обрушится, и мы не увидим, что все методы экономии не работают, и не поймем, что самая лучшая пенсия – это много и правильно воспитанных детей. Но это так, несколько и правильно воспитанных. Многие вопросы не будут решаться. И вот это нужно, собственно, понимать. То есть мы должны возвращаться. Плюс необходим еще такой момент, как понимание на уровне, ну, с школьной скамьи многие вещи объяснять. Далее, сейчас есть проблема. Рождение ребенка снижает социальный статус. Разумеется, мы от этого никуда не уйдем. Это новый этап жизни. У нас как хотят? Дайте нам, доплачивайте нам. То есть дайте нам сохранить тот же уровень жизни, который был, но получить дополнительно к нему еще радость отцовства материнства. Дополнительно. Не, друзья. Это как инвестиции. Вы вкладываете себя, вкладываете душу, потом получая результат. Любая инвестиция – это забрать у себя сейчас, не потратить, не проесть. Вот вы должны эмоционально, морально готовым быть к этому. Но государство должно облегчать. И наша долгосрочная политика, еще раз, мы говорим не о ближайших 2-3-5 годах, мы говорим о 10-15-20 и далее лет, системно. Мы должны возвращаться к бесплатному качественному образованию, здравоохранению, кружкам, отдыху для детей. Просто. Это должно быть вот must have, бесплатно, на высоком серьезном уровне. У нас сейчас есть технологии удаленные, это тоже нужно подключать. Чтобы даже в деревне талантливый ребенок мог получить нормальное, серьезное образование, просто записываясь на факультативы, подключаясь к преподавателям высокого уровня, и тоже это забирая то, что нужно. Давайте в пользу технологии, они могут использоваться как инструмент, как на пользу, так и во вред. Должно быть относительное равенство социальных возможностей детям. Относительное. Мы не добьемся полного. Но хотя бы ребенок талантливый из региона может поступить в любой вуз страны, да. Не как сейчас это делается. Вопросы называются ЕГЭ, это сама сам критерий отбора по ЕГЭ не корректен. Надо возвращаться к экзаменам, где нужно решать задачи. Сложные, многоступенчатые, где не 2-3 действия, а где ты не нужен собрать, понять.
1: А извините, как ребенок поедет из глухой деревни в Москву?
2: Удаленные технологии. Есть удаленные технологии, есть система.
1: Ну, это же можно обеспечить прозрачность и честность экзаменов.
2: Не, смотрите, что мы будем на этом экзамене проверять? Нам нужно проверять, условно говоря, гуманитарий раскрывается на 4 листах сочинения. Вы кого набираете в гуманитарные институты? Вы как их набираете? 4 листа сочинения. Не какие-то обществознания, не какие-то моменты. Вот как человек пишет, как он думает, это видно. Ты берешь, и ты четко понимаешь. Технарь, хороший там физик, раскрываются по задачам олимпиадным, сложным, которые нестандартные. Не просто на время решить 20 задач и домашние задания вот такие вот большие, непонятно, а именно одна задача, где три варианта называются условия многомерные, разные, и ты прорешиваешь их все. Ты это видишь, ты понимаешь природу. То есть мы по-хорошему должны возвращаться к советской системе. Кстати, в советской системе были замечательные школы, куда школы-интернаты, условно говоря, куда детей талантливых собирали со всей страны. И выращивали. У нас фильмы даже есть про такие школы. Конечно, оторвано бы, не совсем похоже на реальность, но оно работало. Были заочные физмат-школы. И много чего было. То есть нужно посмотреть, что из того можно вернуть и нужно вернуть. Далее. У нас должна быть низкая доля продуктов питания и одежды в стандартной корзине расходов для среднего, хотя бы среднего класса. Проблема советской системы была в том, что были фиксированные ставки и тарифные сетки, условно, и рождение дополнительного ребенка очень резко снижало уровень жизни семьи. Сейчас, кстати, почему, например, вот, знаю, многие идут там, за четвертым, за пятым ребенком, про третьего вообще молчим, потому что есть возможность, потому что те затраты, которые дополнительно добавляет еще один ребенок в структуре затрат, они становятся не такими значимыми. Нет резкого ухудшения. Ну, то есть вы, например, для уровня там даже ну, среднего, выше среднего, это уже не очень большая проблема, дополнительный ребенок. Просто вот по затратам там как бы все меньше, меньше, меньше появляется. То есть вот надо это усматривать. Далее. Реальные социальные образы в культуре. Борьба с нарушением самоидентификации. Вот эти вот люди, которые меняют себя принцессами-принцами. Ребят, убираем. Культурная программа. И фильмы, и книги, и прочее. То, что, например, делает Китай, убирая образы неподходящие, это тоже нужно делать. Кумиры, называется, и образы молодежи должны быть соответствующие. Элита должна быть соответствующая. Когда мы начинаем говорить о том, что память, там какие-то успехи творчества, личный пример элиты успешных людей во всех направлениях, в общественном информационном пространстве, люди семейные, много детей, как это происходит, то есть это должно быть с детства. Далее. Рождение ребенка действительно, да, вроде еще не снижает социальных перспектив, значит, с этим нужно работать. Значит, минимум мы должны, например, вести такая вещь, как бесплатное параллельное образование во время декрета. Чтобы мама, находясь в декрете, получала параллельное образование, и это было нормой. Также необходимо смотреть на уровни общества не повсеместно. Еще раз, это не универсальный механизм. Приоритет семейным на некоторые, по некоторым должностям и направлениям. Это тоже, где возможно, тоже должно быть. Это должно учитываться.
1: То есть поддержка при приеме старости. На работу это в плюс говорит соискателю, если у него есть семья и дети, да?
2: И такие моменты.
1: А как это застать?
2: Это не универсальный момент, это не универсально, но это нужно аккуратно просматривать. Это будет 10-15 лет смотрим. Угу. Дальше у нас усиление коллективизма в обществе с раннего детства. Плюс с школьных программ, школьную программу набить примерами одиночества. Страх перед одиночеством в художественной в литературе, в фильмах должен проскакивать. Знаете, как вот для того, чтобы претендовать на Оскар, фильму нужно в Америке, чтобы там было минимум 4 негра.
1: Да, там есть такие
2: да.
1: Квоты.
2: Культурные правила, там или нет, 3, там как-то, ну вот так вот, соответственно. Четкое понимание, есть соцзаказ, что вот образ одинокого человека, у которого нет семьи и прочее, которого жалко, вот с детства детям в голову. Плюс после 27-30 лет вся социальная жизнь и отдых необходимо подчинять семейному формату. Изначально планировать, что, условно говоря, отдых для этого возраста должен быть такого образа. Территории, рекреации. Да, мы не сможем сейчас переделать быстро города. И в этом, собственно говоря, и проблем-то особых нету. Ну, в Москве, Питер, крупных городах превратить их в город-сад для детей. Территории, сложность. Но с малых городов постепенно это нужно поднимать. То есть традиции, требования, подходы, формирование в малых городах. Все градостроительные требования с жестким приоритетом с семьям с детьми. Начинаем там, где можно. И постепенно это будет захватывать и столицу. Не из столицы в регионы, а из региона в столицу. В шестом техукладе, это конец 30-х годов, у нас пойдет, собственно говоря, когда до 90% населения не будут нужны как производители, но будут нужны как потребители, у нас произойдет как раз, появится тренд на обратное расселение в малые города. С точки зрения уровня жизни, качества жизни, комфорта. жить в городе-миллионнике, в скворечнике, человейнике, которых настроили, или жить, имея возможность также работать, зарабатывать, уровень жизни обеспечивая в небольшом там райцентре, оно будет выравниваться, а потом и райцентры пойдут вверх. Это аддитивная технология, роботизация, ядерная технология. То есть, когда, собственно говоря, это можно будет уже масштабировать. А у нас есть территории, чего ни у кого особо нету. Вот это нужно будет делать.
1: А доступ к культуре?
2: Во-первых, у нас, давайте так, концентрация культуры, если мы начинаем поднимать общий уровень населения, у нас начинает запрос идти, и советское вспоминаем. Письмо позвало в дорогу, дом культуры, сельсоветы, и театры и прочее-прочее поднимать начинаем. И это тоже решаемый вопрос. Это нужно учитывать комплексно. Да, мы не можем привести балетную труппу в город 100-тысячник, райцентр крупный, хороший. Но есть другие варианты и вещи. Есть, возможно, в конце концов, возможность культурного туризма. Ну и давайте так, театралов, ходящих по театрам и прочее...
1: Не так много, да, к сожалению.
2: Да. К сожалению, ну как, зато билеты можно купить, называется, нормальные, без проблем, а не как это было раньше, в какой-нибудь Линком попробуй, называется, достань вот это вот все, и с перекупщиками, и с переплатами. Сейчас-то все заранее подумал, взял, пошел, посмотрел. То есть как бы развитие культуры. Далее, у нас раньше как было? Раньше, ну, открытый подстанция, сейчас городские среды с максимальным, называется, компактностью, мы будем от этого уходить. И это как бы вот тренд конца 30-х годов, 40-е годы, это будет уже проявлено. К этому надо готовиться тоже. Культура, территория. Жить в городе, где ты находишься, рядом какое-нибудь озеро, парк в центре, 20 минут пешком ты практически до окраины дошел, и экологии, и возможности, и это другой уровень. Когда тебе нет необходимости строить карьеру в крупных предприятиях, а это уже будет тот этап, это нужно будет понимать. Далее. Мы долгое время, у нас семьи были большие.

день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве занят 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО Минобороны сбило 21 беспилотник, летевший на Москву. Минфин США временно разрешил операции, связанные с помощью после землетрясения в Венесуэле. Генеральная репетиция праздника «Алые паруса» пройдет в Петербурге. Подробности далее. ПВО уничтожило 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее Росавиация информировала, что аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений. Отмечалось, что возможны корректировки в расписании. Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения в Запорожской области, значительную часть которой затронули аварийные отключения, сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. По его словам, критическая инфраструктура в рабочем режиме. Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы невыгодно Киеву, учитывая протяженность потенциального нового фронта для ВСУ. Об этом рассказал РИА Новости председатель постоянной комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко в рамках Петербургского международного юридического форума. Депутат объяснил, что для Украины это означало бы расширение фронта на всю протяженность границы с Белоруссией. Это более чем на 1000 километров. 14-й Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. Минфин США до 23 октября разрешил проведение экономических транзакций, связанных с усилиями по ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле. Это следует из лицензии Управления по контролю за иностранными активами. Лицензия нужна для того, чтобы банки и организации могли законно проводить финансовые операции, связанные с помощью пострадавшим, которые иначе могли бы подпадать под санкционные ограничения штатов в отношении Венесуэлы. Ранее венесуэльские власти сообщили, что в результате 2 землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 погибли 188 человек, более 1500 пострадали. Наиболее серьезные разрушения, зафиксированные в штате Ла-Гуайра, в пострадавших районах идут поисково-спасательные работы. В стране введен режим чрезвычайной ситуации. Сахаус заявила о ликвидации 6 членов движения «Хезболла» на юге Ливана, которые якобы представляли угрозу для израильских солдат. Агентство «Рейтер» ранее писало, что Израиль и движение «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, однако ливанский военно-полевой источник 19 июня сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана. Генеральная репетиция праздника выпускников школы «Алые паруса» в Санкт-Петербурге начнется сегодня в 8 вечера. Доступ зрителей на нее не предусмотрен, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Борис Петровский. По его словам, с 7 часов вечера в центре Петербурга будут действовать ограничения как для движения транспорта, так и для пешеходов. В этом году праздник выпускников школы «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждет праздничный концерт на Дворцовой площади, красочное представление и появление на Неве брига «Россия» под алыми парусами. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».